0: работа, правда, шелушить кота. Я все время, когда рассказываю про это, мне кажется, вообще отлично. Приходишь, пошелушил, пошел. Коты довольны, ты доволен, значит, работа выполнена. Собирает кошачью перхоть. Именно кошачья перхоть – это совокупность кошачьих аллергенов. Мы говорим про шерсть чаще всего, да, ну как вот нам это привычнее, понятнее. И тогда возникает иллюзия, что лысый кот будет гипоаллергенным. Ну, нет. Вот, то есть кошачья перхоть – это совокупность кошачьих аллергенов, значит, ее делают раствор, дальше этот раствор стандартизируют. Стандартизируют – это что значит? Чтобы в каждой дозе раствора была такая концентрация аллергенов, которая нужна для того, чтобы случилось вот это вот обучение, да, адаптация, потому что там фишка в дозе. Вот, и вот тут возникают сложности, потому что даже у одного кота в течение недели могут быть совершенно разные концентрации аллергенов в зависимости от его настроения, с какой он лапы встал, что поел, там, болеет, не болеет. Один он живет или там кошачий дом, и он находится в конкурентных отношениях с другими котами. Вот. Поэтому у котов очень вариабельная, очень разнообразная вот эта аллергодоза. Поэтому один тот же человек даже на своего кота в какой-то день сильнее реагирует, в какой-то слабее. Из-за этого создать такой препарат, чтобы он был качественный, чтобы в каждой дозе было нужное количество аллергенов, это сложно. И поэтому возникла вот эта идея, я сейчас дойду до сути, я понимаю, что вы уже немножко устали, но мы уже пришли к панчлайну, вот, сделать аллергены синтетические, генно-инженерные. То есть вот эта вот вакцина, о которой идет речь, насколько нам известно, опять же, потому что очень мало информации, это я сейчас фактически вот максимум, который нам доступен, излагаю. Это вакцина, которая состоит из синтетических молекул аллергенов, их просто сделали, никого не шелушат теперь. Вот. И молекулы можно собрать в такой лего, да, то есть вот тебе нужно, чтобы препарат состоял из 5 молекул в нужной концентрации. Вот, собственно, то, что нам дает возможность этой разработки Сеченовского университета, да, это сделать вакцину по заданным заранее свойствам. Плюс эти молекулы можно предварительно обработать, снизив их аллергенность. Как говорит моя коллега Ксения Рябова, которая как раз является представителем Сеченовского университета и вот этой лаборатории, да, в которой проводятся исследования, аллерген похож на жеванную жвачку. Вот представьте себе жеванную жвачку. Вот это белок, да, молекула аллергена. Вот у этой жеванной жвачки есть кусочки, которые ответственны за аллергию, и есть кусочки, которые запускают толерантность. Толерантность – это нормальная реакция. Они, это разные фрагменты вот этой молекулы. Вот аллергенные можно отрезать генно-инженерным способом, оставить только те, которые отвечают за толерантность. И за счет этого можно сделать достаточно высокую концентрацию аллергена для того, чтобы проводить вот это лечение. За счет такой обработки мы можем действительно реже вводить препарат, потому что в текущем варианте, да, его надо вводить раз в месяц, круглый год, 3 года. Если мы говорим про инъекционное лечение, если мы говорим про подъязычное лечение, еще такой препарат в виде капелек под язык, там вообще каждый день надо принимать препарат в течение 3 лет для того, чтобы прошла вот эта вот...
1: А почему вы концентрируете внимание на сроки 3 года? Вот это что, способ полностью излечиться?
0: Это способ получить самый стабильный результат.
1: 3 года, да?
0: То есть есть, да, да, исследования, которые проведены в отношении этого метода лечения, они показывают, что мы должны проводить терапию не меньше 3 лет, для того, чтобы эффект закрепился. Он все равно не будет пожизненным, все равно спустя какое-то время, там 5-10 лет, жалобы могут вернуться, тогда мы можем эту терапию повторить. И вот это опять к вопросу о термине вакцинации, который нас путает. Здесь тоже мы пока не говорим о разовом введении, это все равно 3 года. Только в течение года его вводить надо будет несколько раз. Но, насколько я понимаю, там 4, что ли, раза, что-то такое. Ну, в общем, какое-то ограниченное количество раз за год.
2: И таких 3 года. Александровна, смотрите, да. Это понятно, это все здорово. Насколько я знаю, когда у человека аллергия, вводится вакцина, да, так назовем, а на какую-то определенную аллергию. То есть мы сейчас говорим про кошек, да. Говорим про шерсть, да. Вы говорите про перхоть, или про слюну. Да. Я знаю, что у некоторых именно аллергия на слюну животных. То есть это уже другая вакцина должна быть, или это
0: нет,
2: же подойдет?
0: Нет, та же самая. У кошки определенное количество молекул аллергенов есть, которые есть во всех частях кошки. Они только в слюне в одной концентрации, в перхоти в другой, в моче в третьей, но молекулы одни и те же. Поэтому этот препарат должен помогать при аллергии и на слюну, и на шерсть, и на перхоть,
1: хорошо,
0: и на кошачью серу.
1: Тогда следующий вопрос. Вот если наши знаменитые ученые разработали

0: работают вот этот препарат от аллергии для от кошек, да? Станет
1: Да,
0: ли
1: да.
0: это способом ускорения решения проблем других аллергий? То есть это будет ли ну, базой? Потому что аллергии, их сотни, я не знаю, может быть, даже тысячи, да, у всех по-разному, есть очень индивидуальные какие-то вещи. Вот это станет прорывной технологией?
1: Ну, будем честны, опять же, это не наши придумали. То есть сам принцип, он существует уже продолжительное время. Я говорю сейчас не вообще про осид, который больше 100 лет, а именно вот эта вот молекулярная технология тоже не, ну, как бы не ноу-хау.
0: Но
1: она
0: проблема
1: существует.
0: Все равно существует.
1: А проблема существует, потому что его так, в общем, до конца не довели. Поэтому мы очень надеемся, что это исследование дойдет до своей финальной точки, и все получится. Потому что даже сейчас пока это классный проект, все должно сработать по идее, да, гипотеза хорошая, а дальше нам нужно само исследование, мы должны получить результат. Да. Ученые чем отличаются от теоретиков? Тем, что они хотят подтвердить свои гипотезы экспериментальными данными. Их пока у нас нет, мы пока ждем.
0: Ну,
1: Вот.
0: неважно, это станет
1: Это...
0: базой, да.
1: Мы не знаем, потому что, видите, тут в чем проблема. Аллергены очень сильно отличаются друг от друга. Вот, например, если мы говорим про пыльцу растений. Нам, в принципе, особо не нужны вот такие препараты. Мы из пыльцы можем сделать прекрасное лекарство, они будут высокоэффективны. А вот с животными есть сложности. И с каждым видом животных, то есть у котов одни сложности, у собак другие сложности, у лошадей третьи сложности. Есть свои нюансы. Ну вот, поэтому, ну, наверное, если получится с кошкой, то получится и с другими животными.
0: Понятно. Спасибо большое. И, конечно, вопросов еще очень много. Кошка от кошки тоже отличается. Я
2: конечно.
0: С большими кошками работаю.
2: А у меня маленькая живет.
0: А у тебя маленькая живет. Будет ли это работать на всех видах животных? Спасибо вам громадное, исчерпывающее. Но вопросов будет много и в дальнейшем, поэтому мы обязательно будем связываться с вами в будущем. Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Ольга Александровна Жоголева была у нас на связи. Мы продолжаем. Я вам честно скажу, я очень люблю бобров.
2: Да?
0: Вот я каждый раз умиляюсь, когда я вижу бобров, я не знаю, в рилсах, в каких-нибудь видео. Вот они прям трудолюбивые. Вот они еще встанут на задние лапки свои, смотрят так гордо.
2: Я никогда не видел бобров вживую.
0: Вот, а я видел. Смотрят так гордо в светлое будущее. А потом идут и работают. И ведь они иногда функционал выполняют... Лучше, чем люди. Вот мы уже приводили с тобой примеры в нашей программе, когда там то ли в Норвегии, то ли в какой-то другой скандинавской стране, значит, плотину не хотели строить, что-то 2 миллиона долларов, бобры сделали бесплатно и гораздо быстрее. И люди этим воспользовались. Вот. Но и проблемы животные тоже эти умеют создавать, потому что строят там, где не согласовано, там, где им нужно. И вот атака бобров в Ленобласти на сегодняшний день. По предварительной информации, бобровые плотины стали причиной, друзья мои, подтопления 45 приусадебных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в МЧС России. Вы представляете, вот молодцы они или не молодцы получаются?
2: Есть такая поговорка: заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Так, мне кажется, вот это очень подходит к бобрам. Простите мне, бобры, но к ним это подходит.
0: Ну для чего-то они это делают? Ведь какие-то вещи свои они пытаются решить. Давайте поговорим. Доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Масолов у нас на связи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую цель преследуют бобры вот постоянно... работая, ведь они действительно, их не надо заставлять, они делают эти плотины, это что, форма выживания, безопасности, какую цель преследуют бобры, строя большое количество плотин, смотрите, уже 45 приусадебных участков в Ленобласти они подтопили таким образом.
3: Ну, бобры, в общем, так живут, это вот как, извините, у нас тоже форма зарабатывания денег, это работа. И у бобров, если хотите, для того, чтобы выживать, им нужно построить себе пруд, в котором они будут, в общем-то, и жить, и защищаться, и притаскивают туда корм, и выращивают там детей, и это их дом. Так что это у них форма существования.
2: А можно как-то перенаправить их? Ну, то есть, вот я понимаю, что сейчас они своей вот этой постройкой, да, осложнили жизнь людям. Все-таки у нас человек находится на вершине, да, эволюции. Можно как-то их перенаправить? Ну, не чтобы там категорично, не знаю, там убить их, да, а перенаправить их в другое направление, там, к примеру, в Польшу.
0: Чтобы они там строили, да?
3: Ну, я хочу сказать, что по поводу того, что человек высшая форма эволюции, это мы себе очень сильно льстим. Вот, я так не особенно в этом уверен. А во-вторых, перенаправить их тоже не особенно куда возможно, потому что им, они пришли сюда, они здесь хотят жить. А, и здесь, в общем-то, наверное, единственное, я бы сказал, такое мысль, которая приходит в голову именно по поводу Ленинградской области, обратите внимание, не приходит таких сообщений там из Воронежской, из, там, допустим, Московской, из каких-то других областей, а приходит с севера. Это связано, вероятно, как раз с расселением не нашего, что называется, родного европейского бобра, а канадского бобра, который в свое время начал заселяться, точнее, его завезли в Финляндию. И он с 30-х годов так вот потихонечку, тихой сапой, движется по северу, значит, непосредственно нашей страны. И канадский бобр, он отличается от нашего европейского бобра тем, что он действительно значительно более активный строитель. То есть вот он редко селится в норах, как часто делает наш бобр, а наоборот, строит плотины, и плотины у него значительно крупнее, чем то, что может построить европейский бобр. Но самая крупная вообще плотина канадского бобра, которая зафиксирована в Канаде, она вообще из космоса видна. Вот, и это действительно такие циклопические постройки. И вот я думаю, что как раз вот эта зона подтопления, появившаяся в Ленинградской области из-за строительства бобровых плотин, это как раз результат деятельности канадского бобра, потому что он вот как раз, в принципе, 50 гектаров затопить совершенно спокойно может.
2: А как с этим бороться?
3: Что это действительно инвазивный вид.
0: А бороться с этим как? Бесполезно же с бобрами вести беседу, да? Их, получается, только уничтожать приходится? Вот сейчас этот вопрос в Ленобласти каким образом будет решаться?
3: Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, достаточно подход типа разрушения этих плотин, это стандартно. То есть плотины просто-напросто разрушаются, и бобры уходят. Если последовательно разрушать эту плотину, они, значит, будут перемещаться в какие-то в другие места. Ну, по поводу, там, допустим, уничтожения отстрела, то я думаю, что еще какое-то время назад это был самый радикальный и самый простой метод, хотя охота на бобра тоже такое, в общем-то, занятие, ну, в общем, достаточно трудоемкое. Потому что бобр, во-первых, осторожен, во-вторых, ночной зверь, и вообще, в принципе, выследить достаточно сложно. Ну и тут вопрос именно к властям. То есть, скорее всего, я думаю, что будут разрушаться плотины. Но бобр при этом переселится в другое место.
0: Ну, вообще, удивительное животное. Вот можно немножко информации? Я, правда, очень сильно люблю бобров. Я ловлю себя на мысль, что мне интересно за ними следить. Но есть два вопроса. Мне почему-то кажется, что трудолюбимыми является мужское население бобров. Ну, понятно, что по морде мне кажется, что это мужики в основном работают. Это первое. Второе, хаотично валят деревья, вот куда упадет, пошел за следующим, или они все понимают и именно с той стороны грызут, в какую сторону и надо, чтобы упало дерево?
3: Значит, что касается, что называется, полового состава работников, то работают все. Все. То есть работают и самцы, и самки, и молодежь привлекают к этому делу, потому что бобры живут семьями. И это, я бы сказал, такой, кстати говоря, между прочим, один из достаточно нечасто встречающихся в живой природе примеров моногамии. То есть когда самец, в общем, живет вот четко с самкой, я имею в виду среди млекопитающих. Так что работают там все. Что касается валки деревьев, то вот тут некая существует, я бы сказал, такая стохастика. Но отчасти понятно, что полностью рассчитать, в какую сторону дерево должно упасть, наверное, бобр не может, но, по крайней мере, он старается его повалить так, чтобы ему было потом с ним удобно работать. Но тем более, все-таки бобры валят большие деревья, в основном для того, чтобы собирать корм, то есть для того, чтобы собирать веточный корм. А вот блатины-то они, конечно, строят не из громадных стволов, потому что громадные стволы они просто не дотащат. Они валят деревья, скажем так, очень небольшие, разгрызают их на отдельные чурочки, и вот это все уже потом укладывают в такую красивую конструкцию в виде плотин или хаток.
0: Но это одно из самых трудолюбивых животных. То есть бобр, он трудится на постоянной основе, как вы только что сказали, с самого детства получается?
3: Ну да, бобры, это и, если хотите, это их образ жизни. Потому что ну, грызть же это тоже работа. Повалить большая. Для того, чтобы собрать ветки и притащить их, допустим, к своему жилищу, это же тоже работа, правильно? А одновременно это способ добывания корма. Так что здесь, что называется, совмещение одного и другого.
0: Если коротко, бобры сегодня защищены государством или нет? Потому что в советское время, ну, как бы, шубы из бобра очень сильно ценились.
2: Да.
3: В настоящее время шубы из бобра сильно не ценятся. И бобр вообще считается вполне нормальным охотничьим животным. И численность его сейчас находится на очень высоком уровне, я имею в виду европейского бобра.
0: Спасибо вам громадное. Доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Масолов был у нас на связи. Мы говорили о бобрах, об этих замечательных животных. Друзья мои, сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся. У нас еще впереди две очень интересные темы, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник», «Живая природа», студия «Эдгард Запашный» и «Нина Ват».
4: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты, солнечное воздействие на нее за последние 100 тысяч лет позволяло ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Друзья, мы продолжаем. Радио «Спутник». Работаем в прямом эфире. Нина Ват, Эдгард Запашный в студии. Нина, какие у тебя взаимоотношения с комарами?
2: Наверное, как у большинства людей, не очень приятные. Они причиняют мне боль, а я не люблю, когда мне делают больно.
1: Ну, вот люди делятся на две категории. Я уже в программе говорил, что у нас с братом разные взаимоотношения с комарами, а точнее их любовь к нам. Вот брата постоянно всю детство кусали, постоянно. В одной комнате находимся, он утром просыпается, вот как после, не знаю, многочисленных уколов, да, а я в порядке, меня не трогали, его трогали.
2: Ты горький.
1: Ну, может быть, я не знаю, как это назвать. Ну, вот на тебя комары с удовольствием летят?
2: Да, очень сильно кусают.
1: Вот. Это вопрос, который витает постоянно в воздухе. Почему, как они выбирают?
2: Но... А у тебя какая группа крови?
1: Понятия не имею, если честно. У меня в паспорте стоит, я на всякий случай поставил себе этот штамп, но не помню. Ты думаешь, от этого зависит?
2: Ну, от риса фактора, положительный, отрицательный.
1: Вот, видишь, еще один вопрос в воздухе повис. Но почему мы сейчас заговорили про комаров? Потому что, друзья, возможно, еще раз говорю, это вероятность, что нас ждет нашествие комаров. Как изменение климата может привести к увеличению численности комаров, если потепление будет сопровождаться сохранением высокой влажности при достаточном количестве водоемов? Сообщает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Юрий Юрченко, который говорит, что скорее всего вот из-за изменения климата нас ждет все-таки нашествие комаров. Хотя во многих регионах нашей страны это нормальное явление.
2: Ну вот смотри, у меня в Бурятии наш резко континентальный климат.
1: Вот, пожалуйста, да, вот у вас там.
2: И у нас комары, они прям дикие. Они, во-первых, большие, они очень больно кусаются. У меня потом волдыри. Ага. Я помню, что все детство меня бабушка с дедушкой, если я приезжала в деревню, они меня потом спиртом мазали, чтобы от укусов не было ни шрамов, ничего не осталось. Но при этом, когда я приехала в Москву, тут они маленькие, ну, как бы мошки, да, и не такая реакция организма на них.
1: Ну, то есть у вас там все посерьезнее, да?
2: Ну, конечно.
1: Астрахань, да, место, куда рыбаки с удовольствием ездят, тоже. Я такие полчища комаров просто наблюдал, страшно становится. Ты идешь, а за тобой туча летит.
2: А тебе-то что страшно, они тебя не кусают?
1: Страшно за брата. Мне тоже страшно, я за брата постоянно переживаю. Дорогие друзья, давайте поговорим с экспертом по информационной и экологической безопасности, экологом Илья Владимирович Рыбальченко у нас на связи. Здравствуйте. Илья Владимирович, да, скажите, пожалуйста, ну вот вы уже слышали наш эфир. Действительно, почему и каким образом комары выбирают из двух братьев одного? Это первый вопрос. Второе, зависит ли это от группы крови?
3: Конечно, вы ожидали, что я расскажу, что комары выбирают самого смелого и отважного, ага. Но дело не в этом. Все дело в том, что комары ориентируются на запах кожи. На запах кожи именно он говорит о том, куда они полетят. А запах – это, соответственно, то, что мы выделяем, то, какая на нас микробиота, ну и то, в том числе, как часто мы принимаем душ. На самом же деле… Комар вообще уникальная история, вдумайтесь, у него 70 разных видов рецепторов нюха. То есть комар изначально летит на углекислый газ, просто на углекислый газ. Мы его выдыхаем, он это чувствует, чувствует задолго, за много сотен метров может прилететь. А вот дальше, когда он уже поближе к нам, включается все остальное, включается запах кожи и включается температура, то есть он летит на тепло. Ну и, соответственно, приземляясь, у него есть буквально несколько секундочек для того, чтобы найти капилляр на коже. И вот если у вас на коже капилляры близко, значит, соответственно, он этот капилляр найдет и туда вонзится. К слову говоря, когда вы представляете себе хоботок комара, который вас кусает, наверное, вы представляете себе что-то вроде медицинского шприца, то есть такую как бы иглу. На самом деле хоботок комара устроен гораздо более сложно. То есть он этот хоботок прокалывает, а потом из него, знаете, как в фантастических фильмах, такие выходят как бы специальные окончания, которые из разных мест начинают высасывать кровь. Слово говоря, насос для высасывания крови у комара находится в голове. Нет, это не утренняя шутка, это на полном серьезе. И насосик, который в голове начинает сосать кровь, и, соответственно, комар вдоволь напитывается. Но от чего, собственно, появляется зуд? Перед тем, как сосает кровь, комар впрыскивает вам специальные вещества, которые нужны для того, чтобы кровь не свернулась. Вот он проколол, она должна остаться жидкой, чтобы ему легко было ее высасывать. И вот именно эти вещества и вызывают у вас этот жуткий зуд, которым, собственно, да, нужно его успокаивать разнообразными средствами.
2: Слушайте, я сейчас...
1: Сейчас, секунду. Группа крови. Вот просто ровно один раз. Зависит или не зависит?
3: Не влияет. Не влияет. Не влияет. Микробиота, чистота, гигиена, запах кожи. Вот что влияет.
2: Угу. Я сейчас просто представила, у меня визуализация хорошая, да, как садится комар, вот эти щупальца, как в чужой, знаешь, вылазит, да, и тебя подсасывает.
3: Да, именно так.
2: А у меня вопрос, значит, я слышала, что сосут кровь только самки. Правда?
3: Абсолютно правда.
2: А вы чем питаются самцы?
3: Нет, и самки тоже, комары, начинаете улыбаться, комары абсолютные вегетарианцы, представляете? Комары абсолютные вегетарианцы, и, собственно, летают они, получают свою жизненную энергию за счет абсолютно растительной пищи. А самки используют нашу кровь исключительно для того, чтобы благополучно оплодотвориться и отложить яйца. В некотором смысле те комары, которые вокруг нас, страшное дело, продолжаем фильм ужасов, все комары, которые вокруг нас, это в некотором смысле наши дети.
2: Какой так. Кошмар!
1: Кошмар не кошмар, но животное, которое живет-то немного, правильно? Комар сколько живет?
3: 2, изредка 4 недели.
1: 2-4 недели, но... Толпища комаров, да, размножаются они прекрасно, размножаются в основном, так сказать, в структурах, где очень много воды, водоема, да, им нужна влага.
3: А в этом месте можно сказать, что комары уже размножились, продолжает свой жизненный цикл яйцо комара. Давайте разберемся. Угу. Все дело в том, что когда мы весной, в начале лета говорим, о, откуда вылетели полчища комаров? Вот их не было, и буквально через 2-4 дня они уже там стаями летают. На самом деле, все зависит от того, как быстро и как одномоментно к нам приходит лето. Итак, самки комаров частично запрятались где-то в более-менее теплых подвалах. Вы, конечно, знаете о знаменитом подвале в Нижнем Новгороде, в Кремле, да, где все самочки со всего города съезжаются вот туда. Запрятались. Кроме того, отложили яйца. Для того, чтобы их разбудить, нужно наступление тепла. Соответственно, яйцо начинает развиваться, превращаться в личинку. Вот те вот червячки плавающие, которых мы иногда встречаем в воде, это как раз личинки комаров. Потом они окукливаются, но это не куколка бабочки, как нам в мультфильмах показывают, а куколка у комара вполне себе передвигается, она даже, так сказать, агрессивно уходит от преследований. И потом эта куколка оказывается на суше, и из нее вылезает комарик. Комарик долгое время еще сидит, сушит крылышки и потом полетел. Ну так вот, если тепло наступило одномоментно, они все вылетают одновременно. Если тепло наступает постепенно, то мы к этому как бы привыкаем. То есть на самом деле комаров по весне приблизительно одинаковое количество. Просто они могут вылезти все сразу, если тепло наступило быстро. А могут вылетать, ну, с какой-то очередностью.
2: Да. У меня вопрос.
1: Давай.
2: Бывали ли случаи в мире, когда комары кусали, засасывали до смерти человека?
3: Вы знаете, если... Давайте поймем. Если мы будем говорить о комарах подмосковных, то будьте абсолютно спокойны. Вот можете цитировать меня. В Подмосковье таких случаев нет и не будет. Дело не в том, что комаров маловато, а дело в том, что не облепляют они так.
1: Они толерантные.
3: Если,
1: да,
3: же мы говорим, да, если же мы говорим о том, что комары могут быть переносчиками, в том числе очень опасных, смертельно опасных заболеваний, то, опять же, если мы говорим о центральной полосе, о Подмосковье, то все более-менее спокойно. отвечу на вопрос с научной точки зрения. Да, переносчиками они быть могут, но для этого они сами должны где-то этим заразиться. А это не произойдет. Если же мы говорим о южных наших широтах, если мы говорим, например, о Кубани, о районах Южного Кавказа, да, там такие истории могут быть. Но опять же, эта история, поймите, это не та, не тот случай, когда ты поел из грязной ложки. То есть комар, он должен не просто укусить больного человека. Должен пройти определенный период, чтобы комар сам стал носителем определенного вируса или заболевания и так далее. Чтобы оно дошло вот до этих, которых вы правильно показали руками сложных конструкций, которыми он нас кусает. И вот когда они уже окажутся, а это еще 2-3 недели, да, то, в общем, да, это теоретически возможно, но поймите, вот этот один комарик, да, он заразился, он куда-то полетел, через 3 недели он один, если он выжил, стал носителем. То есть, в общем-то, это достаточно сложная история, и ожидать, что в центральной части России такое реализуется, это очень такой гипотетический сценарий.
1: Илья Владимирович, вопрос вот какого характера. Ну, мы сейчас обсуждаем классических маленьких комаров, но время от времени в наших комнатах появляется вот такой здоровый какой-нибудь комар, он обычно один в одиночестве прилетит, раз в жизнь иногда бывает, ты его видишь. Его боятся все страшно.
3: У меня еще хоботок вот такой вот огромный.
1: Да, все его боятся страшно. Я его, честно говоря, не боюсь. Почему? Потому что я ни разу в жизни не видел, чтобы он нападал. То есть он все время, бедолага, где-то на стенке там сидит или еще что-то. Но женщины все время, ой, меня сейчас вот они убьют. Такие комары, большие комары, они тоже нападают? Это первое. Второе, почему их так мало?
3: Все дело в том, что этот комар абсолютный вегетарианец. Он вообще не понимает, куда он попал. Поэтому он там где-то под потолком ищет выход. А вот этот длинный хоботок, вы поймите, неужели вы думаете, что он насквозь прокалывает тело до сердца? Нет, конечно. Этот хоботок для того, чтобы он извлекал пищу из растений. Он не может этим хоботком орудовать с человеком. Ничего у него не получится никогда. Вот. Если же вы говорите о обычных комарах, то тоже давайте их делить. То есть те комары, которых мы видим в начале года, да, их в августе уже практически нет. Появляется очень похожий как бы второй тип комаров, он еще кусается. А ближе к осени, вот та мошкара, которую вы видите, которых мы принимаем за комаров, они вообще не кусаются. Вот. Поэтому здесь тоже что-то надо понимать, что не любой комар опасен, и, в общем-то, не все из них такие злобные.
1: Ну вот я вот за больших комаров, мне правда их очень жалко, потому что они сидят, никого не трогают, а их убивают первыми, причем самыми такими радикальными способами. Друзья мои, не все...
3: И самое главное, да. Малярийные они, только в народном эпосе. Никакие они не малярийные, они вообще никакого отношения к малярии не имеют.
1: Это их неофициальное название, это вот просто сленг?
3: Да, безусловно. У них есть сложное название по латыни. Давайте даже не тренироваться в этом. И вообще не рекомендую произносить комаров на латыни, потому что ты язык сломаешь.
1: Понятно.
2: Я бы хотела нашим радиослушателям посоветовать такую штуку. Вот кому-то жалко, да, комаров, как моему сведущему. А есть штука, вот как
1: Но
2: ракетка...
1: Если он не виноват, если он
2: как
1: вегетарианец.
2: Как ракетка выглядит, и она, значит, с электричеством. И они очень классно вот с этой электробойкой охотятся за мухами и за комарами. Полезная штука, приобретайте.
3: Смотрите.
2: У меня есть...
3: Есть несколько способов борьбы с комарами, в зависимости от степени вашей гуманности. Самый негуманный способ – это фумитокс. Но фумитокс негуманен не потому, что если он убивает комаров от слова совсем, он негуманен потому, что он и вас немножко, не будем говорить, что делает. Вот. Это на крайний случай. Есть специальные электрические такие сетки, и за ними фонарик. Как правило, такой голубоватого цвета фонарик. Не хочу на эту тему шутить, но именно тот цвет, на который почему-то летят комары. И, соответственно, попадают в электрический разряд и погибают. Да? Угу. Есть способы локальные бороться с комарами. Их тоже несколько. Самый из них простой – это какое-нибудь гвоздичное масло или яркий, в том числе яркие женские духи. Почему? у комаров сбивается ориентация. Впрочем, не только у комаров хорошие женские духи, вы, наверное, знаете, не только комаров с ума сводят. Есть специальные средства типа деты. Что такое дета? Это средство, которое лишает комара обоняния. То есть, если вы намазались, тут есть всякие мази, там тайга, там еще что-то, намазались ими, соответственно, на 6 часов комары вокруг вас. Вот они летают, но не садятся, летают, но не садятся. Такие средства придумали еще в 60-х годах, когда американцы во Вьетнаме воевали. Там дикие полчища комаров, вот и химики разработали, сейчас по всему миру это используют. И наши производители
2: это делают.
1: Спасибо вам громадное, спасибо, безумно интересно, очень информационно, полезно. Эколог, эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко был на связи. Благодарим вас, спасибо большое. Друзья, мы продолжаем. Ну вот, много опасностей в нашей жизни, и есть животные, которые... ну, назовем так, очень милые, с хорошим положительным имиджем, с которыми все время хочется провести время, потому что умиляешься.
2: Потому что в мультиках они были очень часто.
1: Все правильно. И всегда очень добрые, трудолюбивые, добропорядочные, да, и доброжелательные. Я про ежей. Я про ежей, от которых мы все время умиляемся, хоть он и с иголками, но мы это, значит, обыгрываем, что для защиты, не для нападения. А по-настоящему это очень непростое животное. Ежики...
2: Хищник.
1: Это хищники. Раз. Второе, они... Ой, какие цинники. Я снимал в свое время программу в Белоруссии и общался с женщиной, которая разводит ежей. И там такой каннибализм, там такие разборки между собой. Она принесла несколько ежей, у одного лапы нету, у второго глаза нету. Я, ну, такое ощущение, что она их плохо содержит. Она говорит, нет, тут такие разборки между собой, оказывается. Но это про их выживаемость в природе, когда они там выясняют отношения. Но есть еще вопрос. Они для человека опасны или не опасны?
2: Они переносчики.
1: Вот, они переносчики. Каким образом? Вот ты в лесу встретишь ежика, твои первые действия, честно.
2: Ну, мои, давай не будем, да, не надо брать с меня пример, вот, я, конечно, попробую погладить. Но этого нельзя делать, потому что он может тебя укусить, а это может быть заразно, и ты станешь, тебе будут делать уколы, не дай бог.
1: Да, ну, потому что еж действительно на своих иголках может
2: на
1: переносить...
2: зубках.
1: И на зубах в том числе переносить очень опасные заболевания. Мы сейчас пытаемся найти связь. У нас должен в эфире подключиться к нам заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Домодедовской больницы, врач-педиатр Андрей Анатольевич Осипов.
2: Расскажи мне, слушай, а тебя когда-нибудь ежики кусали?
1: Нет, меня ежи не кусали, но, опять же, из-за того, что имидж такой положительный, всегда в лесу пытался потрогать ежика. Понимал, что это может быть больно, ну, в плане иголочек, но никогда не знал про такую опасность. Про нее мы сейчас и поговорим. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, действительно ли человек может пострадать от ежика?
4: Конечно, конечно, может. Вы знаете, ежик вроде такое безобидное животное, такое доброе. На самом деле мы видим массу проблем. И вот на протяжении долгих лет работы моим врачом-педиатром, и сейчас мы видим, что ежи достаточно опасны. Это и укусы, это и возможность заражения столбняком. И самое опасное – это бешенство. Несколько лет назад у нас был случай, когда ежик укусил ребенка, родители его отнесли в ветклинику, и у него обнаружили бешенство, и пришлось ребенку получать вакцинацию против бешенства. Ну и различные инфекции. Это и сальмонеллез, и лептоспироз, и грибковые поражения. Вот. И, в общем-то, с учетом того, что ежи являются носителями как бы комаров, то даже такое опасное заболевание, как крымская геморрагическая лихорадка, может переноситься ежами. Поэтому все серьезно на самом деле.
2: Ваши рекомендации, ну и вот я просто хорошо знаю Домодедово, округ и сам город непосредственно. Ваши рекомендации сейчас наступают на сезон грибников, ну уже пошли подберезовики, я знаю. А что делать при встрече с ежиком в лесу?
4: Элементарно, просто его не трогать, постараться обойти. Вот. А с учетом того, что, например, даже у нас в Домодедово есть городские парки, так называемые, да, это территории, которые находятся прямо в городе, парковые территории, там много ежей, и мы тоже уже говорим о том, чтобы ежей не трогать и детям не рекомендовать их трогать. Ну а потом есть еще и дача. Да, на даче тоже нужно бороться с ежами, конечно, гуманными способами, просто взять перчатки плотные и постараться убрать ежа с участка дачного.
2: Я вот хочу рассказать историю небольшую. У меня подруга, у нее собака большая, и она в прошлом году съела ежа. Ну, собаку еле откачали, потому что, наверное, недели две она была под капельницами. Угу. Поэтому тут еще нужно беречь своих животных от ежей.
1: Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, допустим, произошел несчастный случай. Человек не хотел трогать ежа, просто лежит где-нибудь, спрятался в тенечке, наполовину в лесу, наполовину ноги торчат. Это самый ежик подошел, укусил. Или пошел в туалет, наступил на ежа. Как понять, вот проблемы у тебя уже есть, или ты наступил, или на тебя напал неопасный еж? Вот симптомы через сколько проявляются, и как надо быстро к специалисту? Дальше. Если ежик убежал, вот вы говорите сейчас про очень опасную болезнь бешенства, как доказать, что животное было переносчиком?
4: Уже никак не доказать. Если ежик убежал, упустил и убежал, естественно, уже нужно идти в травмпункт и начинать профилактическую вакцинацию против бешенства и сделать прививку от столбняка, если ее не делали в установленные сроки. Всегда нужно рану промыть обычной водой проточной, можно с небольшим мыльным раствором, больше ничего не делать. Конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы врач уже смотрел, какая дальше ситуация. Потому что иголки ежа таковы, что они имеют такие маленькие зазубренные, и раны, которые вызывают, в общем-то, когда наступаешь на ежа, они достаточно долго не заживают, и такая неприятная история возникает, когда люди наши, в общем-то, могу сказать, что по несколько месяцев ходят и лечат эти раны. Угу. Поэтому такая серьезная история на самом деле.
2: При любом контакте с ежиком, да, если тебя укусил, нужно идти и ставить прививку. Но я хочу обрадовать людей, что вот это есть поверье, что 40 уколов в живот. Нет, сейчас это меньше, сколько, не помню, в первый раз тебе ставят 2-3 укола, потом через месяц, через 2 и так далее. Там уколов 8, и они не такие уж и болючие.
4: Да, но сейчас все меняется, конечно. И, конечно, давайте не забывать про столбняк. Это тоже серьезная история, да. И надо прививаться от столбняка обязательно. А если не знаем, прививались или нет, прийти в травмпункт и, конечно, сделать прививку.
1: Но в любом случае при контакте с животными надо обратиться к врачам, да?
4: Ну, конечно. Вы знаете, если уже мы касаемся темы, наверное, надо говорить не только о ежах, а вообще о животных, которые находятся и в парках, и в лесах. Ведь те же белочки, да, такие красивые, нежные, которые прыгают на руку и их кормят тоже с руки, тоже достаточно опасны. И все те же проблемы, которые вызывают ежи, и белки тоже могут вызывать. И белки, и зайцы. К сожалению, кстати, могу сказать, что с каждым годом почему-то эта история все нарастает, и мы все чаще и чаще видим пациентов, которых укусили в парках, в лесу, которые, в общем-то, обращаются своевременно.
1: Спасибо вам громадное. Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Домодедовской больницы, врач-педиатр Андрей Осипов был у нас на связи. Дорогие друзья, наша программа вынуждена подойти к концу. Час пробежал очень быстро. Нина, надо прощаться?
2: Да, мы желаем всем отличного завершения выходных.
1: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Самое интересное впереди, еще многое-многое.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

знать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

Лицензия на убийство для французских силовиков. Контекст. Нездоровая криминогенная ситуация и рост насильственных преступлений привели к пересмотру Нижней палатой парламента концепции применения оружия полицейскими. Она ввела в их отношении своего рода презумпцию невиновности. То есть, если уж силовик и открыл огонь, то априори он действовал законно, а потом защита пусть опровергает. К примеру, когда стрелявший превысил полномочия или действовал избыточно эмоционально. Иными словами, с государства снимается действовавшая ранее обязанность обосновывать необходимость применения стволов. Инициатива будет исходить от несогласных с этим, прежде всего адвокатов и родственников погибших или раненых. А это снижает шанс привлечь проштрафившихся силовиков к ответственности. Но ситуация имеет не столько юридическое, сколько политическое измерение. Убийство людьми в форме мигрантов неоднократно приводили к массовым уличным акциям и погромам, даже если полицейские действовали по закону. А потом государство долго доказывало невиновность своих сотрудников. Многие политики и правозащитники заявляют, что во Франции окончательно вымарывается правовое государство, и их могут услышать. Закон должен быть одобрен еще несколькими инстанциями.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Челябинске 6 часов, в Красноярске 8:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Турция обсуждает с Западом возобновление переговоров по Украине. Украинские беспилотники атаковали промзону в Ставрополе. В России планируют подготовить 600 экспертов по наблюдению за выборами. Подробности далее. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, стремясь добиться возобновления переговорного процесса по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По словам собеседника агентства, Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами и выступает за скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу. Напомню, в Стамбуле в 2022 году состоялись первые российско-украинские переговоры, а при посредничестве Турции реализовали Черноморскую зерновую инициативу и ряд обменов пленными. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Визняки Шпаковского округа Ставропольского края в результате атаки украинских беспилотников. Его тушат, предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» заявил об уничтожении 3 БПЛА, которые направлялись на столицу. Он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами планируют подготовить в России в преддверии выборов в Госдуму. Об этом газете «Ведомости» рассказал директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шунников. Программа повышения квалификации для общественных наблюдателей, по его словам, запущена совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Отмечается, что это первая в своем роде федеральная программа обучения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пригласил в качестве наблюдателей за выборами в Нижнюю палату парламента политиков из СНГ, ОДКБ, БРИКС и других дружественных стран. 9 человек погибли и 13 пострадали в результате столкновения неуправляемого тягача с несколькими легковыми автомобилями в Мексике, сообщает издание «Экспрессо». Инцидент произошел в воскресенье на шоссе между городами Гвадалахара и Тепик. У грузовика предварительно отказали тормоза, после чего он смял несколько стоявших на автотрассе машин. После этого автомобили загорелись. Среди пострадавших 8 гражданских лиц, 2 полицейских и 3 работника дорожных служб. Водитель тягача задержан. В день памяти святых апостола Петра и Павла в древнейшем храме на Синичьей горе в Великом Новгороде впервые более чем за 100 лет прошел молебен, сообщает пресс-служба одноименного заповедника. Уточняется, что ровно месяц назад храм открылся после масштабной реставрации, которая длилась 3 года. Согласно новгородской летописи, каменный храм был заложен жителями еще в 1185 году. Церковь Петра и Павла – единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Помимо этого, храм – объект культурного наследия федерального значения и памятник всемирного мирного наследия ЮНЕСКО. Россиянка Арина Ковшова взяла серебро на Кубке мира по художественной гимнастике. В итальянском Милане разыграли комплект виноград в отдельных видах. Спортсменка завоевала второе место в упражнениях с лентой, уступив только болгарской гимнастке Стеляне Николовой. Помимо Ковшовой, Россию на соревнованиях представляла Мария Борисова, которая заняла 5-е место в упражнениях с мячом. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск новостей ровно через час. Оставайтесь с «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». У нас большой традиционно восточный час в это время. Ну, и тем много. Пока сейчас направлялся в студию, в Москве у нас заливает такой дождь, ливень. Вспомнились новости, которые уже 2 или 3 месяца, ну, просто каждую неделю выходят в топы в регионе о том, что в результате конфликта США и Ирана, иранскими вооруженными силами были уничтожены некие центры по регулированию и формированию климата в регионе. в некие объекты в Эмиратах, в Израиле, были, значит, уничтожены, по ним были нанесены удары иранскими беспилотниками, ракетами баллистическими, ну и после этого регион залило дождями, ливнями впервые. Кстати, в истории наблюдений и в Турции той же самой, о которой мы сейчас будем говорить, на 86% заполнены все водохранилища и водоемы страны, по данным Министерства экологии и Министерства энергетики тоже. Ну и в Иране ожило озеро Урмия, крупнейшее озеро страны, соленое озеро, которое в 24-25 году полностью пересохло, но, правда, все эти дожди смогли заполнить озеро только на 10%, 1/10 от нормального уровня для самовоспроизведения экосистемы, а там ситуация была сложная на самом деле с этим, потому что после того, как озеро начало последние десятилетия высыхать, начались соляные бури, это повлияло и на, значит, жизнь и биоразнообразие природное, и, естественно, начались демографические проблемы, потому что некоторые регионы столкнулись с необходимостью депопуляции. То есть люди уезжали, потому что было невозможно или трудно заниматься сельским хозяйством. Экология сильно влияла, отрицательно влияла на качество жизни, на здоровье населения в этих регионах. Ну и в этом смысле, конечно, много интересного происходит. Много интересного происходит, кстати, не только в связи с экологической повесткой, но и традиционно с геополитической или геоэкологической повесткой. Много об этом, кстати, говорили на саммите НАТО в Анкаре, в Турции. Последние дни одна из главных тем после саммита, да и во время саммита об этом обсуждали, об этом говорили, это обсуждали и в турецких СМИ, и в региональных СМИ, и в международных СМИ. В Кремле, кстати, эту информацию тоже прокомментировали. О чем я говорю? О том, что Турция рассматривает возможность перепродажи российских систем ПРО-С-400, одной из стран Персидского залива. Подобного рода возможность подтвердил, кстати, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, в случае возможной сделки Россия должна будет стать частью этих договоренностей. Ни в коем случае это не будет происходить за спиной Москвы. Ну, тут нужно вообще вспомнить, как это произошло, да, и как С-400 оказались у Турции, страны НАТО. Все это, в общем-то, дело десятилетней давности, когда Турция активно продвигала свои позиции в Сирии, и когда Турция так или иначе пыталась получить системы ПВО натовские, американские, в контексте войны на Ближнем Востоке. Тогда американцы продавать Турции свои системы ПВО ПРО отказались. Патриоты Турция не дождалась. Туда в качестве ротации присылали свои дивизионы этих комплексов. Испанцы, немцы, ряд других, голландцы, по-моему, ряд других европейских союзников по НАТО. Но Вашингтон отказался поставлять Турции эти ПВО. Своих ПВО тогда у Турции не было. Сейчас они появились во время саммита. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что только в ближайшее время планируется инвестировать в производство отечественных турецких систем ПВО и ПРО около 24 миллиардов долларов. На самом деле для Турции сумма практически астрономическая. Это не на весь ВПК, а именно на производство только ПВО и ПРО. С учетом того, что Турция сейчас выходит на финишную прямую по, значит, производству собственных боевых танков современных, по вопросам, которые касаются артиллерии, Турция также действительно совершила, ну, такой скачок качественный в последние годы. Ну, про беспилотные системы мы знаем, и на международном уровне признают, что Турция 2/3 глобального рынка смогла на данный момент себе обеспечить в вопросах боевых беспилотников, разведывательных беспилотников. Сейчас активно они нагоняют и, значит, в сфере беспилотников камикадзе, а также антидроновых систем. Ну, раз появилось какое-то вооружение, естественно, появляются и какие-то решения, которые должны этому вооружению противостоять, не только Турция этим занимается, но турецкие производители и разработчики находятся на шаг, на два впереди в этом смысле. И это, конечно, сыграло свою роль, в том числе и во время этого саммита НАТО, где Турция активно рекламировала свои разработки. Эти разработки пытались продвинуть в вопросах обеспечения НАТО современным оружием. В Европе сейчас назрел кризис в ВПК и производству современного вооружения. Вон в Германии идут разговоры, на этой неделе тоже они продолжились о том, что, мол, крупнейшие производители промышленные, в том числе автопроизводители, автогиганты, там тот же Volkswagen, могут быть снова подключены, как во времена, значит, Рейха, Третьего Рейха, к производству вооружений для Бундесфера. Но на этой неделе появились и другие новости о том, что Германия планирует закрыть 4 завода, и там тысячи человек попадут под сокращение только в самой Германии, да, Volkswagen Group. Ну, то есть здесь удар на рубль, извините, размах на рубль, а удар на копейку, да, как говорится сейчас у европейцев. Турки это видят, понимают, ну и пытаются оседлать волну, взять инициативу в собственные руки. В этом месяце, кстати, впервые в истории турецкого ВПК, значит, построенный на турецких верфях военный корабль, корвет, был передан союзнику по НАТО Румынии. Ранее эти корабли поставлялись другим странам, но не странам-участницам Альянса Североатлантического. Активно снова говорили о том, что более 50 кораблей, 53, если не ошибаюсь,

до конца этого десятилетия. Ну, помимо этого, около 15, больше дюжины, да, скажем так, военных кораблей, которые сейчас в Турции строятся, они строятся для иностранных заказчиков. Там ряд стран, которые активно и открыто об этих контрактах говорят, ну и какие-то контракты не разглашаются, то есть там не говорят, кто является конечным покупателем и заказчиком. Интересный, конечно, блок связан с турецкой боевой авиацией и разработкой турками собственного самолета, проекта истребителя пятого поколения или 5+ поколения. И в этом смысле огромные вопросы, которые требовали своего решения, были связаны с производством двигателей для этих потенциальных самолетов. В итоге решили, что изначально первая партия будет собираться на американских двигателях, а далее будут уже, собственно, турецкие отечественные разработки использоваться. Так вот, почему я об этом, обо всем подробно-то говорю? Потому что тогда не продали туркам «Патриоты» десятилетия тому назад, в середине десятых. Турки стали смотреть активные альтернативы. Кстати, отношения с Вашингтоном тогда были очень напряженными, как и с Брюсселем. Ну, и те, и другие являются, значит, так называемыми союзниками по НАТО. И выбор пал на российские системы С-400. Как только Турция объявила о том, что покупает эти системы, мало того, что натовцы, американцы не продали им свои комплексы ПВО ПРО, так они еще и выкинули Турцию из проекта по разработке и производству новейшего истребителя пятого поколения F-35 американского, который разрабатывался совместно там, с более чем десятком союзников по всему миру, в том числе по НАТО, там, около двух десятков стран принимали участие, и Турция активнейшим образом также принимала в этом проекте, в нем участие, около 900 различных, значит, деталей, каких-то элементов, которые используются в F-35, производились или должны были производиться на территории Турции, но Турция была исключена из проекта. Более того, Турция не только была исключена из проекта, так она еще и заплатила $1,4 млрд в качестве задатка за поставку около сотни F-35. То есть заказы уже были сделаны, и первые 4 самолета даже были произведены, они до сих пор стоят, пылятся в ангарах в американских. Их туркам не поставили. Деньги, кстати, до сих пор тоже уже 10 лет как не вернули. Прибрала тогда Турция С-400 за $2,5 млрд, по сообщениям турецких СМИ, но при этом ни разу в своей истории эти комплексы, использованные страной, не были. И начались большие трения между Турцией и, значит, Соединенными Штатами, между Анкарой и Вашингтоном. Продолжались они вплоть до переизбрания президентом США Дональда Трампа. Да, Дональд Трамп, если не ошибаюсь, до начала 29-го года будет президентом. И здесь вот это очень интересная деталь. Срок турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана истекает на 9 месяцев раньше, чем конституционный срок Дональда Трампа. Если у Трампа срок истекает в январе 29-го года, то у Эрдогана в мае 28-го года. Так вот, вопросы, которые касаются в том числе активного взаимодействия с НАТО, взаимодействия с Соединенными Штатами в сфере ВПК и не только, в региональных вопросах, в международных вопросах, и личная так называемая дружба между Трампом и Эрдоганом, она очень сильно мне, если честно, лично напоминает попытку каким-то образом договориться с Белым домом, с нынешней администрацией для того, чтобы так или иначе со стороны Запада не было никаких попыток деструктивного влияния, ну или же откровенного вмешательства, как многие годы и в новейшее время тоже в Турции это наблюдалось, во время предстоящих выборов. Хоть эти выборы и предстоят только, ну, в случае, если они будут по плану и графику, через 2 года без малого, а возможно будут и досрочные выборы, как не раз было в последние электоральные циклы в Турции. И оппозиция, кстати, турецкая склоняется к тому, что именно так произойдет и в этот раз. Так вот, чтобы не было никаких, значит, проблем, трений с Вашингтоном, сейчас пытаются так или иначе в Анкаре предпринять меры для того, чтобы максимально задобрить своего партнера заокеанского. Это же касается и европейцев, но здесь вот тот самый случай, когда с одними, в случае с европейцами, да, пытаются каким-то

0: каким-то образом говорить языком кнута, а с другими, это, тут уже с американцами, турки пытаются говорить языком пряника, потому что к европейцам совершенно иной подход. Мол, посмотрите, ваша промышленность более недееспособна, у вас огромные проблемы в сфере безопасности, у вас нет никакого плана «Б», если вдруг Соединенные Штаты попытаются пересмотреть свою политику по обеспечению безопасности в Европе. А американские СМИ, кстати, и британские СМИ тоже писали о том, что Трамп приехал в Анкару с таким посылом, что, мол, если мы не получим, в смысле США не получат Гренландию, то Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы. И эта тема, теперь уже по словам турецких колумнистов, турецких СМИ, вызвала большую напряженность. Конечно, генсек НАТО Рютте и президент Турции Эрдоган пытались каким-то образом, значит, эту тему, да, смягчить и не позволить стать ей краеугольным камнем и камнем преткновения для того, чтобы саммит все-таки перешел в жесткое противостояние между европейскими союзниками и американцами, потому что в Анкаре ставили совершенно иные цели для себя, да, то тут у турок получается такая ситуация. И с одними договориться, и с другими договориться, и, я так понимаю, с Россией тоже будут попытки договориться после визита Трампа, после саммита НАТО в Анкаре. У нас, кстати, заканчиваются контракты долгосрочные на поставки газа в Турцию. А Турция является покупателем номер два, если не ошибаюсь, по объемам. До 2022 года они были то первыми, то вторыми в Европе, а теперь они в целом вторые после Китая по покупкам российского газа, и там нужно будет перезаключать эти контракты и, как турки говорят, пересматривать некоторые условия, ну, естественно, попытка каким-то образом получить более выгодную для себя цену и стоимость, да, покупаемого газа со стороны Анкары тоже будет. Здесь, конечно, я так понимаю, что Турция все равно пытается, с одной стороны, выторговать максимально выгодные для себя условия взаимодействии и с США, и с Европой, и с Россией, а с другой стороны пытается максимально нивелировать влияние абсолютно всех, и американцев, и европейцев, и России. Ну, вот такая вот многовекторность по-турецки, да. При этом нужно сказать, что не все так безоблачно, естественно. Даже во время самого саммита НАТО были интересные моменты, которые касались взаимодействия внутри этого альянса так называемых союзников. Ну, я следил с особым вниманием за тем, как происходят контракты в кулуарах, на полях саммита или там на высшем высоком уровне между Турцией и ее ближайшим соседом Грецией, который также является членом НАТО, прибыл туда. Значит, Кириакос Мицотакис, премьер-министр греческий, в Анкару на саммит. Встречали, кстати, да, гостей в так называемом новом президентском комплексе БШТП. Он был построен также около 10 лет тому назад. И тогда, значит, первым иностранным лидером, который посетил этот новый комплекс президентский, турецкий, им стал Папа Римский, а вторым, да, лидером сверхдержавы, первый при этом, который вообще, совершая визит, именно там принималось, был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так вот, теперь там прошел этот, по сути дела, саммит, там два дня принимали этих лидеров и встречали их турецкими военными маршами. Там целый ряд этих маршей, которые во многих европейских странах не самые приятные ассоциации вызывают. В Турции, наоборот, считается это неким наследием великого прошлого. Ну и Мицотакиса встречали маршем Мехтер, где есть много разных, значит, куплетов, и один из них там заканчивается тем, что турки идут. Конечно, это посчитали таким тонким троллингом греческого премьера, который пытался при этом не поддаваться на какие-то такие эмоциональные, значит, эмоциональные переходы, и он заявил о том, что Да, мы союзники, но мы не будем комментировать, воздержимся от комментариев по поставкам той же, значит, Америкой, Соединенными Штатами, Турции новейших истребителей. При этом министр обороны Греции, который в это время на саммите не находился, он в выражениях не стеснялся. Он говорил, что Афины не позволят Турции приобрести эти самолеты, не позволят, да, там, если говорить прям совершенно точно, не позволят американцам продать Турцию. Эти самолеты. Ну и есть, конечно, еще и вопрос, связанный с Израилем. Тот же министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что у Турции нет никаких поводов, причин для открытого прямого военного столкновения, конфликта с Израилем. Ну, тут, конечно, тоже нужно сказать, что, естественно, эти заявления связаны с визитом Трампа и с попытками каким-то образом выровнять, да, это сотрудничество в сфере ВПК, получить двигатели американские для первых партий собственного самолета, пока не начнется уже массовое производство, значит, отечественных истребителей турецких пятого поколения с собственными установками силовыми, не американскими. Ну и попытка каким-то образом все-таки не позволить продолжению режима санкций осуществиться в отношении страны со стороны Соединенных Штатов. Трамп, кстати, заявил, что снимает с Турции оружейные санкции, которые были введены также в году 15-16. И в этом контексте, естественно, Анкара очень аккуратно подходит к этим заявлениям с учетом того привилегированного союзничества, которое имеется пока еще у Израиля с Соединенными Штатами. В Израиле, кстати, говорят о том, что отношения с Турцией находятся в таком предкризисном в плане военного конфликта состоянии. Мол, Турция представляет угрозу для Израиля. Хотят турецкие власти, по словам израильских, восстановить Османскую империю. И, в принципе, позиция Турции не способствует миру и стабильности на Ближнем Востоке, в регионе. Здесь, естественно, эти трения, они накладываются и на турецко-греческие трения, и на израильско-греческие совместные действия. В вопросах и с Израилем, и с Грецией Турция действительно предпринимает ряд жестких шагов. Показательным, кстати, был момент пресс-конференции президента Турции Эрдогана с иностранными журналистами, где греческая, значит, журналистка, корреспондент спросила у Эрдогана, будет ли, значит, решение Греции объявить своими территориальные воды вокруг островов в Эгейском море, значит, в зоне 12-мильной от побережья поводом для войны. Турки еще в 90-м году сказали о том, что это будет казус белли, если Греция на это пойдет, в соответствии, кстати, с Международной морской конвенцией, да, членом которой, участницей которой Турция не является, с одной стороны. С другой стороны, в Турции сейчас разрабатывается законопроект, проект так называемой «голубой родины», то есть это концепция, которая должна будет законодательно установить морские границы Турции, границы территориальных вод, границы исключительно экономической зоны и морского шельфа. И здесь уже греки говорят о том, что принятие этого закона должно быть объявлено Грецией казус белли. То есть, с одной стороны, турки заявили, что если греки попытаются свои границы, значит, де-факто расширить, это будет казус белли. С другой стороны, теперь греки говорят о том, что принятие Турции или возможность принятия Турции такого закона должно стать казус белли. Ну, то есть какого-либо решения у союзников по НАТО по этому вопросу нет. И здесь нужно сказать, что нет этого решения ни у Брюсселя, ни у Вашингтона в данном контексте. Хотя сейчас, конечно, больше чаша весов склоняется в сторону Турции, как, ну, страны более крупной, страны, у которой есть больше возможностей, больше ресурсов, ну и которая сейчас активно накачивает свои, скажем так, военные мышцы, развивает свой ВПК и является, ну, теперь таким важным членом НАТО на фоне того разлада, который в этой организации наблюдается. НАТО уже давно не монолитная военная структура, и турки этим активно пользуются. Правда, выходить оттуда они не будут. Я уже много лет говорю там свое мнение на этот счет, о том, что выйдут они только, если у них появится ядерное оружие. Не потому, что НАТО для них является таким ядерным зонтиком, а просто для того, чтобы в случае чего вдруг там НАТО на них же и не напало, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, воспользоваться вот этой суматохой, которая сейчас в рядах Альянса наблюдается, раз американцы стали переигрывать свое отношение, раз европейцы не знают, что делать, да и мало что могут в целом сделать, нужно действительно этот вакуум заполнить, заполнить собой, заполнить своим влиянием и постараться сделать так, чтобы твои интересы теперь уже признавались вне зависимости от того, как и кто к ним, собственно, в Европе относится, возможно, нежелательно или отрицательно, да. Так что вот такая история у нас разворачивается на южном фланге. После небольшого выпуска новостей вернемся, будем говорить про ситуацию на Ближнем Востоке между США и Ираном, а там такое фантомное перемирие якобы между ними есть, хотя они продолжают стрелять друг по другу, последние сутки наносятся серьезные удары и по американским базам, и по иранским военным объектам. Давайте с нами.
1: Разворот на восток.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки! Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: «Разворот на восток».
1: Друзья, продолжаем «Разворот на восток». В студии по-прежнему работает Урал Керимов. Ну и во второй части, как я обещал, будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке вокруг фантомного перемирия между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Напомню, что после конфликта весны этого года стороны очень долго согласовывали меморандум о продлении прекращения огня. Ну и до середины августа месяца они должны были договориться обо всех остальных условиях, которые должны были привести к окончательному завершению войны. Но, как мы видим, за эту неделю, пока в Иране и Ираке проходило прощание и похороны с верховным духовным лидером Али Хамини, который был убит в конце февраля в результате американо-израильских ударов, в том числе по Тегерану, стороны снова перешли от языка ультиматумов и угроз к прямым ударам по военным объектам друг друга. Американцы бьют по иранским военным объектам, иранцы бьют по американским военным базам. Причем не только в Персидском заливе, но и в Иордании и Ираке. Сегодня ночью тоже около 150 объектов Ирана были подвергнуты нападению. Иран отвечает. КСИР заявил о очередном, теперь уже я даже не знаю, каком по счету, все, наверное, сбились, это считается перекрытие Ормузского пролива. Американцы говорят о том, что Иран, по сути дела, отказался от перемирия, а Иран говорит о том, что американцы, по сути дела, похоронили перемирие. В общем, я всегда считал, что это перемирие не завершится каким-либо новым мирным статус-кво. И, скорее всего, вот то, что мы сейчас наблюдаем, станет чем-то, что будет продолжаться еще очень долго в регионе. Поговорим об этой ситуации, об обстановке на Ближнем Востоке с ведущим научным сотрудником Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук, доктором исторических наук Борисом Васильевичем Долговым. Борис Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. В Иране заявили о том, что будут мстить за убийство Али Хамини. Вчера, во время своего обращения к нации, новый лидер, новый верховный духовный лидер Ирана, Моджтаба Хамини, сын убитого Али Хамини, заявил о том, что все мученики, погибшие в результате агрессии США и Израиля, будут отомщены, и все убийцы понесут наказание за свои преступления. Ну, в США реагируют соответствующим образом, говорят о том, что готовы в случае чего возобновить войну. В Израиле, кстати, заявили о том, что теперь они уже точно готовы даже к односторонним действиям против Ирана. Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля, заявил о том, что Нетаньяху, скорее всего, не сможет переизбраться в случае открытых и честных выборов, и для этого может прибегнуть к новой эскалации в регионе. Это не только война в Ливане против Хизбаллы, но и новый этап агрессии против Ирана. И, кстати, вот про саммит НАТО я говорил в первом блоке, рассказывал подробно. Оттуда Дональд Трамп улетел не на своем новом борте номер один, который ему подарили в том году катарцы. Улетел он на старом, своем самолете, потому что якобы израильские спецслужбы сообщили американцам о конкретном плане по ликвидации Трампа со стороны иранцев. И Трамп якобы поручил Пентагону, в случае, если с ним что-то случится, подвергнуть Иран бомбардировкам, никогда ранее не виданным в истории человечества. Что-то как-то не очень это похоже на мирные переговоры.
2: Да, действительно. Это продолжение конфликта, собственно, вот то, что мы наблюдаем, и обмен ударами, и вот эти вот воинственные заявления с обеих сторон, и со стороны США, и со стороны Израиля, и со стороны Ирана. Но все-таки здесь мне представляется, что вот для руководства Трампа все-таки вот такое продолжение конфликта в форме массированного такого мощного удара по Ирану, о котором, собственно, Трамп и ранее говорил, навряд ли сейчас это, приемлемо для Трампа в плане внутренней ситуации в Соединенных Штатах. Ведь здесь мы наблюдаем такую явно антитрамповскую тенденцию. Это, собственно, и понятно, и логично, поскольку, во-первых, американцы не привыкли вот к таким длительным войнам без какого-то конкретного победоносного результата, что сейчас мы наблюдаем. Вот в конфликте между США и Ираном. И, во-вторых, это то, что действуют и противники Трампа, политические противники Трампа из Демократической партии, ну и просто конкретные уже американские граждане, которые недовольны вот этой ситуацией. И вот то, что необходимо для Трампа, это показать, что вот этот конфликт с Ираном, он завершается или будет завершен таким победоносным ходом. Но вот этот победоносный ход для Трампа все-таки это нахождение какого-то компромисса, если угодно, то есть соглашение, по которому Иран пойдет вот на ряд уступок, и, собственно, вот таким образом можно будет констатировать и провозглашать для руководства Трампа победоносное завершение конфликта, что может привести к какому-то усилению позиции Трампа внутри Соединенных Штатов. Поскольку, я повторю, внутри Соединенных Штатов для Трампа ситуация достаточно неоднозначная. Что касается Израиля. Да, для Израиля вот те цели, которые провозглашало руководство Нетаньяху, это подавление всех сил, противостоявших Израилю, и таким образом создание ситуации системы полной безопасности для Израиля. Но в какой-то степени эти цели были достигнуты. Это надо признать. Это, во-первых, устранение руководства Башара Асада в Сирии, которое противостояло Израилю. Это достаточно серьезные поражения и подавление, собственно, и Хамаса, и Хезболлы. Ну, о полном подавлении речи не идет, но, по крайней мере, уничтожение части руководства и Хамаса, и Хезболлы, и других других группировок палестинских, противостоявших Израилю. И то, что вот заключено было соглашение о том, что вот и ливанская армия должна разоружать или способствовать разоружению Хезболлы, то есть такое, так скажем, ослабление, значительное ослабление движения Хезболла. Ну, о полном подавлении речи не идет, но, по крайней мере, достаточное ослабление Хезболлы, оно, конечно, имеет место. И Хамас. Хамас также уничтожена часть руководителей и часть боевиков. И фактически Израиль контролирует достаточную часть территории, на которой находились боевики Хамаса. Так скажем, частичное подавление движения Хамас. Опять же, о полном подавлении пока речи не идет, но, по крайней мере, это значительное подавление движения Хамас. Но вот с Ираном вот этого блицкрига, на что надеялись Соединенные Штаты и Израиль, не получилось. И вот для руководства Нетаньяху это действительно камень преткновения, поскольку если не будет такого вот значительного ослабления Ирана, я уже не говорю о достижении целей, которые ставил Израиль, это как минимум свержение действующего режима в Иране, как максимум уничтожение государственности Ирана, но по крайней мере ослабление Ирана. Вот это для Нетаньяху было бы тем козырем, с которым он мог бы выступать вот на будущих выборах в Израиле. Вот в октябре будут выборы. И надеяться на переизбрание и на продолжение своей политической карьеры. Вот в случае неуспеха в этом конфликте с Ираном. Да, для Нетаньяху это уже конец политической карьеры, здесь можно прямо об этом говорить. И поэтому главным вот таким зачинщиком или главным главной силой политической, которая настаивает на продолжении вот такого военного противостояния, военных ударов по Ирану, это израильское руководство. Но я повторю, что Трамп здесь вот в таком положении дилеммы. На мой взгляд, все-таки для Трампа массированное такое вот массированные удары по Ирану, которые могут привести к разрушению государственности Ирана. Надо признать, что у США есть такие возможности, но для руководства Трампа все-таки это не лучший вариант. И, на мой взгляд, все-таки для Трампа лучшим выходом из создавшейся ситуации было бы вот такое... Но обмен ударами он будет продолжаться, но это соглашение с Ираном, которое можно будет представить для американской общественности как вот такую победу, о которой, собственно, и заявлялось в начале конфликта.
1: Борис Васильевич, ну вот если с американцами плюс-минус можно какую-то, хоть и ущербную, но логику, да, Белого дома проследить, то я хотел бы отметить то, что то, о чем говорят очень часто в США, в Вашингтоне, оказывается каким-то блефом. Ну или же информацией, которая очень часто не соответствует реальности, не соответствует положению вещей, так сказать, на земле, в поле. А то, что говорят иранцы, очень часто, насколько бы это ни звучало чем-то нереалистичным, наоборот, оказывается максимально приближенным к тому, значит, состоянию де-факто, которое мы имеем. Это касается и вопросов, которые связаны с Ормузским проливом, это и касается и вопросов, которые связаны с разблокировкой иранских средств за рубежом. Это касается и вопросов, которые связаны с переговорами по иранской ядерной программе. Но даже вот этот обмен ударами и некое соглашение все равно не приведет к тем заявленным, скажем так, целям, о которых Трамп говорит, и Нетаньяху, естественно, говорят даже в контексте такого мирного урегулирования. Хотя здесь слово «мирное», мне кажется, максимально удалено от своего первоначального смысла в русском языке, не только. Так вот, насколько Иран вообще в целом сейчас будет играть вот в эти игры, особенно на фоне того обращения, которое прозвучало буквально накануне от верховного духовного лидера Моджтабы Хамини. Ведь непосредственно ответственность за происходящее возлагается в том числе лично на Трампа. И раз говорят о мести, о том, что отомщены будут и мученики, и верховный духовный лидер, и другие иранские руководители, мирные жители, граждане, которые погибли в результате агрессии, и убийцы понесут наказание ценой собственной жизни, то есть это, по сути дела, намек на, значит, те последствия, о которых очень часто любят спекулировать в американских СМИ. Будет ли Иран вот в этой парадигме как-то предпринимать какие-то меры, или же это, в той концепции, которую вы озвучили, попытка обозначить собственные, границы для дальнейших торгов в ходе переговоров?
2: Да, действительно, вот эти вот заявления духовного лидера Ирана и призывы, и заявления о том, что будут отомщены и погибшие духовный лидер Ирана, и погибшие иранские граждане. Но, на мой взгляд, да, это важные заявления, и, собственно, прозвучавшие из уст руководителя Ирана, это серьезные заявления, но все-таки, на мой взгляд, они в большей степени связаны вот с конкретной обстановкой в Иране. Это похороны погибшего лидера Али Хаменеи. И такие заявления, они, собственно, их можно было предположить, что они будут таковыми именно вот во время похорон, поскольку действительно ведь гибель Али Хаменеи – это гибель как мученика, и тем более часть членов семьи погибло, включая 14-месячную внучку Али Хаменеи. Безусловно, это вызывает ненависть в Иране, среди граждан Ирана. Это безусловно, и стремление, и желание отомстить, и слышать от лидера, своего лидера, вот такие слова. Это понятно. И поэтому вот эти вот заявления, но масштаба Хаменеи, они, собственно, направлены, на мой взгляд, все-таки в большей степени на внутреннюю аудиторию. Но, безусловно, это и повод для американской стороны, так скажем, предпринимать какие-то меры, может быть, повышенные в целях защиты своего лидера и вообще американских возможных целей для Ирана. Но все-таки, на мой взгляд, ведь какие-то негласные контакты, они, безусловно, имеют место быть между Ираном и Соединенными Штатами. И поэтому вот эти вот заявления о мести, они, я повторю, в большей степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Но и если говорить о том, что они могут быть восприняты в Соединенных Штатах как-то таким поводом для вот масштабного удара по Ирану, на мой взгляд, все-таки это несколько, может быть, не соответствует действительности, поскольку, но я повторю, опять же, на мой взгляд, вот эта ситуация, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах, она такая очень неоднозначная, и тенденция антитрамповская, она явно прослеживается. Здесь есть же и другие факторы, как то, что часть американского истеблишмента, при том не только политических противников Трампа, но просто политического истеблишмента, как и граждан США, считают, что вот эта вот война против Ирана, которая начата Трампом, это, в общем-то, война в интересах Израиля. Не в интересах Соединенных Штатов, в какой-то степени в интересах Соединенных Штатов, как стратегического союзника Израиля, безусловно, но в общем-то это в основном в интересах Израиля, поскольку Израиль неоднократно говорил, что главный враг для Израиля это Иран и само вот это существование Исламской Республики во главе с аятоллами, это вообще угроза не только для Израиля, но чуть ли не для всего мира. То есть для Израиля действительно Иран – это враг, это безусловно. И вот то, о чем я говорю, что для части, по крайней мере, американского истеблишмента и части американских граждан, эта война в интересах Израиля, она не популярна. Это тоже надо признать.
1: Борис Васильевич, в этом контексте позвольте спросить. Война в интересах Израиля – достаточно четкое определение, которое действительно и в США, и не только в США, звучит очень часто. И звучит очень громко, кстати, на Ближнем Востоке, среди арабских государств, которые тоже стали жертвой того конфликта, который мы наблюдали, который продолжается, по сути дела. Изменение диспозиции арабских стран в этом контексте мы сейчас можем каким-то образом зафиксировать? Есть две группы, да, которые я для себя выделяю. Это Кувейт, Бахрейн, ОАЭ. Это еще одна группа, которая включает в себя, значит, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. И еще одна группа, которая включает в себя, условно говоря, Ирак и Иорданию. Вот в этом смысле что мы сейчас наблюдаем в регионе?
2: Да, действительно, вот это противостояние, конфликт между США и Израилем против Ирана, он привел вот к такому, в общем-то, размежеванию, некоторому размежеванию в арабо-мусульманском мире. Здесь я бы еще к этим странам, но имеем в виду арабо-мусульманский мир, прибавил бы и Турцию, и Пакистан. Но вот действительно здесь можно наблюдать, что с одной стороны мы наблюдаем явное стремление ряда стран арабских, прежде всего вот то, что, какие вы, собственно, и называли, это Эмираты прежде всего, это Бахрейн, Кувейт, в какой-то степени Саудовская Аравия, но здесь Саудовская Аравия все-таки скорее в другом лагере, которые вот эти, особенно Эмираты, которые, собственно, и ранее имели отношения и контакты с Израилем, в том числе и по линиям разведок, и по военно-политическим каким-то аспектам, и экономическим, и Бахрейна. Но это есть и определенные интересы у этих стран. Если говорить об Эмиратах, то это безусловно вот такое вот стремление к тому, чтобы использовать в том числе вот эти вот связи и контакты с Израилем для того, чтобы ослабить Иран. И здесь ведь есть еще и конкретная, так скажем, проблема Эмиратов, которые претендуют на ряд островов в Персидском заливе, которые сейчас номинально контролирует Иран, но на них претендуют Эмираты. И вот возможно, что вот таким ослаблением Ирана здесь Эмираты претендуют и на этот, на эти острова. Но это конкретный уже вопрос. Что касается Бахрейна, ведь...
1: Полминуты да, у нас, Борис Васильевич, полминуты.
2: Да, вот на мой взгляд, вот это вот, ну, если мы говорим о войне в США в интересах Израиля, то это да, это высказывают и ряд арабских стран. Но здесь я бы назвал прежде всего это вот опять же арабо-мусульманская, так скажем, коалиция. Это Турция, Египет, если бы я назвал, это страны, которые Оман, и которые противостоят, не то что противостоят, но которые выступают за мирное разрешение вот этого конфликта.
1: Борис Васильевич, спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института ИСКАНИ Российской Академии Наук, доктор исторических наук, говорили о ситуации на Ближнем Востоке. В студии для вас работал Турал Керимов. Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Пскове и Волгограде столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Появились первые жертвы новых ударов США по Ирану. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Новые детали смертоносного пожара в Бангкоке, который унес жизни 27 человек. Подробности далее. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехер иранской провинции Хузистан, сообщил телеканал Пресс-ТВ. Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в иранских городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинции Бушер и Хузистана, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Вашингтон возобновил удары по иранской территории по личному приказу президента Дональда Трампа, сообщило командование вооруженных сил страны. CNN выяснили, что они продолжаются уже 3 часа к ряду. Цена нефти марки Brent выросла до $78 на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов. Это почти на 2,5% больше, чем по итогам закрытия предыдущего торгового дня. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI также выросла более чем на $2. В момент возгорания пивного бара в Бангкоке, которое привело к гибели 23 человек и 63 пострадавшим, пожарный выход в заведении мог быть закрыт на ключ, сообщили РИА Новости сотрудники одного из расчетов пожарной полиции Таиланда. Тем не менее, до проведения экспертизы не будет окончательно ясно, какую роль в трагедии могла сыграть запертая дверь пожарного выхода, так как возгорание могло моментально привести к очень серьезным последствиям. По словам очевидцев, прямо перед началом пожара они услышали сильный хлопок, после которого интенсивное пламя в доли секунд охватило часть помещения и стало быстро распространяться. Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиации. Россия негативно относится к этому и рассматривает данные действия как подрыв режима договора о нераспространении ядерного оружия, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. В комментарии «Известиям» дипломат выразил уверенность, что действия скандинавской страны подрывают безопасность в евроарктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле. Депутаты Госдумы предложили установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера. Законопроект об этом внесут на рассмотрение Нижней палаты парламента уже сегодня. В сопроводительных документах отмечается, что предлагаемый законопроект является социально ориентированным и направлен на укрепление принципов социальной справедливости. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Инициативная группа же предложила использовать за основу единый для всей страны федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей. Посольство России во Франции в беседе с РИА Новости посоветовало россиянам при планировании поездок за рубеж взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах на фоне взрыва в Монако. По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Напомню, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что происшествие не квалифицируется как теракт. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск новостей ровно через час. Оставайтесь с «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня, наконец, снова в гостях Варвара Евгеньевна Добровольская. Здравствуйте, Варвара Евгеньевна.
3: Здравствуйте.
2: Доцент кафедры общего и славянского искусства знания Института гуманитарного образования и культуры имени Косыгина. Мы с вами разговаривали уже про Бабу-Ягу. У нас была передача про Кощея Бессмертного и Змея. Добрались до, как это, знаете, молодежь говорит, до мякотки. Предлагаю сегодня поговорить про низшую мифологию, то, что людей сопровождало во многих смыслах сопровождает до сих пор. Домовые, овинники, банники, всякое такое, что вроде и религией назвать нельзя. Даже язычеством, если очень сильно постараться, тоже не получается. Но вот такие вот бытовые верования, которые даже в 21 веке никуда не делись. Ни у нас, ни там в каком-нибудь Японии, ни где-нибудь еще. Что это за класс существ? Почему они появились? Что это такое вообще?
3: Вообще, это очень приятно, что вы потребили именно тот термин, который нужен, да, низшая мифология. Потому что на самом деле сейчас у нас очень любят говорить, вот это наши... Исконное, посконное,
2: да.
3: Это наше все. Ну, в общем, это наше все, но только это как бы вот не главное, да, или главное, но только это правильно, это не религия, да, это не вера. В это не верят, об этом знают. Это знание. Если угодно, это народное мировоззрение. Обычно, ну, надо все-таки, почему не язычество сразу, как бы объясню свою позицию, да. Тысячи лет христианство с Гаком. Надо быть очень тупым народом, чтобы продолжать верить в язычество, которое не сложилось при этом. Пантеон как бы не сформировался. Мы знаем об этом только вот по каким-то отдельным очень таким кусочкам. Более того, как бы мы, у нас такая кабинетная мифология, больше как бы сложенная. Дальше у нас идут реконструкции, мы сравниваем с германцами и балтами, которые все-таки такой пантеон имели.
2: И что-то поднимаем из этнографии, ну, пардон, 19 век и начало 20-го.
3: Конечно, и поэтому говорить об язычестве очень сложно, только как бы не у язычники, они же родноверы, это могут говорить, это их право, хотя как бы довольно для меня довольно сомнительно.
2: Не, ну, надо сказать, что они просто для себя создали свою систему,
3: да.
2: Которая, в общем...
3: Ну, вот есть толкиенисты, а есть родноверы. Ну, приблизительно, вот для меня это приблизительно одно и то же. Принцип как бы один и тот же. А есть низшая мифология, которая... Ну, как бы обустраивало мир. Да, человеку всегда было удобно объяснять устройство Вселенной через что-то, да, ну, неважно, через что. И когда Русь приняла христианство, здесь все было просто, потому что в христианской религии все объяснено, да. Господь создал мир, семь дней творения, все замечательно. Однако, вот любой фольклорист вам скажет, что у нас есть такая очень удивительная вещь, которая называется церковная ограда. И вот по разные стороны этой ограды мы от одних и тех же людей получаем разную информацию. Вот в рамках церковной ограды, например, о празднике Благовещения нам что говорят? Что это благая весть, что это вот архангел явился к Деве Марии, принес ей цветочек. Более того, точно знает, царские кудри принес, ну, то есть лилию. Да? Сказал ей о том, что у нее родится младенец. Сказал, что как бы он...
2: Непростой младенец.
3: Непростой,
2: да.
3: Младенец, да. А Богу младенец. Да? Угу. И что вот Благовещение – это один из 12 главных праздников по этой причине. Вот стоит этому человеку выйти за церковную ограду, как он тут же скажет, Благовещение – вот это замечательный праздник. Это благая весть о приходе весны. О том, что птички прилетают, о том, что они ключи приносят от земли, землю открывают, о том, что здесь будет весна, что наступает вот тепло. Более того, может быть такой как бы перекрестный момент, например, чтобы гроз в течение года не было и дома не подвергались пожарам, надо в церкви взять Благовещенскую свечу и принести ее домой поставить. И тогда как бы в дом не ударит молния. Ну, любой современный человек скажет, ну, в общем, громоотвод можно поставить, эффект приблизительно тот же. Но все верят вот в Благовещенскую свечу. А еще люди могут сказать, что на Благовещение в церкви надо взять просфору, принести ее домой, а дальше как бы плач, и никогда не забуду плач священника в одной костромской деревне, который говорит, ничего не могу понять, вот уже там типа 5 лет служу. 5 лет у нас как приходит, достаточно большой приход, приходят люди и на Рождество, и на Пасху, но все равно больше всего людей у нас на Благовещение, нам не хватает просфор, говорит он мне. Я начинаю хихикать. Он говорит, что вы хихикаете, это вот большая проблема. Я ему говорю, вы выяснили, что они делают с этим просфором? Он на меня смотрит и говорит, да, выяснил. Как я прочитал там старую книжку и выяснил. Поймал старую прихожанку, припер ее к стенке и говорит, диалог приблизительно такой, Клавдия, ну, что ты набрала целый мешок просфор? Тебе зачем одна? Она говорит, я их в капусту закопаю. Он говорит, ты что, милая, просфоры, тело Христово, в какую капусту? Она говорит, моя мать так делала, моя бабка так делала. И я так делать буду, потому что капусту, иначе червяки пожрут.
2: Логика. Да.
3: Ну, логика железная. И вот этот вот мир, как бы, ну, который все-таки называется двоеверием, да, он у нас очень распространен. И, естественно, в этом мире, помимо святых, которые как бы, нас так или иначе защищают, да, ангела-хранителя, Девы Марии и самого Христа, у нас есть еще вот эта низшая мифология, которая совершенно не противоречит в голове русского человека, вот этой вере. Он при этом очень может быть набоженным человеком.
2: Ну, просто человек объективно понимает, что прямое общение с Богом – это такая довольно странная история, у Бога много дел, вот это все. А здесь есть рядом некий набор сущностей, существ, что хотите, с которыми можно вести постоянный контакт. Об этом речь?
3: Вот постоянный контакт мы ведем со святыми, да, и у Бога действительно дел много, а вот святые, особенно там Спиридон Триумефульский, например, он же как бы вот помогает. Все же знают, что туфелька каждый год протирает туфли, потому что бегает по делам людей. Да? Это все тоже знают. Это отдельная история о том, почему святые как бы так себя как бы активно задействованы в жизни человека. А вот эти персонажи, они не очень-то помогают человеку. Они с ним коммуницируют. Да? Mm-hmm. Они ему подают какие-то сигналы. Кто-то относится лучше, например, домовой. Да? Домовой к человеку относится лучше. Водяной относится хуже. С ними можно заключить вот, в прямом смысле договоры подряда.
2: Суп подряд.
3: Нет, это чистая ГПХ. Да? Потому что с водяным, лешим, прекрасно заключаются такие договоры. Пасечник, например, прекрасно с водяным заключит договор. Есть просто письменные договоры, да, они сохранились, так называемые пастушеские отпуски, да, где...

0: третий уже отдавать не будешь. Вот только две коровы в стаде пострадают. И вот таких вот историй довольно много. Рыбаки такие же договоры заключают. Более того, на самом деле, если как бы напрячь память, то вы, наверное, вспомните, что когда вы идете в лес, ну, не знаю, как бы сейчас уже, наверное, нет, но пожилые люди до сих пор входят в лес, оставляют на пеньке хлеб.
1: Ну, я такое помню еще, да.
0: Как бы это тоже некая такая... Хотите жертва, хотите как бы подношение. Да? Рыбаки на Петров день очень часто в тех регионах, где это важно, как бы вот где рыбалка важный такой момент. Ну, и Петра и Павла, например, выливают в озеро или в реку бутылку водки, крошат туда хлеб, сыпят туда табак. Да? Ну, вот, ну, вот такие правила. Рыбу они прикармливают так.
1: Прикармливают, да.
0: Да, прикармливают исключительно рыбу. И таких историй очень много. Ну, естественно, 19 век, он нам таких историй дал существенно больше. Потому что и с домовым заключали определенные договоры такие, и уж, понятно, с лешим, а уж с водяным это отдельная история.
1: Давайте с домового начнем. Что это за персонаж? Его очень любят, потому что у нас же и мультики, и вот да. Это все с домовыми.
0: Вот давайте сначала, откуда вообще она, эта нечистая сила, взялась.
1: Хорошо.
0: Да, это же логично.
1: Логично,
0: да?
1: Да.
0: Откуда они вообще все на нашу голову упали? Они действительно упали. Упали они с небес, как гласят народные легенды. И это падшие ангелы. Но вот, видимо, не самые провинившиеся, да, потому что те, которые очень провинились, те в ад, конечно, сразу. А вот не очень провинившиеся, там те, которые на дома человеческие упали, те превратились в домовых. Те, которые на леса упали, превратились, соответственно, в леших. Те, которые на поля упали, превратились в полевиков и межевиков. Ну, а те, которые на воду, те водяными стали. Это вот история, как бы, которую очень часто рассказывают. Как появились? Ну, вот так появились. Да, это падшие ангелы, которые вот на земле. Теперь.
1: Соответственно, и их привязка к церковным праздникам здесь тоже обоснована. То есть, когда с ними взаимодействуют там, на какой-нибудь церковный праздник, это тоже логика отсюда идет, да?
0: Понимаете, у нас очень сложная система календарная, да? У нас как бы вот не телефон, где написано, какой день недели и какое число. У нас такое наложение сельскохозяйственного календаря на церковный. Ну, и еще там много разных всяких нюансов, которые есть. И поэтому, конечно, как бы ориентируются по церковным праздникам, но это совершенно не обязательно. Мы с таким же успехом можем ориентироваться по цветущей березе или еще почему-нибудь по выпавшему снегу или, наоборот, по растаявшему. Ну, например, как вот самый характерный пример, очень мной любимый, это Покров. Да? Его все знают, это самый такой праздник, про который очень любят всегда говорить. Вот, хотя, на самом деле, он везде разный. Ну, вот Покров такой не общерусский, да, вариант, что на Покров, если выпал снежок, то будет долгая зима, холодная, да, если снег не выпал, то, значит, вот еще сколько-то времени будут грязи.
1: Народные приметы, да.
0: Ну, вот да, куча это всего, такое, да.
1: Да, вот это все,
0: да. Да, про курицу эту несчастную, которой делать больше нечего, как выходить и долбаться клювом в лужу и проверять, застыла она или нет. Ну, вот в таком вот духе. Но с таким же успехом, как бы в целом ряде регионов, это может быть просто середина, да, вот говорит, середина октября или там середина осени, вот она начинается предзимье, и дальше вот все те же приметы, как бы покрова. Ну, просто Покров даже не упоминается. Вот, ну, люди у нас такие. С церковными праздниками, ну да, надо же почему-то ориентироваться. Будем по церковным.
1: Поняли, откуда они взялись. Хотя мне всегда казалось, что домовые это какие-то, значит, предки, значит, вот это вот все нет. Это, или это уже...
0: А это никогда никому не мешало иметь разные как бы, системы координат. Да? То есть вообще домовые это те, которые упали. Но можно предполагать, что домовой это как бы первый умерший в новом доме, да? То есть вот это тоже может быть. А может быть, это первый как бы вот старший член семьи умерший, да, в этом доме. А если при этом еще как бы учитывать, что в целом ряде русских, опять же, подчеркиваю, традиций, есть всякие захоронения в подполе, захоронения в усадьбе, да, на территории усадьбы, то, в общем, как бы это вот и могут быть и предки, да, но все-таки...
1: Описания разные, наверное, очень, или есть какой-то базированный домовой?
0: А вот, вы знаете, как

0: Не странно, описания обычно более или менее такие общие. Домовой либо похож на хозяина дома, такой только в уменьшенном как бы варианте. Либо это маленький лохматый старичок, который вот, значит, ходит, что-то там делает по дому. Либо это вообще кот. Ну, черный, понятное дело, чаще всего. Но иногда тот, который вот есть в доме. Ну, то есть, если в доме рыжие животные, да, отсюда как бы требование домового иметь скотину одинакового цвета, да, то есть, если вы завели рыжую корову, то все остальные у вас должны быть рыжими, да. И однажды мне исполнительница очень смешно сказала, она говорит: о, Маньки там домовой рыжий. Почему? А у нее, говорит, все рыжие. Корова рыжая, там собака рыжая, кошка рыжая, даже муж рыжий.
1: Действительно.
0: Ну, все, как бы. Домовой всех, как бы, приметил, как бы, вот рыжими. Да, сделал.
1: А вот что за история, что домовой там какие-то косички заплетает то ли девочкам, то ли лошадям?
0: И девочкам, и лошадям, и даже как бы взрослым женщинам тоже. Он путает волосы. Когда, говорят, когда домовой тебя очень любит, то волосы ты по утрам расчесать не можешь, потому что он их тебе заплетает. Тоже рассказывают про лошадей, только, как говорят, лошадь стояла в хлеву всю ночь, а утром приходишь, она вся в пене. Его и грива в косичке заплетена. Это потому, что домовой на ней куда-нибудь катался этой ночью. Лошади, в отличие от очень многих существ, очень хорошо видят нечистую силу. И поэтому у нас такие рассказы очень часто бывают, что вот мужик едет по дороге с ярмарки, допустим, и на дороге встречает прохожего, и, как положено, как бы предлагает его подвезти. Он садится на телегу, а лошадь встает на дыбы, всячески как бы отказывается ехать, потому что чувствует, что вот этот вот странник, путник, он не совсем как бы человек, да? А очень часто говорят, что если посмотреть между ушей лошади на кого-то, то можно, если ты видишь его в перевернутом виде, то это нечистая сила.
1: Угу. Ну и сами лошади тоже бывают. У нас там коньки-горбунки всякие, они тоже не...
0: Бывают, да.
1: Не совсем, да.
0: Но они сказочные лошади. А мы все-таки говорим о другом жанре. Вот в отличие от сказки, да, где установка на вымысел очевидна, да, в мифологической прозе никакого вымысла нет. Это как бы вот осознается как некая реальность. Это не придумано. Да, конечно, в начале 20 века мужчины решили проявить такую... скептицизм, да, и стали говорить, что это бабкины сказки, но это их советская власть испортила. Абсолютно точно.
1: Так, значит, кроме домовых у нас еще есть там всякие банники, овинники и целый еще набор.
0: У нас есть домовой, но это не значит, что это единственный персонаж, который живет в доме, да. У нас есть, например, такой персонаж, как Стень.
1: Стень?
0: Стень. Ну, на самом деле, как бы тень, да. Это нечто или некто, кто... ночью отделяют. Вообще, в принципе, у нас есть такая тенденция к объединению функций, да, ну, как бы вот один персонаж, вокруг него много всего. Но судя по материалам как бы 19 века, все-таки было такое разделение обязанностей, да. Соответственно, вот эта стень, да, он выходит по ночам из стены, там, из-за печки откуда-то, давит на человека, и его можно спросить, к добру или к худу, да, и если стень, причем на тебя нападает, ну, так скажем, сонный паралич, да, то есть ты не можешь двигаться, ты чувствуешь, что вот ты весь скован, ты видишь этот некий силуэт, но двигаться не можешь, да, и вот здесь тебе надо там, ну, понятно, молитву прочитать и спросить, к добру или к худу, и вот если на тебя дохнут теплом, то это к добру. А если как бы на тебя дохнет холодом, да, то это к худу. Это может делать вот эта сама стень, которая не считается такой доброжелательной к человеку. Или домовой, который более доброжелательный в этом отношении, потому что он может еще и рассказать что-нибудь, да, что там, к добру, к худу, не волнуйся, да. Иногда говорит, получишь письмо, да, там еще что-нибудь такое. Наши художники очень хорошо как бы это видели, ну, как бы домовой над купчихой кустодиевы. Прекрасный вариант, я считаю. Как бы вот почему бы и нет.
1: Так,
0: но помимо этого, естественно, есть некий персонаж, который у нас как бы оклеветан, я бы так сказала. Это кикимора, потому что все как бы говорят, кикимора болотная. Ну, может, она и болотная, да, но живет она в доме. И очень часто является женой домового. Но в отличие от домового, который очень такой вот рукастый мужичонка, это совершенно безрукая женщина такая, вот абсолютно ничего не умеющая. И более того, все портящая. Вот поэтому все проблемы в доме, которые там рассыпалось, нитки перепутались, там что-то сломалось, где-то что-то скрипит. Это кикимора, да, вот этот вот скрип. И совершенно чудесный рассказ был записан одной из моих коллег. Значит, мужик переходит мост, выскакивает нечто как-то лохматое, взлохмаченное, говорит, девка выскакивает такая лохматая и говорит, передай Нюрке, что мамка померла. И, значит, обратно скрывается под мостом. Он приходит в деревню, ну, значит, он удивился, конечно, этому явлению. Но, тем не менее, мужчина был, видимо, смелый. Путь свой продолжил, пришел в деревню, попросился на ночлег. Его пустили в избу, и он, ну, как положено гостю, рассказывает, что он видел по дороге, и говорит, вот шел через мост, выскочила взлохмаченная девка, говорит, передай Нюрке, что мамка померла. А тут взять из печки выскочила точно такая же девка, вся взлохмаченная, заплакала и стала куда-то, значит, собираться. Потому что только хозяева не спросили ее, видимо, куда. Но
1: тебя Нюрка зовут, да? Там тебя вызывали.
0: Да, такая вот.
1: Да, про кикимору, да, что все говорят, что болотная.
0: Она, ну, общем, она, конечно, не болотная, да. Она вообще такое некое существо, связанное с пряжей, с судьбой, вот с этой вот ниткой, которую она пытается все время плести, а она все время запутывается, да. Вот это тот самый случай, когда вот у нас с кикиморой плохо. Но дальше мы выходим из дома. И, естественно, в 20 веке уже и это территория домового. А вообще, на самом деле, конечно, нет. Дворовой есть, тот, кто живет во дворе и следит за двором. А в хлеву живет совершенно замечательный персонаж. Мне очень нравится его имя. Это Хлявник. Вот, который очень близок к северным, таким персонажам Северной Европы, кобальтам, потому что вот этот Хлявник, он не столько портит, сколько озорничает. Да? Вот он такой вот озорник в хлеву, поэтому в хлеву все время как бы что-нибудь...
1: Беспорядок,
0: грязно, что-то куда-то. Но при этом он вот может беречь скотину, ее обихаживать и защищать всячески.
1: На уровне ритуалов с ними со всеми есть некое взаимодействие. Ну, условно, там и домового можно и разозлить, и что-то еще,
0: да,
1: и со всеми остальными.
0: Так. Домовой вообще персонаж совершенно замечательный, потому что, в принципе, с ним можно договориться, оставить ему там блюдечко с молоком.
1: Особенно, если он кот.
0: Видимо, да. Тогда не очень понятно. Конфетки вот ему в последнее время оставляют. Да,
1: красную шапочку.
0: Разные. Хорошие конфетки домовую надо оставлять. Хорошие конфетки. Да, иногда как бы ему там оставляют булки, еще что-то. Домовой очень не любит ножей на столе. Да, вот если как бы вы вечером убрались, то ножи надо убрать со стола, он их не любит. Да? Но самое смешное, что понятное дело, что рассказов о смешанных браках в XIX веке не было. Да? Совершенно очевидно, смешанных браков тоже было немного. Да? Они, конечно, были, но все-таки их было мало, и конфессиональные различия они, в общем, были. А вот после 1917 года у нас как бы смешанных браков стало достаточно много. И тут выяснилось, что домовой очень хорошо блюдет права своего человека, да, и совершенно чудесный.
1: Национально ориентированный домовой.
0: Он очень национально ориентированный, я не могу не поделиться совершенно чудесным рассказом уже.
1: Мы это обязательно сделаем после паузы, ребята. Мы специально повесим здесь, да, такую интрижку, крючочек, как клиффхенгер, как говорят американские кинематографисты. Вернемся через пару минут, не переключайтесь.

Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Варвара Добровольская. Сегодня мы на истории остановились.
2: История
1: совершенно замечательная, про национально ориентированного домового.
2: История совершенно замечательная. Относится она приблизительно к 60-м годам 20 века. И смешанный городской брак, брак русской девочки Маши и еврейского мальчика Аркаши. И вот, значит, Аркаша, рассказывает это теща этого Аркаши. При этом я сразу говорю, что речь идет о том, что это, в общем, достаточно образованные люди, такая семья московской интеллигенции. Они выдали дочку за этого Аркашу. Все, Аркаш прекрасно, Аркаш занимается наукой. Единственная вещь, которая у Аркаши проблемная, это то, что Аркаш ничего не кладет на место, да, и, соответственно, возникает бардак, и теща с большим юмором рассказывает, что вот в квартире Машка ходит все время, убирает, потому что в квартире бардак, а иначе они даже своего ребенка не найдут в этом бардаке. И вот, говорит, однажды вдруг приходим, Машка уехала в командировку, мы приходим, навестить внука и Аркашу, и вдруг видим, что квартира в идеальном порядке. И первое, что приходит бедной теще в голову, это то, что, кажется, ее дочку кто-то кинул. Оказывается, что нет. И Аркаша рассказывает ей под большим секретом, доктор наук, технических, он рассказывает ей под большим секретом, что значит, мог он в этом бардаке спать. И чувствует, что его кто-то душит. Душит и говорит, что, слушай, ты, зараза такая, сколько можно вообще уже бардак в доме такой, что жить нельзя? Или ты здесь будешь убираться, или я тебя придушу, потому что хозяйка ко мне дороже, а ты мне человек чужой. И как-то, видимо, так проникновенно эта сущность сказала Арка, все доступно объяснила, человек логически подумал и понял, что ведь придушит, наверное. И с тех пор в доме порядок. Ориентированный на порядок домовой. И таких историй очень много, о том, что домовой встает на защиту хозяйки или хозяина, в зависимости от того, кто ему там не нравится. Иногда это может быть и этнически однородная семья, он выбирает кого-то, кого он защищает. Дальше человек выходит за ворота усадьбы, и более-менее доброжелательность у нас исчезает. У нас, конечно, есть очень опасное место, это баня. Она всегда за пределами усадьбы, это огонь и вода, и это страшно. В бане может жить либо банник, это такой персонаж вечно моющийся, или банная баба. До сих пор у нас сохранилось правило не ходить мыться в третий пар в баню. Те, кто ходят в баню, они знают, что в первый пар, во второй можно сходить, в третий не надо, а уже 12 часов ночи в баню никто не ходит. А раже еще также знали, очень часто люди оставались, путник, идет куда-нибудь, его уже не пускают никуда, потому что ночь, темно, не пустят. А в бане можно было переночевать, правило было такое. Видишь, баню, можешь там переночевать. Тепло же, опять же, очень часто банями пользовались. И человек, который приходит в баню, он должен попроситься на ночлег. Казалось бы, что в пустом доме, в пустом помещении проситься на ночлег. Тем не менее, просились, иногда оставляли какие-то дары. Хозяева таким образом узнавали, что в их бане кто-то переночевал. Если, конечно, дары до хозяев доходили. А те, кто мылся в третий пар, сталкивались с персонажем, который мог загнать их в каменку, и тогда были ожоги, сотрать кожу веником, например. То есть это такой очень серьезный персонаж. И Абдериха – это...
1: Это банная баба как раз,
2: Это Абдериха? Дама. Весомая во всех отношениях, она просто глобально могла убить веником. Женщина серьезная была такая. Был Авин, в котором жил Авинник. Там причина та же, там огонь. Авинная яма, разжигать огонь, наверху зерно сушат. Да, сейчас не очень понятно. Соответственно, место, где девушки гадали, да, самое шикарное гадание в русской традиции, это гадание с подниманием юбки, когда ты вечером приходишь в Авин, ну, понятно, с подружками, поднимаешься на второй этаж, над Авинной ямой поднимаешь юбки и произносишь «Шани-мани меня, мохнатые ручищи, по голой же пище». Да? Ну, я надеюсь,
1: хорошо.
2: Что...
1: Это в научных целях, да.
2: Вот. И, соответственно, как бы вот хозяин Авина чем-то трогал девушку по выдающейся части тела, скажем так. Но понятно, что у нас мистификация чуда была всегда. И парни, конечно, ждали, когда девушки пойдут в Авину, и развлекались другим образом, да, ну, рукавицей или голой рукой, да, потрогать, ладно, бог с ним. А были варианты пострашнее. Доской, которая шершавая, да, не струганной, схлопнуть ее там, не знаю, шилом уколоть. Да. Девушки тоже как бы принимали правила игры. Значит, если досочкой хлопнули, то плотником будет муж-то будущий.
1: Логично.
2: А если шилом, то сапожником, конечно. То есть вот здесь как бы нечистая сила и человек, они взаимодействовали, как единым фронтом выступали. Дальше как бы шло поле, естественно, и поля были таким вот пространством. С одной стороны, свое поле, а с другой стороны, все-таки там что-то не так. И отсюда вот там было много персонажей. Там вообще очень семейная персонажа, такая семейная мифология живет, потому что там жили полевики, у которых были, естественно, жены и были дети, полевички маленькие, да. А еще были межевики, у которых, значит, были обычно дочки, межевички. Да, вот эти вот. Они очень заботливые отцы, судя по всему, потому что они детей в 12 часов дня укладывали спать в меже, и поэтому не надо было работать, иначе как бы все будет очень плохо. А еще там был тоже персонаж, который это вообще очень ценил тишину в 12 часов дня. Это житная баба, так скажем. Она ходит с большой чугунной сковородкой, те, кто работает в это время, она этой сковородкой.
1: По темечку бьет, да.
2: Все мы понимаем про солнечный удар прекрасно, да. Вот как бы это есть. Ну и дальше у нас лес. И вот здесь вот самый озорной персонаж нашей мифологии. Он не злобный, он озорной. Ну, чаще всего его можно увидеть вечером на растущей луне, когда человек идет по лесу, по тропинке и видит, что сидит дедок, и зашивает кочедыком лапоть, и этим кочедыком грозит луне, что она плохо светит. Да, это вот у нас леший. Но что он делает? Он делает много чего. Да? Он, с одной стороны, он озорничает. Ну, девушки пошли в лес за малиной. Да? Ну, во-первых, он может прикинуться медведем или пригнать туда медведя в этот же малинник, да, чтобы девки повизжали как следует и разбежались. А еще он может, например, когда они начнут аукать, тоже поаукать и увезти их там, к болоту, например. Или просто завести в какую-нибудь чащу. Но это не потому, что он такой вот злобный персонаж. Да, он такой озорник. Ну, вот он озорничает. Ему тут скучно в этом лесу. Он картежник. Это все знают. И, собственно, в 1941 году из европейской части России огромные стада белок отправились на Урал. И это как бы зафиксировано, да, тут миграция белок, она была зафиксирована. Но только объяснение у него было замечательное. Это европейские леши уральским лешим проиграли в карты белок.
1: В 1941 году.
2: Да, в 1941 году миграция белок. Да? Вот при этом эту же миграцию могли объяснять тем, что это вот было предвестие войны, что вот пожар, да, вот двигается как по территории. Но вот в том числе и то, что лешие проиграли. Одни лешие другим лешим проиграли в карты. С лешим, конечно, очень сильно коммуницировали пастухи, чаще всего на русском севере, потому что именно в лесу на паскотинах пасли скотину. И поскольку это лес, то надо было заключить вот этот самый договор подряда, так называемый пастушеский отпуск. И, соответственно, вот там договаривались, оговаривали все возникающие проблемы. И скотина в лесу паслась. Пастух вот с лешим имел некий договор. Леший мог быть выше самого высокого дерева или ниже самой низкой травинки. Конечно, совершенно чудесная история про детей, которые заблудились в лесу. Да, но есть варианты, когда, допустим, покос в лесу, женщина приносила люльку с младенцем, вешала на елку, там качала, младенец уснул, а она занимается делами. Да? И, естественно, замученная женщина этого младенца не орёт, и слава тебе, Господи, она про него забывала и там уходила.
1: Видишь, я его повесила, да?
2: Нет, просто ушла уже домой, да, и, да, вспомнив, возвращалась и видела седого дедушку, который качал эту люльку и говорил ей, ну что ж ты, малонка, младенца забыл, да? Ну, главное было вернуться все-таки за ребенком, потому что иначе как бы ребенок пропадал. Это так называемые подменыши, которых леший забирал себе, они росли в его семьях. Семья у лешего, в общем, достаточно большая. А есть, конечно, чудесные рассказы о том, как ребенок, да, заблудился, и мы сейчас их тоже очень часто слышим. Да, каждый год у нас кто-нибудь из детей там убегает в лес или с бабушкой пошел за грибами, заблудился. Да, и я все время жду, когда же вот произносится весь текст, который должен быть произнесен в быличке, да, что вот. Заблудился мальчик, 3 дня искали, а потом он вышел на голоса, а вот его следы видели спасатели, а рядом с этими следами волчьи или медвежьи следы. И вот все волновались, что ребенка как бы волк или медведь задерет, а вот нет. А потом вот мальчика нашли, и я жду, ну спроси мальчика, что он делал 3 дня в лесу, как он вот тут вот так вот благополучненько-то вышел. Потому что в традиционной культуре, конечно, вот после этого рассказа, что вот там видели его следы, и следы волка, и там следы медведя, мальчика находят и говорят ему, ну, Ванечка, как же ты вот в лесу? Он говорит, а меня дедушка по лесу водил. Там, на медведике мы катались, да, еще что-нибудь. Там дедушка мне ягодку дал, да, там. Я вот жду, когда наконец донесут правду до народа, да. Но, к сожалению, вот не доносят. Все вот как-то вышел из леса, вот спасибо спасателям. Спасибо, конечно, спасателям, но хотелось бы знать, как бы, что произошло.
1: Еще. Водяной еще у нас остался там тоже, который на природе живет.
2: Да, водяной живет на природе, совершенно отвратительный персонаж. Он отвратительный, он совершенно недоброжелательный. Более того, он берет жертвы. Ну, понятно, что рыбаки ему приносят дары, мы об этом уже говорили. Но не только рыбаки с водяным заключают договор. Пасечник, например, да, чтобы пчелы водились. И очень часто можно получить пчел водяного. У водяного тоже есть пчелы. Для этого надо убить лошадь, бросить этот труп в воду. Когда вот этот труп распухнет, его надо распороть, и тогда из вот этого тулова вылетит рой. Его надо поймать.
1: Ох, что эти традиционные верования.
2: Да, и, соответственно, мы можем понять, где обычный мед, а где мед от водяных пчел, потому что у нас соты – это вот шестиугольник, да, а у них кругленькие соты. Соответственно, мед более жидкий от водяного, да. Вот можно с водяным, значит, вот, конечно, больше всего мельники заключают с водяным договоры. И хорошо, если мельник более-менее совестливый и заключает все-таки договор там на овцу, на черную, ну, на черную овцу, на черного петуха, можно заключить договор на человека. На человеческую голову, да, чтобы мельник не разрушал мельничное колесо. И в этом случае одинокие путники, лучше мимо мельницы не ходить. Вы не знаете, на что был заключен договор. Потому что вы можете полететь в воду, и вы будете даром водяному.
1: Ну, кроме этих персонажей, у нас есть еще в этой низшей мифологии всякие разнообразные варианты духов покойников, значит, зомби там наших местных
2: у православных? У нас есть две группы персонажей, связанных со смертью. С одной стороны, у нас совершенно наши родные покойники, вот наши родственники умершие, которых мы так или иначе неправильно, допустим, похоронили, или очень сильно по ним плачем, или что-то сделали не так. Ну, например, какая-то совершенно замечательная история о женщине, которая, значит, рассказывает о том, что вот она пришла на могилу, на Троицу, как положено у них в традиции, на Троицу приходить на могилы. Она пришла на могилу, все там убрала, все как бы сделала, и автоматически закрыла калитку ограды. И ночью ей снится ее умерший отец, который ей говорит: «Доченька, ну что ж ты натворила-то? Калиточку-то ты мне не открыла, я теперь даже вот с мужиками выйти покурить не могу». И она вспомнила, что ей ее бабушка еще как бы давно говорила, что на Троицу открывают оградки, а на Покров закрывают. Да, вот с Троицы по Покров покойники общаются между собой в рамках кладбищенской ограды. И она говорит: я утром встала и бегу, не причесавшись, нечего, бегом на кладбище открывать эту калитку. А покойники приходят сообщить, что какие-то вещи, да, не те. Ну, например, говорит, моя мама очень любила такое платье, у нее было черное в белую крапочку. И я ее похоронила в этом платье. И вот она ко мне пришла и говорит: доченька, ну что ж ты меня-то в черном платье-то похоронила? Я сколько тут под солнцем-то стоять должна, пока оно выгорит-то до белого цвета? Я ж как на тот свет-то попасть не могу. Да? То есть вот неправильные похороны. Ты мне передай. Вот эта вот передача покойнику, она в нашей традиции очень часто встречается. Да? На кладбище закапывают в саму могилу, кладут другому покойнику, следующему какие-то вещи. Передавать приветы – это вообще как бы на территории Центральной России вообще очень распространено. Когда передай моим привет. Вот он перед гробом стоят и передают приветы, да, всем родственникам, которые, своим. Не его, а вот своим родственникам передай, все, кто пришел на похороны, просят передать привет, что их помнят.
1: А эти все истории, тем более вот такого рода, это современная этнография? То есть это история какого? 19 век?
2: 19 век. Ну, у нас как бы этнография зафиксирована, да. 19 век. Ага. Вот с 19 века, ну, что вы, у Фета прекрасное стихотворение, лишь вечернюю росою покрывается трава, чешет косу, моет шею чернобровая вдова. И дальше рассказывается, как к ней в дом слетает огненный змей, и только слышны у окошка поцелуи и слова. То есть, как бы в данном случае ситуация была очень известной и не была как бы таким, такой экзотикой. Да? То есть это было, ну, народное верование, да, вот оно такое, вот летают огненные змеи.
1: Ну да, если это до Фета дошло, то это масс-культура уже в определенном смысле слова, да, вполне себе.
2: Конечно.
1: Что-то похожее на, не знаю, каких-нибудь там вампиров, чего-нибудь такое. Вот
2: да,
1: восточнославянское упыри тоже бывает?
2: Душевные упыри, да, у нас есть. Не так ярко, как в Европе, пьют кровь. Но вот то, что называется еретики и упыри, да, вот встающие покойнички, встающие из могил с тем самым осиновым колом, да, конечно, скорее душат, чем пьют кровь. Как-то вот с кровью у нас не очень, но ходят, стучат, истрепляют.
1: Нападают. Оборотни, может быть?
2: Оборотни сколько хотите. Это колдуны, конечно. У нас вообще вот этот вот пласт людей с особыми способностями, это отдельная такая группа персонажей, которые вот между миром живых и миром вот этой вот нечистой силы, да, между миром людей и миром нечистой силы. Это, конечно, вот колдуны и вообще как бы люди со всякими сверхъестественными способностями. Но колдуны, конечно, вот колдуны – это такие универсалы. Да, это персонаж, который могут все, могут лечить, могут портить, могут оборачиваться, да, могут морок наводить. Ну, вот морок, например, да, отвод глаз. Когда люди попадают, ну, допустим, обидели колдуна каким-то образом, да, ну, как вот в «Спящей красавице» злую колдунью, которой не дали прибор золотой, вилочки, ложечки не дали, а вот и на бал не позвали. Ну, вот здесь вот как бы аналогичная ситуация. Не позвали колдуна на свадьбу. Он взял, пришел, плюнул, дунул, и вся свадьба превратилась в волков. И бегает волками по лесу, а если охотники убьют такого волка, то когда они его, шкуру с него снимают, они видят под этим нарядную одежду, да, человеческую. Медведи, волков иногда как бы очень смешные варианты про то, что ну, он был вообще-то добрым человеком, поэтому как бы волков их оборачивать не стал, а решил над всем свадебным поездом посмеяться. И, говорит, все, кто стояли вокруг, видели, что когда участники этого свадебного поезда подходили к воротам, то бабы поднимали юбки, а мужики снимали штаны. Вот он просто как бы... Вот,
1: добрый был человек.
2: Добрый был человек, да. Поэтому волков оборачивать их не стал. Сами умели, естественно, оборачиваться. Можно было сделать так, чтобы оборотничество не происходило. Точнее, обратно, да? То есть они ставили нож, перековыркивались через голову над этим ножом и убегали в лес волками. А в это время кто-нибудь пришел, взял да вынул этот ножик. И все, колдун бегает волком, а обернуться
1: никак,
2: обратно,
1: да.
2: Пока ножик не будет воткнут в то же место. То здесь как бы много. А Морок совершенно замечательные рассказы о том, как, например, говорит, ну, одна вот женщина, совершенно чудесный рассказ, она рассказывает о том, что она прекрасно пела. Он прекрасно пел, голос у нее был замечательный. То есть, это я свидетель, у нее прекрасный голос до старости был. А муж у нее явно был колдуном. И они пришли на свадьбу. И что-то вот подошел к ней как бы какой-то другой человек и говорит ей: «Спой, Маруся». А она говорит: «А я вообще очень любил петь, как бы никогда не отказывалась. А тут что-то, говорит, вот не так». И я говорю: «Не буду петь». Он ей говорит: «Ну, спой, Марусь». Она говорит: «Да не буду». Ну и дальше как бы: «Ах, ты просишь, так я буду дальше кривляться». Вот она как бы отказывала. Он говорит: «Ну, хорошо, не будешь петь, так и не пой». И говорит: «И я чувствую, что я не то что петь, я говорить не могу. И я пытаюсь что-то сказать, а никак». А мой муж на меня посмотрел, этому мужику улыбнулся и говорит: «Ну, Надя, спасибо за науку. Марусь, проси прощения». Она, знаешь, пытается объяснить, что какое прощение, она бы рада попросить, но у нее голос нет. Он говорит: «Да говори». Она заговорила. С тех пор, говорит, никому не отказывала. Что было очень как бы хорошо для фольклористов, потому что, конечно, никому не отказываешь, пой песню.
1: Вот такие истории о прекрасных представлениях наших соотечественников, иногда современников, иногда предков о окружающем мире. Потому что это все, конечно, связано с тем, как человек чувствует себя в самом ближнем своем окружении. Потому что Бог и даже святые – это что-то высокое, это что-то большое. А человеку всегда хочется непосредственного контакта вот с самыми простыми вещами. И он себе что-то выдумывает, что-то передается от по поколенческой ветке, да, что называется, от бабушки к дедушке и так далее. И даже 21 век пока всю эту передачу не остановил.
2: Более того, он порождает новые тексты.
1: Новые.
2: Да, компьютерщики прекрасно знают, что с компьютером надо поговорить.
1: Я думаю, что это следующая тема нашей с вами беседы. В следующий раз попробуем про городские легенды поговорить. Мне кажется, это тоже очень любопытная составляющая этнографии современной российской. Друзья, Варвара Добровольская была в «Культурной симпатии» сегодня, и Дмитрий Егорченков. Подписывайтесь на все ресурсы «Спутника», «Метаметрики», а мы вернемся через неделю.

знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио.

Похороны верховного лидера Али Хаменеи. Контекст. Прощание с убитым в феврале духовным главой Ирана растянулось на неделю. В многочисленных траурных мероприятиях приняли участие миллионы, независимо от возраста, социального положения и образования. Скорбь у людей неподдельная, в том числе у очень молодых, на которых Запад делал ставку, как на потенциальных неспровергателей режима. Антиамериканские лозунги стали неотъемлемой частью похорон. Но шли они не сверху, а снизу, от самих жителей. Али Хаменеи руководил страной 37 лет. Это целая эпоха, во время которой Исламская Республика столкнулась с многочисленными санкциями и беспрецедентным давлением Запада, но нашла в себе силы сделать экономический рывок и стать самым технологически передовым государством региона. Пожалуй, единственным его конкурентом в этой сфере был и остается Израиль. Прощание с верховным лидером Ирана стало свидетельством того, что его жители готовы бороться за свою независимость до конца и отложить внутренние противоречия до лучших времен. Иранцы уже доказали, что способны героически сражаться и не допускать никаких революций во время внешней агрессии. Порох, стиснувшая зубы Исламская Республика, держит сухим.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Улан-Удэ 11:00, в Якутске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Китай провели совместные учения в Желтом море. Иран готовил покушение на Дональда Трампа. Аномальная жара возвращается на европейскую территорию России. Подробности далее. Корабли военно-морского флота России и военно-морских сил Китая провели совместные стрельбы в ходе учений «Морское взаимодействие 2026 в Желтом море», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней суда двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы, отражая условное нападение роботехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо. Сотрудничество двух стран, по его словам, фактор безопасности в регионе. Взрывы прогремели на военной базе США в Бахрейне, сообщил иранский телеканал Пресс-ТВ. По свидетельствам журналистов, ударом подвергся не только военный объект, но и жилые кварталы городов. Ранее Министерство внутренних дел королевства призвало жителей искать укрытие после объявления воздушной тревоги. По данным того же телеканала, ударом подверглась и американская база Мувафак Салти в Иордании вместе со складами боеприпасов. Центральное командование вооруженных сил США прошедшей ночью сообщало о начале новой серии ударов по Ирану. Предполагаемое покушение на президента США Дональда Трампа могло произойти во время его визита в Анкару, где 7 и 8 июля проходил саммит НАТО. Об этом со ссылкой на 12-й израильский канал сообщают «Известия». Утверждается, что именно сообщение о возможной попытке убийства привело к замене самолета перед вылетом американского президента из турецкой столицы. Трамп прилетел в Турцию на новом самолете, однако вылетел из Анкары на старом. Как писала газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, новый Air Force One, подаренный Катаром, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. По данным газеты, старый борт, вероятно, оснащен системой для ослепления зенитных ракет. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале. В ведомстве отметили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на портале госуслуги, а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Первый этап приема в первый класс начался 1 апреля и продлится до 30 июня. Европейская часть России сильнее всего пострадает от новой волны экстремальной жары в Европе, сообщил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фацини. Он пояснил, что над европейской частью России одновременно сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. На ряде стран температура воздуха поднималась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах, Италии и многих других странах. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в Максе. Следующий выпуск новостей ровно через час. Оставайтесь с «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Клобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Как ни удивительно, у нас до сих пор не было одной большой программы, посвященной Владимиру Владимировичу Маяковскому, родившемуся 14 июля 1893 года. На 2 года он старше Есенина. И, собственно, вот они были основными соперниками и при жизни в литературе советской, да и до советской тоже. И остаются ими по сей день. Вот это один из парадоксальных моментов, что, несмотря на колоссальную переоценку ценностей 20-го столетия, в том числе истории Советского Союза, истории коммунизма, социализма. С фигурой Маяковского ничего не смогли сделать. Хотя попытки некоторые предпринимались, и пошатнулись серьезно позиции, допустим, Александра Фадеева, Николая Островского, которых скинули с вершин, с литературных вершин сбросили, во многом в связи с началом СВО, и Островский, и Фадеев вернулись на весомые позиции. Их читают, их они опять изучаются. С Горьким происходили колоссальные разборки, допустим. Там еще ряд персонажей, которых переоценивали. Алексей Николаевич Толстой, допустим. Там Гайдара долбили изо всех сил. Но поразительно, что с Маяковским даже тогда ничего не смогли сделать. Смогли, да. Не смогли даже в 90-е годы, несмотря на то, что уж человека настолько сильно преданного красной идее литератора сложно вообразить, и по количеству написанного им, там, и если про Горького и Алексея Николаевича Толстого можно говорить там с оговорками, что они уезжали за границу, там, несвоевременные мысли, толстовская позиция весьма жесткая, там, эпохи гражданской войны, Маяковским все понятно. И тем не менее, огромность фактура, заразительность его гения, харизма его, там, даже 200% противников социализма и всего остального, даже у них не хватало силы и духу как-то Маяковского.
3: Нет, это поправлю. Из всех орудий. Это просто он устоял.
2: Но, может быть и так, да. Может быть,
3: долбили. Пересдавали бесконечно Коробчаевского.
2: Ну, это я читал Коробчаевского. Там в этой книге нет все-таки такого остренелой. Она, конечно, она пересматривает миф, она в чем-то усомневается, но это не то, как долбили по Фадееву и по Горькому. Просто нет. Это он признает, что это большой поэт, но немножко как бы...
4: Умрел в 17-18 году, был бы просто большой поэт. А так испортил себе биографию.
2: Да, испортил, но тем не менее.
3: Это была магистральная линия, ранний Маяковский гений. Да. После 17-18 года все, унесите, не нужен нам этот Маяковский.
2: Я просто сейчас договорю свою мысль, а потом вам передам слово. И это поразительно еще в контексте современной молодежи, которая, как правило, в гробу видала всю советскую литературу, для нее все это совершенно не важно, уж там точно никакого Фадеева, Островского в их головах нету, да и Горький тоже там находится черт знает где. А Маяковский, я захожу периодически в разнообразные молодежные эти магазины, и всякие картиночки, и всякие значочки, и всякие фенечки, и всякие футболочки и так далее и тому подобное, с Маяковским более чем с кем бы то ни было. То есть Маяковский, Бродский, Довлатов, вот эти вот все вещи, которые для молодых читающих людей важны, но там еще полтора имени буквально. Ну и, конечно, Есенин тоже присутствует, но поразительно, что это соревнование продолжается. И более того, какие-то рэперы, какие-то молодые группы супермодные постоянно записывают Маяковского, к нему апеллируют, и им советский бэкграунд Маяковского не мешает. Они его просто не рассматривают, он как бы не существует. Для них Маяковский — это стиль. Маяковский, конечно же, это суперстиль. Он не только, конечно, для России суперстиль, потому что он в мире занимал сверхзначимые позиции весь 20 век. У него выходили собрания сочинений на многих языках. Ну, поэты Латинской Америки, Европы, Турции, все напрямую просто к нему обращались. Маяковский, а там и Хемингуэй, еще несколько имен, это суперзвезды 20 века. Вот он создал именно... поэт же — это не только текст или писатель, это вот некий миф, некий стиль. И вот наряду с Хемингуэем, с Экзюпери, еще вот 2-3-4 имени Маяковский прям абсолютно находится твердо в первой, даже не десятке, а в первой пятерке, а то и в первой тройке мифов 20 века. Вот об этом мифе мы сегодня и говорим.
4: А с чего начать?
3: Ну, с вот то, чего до начала. Фобии, эго.
4: Владимир Маяковский — это всегда мания, это всегда что-то большее, нежели он сам. Маяковский — это гигантомания, это мегаломания. Это, ну, если посмотреть ранние стихи Владимира Владимировича, мы увидим, что вот есть большое «я», суперэго, которое он всячески не то что обласкивает, а обыгрывает, как-то вот репрезентует постоянно. И вокруг этого «я» крутится и Вселенная, и отдельно Солнце, и отдельно женщины, отдельно родные, отдельно друзья.
2: А может быть, вот в этом, вот давайте сделаем такую сквозную тему нашей программы, может быть, из-за этого молодые современные люди апеллируют к Маяковскому, что он сам огромная травма. Так как они у нас сегодня, молодые люди, все травмированные, они нашли себе большого травмированного красивого человека, преодолевающего травму. Ну и вот он такой у них протогод, протосуицидник и так далее.
4: Протогод,
3: очень интересно. На самом деле, психологически это очень точное наблюдение.
4: Скажем так, что сегодня такое время, когда каждый человек стремится свое эго выплеснуть в соцсети, да, себя как-то заявить.
2: Уж не каждый,
4: каждому многие. Должно быть 5 минут славы.
3: Каждый молодой человек.
4: Да, да, да. Каждый молодой обязательно, да. Обязательно. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы будете ругаться, как старшие товарищи, да?
2: Как старики залудные.
4: Я категорически убежден, что поэт, как таковой, в особенности русский поэт, не может быть счастливым человеком. Это всегда какая-то внутренняя червоточина.
3: Маяковский считал, что вообще русский человек не может быть счастливым. Где-то там в Бразилии он говорит, что я счастливый человек, а русский нет, нету среди русских счастливых. Так что не только поэты мы здесь. Не то чтобы тебя поддержим, но спокойно отнесемся, ругаться.
2: Не, нормально, все, Олег прав, да, продолжали. Не будем.
4: Вполне, да. И вот вся жизнь Владимира Владимировича это доказывает. И все
2: я именно по этой причине ушел из поэзии в прозу, чтобы счастливым человеком жить, потому что невыносимо. Да, извиняли.
4: Надо тоже перестраиваться из поэзии чисто в литературоведение.
2: Да.
4: Начнем с того, что у Маяковского, как говорят исследователи, постоянно была нозофобия, это вот боязнь заболеть, ипохондрия такая, да, когда он входил, допустим, в какое-то незнакомое помещение, прежде чем открыть дверь, накидывал носовой платочек на ручку двери и только потом открывал, да.
3: Ну, там понятно страны. Происхождение это вот этой фобии, оно понятно. Отец умер от заражения крови.
2: Угу. Укололся, был
3: уколовшийся булочкой, чинил себе гитель, да, самый лесничего, да. Так что поэтому здесь понятно. И вот это вот постоянно.
4: Понятно, но
3: собственная мыльница и мыло всегда вот носимое в кармане.
4: И бритва, и прочее, прочее.
2: А бритвой пользовался все равно чужой. Знаете эту историю, когда он ходил постоянно к каким-то соседям, просил у них бритву. Он бедный, правда, был. Просил бритву, и ему раз дали бритву, два дали бритву. А им было неприятно, что чужой человек бреется. Бритва, они говорят, Владимир Ильич, бритва занята и будет долго занята. Он говорит, понимаю, слона бреете.
4: Все это, опять-таки, с каким-то излишком. Маяковский — это всегда излишек.
3: Избыточность.
4: Избыточность, да. Можно вспомнить его лудоманию. Маяковский всегда любил играть. Неважно во что. Вот есть бильярд, значит, необходимо устроить какое-то
2: соревнование. Отличный был бильярдист, между прочим. Один из лучших в Москве. Была сила удара, была меткость, был глазомер. Он был очень крутой бильярдист.
4: Заканчивая тем, что идет по Москве, гуляет с каким-то молодым поэтом, допустим, с Иосифом Уткиным. И вот первые машины, которые появляются, есть...
3: По номерам.
4: По номерам, по цвету машин.
3: Чуть меньше.
4: Какая будет, да.
3: Чуть меньше. И карты, конечно. И, конечно, карты, весь набор как бы азартных игр тогдашних, модных, железка, тетка, короли, ну, такая облегченная. Версия преферанса, это вот это ночи проводятся за этим бесконечное. Вот такая линия, проследить интересно. Пушкинское картежничество, да, угу. Некрасовское гораздо
4: Достоевский.
3: Да, гораздо более некрасовское, гораздо более уже приносящее ему и деньги, и коммерческий успех, и имя, и связи. Через Достоевского вот к Маяковскому. Все гении... И у всех вот это вот как бы лудомания, преодоление лудомании, да, еще одна черта, помимо литературы, очень интересная для психологического портрета. Вот это интересно. Есенин в карты не играл. Вот, это любопытно, что вот в Константиновском музее в доме Кашина хранится колода карт, якобы,

0: Да?
1: А... Размотать нервы, Некрасов это называл. И, видимо, у Маяковского было похоже. Это была вот совершенно такая, как бы, терапия своеобразная, такая подготовка к работе, может.
0: Да, конечно.
2: Ну, это... и там было еще и другое. Потому что все-таки Маяковский, как и Есенин, два соперника были одержимы идеей самоубийства. И Маяковский, как и Есенин, предпринимает первую попытку самоубийства накануне революции 17-го года, в 16-м году. Он пытается застрелиться, потом случается революция, и она отвлекает Есенина и Маяковского от этой их мучающей идеи. И вот это бесконечное гадание, бесконечная игра – это такая попытка фатум переиграть. А вот не сейчас, а вот завтра. А вот если сейчас повезет, то вообще послезавтра, а может быть, вообще никогда. А если сейчас выпадет удача, то зачем тогда? Вот это вот, мне кажется, что на этом настоен.
0: Мы в одной из предыдущих передач разбирали роман Сынки Анатолия Борисовича Брингофа. Там по сюжету главные герои, Владимир и Ольга, имеют свои любовные отношения, весьма романтические, вместе с тем цинические. А заканчивается роман тем, что Ольга звонит Владимиру по телефону и сообщает, что она собирается застрелиться. И Владимир разгоняет извозчиков, загоняет лошадей, чтобы успеть спасти ее. Не успевает, естественно. И Ольга умирает. Похожая ситуация была у Владимира Маяковского и Лили Брик. Только тогда Владимир Маяковский вот как раз-таки в 16-м году позвонил Лили Брик. А дело было, по-моему, в Петрограде. «Лилечка, дорогая, ты меня не любишь, ты ко мне не уходишь, поэтому я стреляюсь». Да? И Лили Брик выходит из дома, приезжает к Маяковскому, заходит, он сидит на полу, пол лежит на полу, перед ним револьвер, наверное, да, с барабаном, как это называется?
1: Револьвер.
0: Револьвер. И он говорит: «Осечка». И такое было. Но возвращаемся к его маниям, к его эго. Можно вспомнить его программное стихотворение «Кофта Фата» 1914 года. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, желтую кофту из трех аршин заката, по Невскому мира, по лошиным полосам его, профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Пусть земля кричит, в покое обабившись. Ты, зеленые весны, идешь насиловать, я брошу солнце, нагло оскаблившись, на глади асфальта мне хорошо грассировать». Ну и так далее, так далее, да? Сегодня, я думаю, если какие-то феминистки, если они живы, если они выжили после начала специальной военной операции, прочитают Маяковского, они будут в шоке и от этого обабившись, и от того, как он идет весны насиловать, вот эта вот чисто мужская энергетика, маскулинность, которая есть у Маяковского, да, чего не было, опять-таки, кстати, у Есенина, или было в меньшей мере, да, а у Маяковского, опять-таки, это с избытком. «Кофта Фата» интересна вот каким примечательным сюжетом. Это 1914 год, и если мы говорим о футуризме, мы имеем в виду, что существует несколько футуристических групп. Да, есть петербургский глашатай в Петрограде, есть мезонин поэзии в Москве, которым управляет Вадим Шишиневич, есть группа «Лирика», которой управляет Сергей Бобров, там же Николай Асеев, там же Борис Пастернак, есть, собственно, куба футуриста Маяковского, и все они между собой соревнуются.
1: Северянинская группа.
0: Ну, там не группа, там скорее один Игорь Северянин плюс вот эти вот петроградские...
2: Олимпов какой-то, Шишина, да. Какое-то время там, да?
0: Перетекают, да, не так перетекают, как, допустим, Рюрик Ивнев, который везде побывал и символистом, и футуристом, и мажинистом, и соцреалистическим.
2: Влюбчивый человек.
0: Поэтом, прозаиком, драматургом. Вот. И в 1914 году происходит первая попытка русских футуристов как-то объединиться. И вот мезонин поэзии под предводительством Шершеневича и куба-футуристы под предводительством Маяковского объединяются в первый журнал русских футуристов. Они тянут, значит, палочки, у кого длиннее, короче, среднее и прочее, прочее, вытягивает, кто чем будет заниматься. Да? А Василий Каменский, по-моему, отвечал за прозу, Вадим Шишиневич за критику, Маяковский за поэзию. И вот они составляют первый журнал русских футуристов. И тут происходит забавная история. Вадим Шишиневич тоже отдает свое стихотворение, где фигурируют строчки «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего». Да? Очень похожее на «Кофту Фата» Владимира Маяковского строчки, да. Но дело в том, что Маяковский, когда получил это стихотворение, собственно, только после этого написал «Кофту Фата». И, собственно, существует исследование Владимира Александровича Дроскова, который подробно разбирает эту историю и показывает, что Маяковский ровно перед тем, как сдать этот номер, сдвоенный первый и второй номер первого журнала русских футуристов, приходит в типографию и на первую страницу вклеивает это свое стихотворение. Оно становится самым известным и в футуристическом дискурсе, И у

0: самого Маяковского и, в принципе, в такой досоветской литературе. А стихотворение Шершеневича не замечается, потому что у него этот образ полосатых штанов из «Бархата голоса» его, а оба были, ну, с такими рассказистыми, бархатистыми голосами. Этот образ помещен не в первой строфе, а
1: ну,
0: в третьей,
1: да, да,
0: и отходит на третий план. Но это позволило Маяковскому уже в 1920-е годы, когда шло соревнование с Есениным, с «Имажинистами», периодически подтрунивать над Шершеневичем и его коллегами и выходить на сцену и заявлять, что Шершеневич у него штаны украл.
1: У меня штаны украл, да. Давайте вернемся, немножечко отмотаем, потому что все-таки основная тема Маяковского – это революция. Вот, и давайте посмотрим, как все это начиналось. Я, собственно, о политике, да?
0: Угу.
1: Вот, как Маяковский приходит в революционную деятельность совсем юношей, буквально 16-17 лет. Вот, и, собственно, как попадает в Бутырки. И мне здесь даже любопытно не вот эти бутырские стихи, которые считаются там утраченными, и, в общем, Маяковский радовался, что они утрачены, потому что считал их слабыми, подражательными относительно символистов и так далее. Вот, мне любопытен вот другой сюжет, вот, потому что как бы получается так, что тюрьма его, ну, опять же, я в виде версии этого скажу, тюрьма его потрясла и сломала определенным образом. Вот, потому что он дальше по революционному пути не пошел, как абсолютное большинство тогдашних революционеров, для которых отсидка – это как медаль просто.
0: Uh-huh.
1: Вот, наоборот, авторитет. Вот, он уходит в искусство, в живопись, в училище живописи, вояния, зодчества, там знакомится с Буржуком, начинает писать, возникает…
2: Леш, но все-таки не, вот сломал слишком радикальный глагол, она показала ему, что это не его путь.
1: Вот я от вас хочу это услышать, вот. Я поэтому задал.
2: Сломала, это значит, у него какая-то травма была, он бы к этому возвращался, этот опыт был бы для него унизительным. Просто он там посидел и понял, нет, что-то ему не симпатично это время
0: припровождения. Да, сидел не так много, месяц, по-моему.
1: Полгода, нет. Это
2: серьезно,
1: полгода,
2: Олег,
1: это достаточно серьезно. Тюрьму можно узнать за полгода достаточно хорошо и испугаться ее на всю.
2: Да некоторые сидят по 2-3 дня и потом пишут про эту всю жизнь. Да, поэтому полгода – это серьезный срок. Я думаю, что не сломал, а просто для себя определил, что есть другие вещи, и они более для него важны. Так, это вопрос или что?
1: Это нет, это я веду вот к какому сюжету. Определенное недоверие ряда вождей к Маяковскому в 20-е годы. Прежде всего, Троцкого, да? Вот все мы знаем, что Троцкий очень серьезно занимался литературой. Причем на тот момент, когда он фактически становится первым лицом, 23-24 год, вот, ну, Ленин уже отходит от дел там в силу болезни. Вот, и, соответственно, Троцкий всегда выставляет впереди поэтов русского направления, поэтов почвенного направления, крестьянских поэтов, очень любит Есенина, о чем мы не раз говорили.
2: Да.
1: А Маяковского как-то, значит, да, говорит, я не подвергаю сомнению. Вот эти работы публикуются Троцкого, они очень интересные, да, перечитайте. Не подвергаю сомнению его революционность, но вот если передать своими словами, я ему не очень доверяю. Я думаю, корни вот этого недоверия, они в двух местах. Вот в этой вот как бы резком размежевании с революционной деятельностью, все это как бы вождям было совершенно понятно, это их биография в том числе, они через эти контрапункты проходили, первых отсидок, первых камер там и так далее, да? Вот, и второе, собственно, вот, патриотическая волна 14-го года, вот, когда Маяковский, значит, со всей командой футуристов просто в первых рядах агитпропа тогдашнего совершенно милитаристского,
0: uh-huh.
1: Я напомню, там, да, у Вильгельма Гогенцоллерна «Размалю ему рожу колерно», это вот текст Маяковского, покатилось у Вильгельма штыковое рыжеусие, как узнал луковый шельм о боях в Восточной Пруссии, ну и так далее, там много этого всего. Вот. А у большевиков очень сложное отношение к Первой мировой войне, да, они ее не поддержали, Ленин прямо призывал перевести в гражданскую.
2: На территории всей, всех стран-участников.
1: Всех, да, это не было, естественно, как сейчас это трактуют предательством, все это чепуха. Но, тем не менее, как бы отношение достаточно сложное, не, скажем так, не фанфарное, не ура победное. Вот, и вот вожди тоже, наверное, этот эпизод припоминали Маяковскому, отсюда как бы вот, я к чему веду, вот это тоже травма. Еще одна очень серьезная травма. Я весь в революции, я весь ваш. Я, собственно, как бы весь свой талант, все свои вот эти вот сценические, да, способности замечательные совершенно, практически всю жизнь я на алтарь революции принес, а вы мне не доверяете.
2: Алексей, я все-таки я тебя оспорю. Рискну, я всегда с тобой согласен практически в 100% случаев, но здесь нет. Я объясню, почему я не согласен. Дело в том, что вообще в среде советской поэзии, пролетарской поэзии, поэзии, принявшей большевизм, помимо считанного количества имен, Демьян Бедный, Владимир Кириллов, Никто никакой революции причастен не был. Это совершенно не мешало советским вождям назначать их на ведущие политические должности. И даже любимые Троцким поэты почвенского направления тоже никакого отношения к революционной деятельности не имели. И более того, в отличие от Маяковского, еще участвовали в Первой мировой войне, и еще кресты там...
1: Ленин придумал себе дисциплинарный батальон, которого не было.
2: Да, тут объяснение, конечно, в другом. Более того, мы сейчас про это не будем отдельно говорить, но мы с тобой знаем тему, Олег знает, что огромное количество литераторов первого уровня, занявшие ведущие места в советской литературе, вообще были белогвардейцами, не помешало им забраться на самый верх. А Кириллова, этого несчастного, который участвовал в революционных событиях, его репрессировали, допустим. Это знаменитый пролетарский поэт, сейчас уже подзабытый. Поэтому я думаю, что не с этим связано. Я думаю, связано с другим. Несмотря на нынешнее представление о большевиках как о неслыханных авангардистах и разрушителях всего и вся, и традиционалистской России и всех ее устоев, это все, конечно же, чушь собачья, потому что они авангардистами были в политике, но не в культуре. И Троцкий, равно как и Ленин, был, безусловно, условным консерватором в литературе. Они были воспитаны...
1: Слушай, как интересно. На Ленин, это понятно.
2: Про это надо сказать. А Троцкий, естественно, если он любил больше всего Есенина и Клюева, для него вот это все эти барабаны футуристические, они никогда у него никакой симпатии не вызывали. Ни пролеткульт, ни футуристы. Он никак к ним не апеллирует и никак себя с ними не соотносит. И тут вот я уже дальше с тобой соглашаюсь, потому что вообразите себе Маяковского, который делает абсолютную ставку на революцию, говорит, я ваш, я весь свой огромный дар вам передаю. А, ну, эти классические истории, вы помните, когда Ленин приходит к студентам, там это разгар гражданской войны, там, да, и сразу после гражданской войны, несколько случаев этих было, вот, и он говорит, ну что, а вы что читаете, какую литературу вы любите? Для большевиков это очень важно. Они говорят, мы Маяковского любим. Ленин, мягко говорит, Пушкин лучше. Вот. Но он не любил, он не понимал, зачем эти ломанные строки, это метафоры эти. Все это ни Ленину, ни Троцкому, ни Сталину даже было не очень понятно, не очень симпатично. Они все выросли из русской классической традиции. А Маяковский говорит, нет, надо теперь вот так, у нас новый мир, я буду вот так. Ну и про то самое классическое стихотворение про заседавшиеся, где Ленин сказал, впервые я отметил Маяковского, он был абсолютно счастлив. Он говорит, я не буду рассматривать поэтические качества Маяковского, они для меня там типа не очень понятно, в чем там гений. Но с точки зрения политической, да, очень хорошее стихотворение. Поэтому это была отдельная трагедия Маяковского, связанные с тем, что, я еще раз говорю, он весь свой огромный, не просто огромный свой дар, он еще собрал свою армию, он собрал свою армию литераторов, художников, философов, левый фронт искусства, что я с вами, я даже впереди вас на три шага, у меня левый фронт искусства, а имажинисты это были другие суперлевые, радикально левые, и те, и другие идут к Ленину, к Троцкому, говорят, возьмите нас, они говорят, Маяковский, я и за мной мой лев. А приходит с другой стороны Есенин, говорит, возьмите нас, я и за мной мои имажинисты, еще и христианские поэты подводы там свои тащат. А большевики говорят, не надо, ребят,
1: роняй. Есенин, тебя одного возьмем.
2: Ну, да, тебя одного возьмем, да, Сергей Александрович. А Маяковского даже одного не собирались брать. Потому что наше позднее представление, уже советское позднее представление, что Маяковский якобы сразу был назначен главным поэтом советской литературы, Советского Союза, не имеет никакого отношения к действительности. Его постфактум, после смерти уже... Долго и мучительно размышлявший на эту тему Сталин, он решил, да, все-таки, наверное, не Есенин, потому что после смерти Есенина началась эпидемия самоубийств, которая исчислялась даже не в сотнях, а в тысячах самоубийств. Сталин скорее поставил бы на Есенина, но сама по себе вот эта история со смертями, она сказала, не, Маяковский, вот все-таки Маяковский. Хотя тут тоже самоубийство, но там он больше нашел как бы составляющих для того, чтобы сделать мифа Маяковского. А других он по тем или иным причинам отринул. Мы будем об этом говорить во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

знать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: «Ключи Захара».
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
1: Сегодня мы говорим про Владимира Владимировича Маяковского. Во-первых, великого русского лирического поэта, влюбленного, кстати, в Россию, любящего Россию. Это отдельно надо доказывать. И не так сложно доказывать, потому что нынешние квази-почвенники, квази-белогвардейцы, квази-монархисты периодически начинают объявлять, что Маяковский Россию не любил. Шкловский парадоксальную вещь сказал, отлично знавший Маяковского, что в Маяковском была гордость Великоросса, великое чувство Великоросса. А Шкловский разбирался в этом, друзья мои, гораздо лучше, чем вы. Другой вопрос, что Маяковский атеист и борец, и богоборец, он, конечно, в этом смысле был абсолютный христианин, потому что он считал, что мир, семья народов и все перед великой идеей братства народов, нации должны быть равны. Но русским он никогда не переставал быть. Это раз. Два. Попалось мне на глаза в свое время, и внимательно была моя прочитана последняя из крупных высших биографий Владимира Владимировича Маяковского в серии ЖЗЛ, иноагент Дмитрий Львович Быков накатал вот этот труд. Я вообще к Быкову, литературоведу, отношусь в первую очередь за книгу о Пастернаке скорее с интересом и симпатией. Об Окуджаве книга уже отвратительна, а Маяковском просто отвратительно в Кубе. Это просто какой-то кошмар какой-то, потому что, во-первых, он его по-небратски зовет Маяком все время, а во-вторых, написать толстенный том и не объяснить нигде ни одной строкой, почему Маяковский пришел к социализму, к коммунизму, почему 90% его творчества посвящено данной теме, это, конечно, это сильно. То есть там просто отдельный Маяковский, психопат, отдельный Маяковский, который очень любит работать, очень много работает, трудоголик, непрестанный невротик. Да, ну, то есть Быков, в данном случае Инагин Быков, писал свою автобиографию, потому что он тоже невротик, он тоже психопат, он тоже много работает, он тоже пишет политические сатиры, и трам-пам-пам, все вот это. Попытка подверстать Маяковского под себя. Совершенно бесстыдная, но объяснимая. Потому что Маяковский, еще раз повторяем то, с чего мы начинали эту программу, он гений, и всем хочется как-то себя немножко с ним ассоциировать. Был и есть еще другой персонаж подобного толка. Это некто Кантор, художник и писатель, не иноагент, Максим Кантор. И я помню, когда вся эта история начинала в 2014 году, вот, и «Русская весна», Крым, Донбасс, когда все это, в числе прочих, там, и, может быть, ранее всех прочих, и я поддержал, и Кантор напрямую выступил против меня, сказав, тогда ты не трогай Маяковского, потому что Маяковский никогда бы не поддержал войны. Что, конечно, вызвало у меня реально просто хохот за рабочим столом. Я думаю, ну ты же написал целую книгу о Маяковском. Ты же ее написал. Ты, Алексей Колобродов, уже упоминал, насколько милитаристской, империалистской была позиция Маяковского во время Первой мировой войны. Какое количество текстов он написал абсолютно патриотического толка. А мне Кантор говорит, ну, типа, гражданская все изменила. Что изменила гражданская война? Гражданская война — это продолжение этих экспансий. Более того, это прямой поход Красной Советской Армии на Украину и на Белоруссию, и далее на Польшу с целью их захватить и вернуть в лоно России. Несмотря на нынешние все эти бредовые разговоры о том, что большевики создали Украину, все это чушь собачья, Украина была по факту уже отделена, создала свою государственность. Ленин писал в 19 году, что вся Украина полна бандами, одна отвратительная, одна демократичнее другой. Царит небывалая самостоятельность, и Маяковский прямо поддерживает великое шествие Красной Армии по возвращению русских, украинских и даже польских земель в состав России. Тут вообще нечего обсуждать. Ну, то есть Маяковский, если переместить в нашу современную ситуацию, должен был сказать, нет, там Украина отделилась, она должна быть свободна. Как сказали Кантор и иноагент Дмитрий Быков и вся эта чертова публика. Так Маяковский повел себя ровно обратным образом. Ровно обратным образом. Они скажут, ну, он просто поддерживал идею социализма. Друзья мои, как бы, у Маяковского было как бы две формы существования. До революционной России он был за войну и за расширение России. И после революции он был ровно за то же самое. Он во всех ситуациях он принимал сторону великой расширяющейся сильной России. И, конечно, никакие отдельные суверенные украинцы, грузины, армяне, кто угодно, вообще, у него вызвали бы отрыв. О чем можно вести речь, когда есть Москва, когда есть великая Россия, великий Ленин, великий социализм? Это должно быть самое главное, а не ваши, Ленин опять же называл, сепаратистский, мещанский идеал сепаратизма. Поэтому в этом смысле Маяковский, конечно же, с нами. Не просто потому, что я его пытаюсь подшить себя, просто он так себя вел. Когда захватывали Украину, он говорил, Украина, конечно, наша. Что тут будут обсуждать.
2: Они вспоминают всегда вот это лирическое четверостишие, вырывая из контекста, естественно, я не точно говорю «уродина», обращенная к России, которая, кстати, рифмуется с «родиной», естественно.
3: Ну, не еще надо. До Шевчука, да?
2: Да.
4: Знаете, а можно у Есенина найти строчку «Не в моего ты Бога верила», обращенная Россия, к России? Моя, да. Не в моего ты... Есенин, наверное, тоже не любил Россию. Друзья мои,
2: не надо. Лирическое чувство с мировоззрением да. – это достаточно разные вещи. Или вот такое редко цитируемое, когда Маяковский лишь только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Ну, грузин он по матушке. То есть до этого он не помнил, он считал себя абсолютно русским. И тут вот попадая, так сказать, на историческую родину, да, конечно, какое-то национальное чувство, гордость какая-то, радость, что-то в нем просыпается. Но и не более.
4: Вообще, на самом деле, есть одна забавная тема, которая почему-то не исследуется. Вообще, Маяковский казак по отцу. Он прямо из казачьего рода. Он настоящий патентованный родовой, как это называется, казак. И...
2: Получивший дворянство казаки, да.
4: Да-да-да. Казак Маяковский, казачьи тенденции в творчестве Маяковского или там казачья философия Маяковского, нет ни одной работы, даже ни заметки, ни статейки.
3: Надо подсказать.
4: Надо поработать бы.
2: Главное, отец мой дворянин, кожа на руках моих тонка.
4: На самом деле, друзья мои, а вы скажете, что я тут валяю дурака и шучу. Я не шучу. О собирании в атаге боевой с целью экспансии, она, конечно, у Маяковского казачья. То есть он, как Сенька Разин, там, Емельник Пугачев и кто угодно собирали свои в атаге, он также собрал свой лев, по сути, нацеленный на то же самое, на захват зипунов, на захват определенного пространства литературного, как Ермак прийти к царю и сказать, что я вот тебе захватил, вот я принес, бери и владей.
3: Я обращу внимание, что лефовцы, вот первые футуристы, это опять-таки южно-русские люди.
4: Да.
3: Бурлюки. Это
4: Хлебников вообще с его культом Разина, с тремя вещами большими.
2: Кафкасщина, да. Хлебников, понятно.
3: Вот единственное исключение.
2: Каменский откуда?
3: Урал.
4: Ну, тоже. Нет, вольные земли, по сути. Что там? Лившиц еще был в этой компании. Кстати, единственный из числа футуристов, который ушел добровольцем на Первую мировую войну. И один из немногих поэтов, который ушел на Первую мировую войну добровольцем. Бенедикт Лившиц, замечательный поэт, репрессированный впоследствии. Кого-то мы еще забыли.
2: Сколько... Виктор Борисович Шкловский, понятно. Шкловский, понятно, еврейское происхождение. Ну, человек в те годы, в последующие там спорно, но в те годы совершенно аномальной храбрости.
4: Да-да-да.
2: Возглавлявший правые серовские дружины боевые.
4: Да-да-да. Шкловского...
3: С одной стороны, а с другой стороны,
4: перейти
3: Финский залив по льду, это тоже, ну, определенная смелость нужна.
4: Да-да-да.
3: И я бы предложил прочесть стихотворение, потому что, когда мы говорим о поэте, необходимо разбирать его стихотворение.
4: Давайте, давайте.
3: И в этом стихотворении читается сразу несколько моментов. Это стихотворение 28-го года, когда нам говорят, что Маяковский уже давно испортился, ничего хорошего не пишет. С другой стороны, это стихотворение о любви, и, как мы замечаем по нашим передачам, зрителям всегда интересно вот отношение...
2: А девушка хочет...
3: Женско-мужские, да, и вот перейти к разговору о женщинах Маяковского. Это стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», 1928 год. И здесь, опять-таки, в-третьих, отображается вот эта вот любовь к России и его нацеленность на то, чтобы как-то оккультурить Европу, Америку, заразить социализмом. Ну, читаю. «В поцелуи рук ли гупли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав тубо, собакам озверевшей страсти. Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. 5 часов и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молний поступь, гром ровнее в небесной драме. Не гроза, а это просто ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, не пугайся этой тряски. Я взнуздаю, я смирю чувства отпрысков дворянских. Страсть и корость сойдет коростой, но радость неиссякаемая. Буду долго, буду просто разговаривать стихами я. Ревность, жены, слезы, ну их, вспыхнут веки в пору вию. Я не сам, а я ревную за советскую Россию. Видел на плечах заплаты, их чахотка лижет вздохом. Что же, мы не виноваты, 100 миллионам было плохо. Мы теперь к таким нежны, спортом выпрямишь немногих. Вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих. Не тебе в снега и в тиф, шедший этими ногами, здесь на ласке выдавать их. В ужины с нефтяниками, ты не думай, щурясь просто, из-под выпрямленных дуг, иди сюда, иди на перекресток. Моих больших и неуклюжих рук не хочешь, оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет нанижим, я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем.
4: Что-то такое я у Высоцкого есть, да? Я все равно тебя сюда...
2: Все равно я отсюда тебя заберу.
4: Заберу, да.
2: Где играют
4: в Париж.
2: Да. Парижская, в общем, история, да.
4: Да. Вот она откуда впервые я заметил.
3: Забавно. И если посмотреть на увлеченности Маяковского женским полом, то это тоже всегда мании какие-то. Он заболевает одной женщиной и не может от этого излечиться, пока не встретит другую женщину. Тут вспоминается известная история с его поэмой «Облако в штанах», которая начала писаться, где бы вы думали?
2: По
3: одной из легенд, которые в поезде из Саратова в Москву, да. Он пытался приухлёстывать за какой-то девушкой.
4: Алексей просто саратовский, поэтому Олег напирает на это, а ты, Алексей, никак не догадается.
3: Он пытался ухаживать за какой-то девушкой, и чтобы как-то объяснить ей, что он абсолютно безопасен, сказал между делом: «Я не мужчина, а облако в штанах». А потом подумал, а это же прикольные строчки, это потрясающий образ, его необходимо как-то запомнить. И все думал, что вот девушка, к которой он обратился, непременно разболтает этот образ. И он еще полчаса, час расспрашивал ее, запомнила она этот образ или нет.
4: Парадоксальный момент, важный в случае Маяковского, как будто внутренняя какая-то нацеленность на вот эту вот неудачу любовную в самом широком смысле. Вот только он влюбляется в женщин, которые вроде должны бы его любить, иногда отзываются, но все время как-то его не любят. Вот как у него. Нельзя ли так, Господи, сделать, чтобы без мук целовать? И все время ему всей жизни нельзя, чтобы без мук. То Лиля Брик, то не едет к нему в Советскую Россию одна, то другая просто с ним не хочет разделить ложе там, да. И то же самое он испытывает советской власти. Вот он тоже хочет ее без мук целовать, она не все отворачивается, никак не хочет с ним целоваться. Тут ведь дело не в женщинах. Как будто Маяковский не мог бы найти себе женщину, которую мог бы целовать с утра до вечера. Наверняка таких было множество, да. Даже не в советской власти. А что-то вот такое, что заставляло его жить этой изломанной, мучающейся, все время требующей любви жизнью, но она и была основной питательной средой его поэзии. Он без этой муки бы и не мог бы писать эти стихи. Понимаете, счастливый Маяковский не был бы тогда Маяковским. Мы очень много про это говорим, что вот он Маяковский несчастен. Вот как будто Ленин с Троцким мешали ему быть счастливым. Все-таки внутренняя характеристика, внутренний его состав не позволял ему, он даже сам себе бы никогда не позволил бы стать счастливым. Сейчас вот, наше попученическое ясиновидение все время. Вот Есенину там не дали квартиру, Есенина там в полной мере не признали, то же самое там с Маяковским так или иначе обсуждается. Вот да, Есенину дали бы квартиру, бы и Маяковский, они сели бы в квартире, поставили бы огромный дубовый стол, как бы поставили себе, макнули бы перо в чернильницу и зажили бы. Стали бы, да, и прекрасно бы жили потом. Но это просто непонимание сути этих поэтов. Они не могли, в принципе, жить такой жизнью. Более того, Есенин и Маяковский, мы напоминаем, были на самом деле с точки зрения легализации советской самыми признанными поэтами. Да, они их не рисовали самые десны, но тем не менее издали у того другого собрания сочинений. Есенин говорил, что только мне, Маяковскому и Ахматовой платят по рублю за строку. Это очень большие были деньги. У Маяковского был первый автомобиль, один из первых там, да, в постреволюционном Петрограде, Ленинграде там, да, и он прилично одевался, гастролировал, да. Зарабатывал реальные деньги. У него все было в порядке. В этом смысле. Давайте не будем воспринимать их как пасынков Советского Союза. Они нормально, они заняли ведущие позиции там, да? И слава богу, что власть не сделала с ними то, что сделала потом, там, условно говоря, с Николаем Тихоновым, которого поставили в главе Союза писателей и заставили ходить на все эти заседания и заниматься вот этой административной работой. Это судьба избавила Есенина Маяковского и сохранила их гений, избавила их от такой судьбы.
2: Потому что вся вторая половина жизни Тихонова и все написанное тогда же, это, конечно, смертный уз.
4: Почти, да, почти все. Так,
2: а смотрите, как интересно все. Вот если посмотреть на женщин Маяковского, как он их укрупняет? Как они уходят потом в творчество? Ну, кто-то, да, трагически заканчивает, и самоубийства там были, и все, вот как-то рисунок его жизни накладывается, и сколько потом там протягивается на силовых линий между выдающимися людьми эпохи, не только в России, да, если взять судьбу Татьяны Яковлевой Либерман, вот, которой посвящено стихотворение, которое Олег прочитал.
3: Там и Бродский, там и Лимонов.
2: Там и журнал «Вок», вот все это, Сальвадор Дали, да, поразительная вещь, конечно, и когда приехали молодые, Лимонов с Чаполой, она старуха уже, да, как Лимонов говорит, раскрашенная, как клоун, и этим она мне напомнила Лилю Бригину.
4: Ну, объясни, кто она, потому что все люди подумают, что Чапова старуха уже росла. Лимонов своей женой, красавицей Чаповой, приехал к...
2: Нью-Йорк.
4: В Нью-Йорк.
2: О, Бродский их привел к Либерманам. Татьяна Яковлева, любовь парижская Маяковского, которая посвящена замечательное стихотворение, она замужем за художником, издателем...
3: Александр Либерман, по-моему.
2: Да, Алекс, по-моему.
3: Если не ошибаюсь.
2: Либерман, да. И, говорит, раскрашенная, говорит, такая же, как Лили Брик. Он, говорит, примерно одного типа, видимо, женщины выбирал. Mm-hmm. Но, говорит, прошло сколько там? Прошло 50 лет, а она жадно на них набрасывается послушать про Лилю, послушать, как в России там с Маяковским происходит посмертно все. Вот, говорит, он их не отпускал. И да. Вот кому посвящена «Облако в штанах», кстати, первоначально называлась «Образ образом», но первоначально поэма называлась «13-й апостол». Mm-hmm. Марии Денисовой, барышни замечательной во множестве отношений, в Одессе как раз, ну, помните, думаете, это бредит малярия, это было в Одессе, приду в 4, сказала Мария, 8, 9, 10. Любовная история одесская, более того, как бы футуристы всерьез опасались, что они приехали на гастроли, очень успешные, что Володя останется в Одессе. Вот, надо ехать в Кишинев, уже забронированы места, без Володи это все как бы, ну, теряет всякий смысл, да, все футуристические выступления, он главная звезда. Вот, они боятся, что вот из-за барышни как бы это самое, Володя останется в Одессе. Нет, он едет в Кишинев, и, соответственно, как бы поэма там начинает создаваться. Сначала в голове, потом, видимо, вот как-то из Саратова в Москву начинает записываться. Ничего у них не получается. Вот Денисова потом выходит замуж за ни много ни мало одного из героев гражданской войны, одного из начдивов в первой конной армии Ефима Щеденко.
4: Угу.
2: Их переписка опубликована, сохранилась, да? Человек был своеобразный, скажем так. С одной стороны, конник, кавалерист, достаточно грубый, комиссар, жесткий. С другой стороны, как он ее любил. Вот эти вот любовные письма, особенно представишь, вот этот вот человеческий типаж, он то ли шахтер, то ли вот какой-то вот совсем такой вот прям... Какие нежнейшие там ей слова пишут, то думаешь как бы о нем и о ней удивительные какие-то вещи. Она продолжает общаться с Маяковским в 20-е годы. Она скульптор. Художник и скульптор. Несчастна она все равно, несмотря на вот эти вот обоюдные нежности, она достаточно несчастна в личной жизни, потому что слишком партийный, слишком грубый, слишком все время пропадает на работе. Не дает,
4: про мужа.
2: Да, не дает ей заниматься искусством. Уже, по-моему, во время войны. Вот она кончает с собой, выбросившись из окна. Вот Мария Денисова, о которой редко вот, говорят в контексте Маяковского, а между тем это муза вот, поэмы «Облако в штанах». Вот, про Яковлеву сказали, про Лилю мы много говорили в свое время. Про кого еще?
3: Про «Облако в штанах». Подожди, вот он начинает сочинять, вдохновившись Денисовой. Он возвращается в Москву, в Петроград, знакомится с Эльзой Брик, Эльзой Триалия будущей, да? В нее влюбляется. Ходит с ней несколько месяцев, полгода, где-то так, пока Эльза не решает его познакомить, собственно, со своей сестрой Лили Брик. И когда Маяковский вот переступает порог квартиры Осипа и Лили Брик, он влюбляется в Лилю и напрочь забывает про Эльзу. Вот. И в итоге посвящает «Облако в штанах» Лили Брик.
2: Напрочь забывает, это преувеличение такое, даже поэтическое, потому что дружат они впоследствии, в общем, всю жизнь. Она, собственно, его парижский такой, ну, сталкер, да? Она его, собственно, водит там, показывает магазины, они Лили гардероб от белья до, там, значит, шубок, манто и прочего покупают. Она там этим занимается. Она же знакомит его, собственно говоря, с Яковлевым. Вообще у сестричек была стратегия странная знакомить Володю с яркими женщинами. Зачем? Я не очень понимаю, потому что Лиля знакомит его, в свою очередь, с Вероникой Полонской.
3: Свободные нравы, чтобы мужчина и ходил налево, и одновременно был рядом.
2: Я не верю в эти свободные нравы. Это какая-то высшая степень манипуляции.
4: Да-да-да, да, скорее. Вот.
2: Никаких там свободных нравов. Нет, вернее, себя немного позволяли. Лилю больше, чем Эльза. Вот, в конце концов, успокоившаяся в браке с Арагоном, замечательным французским поэтом, коммунистом.
4: Коммунистом, да.
2: Реалистом, да. Лиля побольше позволяла. Ну, не надо думать, что эти свободные нравы они распространяли на своих мужей, любовников и всех остальных. Нет, это как бы такая очень авторитарная модель поведения. Поэтому, мне кажется, это такая школа манипуляции, что называется. И когда Полонская, ну, я извиняюсь, но все мы люди взрослые. Когда Полонская, он ее приглашает заночевать, потому что Яншин, муж Полонской, на гастролях, Лиля с Осипом тоже куда-то уехали в Ленинград, по-моему. А Полонская говорит, ну, девчонка, она что, ей там 20 лет, 21. 22, по-моему. Он говорит, Владимир Владимирович, а если сейчас вот приедет Лилия Юрьевна, вот, что она скажет? Вот, она скажет, живешь с Нурочкой, молодец, Володя.
3: По поводу того, что Маяковскому, как поэту, необходимо пострадать. И он сам это понимал, и та же Лилия Юрьевна Брик об этом говорила. Собственно, довольно известный эпизод, когда Лилия Юрьевна отказала ему в доме, в теле, в общении на какое-то продолжительное время и сказала: «Володенька, пока ты не напишешь большую поэму «Меня достойную», мы с тобой видеться с ним не будем». И он был отлучен от дома, подходил под окна, смотрел, как проходят всякие вечеринки в доме Лили Брик. Да,
2: а в это время приходит общий роман с большевиком Краснощековым, который был премьером Дальневосточной республики одно время, потом наркомом финансов, погорел из-за этого, чистохозяйственная история. Вот. И там странным образом, как бы вот тоже Лили нам кажется дамой, ну, скажем так, манипуляторша, играющий, да, со всеми. В общем, сама глубоко в кого-то не проникаешь, но с Краснощековым было что-то другое.
4: Примилась, да?
2: Вот, потому что она, когда его посадили, она в эту историю вписалась, искала им передачи, адвокаты, связи задействовала, в том числе чекистские. Вот, и в итоге как бы дочь его, Уэлла, ее звали, да, фактически она ее удочерила.
4: Угу.
2: Тоже вот
4: в Лиле были яркие черты, неожиданные, да, потому что они очень многие отзываются совершенно с Лили отвращением.
3: Помогала и Николаю Глазкову, и Борису Слуцкому.
2: Ну, это поэты.
3: И Параджанову помогала.
2: Здесь проворовавшийся коммунист, да.
4: Но тут еще и ребенок фигурирует, что о ней говорит как-то особенно в данной истории.
3: Маяковский написал в итоге большую поэму про это. И вот есть такая замечательная книга Леонида Фридовича Кацеса про Маяковского, Владимира Маяковского. Это издательство «Аргали», Москва, 2004 год. Давно не переиздавал, и сейчас не знаю, переиздастся, нет. Кацес поддержал специальную военную операцию, умер несколько лет назад. Потрясающий совершенно исследователь Маяковского, Мандельштама, Жаботинского и многих-многих других. Да? И вот он показывает, как Маяковский, который постоянно заявлял, декларировал, что он никаких книжек не читает, у него все это природное, он сам все выдумывает. А на самом деле он читал и Достоевского, и Розанова, которых мы уже сегодня упоминали. И вот именно поэма про это не только про любовь, про секс, про страсть, как это подается, ну, декларативно, опять-таки, на обложке лицо Лили Брик. Это еще вот...
2: Пижаме.
3: Да.
2: По тем временам немало.
3: Смотрите, вот прочитаю буквально один небольшой отрывок, который называется «Телефон бросается на всех». «Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки, разинув оправу, погром звонков громя тишину, разверг телефон дребезжащую лаву. Это визжащее, звенящее «это» пальнуло в стелы, старалось взорвать их. Звоночники, тыщи, а стен рикошетом под стулья закатывались и под кровати, а пол с потолка звоночище хлопал и снова звенящий маячище точно взлетал к потолку, ударившись об пол, и сыпало вниз дребезгою звоночный. Стекло за стеклом, вьюшку за вьюшкой тянуло звенеть телефонному в тон, тряся ручоночкой дом погремушку, тонул в разливе звонков телефон. От чего разрывается телефон? От чего вот вся эта катавасия образов? Не только из-за страсти. Леонид Фридович Кацис показывает, что, наследуя Достоевскому и Розанову, Маяковский пишет про это, про самоубийство. Это тоже одна из главных его тем. И Достоевский в том же «Преступлении и наказании», в других больших своих романах, тоже, когда прописывает про это всегда курсивом, и про это Смердяков, допустим, думает, про это, про самоубийство. Убийство. И у Маяковского здесь тоже.
4: Я вспомнил сейчас, что Есенин, когда был на Кавказе, это, соответственно, 24-м году, да, он говорит там одному из своих знакомых, который чуть ли не тогда это и записал. Вот увидите, и я, и Маяковский покончили жизнь самоубийством. Вот такой Есенин понимал, читая Маяковского, ну и про себя, естественно, тоже понимал, что не позволяло ему поверить в долгую их счастливую жизнь.
2: Да.
4: Вот смотрите, завершая наш разговор, я только один парадокс отмечу. С одной стороны, мы говорили о Маяковском как о человеке с обнаженной нервной системой, как и положено великому русскому поэту, о его любовях, о его страстях, о его муках. Но при этом, если посмотреть на огромную часть мемуаристики, посвященную Маяковскому, он горлан-главопарь, он держит огромные залы, он мужественный, он харизматичный, он не боится перешучиваться с рабочими, со своими, как сегодня сказали бы, хейтерами, он ведет за собой огромную огромную массу человеческую и литературную свою ватагу и со всем этим справляется. Он, на самом деле, отличный организатор и вообще человек-машина, такой организованный бунт, как это позже у Лимонова было. И в этом, кстати, либо нет никакого парадокса, потому что один человек вправе и в силах совмещать и то, и другое. А если есть в этом парадокс, то это главный парадокс русской литературы, потому что она, конечно же, населена глубоко чувствующими, сильными людьми, каким и был Маяковский. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: До новых встреч.
4: И Алексей Клабрудов.
2: До свидания.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.
10: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве 7 утра, в Челябинске 9 часов, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Турция рассчитывает возобновить переговоры по Украине до конца лета. США и Иран снова обмениваются ударами. Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром в Бангкоке. Подробности далее. В Турция рассчитывает до конца лета возобновить переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом рассказал РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, стремясь добиться возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом. Россия и Украина в прошлом году провели 3 раунда прямых переговоров в Стамбуле и обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о завершении очередной атаки на Иран. Она продлилась 6 часов. Поражены системы ПВО, береговые радары, хранилища ракет и беспилотников, а также иранские корабли. США впервые использовали при атаке ударные морские дроны. Корпус стражи Исламской революции Ирана, в свою очередь, ударил по базе шейха Саа в Бахрейне. Там поражены ангары для вертолетов и самолетов, комплекс РЭП и командный центр управления беспилотниками. В Кувейте на американской базе Али Ас-Салем уничтожены резервуары с топливом из РК «Патриот», а на базе «Ахмад Аль-Джабер» радиолокационная система. В Иордании на авиабазе «Принц Хасан» сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов. Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в перечень террористов и экстремистов в России, скончался в результате осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Об этом свидетельствуют предварительные результаты обследования, сообщили в офисе политика. Там добавили, что свидетельство о смерти выпишут только после получения результатов токсикологических и микроскопических исследований. Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что задействовал все возможные ресурсы после смерти сенатора, который за несколько дней до своей смерти вернулся с Украины. Граждане России не обращались в российское посольство в Таиланде в связи с пожаром в Бангкоке, рассказал РИА Новости зав. Консульским отделом дипмиссии Илья Ильин. Он добавил, что по последней информации опознано только 10 из 27 погибших, среди них один иностранец, гражданин Лаоса. Пострадали при пожаре, возникшем в баре, 63 человека, 27 находятся в критическом состоянии. В Москве остановлено движение на Сокольнической линии метро от станции Сокольники до бульвара Рокоссовского. Обратно поезда следуют с увеличенными интервалами, рассказали в столичном Дептрансе. А ранее чиновники информировали об увеличении интервалов движения на восточном участке ветки для проверки инфраструктуры. Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна Бави. Как сообщает Примгидромет, ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории края ожидается ухудшение погоды. По прогнозу выпадет до 90 мм осадков, что почти соответствует месячной норме, а ветер усилится до 22 метров в секунду. На реках ожидаются паводки с подъемом уровня воды до 2 метров. Жителям и гостям региона рекомендуют ограничить поездки. Последствия тайфуна Бави оценивают на Тайване. Это был самый крупный шторм, обрушившийся на остров 1987 года. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутник и в Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
12: Дорогие друзья, всех приветствую на Радио Спутник. Меня зовут Александр Букарев. Напоминаю про наши соцсети сразу же. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Прямо сейчас к трансляции подключайтесь, с нами общайтесь. Ну и саму трансляцию, конечно же, смотрите. А мы прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости с блогером, автором Телеграм и Макс-каналов Дон РФ Роман Донецким. Роман, приветствую.
13: Доброго утра.
12: Что ж, начнем с такой новости, которая связана с Турцией, с Украиной, с возможными переговорами или невозможными переговорами. Вот сейчас как раз и будем выяснять. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами стран Запада вопрос возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ну, стоит напомнить, что совсем недавно состоялся саммит НАТО, как раз Турция была принимающей стороной, и, собственно, этот вопрос также поднимался, но хотелось бы обсудить немного опосредованно. А в чем интерес Турции? Зачем этот вопрос поднимать прямо сейчас, когда вроде бы никаких даже предпосылок прямо сейчас к этому нет?
13: Ну, во-первых, предпосылки, они же не сами возникают, их так или иначе организовывают. Турция вообще с самого начала конфликта, даже, можно сказать, еще до его начала, старалась выступить посредником и получить полагающиеся за это преференции. То есть в этом плане турки не меняются, и линия турецкой внешней политики тоже ни разу не меняется. Как шло, попытки посредничества Таги идут еще с самого начала 20-х годов в той или иной форме. Более того, после этого виража эскалации, так или иначе, попытка поговорить снова, она неизбежна в принципе. Она неизбежна в принципе, и эта попытка уже продумывается, скорее всего. И как площадка Турция традиционно подходит. Там был не один раунд переговоров, там все дело плюс-минус привычно, так что турки себе не изменяют.
12: Но вот сейчас тогда любопытно, а насколько площадка турецкая выгодна, ну или удобна, как для России, как для Украины? Потому что у Украины есть не самый приятный опыт. Она каждый раз там получает по загривку, потому что приезжают туда, приезжают наши переговорщики и очень хорошо проходятся по их знаниям, по их возможностям. Ну и, собственно говоря, выставляют те условия, по которым Россия изначально и выступала в нынешнем переговорном процессе. Ну, хотя можно ли его назвать прямо сейчас переговорным процессом? Ну, предположим, что сейчас некоторая пауза. Но если мы будем рассматривать какие-то еще варианты, вот какая страна может предположительно стать вот тем самым возможным местом переговоров, встреч и всего остального? Потому что вот от Зеленского, понятное дело, постоянно поступают вот эти предложения с тем, чтобы встретиться лично руководителем. Но если говорить не про руководителей, а про переговорные команды, а вот какая страна могла бы стать принимающей стороной вот в этом вопросе?
13: Да, в принципе, любая, кроме стран, напрямую вовлеченных в конфликт. Турция удобнее территориально, Турция удобнее тем, что поддерживает торговые, экономические, дипломатические связи активно и с Киевом, и с Москвой. То есть ближайшая страна, которая имеет нормальные отношения с всеми участниками конфликта. Не более того, точно так же подходит любая из арабских стран. Точно так же может подойти любая из африканских, но вряд ли кто-то там чего-то организует. Точно так же, как в Латинской Америке, далеко сильно. Просто географически далеко и неудобно. Площадка на самом деле не важна. Турки претендуют на большее. На роль посредника, такого себе арбитра, который примирит стороны. И который, само собой, в силу этого поучаствует, так или иначе, в формировании будущего договора и получит от этого какие-то преференции.
12: А Турция таковой может быть? И вот вообще у нее есть на это шансы? Просто я напомню для наших слушателей, что совсем недавно очень активно вставал вопрос по поводу F-35. Вот как раз это обсуждалось на саммите НАТО. Как раз Реджеп Тайип Эрдоган с Дональдом Трампом говорили, как поставить те самые истребители, что для этого нужно. И во многом как раз условием для их поставок было, ну скажем, отказаться от наших систем ПВО, то есть от С-400. И вроде бы не сказать, что прямо сейчас Турция, ну, такая нейтральная страна, все равно они часть НАТО, они сотрудники Соединенных Штатов, а особенно когда они отказываются от наших технологий в пользу чужих, тут уже, ну, как будто бы не стоит говорить о нейтральности.
13: Так и все переговоры на турецкой площадке завершились тем, чем завершились. На данный момент они довольно все равно все прошедшие раунды предварительные. Нормальный переговорный процесс вообще возможен, когда определится плюс-минус, сторона, которая имеет абсолютный перевес на поле боя. Сейчас попытки украинского наступления дронов, эта новость еще интересна тем, что показывает некие временные рамки, на которые деньги выделены и средства для вот этого самого наступления, то есть конец лета. Понятно, что до бесконечности поддерживать такой процесс противник не может. Вложены сумасшедшие деньги, шло явно накопление. Ну и когда все это закончится, а наше ПВО, соответственно, все больше и больше приспосабливается к атакам противника, более того, мы наносим уже удары, то настанет очередное время поговорить.
12: А получается, вот вы сами сказали о том, что, ну, все-таки подготавливаются вот эти самые предпосылки для переговоров создаются. Можно ли смотреть вот на подобное высказывание, как, ну, такая очередная медийная кампания, подготавливающая к возможному новому этапу переговоров? Потому что там что-то, скажем, у Украины уже не получается, серьезные проблемы на фронте, поэтому надо там, не знаю, притормозить или что-то там выбить какое-то опять мирное время на короткий срок. Ну, скажем, там, без ударов по энергетике, по еще чему-то. Вот такое может быть?
13: Еще как может. Конец лета. Если даже всерьез взять, что начнутся какие-то контакты, это месяц-два где-то. Это явно не одна встреча. Это пауза перед зимой. Это пауза перед зимой. Зимы и в Европе, и в Киеве очень сильно боятся. Помню опыт предыдущих зим, когда мы выносили вражескую энергетику. Они очень боятся повторения вот такого сценария, тем более, что все там держится буквально сшито на живую нитку. Во многом у них этот дедлайн во многом и сформирован тем, что дальше будет осень, дальше будет зима. В наших краях затяжной осени мягкой не бывает. Уже к ноябрю нужно ждать холодов. Световой день резко сократится, и проблемы с энергетикой до Киева станут номер один. Даже этим летом на всплесках жары там шли отключения энергетики. Без всяких ударов, без всякого воздействия нашей армии. Плюс в Киеве начали задумываться наконец-то о том, что они сотворили. Вчера террорист, экстремист и просто урод Флэш выступил с тем, что внезапно Россия начинает применять дроны с искусственным интеллектом. И что мы имеем возможность, оказывается, на Украине про это догадались. И наращиваем свои возможности выносить буквально все на глубину до 100 километров. Это он, конечно, оптимист. Наши новые дроны с искусственным не на 100 километров работают, а до 550. И, собственно говоря, вот то, что они сотворили, выпустив новое поколение дронов, теперь может вполне себе прилететь им в ответ. И начинают уже прилетать, причем довольно хорошо прилетать.
12: Ну а вот, кстати, уже... по поводу дронов с искусственным интеллектом, а разве у нас не давным-давно уже дроны с искусственным интеллектом?
13: ФПВ, поле боя, да. Сейчас появились массово молнии и герани, которые достают на значительных глубинах. В принципе, у них давным-давно были ФПВшки поле боя с этим делом, а появление Хорнета, то есть дрона, способного доставать на 100-150 километров, это переход войны в новое качество. У нас этого качества по вполне себе понятным причинам не хотели. Любая эскалация – это в первую очередь удар по территории, по мирным людям. Мы за этим никогда не гнались, не гонимся и гнаться не будем. Но Киев сам начал вот эту войну. Киев сам попытался поиграть в уничтожение полной блокаду прифронтовых территорий. Ну, соответственно, сейчас... что-то подобное начинает происходить в украинском уже пограничье и в ряде крупных городов.
12: Ну и, собственно говоря, мы это наблюдаем в ежедневных сводках. Ну хорошо, тут ситуация понятна. На время оставим пока тему Украины. Перейдем к другой, очень яркой, конечно, теме, касающейся смерти террориста и экстремиста, ну точнее, признанным в России террористом и экстремистом, Линдси Грэма. Тут действительно неожиданная была новость с тем, что он ушел из жизни, хотя подходит ли здесь подобное высказывание в отношении такого человека, который, напомню, для слушателей, которые не так сильно осведомлены, кто этот человек который выступает.

0: склеротического сердечно-сосудистого заболевания. А, да, конечно, выговорить достаточно сложно, но, собственно говоря, вот такая причина. Единственное, не прям в это верится на все 100%. Вот как вы считаете, нет ли здесь каких-то подводных камней во всей этой истории с его уходом? Потому что буквально за день до этого он улыбчивый, довольный, без всяких проблем гулял по производствам Украины. Он как раз приезжал встретиться с Владимиром Зеленским, улыбался, смотрел на дронов-перехватчиков и, в общем-то, говорил о том, что Соединенным Штатам стоит очень активно торговать с Украиной и обмениваться опытом.
1: Не только касательно Украины, он был еще ярым противником Исламской Республики Иран.
0: Да, конечно.
1: И допускал заявление, что ее нужно уничтожить. И тоже, просматривая иранские СМИ, интересный момент. Там подчеркивали, что он на днях что-то подобное, как про нас, заявлял и про иранцев. И тоже планов было громаде. На самом деле, Линдси Грэм был, скорее всего, лоббистом крупных оружейных компаний. Как и любые американские ястребы, вспоминая бессмертную классику кино, там все просто так, кроме денег. И, соответственно, своей истребиной политикой обеспечивал заказы американским же компаниям. Те же дроны, которые он так красиво держал в руках, они используют программное обеспечение США. И он был человеком, который буквально поджигал войны, дабы эти войны приносили прибыль американскому оружейному бизнесу. За что его, собственно говоря, в мире так и любили. А насчет смерти ничего странного не вижу на самом деле. 71 год. Длительный перелет с Европы в Америку. Скорее всего, нарушение сна, потому как часовые пояса. И активная работа ковал железо, опять же, цитируя классику, не отходя от кассы. Ну и доковался. Хотя в Соединенных Штатах попытались разогнать версию, что это мы убили.
0: Ну, там есть, да, есть версия, что мы убили, есть версия, что иранцы. Среди наших есть версия, что украинцы, потому что они там что-то внутри не поделили. Ну, или, не знаю, Линдси Грэм прилетел с неприятной новостью, сказав, что вот давайте нам нужно что-то там, деньги, оплата или что-то еще. Все-таки он скорее на украинском финансировании, чем на американском в том числе. А может вот такое быть, что украинцы что-то не поделили и все-таки за этим что-то скрывается? Или мы отметаем все эти конспирологические теории и оставляем официальную?
1: Ну почему конспирологические? В смерти любого крупного политика, тем более такого одиозного, как Грэм, все это всегда рассматривалось, рассматривается и рассматриваться будет. Тут такой момент, нам он не мешал, например, примерно никак, все-таки он не принимает окончательное решение, он один из сенаторов, который лоббировал оборонку. Уйдет он, придет другой сенатор, который будет лоббировать оборонку. Оборонка в США – это серьезная сила, которая найдет уж как-то очередной русофобский голос. Иранцам это тем более 100 лет не надо. Еще раз, просто говорящая голова. Что касается украинцев, деньги распределяют не они. Деньги распределяют не они, ни разу. Вот какие-то внутриамериканские разборки – это в теории вполне возможно. Именно внутриамериканские. Все-таки это огромный рынок, огромные средства и огромное влияние. У него были явные конкуренты на почетное место главного ястреба. У него были и оппоненты. Он мог что-то где-то как-то в финансовом плане подвести или не сделать, или наоборот, сделать слишком много, больше, чем заказывали. Я бы скорее внутриамериканскую версию, если уж ударяться в конспирологию, рассматривал бы. Все-таки отравить американского сенатора на Украине, понятно, что там тело обследуют всеми возможными способами. И что за это может прилететь так, что мало не покажется.
0: Ну, это правда, просто в последнее время с Украиной столько всего связано. Вот эта ситуация, значит, в Марокко, которая обсуждалась очень активно, да и до сих пор обсуждается с Ермолаевым. Очень просто Украина во многом замешана, поэтому отметать эту теорию сразу трудновато. Но, в принципе, да, возможны внутренние терки. Но хотя у нас вот слушатель, мне кажется, прекрасно описал, его убила немотивированная ненависть, и с этим можно согласиться. Если мы вот еще перейдем чуть дальше. Украина все-таки же намерена производить собственные ракеты «Патриот». И говорится о том, что Украине потребуется минимум 3-4 года для запуска собственного производства ракет для ЗРК «Патриот» в случае получения лицензии со стороны США. И хочется уточнить, а вообще лицензия подобного рода будет Да.

0: дадут разрешение, и возможности вот эти самые будут, чтобы даже за 3-4 года подобное создать, потому что вот есть, например, пример, извиняюсь за тавтологию, есть пример Японии, которая даже в мирных условиях при развитой оборонной промышленности занималась этим несколько лет.
1: На Украине патриоты с высокой долей вероятности производить не будут. Во-первых, максимум, что может Украина, где нет ни одного из предприятий цепочки, а эта цепочка очень длинная, от ракетного топлива и до непосредственно сборки, делать только крупноузловую сборку. Это как якобы украинские ракеты, все элементы которых приходят с Европы, и что-то мне подсказывает, что в основном в Европе и скручиваются. А лепится к ним украинский шильдик условно. Это не мы бьем ракетами, это бьют ракетами украинцы. Мы тут ни при чем. Аналогичное, скорее всего, произойдет и здесь. Есть Польша, есть Германия, есть Франция. Страны, которые вполне себе способны это производить. Это страны НАТО, в которых есть соответствующие промышленные цепочки, возможности, высококвалифицированные рабочие опыт, в конце концов. А что к этому будут крепить украинский шильдик, то тут расчет простой. Война явно не последняя, войны НАТО будет продолжать, как конфликт с тем же Ираном показал, зенитных ракет много не бывает. Развернуть дополнительное производство, отщипнув на него деньги с финансирования Украины, то есть не требуя отдельного финансирования у своих парламентов, дабы шума не было про излишнюю милитаризацию, это просто гениальное решение. А там что попадет на Украину? Ну что-то попадет, наверное. Будет зависеть от того, как будет общая ситуация в мире. Те же «Фламинго», которые так пиарили, это, по сути, запредельно упрощенная ракета натовская, запредельно просто упрощенная за счет падения качества, чего не жалко. Но в конце концов линия то останется, можно что-то и посерьезнее делать. Так, думаю, будет и здесь. Европа и НАТО раскачивают свой оборонный потенциал, именно свой. Украина – это хорошая тема, чтобы пропихивать огромные деньги на раскачивание оборонки – без обычных обсуждений в стандартное мирное время просьбы выделить дополнительный военный бюджет в странах Запада всегда вызывали скандал. А сейчас никакого скандала нет. Это же не наращивание обороны, это помощь Украине, в конце концов. Там это СМИ уже давным-давно раздули, как едва ли не святое дело, и вопросов не возникает. Что все эти площадки, те же вчера новость была, дроны производятся в Германии. Понятно, что наша война закончится, а производство дронов в Германии останется. Так и здесь. Это не более чем раскачка европейской оборонки.
0: Угу. Ну, то есть ее больше даже объяснение. Удобная, удобная позиция, но тогда здесь все становится ясно. Остается одна у нас тогда новость, которую мы еще не обсудили, но она в какой-то степени даже, ну, смешит, потому что в очередной раз говорится о том, что вот Финляндия, значит, готовит свои возможные убежища, да и все остальные европейские страны посматривают на Хельсинки, говорят, что вот какие у вас прекрасные укрепления. На самом деле под Хельсинки расположена сеть гражданских убежищ, способных принять почти 1 000 000 человек в случае военного нападения или применения оружия массового поражения в мирное время. Понятное дело, что подземные сооружения используются как спортивные залы, бассейны, парковки, детские площадки, но прямо сейчас они их начинают проверять. Вот эти проверки, подготовки, они правда боятся? Или, ну, это все опять показуха? Просто есть ощущение, что не настолько уже много об этом говорят, что сами в это поверили.
1: Ну, начнем с того, что в этих убежищах в случае гипотетической ядерной войны людям придется прожить полгода. И хороший вопрос для начала. Есть ли там запас на полгода продуктов, медикаментов, чистой воды, средств гигиены, топлива? Ведь убежище придется и обогревать людей, кормить, поить, одевать так или иначе, куда-то сбрасывать канализационные стоки. Это очень дорого. Я вспоминаю советские убежища, у нас особенно в 60-е, 50-е пытались построить сеть противоатомных бункеров, потом за этим стало поспокойнее, потому что все поняли, что держать их в постоянной готовности, ну нереально, ни один бюджет не потянет просто-напросто, тот же полугодовой запас продуктов даже на 10-20 тысяч человек в убежище, плюс как полгода в полутьме, вот в тех условиях максимальной скученности, ну это нереально. Прости господи, выйти под ядерный взрыв в гумании, что ли, выглядит и слышится. Так что население по низу, конечно, там боится, его пугают. Его регулярно пугают неадекватно якобы России, которая вот-вот ударит ядерными боеголовками и сожжет Европу. Зачем нам это делать, никто не объясняет, но пугать пугают. Не все же люди критически, в конце концов, относятся к пропаганде. Далеко не все. А насчет реальной, ну, это, опять же, очень хороший способ освоить бюджетные деньги. Страшно будет, никогда их проверят, когда они попытаются туда вот продовольствие, медикаменты, опять же, тащить и далее по списку. Но я думаю, этот момент не настанет, потому что вот это уже как раз сильно дорого.
0: Ну, а, собственно, а кто мешает это продовольствие не тащить, а те самые деньги положить в карман? Это же куда удобнее, куда привлекательнее.
1: Да никто не мешает. Я больше скажу, думаю, что в том же Хельсинки так и примерно и происходит. Вспоминается пример Албании. Там в период еще 20 века, второй его половины, попытались построить убежище для каждого жителя. Выстроили кучу бетонных бункеров без средств вентиляции, без всего необходимого для выживания. Зато все население страны было занято работой. Оно-то, конечно, бессмысленная абсолютно работа, но работа же.
0: Действительно. Ну ладно, собственно, обсудили мы все необходимые темы. Спасибо огромное за комментарии, как и всегда, и спасибо, что подключились в такое раннее утро. Блогер, автор телеграммы Макс-каналов Дон РФ Роман Донецкий был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, Ольга Дубровина. Здравствуйте. Системы ПВО и средства РЭП отразили атаку беспилотников на Московскую область. Над регионом сбит и подавлен 81 дрон, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что беспилотники уничтожены над Одинцово, на Рафаминском, Рузой, Раменском, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломны. 3 человека погибли в поселке Пионерские. В Истре при падении беспилотника еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных домах. В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом. 2 человека пострадали, им оказывают помощь. 2 частных дома повреждены в деревне Бабкино и 1 многоквартирный в Можайске. Никто не пострадал. В течение ночи с ограничениями функционировали столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Во Владимире в результате падения беспилотника поврежден многоквартирный дом. В одной из квартир выбиты окна. Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 39 человек, из них 8 детей, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он добавил, что часть эвакуированных находится в пункте временного размещения. Остальные у родных и близких. На месте ЧП работают оперативные службы. Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о завершении очередной атаки на Иран. Она продлилась 6 часов. Поражены системы ПВО, береговые радары, хранилище ракет и беспилотников, а также корабли. США впервые использовали при атаке на Иран ударные морские дроны. Корпус стражи Исламской революции Ирана, в свою очередь, ударил по базе Шейх Иса в Бахрейне. Там поражены ангары для вертолетов и самолетов, комплекс РЭП и командный центр управления беспилотниками. В Кувейте на американской базе Али-Ас-Салем уничтожены резервуары с топливом из РК «Патриот», а на базе Ахмат-Аль-Джабер радиолокационная система. В Иордании на авиабазе «Принц Хасан» сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов. Движение на Сокольнической линии московского метро восстановили и вводят в график, сообщили в столичном Дептрансе. Ранее движение было приостановлено на участке от станции Сокольники до бульвара Рокоссовского. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Бурятии, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным регионального главка МЧС, подземные толчки зафиксированы в Тункинском районе. Эпицентр находился в районе села Кырен. Там проводится обследование зданий и сооружений. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Напоминаю опять же про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Заходите, подписывайтесь, читайте самые актуальные новости. Кроме того, можно прямо сейчас подключиться к трансляции. Как и всегда, чат для вас открыт. Пишите ваши мысли, ваши размышления по тем темам, которые мы поднимаем. Ну а также можно подключиться к трансляции и смотреть, вот как я, например, сейчас в камеру всем машу. А прямо сейчас с нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, приветствую вас. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Что ж, поговорим сначала о учениях, которые прошли между Россией и Китаем. Россия и Китай провели морской этап учений «Морское взаимодействие 2026» в Желтом море. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. В ходе маневров экипажи совместного отряда отработали отражение атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, а также применили средства радиоэлектронной борьбы. Ну и, собственно, много всего отработали. Хочется узнать, как какое значение вот подобные учения имеют между Россией и Китаем, потому что ну, не так часто мы их наблюдаем, хотя периодически они, конечно, происходят, но все равно вот это, что ли, боевое взаимодействие между нашими странами, оно остается таким опосредованным на фоне экономических, на фоне туристических взаимодействий между нашими странами. Вот какое это значение имеет?
6: Принципиальное, я бы так сказал. Ну, на самом деле, сказать, что не так часто, это было бы, наверное, недооценка все-таки этих событий, потому что они, учения российско-китайские происходят ежегодно уже больше 20 лет. Причем в нынешнем году, может быть, даже не самый масштабный, хотя мы посмотрим, как будут развиваться. В 22-м году 6 было учений, среди них вот морское это взаимодействие, оно является лишь частью. Там есть еще и сухопутные учения, есть и военно-воздушные. В общем, ну как на военном языке военных называется боевое слаживание, но примерно вот так это все происходит. И происходит это, я замечу, с завидной регулярностью. Не было ни одного года, чтобы пропустили вот эти самые учения. Вот в данном случае это происходит все. Вот именно морская часть этих учений происходит в Желтом море, а так это и в Южно-Китайском море происходило, там и близ Владивостока. То есть В общем, мы демонстрируем, это как бы такой сигнал миру, что нас просто так вот голыми руками не возьмешь. Да? И, в общем, Россия и Китай стоят, вот если раньше была такая формула у китайцев, по крайней мере, что мы с Россией стоим спина к спине, то есть каждый защищается от собственных врагов, то сейчас такой, знаете, идет потихонечку постепенный такой переход от этой формулы, стоим плечом к плечу. Мне прям кажется, сейчас пока еще не до конца, но все ближе и ближе, так сказать, плечи смыкаются, да, вот в едином таком боевом строю. Так что меня радуют вот это именно военное взаимодействие, и оно, видите, обращено, так сказать, на Индо-Тихоокеанский регион. То есть вот мы здесь друг за друга горой, что называется. И каждый год мы это подтверждаем. Слава Богу.
5: Ну да, действительно. Но, собственно, сигнал, вот вы сказали, для всего мира, а хочется выделить один определенный остров, одно определенное направление, а именно Тайвань. Все-таки прямо сейчас до сих пор, ну, такое идет активное обсуждение, что же будет между Китаем и Тайванем, что же будет впоследствии между Китаем и Соединенными Штатами. А мы вот во всех этих военных учениях, в том числе принимающих участие, отрабатывая, ну, конечно же, все связанное с флотом, с катерами, мы будем принимать потенциальное участие в случае возможного конфликта или нет? Мы останемся нейтральной стороной?
6: Я этого совершенно не исключаю, но это возможно в том случае, если Китай обратится к нам с подобного рода просьбой. Вообще говоря, конечно, у нас позиция абсолютно, так сказать, стабильная, неизменная. Тайвань является частью Китая, и никакой другой трактовки быть не может. Собственно, американцы тоже признают это. Они просто провоцируют Китай, так же, как они провоцировали нас на Украине. Китай прекрасно понимает, что происходит на Украине. У него абсолютно та же практически зеркальная ситуация под боком в Тайване. Его постоянно пытаются спровоцировать начать боевые действия. Там и Нэнси Пелоси, этот приезд ее, так сказать, запомнился. То есть вот как раз-таки вот эта двойственность, она абсолютно вызывает недоумение у разумных людей, которые, ну то есть не укладывается в голове, как можно с одной стороны признавать Тайвань частью Китая, как это делают американцы, а с другой стороны говорят, что мы будем Тайвань защищать. Ну, совершенно какая-то ситуация бредовая. Но, тем не менее, вот в этой самой такой шизофренической ситуации нам всем приходится жить. Ну, что делать, да? Вот такие вот они, наши вот эти самые бывшие партнеры, да? То есть, ну, я думаю, что если Китай попросит, мы ему поможем. Если нет, то, возможно, Китай считает, что он и сам справится с этой ситуацией. Но пока, по крайней мере, ему кажется, что он справится. Ну, посмотрим. Там ситуация может развиваться стремительно, потому что подбивают не только Китай, провоцируют. Сначала провоцировали страны АСЕАН, там Малайзию, так сказать, и так далее, и Филиппины. Сейчас провоцируют Южную Корею с Японией. Не хотят они воевать, так сказать. Да, американцы не хотят воевать сами. Они хотят, естественно, как и на Украине, устроить там такую прокси-войну. Вот. Ну, пока держится Юго-Восток Азии, не сползает вот в эту конфронтацию, такую откровенную с обстрелами. Посмотрим. Надеюсь, вот Китаю, в отличие от всех, Китай готов терпеть, ждать, так сказать, столетиями. Он знает, что Тайвань его, ему спешить абсолютно некуда. А американцам нужно быстро устроить, так сказать, даже не победоносную, а какую-то молниеносную войну, так сказать, чтобы Китай втянуть вот в эти самые разорительные военные действия. Ну, Китай ничего, Китай пока что, Китай справляется, слава Богу.
5: Ну, Китай-то потерпит. Но вот, Павел Петрович, я не могу тогда не спросить. Вы сказали, что вот пока что терпят еще и вот эти другие страны, которых потенциально могут втянуть в это противостояние, именно Соединенные Штаты этим могут заняться. Вот как считаете, что может стать именно катализатором? Потому что вы так сказали, пока что вот не началось. Но вот что может такое произойти, что может сподвигнуть к тому, чтобы вот этот взрыв состоялся?
6: Мне кажется, прямой приказ Соединенных Штатов Америки. Соединенных Штатов. Вот заметьте, американцы в свое время организовали победу Малайзии в суде с этими самыми пресловутыми островами в Южно-Китайском море, да? Казалось бы, ну вот, международный суд, значит, объявил решение, что Китай не прав. Эти острова принадлежат не ему, а вот там Малайзии, к примеру. Американцы, ну так воюйте, ребята, что ж, так сказать, за свои-то, за свою-то территорию. А те говорят, да нет, ну, собственно, выиграли и выиграли. В общем, на самом деле Юго-Восток Азии, он вообще не стремится воевать. За исключением, пожалуй, милитаристской Японии, да, у которой есть свои, так сказать, тараканы там древние, никто воевать-то особо не хочет. А Японии пока на сегодняшний день воевать особо нечем. То есть это страна, которая, которую лишили, в общем, самых главных вооружений, совершенно намеренно американцы. Поэтому Япония тоже не стремится. Но американцы, они полные хозяева положения и в Южной Корее, и в Японии. И у меня такое ощущение, что они просто японцам могут приказать. Другое дело, подчиняться ли японцы, потому что ну, это слишком, так сказать, дорогая цена может оказаться. Все-таки Китай – это могучая ядерная держава, в отличие от той же самой Японии. Поэтому японцы, возможно, приказ этот уже поступил, а японцы брыкаются. То есть они всеми силами пытаются удержаться все-таки в какой-то такой вот в нейтральном такой статусе, хотя у них тоже есть спорные острова с Японией, но воевать за них, с Китаем, но воевать они не хотят с могучей ядерной державой. А американцам очень надо, вот понимаете. И вот тут вот такой вот баланс. Вот сейчас вот у них новый премьер-министр, который вроде бы такой проамериканский, женщина это в Японии. Возможно, американцы рассчитывают на то, что она будет более, так сказать, решительно, да, выступать за Тайвань. Ну, сказать тут сложно. Там игра такая, знаете, многоходовая, многоплановая. Но в результате пока на сегодняшний день Китай смотрит за всеми этими телодвижениями, так сказать, с разных сторон, но сохраняет вот такое предельно каменное лицо, я бы так сказал. Другое дело, долго ли продлится, его могут спровоцировать как-то более откровенно. Ну, посмотрим.
5: Вот, кстати, по поводу провокации, по поводу покерфейса китайского, все-таки опять начинается такой, ну, я бы сказал, вялотекущий конфликт между Ираном и Соединенными Штатами. Не поворачивается язык сказать о том, что вот прям горячая фаза вновь. Да, удары с одной стороны, с другой стороны, ответ на ответ. Вот Иран ударил ракетами по военной базе США в Иордании, как минимум есть сообщение недавно поступившее. И, собственно говоря, Армузский пролив прямо сейчас опять закрыт. Единственное, что тоже идет вот эта медийная борьба между Ираном и Соединенными Штатами не только за право владения Армузским проливом, но и за право владения информацией о том, закрыт он или нет, для того, чтобы ну, вот, те самые рынки нефти сдержать. А, собственно, если мы прямо вот сейчас будем смотреть на ситуацию, вот, в том числе с Китаем и Тайванем, вот этого Южно-Тихоокеанского региона, вместе с проблемами с нефтью, вместе с вот этим конфликтом Ирана и Соединенных Штатов, вот этот кризис между США и Ираном, насколько сильно он может вот стать той самой провокацией для Китая, для возможного вступления там, ну или не то, что вступление, а даже просто возвращение Тайваня в свое русло. Или, может быть, пока что это вот просто исключительно там американская проблема, которой они занимаются опосредованно. Ну и, собственно говоря, все страны, которые вот по эту сторону мира находятся, они будут просто, ну скажем, более аккуратно относиться к ресурсам, будут опять, ну, например, договариваться с Россией или Китаем по поводу возможных поставок.
6: Ну, с Китаем-то нет, Китай сам договаривается.
5: Ну, Китай себе запасы сделал. Тут, если посмотреть, там неплохие такие запасы.
6: Я не думаю, что он будет использовать эти запасы в такой ситуации, в которой находится сейчас мир. Что касается нас, там, нашей нефти, то, естественно, она только может идти так активно, нефть и газ, только в Китай, немного в Японию. Да, у Японии есть доля все-таки в Сахалинском проекте, они, в общем, получают газ оттуда, с Сахалинского СПГ. Вот. Что касается Ирана, мне кажется, что Китай, вот он будет избегать военных действий. То есть он, естественно, он пытается использовать правовые рычаги. Китай – это абсолютно не воин. Не потому, что они какие-то там трусы или еще что-то такое, но историческая традиция, все-таки они торговцы, да, они привыкли испокон веку там открывать какие-то фактории, чем они сейчас, кстати, занимаются по всему миру, и как-то свое представительство, чтобы там было. Они недоумевают, как, так же, как и мы, кстати, недоумеваем, если это выгодно, почему этого не делать, да, то есть, условно говоря, если Китаю выгодно покупать иранскую нефть или российскую нефть, кто вообще имеет право ему это запрещать, да, то есть, но насколько остро стоит эта проблема для Китая, я не думаю, что вот прямо, знаете, так, что он сейчас бросится защищать Иран, не настолько остро, он все равно будет выжидать, тем более, что это, в общем, далековато для него относительно. Но вот так вот вписываться за Иран, хотя Иран прав, мы все прекрасно это знаем, Иран подвергся агрессии, и, в общем, где-то там в душе мы, конечно же, на стороне Ирана, но это не означает, что мы сейчас, так сказать, вытащим шашку из ножен и, значит, на полном скаку побежим защищать от американцев Иран. Во всяком случае, Иран сегодня, он вообще-то самодостаточен, он этого и не ждет на самом деле ни от кого. Оружие, вооружение, боеприпасы, да, а вот... С этой угрозой он предпочитает справляться сам. И пока, на сегодняшний день, пока, я подчеркиваю, ему это удается. У меня нет, в общем, абсолютно никаких иллюзий относительно вот дальнейших боевых действий. Потому что если американцы, я даже не имею в виду Трампа, так сказать, там, кто придет ему на смену, там, если они всерьез решат воевать с Ираном, то Ирану придется очень и очень несладко. Все-таки у американцев очень много ракет, очень много авианосцев. Да, безусловно, Иран продемонстрировал, что тем уровнем вооружения, которое задействовано сегодня, он на спуску не даст ни Израилю, ни американцам. И он очень решителен, он нашел уязвимые места, он по ним бьет, по американским базам. Армузский пролив, естественно, самое такое тонкое место, которое рядом с Ираном, ну, то есть Иран его контролирует. Он нашел уязвимости и сделал региональный конфликт глобальным. Вот что сделал Иран. Все терпят от этого неудобства, мягко говоря, и все ждут, когда же это все закончится. Вот, Иран, но при этом мы должны, чтобы понимать, Иран... Вот на сегодняшний день они чувствуют себя победителем. На сегодняшний день. И страна консолидирована. То есть все это привело, естественно, дало прямо противоположный результат. И неожиданно вдруг выяснилось, чего никогда раньше не было, что Иран будет контролировать Армузский пролив. Чем бы все это ни закончилось, он либо будет взимать плату, выдавать разрешение там... То есть такой ситуации не было раньше. Это новая совершенно история, она не ближневосточная, как мы. Вот вы же правильно задаете вопрос, а что делать Китаю? Да? Китай получает очень большое количество нефти. Ну, наверное, будут прокладывать нефтепроводы какие-то. Но это дело, во-первых, затратное, там через горы, маршруты такие тяжелые. То есть это все возможно, но это займет очень много времени. Вот. Поэтому вот на сегодняшний день, мне кажется, американцы находятся вот в таком состоянии, когда они из последних сил пытаются сохранить лицо. Угу. Вот, не получается, вот явно не получается сохранить лицо. Всем уже видно, что гегемон не такой всесильный, каким... Не то, что он был раньше, мы раньше об этом ничего не знали, оказывается, да, а не совсем не настолько он всесильный, каким он себя возомнил. То есть, оказывается, есть у него ахиллесовые пяточки такие, по которым очень больно можно, так сказать, стрелу-то и выпустить. И, в общем, Иран как раз-таки вот это та самая страна, которая продемонстрировала ну, не то, что король голый, но не голый он, конечно, прям скажем, не голый, нанес он ущерб Ирану и еще может нанести Ирану, но оказывается, сопротивляться-то можно. И, в общем, с тобой начинают считаться. Оказывается, вот так все происходит. Это урок и для нас, это урок и для Китая, да, это урок для всего мира. Вот какая вот, что получилось в результате американской вот этой, как мне кажется, легкомысленной войны с Ираном. Вот
5: ну да, произошло. Да, да. Кровь пустили, а значит, смертен. Ну, собственно, вот прямо сейчас это видим. Но вот, знаете, я обратил внимание, Павел Петрович, на одни ваши слова по поводу того, что неважно, там, после того, как Трамп уже уйдет, кто-то новый придет, или все еще во время срока Трампа, вы такие вот достаточно, что ли, продолжительные периоды берете возможного крупного противостояния между США и Ираном, когда они действительно решат воевать. Это значит, что вы считаете, что в ближайшее время пока что вот этих самых крупных действий, которые в том числе, кстати, и Трамп упоминал тут, и про покушение заговорили возможные со стороны иранцев в отношении Трампа, когда он сказал о том, что сразу тысячи и тысячи ракет полетят на территорию Ирана, и каждый его район будет уничтожен. А в то же время он сказал, что, возможно, будем захватывать остров Харк, все наши там ракеты уже нацелены на Иран. Этого не может произойти, вот прям, скажем, в ближайшие месяцы? Не ждем?
6: Ну, теоретически возможно. Но мне кажется, что все-таки Трамп не настолько безумен. То есть, да, они могут нанести ущерб Ирану, но тут важно ведь, никакой ущерб будет нанесен Ирану для американцев, для президента, да, для сенаторов, так сказать. А важно, какой ущерб понесут Соединенные Штаты в ответ. Вот ведь в чем. Мне кажется, сейчас именно над этим они не думают, ну, думают там, может быть, ближайшее окружение Трампа, так сказать, там, что с Израилем произойдет, какие там ракеты, так сказать, заготовлены у Ирана. Он ведь не все свои ракеты, не все свои возможности продемонстрировал. А вдруг у него есть ракеты, которые долетят до Америки? До Соединенных Штатов Америки. Вот и в чем, понимаете, дело. Поэтому мне
5: кажется,
6: что... А
5: вдруг ядерка есть?
6: Ну, вдруг ядерка есть, да. Вот, то есть, ну, масса каких-то таких вопросов, на ответы на которые не получены, да, вот ни в ходе войны, ни до нее, ни после, тем более, вот этой вот трехмесячной. И получается так, что, мне кажется, в настоящее-то время Трамп, он просто хорохорится, да, то есть, ну, он же не может сказать, мы проиграли, он говорит, мы выиграли, да, так сказать, он там несколько раз уже, 38 раз он выиграл этот самый войну с Ираном, победил Иран. Но мне кажется, ну, вот какие-то такие серьезные боевые действия, по крайней мере, почему мне кажется, что в ближайшее время этого не случится, потому что нужна очень серьезная разведывательная работа именно для того, чтобы выяснить вот эти самые вопросы, а прояснить вот эту самую ситуацию, насколько Иран, так сказать, вооружен. Мне кажется, для этого потребуется, ну, если не недели, то месяца, а может быть, даже и годы. Вот в чем дело. То есть, когда будет полная ясность, да, на что способен Иран, у американцев, вот тогда, наверное, надо ждать каких-то, так сказать, решений, по крайней мере, у них появятся какие-то там профилактические, так сказать, вещи, да, то есть каким-то образом нейтрализовать там атаки Ирана то ли по базам, то ли по Израилю, то ли по Соединенным Штатам, то ли по авианосцам. Пока на сегодняшний день это полное терроинкогнито. Вот сейчас американцы, мне кажется, больше озабочены вот именно тем, что должны прояснить для себя. Они не ожидали такого сопротивления, прямо скажем, Ирана. То есть многие вещи они просто не просчитали. Теперь они, мне кажется, все-таки более осторожны. Ну а риторика Трампа, мы уже к ней привыкли. Да? То есть мы, в общем, часто всерьез и не воспринимаем трамповские заявления по разным поводам, так сказать, начиная от духа Анкориджа и заканчивая, так сказать, там, лицензией на выдачу, на патриоты, там, которые Украину получит. Вот. Так что здесь, мне кажется, вот, не верится, что американцы вот, в ближайшее время, что они уже получили вот эти самые серьезнейшие разведданные. Что-то мне подсказывает, что пока таких точных разведданных у них нет, а значит, противостояние с Ираном будет вот такое вот поверхностное, там, в основном медийное, да, то есть, ну, они действительно наносят какие-то удары, но не критичные, то есть не такие, чтобы Иран там запросил пощады или, так сказать, там начал переписывать тот самый меморандум в пользу американцев. Вот. Мне кажется, что вот на сегодняшний день ситуация более или менее для Ирана спокойная.
5: Ну вот, Павел Петрович, хочется тогда упомянуть еще одно, связанное на самом деле, ну а тут все связано друг с другом. Линдси Грэм ушел из жизни, умер, ну или еще какие эпитеты использовать к этому слову. А, в общем, террорист и экстремист, сенатор-республиканец американский, который вот продвигал те самые, ну, антироссийские идеи, очень высокие пошлины. И, собственно, появилась информация о том, что в последний день его жизни как раз вроде вроде бы как Белый дом склонился к поддержке его инициативы по введению пошлин против покупателей российской нефти. И вот вкупе с ситуацией с Армузским проливом, как будто бы это выглядит крайне неоднозначно. Возможно ли вообще миру существовать будет, если ввести против нас 500-процентные пошлины, когда еще и другой нефти из Армузского пролива нет? Ну вот буквально 40 секунд у нас есть.
6: Ну, на самом деле, дело вот этого экстремиста будет продолжено, в этом нет никаких сомнений, да. То есть, видите, Маккейн почил в Бозе, его заменил вот этот товарищ, так сказать, не буду произносить вслух. И есть там и другие сенаторы, его единомышленники. Поэтому мне кажется, что вот в этом безумном направлении Америка продолжит все-таки движение. Открыл ящик Пандоры сам Трамп, который объявлял там какие-то 100-процентные, 200-процентные пошлины. Ну, вот этот вот человек, который умер, он разошелся там до 500. Как на это посмотрит Индия, да, как на это посмотрит Китай, их абсолютно не интересует. Русофобская политика Соединенных Штатов Америки будет продолжена. В этом сомнений нет.
5: Ну и, собственно, вот на этом мы будем завершать. Спасибо вам огромное, как всегда, за комментарии. Политический аналитик Павел Шипилин был с нами на связи.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
7: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
7: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
7: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре. 8 утра в Новосибирске. Полдень в студии. Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 350 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера воскресенья. Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по украинским портам. Нефть дорожает на 4% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Подробности далее. Более 350 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера воскресенья. Большая часть была уничтожена на дальних подступах. 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об уничтожении 81 вражеского беспилотника над регионом. При падении обломков в поселке Пионерский в Истрии 3 человека погибли, еще трое пострадали. Возник пожар в 5 частных домах. В Солнечногорске дрон ударил по многоквартирному жилому дому. 2 человека пострадали. 2 частных дома повреждены в деревне Бабкино и 1 многоквартирный в Можайске. Во Владимире в результате падения беспилотников поврежден многоквартирный дом. Никто не пострадал. Эвакуировано 39 человек, из них 8 детей. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, часть граждан находится в пункте временного размещения, а другие у родных и близких. На месте ЧП работают оперативные службы. Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по портам Украины. Поражены объекты инфраструктуры в Черноморске, используемые для грузов военного назначения и склады горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны. Украинские СМИ, между тем, пишут о мощных взрывах в Одесской области. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Украине потребуется минимум 3-4 года для запуска собственного производства ракет для ЗРК «Патриот» в случае получения лицензии от США. Это выяснило РИА Новости, проанализировав предыдущие программы локализации. Так, запуск лицензионного производства в Японии занял несколько лет даже в мирных условиях и при наличии в стране сильной оборонной промышленности. Токио подписал меморандум о выпуске ракет модификации РАС-3 в 2025 году, а первый успешный пуск снаряда японской сборки – прошел только через 4 года. Похожая ситуация по срокам наблюдается и в Германии. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Киеву выдадут лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Финляндия строит бункеры на случай ядерной войны с Россией, утверждает британская «Таймс». Издание в своем материале описывает подземное убежище в Хельсинки, которых насчитывается 5500. Они способны вместить почти 1 000 000 человек. По данным газеты, под землей обустроены плавательные бассейны с водными горками, сауны, трассы для картинга, скейт-парки и церкви. В статье представлены фотографии одного из крупнейших убежищ, расположенного в районе Мерихака. Его площадь составляет 15 000 квадратных метров. Мировые цены на нефть растут на 4% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Как следует из данных торгов, цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent растет до $79.16 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI торгуются в районе $74.50. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Продолжаем эфир на Радио Спутник. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, читайте новости, пишите комментарии, подключайтесь к чату и трансляции. Всем привет, всем доброе утро. Пишите тоже доброе утро. И, собственно говоря, не только это. Можно писать все, что угодно по тем, которые мы обсуждаем. А в следующем следующем часе нам еще и звонить можно по номеру, который скажу чуть позже, чтобы прямо сейчас интригу не сбивать. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Интригу не сбиваю, представляешь, вот так вот.
5: Правильно. Номер засекречен.
4: Номер засекречен.
5: Часть эфира.
4: Вот кто сможет его прямо сейчас угадать, тот вообще, тот легенда, тот самый крутой.
5: Но как Вячеслав Ялта, но позвонить не сможет.
4: Как у тебя выходные прошли?
5: Да никак, работал, но самое главное, что я наконец-то приступил к записи курса по Final Cut, вот все просто решил, хватит, от меня его уже 10 лет, наверное, ждут, и я такой, все, хватит это терпеть, пора уже записать курс по Final Cut.
4: Вот это подход, так, вот это правильно.
5: Скоро он выйдет, да.
4: Готово,
5: да.
4: Отлично. Осталось дождаться, когда видос у тебя по Навальному выйдет, террористу и экстремисту.
5: Но... Так, 31 декабря.
4: А да, потом еще 31 декабря, потом еще 31 декабря.
5: В
4: 35-м. В 35-м ждем.
5: Я свободное время над ним работаю. Но... Кстати, экстремисту и террористу ты не упомянул.
4: Я упомянул.
5: Да, ты ну ладно.
4: Так, ну как раз, ладно, давай, про экстремистов-террористов начали, и ими же и продолжим. Собственно говоря, правда, без маркировок, но они таковыми являются. Про Зеленского поговорим и про то, что он там перестановки планирует сделать в правительстве своем. Владимир Зеленский 12 июля объявил о смене премьер-министра и масштабном обновлении украинского правительства. Юлия Свириденко почти сразу подтвердила, что покидает должность, заявив, что уже обсудила с Зеленским дальнейшие шаги. При этом юридически отставка еще должна быть оформлена Верховной Радой. Президент Украины не может единолично уволить премьера. Решение принимает парламент.
5: Это же демократия.
4: Демократия, конечно, да. Конечно. И не важно, что все в Раде просто проголосуют так, как он скажет, это абсолютно никого не интересует. После голосования нынешний кабинет перейдет в статус исполняющего обязанности до формирования новой команды. Свириденко проработала главой правительства чуть меньше года. Ее утвердили 17 июля 2025 года, 262 голоса депутатов тогда было. Ну и, собственно говоря, речь идет не об уходе отдельного чиновника, а о второй крупной перестройке. Что же тут за перестройка? Давай вот сразу.
5: Перестройка ее... — это же всегда хорошо, мы это из истории уже выяснили.
4: Да, очень хорошо. У нас прям вот есть прекрасные воспоминания об этом. Мы создатели и продвиженцы перестройки. Официальной причиной перестановок Зеленский назвал переход к новой политической стратегии. О! По его словам, за каждое приоритетное внешнеполитическое направление теперь должен отвечать конкретный опытный чиновник. Среди главных задач – отношения с США, получение лицензий на производство систем «Патриот», участие в европейском противоракетном проекте, продвижение к членству в Евросоюзе, переговоры с Польшей и Венгрией, а также развитие связей с Китаем, Ближним Востоком и странами Персидского залива. Ух, молодец какой. Внутри страны новому кабинету поручат подготовку к зиме, дрова собирать, там, не знаю, хворост, усиление прифронтовых регионов, увеличение поставок вооружений, реформирование государственных компаний, работу с зарубежными программами восстановления. Ну, в общем, Зеленский хочет превратить администрацию в своего рода такой штаб, который будет одновременно и за военку отвечать, и за внешнюю иностранную помощь, ну и взаимодействие с иностранными партнерами. Ну, собственно говоря, а что ж так понадобилось-то неожиданно вот эта перестройка, как считаешь?
5: На самом деле, Свириденко, как премьер Украины, да, в принципе, чем там отличается-то премьер от этого, от президента, да, то есть премьер это вот такой вот, в том числе и завхоз. И Свириденко, она была ставленницей Ермака. Она, кстати, меньше года проработала. Она стала премьером в 2025 году. И вот сейчас ее отправляют в отставку. Ну, причин, как я понимаю, несколько. Да? Зеленский, конечно, сказал, что это смена политической стратегии. Теперь должно быть все по-другому. Ну и, в принципе, вот то, что ты сейчас перечислил, это официальная версия. А есть неофициальная. Это расследование НАБУ и САП и ее связь с Ермаком. Потому что, повторюсь, да, она была, по сути, ставленницей просто Ермака. Она сама вообще абсолютно ничего не решала. Это, как знаешь, там Сильвестр Сталлоне нанимал на тот фильм, в котором он работал, будучи главной звездой, какого-нибудь режиссера, который будет исполнять все его хотелки, он будет редактировать сценарий так, как ему захочется, и делать абсолютно все, что ему скажут. Ну, то есть такая марионеточная история. Вот. И, в принципе, она, как только какой-то кризис, как только какие-то спорные ситуации, она сразу куда-то пропадала и оказалась абсолютно не приспособлена к этой реальности, во всяком случае, без Ермака. И я думаю, что она является той же частью коррупционной цепочки дела Миндича, да, из которой ее теперь просто убирают.
6: Ну, вот, кстати, по поводу дела Миндича здесь власти, немного не сходится. Вот почему. Потому что на пост премьера как раз возможный глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. А вот он как раз сильно связан с Миндичем. Его там считают человеком Миндича, он близок, поэтому, возможно, ты как раз здесь не в сторону, скажем, от вот этого скандала, а даже к этому скандалу идет вся история с обменом вот этих премьер-министров.
5: Ну не скажи, все-таки она ставленница Ермака, а Ермак, он, так скажем, в том числе и медийное лицо, да, чьи переговоры там были, в том числе слиты, и поэтому, скорее всего, да, ее и убирают, я думаю. Может быть, речь идет о внутреннем перераспределении в том числе.
6: Но ее хотят как раз отправить в США, потому что она была тем, кто подписывал соглашение по
5: редкоземельным... Да, по минералам как раз-таки. Да. Когда сдавали Украину окончательно, что там с этим соглашением по минералам, кстати?
6: Да есть и здравствует. Хотя, ну, давно его не упоминали. Может быть, кстати, будут вспоминать в ближайшее время, хотелось бы.
5: Да не, оно еще сыграет. Да, я думаю, там постепенно из Украины все выкачивают, и США хотят стать главным поставщиком, в том числе и редкоземельных минералов и металлов для производства микроэлектроники, которые тоже хотят управлять.
6: Конечно, конечно. Но для этого надо, чтобы вот эти все редкоземельные металлы в один момент российскими не стали, если вот так потихоньку, помаленьку будем идти, вот и закончится. Потому что мы крупные месторождения все-таки забираем с каждым продвижением. А есть, кстати, еще...
5: Ну, слушай, тоже, да, вот последние удары по Украине показали, что есть порох в пороховницах, и если что, войну, наверное, можно было закончить давно. И
6: да.
5: Для меня это стало показателем того, что, скорее всего, просто не хотели, в том числе и с зарубежными партнерами ссориться, как сейчас происходит, например, с Азербайджаном, да, у которого на территории Украины был свой завод, и они теперь такие: ну, слушайте, нам что-то не нравится, что вы по этим заводам бьете.
6: Ну, так это, опять же, разговоры между, ну, так сказать, крупными кошельками, которые сами, там, не знаю, имеют определенные проценты или акции в компаниях, которые существуют на территориях разных стран, и им неинтересно, чтобы эти производства уничтожали. И какая там геополитика и все остальное, да никого это не волнует, волнуют деньги.
5: Да это-то понятно. Ну, я здесь больше говорю про нашу внутреннюю власть, да, про нашу партию гуманистов, ну, как ее называют условно, мол, есть люди, которые считают, что можно еще малой кровью выйти из этого конфликта. Есть, так скажем, две партии: реалисты и гуманисты. Реалисты считают, что нужно наносить сильные удары, и тогда конфликт будет закончен. А гуманисты считают, что вот, ну как так, там не надо в том числе и с Западом ссориться, надо как-то потихоньку, помаленьку, по добру, по здорову все
6: ты,
5: это закончить.
6: Ты, получается, гуманист?
5: Я?
6: Да.
5: Ну, нет.
6: Ну, когда? Я же тебя всегда спрашивал, стоит ли ударить прям серьезно, ну, например, там по центру Киева, ты говорил, да зачем?
5: Ну, я говорил, не, подожди, центр Киев и Банково, и все-таки военные предприятия по Банковой-то все равно не бьют, потому что ладно. В этом действительно смысла нет. Слушай, ну я же рассуждаю не с позиции гуманизма, а с позиции прагматизма, но я могу себе такое позволить, потому что я все это рассматриваю в вакууме, да, я не должен ничего решать, там, я никаких решений не принимаю, ничего от меня не зависит, я просто пытаюсь объяснить те или иные вещи. Я просто говорю о том, что ликвидация Зеленского превратит его в сакральную такую фигуру. Ты обрати внимание, как вот Бен Ладена хоронили. Никто же не знает, где он похоронен до сих пор. Но обрати внимание, какую, скажем так, медвежью услугу сами себе сделали США, ликвидировав аятоллу Хомейни, да, что больше там 20, ну, там по разным подсчетам, от 15, где-то говорят 40 миллионов, но я думаю, что там от 15
6: до 20
5: миллионов.
6: Ну, это, знаешь, это опять как будто бы неправильное немного сравнение, потому что все-таки Хомейни — это не только глава государства, это еще и идеологический лидер, это религия. Религиозный глава, и поэтому здесь немного другое отношение. Ну подожди, одно дело, когда президент...
5: Любой человек, который будет вот так вот ликвидирован, будет превращен в сакральную фигуру.
6: Ну это еще постараться надо, это еще надо серьезные усилия приложить. Ну, например, вот даже в качестве гипотезы, предположим, что там на Трампа совершается покушение, его убивают. Половина американцев будет прыгать и скакать от радости, потому что та самая половина — это демократы, которые называют Трампа фашистом. Вот на Украине то же самое.
5: Слушай, ну, сперва-то они будут прыгать от радости, а потом знаешь, что произойдет? А потом придет какой-нибудь другой...

0: идеологическим оружием.
1: Ну, идеологическое оружие, это, конечно, хорошо. Единственное, что вот давай даже все равно поразмышляем, если Зеленского, ну, например, убрать. Ты говоришь, ну, придет там другой руководитель. Хорошо, другой руководитель придет, да и его убрать. Ну, что уж тогда терять-то, если уж начали. Ну, собственно, третий придет, уже попробует только пыкнуть, мыкнуть в сторону России или что-то подобное сказать. Он не решится. Почему? Потому что страшно. Потому что уже не ясно, а вдруг и по мне тоже прилетит. Да или просто на этот пост никто не захочет сам идти без, там, например, согласования с Москвой для того, чтобы там бумажку подписали, а не нападение. Только в таком случае уже, ну, собственно говоря, человек станет, там, не знаю, главой государства.
0: А для завершения военных действий-то это что дает?
1: Для
0: это
1: завершения военных действий? Так вот, вот, та самая бумажка. Ну, соответственно, для того, чтобы мы подписали эту бумажку, что мы по тебе удар наносить не будем, соглашайся на наши условия. Соглашаешься на наши условия, пожалуйста, давайте подписывать, проводить выборы. Ну и
0: но
1: после этого
0: теории,
1: вот тебе конец.
0: Оно может звучать так, но ну, практика вот показывает совершенно другое. После ликвидации любого лидера страны, да, у тебя идет больше рост вот таких вот, скажем, патриотических настроений. Да?
1: Венесуэла?
0: То есть вспомним, ну, Венесуэла-то он как бы не ликвидирован, он сидит в тюрьме, да и Мадуро в Венесуэле,
1: это еще более унизительно,
0: насколько я понимаю, не очень-то любили. Не, ну, с точки зрения такой, это более унизительно. Но Мадуро-то он не мог выбрать однозначно, да, какую сторону он выбирает. Он не мог, то есть, определиться, он все-таки с там антиамериканским блоком или часть американского блока. Поэтому с Мадуро тут чуть-чуть по-другому работает. Он все-таки пока не принесен в жертву, и над ним будет проходить именно суд, и это создает законность какой-то процедуры. То есть если была бы возможность захватить Зеленского и судить его по закону, то это уже другое. Здесь я был бы, ну, как бы на стороне этого решения. Но просто ликвидация, ну, может быть, это имеет смысл, и просто не могут это сделать. Но ты представь, каждого нового лидера Украины ликвидировать, это какие ресурсы нужно на это задействовать.
1: Но какие ресурсы? Те, которые, в принципе, есть. Ну, или хотя бы в страхе держать. Это уже другой разговор из разряда, чтобы улыбчивый и довольный не ходил по улицам Киева. Ну, или, в принципе, по каким-либо улицам и экскурсии не устраивал, показывая, какие вон русские плохие, а мы, видите ли, тут хорошие. Отдыхаем, ну и, в принципе, у нас все прекрасно.
0: Так не он это будет делать, кто-то другой.
1: Ну, вот опять же, кто-то другой, а кто-то другой, если не он будет уже бабаиваться такой делать и будет более склонен к тому, чтобы договариваться. Не, это, знаешь, это вот мы почему-то считаем, что если мы будем аккуратными, если мы будем правильными, если мы будем дипломатичными, то нас будут уважать. А есть ощущение, что не будут. Есть ощущение, что нас могут только бояться. Уважать не могут. Потому что уважение...
0: Ну, он, наверное, тоже имеет право такое мнение. Имеет право такое мнение на существование.
1: Мне почему-то кажется, что это именно так. Я, скорее всего, ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь.
0: Ну,
1: но...
0: да, но с этой точки зрения я бы не сказал, что я гуманист. То есть, да, я просто рассуждаю исключительно прагматически. Я не вижу каких-то больших преференций, которые даст ликвидация Зеленского. Захват Зеленского и суд над ним, как над преступником, за какие-то военные преступления, коих у Украины наберется большое количество, это другое. А вот именно просто ликвидация, ну, я не знаю... Показывает вот пример, опыт примеров, которые я изучал, такие жесткие методы, они ни к чему не ведут. Надо быть жестким в дипломатии, жестким с точки зрения там ответных мер, которые ты сам по своим законам считаешь легитимными. Но именно с точки зрения там ликвидации, ну сколько США ликвидировали, это же ведет только к безвластию, да, то есть начинается какая-то внутри борьба, еще больше террористических группировок.
1: Не ну знаю, прямо сейчас Украина это фактически такой подконтрольный Западу, еще и с хорошим управленцем, но я назову его хорошим управленцем, потому что долгое время уже на этом посту и более-менее понимает, как эта сама по себе структура работает, на нем многое завязано. Террористическая страна целиком, то есть вот ты говоришь, там будут возникать террористические группировки, это террористическая страна, вот просто представь, огромная такая европейская с большими ресурсами.
0: Я об этом же всегда и говорю, что Украина, я их называю, да, даже УГИЛ. Но вопрос-то в другом. Есть же вероятность, она микроскопическая, но, возможно, Кремль на нее рассчитывает, что получится сместить их тем путем, которым они пытаются нашу власть
1: вести. Да.
0: То есть путем внутреннего расшатывания. А если сейчас ликвидировать Зеленского, у страны, получается, нет единого центра власти, да, такого человека, который их представляет, а кому даже народ-то, кого народу-то сносить, если там все это перейдет в стадию разрозненных группировок, непонятно как и чем занимающихся.

0: Этим-то рано или поздно все закончится, понятное
1: Ну,
0: дело.
1: это тоже, да, тут я с тобой соглашусь. Хотя это надо уметь вот как раз вот в эти подковырные игры, в которые, ну, мы как будто бы чуть хуже, ну, или да, даже вот так, чуть менее опытны, чем наши западные партнеры, в кавычках говорю, которые постоянно вот эти самые перевороты устраивают. Но это, скажем, ну, нанесли там какие-то удары. Людям тяжело. Собственно, энергетика отключилась, отопления нет и всего этого. Они выходят, скажем, против Зеленского. Нам на этот период, получается, надо удары прекратить, потому что как раз ударами мы вроде бы вот эти настроения, ну, скажем, восстанческие, мы их подрываем, потому что людям хочется негативить уже в сторону России, что вот она по нам бьет. Ну и вот тут непонятно. Вот
0: да
1: как...
0: нет, не хочется, если объяснить, что это удары за удары по НПЗ, да, вот, например, удары там по НПЗ, если мы возьмем с вами в расчет, я вот уверен, что была такая вот
1: договоренность,
0: подожди,
1: вот
0: что...
1: тебе, я, извини, прерву, вот если у тебя, например, зимой не будет света, интернета и там тепла, ты прям сильно будешь думать о причинно-следственных связях?
0: Я да. Потому что я интересуюсь политикой. Но я понял, что ты хочешь сказать. Большинство людей об этом думать не будет.
1: Вот,
0: я скажу
1: вот.
0: Даже так, что у большинства людей вот из моего круга общения, не политизированных, да, ну, у них уже паника. Они такие, господи, Путин, быстрее бы там он отправился в мир иной уже.
1: Это ужасно.
0: Но это правда то, что многие люди это говорят. Я-то, конечно, считаю, что это бред, это инфантилизм, я с ними спорю, но когда касается личных интересов людей, они уже не хотят разбираться. Это, я вот говорю про настроение в обществе, или настроение многих людей, с которыми вот я общаюсь, и тебе эти настроения многие подтвердят. Я, конечно, считаю, что это дебилизм. Вот, а дебилизм так думать, что во всем, во-первых, виноват один Путин, это уже такая вот либеральная логика, да, я понимаю, что они таким образом мыслят, но многие люди действительно не хотят разбираться. И в случае с Украиной это должно работать так же. И я думаю, что если у нас за удары Зеленского винят Путина, то у них, наверное, за удары Путина должны винить Зеленского. Да? То есть вне зависимости от того, окей, Путин принимает там решение о каких-то ударах. Но ведь защитой этой инфраструктуры заниматься-то должны как раз-таки Зеленский, его премьер и все остальные. Логично же.
1: Ну да,
0: а
1: да.
0: Они не справляются с этим, и люди должны свое недовольство, ну, как бы, именно на них, получается, направлять.
1: Ну вот, собственно говоря, и получается, что в случае, если его не будет, люди-то прям сильно, ну, грустить не станут. Это вот, как ты говорил, о том, что символ из него сделают. Но возможно. Хорошо, и эту теорию не отвечаю,
0: это
1: просто сейчас зациклится.
0: Это уже другое. Не-не-не, это уже другое. Потому что когда вот его, типа, ликвидировали, он уже становится символом, понимаешь?
1: А, ну вот, то есть из разряда «пока живой», ты всем не нравишься,
0: да,
1: как
0: конечно.
1: Только умер,
0: но это как
1: только
0: музыканты,
1: хороший
0: слушай,
1: или никак.
0: Сколько музыкантов были вообще при жизни никому не нужны, стоило челу умереть от передоза, он становится легендой, иконой, все там начинают футболки с ним носить, все начинают говорить, о боже, посмотрите, какой вот он был, а его там никто не понимал, а его там никто не ценил, понимаешь?
1: Ну,
0: так
1: хорошо.
0: Это как
1: ну,
0: бы
1: да,
0: нормально.
1: Да. Тут я с тобой соглашусь. Но вот у нас слушатель пишет, они сами его ликвидируют, когда захотят. Напомню, что Зеленский пришел к власти с обещанием закончить войну. Почему резко передумал? Именно потому, что хозяева пригрозили ликвидацией. Ну, собственно говоря, здесь вопрос в том, что...
0: Да не, ликвидации никто не грозил, я думаю.
1: Во-первых, ликвидации
0: вряд ли
1: догрозили.
0: Слушай, есть вещи хуже, чем смерть.
1: Это политическая смерть какая-нибудь или...
0: Нет, это потеря капиталов.
1: Ну, это тоже.
0: Слушай,
1: это
0: зачем
1: тоже,
0: угрожать
1: да.
0: человеку смертью? Потому что, ну, это такое, это, знаете, это из Бондианы какой-нибудь. Зачем угрожать, если ты можешь угрожать ему потерей контрактов?
1: Ну, собственно говоря, да. Вот
0: это
1: тут,
0: страшнее.
1: Вот тут, да. Деньги
0: знаешь,
1: отобрать?
0: Смерть?
1: Лишить
0: смерть
1: кошелька
0: смерть,
1: еврея?
0: Да.
1: Ё-моё, это же, это вообще, это ужасно, это страшно. Он же,
0: это стереотип.
1: Да.
0: Но все знаем, что евреи использованы поляками на самом деле. Евреи всегда были лишь игрушкой в руках поляков.
1: Да-да, но это я, конечно, шутку только в отношении Зеленского подобную себе позволяю. Так-то никакие стереотипы у нас не
0: существуют. Не, я люблю стереотипы. Все стереотипы, они, знаешь, чем прекрасны? Мы считаем такими вот жадными, прагматичными, и ушлыми до денег только евреев, хотя, в принципе, это вся планета
1: такая.
0: То есть это можно про представителей, ну, про большинство представителей каждой нации сказать. Но вот сформировались такие стереотипы. Я, на самом деле, не против них. Вот, но у меня вот почему-то я не знаю вообще ни одного.
1: Мне всегда русские стереотипы очень нравились. Мне до сих пор нравятся вот эти русские стереотипы. Шапка-ушанка, балалайка, медведь и вообще красота. Но почему нет?
0: Я к этому нормально отношусь. Просто, понимаешь, стереотип — это возможность, это мультикультурный такой язык, да? То есть у нас есть там английский, еще какой-то, а юмор? Юмор, основанный на стереотипах, потому что об этом знают все, стереотипы все известны всем. Вот это действительно универсальный язык, на котором можно говорить вот вообще с любым человеком.
1: Угу. Но единственное, что вот как будто бы, не знаю почему, в западных странах всегда делают, ну, такие не самые приятные лица русским. Подбирают актеров с такими, ну, скажем, морщинистыми, какими-то злыми.
0: Слушай, ну, Дольф Лундгрен, например, все
1: нет,
0: время
1: Дольф
0: злых
1: Лундгрен
0: русских
1: вопросов
0: играл, да.
1: Нет, к нему вопросов нет.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Очень часто, ну, немного другая внешность. Все-таки к Дольфу Лундгрену, да, там...
0: Ну, это стандартный «Der Untermensch». Вот. Это сейчас времен нацистской Германии. Но плохие отношения сейчас с Россией будут использовать клюкву и брать каких-нибудь типа таких вот не особо привлекательных актеров.
1: Советский
0: хорошее отношение партизанин. Будет нормально, да.
1: Ну да. Но на самом-то деле, вот я, знаешь, я сейчас думаю...
0: А Шварц в «Красной жаре».
1: Ну, Шварц тоже, да, был. Но я просто почему-то, у меня другие фильмы начали вспоминаться, где русские, это всегда, вот знаешь, такие обязательно лысые, обязательно в «Адидасе» с каким-то шрамом на лице, или, ну, и причем неказистым таким, некрасивым. Очень коряво разговаривающий по-русски американец, где невероятно... Я каждый раз удивлялся, почему вы не можете нормально хотя бы несколько фраз-то вот эти без акцента выучить.
0: Ну, слушай, и... так это же, ну, это вопрос про подход к делу. Многие люди, они ответственно относятся к абсолютно любой работе. Другие, ну, не относятся. Это же вопрос, как бы, вообще больше всего русских в кино, да, неприглядно выставляют именно русские. Ну, вон, допустим, последний фильм Ильи Найшулера. Не, мне, кстати, понравился, но и по поводу него даже в эфир звонили. Меня вообще этот стереотип там, ну, точнее, даже не о русских, а о белорусах, но как будто бы для США нет разницы, да, а как будто бы все равно смешно, да, потому что, ну, ты понимаешь, что, типа, Найшулер, он там не пытался как-то вот русских выставить в неприглядном свете, просто он таких видел, ему нужен был комедийный элемент, и он достал это из своей, так скажем, молодости. Помнишь,
1: ну,
0: вот
1: да,
0: эти,
1: да,
0: вот, которые
1: да.
0: там, типа, в Беларуси танцуют под это. И это реально смешно, то есть меня это не обижает.
1: Ну, я вот точно не помню, как это называется, вот этот эффект. В общем, когда поезд едет, выходит иностранец на перрон, видит чернокожего, который вышел вместе с ним на перрон, и еще одного чернокожего, тоже выходящего из другого вагона, и думает, о, в этом городе живут только черные. Ну и, собственно говоря, вот так и о русских складывается стереотип.
0: Да, просто, я, знаешь, я считаю, что бороться
1: давай
0: надо не против
1: конкретных
0: стереотипов.
1: Давай новости послушаем, а дальше продолжим.
0: Давай.
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по портам Украины. Поражены объекты инфраструктуры в Черноморске и Одесской области. Используемые для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, при групповом ударе было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для приема обращений граждан после ночной атаки беспилотника. Всем будет оказана правовая помощь, заверили в ведомстве. По данным губернатора Андрея Воробьева, 3 человека погибли и 3 пострадали из-за атаки беспилотника в поселке Пионерский в Истре. Также из-за попадания дрона начался пожар в 5 частных домах. Кроме того, 2 человека пострадали в результате атаки на многоквартирный дом в Солнечногорске. В деревне Бабкино повреждены 2 частных дома, а в Можайске 1 многоквартирный. Украине потребуется минимум 3-4 года для запуска собственного производства ракет для ЗРК «Патриот» в случае получения лицензии от США. Это выяснило РИА Новости, проанализировав предыдущие программы локализации. Так, запуск лицензионного производства в Японии занял несколько лет даже в мирных условиях и при наличии в стране сильной оборонной промышленности. Похожая ситуация со сроками в Германии. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Киеву выдадут лицензию на производство ракет-перехватчиков к «Патриот». По предварительным данным, россиян нет среди туристов, госпитализированных после предполагаемого пищевого отравления в курортном городе Кушадасы, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Он уточнил, что проверка продолжается, окончательные данные могут корректироваться по мере поступления информации от медучреждений. По данным СМИ, около 30 человек попали в больницу после предполагаемого пищевого отравления в турецком 5-звездочном отеле. Специалисты проводят анализ образцов продуктов питания и воды. В результате землетрясения в Тункинском районе Бурятии никто не пострадал, разрушений нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе. А по данным регионального главка МЧС, землетрясение магнитудой 4,9 произошло рано утром. Эпицентр находился в районе села Кырен. Первая ракетка России Мира Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации. Обновленная версия списка опубликована на сайте организации. Первая ракетка мира белорусская Арина Сабаленко осталась на 2-й строчке. Представительница Казахстана Елена Рыбакина на 3-й. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» у «Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Стас разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Меня зовут Александр Букарев. Ну и наши соцсети «Ротов», ВК, «Телеграм», «Макс». Заходите прямо сейчас. Заходите в соцсеть, пишите «Радио Спутник». Мы прям первые высвечиваемся. Нажимаете, заходите. Видите много-много-много видео. Можно посмотреть любую программу, которую пропустили. Или прямо сейчас к чату, к трансляции подключиться и быть с нами. А мы будем продолжать. И, кстати, вот сейчас сидел, что-то вспомнил мультик. Вот опять у меня вылетает все время название этого мультфильма. «Жил-был пес». Точно. Вот.
0: Важная мысль. Я вот давно об этом думал, но почему-то я забыл об этом рассказать вам и поделиться. Я вот часто вижу, что там люди, я там занимаюсь этим там творчеством, например, да, чтобы доказать, что русские типа там могут в кино. Это, кстати, очень популярную либерал риторика, да, доказать, что русский норм. Это из интервью Дудя, инагента Дудя, которого он брал у Незлобина, да. И вот они все пытаются доказать, что русский норм. И вот проблема в том, что стереотипы, на самом деле стереотипы, это круто. Не нужно бороться с самими стереотипами. Я вообще считаю, что это самая бесполезная вещь на свете, пытаться кого-то разубедить, что вот эти вот стереотипы пробухающих русских, они не работают. Важно научить людей разбираться в искусстве, да, в кинематографе, разбираться в том числе и в политике, для того, чтобы они эти стереотипы не принимали на веру. То есть меня всегда поражает. Я придумываю какую-нибудь чушь, там, шучу, например. Я вот помню еще до того, как жена там у меня забеременела, да, да и, в принципе, и после этого, я все время говорил, типа, да я вообще ребенком там до 7 лет не буду заниматься, что это не человек, типа, о чем с ним там говорить. И многие люди воспринимали это за мою позицию, хотя очевидно, что это просто шутка. И мы вообще с вами живем в идиотском мире, где абсолютно каждый стендапер, вот он выходит на сцену, я это смотрю, я с этого юморю, я с этого прикалываюсь, мне, конечно, смешно, даже если это там либерал, которым-то рассуждают про Путина, да, то есть я это воспринимаю как шутку, но многие люди, вот действительно, как будто бы абсолютное большинство там его зрителей, они ко всему этому относятся серьезно. К кино они относятся, как будто бы это реально там чуть ли не политическая книга, не пособие по политэкономии, да, вместо того, чтобы просто получать развлечение от этого контента. В этом, на самом деле, главная проблема. Не стоит бороться с стереотипами. Есть стереотип там о бухающих вечно русских, да и бог с ним. Главное, чтобы никто не воспринимал просто стереотип, который в игровой форме, в игровом кино, в художественном фильме что-то обыгрывает, как реальное. А вот ты вот так вот подумай, о чем я говорю. Например, берем книгу Солженицына, вот этот там «Один день Ивана» или «Архипелаг ГУЛАГ». То есть люди реально художественное произведение воспринимают за чистую монету. Да, я не спорю, это может быть основано на реальной жизни, но это же все просто гипербола. То есть именно правильное отношение к искусству и к стереотипам — это нормально. То есть, и знаешь, в этом, кстати, многие меня ненавидят за то, что возьмете форс про бухающих русских — я поддержу. Возьмете форс про тупых американцев — я тоже поддержу, потому что это просто стереотипы, но это не значит, что я ко всем отношусь так же, и это не значит, что я всех американцев считаю тупыми, а всех русских бухающими. Возьмете стереотип про бухающих ирландцев, вот он существует в массовой культуре, да, я его поддержу. То есть важно учить людей, я говорю не о себе, я никого просвещать и учить не собираюсь, я говорю про, ну, как мне кажется, общечеловеческие, так скажем, потребности, да, даже не потребности, а необходимость. Научить людей воспринимать шутки как шутки, потому что люди, они реально просто к абсолютно идиотским приколам и замечаниям относятся, ну, настолько серьезно, что это просто невозможно.
1: Но, вот, знаешь, вот это, у вот, всех кажется, разная степень восприятия юмора.
0: Нет,
1: поэтому...
0: нет. Но некоторые это... люди... Слушай, я вот, знаешь, вот я иногда вот думаю, почему я отличаюсь от людей, вот от многих? Почему так. Вот я так это воспринимаю? Почему для меня там стендапер, который выходит и шутит про то, что... Ну вот одна из моих любимых шуток, да? Знаешь, что самое ужасное, когда видишь женщину, у которой два синяка?
1: Погоди, а вот это какая-то вот прям пошловатая?
0: Не-не-не, она нормальная
1: ну давай,
0: шутка.
1: Хорошо. Два синяка? Знаешь, вот, на коленях?
0: Нет, на лице.
1: А, нет, не знаю.
0: Под глазами, под каждым из глаз. Самое обидное, что некоторые женщины не понимают с первого раза. Понимаешь, это просто шутка. Я вообще там, ну, конечно, я вообще противник не только домашнего, но и любого насилия. То есть это просто шутка. Но когда я ее озвучиваю, многие люди начинают воспринимать меня там, типа, да он женоненавистник. Нет, это просто шутка, это просто стёб, это вот просто, знаете, вот, потому что, ну, есть вообще, в принципе, в мире проблема, там, насилия над женщинами, ну, потому что они слабее, да, мы же не будем с сильными драться, мы выберем кого послабее.
1: Господи, ну что это?
0: Нет, кстати, ты знаешь, почему нормально бить беременную женщину?
1: Потому что двое против одного нечестно?
0: Нет, потому что она всегда готова к схваткам.
1: А, она всегда, точно, это другое, да, это другое.
0: Да, и это юмор, это шутка, вот, то есть человек не глупый, он понимает, что это шутка, она основана на игре слов, схватка, то есть ты берешь одно, и на чем строится юмор? На том, что ты значение этого слова, ты всегда думал о схватках в отношении беременной женщины в контексте, что она рожает, а здесь, то есть это не шутка про то, что ты собираешься избивать женщину беременную, это шутка про то, что одно и то же слово имеет два значения, и смешно не то, что типа, а, беременную бьют, а то, что схватка меняет свой... Ты рассчитывал на один контекст, а тот, кто придумал
1: это, знаешь,
0: эту шутку,
1: это,
0: он
1: кстати,
0: его изменил.
1: Вот тогда еще одну тему тебе подкину. В продолжение есть...
0: Я в школе очень любил именно анализ литературных произведений.
1: Согласен.
0: Вот, и сейчас я, то есть, смотрю регулярно там киноэссе всякие на тему кино, когда ты такой, а может быть действительно так. И понимаешь, то есть надо научить людей не бороться со стереотипами, потому что, ну, это абсолютно бессмысленное... идиотская история бороться с какими-то стереотипами. Просто мне кажется, что если вся планета начнет понимать, что многие люди, многие вещи говорят несерьезно, а просто ради достижения комедийного эффекта, то жить как будто бы, ну, многим людям станет и легче, и проще.
1: Да, вот, да, мысль, хорошо, я понял эту мысль, но тогда вот смотри, еще одна мысль. Многие спорят по поводу того, а почему люди вообще обижаются? И виноват тот, кто что-то обидное заведомо сказал человеку, или то, что человек это обидное воспринял? Ну, из разряда, кто здесь должен быть ответственный за обиду
0: Никто.
1: Кого-то?
0: Смотри, если речь идет... Вот многие люди, они действительно обиженки по жизни. Вот ты что ни делай, они все равно обидятся, да? У меня много раз бывали такие истории, когда я вообще говорил абсолютно безобидную вещь, но человек из-за каких-то своих внутренних комплексов воспринимал это на свой личный счет. Но в целом, конечно, бывают и другие ситуации, когда тебе целенаправленно. Мы иногда обижаемся и злимся не на то, что нам что-то сказали, а потому что человек конкретно пытался вот это вот действие добиться, да, то есть он пытался с тобой именно выйти на конфликт. То есть все ситуации, они совершенно отдельные, и тут я не могу сказать однозначно, проблема того, кто обиделся или нет. Если я там нахожусь где-то, и человек начинает какие-то...
1: Ну нет, там, там просто говорят из разряда, вот если человек проработанный, если он все понимает, все воспринимает, его не задевают чужие слова, то ему абсолютно не важно будет, даже не касательно шутки, а просто какого-то высказывания в его адрес. Ну, например, ему сказали, вот там, он тупой, или он там, не знаю, слабый. И он думает, ну и ладно, и спокойно дальше пошел. Хотя, с другой стороны,
0: это круто,
1: а какое
0: да,
1: право
0: это
1: дает...
0: Люди.
1: Ну да, но с другой стороны, это получается, мы можем буквально взять и сказать, каждый может сказать любому другому человеку все, что он думает. Но это разве должно быть так?
0: Смотри, право не дает. Это человек делает для достижения определенной цели. Тебе с детства внедрили стереотип, что там нельзя вот так вот. И потом человек для того, чтобы тебя вывести на эмоцию и заставить совершать ошибки, он использует это для того, чтобы тебя подколоть. То есть вопрос-то не в том, типа, обидно тебе или нет, там, что-то про твою мать сказали, ты должен сразу в морду бить. Вопрос в том, что ты поддаешься эмоциям и из-за этого играешь на руку своему противнику. Вот
1: это
0: пример
1: факт.
0: Тот же самый Путин, да, которого кто как только не называл, как его только не пытались что-то с ним сделать, но он не велся на эмоции и совершал рациональные поступки. Вот мой любимый пример саммита Большой Семерки, про который я рассказывал, когда там ему сказали, он пусть Путин идет в пруд плавает, раз он так любит плавать, мы тут арендовали это помещение, потому что он не поддержал вторжение в Сирию. Но просто если ты можешь, ты имеешь право вестись на всякие такие высказывания, да, если кто-то там про тебя что-то сказал, но ты не будешь потом прагматичным человеком, с которым, ну, другие люди захотят иметь дела, понимаешь?
1: Ну вот тут тоже, знаешь, такая все-таки две грани у этой монеты.
0: Нет,
1: почему?
0: Одна грань.
1: Потому...
0: Ты что, не
1: я
0: мужик?
1: Я объясню, почему.
0: Тебя оскорбляют, дай в рожу.
1: Вот, смотри, я объясню, почему. Потому что если это просто, ну, там, в кулуаре тебя кто-то назвал, обозвал, что-то сказал, и никто этого не услышал. Это одно.
0: Да.
1: Другое дело, если тебя на публике как-то обидели, оскорбили, ты это пропустил, и все люди поняли, так можно против него вот так вот выступать, и он это проглотит.
0: А это зависит от общества.
1: Вот.
0: Понимаешь, это зависит уже от общества, но не так, как вот ты сейчас, наверное, подумал. Это зависит от общества, которое у тебя воспитано. Потому что когда, там, условно говоря, Зеленский там как-то оскорбляет Путина, да и всех русских, либеросня такая, господи, какой он крутой, он говорит, как он думает. А мы такие, типа, господи, что за быдло, да, вот сидим из России, думаем, как так можно? Ну вот это и вопрос, поэтому вот у нас президент как бы Путин, а у них президент Зеленский, потому что для них подобное поведение — это норма, то есть для них вот чел, который вышел и кого-то там оскорбил, ну все, это вот показатель мужицкости. Трамп, который там вышел и кого-то оскорбил, наговорил, сказал, что он гений, что он был бы идеальным коммунистом, это для них круто, а для нас круто, когда человек сдержанно, нормально себя ведет и как бы, ну, не ведется на эмоции и на провокации. Да? То есть, ну, да. Как бы каждому свое. Это... Говорю, русским Путин, хохлам Зеленский.
1: Но это все равно, это, знаешь, это такой повод для размышлений. Вот будет интересно почитать наших слушателей мнение по этому поводу. Вот как вы считаете, это действительно, ну вот больше, скажем, проблема человека, ну вот, скажем, которого
0: обзывают.
1: Ты
0: смотришь
1: обзывают.
0: Там прямую линию Путина, да, так. Там кто-то звонит, высказывает претензии, вот это плохо, Путин такой, да если бы твоя мама там, и начинает вот эти вот, знаешь, вот эти вот вещи, просто оскорбления вот, вещи
1: вот
0: человека.
1: Ну там.
0: Да-да-да, но это же, ну, типа, это выставляет клоуном, ну, во всяком случае, в глазах русских это выставило бы клоуном.
1: Нет,
0: его.
1: Тут, конечно, но это, знаешь, это еще и статус определенный, когда надо, ну, все-таки лицо держать. Это тоже разные немного
0: категории. А если ты не так, если тебя так сильно волнует, что тебе там скажут какие-то люди, что тебе напишут в интернете, ты не сможешь этот статус, вот это лицо
1: конечно,
0: держать. Вот, просто
1: конечно.
0: Если ты такой.
1: Ну ладно, хорошо, немного мы тут заговорились, но все равно тема для обсуждения интересная. Давай поговорим про Соединенные Штаты, а точнее про одного крайне неприятного персонажа, который, ну вот все, ушел из жизни. Линдси Грэм, террорист и экстремист, очень неожиданно, скоропостижно он нас покинул. Собственно говоря, сейчас разбираются, каким образом его смерть может повлиять на подход США к поддержке Украины, Израиля.
0: Да никак, он ничего не решал, дутый петрушка.
1: Ну подожди, но все равно, это постоянно вот, там скажем, человек, который вокруг Трампа крутился и говорил, введи санкции 500% против России, убей Россию, уничтожь Россию.
0: Таких крикунов найдется сразу же большое количество. У Грэма просто были финансовые интересы. Я не буду не соболезновать, да, потому что мне плевать, но и не буду радоваться его смерти, потому что радоваться чьей угодно смерти, это ненормально. Ну, да. Просто скажу, земля стекловатый. Чел, да. Который призывал там, смерть русских это выгодные инвестиции, смерть украинцев это круто, потому что они умирают, чтобы мы не умирали. Вот эти вот все его цитаты, ну, у него нет уважения к чужой жизни, поэтому я как бы не буду. Ну и радоваться я тоже не буду, потому что, ну, на мой взгляд, вообще ненормально радоваться чьей угодно смерти. Во всяком случае, когда понимаешь, что система, она продолжит существовать и работать точно так же и без Линдси Грэма.
1: Я тут с тобой полностью согласен. Единственное, вот я этот вопрос уже задавал другим экспертам. И вот мне самому просто любопытно, я читаю, смотрю там разные размышления, теории, гипотезы, и все думают, а вдруг это все-таки не сердечный приступ, не вот
0: я
1: это вот официально.
0: Я читал про это.
1: Да-да-да.
0: Странное совпадение, действительно, очень интересное. Я допускаю такое, это было бы, ну, достаточно забавно. Но в любом случае, если это действительно так, если Линдси Грэм умер не от сердечного приступа, как заявляется, а от российских ударов по заводам, ну, что сказать, он был, так сказать... ястребом этой войны, ну и вполне закономерно. Такой итог был бы более, ну как
1: ну,
0: сказать,
1: вот смотри,
0: ироничным,
1: есть,
0: наверное.
1: Есть вот эта теория, она больше разгоняется, ну там, скажем, в украинских пабликах, а есть, ну такая, ну тоже предположение о том, что это внутриамериканское противостояние. Украинцы тоже что-то там не поделили с Линдси Грэмом. Ну, я не знаю, может быть, какие-то контракты не согласовали. Ну, в США понятно, просто для того, чтобы влияние, может быть, на себя перетянуть или удобное место себе найти, или что-то еще. А вот, в принципе, если вот так вот посмотреть, очень странно просто все это выглядит из разряда... А зачем? Ну, вроде бы тогда надо было кричать, надо же было тогда говорить о том, что вот, его убили те-то, ну, в общем, друг на друга перекидывать вот эту самую, ну, я не знаю, что ли, вину, а прямо сейчас этого не происходит, просто, ну, ушел и ушел, как будто бы просто ушел, но не говорить о возможных вот этих каких-то подковырных историях, ну, не получается.
0: Ну, это все из разряда теорий.
1: Ну, да.
0: Потому что людям хочется везде видеть какую-то загадку, вот он не просто так умер, это мы его ликвидировали. Или русские его ликвидировали, русские повсюду. Я, конечно, допускаю, что, возможно, он был вот на этом заводе, да, и погиб там, но я допускаю такую вероятность, но я не думаю, что это так.
1: Но это представь тогда, какого масштаба был бы скандал. Это же действительно тогда США должны были, во-первых...
0: Ой, да не был бы, всем
1: да,
0: плевать
1: да хватит,
0: было.
1: Да подожди, ну как? Соединенные Штаты должны Гонсало были в любом
0: Лира,
1: случае тогда сказать, как вы обеспечили
0: все забыли
1: безопасность.
0: Про него. Слушай, про Гонсало Лира еще кто-то говорил. Гражданин США умер в украинской тюрьме. Сперва возмущались, Такер Карлсон снял сюжет. Все, все про него забыли. Уже есть много новых тем на обсуждение. И на Линдси Грэма абсолютно всем плевать. Он же вообще, в принципе, в политике воспринимается как клоун. Есть даже там отрывок пацанов, где его там выстепывали как вот просто клоуна там и называли прям придурком. То есть в открытую это делала Эшли. Да, там, когда она там пошла в политику, и он ей там присылал
1: точно,
0: какие-то цветы,
1: точно, что-то да, такое. Точно, да. Угу. Ну вот что... Меня сейчас насмешил комментарий нашего слушателя. Я вообще подумал, что Грэм просто не выдержал пребывания на Украине.
0: Слушай, ну это да, умер от кринжа, кринжанул.
1: Ой, страшная картина. Отравился атмосферой, вот еще продолжает. Вообще прекрасно. Ну, собственно, он же действительно ходил, улыбался на этом заводе, смотрел на все эти, скажем, дроны и все остальное, говорил, вот какие они молодцы, как все тут прекрасно, красиво.
0: А потом, знаешь, вы реально прекрасно все делаете, и потом, как в этой, в моей любимой серии компьютерщиков, такой в окно, пэмс.
1: Неожиданно, да.
0: Но... В любом случае, если там есть что-то такое, типа как-то связано это с Украиной или с российскими ударами по заводу, в котором он на тот момент находился, если такое действительно имеет место, то рано или поздно мы об этом узнаем. Угу. Потому что люди, они постоянно говорят, они не могут просто успокоиться, какой-нибудь прессе что-то сольют, выйдет расследование, где нам об этом расскажут. В любом случае, все тайное рано или поздно становится явным.
1: Это правда. Но вот я не знаю, почему у нас сейчас в чате вообще про доброту очень активно начали говорить. Вот даже из Фунтика песню вспомнили. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже в этом мире доброта. Все, мы добрые.
0: Но я по-другому к этому отношусь. Я считаю, что доброта — это прагматично, это выгодно. Вот. Потому что, во-первых, негатив, любая ненависть, она тебя уничтожает, выделяется кортизол, ты постоянно думаешь об этом. Короче, прикол в том, что у нас через массовую культуру распиарен такой гуманистический подход и все такое, но правда в том, что он просто намного более выгоден. Я знаю много там добрых людей, много злых людей. И я скажу, что, как правило, это все работает, вот эта вот карма, да, я, конечно, не верю в существование какого-то колеса сансары, всяких таких вот эфемерных сущностей, эфирных, да, как писал Конан Дойль. Но я просто понимаю, что человек самовоспроизводит в своем окружении все. То есть все свои недостатки, все свои какие-то негативные эмоции, ты их воспроизводишь, и они начинают работать в том числе и против тебя потом. Поэтому путь вот такой вот дзен-буддистский, он единственно верный вообще. Потому что, ну, совершает тебе кто-то зло, просто забудь. Забудь не потому, что ты там терпила или слабак, а просто потому, что человек, совершающий зло, он рано или поздно сам себя уничтожит.
1: Да.
0: Все мои враги, которые
1: я
0: были там 5-7 лет назад.
1: Я с тобой соглашусь на 57%.
0: То же самое происходит и с Украиной. То же самое происходит с Украиной.
1: Ну, может быть. Вот я полностью вот согласен с нашим слушателем. Добрым словом и орешником можно решить больше проблем, чем просто добрым словом.
0: Понимаешь, важен подход, да? Важен подход.
1: Подлет. Не подход, подлет.
0: Хорошо, важен подлет. Если ты применяешь орешник из-за того, что тебя кто-то там, ну, лохом назвал или там про твою маму что-то сказал, это одно. Если ты принимаешь орешник для достижения прагматичных целей, да, речь идет же не о просто месте, да, удары возмездия, это же не про, вы ударили по нам, ну, нате тогда. Это про то, что не бейте больше по нам, потому что ваши удары не останутся без ответа. То есть это прагматичная цель. А если ты это делаешь просто от обиды, да, из-за того, что тебя там это расстроило, это уже другое. То есть здесь важно, это действительно важные нюансы, которые определяют очень многое.
1: Угу. Ну, хорошо. И, кстати, вот я немного все-таки подробностей-то расскажу о том, кто таков Линдси Грэм, а то многие слушатели, возможно,
0: самый
1: не знают.
0: Самый конченый русофоб вообще в мире.
1: Да, крайне осведомленные слушатели, но, собственно, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года после той самой непродолжительной и внезапной болезни. Это, кстати, цитата, это буквально вот так вот описали. Непродолжительная и внезапная болезнь. Накануне смерти не было никаких признаков ухудшения его самочувствия. 12 июля он должен был принять участие в телевизионном эфире. Не сложилось. Линдси Грэм был избран в Сенат в 2003.
0: Не сложилось.
1: Не сложилось. не сложилось.
0: Но, он... нет, ты бы сказал, должен был принять участие в эфире, но не смог.
1: Но не смог. Он готовился баллотироваться на 5-й 6-летний срок после победы на республиканских праймерис в июне. Теперь партии предстоит определить нового кандидата, а специальные праймерис ожидаются до 11 августа. Ну и, собственно говоря, здесь начали, конечно, размышлять. Ну, есть, конечно, есть, ну, такой, ну, что ли, человек, который его заменит потенциально. Это Митч МакКонелли. Но если мы смотрим на ситуацию, ну, скажем так, на то наследие, которое он после себя оставил, он все-таки продвигал вот те самые очень агрессивные санкции в отношении России, и как будто бы есть предположение, что к ним могут прислушаться. Вот что вот эти самые санкции будут дальше существовать, продвигаться, их будут пытаться все-таки до Дональда Трампа донести и вообще воплотить в жизнь. Вот эти самые 500% пошлина для стран, покупающих российскую нефть. И вот знаешь, что любопытно? С одной стороны, вроде бы умер главный продвиженец вот этого всего.
0: Умер Максим и...
1: Умер Максим?
0: Да. Это, но это поговорка, умер Максим и с ним.
1: Да, я сразу что-то даже не подумал. Ну, собственно говоря, вот эти самые пошлины, вроде бы как человек, который продвигал, умер, но они продолжают существовать.
0: То есть ты не слышал песню про деда Максима?
1: Да, конечно, слышал, я просто говорю, я сразу не вспомнил.
0: Ну, слава, просто испугался.
1: Все хорошо.
0: Я думал, ты человек высокого культуры, высокой культуры, но не слышал песню про деда Максима, меня бы это расстроило.
1: Ну, собственно говоря, да. То есть ты думаешь, что Грэм вообще никак сильно на политику не влиял?
0: Да никак он не влиял. Это берешь вот просто петрушку, которая... Тебе и так это выгодно, да? То есть санкции вводились не из-за Линдси Грэма. Они бы вводились, даже если бы Линдси Грэма не существовало никогда в природе. Он был бы не рожден, кто-нибудь отправился бы в прошлое и снес бы ему голову. Вот. Он просто представлял интересы тех, кому эти санкции нужны. Они хотят ввести эти санкции, потому что это сулит им финансовые выгоды. А Линдси Грэм просто бегает и оправдывает, почему это нужно. Вот и все. И поэтому занимает этот пост.
1: Ну, собственно говоря, хорошо, все ясно.
0: Главный
1: понятно.
0: Ведь Вельзевул, он сидит даже не в Белом доме, он находится в самой структуре, он прячется там, где никто из нас его не будет искать, там, где никто из нас его не видит, понимаешь? Мы упорно игнорируем его существование, а он путем вот таких вот отвлекающих внимание факторов делает все, что хочет. Точно так же, как и Илона Маска, проблема мигрантов, хотя он сам мигрант. И так-то это смешно. Она его волнует, потому что это помогает ему не акцентировать внимание на классовом неравенстве. То есть он-то может говорить абсолютно все, что угодно. Мы-то знаем, что реальная проблема в угрозах его капиталам. Но поэтому он это все использует. В том числе и человек искренне абсолютно может быть использован им в своих интересах. Это
1: да,
0: нормально.
1: Да. Ну и, собственно говоря, Соединенные Штаты продолжают свои, ну, я скажем, такие негативные действия в отношении России, как бы все не складывалось. Единственное, ну вот прямо сейчас это все равно является громкой новостью, которую мы обойти не можем, но вот мне напоминают сказать о том, что он террорист и экстремист. Он террорист и экстремист, я об этом уже говорил, да. Собственно, мы это не забываем.
0: Да, я просто напоминаю, что это человек, который прямо вот с эфиров, да, если вам нужна лучшая характеристика Линдси Грэм, человек, который с экранов американских телевизоров призывал убить Путина. То есть говорил, мы должны убить Путина, да. Но это у них вот эта вот идея фикс была, в принципе, вечная. Он призывал, типа, российских граждан, там, убейте его, и все будет нормально. Ну, конченый просто.
1: Ну, собственно, ответка прилетела, даже вот так вот, без нашего участия.
0: Так я про это и говорю, поэтому просто игнорируешь таких. А прикинь, Путину было бы там обидно, он бы сказал, а что это там Линдси Грэм про меня говорит? Он просто проигнорил, и проблема решилась сама собой.
1: Да, проблема ушла.
0: Сядь на берегу реки, и трупы твоих врагов проплывут.
1: Продолжим совсем скоро.
2: Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей.
5: В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ сорвала масштабную атаку Киева на российские военные аэродромы. 342 украинских беспилотника сбито за ночь над российскими регионами. МИД Ирана обвинил США в нарушении принципов ООН. Подробности далее. ФСБ сорвала масштабную атаку Киева на российские военные аэродромы. Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской. Органами безопасности была получена упреждающая информация о заброске в Брянскую область FPV дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Задержаны исполнители терактов, а также их пособники. Сообщила ФСБ, изъяты 24 FPV дрона, которые имели нейросетевые модули управления, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы. По данным спецслужб, аппараты производились в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами. Как сообщили в Министерстве обороны, под ударом оказались 15 территорий. Дроны также уничтожены над Азовским и Черным морями. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об уничтожении 81 вражеского беспилотника в поселке Пионерский в Истре. 3 человека погибли, еще 3 пострадали. В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом, 2 человека пострадали. МИД Ирана на фоне американских атак обвинил Вашингтон в нарушении принципов устава ООН и почти всех пунктов меморандума об урегулировании конфликта. Тегеран также обвинил американскую сторону в военных преступлениях и призвал Генсек и Совет Безопасности ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа. Центральное командование американских вооруженных сил в ночь на понедельник нанесло серию ударов по Ирану. КСИР в ответ сообщил об атаках по дислокации американских военных, системам ПВО, ракетным комплексам и складам армии США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. По предварительным данным, россиян нет среди туристов, госпитализированных после предполагаемого пищевого отравления в курортном городе Кушадасы, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Он уточнил, что проверка продолжается, окончательные данные могут корректироваться по мере поступления информации от медучреждений. По данным СМИ, около 30 человек попали в больницу после предполагаемого пищевого отравления в 5-звездочном турецком отеле. Специалисты проводят анализ образцов продуктов питания и воды. Энергетики почти восстановили электроснабжение потребителей на севере Подмосковья, обесточенных в результате прохождения мощного циклона со штормовым ветром и сильным дождем. Работы продолжались всю ночь. Было задействовано 54 бригады, в том числе 189 специалистов и 65 единиц спецтехники. За последние сутки на столичный регион обрушилась половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани, где выпало 62 миллиметра осадков или 82% от месячной нормы. 52 миллиметра осадков выпало в Тверской области. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Меня зовут Александр Букарев, а мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Вот сейчас опять у меня в голове мультик «Жил-был пес». Хочется сказать, ну ты заходи, если что. Вот это, я не
4: что?
3: Знаю.
4: Опять?
3: Великолепный мультик. Просто я вот сейчас даже фотографию найду вот оттуда. Вот какую... какой, не знаю, необычный, такой вроде бы несуразный, толстенький такой этот фон.
4: Фотография. Какой-то там, знаешь, документальная съемка.
3: Да-да-да. Вообще красота.
4: Скриншот.
3: Это, ну, фотография. У меня фотокарточка. А, так, номер телефона еще. +7 495 95 95 912. Еще разок. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, ваших вопросов. Постараемся на них ответить. А мы пока что будем продолжать. Я, кстати, тут еще подумал. Вот у нас тут в чате до сих пор про Грэма пишут. Грэму надо было заняться какой-то, ну, я не знаю, музыкой, например, для того, чтобы получить Грэмми. Было бы интересно.
4: Интересно, а у него была своя программа?
3: Программа? Ну, вот это уже хорошо. Да. Программа на телевидении. А маленький Грэмми, если родится, ну, сын у Грэма, то будет Грэмми. А, ну, собственно,
4: и так. И грянул Грэм, да, там была даже передача у этих придурков, либералов.
3: Так, ну что ж, давай продолжать. Продолжаем говорить про Соединенные Штаты и теперь про их взаимоотношения с Ираном, если таковыми их можно назвать. Ситуация вокруг Ирана вновь у нас приближается к прямому столкновению. 12 июля Корпус Стражи Исламской Революции объявил Армузский пролив закрытым до прекращения вмешательства США. Ну, кстати, вот эта формулировка очень мне нравится, она очень любопытная, очень интересная, потому что прекращение вмешательства США — это что? Это...
4: Ну, это любые воздействия США, то, что они лезут туда. Слушай, вот...
3: А ты уверен? Мне кажется, уверен, что они чем? Могут
4: что
3: говорить...
4: Они туда лезут?
3: Не-не-не-не-не. Ты уверен, что они под этой фразой, ну, вот, подобное подразумевают? Потому что тут можно иметь в виду вообще все, что угодно. Из разряда выход Соединенных Штатов вообще из этого региона. Ну, то есть освобождение полностью баз, освобождение ближневосточных стран, ну и, собственно, оставляйте регион, тогда мы Армузский пролив откроем. Ну, а почему нет?
4: Ну, слушай, иметь в виду-то можно все, что угодно.
3: Тоже верно. Но...
4: Я говорю про другое, про то, что в любом случае Иран, они достаточно жестко действуют по отношению к США. Меня поразила одна из цитат там какого-то чиновника иранского, да, который сказал, чтобы нас не обманули так же, как Россию. Вот это вот прям вот обидно было слушать, но справедливо.
3: Ну, к сожалению, да. Но, в общем, здесь Армузский пролив вновь закрыт. Цены на нефть начинают потихонечку ползти вверх. Ну, как потихонечку, уже на 8% за два дня выросли, до $79. Пока что вот прогнозируют, что до $100 в скором времени, если сохранится Армузский пролив закрытым, вырастет. Единственное, что пока, кстати, удерживает от вот этого быстрого роста, это то, что идет такая некоторая борьба опять между Ираном и Соединенными Штатами за информацию о закрытии пролива. Потому что Иран говорит о том, что он закрыт, США, конечно же, говорят о том, что все открыто, все работает, все прекрасно, все великолепно.
4: Да, и отправляют корабли, по кораблям прилетает от КСИРа, и КСИР выставляется, ну, какими-то нереальными агрессорами.
3: Да. Ну, собственно, вот ты сейчас ситуацию описал, КСИР атаковал судно, которое вот оно...
4: Так то же самое и с Россией делают. Россия говорит, нет, вот мы не будем вот это вот. А они такие, нет, вы будете. Россия не делает, они такие, посмотрите, Россия агрессивна.
3: Да. Ну и, собственно говоря, здесь вот эти перестрелки уже определенное время происходят, ответ на ответ. По территории Ирана США вот провели третью за неделю серию ударов. По американским данным атакованы 140 объектов, ракетные, беспилотные комплексы, склады боеприпасов, средства связи, береговые радары, военно-морская инфраструктура. Взрывы фиксировались во многих уголках на юге Ирана, и всего за неделю Вашингтон отчитался о поражении более 300 целей. Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Иордании, Бахрейне, Омане и Катаре, включая авиабазу Аль-Удейд, инфраструктуру, связанную с беспилотниками МКЮ-9 и системами Патриот. В общем, ситуация как будто бы накаляется, но...
4: Как будто бы никогда она не закончится.
3: Ну вот поэтому и непонятно. Вот я продолжаю на эту ситуацию смотреть, и мне кажется, что вот еще чуть-чуть, и прям вспыхнет. Но оно не вспыхивает. Оно вот как-то законсервировалось, ну или я бы даже не сказал, что законсервировалось. Оно находится в каком-то пограничном состоянии. Вроде бы и перемирия уже как такового нет. Да и сам Трамп сказал, что перемирие закончилось.
4: Перемирие только на словах.
3: Ну да, но... В любом случае, это до этого было, ну, скажем, маленькая какая-то там ситуация, все быстренько про нее забыли, и все. Здесь уже более-менее систематически удары-то с одной и с другой стороны прилетают, поэтому...
4: И пока все рассуждают на эту тему, Трампуша зарабатывает на рынке акций.
5: Это
4: ну
5: да.
4: Что, слушайте, ну уже, наверное, пора все-таки будет обратно менять учебники истории, да, тут вот надо было вписать большую роль Трампа в урегулировании конфликта и на Ближнем Востоке, и России с Украиной, но, походу, все-таки придется опять переписывать. Ну ничего, потом еще раз перепишем.
5: Ничего там страшного, есть. Да, успеем.
4: Если вы, да, у нас как бы так, оно все меняется быстро достаточно.
5: Время вот. Есть.
4: А, слушайте, ни одной стороны, есть. Вот типа это важно понять, вот мне кажется, что Иран, в отличие от России, это понял, а Россия никак понять не может. Принцип всем известный, очевидный, он, наверное, настолько очевидный, что просто политики разных стран отказываются в него видеть. Ни одна страна, в которой есть нефть, никогда не будет мирно сосуществовать с Соединенными Штатами Америки. Сколько бы ни съездили в Анкоридж, хоть там Путина в Нью-Йорк или прям в Вашингтон, в Белый дом пригласят, это все будет просто ложью, чтобы набрать классы. Все равно они будут пытаться уничтожить не только Россию, любую страну, у которой есть нефть. Потому что все, поиграли в микроэлектронику, прибыли уже не сверх, поэтому нужна нефть. Все, ну то есть тут как бы все оно ну, до смешного просто.
5: Ну, создать свой Капитолий, как бы это странно не звучало, но у меня почему-то сейчас «Голодные игры» просто вспомнились. Там вроде бы вот этот первый дистрикт назывался
4: вот
5: Капитолий.
4: Мы дошли до фанфиков. Нет, Капитолий — это как раз-таки, ну, вот это вот место, куда они приезжали, где проводились, в том числе,
5: ну,
4: вот эти вот «Голодные игры».
5: Так это же
4: ну,
5: первый
4: где
5: дистрикт.
4: Зажиточные, где они жрут.
5: Ну, да.
4: Ну, окей. Я как бы давно не пересматривал.
5: Ну вот, собственно, они вот этим первым дистриктом и хотят стать, чтобы они жили в роскоши, а все остальные просто на них работали.
4: Так
5: ну,
4: они тут... уже стали, просто что-то там людишки.
5: Но не до конца.
4: Имеют...
5: Тут они вот что-то брыкаются.
4: Имеют наглость пытаться выживать.
5: Вот, вот. Ну, собственно, ты это просто другими словами сказал. У нас звонок есть, еще мы поговорим об этой теме, а сейчас давай ответим. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
6: Алло, здравствуйте, меня Илья зовут.
5: Добрый.
6: Привет, привет, Александр.
5: Добрый, добрый.
6: У меня такой вопрос. Не считаете ли вы то, что сейчас США не то, что больше за нефть бьется и устраивает всякие, так сказать, двузначные моменты, а бьется за логистику, то есть выстраивает свою логистическую структуру через BlackRock и прочие военные компании, которые, по примеру, Blackwater?
5: Да. То есть вы ну, считаете, что они прямо сейчас занимаются не тем, что воюют напрямую, а просто тем, что подготавливаются к какой-то большой войне? В этом смысле?
6: Да, именно, именно. И на нашем примере учатся, как защищать эти логистические маршруты. То есть кто сейчас владеет логистическими маршрутами, тот владеет всем миром.
4: Слушайте, я скажу, так... что вы и правы, и это... ну. Супер очевидная мысль, она у меня будет озвучена тоже, да, просто чтобы вы потом не думали, что я вас украл. У меня уже снят документальный фильм про нефть, я его просто сейчас монтирую, очень много, уже месяц, да, и там я эту историю озвучиваю, приводя даже пример татаро-монголов, которых принято считать там какими-то варварами, но по факту татаро-монголы бились за, именно за торговые пути. То есть идея в том, не в том, чтобы просто там всех уничтожить, как-то завоевать, они не трогали те города, которые сдавались им и находились на важных торговых путях. То есть они просто это в свою пользу перераспределяли. И те же самые нефтяные компании, самые могущественные нефтяные компании, это не те, кто там добывают нефть. Потому что на твой НПЗ плевать, если ты это не можешь доставить. Именно доставка, именно торговые пути, и по сути за них всегда идет война. Это надстройка над экономикой, потому что мало произвести, нужно еще и доставить. Так что вы абсолютно правы. Они в том числе перераспределяют и торговые пути, и минеральные соглашения во все это входят, потому что с помощью минеральных соглашений, да, они планируют, ну, как бы, нужно что ты будешь доставлять и как ты будешь доставлять. Так что да, конечно, торговые пути — это супер очевидно. Именно этим они и занимаются, как и любая как бы нормальная страна.
5: Ну, я бы, кстати, ну так вот просто не принижал, что ли, заслугу нашего слушателя. Ты так сказал, что слишком очевидно. Да нет, почему?
4: Если нет, вот так я смотреть... имею в виду, что я... Не, наоборот, я как бы похвалил, потому что я тоже так считаю. Вот. Просто чтобы слушатель потом не думал, что я у него эту идею украл, она уже снята у меня. И, в принципе, эта идея, она озвучивается в том числе в книге вот этот вот лауреат-то, по-моему, Нобелевской премии, у него книги очень крутая, Роудс, по-моему, у него фамилия, про нефть. То есть там эта мысль озвучивается. И у Дэвида Гребера в книге забыл в какой, много у Гребера просто читал, нравится мне этот антрополог прикольный, царство ему небесное, да, а умер он несколько лет назад. Ну вот, собственно говоря, это
5: как
4: мысль.
5: У тебя настроение так скачет. Ты вроде бы с улыбкой говорил, умер он.
4: Ну вот... я вспомнил. У меня же мыслительный процесс прямо во время эфира просто происходит. Вот, не, ну жаль, еще столько хороших книг мог написать, очень крутой автор, конечно.
5: Ну да.
4: Вот.
5: Ну, умер, да. Спасибо огромное нашему слушателю.

0: путями, на торговыми путями, это как раз-таки и то, почему северные потоки-то как бы перераспределяются в пользу США. Они разыграли схему, а мы этой схеме вынуждены соответствовать, потому что либо мы получаем хотя бы это, либо мы не получаем вообще ничего, потому что безопасность северных потоков, которые сами по себе являются торговым путем, да, который мы сами соорудили, нам никто гарантировать не сможет от украинских террористов. Так что тут как бы...
1: Ну да, да, там... это ты про то, что США хотят покровительство взять. Но,
0: ну и возьмут.
1: Ну да,
0: ну
1: ты
0: ладно,
1: сейчас, конечно,
0: это лучше, чем просто уничтожение
1: потоков. Про диалогию
0: потоков
1: сказал, что забавно, в начале как раз я, когда говорил убрать Зеленского, ты сказал, а идеология? Там же идеологически все
0: нет,
1: поднимутся,
0: нет, нет,
1: его
0: это
1: символом
0: не идеология,
1: сделают.
0: Понимаешь? Это не идеология, это создание сакральной жертвы, которая будет использовано
1: это
0: в идеологии.
1: Часть идеологии.
0: Нет,
1: это часть идеологии.
0: Это часть идеологии, но ты упрощаешь задачу использования идеологии. Я говорю, что идеология глобально ни на что не влияет, но на некоторых людей она производит. Но тем не менее, любая идеология не существует в вакууме, является следствием экономической формации. То есть тебе выгодно зарабатывать бабки, ты придумаешь миллион тысяч оправданий, почему ты должен зарабатывать бабки, а остальные тупые, которые не смогут ими распорядиться. Да.
1: Но я все равно думаю, что они бок о бок стоят. Ладно, еще вопрос у нас есть от слушателя. Звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Вячеслав.
2: На днях видел такую вещь, что вроде как Лаврову, не знаю, правда это до конца или нет, выдвинули ультиматум, что за июль вот Россия должна приступить, по сути, к переговорам с Украиной. Вот. И, собственно говоря, по поводу этого вот мысли, что Зеленский решил за июль поставить всю свою инфраструктуру, все свои вот накопленные дроны на это. То есть он бьет по близлежащим районам России, ну, чтобы попытаться продавить за июль. И, соответственно, ну, как вы считаете, правда это нет, что как бы у него такой план, что если мы за июль не продавим, ну, тогда в августе как бы у него ничего не останется, по большому счету. То есть там уже даже автозаправки начинают уничтожать, поэтому у них скоро вообще ничего не будет. То есть я имею в виду, такой план возможен, или все-таки Зеленский все равно экономит, как, то есть, ну, не решает идти ва-банк и прям...
0: Я думаю, что такой план возможен. Я считаю, что удары по российским НПЗ это как раз-таки и был ва-банк Зеленского, потому что по НПЗ вот так вот массово и жестко не били до этого момента. Я считаю, что... Ну и мы не били, да? То есть я считаю, что была такая вот внутренняя договоренность. Мы там операцию проводим, с вами на фронте разбираемся, но НПЗ внутри стран не трогаем, да? Так же, как и бензоколонки и все остальное. Но окончательно начав проигрывать, Зеленский начал уже бить по НПЗ, в том числе по российским в первую очередь, и после этого получил уже более сокрушительные удары, но главное, что вот использовал свое, так сказать, на этот момент последнее оружие для того, чтобы ему выделили еще больше денег для воровства, для перераспределения, потому что на фронте он никаких успехов достичь не мог. Почему я еще так считаю? Я полагаюсь, вот мало вещей, которые безотказно работают. Теорема Тарана всегда работает безотказно, вот по моему собственному опыту. И если верить теореме Тарана, то Зеленский говорил про Путина следующее. Я нанес там удары по НПЗ. Я нанес удары по НПЗ. Теперь Путин будет мстить. Он израсходует все свои последние снаряды и прочее на последнюю атаку. Да? Потому что это от его бессилия, потому что он понимает, что проигрывает. И теорема Тарана безотказно говорит нам о том, что раз Зеленский это говорит, то значит это относится к нему. Вот, то есть я вот только на это полагаюсь, потому что теорема Тарана, да, ну вот как бы, пока она не подводила.
1: Угу. Ну, на самом деле, я бы вот единственное, к чему придрался, это к тому, что он все свои ресурсы выпустил, вот такой у него шаг был ва-банк. У нас постоянно поступают заявления о том, что Европа еще одно производство там открыла по производству беспилотников, поставят вот столько-то беспилотников. Я бы, может быть, тоже скептически отнесся к масштабам, о которых заявляют, там, что 100 тысяч беспилотников, еще что-то, но то, что их поставляют и то, что они есть, это, мне кажется, факт. И говорить о том, что вот прям все силы пустил.
0: Завод Патриотов, хотя это тоже, конечно,
1: такая... Вот завод Патриотов, кстати, вот это единственное, в чем я сомневаюсь больше всего. Вот мы до этого вот как раз общались с экспертом в эфире, и он сказал, что, возможно, это такой вариант, который, ну вот, скажем, Европа использует для себя, чтобы просто у них производство расширить. Ну, например, дают лицензию как будто бы Украине, всем говорят, что вот нам надо выделить Украине деньги на то, чтобы она это производство построила, ну и, собственно говоря, Европа просто эти деньги забирает и у себя это производит. производство строит. Вот и все. Ну, то есть...
0: Ну, скорее...

0: И другое, да, то есть
1: Какое?
0: скорее просто они расскажут об этом, об окончательной досборке, это офшор, то есть Европа будет производить реально у себя, а в Украине просто будет происходить окончательная досборка, чтобы юридически эти беспилотники считались именно
1: Ну
0: украинскими, вот и все. То
1: да.
0: есть я вот так вот думаю, ну в принципе это то же самое, что ты сказал, я с этим мнением, ну, скорее всего, согласен.
1: Ну вот.
0: Точнее, скорее согласен, чем нет, да, понимаете, да, то есть политическая аналитика — это такая история, я все ставлю под сомнение, но вот этот вариант из всех возможных вариантов, он мне кажется наиболее явным. Но то, что у Украины совсем заканчиваются силы, ну, мне кажется, это может соответствовать действительности. Другой-то вопрос, это не значит победу России на фронте, это значит, что Украине будут просто выделяться еще деньги.
1: Да, к сожалению. К сожалению.
0: Ну,
1: Но.
0: что ты хотел? Мир — это война,
1: Да.
0: незнание — это сила, свобода — это рабство.
1: К сожалению. Спасибо еще раз огромное за звонок, Вячеслав Елту. Как всегда, приветствуем вас.
0: Да,
1: И
0: главный
1: спасибо за
0: спонсор
1: вопрос.
0: наших эфиров.
1: Да. Главный спонсор, главный донатер. Так, ну что ж, еще немного поговорим по поводу армуза американцев, Ирана и всего остального. А что у тебя, как там со спором дела обстоят по поводу острова Харк? Думаешь, что
0: Ну,
1: все-таки...
0: ждем.
1: Ну, ты все еще склонен верить, что все-таки горячая фаза начнется в ближайшее время, а не, скажем, там через год, через два?
0: Ну, не, она может и через год, и через два начаться. Я знаю, что рано или поздно она
1: А,
0: начнется.
1: вот так
0: Но
1: вот.
0: я не утверждаю, что прям вот через год или через два.
1: Ну, действительно, тут еще можно поразмышлять. Но, кстати, здесь же еще Израиль говорит о том, что они свою личную операцию готовят вообще без участия Соединенных Штатов. Кстати, у них вот эти разногласия возникли, очень такие странные и непонятные. То есть, с одной стороны, вроде бы они всегда вот такие прям союзники, все прекрасно, все отлично. Потом, когда США начали договариваться с Ираном, Израиль это воспринял в штыки, абсолютно им это не понравилось. И вот знаешь, о чем подумал? Здесь начала распространяться информация, ну, как раз во многом из израильской разведки, о том, что Иран готовит покушение на Трампа. На что Трамп отреагировал следующим образом. Он сказал, что даже если это покушение состоится, если удачное, неудачное, тысячи и тысячи ракет уже направлены на территорию Ирана, и просто Иран
0: Да,
1: мы разнесем
0: он уже
1: щепки.
0: обещал там стереть
1: Да,
0: целую
1: да, да, да,
0: нацию
1: да.
0: с лица земли, и покушений на него было огромное
1: Но
0: количество, уже
1: знаешь что...
0: предотвращено каждый день, это мы все слышали.
1: Вот, знаешь, что любопытно в этом? Во-первых, вот этот конфликт между Израилем и США, недовольство Дональдом Трампом и угроза сейчас Трампом нанести удар в случае покушения, даже неудачного, что мешает
0: Да ничего
1: тем
0: не
1: самым
0: мешает, да.
1: израильтянам или американцам даже сымитировать покушение и сказать: «Они
0: Да
1: на меня
0: зачем
1: покусили».
0: имитировать? Просто написали, на меня сегодня было покушение, все, за это вы получаете удары. Уже даже
1: Ну, можно даже так, да.
0: имитировать, да, это уже в далеком прошлом, когда надо было хоть как-то что-то обосновать. Сейчас у них уже руки развязаны, они будут что угодно делать. Все, они хотели напасть. Казус Белли, хотели напасть и лично на Трампа и прочее. Даже если на Трампа будет совершено покушение, ну а какое это отношение имеет к тому, чтобы начать операцию против Ирана? Что мешает, например, каким-то иранским террористам
1: Не,
0: попытаться
1: ну как,
0: убить Трампа?
1: объяснение для масс. Из
0: Да,
1: разряда
0: объяснение, это повод,
1: «смотрите,
0: понимаешь?
1: вот они угрожают моей жизни, они
0: Ну
1: угрожают
0: смотри,
1: жизни
0: вот просто
1: президента США».
0: это же идиотская история, когда вот на Израиль там Хамас совершает теракт, начинается бомбежка всего сектора Газа. В чем логика-то? То есть, если, опять же, я объясню, это глупо было бы, но представь, если бы Россия за совершение теракта в Крокусе, ну, начала бы войну с Таджикистаном. Это же глупо.
1: Ну
0: Глупо.
1: да, но это используют как повод, это используют
0: Да.
1: как, ну, причину для того, чтобы это начать. И всем
0: Это
1: будет
0: не стоит
1: неважно.
0: на это
1: Ну,
0: обращать
1: не, ну
0: внимание.
1: подожди, ну
0: Повод
1: вот
0: может
1: тоже,
0: быть
1: знаешь,
0: любой.
1: Первая мировая война началась не с какого-то крупного события, там, вторжения одной страны в другую. Она началась с маленького, с убийства одного человека,
0: Да
1: одного.
0: это стало следствием накопленных ранее
1: Да,
0: противоречий
1: это факт,
0: капиталистического
1: это
0: характера.
1: факт, но вот как
0: Так
1: раз...
0: можно и про арабскую весну сказать. Да, там, а блин, просто один чел
1: Ну
0: себя сжег,
1: да.
0: и
1: Ну
0: все
1: подожди, но
0: началось.
1: это же
0: Это
1: искра, это та
0: неправда.
1: самая искра. Ну вот если покушение на Трампа, вот тебе искра. Почему нет?
0: Это правда. Но меня больше волнует, кто разливал бензин.
1: Ну и бензин израильтяне разливали, как будто бы очень активно. Ну даже не израильтяне, а руководство Израиля, вот так вот. Ну а кто еще? США не так сильно вовлечены были в это. Хотя тоже вопрос, вовлечены ли, потому что им хотелось как раз заполучить контроль над Армузским проливом и нефтью всемирной. Это тоже такой вот все-таки любопытный момент, кто здесь больше был заинтересован, Израиль или США. Ну вот они,
0: да, все были заинтересованы, разве? Только сейчас Израиль, США пытаются друг на друга все вот это вот скинуть, типа, нет, это не мы, там вот это вот все вот эти вот делают. Хотя по факту это там все в одной лодке.
1: Ну, тоже верно, тоже верно.
0: То есть они пытаются сказать, да нет, посмотрите, у нас сейчас с Израилем, мы не согласны, у нас плохие отношения, оружие-то поставлять продолжают. Так что что стоят ваши слова, что вот вы там Израиль больше не поддерживаете? Да Израиль просто сейчас используется как вот такой вот. Да, мы США, мы бы хотели договориться. Эх, как жаль, что нам мешает Израиль, и мы ничего не можем с этим сделать.
1: Ну, а они могут ли? Я вот, кстати, не уверен, что могут.
0: Перестать поставки оружия остановить, точно так же, как и конфликт в Украине
1: давным-давно закончился. Ну, подожди, ну а кому надо приостанавливать поставки оружия, если это деньги?
0: Но это
1: одно
0: вот
1: дело деньги, другое
0: вопрос.
1: Дело договоренности.
0: Ну, да,
1: вот тут, ну,
0: да,
1: как бы...
0: но мы же говорим о том, что на самом деле, мы-то просто и пытаемся это донести, во всяком случае, я, да, что дело на самом деле это в деньгах, а все слова это просто слова, это чушь собачья, разговоры в пользу идиотов.
1: Но опять же, слова могут иметь тоже высокую цену, особенно
0: да
1: слова того же самого Дональда цели. Трампа.
0: Пока
1: да
0: нет,
1: не-не-не-не-не, как только
0: Дональда
1: котировки
0: Трампа
1: скакнули,
0: никаких
1: вот
0: вообще
1: погнали.
0: Цель не имеют, вообще никакой. А, в этом плане?
1: Да,
0: ну, да,
1: да,
0: но
1: в плане
0: это, опять
1: кошелька.
0: Же, да, но это надстройка над войной, понимаешь? То
1: ну,
0: есть
1: да.
0: Оно само по себе, оно ничего не стоит. Вот в совокупности с войной, да, оно имеет огромную роль. Но само по себе это просто слова, это пшик.
1: Само по себе согласен. А слушатель пишет, мне кажется, недовольство США и Израилем — это все театр и деланная
0: конечно,
1: драма.
0: Театр.
1: Скорее, это сговор и подготовка наземной операции и ну, усыпление внимания. Вот так вот.
0: В том числе... В том числе.
1: Почему нет? Да, вполне имеет такая теория существования. Что, в словах запутался. Может такая гипотеза существовать. Собственно говоря, сейчас делаем небольшую паузу, дорогие друзья. Слушаем новости, потом возвращаемся. Номер телефона плюс 7495-9595-912. Звонков ждем.
2: Стас разберется.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем да. Самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
8: С студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ФСБ показала склад в Амурской области, на котором хранились FPV-дроны для подготовки масштабных терактов на военных аэродромах, а также продемонстрировала сами обезвреженные аппараты. Как уточняется, в Киеве хотели атаковать аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской. Для этого спецслужбы планировали доставить на территорию Брянской области контейнеры с беспилотниками и оборудованием для их управления. Атаку удалось предотвратить благодаря полученной заранее информации, сообщает ФСБ. Задержаны исполнители терактов и их пособники. Изъяты 24 FPV-дрона, которые имели нейросетевые модули управления, устойчивые к средствам РЭП. Аппараты производились в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось. Переправа не функционировала около 11 часов, сообщает инфоцентр. Данные о перекрытии движения поступили еще в воскресенье вечером. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО в течение ночи уничтожили 342 украинских беспилотника над Россией. Под ударом оказались 15 регионов. Дроны также уничтожены над Азовским и Черным морями. Ирана на фоне последних атак США призвал генсека и совбез ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против народа страны. Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении принципов устава Всемирной организации и почти всех пунктов меморандума об урегулировании конфликта. В МИД добавили, что любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов. Центральное командование американских вооруженных сил ночью провело очередную атаку на Иран, продолжав почти 6 часов. Тегеран в ответ сообщил об ударах по дислокации американских военных, системам ПВО, ракетным комплексам и складам армии США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Пирс обрушился в бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края. Прокуратура уже начала проверку. Известно, что есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщают местные власти. Кадры с места ЧП, снятые очевидцами, смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Специалисты компании «Россети» Московский регион почти завершили восстановление электроснабжения потребителей на севере Подмосковья, обесточенных в результате прохождения мощного циклона со штормовым ветром и сильными осадками. Работы продолжались всю ночь, задействовано 54 бригады. В возрасте 78 лет скончался новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в фильмах «Парк юрского периода». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на семью актера. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
9: Разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Меня зовут Александр Бухарев, а мы вещаем на частоте 91.2 в Москве и 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети РТУП, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Там все актуальные новости, там возможность подключиться к трансляции, там возможность написать комментарии. Все есть. А номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Еще разок, повторяю номер телефона, можете вот задать вопрос, позвонить, с нами пообщаться. Мы с радостью на все ваши вопросы ответим. А Стас пока доходит до студии, вот он дошел до студии, вот он надевает наушники. Вот
0: ой,
1: он...
0: я что-то чуть-чуть это, да, там заговорился.
1: А, ничего страшного. Мы тут как раз представляли и напоминали номер телефона. Так, ну что, давай продолжим. По поводу Ирана и США, я думаю, уж все сказали, тут добавить нечего. А немного давай поговорим про Европу и пойдем дальше. Тут, значит, Европарламент вернул в законодательный процесс инициативу, которая получила неофициальное название «Чат-контрол» или «Контроль чатов». Документ позволяет интернет-платформам проверять пользовательские данные для поиска фото и видео, связанные с сексуальным насилием над детьми. Речь пока не идет об окончательном принятии постоянного
0: тогда
1: закона.
0: Тогда смысл вообще что-то смотреть, если этого не будет?
1: Ну, не, пока что, возможно, и будет.
0: Это шутка.
1: Да, ну, да. В общем, ситуация примечательна результатами голосования. За продолжение работы над инициативой выступили 276 депутатов, против 314, 17 воздержались, однако для полной блокировки требовался 361 голос, поэтому документ формально прошел дальше, и вот сейчас они как раз смотрят и думают, а почему это вообще проходит дальше, называют это зомби-билл, зомби-закон, неформальное обозначение такого законопроекта. Почему? Биль потому что, ну, собственно, я не услышал, что сказал Биль о зомби?
0: Биль о зомби.
1: В общем, они фактически хотят взять и буквально просматривать переписки, полностью все контролировать. Единственное, тут, понятное дело, не слишком получится это с сквозным шифрованием, то есть там переписки WhatsApp или где-то еще. WhatsApp, кстати, принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. То есть они пока что не будут вот до этих соцсетей доходить, хотя, кто знает, может быть, в дальнейшем дойдут. Тут Дуров сразу высказался, сказал о том, что, ну, методы Евросоюза он сравнил с практиками банановых республик, заявил, что европейские власти используют процедурные уловки для принятия законов о слежке.
0: О, а мы не знали! Алло, это Пригожин, Женя!
1: Ну, в общем, да.
0: А мы не знали!
1: В общем, вот так они устраивают определенный контроль над всем своим населением, объясняя это защитой детей. Что думаешь? Как тебе двойные
0: я
1: стандарты?
0: Я думаю, фиг детей.
1: Не надо.
0: Джорджа Карлина процитировать. Ну, это как бы, ну, это стандартная история, да. Ну, вот у нас есть результаты запрета соцсетей в Австралии. Ну, и к чему это привело? Да ни к чему. 85% обошли эти ограничения. 15%, да, получили заявленную заботу, ограждение от социальных сетей, ограждение от контента. Но, типа, вы собираетесь такие огромные бабки тратить на, ну, ради 15% детей, то есть это, наверное, там, ну, не знаю сколько, 2 или 3% вашего населения, но это контрпродуктивно, это глупо. Ну, а ради бога, собираетесь в это играться, понятное дело, что это дает вам возможность просматривать все переписки. Там еще в Евросоюзе, как вы знаете, запрещен РТ, вот Симоньян вчера очень прикольное интервью дал, не вчера, извините, недавно дала, вот на прошлой неделе, прикольное интервью на эту тему, где там все высказала журналистам и по поводу Европы, по поводу НАТО. Ну, понятное дело, это мало кем будет услышано. А простые люди, услышавшие это все, ну, ничего сделать не смогут. Ну, да ради бога. То есть все идет к тотальному контролю. Россия бы делала то же самое, если бы могла контролировать социальные сети. Но не может. У этих законов еще как-то худо-бедно работают и в отношении Apple, и в отношении остальных. Поэтому определенных результатов они добиваются. Никаким детям это не поможет. А вот возможность контролировать население они получат очень-очень большую.
1: Да. Ну и, собственно говоря, вот прямо сейчас об этом тоже рассуждают. Говорят, что, в принципе, здесь, ну, никак это ничем не решит. Все равно люди будут находить варианты для того,
0: чтобы... Что-то это решит.
1: Да что это решит? Дети
0: они
1: все равно будут находить варианты.
0: Они смогут контролировать переписки и сажать оппозиционеров, как
1: это принято
0: да.
1: делать в этом ключе, да. Нормально. Я имею в виду про официальную версию, для чего этот закон нужен. Если говорить
0: Конечно, все политики придумывают всякую чушь про официальные версии всего и вся. Это, ну, как бы ерунда, это всем давно очевидно. Мы же смотрим не то, что нас очень сильно поражает вот то бесправие, когда нам говорят, что это ради... на заботы о вас. Нас же поражает как бы то, насколько они даже не пытаются какие-то отмазки более углубленные, более грамотные придумывать.
1: Угу. Ну, вот так вот. Так, собственно.
0: Вот так вот.
1: Вот так вот. У нас такая ситуация с Европой получается. Я предлагаю здесь сильно не задерживаться, пойти чуть дальше. Тем более у нас есть разговор о фестивале Юрмала 26 на конец июля, Юрмала. Который запланирован. Несмотря на действующие в Латвии ограничения на использование русского языка в публичном пространстве, включая запрет русскоязычных афиш и вывесок. Тут вот что интересно. Лайма Вайкуле заявила, что на ее фестивале...
0: Который мы заслужили,
1: да,
0: наконец.
1: Продолжают исполнять песни на русском языке, и возможный запрет мероприятию ее не пугает. По ее словам, если власти решат его отменить, она будет требовать предусмотренную неустойку, и все. А вообще она подчеркивает,
0: слава
1: что...
0: Слава богу, мы переживаем за финансы Лаймы Вайкули.
1: Да,
0: главное,
1: очень
0: вот у меня
1: сильно.
0: Прямо от сердца отлегло, слава богу. Лайма не потеряет. Ну, ничего, Лайма, если бы потеряли, мы бы компенсировали со своих налогов, лишь бы все у вас было хорошо, очень переживаем. Хорошо, что у вас все норм.
1: Да. Слава богу. Так вот, она подчеркивает, что не отказывается от своего русскоязычного репертуара и прямо напоминает о песне «Вернисаж», отмечая, что невозможно сказать, что ее не было, поскольку нынешняя жизнь связана с прошлым опытом вчера и позавчера.
0: Короче, но... надо было сказать проще. Нельзя отрицать, что ее не было. Нельзя говорить, что ее не было, потому что она была. Вот проще.
1: Да, да. Собственно говоря,
0: нельзя говорить, что не было то, что было.
1: Получается, знаете, то, что было, оно было или было вчера. Ну, в общем,
0: то, что было, да, вчера было, но было.
1: Я тупею по ходу вот этого разговора. Давай не будем это продолжать.
0: Это важнейшее, важнейшее.
1: Это кличко. Это кличко.
0: Это лайм-кола.
1: Это кличко. Так, у нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Добрый денечек. Я с уважением слушаю вашу передачу, и все вопросы очень актуальны. Меня интересует вопрос, когда мы начнем рушить логистику между Европой и Украиной? Ведь все вот эти удары, которые идут у нас по Черноморью, по Азовскому морю, по глубинке нашей России, все из-за того, что идет нормальная поставка всех дронов, боеприпасов и так далее.
1: Mm-hmm. Спасибо большое за вопрос.
0: Вам надо этот вопрос ВВП задать. Да? Я, конечно, могу только предположить, но когда партия реалистов окончательно победит в Кремле и поймут, что не получится сохранить бизнес с западными партнерами, тут речь идет только об уничтожении одних или вторых. И когда поймут, что им некуда бежать, да, подобно тому, как пролетарии должны рано или поздно понять, что единственное, что они могут потерять, это собственные оковы. Ну, когда придет вот это понимание, тогда, наверное, все и случится.
1: Да?
0: По-другому, как бы тут.
1: Не, ну, как сказать-то? Я тут с тобой соглашусь. Ну, в принципе, просто если мы начнем вот эти самые пути логистические разрушать, во-первых, это очередной такой этап эскалации, причем очень мощный.
0: Ой,
1: да.
0: Слушай, уже эскалация, ну да, она будет.
1: Ну, нет,
0: в любом
1: хватит.
0: Случае.
1: Но это вот хорошо. Будет. Ладно, прямо сейчас тогда, что мешает ударить, по той же Германии, которая производит тонны беспилотников для Украины. Ну, вот прям по рейн-металу.
0: Угу.
1: Ну, хороший эскалация вопрос. Же все равно будет. Ну, а что ж сейчас-то не ударит?
0: Да.
1: Ну, вот.
0: Но я не думаю, что Германия является первоочередной целью, потому что Германия предоставляет вооружение, но она не предоставляет, территории свои для ударов по России. Поэтому нельзя ее считать полноценным участником конфликта.
1: Хорошо, Латвия.
0: То есть можно это говорить. Вот это вот вопрос.
1: Вот.
0: Наверное, я думаю, что... сдерживает невозможность как раз-таки вот это вот желание в будущем договориться с партнерами зарубежными и сдерживает, я думаю, знаешь что? Наверное, нет просто на это сил, но я думаю, что... я скажу так, да, если там ВВП решит потом начать, скажем так, против Латвии специальную операцию, я с пониманием к этому отнесусь и не буду возмущаться по этому поводу, потому что они де-факто сторона конфликта.
1: Ну, тут да, тут я с тобой соглашусь, хотя
0: второй фронт.
1: Да,
0: вот
1: и вот это уже страшно, Так,
0: да.
1: Хорошо, спасибо еще раз огромное за звонок, также еще продолжать звонить, я чуть-чуть ускорюсь, потому что вот хочется зацепить все темы. У нас вот касательно еще вот этого мероприятия Юрмалы, здесь люди очень так скептически относятся, немного странно. Почему? Потому что вокруг фестиваля формируется такой круг гостей и агентов и фигур, которые вызывают раздражение части латвийского общества. Ну и, собственно говоря, они описывают это как слет предателей Родины. Ну, в общем-то... Вот такая картина там получается. Это, да, действительно крайне забавно выглядит. Но там повстречаются,
0: они предатели говорят... для нас, мы предатели для них. Ну, у них своя там фантастическая Россия. У нас своя.
1: Да,
0: у
1: да.
0: У них выдуманная, у нас та, в которой мы живем. Поэтому, это как бы такое уже.
1: Самое главное, что они-то же за Россию, поэтому в ней не живут.
0: Ну, у них своя Россия.
1: Ну да, да, да. У них Россия та, в которую они вернутся, как они думают, как руководство новое, как элита та
0: не,
1: самая,
0: не,
1: которая
0: не
1: все понимала.
0: У них полностью разоружена Россия, в которую Джон Фрущанте с Энтони Кидисом приедут выступать. Вот это вот вещи, которые их волнуют. Да? То есть они вспоминают те времена, когда мы были слабыми, к нам все приезжали выступать, и вот это вот было для них счастье.
1: Да, да.
0: Ну, их право,
1: так,
0: ну как
1: ну
0: бы,
1: что,
0: то есть...
1: звонок еще один у нас есть. Давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
11: Здравствуйте, дорогие ребята.
1: Добрый.
11: Я вас поздравляю, тут я до вас дозвонился, наконец-то.
0: Спасибо, спасибо.
1: Рада вас слушать.
11: Слушайте, взаимно. Вопрос вот такой. Недавно так вот гуляю, а я забыл представиться, Алексей из Брянска.
1: Угу.
11: И вот у нас есть памятники Владимиру Ильичу Ленина. Но как интересно, что кое-где уходят, ну, памятники не остаются, а надписи уходят. То есть их нету. Или просто пишут Ульянов. Как-то вот интересно, к чему это все.
0: Ну, а какая разница? Ульянов, Ленин, ну, типа, у меня это не вызывает вопроса. Ну, мне кажется, все знают, что Ульянов, Ленин, ну, как бы...
11: Нет, это другой вопрос, да. А вот, например, на некоторых просто нету надписи. Просто вот стоит монумент, просто не в каком-то там заброшенном месте, а, например, на центральной площади. И просто видно, что таблички нету. И, наверное, я думаю, что в ближайшее время не появится.
1: Ну, понятно, вопрос понятен. Спасибо
0: хорошо,
1: огромное
0: за... А почему, ну, по-вашему, давай, как бы это плохо? Ну, то есть проблема в чем заключается? Просто мне кажется,
11: ну,
0: что
11: мне
0: вот человек, которому неинтересно...
11: Мне кажется, да, что вот таким вот тихим сапом пытаются постепенно... Ну, убирается табличка, а потом, в конце концов, и уберется там памятник. Ну, я просто не то, что даже Владимира Ильича, а другие даже памятники, пусть даже тех же самых императоров, когда сносили в советское время. Но это наша история, смысл от нее отказываться.
1: Ну вот все, позиция понятна. Я вот, знаешь, о чем подумал? Может быть, это вообще происходит, ну, так скажем, ненамеренно? Просто эти таблички кто-то забирает?
0: Домой? Я думаю, что это может происходить ненамеренно. И проблема в том, что вот таких людей, как вы, да, которых в обществе это волнует, их недостаточно много. А почему их недостаточно много? Потому что плохое знание истории. То есть я говорю не про то, что решение этой проблемы, да, заключается в том, что вот просто вернуть и пойти и вернуть эту табличку, может быть, даже там самому и прочее. Проблема заключается в том, что недостаточно большое количество в обществе знакомо с идеями Ленина, понимают, что они из себя представляют, и возмущается по этому поводу, там, звоня в эфир «Радио Спутник» или во всякие другие, так скажем, инстанции. Да? То есть вот это, вот, на мой взгляд, то есть важно было бы решить. И, в принципе, я там, что от меня зависит, делаю, чтобы те вещи, которые Владимир Ильич, так сказать, распространял, тоже доносить до широкой общественности. А в остальном, ну, да, конечно. Ну, как бы я вот, честно говоря, не обращал внимания там на эту проблему, потому что вот я знаю, что Ленин, мне главное, что памятник стоит, и все. Но бороться с собственной историей, понимаете, памятники — это солдаты памяти. И все-таки, не знаю, вот насчет императоров, давайте я не буду говорить, у меня уже бывали скандалы, не хочу радиоспутник подставлять, вот, но я не сказал бы, что я вот так вот супер прямо одобряю установки именно. Вычеркивать из истории, конечно, нельзя. У каждого была своя роль, сыгранная в истории, и даже если человек был монархом, как, например, там, ну, по сути, тот же Петр Первый, да, то есть он, по сути, во главе страны строил, ну, император, да, но при этом его роль-то в истории позитивная, то есть император императору рознь, я не буду все, но вот все монархическое сразу говорить, что это плохое. В те времена это было нормально, так жили все, и вопрос в той роли, какую император сыграл. Поэтому, допустим, Петр Первый сыграл суперпозитивную роль в истории нашей страны.
1: Ему памятник нужен. Ну, я прям не говорил бы суперпозитивную, там были, конечно, негативные эффекты, но да,
0: больше. Слушай, у всех будет вот как-то негативное. Главное, вот он принес что? Он принес прогресс или реакцию. Петр Первый, с этим вообще, я думаю, никто не будет спорить. Может, он там что-то где-то сделал неправильно. Но в целом-то роль прогрессивная, идеальных вообще не бывает. А, поэтому ему памятник нужен. А вот Николаю Второму, ну, честно, я не понимаю. Может быть, не разбираюсь достаточно в истории. Вы меня просветите и объясните, почему Николай Второй... отрекшийся от престола, это человек, заслуживающий установки ему памятника. Да, может быть, у вас есть аргументированная точка зрения на эту...
1: Ну, из разряда за отмену крепостного права. Ой, фу, ну, ты Александр II. Ты Николай сказал?
0: Да, я про Николая говорю.
1: Я про Александра.
0: Александр II, да, с ним как бы никто не спорит. Отмена крепостного права, я считаю, что это такая...
1: Ну, Николай II, ну, тоже не важно. Николай II не, ну, знаю,
0: вот,
1: да. Вот,
0: да, я почему-то вот первая ассоциация с Николаем II у меня — это кровавое воскресенье. Ну, может, она тоже неправильная, может быть, недостаточно я знаком с его деятельностью. Да, я знаю, что вот он любил фотографироваться, любил голышом попрыгать и был одним из первых, кто это делал. Но все-таки он причислен, по-моему, к лику святых, поэтому я, конечно, не буду как бы более обширно этой темы касаться, потому что со всем уважением готов выслушать,
1: вот, кстати,
0: аргументы.
1: Сейчас,
0: но
1: слушайте,
0: памятники надо ставить прогрессивным, крутым деятелям. Вот Путину памятник ставьте. Я как бы вообще вот за. Несмотря на какие-то вещи, которые действительно и при нем были плохие. Но
1: большая
0: роль — это позитивное. Это укрепление, там, собиратель земель русских, хотя я бы сказал, собиратель страны Советов обратно. Ну, по-разному.
1: Ну да, да, да. Вот у нас слушатель пишет, это и в Союзе не было никаких табличек, все без нее знали, кто такой Ленин. Ну, собственно, а кто в Союзе мог не знать, кто такой Ленин? Сейчас, кстати, могут. Очень даже.
0: Ну, сейчас могут многих вещей вообще не знать. Но опять же, то, что это можно новому поколению простить, потому что все-таки мир стал намного сложнее, да, там, раньше там тебе было достаточно знать всего, что написано в Большой советской энциклопедии, сейчас намного больше вещей, и ты там можешь не знать какой-то очевидной вещи, а тот человек, который тебя об этом спрашивает, может не знать другой для тебя очевидной вещи,
1: да,
0: потому что мир,
1: да,
0: стал многообразнее и сложнее.
1: Это верно. Так, ну что ж, давай быстренько еще пробежимся, у нас 4 минуты остается, а темы достаточно такие любопытные. Минпросвещение России выпустило рекомендации по выбору компьютерных игр для детей, призвав родителей отдавать предпочтение.
0: Наконец-то.
1: Да, вот, ну, не могли дождаться.
0: Диабло 4. Пока там нет Диабло 4,
1: можно
0: не зачитывать.
1: В Диабло играть. Отдавать предпочтение обучающим, спасательным и развивающим сюжетом вместо агрессивных и стрелялок. Да, нельзя.
0: А мы не знаем.
1: Представляешь?
0: Честно, глупость. Вот,
1: да,
0: глупость.
1: Конечно.
0: Все игры, они развивают разные навыки. И, в принципе, во всех играх, вот раньше, может быть, были какие-то супер тупые игры, но сейчас во всех играх надо думать. Если стрелялки, ты там играешь онлайн, ты должен обдумывать стратегию, тактику.
1: Да.
0: Сперва они тебе запрещают играть в Counter-Strike, а потом требуют, чтобы ты что-то делал на фронте. Нелогично. Люди сейчас фронт двигают, во многом люди, прошедшие миссию с вертолетиком в GTA. Так что за это надо Rockstar'у сказать,
1: ну, это, кстати,
0: спасибо.
1: Да. Нет,
0: слушай,
1: нас...
0: не, это я это говорю не как шутку.
1: Это
0: я
1: правда.
0: Просто реально на Донбассе общался с челом, который, не буду говорить кто, но он в беспилотниках воюет успешно много лет, и он один из лучших в своем подразделении. И он мне рассказывал, что реально всей этой дроновой темы он в миссии GTA с вертолетиком после этого, ну, как бы он прошел ее, там это непросто, да, и он очень как бы приноровился с беспилотниками после этого. Ну, точнее, он говорит, что он очень приноровился управлять этим вертолетиком в GTA, и беспилотники после этого ему дались легко.
1: Но это как раз, это мелкая моторика. Вот, кстати, у нас по предыдущей теме у слушателей
0: все
1: вот прям
0: игры
1: сильно,
0: сильно
1: негодует, что я вот предположил, что ненамеренно эти таблички убирают. Ну, кто знает, но тоже не стоит вот так однозначно. Может быть, и правда, какие-то памятники хотят убрать в пользу других.
0: Да,
1: очень критично.
0: Ну, нет, но это вот уже против памятников, конечно, надо будет поднимать
1: это
0: волну негодования.
1: Если
0: и
1: это вот правда произойдет, тогда будем возмущаться. Пока поводу.
0: Да, я вообще за память. Слушай, вот эти таблички в Екатеринбурге, например, хотят убрать по поводу жертв гулаговских репрессий.
1: Ну,
0: да, я только
1: зачем?
0: За.
1: Зачем?
0: Слава богу, надо убрать, потому что это чушь.
1: А, гулаговских репрессий, я не услышал.
0: Да, это надо вообще убирать. Памятник Дзержинскому, конечно, возвращайте на этот, к зданию ФСБ России. Вообще только за, это абсолютно правильное решение.
1: Так, поддерживаем. Ну тут договорили. В общем, кстати, еще по играм. Возвращаясь, здесь Университет Кремниевой долины запустил программу Max Achievement Scholarship, по которой студенты могут получить до 15 тысяч долларов в год в виде скидки на обучение за сложные геймерские достижения. Ну, например, выполнить все 115 ачивок в Майнкрафте, ну, достижений в Майнкрафте, ты вот можешь получить такую скидку. М? Почему бы нет?
0: Ради
1: Но
0: бога.
1: Ты должен, кстати, еще объяснить, ну, эссе написать, что ты понял, пройдя игру. Ну, там, какие действия предпринял, о чем думал и все в этом роде. Так, и еще одна любопытная, я думаю, вот как раз эту возьмем, минутка осталась. Чемпионат мира по футболу бьет по гормонам. Исследование показало, что победа команд вызывает у мужчин резкий подъем либидо. На фоне алкоголя и вечеринок многие ищут интима, а некоторые...
0: Поражение Макгрегора. Интимная жизнь
1: должна
0: была остановиться
1: просто. Ну, обидно. очень быстрый бой получился. Хотя я в это время вообще проснулся.
0: Богу, спать лег.
1: Я проснулся в 4 утра. Я вчера работал. Я в ночь проснулся в 4 утра для того, чтобы посмотреть Аргентину со Швейцарией, параллельно еще и Макгрегора. Но как-то
0: я тоже собирался проснуться, но в итоге проспал и не пожалел. Зашел в Инстаграм и понял, слава богу, что я поспал. Так обидно было бы, если бы выбор был сделан в пользу сна, в пользу 4 утра.
1: Абсолютно, абсолютно правильно сделал, что поспал. Собственно говоря, у нас получается так, что чемпионат мира борется за демографию во всем мире. Прекрасно, классно, красота. А мы говорим огромное спасибо нашим слушателям за звонки, за гигантское количество сообщений в чате, как и всегда. Ну и говорим, что увидимся завтра. Всем пока.
2: Стас разберется.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
3: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
3: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Подмосковье. 4 человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Артеме. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской области. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в поселке Пионерские в Истре разрушены 5 домов, повреждены 5 автомобилей, 3 человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами. Еще 3 пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске поврежден многоквартирный дом. Также ущерб нанесен гражданским объектам в Можайске. Районе. 3 города и 2 района на севере Крыма остаются без электроснабжения. Специалисты работают над устранением аварии, сообщает Крымэнерго. По его данным, обесточены город Джанкой, Джанкойский район, город Красноперекопский и Красноперекопский район, городской округ Армянск. Свыше 1600 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом, который не функционировал около 12 часов. Как сообщает инфоцентр, в очереди на досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи 850. Время ожидания больше 2 часов. 4 человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная в приморском городе Артеме. В частности, травмы получили 3 детей, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета. В мэрии добавили, что пострадавших доставили в больницу предварительно. Тяжелых среди них нет. На месте ЧП работают экстренные службы. Кадры с места смотрите в канале «Радио Спутник» в МАКС. Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в работу транспортного коридора. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. По его данным, следует уважать суверенитет стран над их прибрежными водами. Корпус также отметил, что продолжение вмешательства приведет к еще более крупным событиям для мировой нефтегазовой сферы. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак по Ирану. В ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе иранские военные отвечают ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из Объединенных Арабских Эмиратов единолично принял решение о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фаларина Балогана, получившего красную карточку на чемпионате мира. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на источник. По его данным, Аль-Камали не консультировался с другими 17 членами дисциплинарного органа ФИФА. Бомбардир сборной США получил красную карточку в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины должен был пропустить следующую встречу с бельгийцами. Однако ФИФА приостановила действие красной карточки нападающего с испытательным сроком на 1 год, и Балоган принял участие в 1/8 финала, где американцы потерпели поражение. Позднее президент США Дональд Трамп признался, что лично обращался в ФИФА и поблагодарил эту организацию за исправление несправедливости. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем начинает новую неделю. Понедельник, 13 июля. Почему-то хотел сказать пятница, но сдержался. Ася Харитонова, Трофим Татаренков. Лучшее утреннее шоу «Изолента живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе жаркое утро. Я наслаждаюсь тем, что наступило наконец-то лето, и все как надо, как положено.
2: Ну вот не знаю я. Мне умеренная температура как-то ближе. Вчерашние 33 градуса в пике, это было просто жесть. При этом в этот момент я должен был выйти из дома и поехать в небезызвестную Гельвецию обедать с одним хорошим человеком. И это было тяжело, прям тяжело. Даже во дворике в этом прекрасном в Гельвеции было очень тяжко. Да, будьте здоровы.
3: Вот, не врешь.
2: Будьте здоровы, правду говорю. Сейчас у нас, говорят, будет сегодня 23 градуса, поэтому вроде полегче, но все равно, друзья мои, пейте больше воды и находитесь побольше в тени, потому что это бывает для северян это тяжеловато. Такая погода. Ну, 23 нормально, переживем.
3: Ну, слушай, учитывая, какое наше короткое северное лето,
2: у нас хотя бы, да, вот все короткое. У нас и зима, и у нас и зима короткая, кстати, вот так, если задуматься. Сколько вот настоящей зимы такой вот холодной? Ну, неделя, ну, две у нас в году, когда там минус 30, минус 25, снег, там, по пояс. А бывает вообще не бывает. Так что у нас такое, знаешь, это все короткое у нас. Вот.
3: Жизнь короткая, господи.
2: Жизнь короткая, да. И лето короткое, и зима, и жизнь короткая, и все проходит, и это ужас какой-то. Звоните нам, дорогие друзья, звоните нам, 495, это код Москвы, 95-95-91-2, это наш номер телефона. Звоните, задавайте вопросы, спрашивайте, с чего начнем неделю. По вашему мнению, что важного на этой неделе будет, что вас интересует, тревожит, беспокоит или радует? Рассказывайте, спрашивайте. У нас вопросы есть в «Изоленте плюс». Нам можно писать в «Изоленту плюс». Пишите. Григорий Л. Трофим, Ася, как думаете, спасут ли финнов в бомбоубежище? Ася, спасут ли финнов в бомбоубежище?
3: Думаю, что нет. Если быть краткой.
2: Ты включила Петра Алексеевича?
3: Да.
2: Который на вопросы Куртина Шепарда из 20 предложений отвечает одним словом «да».
3: Замечательно. Да, да, да.
2: Не спасут финнов. Слушайте, ну финнов, там, знаете, попасть в финнов очень сложно, потому что на такой достаточно...
3: Они очень маленькие.
2: Да, большой и сложно рельефной территории, их всего 5 миллионов, поэтому они там размазаны пожиже, как говорится, и попасть в них тяжело.
3: А можно мне предысторию, что там что-то я, возможно, пропустила в новостях?
2: Я не знаю.
3: А там уже готовятся люди к бомбоубежищам,
2: ну,
3: или что?
2: Им бы надо бы, потому что после того, как они сказали, что они планируют разместить ядерное оружие на своей территории, тут как бы, в общем-то, спать спокойно им становится все тяжелее и тяжелее. Ну, потому что у нас всегда же были блестящие, великолепные отношения с финнами. Кто не знает, я уже рассказывал об этом неоднократно. В Хельсинки стоит памятник автобусу, который в советские времена, рейсовый автобус, который ходил между Хельсинки и Ленинградом. То есть за границу в те времена было попасть, ну, как мы все помним, достаточно сложно, даже в дружественные нам социалистические страны. А с Финляндией у нас ходил автобус рейсовый между нами и Финляндией. Финляндия никогда не вступала ни в какие блоки, никогда не присоединялась ни к каким движениям антисоветским там, и так далее. Наоборот, всегда, условно говоря, вот под боком лежала такая и молчала. Потом вот уже в постсоветские времена Финляндия очень сильно поднялась на русских, и они этого не скрывают. То есть это не то, что мы придумали, что вот без нас бы там Финляндия. Нет, я помню начало 90-х, когда Южная Карелия, это регион, который граничит с Россией, это просто, ну, была нищая земля. Там люди жить не хотели, потому что там нечего было делать, негде было работать и так далее. А к середине 2000-х годов это был самый богатый регион Финляндии. Самый богатый. То есть Иматра, Лапинранта, Хамина, это просто, да, были, там такого настроили, что мам, не горюй, каких-то аутлетов, каких-то магазинов, там по 3000 квадратных
3: метров. Вымотру, помнишь, все гоняли в аквапарк,
2: да, там
3: был,
2: все,
3: да,
2: отели
3: чтобы визу
2: битком,
3: прокатать, все, да.
2: Все отели битком, все заполнено русскими, везде говорят по-русски, денег просто под... Куры не клюют. Ну, вот. А сейчас все вот это поросло бельем. На парковках у гипермаркетов сосны выросли, как мне тут фотки присылали несколько лет назад.
3: Серьезно?
2: Ну, да, все, закончилось все. А для кого продавать масло по 3 евро, когда оно по 50 центов у тебя в финских магазинах стоит? По 3 евро только русские покупают, больше никто. Вот тебе, как говорится, и все. И икра с рыбой тоже никому не нужны. Так что финны, а сейчас они вот ядерное оружие решили у себя разместить. Ну, окей. Окей, теперь, значит, они будут бояться, как это, не только деньги потеряют, но еще и спокойный сон. Зачем им это надо,
3: знаешь,
2: я не
3: очень кажется, понимаю. Они... Куда-нибудь его так положат неаккуратно, и даже не придется нам ничего делать. Вот это разместят где-нибудь без правил безопасности, это ядерное оружие.
2: Ну да,
3: и одной
2: да,
3: маленькой такое... страной станет на свете
2: станет
3: меньше.
2: Меньше, да. Вот тут нам Лук-Инфо пишет в чатике, и рубли принимали. Точно, да, так точно. У них были кассы, вот ты заходишь в гипермаркет там какой-нибудь в Призму, а там отдельная касса, ну не одна, а несколько, где принимают рубли. Совершенно верно, да, так и было. То есть был мы платили такой, да. Финляндии рублями, и они с удовольствием эти рубли принимали, нанимали специальный персонал, который говорил на русском языке. То есть просто сидели кассиры, которые с тобой говорили по-русски. Вот так было. А что теперь? А теперь вот так. Сколько безработных у них там стало, сколько кредитов невыплаченных вот за все за это построено. Я не сильно переживаю на эту тему, честно говоря, но...
3: Слушай, ну а сколько было совместных культурных проектов, и благодаря легендарному фильму «Особенности национальной охоты», мне кажется, это тоже все, да, и Вилли Хапасала, который там уже не на агент, я надеюсь, нет?
2: А я не знаю, давай на всякий случай скажем, что может быть он и на агент, вот, но я, честно говоря, не знаю. Похоже, он все-таки не принял специальную военную операцию, как мне говорили.
3: Не, он какой-то жуткий русофоб, я знаю, да, и такой вот он неблагодарное.
2: Да.
3: Существо.
2: Да, неблагодарное существо. Потому что, кстати, если бы не Россия, никто бы этого Хапасала бы и знать не знал.
3: Не знал бы, конечно.
2: Был бы он никем. Рогожкин тогда его вытащил просто из этого самого, можно сказать, из Финляндии, как бы так помягче сказать, и сделал из него суперзвезду, узнаваемого человека, и все. И если бы не особенность социальной охоты, никакого бы этого Хапасала не было бы
3: не было,
2: и в помине.
3: Да.
2: Так что, конечно, вот в кои-то веки можно абсолютно четко, ну, много стран есть, которые нам обязаны, ну, мягко говоря, много стран есть, которые нам обязаны. Это страны Варшавского договора многие, потому что мы для них очень много чего сделали. Это восточные многие страны, это бывшие республики Советского Союза, которые обязаны нам всем, абсолютно всем. Некоторые, правда, успешно это разбазарили, такие как Прибалтийские Эмираты взяли все это дело, похоронили, вот, но тем не менее. А некоторые так и живут на том багаже, который от советской власти остался. Ну, и Финляндия особенно. Давайте еще раз телефон, я не знаю, работает у нас или нет. 495, это код Москвы. 95-95-91-2, это наш номер в студии. Звоните нам, пожалуйста, попробуем протестировать наш телефон. Вдруг заработает, потому что что-то сегодня, на удивление, звонков у нас нету. Так, что...
3: Нет любимого Петра Алексеевича, видишь, и мы
2: ну
3: сразу...
2: Ну да, видишь, нас с тобой никто не любит,
3: да,
2: и нам никто не звонит, это бывает. Чувствуется какая-то такая, знаете, недосказанность от наших зрителей. Трофим Ася, песня «Спокойной ночи, малыши», как думаете, в чем секрет, голос, мелодия или слова? Она до сих пор актуальна и уже столько десятилетий не перестает быть актуальной. Ася, ты у нас по искусству.
3: Это вот «Спят усталые игрушки, книжки спят»? Ну, слушайте, мне это кажется вообще все гениальный текст, ну, потрясающий, простой, но при этом одновременно с этим глубокий, вот есть звонок у нас как раз.
2: О,
3: это нежная, добрая песня.
2: Заработала. Алло, слушаем вас.
4: Доброе утро из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот можно, как говорится, вы попросили протестировать телефон? Я тестирую, но я по делу. Это такой, знаете, голос народа из Москвы. Вот сейчас я вам скажу, почему мы надеемся на радио. Потому что все-таки радио, спутник – это вещание, может быть, и до тех людей, которым надо это услышать. Сейчас в Москве проводится очень хорошее такое дело. Ставят, бесплатно, город ставит бесплатно шлагбаумы. Все, мы за, народ голосует. Но, знаете, есть одно маленькое «но». Для того, чтобы поставили шлагбаум в московском, двор, и чтобы загородить там, вот где метро строят, все, надо, чтобы проголосовали одни собственники. Понимаете, одни собственники. Но дело в том, что, собственников всегда меньше, чем тех, кто арендует жилье. Поэтому у меня просто предложение такое. Нельзя ли как-то немножечко поправить вот это, чтобы процесс пошел быстрее, чтобы все жители дома могли проголосовать? Они же живут в этих домах. Они за эти шлагбаумы. Но их вот это какое-то постановление, может быть, оно давно было принято, может быть, как-то люди не очень обращают внимание. Идет процесс, идет, но он идет очень медленно. Вот мы собираем голоса, для, чтобы проголосовать, но мы даже волнуемся, что мы не успеем в тот срок, который нам назначили. Ну почему другие не собственники? Ну я лично собственник, но мне это... Как бы не, это не статус, собственник, не собственник. Но у нас, ну, не собственники,
2: понятно,
4: тоже хотят. Да.
2: Вы знаете,
4: помогите,
2: вы, наверное, да, вы, наверное, чуть-чуть не по адресу обратились, потому что, ну, нас услышали, да, ну,
4: я
2: в смысле,
4: понимаю,
2: вас услышали, я думаю,
4: понимаю,
2: что...
4: Я вас слушаю, я знаю, что не по адресу, но иногда хочется даже не по адресу, чтобы...
2: Да, понятно, выслушаться,
4: да, спасибо,
2: крик души.
4: Да, спасибо, что выслушали, может быть, люди услышат.
2: Спасибо большое, отсюда, спасибо за звонок. Да, спасибо. Звонок,
3: спасибо.
2: Я думаю, да, я думаю, что услышат те, кому положено это дело услышать. Я, знаешь, Ась, вот я такой романтик не чуть-чуть. Я помню те времена, когда мы по городу Ленинграду ходили проходными дворами, и особым,
3: да,
2: особым, знаешь, кайфом было знать район, знать, как быстро, вот четко пройти, где проходные дворы, где куда свернуть,

превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Армия России в ходе ночных ударов по порту Черноморска в Одесской области поразила резервуары с горюче-смазочными материалами, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. Пункт управления контейнерными перевозками сообщили в Минобороны. Также, по данным ведомства, уничтожены два морских парома и контейнеровоз, перевозящий грузы для ВСУ, и коллекторное судно проекта «Шостка», а также плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. При нанесении группового удара было задействовано высокоточное оружие большой дальности, воздушного базирования и ударные беспилотники. Трое несовершеннолетних госпитализированы после обрушения пирса в приморском городе Артеме. Пострадавшим 16, 15 и 14 лет. По предварительным данным, двое находятся в состоянии легкой степени тяжести, один средней. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон находится на месте ЧП. По его словам, скоро на пляж прибудут водолазы, которые обследуют подводную часть конструкции. Евросоюз считает смену правительства на Украине внутренним делом этой страны и готов работать с любым украинским руководством, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел стран сообщества. По словам Каллас, в Брюсселе хотят видеть, что Украина делает все возможное по реформам. В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить главу правительства Юлию Свириденко. Позднее она подтвердила свою отставку. Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в работу транспортного коридора, заявил корпус стражи Исламской революции. По его данным, следует уважать суверенитет стран над их прибрежными водами. В КСИР также отметили, что продолжение вмешательства приведет к еще более крупным последствиям для мировой нефтегазовой сферы. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак по Ирану.

0: На его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные отвечают ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Глава американского космического агентства планирует поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее Айзекман сообщал о подготовке к встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Ракета «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» уже установлена на стартовый стол. Пуск запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина и американец Анил Менон. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутников Макс.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие слушатели и зрители Радио Спутник. Для тех, кто смотрит нас в интернете, изолента живьем, Ася Харитонова, Трофим Викторович Татаренков. Угу. Лучшее радио и лучшее утреннее шоу на Радио Спутник.
3: Так и есть, так и есть. Да, вот нам пишут, что и Инна, и Мирон, это все-таки Александровичи. Это у нас отчество пишет наши
2: зрители. А может быть, серб какой-нибудь, зрители. Александрович.
3: Нет, они написали Александровичи, это отчество. Да, спасибо большое за то, что поправили. Просто так трудно по буквам определить, фамилия это или отчество. Максим Ефимов пишет нам, пока мы Малика ждем. Раз сегодня культурный питерский выпуск, вопрос. А вы читали пост Марии Захаровой, которая прокомментировала интервью бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой и высказывания о русской культуре и самоидентичности? Откуда в работниках культуры столько уничижительных либеральных нарративов? Ты читала?
2: Нет.
3: Я тоже не читал, но...
2: Я интервью не видела.
3: Я представляю, о чем спрашивает Максим, да, представляю, я частенько слышу от наших, в основном, бывших деятелей культуры, которые с наслаждением свалили за пределы нашей страны, частенько слышу про нашу вторичность, про вот это вот все, про какие-то... Это не либеральные нарративы, это высказывания обиженных судьбой людей, которые рассчитывали, что их величие, оно будет только величать, а на самом деле они оказались никому не нужны. Так бывает. Так бывает,
2: потому что они же все думали, что это в философский пароход, что они уезжают, и они это великие деятели культуры, Куприн, там, не знаю, многие-многие, кто эмигрировали после революции и гражданской войны, они-то себя с ними ассоциируют. Поэтому конечно, им кажется, конечно, что они правы. А им до Куприна...
3: Ну, понимаешь, там и труба пониже, и дымок пожиже, если так задуматься-то.
2: Мягко говоря.
3: Да, где те Куприны-то сейчас? Кто из них Куприн? Хоть один, скажите мне. Кто? Веллер у нас Куприн? Кто? Не очень понятно. Все иноагенты, экстремисты некоторые, сразу оговоримся, чтобы потом в нас тухлыми помидорами не кидались, товарищи, коллеги из Роскомнадзора. Вот все враги народа как один. Да? Я ни одного Куприна не назову сейчас из тех, кто уехал. Ни одного.
2: Нет.
3: Может быть, более или менее такой вот, ну, и то с точки зрения достижений, а не с точки зрения, там, не знаю, философии, науки, литературы, это Гарри Кимович Каспаров. Ну, единственный, кто чего-то в этой жизни такое вот сделал, от чего, ну, не знаю, там, ну, не стыдно, скажем так, да, он выиграл, был чемпионом мира по шахматам. Да, талантливый очень человек, да, он там обыграл вот эту вот машину Deep Blue, потом, правда, она его обыграла, собственно говоря, и все. А остальные-то даже этого у них нет. Вообще ничего нет, это просто пустота. То есть от нас уехала пустота. И эта пустота пытается из себя делать какую-то чего-то.
2: Ну, ты знаешь, многие из них изначально обладали какими-то, да, талантами, и была там искра какая-то. Но они вот всем, что произошло после и происходит сейчас, как будто бы даже в какие-то свои хорошие дела и следы вечности, они их просто обнулили, потому что тем самым проявилось все, что не было там ничего, что все это была пыль и иллюзия, и нет там ни глубины, ни души, ни сердца, ничего. И тем самым...
3: Вот нам пишут, Ася, извини, нам пишут, вспоминают про Акунина. Кто такой Акунин? Вот не знаю, я очень много читаю. Достаточно много читаю. Я пытался зайти на Акунина, тоже, наверное, он иноагент, экстремист, сразу там заговоримся.
2: По-моему, да.
3: Я пытался на Акунина зайти, по-моему, 6 раз. Чтобы попытаться понять, а для чего это все. Это такая низкоуровневая билетристика, что ниже уровня, я не буду никого обижать, потому что нужно не называть никаких фамилий, просто есть как это притча во языцах, так называемые писатели наши, которые пишут на туалетной бумаге свои книги в огромном количестве и непрерывно. Акунин — это из этой серии. Я думаю, ладно, хорошо, там про это вот типа его псевдоисторические романы, ладно, проехали, неинтересно, мимо, думаю, ладно, почитаю, фантастика у него как-то вышла книга. Я переплевался весь, но это же невозможно читать, это такое впечатление, что написано задней лапой какой-то собачки, это же отвратительно, неинтересно и глупо, я домучил эту книгу еле-еле. И я потом не знал, как это развидеть. После таких фантастов, как Беляев, Ефремов, у нас куча великих...
2: Ты сравнил.
3: Этот человек берет... А потом я попытался зайти на его исторические книги.
2: История, да-да-да.
3: История государства российского, или как она там она называет. Что ж такое-то? Я думаю, кто ж тебе ручку-то в руки дал? И зачем ты это делаешь-то? Чего ты позоришься? У нас Малик к нам присоединился. Отлично. Малик Дудаков к нам присоединился, политолог, американист. Малик, привет. Рады тебе.
4: Да, привет, привет.
3: Привет. У нас по Америке, как всегда, много чего, а лучше специалиста, чем ты, у нас не сыскать. Расскажи нам про Линдси Грэма. Я думаю, я не удивлю тебя этим вопросом. Вообще, его роль в американском истеблишменте, извините за это прекрасное слово, да, кто он такой был, почему столько шума-то началось?
4: Действительно, экстремист-террорист, как мы знаем, признанный в России Линдси Грэм, скончался. Неожиданно для многих. Возраст 71 год, конечно, всякое может быть в таком возрасте, но не самый преклонный. Тем более, как мы знаем, что в американском Сенате там много есть и 80, и даже 90-летних товарищей. Но он их пережить не смог. Наверное, самый главный ястреб американской политики, как минимум в современную эпоху, после смерти Джона Маккейна в 18-м году, если не ошибаюсь, как раз был близким другом Маккейна. Долгое время у них там была такая истребиная банда, которая пыталась двигать милитаристскую повестку, причем в обеих партиях. Это Маккейн, Либерман, сенатор, демократ, и, соответственно, Линдси Грэм. Двоих уже в жизни нет, и теперь уже и Грэм тоже ушел на тот свет. Человек действительно за свою долгую карьеру, примерно четверть века просидел в Сенате, умудрился поддерживать все американские интервенции по всему миру. То есть не было ни одной войны, которую Линдси Грэм бы не поддерживал. Будь то Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, последние события вокруг Венесуэлы, Ирана.
3: Перебью тебя. Тут важный момент. То есть мы воспринимаем Линдси Грэма как такого записного русофоба, антироссийского какого-то такого государственного деятеля в США, а он, оказывается, про всех такой, да?
4: Конечно, да. То есть это просто...
3: Это важно просто понимать.
4: За этим наблюдаем, мне понятно, что, в общем, человек готов воевать со всем миром. Неважно, кто это. Там Китай, Россия, Иран, Венесуэла и все остальные. То есть, например, если мы берем ту же войну с Ираном, он активно ее поддерживал еще с 2010 года. Так что опередил все нынешние события лет на 15-16 примерно. Поэтому, да, конечно, к нам он относился тоже всегда традиционно негативно. Я помню, в свое время голосовал даже против соглашения СНВ-3, которое заключал Барак Обама в начале 10-х годов. И, конечно, активно продвигал санкционную повестку всегда. Причем это еще было до начала СВО. Можно вспомнить, как в свое время именно Линдси Грэм предложил на обсуждение этот самый биль санкций из АТО, так называемый. Это был 19-й год.
3: Угу.
4: Тогда его принять не удалось, но, по сути, он в основном предлагал отключить российские банки от системы SWIFT. То есть тогда как бы это реализовать не удалось. Но потом уже администрация Джо Байдена после событий 22 года воспользовалась этими начинаниями Грэма, экстремиста-террориста, я напомню, для того, чтобы вводить санкции против нашей страны. Вот, поэтому, да, один из главных ястребов, кстати, тесно связан не только с украинским лобби, но и с израильским, там, в частности, с АИПАК, с Американо-Израильским комитетом политического действия. Ну и поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу после его смерти первыми, кто высказал слова соболезнования, были Нетаньяху, премьер-министр Израиля, ну и Зеленский, как бы президент Украины. Поэтому здесь тоже никаких неожиданностей мы не увидели. Что касается последствий всего этого счастья, ну да, действительно, я думаю, что позиции ястреба будут послабее в Сенате. Хоть там и, конечно, еще много таких, как Линдси Грэм, но все-таки, наверное, он был самым таким экстравагантным скандалистом во всей этой тусовке. И поэтому персонажи его уровня сейчас, ну, я думаю, что мы точно найти не сможем. Там какой-нибудь Роджер Уикер, например, да, глава этого военного комитета Сената, но он просто не настолько публичное лицо, как вот Линдси Грэм.
3: Угу.
4: Вот, поэтому здесь я думаю, что роль Грэма была еще и во многом в том, что вот он зачастую говорил такие вещи максимально радикальные, которые другие все-таки говорить не решались. И таким образом он старался дискурс из трибуны продвигать в нужную для себя сторону.
3: А
4: вот.
3: До
4: Ну и
3: Грэма
4: плюс...
3: же был у нас
4: да.
3: Маккейн, да, в этой роли такой.
4: Ну, я про него уже упомянул, да, что он в 18-м году умер, они, в принципе, были близкими друзьями, да.
3: Угу.
4: В принципе, Маккейн как раз вот из той же когорты. То есть Маккейн, Либерман, Грэм. Вот их была тройка такая.
3: Угу.
4: Они всегда работали с нулевых годов и всегда продвигали эти самые ястребиные позиции. Вот Либерман умер, по-моему, в 24-м году, Маккейн в 18-м. Ну и Грэм их обоих пережил, да, покинул этот мир вот сейчас, уже в 26-м году. Поэтому никого их уровня все-таки не остается. Хоть там, конечно, как я уже сказал, ястребов полно, но все-таки не настолько скандальных.
3: Угу. А ястребы-то они вообще воспитываются там как-то? То есть у них какая-то есть отдельная, ну, скажем так, в кавычках, школа, да, и ястребиная, где... В общем,
4: ну, тут, нет, ну, тут, опять же, тут зависит, да, я понял, да, ну, тут зависит, конечно, от того, в какой среде ты формировался. То есть вот если мы говорим про Линдси Грэма, нужно просто понимать, да, что человек представляет штат Южная Каролина, вот, а это один из главных бастионов в целом американского ВПК в Соединенных
3: вот.
4: Штатах.
3: Угу.
4: Потому что там располагается огромное количество военных производств, и Локхид Мартин, и Боинг, и все остальные. И, в принципе, практически все местные политики повязаны так или иначе с ВПК и связями с военными лоббистами. Ну, просто потому, что штат буквально является бенефициаром, да, американских военных компаний по всему миру. Потому что пока они идут, есть, да, контракты на американские вооружения, и это, соответственно, конвертируется в рабочие места для местного электората. Поэтому, ну, это логично. Тот же
3: да.
4: Маккейн, например...
3: Вот
4: представлял Аризону.
3: Ты предвосхитил мой вопрос, потому что мы в свое время сидели как-то, разговаривали с одним из руководителей американского RT, здесь в Питере он приехал, и как раз он говорил, что говорит, вот как себе представить, тогда еще Маккейн был жив, как себе представить Маккейна? Вот он с утра вышел на балкон, потянулся, значит, пузо почесал, и все вокруг люди, которые за него голосуют, они смотрят на него и ждут его фразы, потому что они все работают на военную промышленность. И когда он говорит, да, пойдем воевать. Они все тут же начинают хлопать в ладоши, потому что у них будут премии, у них будут деньги, у них будет как бы все, заказы и так далее. Вот буквально вот такой образ он мне тогда нарисовал.
4: Ну, в принципе, да. То есть Аризона там тоже, конечно, один из штатов, где много военных производств располагается, наряду с Арканзасом, в меньшей степени Техасом. Вот. Но просто вот Аризона и Южная Каролина, почему эти два штата в данном случае играют роль, потому что они сравнительно небольшие сами по себе. И по размеру, и по населению. И поэтому там действительно немалая доля населения работает вот в военной сфере. Поэтому действительно как бы связи у местных политиков все есть, и они налажены. Но, ну, опять же, будем посмотреть, кто придет на смену Грэма. Потому что там сейчас как бы сейчас ну, не совсем хорошая ситуация для республиканцев, то, что у них праймерис уже прошли. Вот, то есть если бы, как бы Грэм скончался весной, им было бы проще институционально. А сейчас придется проводить повторный праймерис через месяц примерно в середине августа. И там, конечно, уже такая прямо жесткая конкуренция образуется. То есть там и вице-губернатор штата собирается пойти, и там Нэнси Мейс, вот такая вот конгрессвумен, сторонница Трампа, ну и некоторые другие персонажи. Поэтому там, конечно, заруба будет мощная.
3: А скажи, пожалуйста, а вот получается, ну, слухи про дружбу Грэма с Трампом, они преувеличены или все же они были в каких-то таких серьезных отношениях?
4: Друзьями, да. Ну, смотри, это вопрос хороший. Так, что-то вы у меня пропали. А, вот.
3: Не, все хорошо, появились. Мы сейчас видим, слышим.
4: Да, отлично. Ну, смотри, вот здесь, конечно, момент любопытный, да, потому что Линдси Грэм, я напомню, в самый момент прихода Трампа в американскую политику выступал вполне, естественно, с позиции критики. Да, тогдашнего, ну, кандидата номер один на республиканских праймерис 15-16 годов. Но потом он, конечно, переобулся. Вот после победы Трампа, то есть некоторые другие ястребы продолжили с Трампом конфликтовать, в частности, тот же Маккейн. А Грэм принял другое решение, на мой взгляд, как бы исходя из его интересов, вполне правильное. То есть он не стал идти на прямое какое-то столкновение с Трампом, и действительно попытался затесаться в его команду, да, для того, чтобы, так сказать, менять вот этот самый трампизм изнутри. То есть навязывать постепенно, потихоньку, так мягко, ненавязчиво продвигать свою повестку милитаристскую. Ну и в целом, наверное, да, как мы видим по итогу двух каденций Трампа, ну полутора пока еще, да, это у Грэма, в принципе, получается. Да, то есть на первом сроке действительно ему удалось не допустить вывода американских войск из Сирии. Вот он активно, мы помним, поддерживал тогда попытку устроить смену режима в Венесуэле в 2019 году, хотя она провалилась. Он поддерживал, да, вот эти удары по иранским генералам, в частности, по генералу Сулеймани, то, что произошло в январе 2020 года. Ну и на втором сроке, понятно, да, и Венесуэла, и Иран, это тоже во многом обе операции идеологически подготовленные Линдси Грэмом. Так что здесь как бы вот его повестка того, что не нужно с Трампом конфликтовать, а нужно, наоборот, просто его на свою сторону перетягивать, она, как мы видим, в целом возымела эффект.
3: Медленно поддавливать, да, получается так его чуть-чуть гнуть в свою сторону. Раз уж мы, да, раз ты пробросил красиво в сторону Ирана, давай об этом поговорим. Там возобновились обстрелы, не скажу боевые действия, потому что боевые действия чуть другое, взаимные обстрелы. Что для США больно в данной ситуации или ничего не больно? Потому что такое впечатление, что вот эти удары по военным базам, они не болезненны для США. Вот скажи, как это иллюзия? Или нет?
4: Ну, смотри, да, тут два момента. То есть, во-первых, мы не знаем, конечно, какие там реальные последствия этих ударов, потому что Пентагон, безусловно, все скрывает. Ну, там ходят слухи о том, что какие-то американские военные пострадали, и это, конечно, негативный момент в любом случае. Ну, не говоря уже про репутационные потери. Все-таки, насколько уже 4-5 месяцев продолжается это противостояние с Ираном, и в целом, как мы видим, американские базы как были беззащитными, так они таковыми и остаются. То есть здесь ничего не поменялось. Американское ПВО не справляется, противоракет не хватает. Ну и, в общем-то, пользоваться своими базами уже вот практически полгода американские военные не могут в Персидском заливе. Тоже для них, конечно, репутационно сильная пощечина. Плюс все эти такие велотекущие боевые действия, они снова приводят к скачку цен на нефть. А это приводит уже к росту цены на топливо в США. Пока не такому значимому, как это было в апреле, в мае, но тем не менее уже рост цен проявляется снова.
3: Ну, к 80 сходила нефть сейчас, да, у нас, вот я смотрю сейчас, да.
4: Ну и цена на топливо в США там снова приближается к 4 долларам за галлон, а это такая отметка, ну скажем, болезненная для американцев, и это будет негативно сказываться на рейтингах Трампа и республиканской партии. Тем более, что до выборов в Конгресс остается всего лишь 3,5 месяца. Поэтому сейчас, я думаю, что Трамп вряд ли будет решаться на какую-то полномасштабную операцию. А вроде наземной высадки и всего остального. Все это крайне рискованно, там будут большие потери среди американских военных. Ну и в целом, в преддверии выборов, конечно, тут, в общем-то, овчинка не стоит выделки. Ну и я думаю, что Иран как бы отлично понимает, что так оно и есть, поэтому пользуется слабостью американской позиции, и, в общем-то, Трампа додавливает. Да, то есть бьет по тем же танкерам в Ормузском проливе, ну и ставит Трампа перед фактом. А что ты сделаешь? Ну, ударишь ты, да, по иранскому побережью. Но это же не означает того, что там Иран внезапно лишится контроля над Ормузским проливом. Да, потому что они там все свои вот эти вот ракетные установки, РЛС, в общем-то, тщательно прячут от американских ракет, и, в общем-то, хоть какой-то урон, безусловно, наносится, да, но не является критическим для Ирана, судя по всему. Вот поэтому тут Как бы это вялотекущее противостояние, правда, может идти какое-то время, но в целом я пока что не вижу какого-то сценария, при котором, да, это все Трамп смог бы обернуть в свою пользу.
3: А
4: то
3: вот
4: есть,
3: скажи,
4: если только он не
3: пожалуйста.
4: заключит прям.
3: Сейчас, да, мы продолжим эту тему. Просто очень интересно. Ты как человек, который знаешь изнутри вот это вот все. Вот американское общество, оно, понятно, оно неоднородно. Но, тем не менее, в общем и целом, как оно реагирует на противоречивые заявления Трампа? Ведь Трамп же маятник. Он говорит, мы уничтожили все, что есть в Иране. У них нет армии, флота, авиации, ничего. Потом такие, проходит 3 недели, мы ударили по 140 военным объектам, включая ПВО там, и прочее, прочее, прочее. Вот сидит среднестатистический американский трак-драйвер какой-нибудь, да, и смотрит, что вот вчера было так, сегодня так. Ну, у русского человека в голове сразу, что он идиот, что ли. Вот такой вопрос, да, почему он сам себе против. А вот у американцев что?
4: Ну, смотри, я думаю, что для вот этого как раз трак-драйвера самое важное то, что тот дизель, который он заливал в свой трак, в начале февраля этого года стоил $2,5 за галлон, а сейчас стоит около 5. Вот это для него, конечно, важно. И это как раз прямое последствие войны с Ираном. То есть понятно, что в целом эта война воспринимается довольно абстрактно американцами. Хоть, безусловно, там все либеральные медиа подают такую вот апокалиптическую картинку того, что все, Ближний Восток в огне, это, в кавычках, заслуга Трампа, все наши базы уничтожены, и все, в общем, полная зарада. Ну, это, на самом деле, отчасти правда, хоть и отчасти, конечно, все-таки допущение. Вот. Но это, я думаю, что, конечно, среднего американца волнует в меньшей степени, но все-таки очень далеко находится. А вот прямые последствия, да, это рост цен на топливо, это разгон инфляции, которая, я напомню, что в мае достигла 4,2% в США, в июне, ну, я думаю, что, наверное, будет немножко пониже, но, тем не менее, все-таки цифры тоже довольно высокие. Ну, вот это, конечно, болезненно отозвется республиканцам на скорых выборах. А до них, как я уже сказал, остается буквально несколько месяцев.
3: Угу. И мы никаких чудес на выборах не ждем, то есть сейчас Трамп проигрывает, насколько я понимаю, да, там разница небольшая, но все говорят о том, что республиканцы не выиграют эти выборы. Как ты считаешь?
4: Ну, здесь нужно понимать, во-первых, как бы, что значит проиграли, что значит победили. Ну, в целом, как бы промежуточные выборы в Америке – это всегда тот электоральный цикл, в котором проигрывает партия, находящаяся у власти. То есть за 100 лет там было, по-моему, только 2 исключения, и поэтому практически всегда как бы это правило подтверждается. По понятной причине, да, потому что партия, которая находится в оппозиции, проще мобилизовывать свой электорат. Сейчас у демократов, да, серьезное преимущество на выборах в Нижнюю Палату, и Нижнюю они забирают. С Сенатом там ситуация все-таки 50 на 50, поэтому здесь я бы не стал забегать вперед. Но в целом, да, конечно, обстановка для республиканцев не выдающаяся. Вот и если война с Ираном затянется, цены на топливо будут высокими, ну, как бы это может действительно привести уже к разгромному поражению, да.

Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Кабмин направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку граждан, потерявших жилье. ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре. МИД Ирана охарактеризовал состояние меморандума с США как кризисное. Подробности далее. Правительство России направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку жителей, потерявших жилье. Средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений и содействие в приобретении новых квартир или строительство домов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. Украинские войска при помощи беспилотников атаковали ночью супермаркет в Энергодаре. Также повреждены городская библиотека и многоэтажный дом, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, бойцы Министерства обороны ежедневно уничтожают и подавляют десятки дронов, пытающихся атаковать Энергодар, но часть из них прорывается в город. Трое несовершеннолетних госпитализированы после обрушения пирса в приморском городе Артеме. Пострадавшим 14, 15 и 16 лет. По предварительным данным, двое находятся в состоянии легкой степени тяжести, один средний. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон сообщил, что находится на месте ЧП. По его словам, скоро на пляж прибудут водолазы, чтобы обследовать подводные. Водную часть конструкции. Варварство является европейской ценностью, поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом повсеместно. Это мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кражу танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области. Инцидент произошел в селе Оскол Изюмского района. Т-70 был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении населенного пункта. Во время вывоза памятника вандалами были уничтожены не менее 12 надгробий. Ирано-американский меморандум о прекращении боевых действий находится в кризисном состоянии, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, пока США будут нарушать положение документа, Иран также не будет следовать своим обязательствам. Американские военные с 8 июля проводят атаки по Ирану в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные отвечают ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Тегеран при этом настаивает, что это нельзя считать атаками на страны, где размещены американские объекты. Удары нацелены исключительно на инфраструктуру, которую используют американцы для атак на Иран, добавил Багаи. Более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками заблокировано в России, сообщает Роспотребнадзор. В том числе закрыты интернет-страницы, где предлагали продукцию, не прошедшую госрегистрацию или даже откровенно опасную. А в Роспотребнадзоре заявляют, что сотрудники ежедневно просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов. Еще больше новостей ищите в канале Радио Спутник в Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш утренний эфир, понедельник, 13 июля, 11.04, изолента живьем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник», Ася Харитонова, Трофим Татаренков, и у нас появляется, вообще я даже не знаю, как сказать, у меня уже слов нет. Кирилл Волна Сазонова, лучший из лучших сегодня в таком, я даже не знаю, оранжевый, я для радиослушателей, а то они же не видят и не могут себе
3: это
2: даже...
3: Это абрикосовый, Трофим,
2: абрикосовый,
3: по моей вот, вере.
4: Абрикосовый.
2: Да-да-да, я просто, понимаете, Кирилл Волна, камера, она чуть-чуть искажает цветопередачу, поэтому тут вот абрикосовый, да. Кирилл Львовна абрикосовый. Доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доктор юридических наук, юрист-международник, политолог. Хотя я уверен, что уже нет таких людей в нашей стране, которые бы не знали, кто такая Кира Сазонова. Ну что ж, приступим, Кира Львовна, приступим. Сразу Григорий Элс вместо «здрасте» задает вопрос. Мы просто только что с Маликом Дудаковым общались здесь в эфире. Ну и на этой волне чуть-чуть хочется зацепиться и пробросить. Возобновленные удары США по Ирану. Кому более выгодны на данный момент? Является ли обещание на похоронах Хаменеи триггером, ну, имеется в виду обещание мести, триггером для чего-то более опасного для всего мира?
3: Ну, если честно, на мой взгляд, удары невыгодны никому. Вообще, переход к каким-то агрессивным действиям – это всегда крайняя мера. И даже агрессору всегда агрессия дается непросто. Это надо понимать, потому что американцы тратят огромное количество денег и сил. Для них это очередная выездная война. Это не просто с точки зрения логистики. Плюс огромное количество накопленных ошибок за весну 26-го года. Поэтому для США не скажу, что так все радужно. А для Ирана, ну, по понятным причинам, когда тебя бомбят, естественно, это, ну, мягко говоря, неприятно. Это осложняет привычный ход жизни. И это серьезно меняет вообще весь уклад, в том числе внешнеполитический. Здесь, на мой взгляд, гораздо правильнее вопрос «никому выгоднее?». А вопрос о том, что вообще стоят вот те прелиминарные договоренности, которые мы обсуждали, например, в июне. Вот это действительно показательно, потому что у нас часто обсуждается вопрос там, либо переговоров, либо при перемирии, либо каких-то там, документальных текстов в контексте отношений с Украиной. И там у нас как бы такие голуби мира над всем этим реют американцы. Ну, во всяком случае, это Трамп, Витков, Кушнер, вот эти три человека как минимум. И вот мы видим, собственно, результат их дипломатии, результат договоренности с этими людьми. Причем нужно сказать, что с иранцами они ведь продвинулись достаточно далеко. То есть мы же даже читали текст того меморандума. Все эти 14 пунктов нами изучены. Я даже помню, я сказала фразу «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Mm-hmm. Собственно, так оно и оказалось, действительно. То есть это, ну, было очень выгодно Ирану, очень комплиментарно по отношению к Ирану. И мы видим, что все это не сбылось. А не сбылось по одной простой причине. Это, собственно, как раз объясняет, кому выгодно, и что делать с договоренностями, и что делать вообще со всем вот этим вышеперечисленным. Дело в том, что когда вы не устраняете первопричину конфликта, которому в данном случае, если брать американо-иранский сценарий, 50 лет в обед как раз, да, и, конечно, у вас так и будет. То есть у вас будет вот эта вся вяло текущая история, которая там периодически раз в несколько месяцев или лет сменяется периодами агрессии, ну, либо односторонней, либо взаимной, либо кто-то начинает, второй начинает самообороняться, наносить удары. Собственно, вот тот эпизод, который мы сейчас видим, он только в новейшей истории, то есть вот за последний год, он третий, то есть первый эпизод – это лето 2025 года, второй эпизод – весна 26-го, потом, опять же, меморандум перемирия, как бы частичное открытие Армузского пролива и так далее. И вот мы находимся в середине, будем считать, июля 26-го года, и у нас третий эпизод. Ну, то есть практически как в «Звездных войнах». Все поделено на части, и выходят как бы эпизоды один за другим.
2: Да, это прямо у них фишка такая, я так понимаю. Как футбол делить на четверти, ну, в смысле, то, что мы не привыкли, у нас две половины, у них четверти, что рекламу вставить. Так и здесь, мне кажется, они уже продают, все скоро рекламу будут продавать на свои эпизоды по Ирану. Но смех смехом, но про месть-то что? Будет ли месть от Ирана обещанная или нет? Трамп там начал говорить про покушение, меняет самолеты, явки, пароли, все меняет. Что происходит, как вы думаете?
3: Ой, по версии Трампа, его компании на него покушаются, ну, как минимум, с момента убийства генерала Сулеймани. Потом ровно то же самое рассказывал Байден и его администрация. Ну, то есть, в целом, как бы, ну, давайте признаем, что риторика, я подчеркиваю слово риторика, не действие, но риторика Ирана все последние десятилетия относительно США, в общем, ну, такая недружелюбная, мягко говоря. Ну, то есть, как бы, повторим, иранские лозунги в данном случае: «Смерть Израилю, смерть Америке», «Большой шайтан» и «Малый шайтан». То есть все достаточно сурово. Но, повторюсь, это слова, это риторика, это лозунги. Агрессивную в данном случае кампанию начала как раз-таки американская сторона. В очередной раз, причем, как бы хочу это отметить. И, ну, мне кажется, что Трамп все-таки некий алгоритм поймал, и он связан с тем, что в американском обществе, в том числе в американском истеблишменте политическом, вся вот эта история с Ираном, она не сильно популярна. Она выгодна определенной части, скажем так, американского нобилитета, но достаточно небольшой, связанной с военно-промышленным комплексом, а многим невыгодно то, что сейчас происходит. Поэтому Трамп понял, что без согласования с Конгрессом он может кого-нибудь бомбить не дольше, чем 60 дней. Соответственно, вот мы ровно вот эту вот динамику, которую вот в виде эпизодов мы озвучили, он ее как раз и реализует. То есть вот сейчас нынешний эпизод, он продлится не дольше, чем 60 дней. Потом опять будет некая пауза, перемирие, меморандум, заморозка. Это может по-разному называться, но будет какое-то затишье. А потом, возможно, осенью, в конце осени, зимой мы увидим очередную серию, потому что так оно и будет, пока фундаментальные противоречия не решены. Они не решены. Теоретически, конечно, если опять же вспомнить вот этот совершенно звездный меморандум, если бы все сбылось, что там написано, это, конечно, ну, стало бы прям новая глава, по сути, в американо-иранских отношениях, потому что, ну, там и про пролив сказано, и про ядерное оружие сказано, и про вообще снятие санкций. Ну, то есть, собственно, три кита, на которых строится вся драматургия этого конфликта. Это пролив, ядерка и санкции, под которыми, собственно, как раз с 80-го года находится Иран. Причем там сначала были санкции США, потом ООН подтянулась, но при этом как бы США имеет право вето в ООН, то есть все как бы одно завязано на другое и так далее. Тут еще надо понимать, что, конечно, очень многое связано с личностью самого Трампа. То есть мы помним, что очередное обострение, точнее первое обострение, оно было, когда Трамп был еще 45-м президентом. То есть, собственно, это ведь Трамп вывел Штаты из вот этой самой ядерной сделки по Ирану, и после этого напряжение начало нарастать. То есть оно и так было, но некий такой вот, некое подобие, я бы так сказала, статуса кво сохранялось. И вот как раз, когда приходит Трамп, всегда стабильно американо-иранские отношения резко ухудшаются. Ну вот насколько резко, мы можем наблюдать как раз вот в его бытность 47-м уже президентом. То есть три горячих эпизода в течение года. Это много, объективно.
2: Ну, да, это много, и тут интересно, что вот, переходя к следующей нашей теме, один из апологетов войны с Ираном, Линдси Грэм, вчера у нас почил, зачем помер-то он? Очередная вот эта вот теория заговора у нас нарисовалась, несуществующая семья просит похоронить его в закрытом гробу, семьи у него нет, что с ним произошло? Официальная версия расслоения аорты тоже странно, причем здесь закрытый гроб, вроде как не сказывается это на внешнем виде. Что думаете, что за заговор такой очередной?
3: Ну, начнем с того, что смертность на планете Земля, она стопроцентная. Умирают все, согласитесь.
2: Кроме Сороса.
3: Сорос, да, это отдельная история, он, видите, раса Маклаудов такая, из клана Маклаудов. Смертность истажена многократно сердцем. Что касается Грэма, ну, я понимаю, что, как бы, наверное, для 2026 года 70+ возраст мужчины – это не возраст. Ну, в общем, действительно, при определенном соблюдении правил, при здоровом образе жизни, да, это, в общем, ну, я не скажу, что прям юность, но это такой возраст, когда еще можно как бы активно заниматься политикой и так далее. Там тот же Трамп у нас уже сейчас на 9-м десятке, как мы помним, и ничего. В общем, достаточно бодр. Но все равно это возраст. Мы не знаем, что там у него было со здоровьем. Мы не знаем вообще обстоятельства загадочных его жизни. Я все-таки исхожу из того, что смерть уравнивает всех. Это такой универсальный действительно уравнитель. И я понимаю, что сейчас начинаются многочисленные вот эти вот теории конспирологические, и уже даже там называют конкретные фамилии американцы относительно того, кто там из России руководил операцией там, по устранению американского сенатора и так далее. Но, скорее всего, я думаю, что все банально. Это действительно смерть от естественных причин. В любом случае, даже если американцы и американские спецслужбы выяснят иное, я думаю, что утечки, если и будут, то не сразу. То есть такие вещи вряд ли они попадут в открытую, скажем так, прессу. А так, в целом, да, вот человек ушел в мир иной, да, так бывает.
2: Угу. То есть вы не верите в какие-то там, не знаю, вот эти все заговорческие темы?
3: Мне кажется, что это не тот случай. Если бы он там где-то замертво упал, ему было бы там 25, да, действительно, это вот странно, подозрительно, особенно там, если человек ни на что не жаловался, вызывает вопросы. Но когда человеку за 70, и у него, в общем, работа достаточно нервная, и ему там незадолго до этого звонил Трамп, и они там на каких-то повышенных тонах общались, и вообще, кстати, Грэм, он же изначально очень не любил Трампа, хотя они из одного как бы республиканского лагеря, но поскольку он просто считал, что Трамп он слишком мягкий и такой как бы недостаточно ястребиный, но потом они как-то сработались и, в общем, даже Трамп достаточно комплиментарно отзывался вот уже по случаю, так сказать, кончины его, о том, что нам его будет не хватать, он говорил. Может быть, это просто приличествующий случаю реплики, а может быть, они действительно как-то нормально общались. То есть, я повторюсь, достаточно возрастной мужчина на нервной, стрессовой, скажем так, работе – это группа риска, как минимум, как мне кажется.
2: Угу. Я на всякий случай еще промаркирую, раз Линдси Грэма как террориста, экстремиста, и все, что можно. И русофоб, да, хотя мы уже не раз это делали в наших эфирах, но тем не менее, на всякий случай, чтобы всем приятно было. Павел Александров задает вам вопрос, у нас есть пару вопросов от наших зрителей и слушателей. Павел Александров пишет: всем привет из Екатеринбурга, вопрос Кире Львовне. Как считаете, как скоро нам явят старика Кориджа, духан которого обсуждают все от Лаврова до блогеров? Что у нас с духом? И Анкориджа, и со всеми этими
3: делами. Я уже как-то говорила, что я не разделяю вот это вот камлание на дух Анкориджа. Мне кажется, что это в некой такой степени придуманная конструкция. Я понимаю, что на момент второй половины 25-го года, первое за долгое время, достаточно теплая и конструктивная, по версии участников, встреча с американской стороной, значит, движение какое-то навстречу, действительно, там, Дмитриев обсуждал проект тоннеля и прочее, российско-американского. То есть как-то вот казалось, что некая такая вот весна в отношениях, оттепель случилась. А дальше как в песне. Я думала, это весна, а это оттепель. То есть, надо понимать, что то разные вещи. Поэтому, не случилось какого-то конструктивного прорыва, на который все надеялись. Повторюсь, многие ведь думают, что вот если президенты мило пообщались, проехались в одной машине, значит, у них было крепкое, теплое рукопожатие и прочие признаки чего-то такого позитивного, доброго и светлого, то это означает, что вот изменятся и внешнеполитические кондиции. Это не так. Все равно все исходят из собственных национальных интересов. И у нас, да, мы видим, что президенты поздравляют друг друга с праздниками. Вот совсем недавно, с 250-летием как раз Американской республики мы их поздравляли, как раз наш президент общался с Трампом, но постоянно там анонсируются приезды Витков и Кушнера, я думаю, что в какой-то обозримой перспективе это случится, но пока мы видим, что на земле, что называется, то есть в практическом таком срезе, отношения ухудшаются, к сожалению, наверное, а не наоборот. То есть мы видим продолжение и даже местами усиление санкционного давления. Мы видим, что Трамп соглашается на дополнительное финансирование Украины поставку вооружений и многое-многое другое. То есть, ну вот, да, хорошие отношения и крепкое рукопожатие совершенно не меняют внешнеполитический вектор, как мы видим. И в этом смысле, несмотря на то, что Трамп, он постоянно дистанцируется от Байдена и говорит, что а вот при мне бы там такого бардака бы не было, да все ровно то же самое. То есть это зависит не от того, кто сидит в Белом доме, а от того, кто, собственно, формирует долгосрочную внешнеполитическую стратегию. И эта стратегия, она случилась даже до Трампа, Байдена и даже до там, Обамы условного. То есть это такая многолетняя, серьезная, выверенная перспектива. Украину создавали как фронтир против России не при Трампе. Поэтому как бы он ни брыкался, как бы у него там не были какие-то собственные виды на этот конфликт, на получение Нобелевской премии мира, на еще какие-то интересные вещи, а все равно вот этот вот как бы генеральный коридор, он никуда не сворачивает, никак не петляет, и он совершенно такой однозначный, на мой взгляд.
2: А что может улучшить отношения России с США, по вашему мнению? Может ли вообще такое быть, что вот мы, допустим, не знаю, завтра проснулись, а у нас вдруг хорошие отношения с США?
3: А вопрос в том, что вкладывать в это понятие «хорошее отношение с США». То есть это на уровне, ну я не знаю, там какой-то там симпатии, антипатии первых лиц. Здесь мы видим, что все и так достаточно неплохо. Открытие авиационного сообщения может быть критерием. Какие-то более частые там дипломатические встречи и прочее. Там условно там тот же тоннель там на Аляске и там под Беринговым проливом. То есть что конкретно, чего хочется в данном случае в качестве маркера хороших отношений, отсутствие риторики какой-то агрессивной, отсутствие помощи Украине.
2: Скорее, Кир Львовна, вот вы перебирая, пришли к тому, что я хотел как раз сказать. Вот когда там, ну, не знаю, условный Трамп или там Байден, или Венс, или Друбио, кто там после них будет, выйдет и скажет, все, ребят, давайте, мы хотим закончить эту войну, с завтрашнего дня на Украину ничего не идет, ну или все, что идет, все за деньги, а вот все, что бесплатно, там разведданные с Старлинки и прочее, мы этого все отменяем, потому что мы в хороших отношениях с Россией и не хотим с Россией ссориться. Вот такое.
3: Этого не будет.
2: Ни при каких условиях.
3: Ну, на мой взгляд, это крайне маловероятно, поскольку это не соответствует долгосрочным американским внешнеполитическим задачам. То есть сидят целые аналитические центры, think-tanks и прочее, которые разрабатывают вектор и динамику отношений с разными странами. С нашей страной вектор вполне себе определен уже последние 30 лет. То есть, повторюсь, это не вот там последние пару лет там что-то происходит. Нет, это прям вот такая вот сознательная история, связанная с сдерживанием таким стратегическим Российской Федерации, с давлением на Российскую Федерацию. Для этого создаются разные очаги нестабильности и напряженности. Ну, просто вот Украина в силу своего географического положения, в силу исторических связей с Россией, она была выбрана вот таким как бы основным полигоном, основным фронтиром. Плюс потом туда еще очень много всего дополнительного набралось. Ну, то есть там тот же самый Алекс Карп, когда глава Палантира, когда приезжал не так давно в Киев, рассказывал о том, что для них это уникальная возможность конфликт иметь в виду, собирать в, так сказать, режиме непосредственно все те данные, которые приходят с поля боя, тут же все эти большие данные использовать в так называемом глубоком машинном обучении, прям в режиме реального времени. То есть если сейчас послушать всех создателей крупных нейросетей, систем искусственного интеллекта, особенно военного, боевых автономных систем и прочее, то они все в один голос говорят, что самое главное, что для этого нужно, нужны данные, нужны огромные массивы данных. Причем, если они будут реальные, а не просто там память о каких-то прошлых конфликтах и прочее, а вот именно то, что происходит здесь сейчас, то это очень сильно повышает качество работы той или иной модели так называемого боевого искусственного интеллекта. Поэтому, да, как бы глобальный вектор был такой антироссийский по политическим соображениям, но сейчас подвязано очень много и экономических соображений, и, скажем так, тактических, и всего-всего-всего-всего, и конкретные интересы конкретных людей, в том числе финансовые, как бы про коррупцию относительно этого конфликта со стороны Запада, причем они только... украинской стороны, можно написать там целый эпос и так далее. Поэтому вот по совокупности причин, да, я пока не вижу, честно говоря, каких-то прям вот лучезарных перспектив. Да, временное потепление, там какие-то встречи, какие-то там, возможно, договоренности, но не более вот в обозримом будущем, мне кажется, нас ждет.
2: Ну, вот тут говорят, что у Трофима фантазии. Ну, а чего же не пофантазировать? Мы же хотим, чтобы мир во всем мире наступил. Ну, конечно, мы же хотим мир во всем мире. Это же наше. Нас так в детстве воспитывали. Миру мир, и вот, и все.

Новая банкнота номиналом 100 рублей. Контекст. Введенная в оборот и выполненная преимущественно в оливковых и оранжевых цветах купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны остались от банкноты выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб Российской Федерации. В нижнем правом углу помещается QR-код, ведущий на сайт Центробанка. Там подробно описаны защитные признаки. А вот на обратной стороне можно обнаружить художественно оформленную карту региона, разработанную в едином стилистическом ключе с купюрами более высокого номинала и два серийных номера. Чтобы защитить бумажные деньги от подделок, в нашей стране используется целый комплекс

0: страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Киев сделал гражданский транспорт целью для нанесения системных ударов. Это чистой воды терроризм и военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. По словам дипломата, украинцы стремятся ограничить логистику или передвижение гражданского населения, заставить бояться и повлиять на настроение внутри России. Накануне ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов-Москва, предварительно пострадали 2 человека. Главы МИД стран Евросоюза на сегодняшнем заседании не смогут принять 21-й пакет антироссийских санкций. Это связано с тем, что у ряда стран есть возражения, заявил перед встречей глава бельгийского внешнеполитического ведомства Максим Прево. На минувшей неделе постпреды государств ЕС провели несколько ключевых обсуждений по 21-му санкционному пакету, от которых зависело, будут ли новые ограничения утверждены, как и планировалось, до середины июля. Как сообщил РИА Новости источник, участники не смогли прийти к единогласному мнению. Правительство России направит дополнительно около 300 миллионов рублей на поддержку строительства жилья в малых городах. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году правительство поддержало возведение многоквартирных домов площадью более 500 000 квадратных метров, которые находятся в 20 регионах, в городах с населением до 100 тысяч человек и в сельской местности. По поручению президента Владимира Путина было направлено свыше 250 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным строительным организациям. Благодаря льготному финансированию справить новоселье смогут тысячи семей по всей стране, отметил Мишустин. Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи. Прежде ведомство увязывало данный пункт с результатами переговоров с США. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со своей стороны рассчитывал уже в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам. Более 9 тысяч заявок поступило на номинацию «Наставник года» премии «Мы вместе». Это в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации «Добро РФ» Артем Метелев. По его словам, отрадно видеть, как возрождается институт наставничества в стране. Международный форум «Мы вместе» – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире. Торжественное вручение наград в 12 номинациях состоится в декабре. Yeah.

0: Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие слушатели радио «Спутник». В эфире «Изолента живьем». Я Ася Харитонова, Трофим Татаренков. И ждем мы в гости Анну Ревякину. Но пока нет ее еще в эфире, поэтому представлять ее все ее регалии пока не буду. Интригую.
3: Да. Будем ждать. Анна сейчас к нам придет, и Ася тогда развернется и оттянется по полной программе. Мы уже начали готовиться, начали говорить про поэзию, про книги, про исторические моменты и про киношность или не киношность, а может быть литературность нынешнего времени. Вообще, мне кажется, что любое время, оно литературно, и его можно описать. Не бывает скучных времен, ну, на мой взгляд. Или ты считаешь наоборот?
2: Наверное, я считала так раньше, а сейчас, вот глядя на все, что происходит сейчас, мне это киношное, допустим, наверное, можно назвать его киношным, но как будто бы, вот, не знаю, что-то потерялось, что-то непоправимо потерялось в этом времени такое важное. Вот не знаю пока, как это назвать.
3: Ну, с точки зрения, знаешь, вот с точки зрения культуры, я постоянно тоже вот ругаюсь, я говорю, вот у нас после Серебряного века бронзового так и не настало, да, это моя любимая фраза, что мы там и такие-сякие, великая поэзия, великая Отечественной войны, и та, которая была после него, там, Константин Симонов и Твардовский и прочее, они все же уступают и Серебряному, и Золотому веку, вот на длинной дистанции, мне кажется. А уж то, что сейчас вообще не бьется ни с Игорем Северяниным, ни с Николаем Гумилевым, не говоря уже про Пушкина, Лермонтова и прочих замечательных людей, к сожалению. Но тем не менее, может быть, это мы зануды такие вот сидим, а был бы сейчас жив Пушкин, он бы сказал, о, ребят, у вас же тут талант на таланте, и талантом погоняет.
2: Айда Прилепин, айда сукин сын, он мог бы сказать, возможно.
3: Да, айда Прилепин, да, вот, айда Анна Ревякина, или там айда еще кто-то, вот, как-то, может быть, так было бы. Может, это мы не ценим, что нет пророка в своем отечестве, нет современников, которые могут стать великими, да, условно говоря. Пушкин при жизни же тоже не особо Пушкиным-то был.
2: Ну, да, и тут хочется упомянуть Петра Алексеевича нашего бесценного, который сейчас бы сказал, а судьи кто, в том смысле, что понимание того, насколько, да, велик талант писателя, поэта, музыканта или там кого-либо, понимание это должно бы прийти, по идее, там, ну, минимум лет через 50, чтобы действительно было, ну... Понятно, что этот человек останется в вечности и в истории. Поэтому, может быть, просто главное видеться на расстоянии. Лицом к лицу лица не увидать.
3: Я просто, понимаешь, как я вот задумываюсь о том, что, ну, простой пример. У нас, мы все восхищаемся Квентином Тарантино, например, просто вот сейчас в чатике, да, и, ну, действительно хороший режиссер, гениальный режиссер, у него есть работы, которые останутся в истории кинематографа навсегда, и это однозначно. Но мы забываем про то, что у нас в одном ряду с Тарантино стоял в свое время Никита Сергеевич Михалков. Они просто бились за первую премию Каннского фестиваля, так, на секундочку. И там чуть-чуть совсем проиграл Михалков. Он получил, грубо говоря, второе место, а Тарантино получил первое. То есть, как бы это, в общем-то, наш современник так-то, который жив-здоров и прекрасно творит до сих пор, Никита Сергеевич. Но мы почему-то про Тарантино вот говорим вот так вот в восторженных тонах, а Михалкова мы критикуемся, мы снимаем разборы его фильмов, типа, смотрите, какое плохое кино и как там все переврано вверх ногами.
2: Вот но как-то. Это имеется в виду уже его поздние, которые были сняты после «Утомленных солнцем». Первый «Утомленный», ну и там было, да, по мнению многих.
3: Вы посмотрите разборы, Ася, ты наверняка смотрела, посмотрите разборы «Утомленных солнцем». Там как бы это, на нем столько денег заработано всеми этими разбирателями, что просто мам не горюй на этом фильме. Больше, чем, наверное, Михалков сборов на нем собрал со всеми премиями, которые он за него получил. Люди оттоптались там на этом, на всем. Вон, идите «Чужого Тарантино» разбирать. Собирайте, что вы своих-то гнобите? Это же наше искусство-то. Нет, не так, как ты считаешь? Ну,
2: я абсолютно согласна. И более того, даже если предположить на секунду, что «Утомленный солнцем» — это плохой фильм, ну вот в какой-то параллельной реальности, да, потому что я люблю все, что снял Никита Сергеевич Михалков, но даже если просто знать, вот, что он снял неоконченную пьесу для механического пианино «Пять вечеров», вот даже только эти два, или «Свой среди чужих», можно уже простить все, что угодно человеку, потому что это гениальные, легендарные фильмы, и такие фильмы без таланта плохой человек снять не мог.
3: Да, по слушай, моему «Свой среди чужих». Я не услышал, что ты то и про него упомянул.
2: Ну, это филигранно сделанное кино, потрясающее. Да. Вот оно останется, «Раба любви», но это все диалоги, все. Это великий мастер, я считаю. И те, кто разбирают «Утомленные солнцем», ну...
3: Да, фильм прекрасный.
2: Вряд ли про них кто-то потом вспомнит.
3: «Утомленные солнцем» — прекрасный фильм. Анна Ревякина у нас есть по телефону. Ничего себе, как все хитро. Давайте. Ася, выходи на сцену. Доставай автомат.
2: Так, ну, к нам присоединяется поэт, член Союза писателей России, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Анна Ревякина. Аня,
4: привет, дорогие
2: слышишь
4: ребята.
2: Ли ты нас?
4: Да, я внезапно телефону, что-то мы там не смогли наладить связь. А вы там мою фотографию выводите или нет? Или это
3: выведем сейчас все. Мы тебя и так представляем отлично.
4: Но я надеюсь, вы найдете какую-то красивую фотографию. А то знаете ли, как бывает.
3: А у тебя других не бывает.
2: Ну, у меня твой образ всякие. В наших
4: это
2: сердцах запечатлен.
4: Не бывает, скажем честно. А у меня бывают
3: всякие. Ну что, Ася? Давай, заступай.
2: Ну что, естественно, сейчас последнее твое чадо увидело свет. Расскажи про свою новую книгу, о чем она, кто главный герой, потому что
4: наши
2: зрители и слушатели...
4: Слушай, да, мы вообще стараемся избегать этого слова, потому что «Шахтерский регион». Спасибо большое, что вы меня пригласили, Ася, и мне кажется, что нас с тобой объединил Шубин. Вот, ничто нас так не объединяло,
2: да,
4: как
2: да.
4: Внезапно объединил Шубин. Я расскажу немножко. Вот у меня новейшая книжка, она вышла в апреле 2026 года, она называется «Злой добрый Шубин», и она рассказывает про шахтерского бога, про шахтерского духа, про некую инфернальную сущность, которая обитает в наших подземельях шахтерских, донбасских, и она выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она, конечно, оберегает шахтеров, она покровительствует честным горнякам. Но если ты там пропойца, ну, она очень не любит, это сущность, да, этот шахтерский дух, он очень не любит сивушный запах. Если ты там не уважаешь товарищей, если ты отказался от дружбы в какой-то момент, если ты обидел женщину, то, конечно, эта сущность начинает тебе жестоко мстить. То есть это такая вот... Ну вот знаешь, когда ты попадаешь в какие-то некие обстоятельства места и времени, когда все взвешивается на весах, да, вот какой-то вот такой судный момент наступает. Вот Шубин, он один из вот этих вот, ну, домовых, что ли, или как-то вот можно так сказать, да. Его можно отнести вот к этому пантеону, который обитает в подземельях. Его мало что интересует на поверхности, но под землей он абсолютный хозяин шахты, он так себя и ощущает. И если вдруг какой-то шахтовладелец начинает говорить, что это он хозяин шахты, то уж как бы Шубина не остановить. Сказания о Шубине появились много лет назад. Впервые они были записаны в начале 20 века. с ними работали ну, несколько людей, в частности, вот Тимофеев, например, много записывал. И вот я вызвалась объединить это все, вызвалась как бы все это засунуть под одну обложку, создать некую классификацию. Каким образом пришел Шубин на наши земли? Пришел он, либо там он появился, либо это какое-то чудище, которое разбудили. Ну вот как-то вот так вот. Но мне кажется, книжка удалась, судя по тому, какие я отзывы получаю. Мне как автору сложно говорить, что книжка удалась, знаете ли, это не очень скромно. Вот. А мы все люди, вышедшие вот из какого советского прошлого, когда все-таки, ну вот скромность, это все-таки еще было не то, что, знаете ли, новейшие времена, когда люди отринули скромность. Но я получаю отзывы, это прекрасные отзывы, и самые главные из них – это отзывы шахтеров, которые действительно говорят, классно, что появилась книжка, которая рассказывает про нас, которая рассказывает про Донбасс, которого, в общем-то, уже нет, а вот в этой книжке он запечатлен. Она охватывает временной промежуток, конец 19 века и вот по 16 год 21 века. Там взрослеет главная героиня в 90-е 20 века, но при этом они с отцом и там еще с друзьями, шахтерами обращаются к тем историям, которые начали формироваться в конце 19 века, в начале 20-го. Ну вот как-то так сумбурно, растопырено, но мне кажется, довольно полно. Я попыталась рассказать про злого доброго Шубина.
2: Но я хочу еще, чтобы ты рассказала о том, вот название, да, «Добрый, злой Шубин», и структура книги подразумевает то, что ее нельзя читать там кусками от первого до последнего, и только в последнем сама суть, можно так сказать, книги и того,
4: да,
2: кто такой Шубин.
4: Это нормальная структура большого романа, да.
2: Матрешечка такая.
4: Мы всегда идем к последней строчке, мы идем к последней главе, да, конечно, сама суть, она всегда приберегается автором до конца. Но до этого, до того, как ты сложил этот пазл, тебе все равно необходима вся картина. То есть, если ты прочтешь последний фрагмент, то ты эту суть не познаешь, потому что эта суть, это последний элемент этой большой мозаики. И эта суть, она работает ровно потому, что ты прочел все предыдущие 32 фрагмента. Ну, то есть как бы он один в поле не воин. Тебе важно насытиться, тебе важно встать на этот пьедестал, да, вот как бы пройти по этой лестнице, вот от первой ступеньки до 33-й. Но вместе с тем это все достаточно разрозненные фрагменты, потому что в каждом из них рассказывается какая-то отдельная история. То есть, например, я вот так прикидываю, если в каком-то толстом журнале, я очень люблю, например, там «Наш современник», меня часто печатает «Юность», это вот два моих любимых журнала, они очень авангардные, они такие очень точные. Вот если я буду публиковаться, то можно было бы вырвать какой-то фрагмент, и его даже не слишком нужно было бы причесывать и адаптировать, потому что он все равно сработал бы, даже отдельно выведенный за скобки всего романа. И вместе с тем, там есть главная героиня, девочка, которая держит повествование, и она взрослеет в этих 33 фрагментах. Вот она предстает перед нами 11-летней в самом первом кусочке, когда она только интересуется Шубиным. И в конце это уже взрослая женщина, ей уже 33 года самой, это 2016 год, собственно, поэтому 33 фрагмента. Ей 33 года, и она начинает понимать какие-то вещи большие, чем те, которые открывались ей в детстве. Ну, такая многомерность сознания, но это, в общем, нормально. Мне кажется, мы все такие многомерные, матрешечные. И русская душа, она и есть матрешка, когда ты снимаешь все эти бесконечные слои, и что-то к тебе приходит. А, кстати, а что-то ты в детстве понимал больше, чем потом во взрослом возрасте, да? Вот тоже такой момент бывает, какой-то обратный возраст. Да, тоже такая вот штука. А, в общем, да, роман этот мне очень близок, я его сама очень люблю, этого героя люблю, и скорблю по этой героине, потому что, конечно, отчасти это повзрослевший автор, и никогда это время не повторится, и все люди, которые описаны, они все были живы, здоровы и никуда не уехали. А сейчас многие из них разбрелись прошлись по нашей бренной земле, ну, а кто-то уже ушел на 2 метра вглубь планеты. Но они живы в этой книжке, и, собственно, для этого и существует литература, для того, чтобы длить некоторые судьбы, и для того, чтобы Вселенная, созданная единожды, она существовала в веках, и люди, неважно, 22 века, 23 или 25, открывая, они понимали, что вот эта судьба, она по-прежнему существует. Ну, как мы сейчас читаем Анну Каренину, и в самом начале нет еще ни смертельного поезда, нет еще этой безумной любви, которая приведет ее за край, а есть прекрасная Анна, и есть вот ее попытка любить, да, попытка предательства в том числе. Ну, в общем, там много чувств, которые взывают. И эта вселенная, она бесконечно ходит по кругу, и всегда, когда ты открываешь первую главу, есть Анна влюбленная, да, Анна, спешащая на помощь Стиве, а в конце, в общем-то, Анна, истерзанная собственной любовью. И снова мы возвращаемся к первой главе. Вот это всегда про литературу, и, собственно, про книжку Шубина тоже. Ты заканчиваешь 33-й кусок, в котором, как ты сказала, сама суть, и ты возвращаешься, и снова юная героиня, и мы снова открываем, а кто же такой Шубин? А Шубин, между прочим, это парень, который прибыл в наши места, скорее всего, что из Орловской области. Вот есть одна из версий, как мой дедушка, как Стаханов, родоначальник Стахановского движения. Собственно, это такая рифма с сегодняшним Донбассом. Когда-то Донбасс был центром притяжения огромного количества людей и был таким плавильным котлом, и существовала даже фраза, что на Донбассе коренные только зуб. Вернее, в Донбассе, правильно говорить. Вот. И сегодня тоже со всех мест в Донбасс едут люди отовсюду, помогают, делают его своей судьбой. И Донбасс им отвечает старица. Это край, который рад новой крови, новой мысли. И это классно, потому что я вот, знаете, еще думаю о том, что это же вот сейчас едут к нам со всей России, жен находят, детей рожают, а это такое классное смешение крови. А смешение крови – это всегда красивые дети, это всегда талантливые дети, это всегда какие-то сверхсущности. Я прям так радуюсь за родной Донбасс. Я, с одной стороны, конечно, бесконечно опечалена, потому что война, потому что разруха, потому что вот все это все невозможно, да, вот в себя вместить, и невозможно все это отрефлексировать. И вместе с тем я даже вот среди вот этих руин я нахожу вот эту поросль юных каких-то, не знаю, ростков, и вижу какие-то вот прекрасные вещи, хотя бы даже вот эти семьи межнациональные, межрегиональные, которые создаются. Да, ребята едут, находят девчонок наших, либо увозят, либо остаются сами, ну, в общем, по-разному. Но вот, ну, конечно, такое бурление крови, бурление страстей, любовь, да, это все, конечно, есть, это классно. Ася?
2: Ну, в общем, есть на Урале есть Бажов, а в Донбассе у нас есть Анна Ревякина теперь. Вот. У меня была вот полнейшая ассоциация именно с хозяйкой Медной горы. Вот
4: да,
2: это что же все такое?
4: Я очень люблю Бажова, я очень люблю хозяйку Медной горы, мы все помним «Каменный цветок», и все безумно сочувствовали Даниле Мастеру, и мы выросли на малахитовой шкатулке. Это, конечно, вот эта бажовщина, она стала частью нашего культурного кода. И вот честно тебе скажу, Ася, ну, ты как бы меня знаешь, но, в общем, скажу зрителю вот честно, я действительно человек довольно амбициозный. Ну, порой неуверенный там в собственном тексте, потому что, ну, если ты уверен в собственном тексте, знаешь, и такой ходишь, как индюк, то это выглядит, ну, мягко говоря, отвратительно, потому что автор должен быть все-таки сомневающимся. А вот это должно быть присуще, потому что именно в этом, как бы, наверное, и залог успеха. Но я человек амбициозный, вот правда амбициозный. И моя, как бы, основная задача, которую я себе формулирую, ну, коряво порой формулирую, но все равно стараюсь. Мне очень хочется, чтобы народ большой России, многонациональный народ, узнал про нашего прекрасного Шубина, чтобы он вошел в пантеон больших российских таких вот маленьких богов, да, ну, я сейчас не говорю про религию, я говорю про какие-то вот такие маленькие приметы, которые существуют на местах, приметы нашей малой родины, потому что Бажов — это тоже малая родина, это Урал, это тоже конкретно отдельно взятый регион, но разве мы не можем сказать, что об этом регионе через Бажова знает едва ли не каждый русский человек? Да? И вот мне бы хотелось, чтобы про нашего Шубина тоже знали вот, ну, большое количество людей. Вот мне бы этого очень хотелось. Это вот такая у меня есть мечта, и я надеюсь, ну, когда ты мечтаешь, оно, знаешь, как-то всегда, ну, пусть со временем, пусть там нужно потратить для этого определенные усилия приложить, но все равно это все осуществляется.
2: Да. Да, я уверена, что все осуществится. Анечка, вопрос еще к тебе от наших слушателей. Григорий Л. спрашивает. Вопрос Анне. Как, на ваш взгляд, современные стихи или песни смогут стать нашими скрепами, наподобие песни «Катюша» или стиха «Я убит под Ржевом»?
4: Я думаю, что мы стремимся к этому. Очевидно, что у нас сейчас есть такое понятие, как всплеск русской поэзии. Я называю это кевларовым веком. И этот кевларовый век начался в 2014 году. У него уже есть два этапа, как минимум. Это 8 донбасских лет. Это момент, когда писали стихи донбасские авторы, те, которые заплатили своими жизнями, там, здоровьем. Те авторы, которые приезжали в Донбасс. И в 22-м году с началом специальной военной операции начался другой период, можно назвать его по-разному, но назовем его таким политическим термином, пусть это будет федеральный период, да, как будто региональная какая-то история, она выплеснулась за пределы региона и стала федеральной историей. Я думаю, что постепенно, построчно, буквально пословно, действительно что-то у нас может появиться, но вопрос в том, что песни, например, «Катюша» — это симбиоз, да, то есть мы понимаем, что это не только текст должен родиться, это должна родиться мелодия, эта мелодия должна уйти в массы. Очевидно, что вот такая песня, как «Катюша», с простой, ведущей, такой вот очень тонкой мелодией, берущей за сердце, очень лирической мелодией, она вот в таком виде, конечно, не появится, потому что сегодня уже другая музыка. Я не буду говорить, там, хуже она или лучше, но появились надстройки в виде других течений. Молодежь слушает, совсем не «Катюшу», да, мы понимаем, что это какие-то более рваные ритмы, это какие-то другие слова. Но, как мне кажется, вот то пространство, которое сейчас возникает и ширится, и это очень важно, оно способно будет родить действительно то, что станет частью русского культурного кода. И уже нужно присматриваться к тому, что рождается. Я за эти годы собрала 2 антологии при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И я считаю, что эти антологии, они действительно являются в какой-то степени энциклопедией того, что сегодня происходит, энциклопедии исторического процесса, прежде всего, преломленного через поэзию, безусловно. Это «Великий блокпост» и антология «Новый блок». «Великий блокпост» в 23-м году получил книгу года. «Новый блок» — это антология прошлого года. Пока что она еще ничего не получила, но мы, конечно, будем подавать ее на различные конкурсы и премии. И, даст Бог, тоже мы что-то получим. В «Великом блокпосте» 45 авторов. Это авторы и Донбасса, и авторы Большой России. Но я вот сейчас не делю, безусловно, географически и конституционально, потому что очевидно, что Донбасс – это, конечно же, абсолютная Россия, это абсолютно русский регион, но для простоты повествования, для простоты понимания просто вот использую такую терминологию. В антологии «Новый блок», так сейчас скажу, 54 автора, 42 автора гражданских и 12 авторов поэтов-воинов. Я еще очень люблю работать именно с поэтами-воинами, мне это невероятно интересно, как рождается вот буквально это окопная правда, окопная поэзия, как она пакуется в верлибре или силабатонику, и как она потом звучит. Поэтому вот я рекомендую прекрасным
2: слушателям. Вынуждена тебя перебить. Мы уходим сейчас из эфира «Радио Спутник» и по телефону потеряем тебя. Спасибо тебе огромное. Было, как всегда, очень интересно. Всем читать про Шубина.
3: Да, и всем до завтра. Завтра мы вернемся в 10.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте» и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде полдень, в Перми 14:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирных жителей продолжают эвакуировать из освобожденной Константиновки. Водолазы не нашли новых пострадавших под обрушившимся пирсом в Приморье. Французский МИД собирается вызвать к себе российского посла. Подробности далее. Эвакуация мирных жителей из освобожденной Константиновки идет в непростых условиях, сообщил СМИ глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, внимание подразделения концентрирует на том, чтобы эта работа не останавливалась. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия освободила Константиновку. Первые беженцы уже доставлены в пункты временного размещения. Президент России поручил вооруженным силам сделать все для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Водолазы обследовали акваторию рядом с пирсом в бухте Муравьиная в Приморье. Пострадавших не обнаружено, работы завершены, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. Как и рассказал РИА Новости очевидец, пирс был аварийным и на нем висело соответствующее объявление. При обрушении конструкции пострадали 4 человека, среди них 3 несовершеннолетних. Они доставлены в Артемовскую горбольницу, возбуждено уголовное дело. МИД Франции в ближайшие дни вызовет к себе российского посла Алексея Мешкова. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро. По его словам, это связано с тем, что Россию якобы считают причастной к киберкампании против европейских стран. Барро добавил, что власти также планируют ввести санкции в отношении 9 граждан и 4 компаний. Россиян нет среди опознанных жертв пожара в Бангкоке. Институт судебно-медицинской экспертизы Таиланда установил личности 16 погибших из 27. В опубликованном списке указаны имена 15 граждан Таиланда и одного иностранца, гражданина Лаоса. Пожар произошел в ресторане на улице Ландпрао. Обращение от россиян в связи с ЧП в депмиссию не поступало. Польша уже потратила на закупку американского вооружения 65 миллиардов долларов и скоро потратит еще 150 миллиардов, сообщил СМИ замминистра национальной обороны Цезарь Томчик. Он добавил, что Варшава также предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу на западе страны. Пока выбрано 2 наиболее вероятные локации – Великопольши и Нижней Силезии. Замминистра пояснил, что американскую базу хотят разместить именно на западе, чтобы иметь возможность перебрасывать туда дополнительные силы НАТО. Российская контрразведка может гордиться тем, как на рубеже веков, вновь начав действовать наступательно, разоблачила ряд кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, в том числе ЦРУ США, рассказал РИА Новости помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. В период с 1999 по 2008 год он занимал пост директора ФСБ. Патрушев, в частности, напомнил, как в 2000-м был задержан шпион, бывший кадровый сотрудник военно-технической разведки ВМС США Эдмонд Поуп, собиравший данные о передовых разработках в области морских вооружений. Как следует из открытой информации, счет разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных служб идет на сотни. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутник в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12:04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем добрый день. И это авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами сейчас должен находиться на прямой связи. Александр Гелич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Накануне, 12 июля, израильский же 12-й канал, такое интересное совпадение цифр, сообщил, что Иран якобы пытался организовать покушение на Дональда Трампа во время того, когда он посещал саммит НАТО в Анкаре. До этого на Трампа уже покушались, мы знаем. Александр Гильевич, с вашей точки зрения, можем ли мы верить информации израильской разведки о том, что да, у Ирана сейчас в приоритете ликвидировать американского президента?
3: Ну, во-первых, я думаю, что после того, как американский президент ликвидировал духовное, политическое и военное руководство Ирана, ну, нет никаких аргументов, почему иранцы должны были бы оставлять Трампа в живых. Ну, вот дело в том, что если одна сторона переходит черту, то почему другая сторона ее перейти не может? Иранцы неоднократно грозились Трампу, что они его убьют. Я думаю, они попытаются и могли бы это сделать. Другое дело, что я в данном случае полагаю, что едва ли у иранской разведки, у иранского государства есть достаточно инструментов для того, чтобы осуществить свою угрозу. И в принципе, если бы они убили Трампа, это было бы логично. То есть там пешка за пешку, ладья за ладью, королева за королеву, и все человечество просто бы кивнуло бы, конечно, понятно, после того, что сделали американцы и израильтяне с Ираном, Иран может делать все, что угодно по отношению к Израилю и американцам, включая первых лиц. Все, они сами убрали эти красные линии, соответственно, здесь я бы как раз не удивился. Но если говорить о возможностях, не о желании, а о возможностях иранцев, вот тут я был бы гораздо более осторожен. Мне кажется, что у Ирана таких возможностей нет. Ни в Анкаре, ни на территории Штатов, ни где-то еще. И, соответственно, мне представляется, что это маловероятно. Но давайте посмотрим на ситуацию чуть более объективно. Трамп, безусловно, явно занимает позицию в отношении иранского конфликта более умеренную, при всем радикализме и агрессивности и кровавой политике США в этой войне. Все равно Трамп и Соединенные Штаты действуют чуть более, я бы сказал, сдержанно, чем Израиль. И вот, об этом много говорят последнюю неделю, что между Трампом и Нетаньяху пробежала черная кошка, что отношения между США и Израилем на глазах портятся. И вот тут Трамп делает, на мой взгляд, довольно опрометчивый поступок совершает. Он объявляет публично, что перед угрозой его устранения иранцами он дает, оставляет указание формальное для руководства Соединенных Штатов, что если с ним что-то произойдет, вот такой приказ разбомбить Иран окончательно, то есть сравнять его с землей, вбомбить его в каменный век, повторяя слово в слово слова Хиллари Клинтон относительно Ливии и относительно Каддафи, причем в свое время такое ощущение, что один спичрайтер, что у демократов, что у Клинтон, что у Трампа одинаковые образы, одинаковые формулы. В свое время Трамп издевался и просто негодовал относительно этих слов Хиллари Клинтон, а сейчас он их просто повторяет. Но что, в чем опрометчивость этого поступка? Что представим себе, отношения между Израилем и Трампом несколько ухудшаются, а Израилю надо продолжить любой ценой войну с Ираном, потому что он, собственно, и был инициатором этой войны. И вдруг Трамп говорит, что если меня убьют иранцы, то я, соответственно, передаю указание уничтожить Иран. Ну, возникает само собой разумеющаяся мысль руководства Израиля. Почему бы не уничтожить Трампа? Он старенький человек, ему осталось совсем недолго. Его ближайшее окружение уже вымирает, как террорист и экстремист Линдси Грэм, который вчера перешел в ад, куда ему и дорога. Митч МакКоннелл тоже на ладан дышит, тоже сторонник Израиля, противник России. И скоро Трамп просто вот, ну, физически вот то поколение неоконцев просто вымрет на глазах. И ему осталось совсем недолго до промежуточных выборов, где он явно проиграет, соответственно, у Израиля еще ухудшится положение. И вот на этом фоне взять и убрать Трампа, списав все это на иранцев, вот это на самом деле ход для Израиля, потому что Израиль получает именно то сразу, благодаря этому действию, что, собственно говоря, решит, как, по крайней мере, часть проблем Нетаньяху. То есть Америка по Трампу не будет, останется только его письмо. Его письмо будет принято в работу, начнется уничтожение, мощнейшее уничтожение операции против Ирана, а Израилю только этого и надо. И вот Израиль в этой ситуации утверждает, что иранцы хотели в Анкаре осуществить покушение на Трампа. То есть как бы подбрасываются аргументы, возникает символическая ситуация, когда это становится, об этом говорят, об этом пишут, а иранцы покушались на Трампа, значит, они могут, значит, у них есть реальные возможности. Реальных возможностей у иранцев нет, а вот у Моссада предостаточно, поскольку мы сейчас вот видели за последний год, что Моссад приблизительно, ну, как бы Израиль просто контролирует американскую политику, даже спокойно манипулируя президентом, ну, может быть, не на 100%, но на 95%. И вот тут возникает действительно реальная опасность, потому что Трамп опрометчиво говорит о существовании вот этого документа. И я думаю, что как если израильские спецслужбы получат доказательства, подтверждающие, что этот документ существует, что Трамп оставил такое завещание, что если, мол, меня убьют иранцы, а они могут-то и, в общем-то, в принципе, должны были бы этого сделать, по сути дела, если бы у них были силы. Соответственно, напуганный Трамп пишет такое заявление, думает, что он остановит иранцев, а он не иранцев остановит. Он, наоборот, подписывает себе смертный приговор со стороны Израиля, который, конечно, на это пойдет. Ему-то кто это, Трамп? Во-первых, он пожилой человек. Во-вторых, он совсем уже, по сути, хромая утка. Во-вторых, он слабо вменяемый. Пожертвовать Трампом, который тем более начинает расходиться с Нетаньяху, для того, чтобы спровоцировать новый акт такой фундаментальной войны с Ираном руками Америки, но это просто лакомый кусочек. Поэтому я думаю, что в данной ситуации надо учитывать именно это, что ликвидация Трампа в первую очередь была бы интересна и полезна в этой ситуации именно Израилю. И самое серьезное в этой ситуации, что у Израиля-то как раз есть такая возможность и ликвидировать его, и более того обставить информационное поле, потому что Израиль многие информационные потоки в мире контролируют. Соответственно, все это свалить на иранцев легко, создав какое-то... Это же много раз повторялось, ну, в американской истории, в израильской истории. Поэтому я думаю, что мы стоим на пороге вот так, в высокой вероятности именно такого разрешения этой ситуации. Ну, конечно, никто до конца не знает. И даже спецслужбы, я думаю, многие не знают, а те, кто знает, не скажут ни за что. Как оно на самом деле обстоит дело, вот это вот точно мы не узнаем и обсуждаем. Мне кажется, это бессмысленно. Надо обсуждать именно, если так говорить, геополитический контекст тех или иных заявлений, а не то, реально или нереально то или иное высказывание. В нашем мире это уже, честно говоря, там было, готовилось покушение, не готовилось покушение, могли иранцы, не могли иранцы, это просто даже задумать и осуществить, это второстепенно, потому что если создастся образ в медиа, глобальных медиа, что могли, значит, все поверят и так далее. То есть неважно, что происходит на самом деле, важно то, как это объясняется, как это интерпретируется, как это информационно подается.
4: Да, я тут почитал как раз зарубежные СМИ, там уже и немецкие деятели дают комментарии о том, что у Ирана есть список возмездия, в который и Мерц, и Макрон включены, и поэтому нужно несколько безопасности это добавить. Это тоже, возможно, вот в единой конвей происходит.
3: Ну да, но и Мерца, и Макрона, и всех остальных вполне можно тоже ликвидировать иранцев. Это разумно, это легитимные цели. Но дело в том, что после того, как Запад осуществил этот акт беспрецедентной, совершенно необоснованной агрессии против суверенного государства, уничтожив их лидеров и не осудив это убийство американцами. Ирану развязаны руки, только я думаю, что у Ирана развязаны руки для осуществления любой формы мести, об этом часто говорится и на конференциях, и в выступлении иранских лидеров, и на митингах. Другое дело, целесообразность этого, первое, и возможность. И вот тут я думаю, что Иран как раз действует чрезвычайно рационально. Он может дотянуться до американских военных баз на Ближнем Востоке, может дотянуться до экономических, энергетических хабов в странах союзников США, в первую очередь Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Катар в меньшей степени, но тоже, соответственно, и вот тут Саудовская Аравия, и по ним-то как раз Ираны наносят основные удары, ну и какие-то ракеты долетают до Израиля. Поэтому я думаю, что Иран, имея он возможность, он, в общем-то, с полным основанием уничтожил бы Трампа, и до кого дотянулся бы, европейских лидеров, и никто бы ничего не сказал, потому что они все равно обвиняют жертву традиционно, эти палачи, убийцы, насильники и террористы обвиняют жертв таких террористических действий в том, что они являются главными злодеями, уже с этим ничего не поделаешь, это только силой можно исправить, но Иран и делает это, он наносит максимальный неприемлемый ущерб, закрывая Армузский пролив, минируя его, возможно, вот-вот мы станем свидетелями перерезания оптоволоконных кабелей по дну Армузского залива, которые проложены в Кувейт, чтобы еще нанести удар по мировой экономике. Иран будет это делать, и он добивается результатов. Но это то, что он может делать, вот то он и делает. А есть что-то, мне кажется, что он просто не может сделать. Может быть, он или может, но тут я вот сомневаюсь, что может. Думаю, просто нет. Честно говоря. Но, тем не менее, для подъема духа он говорит, мы убьем Трампа. И вот тут появляется Израиль с традиционной хуцпой, говорит, что да-да-да, иранцы хотят убить Трампа, берегитесь, они уже пробовали, они пытались, они вот подходят ближе-ближе, тем более Линдси Грэм уже на том свете. Соответственно, тоже, кстати, радикальный враг Ирана, тоже важно. И я даже не удивлюсь, если иранцы скажут, мы к этому руку приложили, хотя явно нет.
4: Вот, Александр Гелич, как раз по поводу террориста-экстремиста Линдси Грэма. Я, когда готовился к эфиру, да и, в принципе, по долгу профессии, прочитал очень много различных версий того, что произошло на самом деле. От российского удара по Киеву, под который попал Грэм, до внутренних разборок США о том, что Грэм слишком много знал о том, какие деньги идут на Украину, и поэтому его убрали. Вот, по вашему мнению, естественная ли причина, карма ли это, или же все-таки кто-то руку приложил?
3: Вы знаете, это тоже никто никогда вообще не узнает, потому что если бы мы были причастны к этому, мы бы сказали, что мы вообще никакого отношения не имеем. Это был такой чудовищный враг человечества, Линдси Грэм. О мертвых, конечно, так не принято говорить, но не случайно, ведь не после смерти Бен Ладена он же не перестал быть, например, там, террористом и экстремистом. Он продолжается, и движение его продолжается. И вот Линдси Грэм и его дело, такие же неоконцы, такие же республиканцы, которые призывают бомбить русских, уничтожать. Знаете, что Линдси Грэм говорил о русских? Он говорил, убийство русских – это одно из лучших вложений американских.
4: Одна из лучших инвестиций, да.
3: Инвестиции, соответственно. Ну, поэтому его признали террористом и экстремистом. И он никак не покаялся перед смертью, не умер, все. Поэтому, собственно говоря, жалеть здесь нам нечего. Но я хотел бы... Да, и реальные причины, я думаю, мы не узнаем. Может быть, это черная метка, посланная Моссадом Трампу. Это уже как раз входит в первую часть нашего анализа. Это было бы вполне реально. Вот они могут сделать все, что угодно, ликвидировать кого угодно, легко, на территории США. Они просто управляют многими процессами там и в мировом масштабе. Поэтому для них это возможно. Иранцам это сложнее. Нам, не знаю, наши спецслужбы в последнее время не демонстрируют каких-то таких вот ярких, не признают, по крайней мере, и не демонстрируют каких-то ярких операции, в отличие от того, как мы действовали при Сталине в советское время, тогда были действительно яркие и убедительные удары по нашим врагам, что заставляло их дрожать, бояться и уважать нас. Мы от такой практики отказались, на мой взгляд, напрасно, но это уже там, я не могу на это никак повлиять. Поэтому здесь мы выносим за скобки нашу причастность, я в нее не верю. Но, как бы сказать, если это я окажусь неправ, я только буду рад. Но я все-таки думаю, что это не мы. Что касается... Но я хочу обратить внимание на символизм смерти этого человека. Вот это, да, поразительно, что это был гей, сионист, русофоб, экстремист, террорист. То есть вот вормонгер, что называется, то есть разжигатель войн, сторонник, оправдывающий геноцида, предлагавший сбросить на Газу атомную бомбу. Это был безумец, агрессивный, извращенный безумец, воплощение всего того, что мы презираем и ненавидим в современном Западе, в современной Америке. Это действительно был худший из худших. Но если он умер своей смертью, то это будет, ну, божественная справедливость, конечно, но... Жалко, что никто к этому из сил добра руку не приложил. Ну ладно, оставим это все как есть. Но я хочу обратить внимание на символический характер гибели этой мрази. Дело в том, что весь контекст, последнее его видео, которое он держал в руках дрон в Киеве со взрывчаткой и говорил, вот сейчас это все полетит на Россию, и русские будут гибнуть, русские дети, русские женщины, русские старики. Вот это его как бы было такое последнее слово. И обещал он Зеленскому, еще одному террористу и экстремисту, обещал наложить на Россию через Конгресс новые санкции, признать Россию вместе с Блюменталем, еще одним таким же персонажем, объявить Россию государством спонсора терроризма, и другие страшные кары он на нашу голову призывал. То есть он вот как бы умер в момент произнесения очередной чудовищной речи против нас. И после этого, после его возвращения в США, судя по источникам западной прессы и самих украинских СМИ, российские ракеты уничтожили то предприятие, производящее дроны, где собирались фрагменты для «Фламинго», для ракеты и какие-то еще более опасные технологии. Наркоракеты уничтожили это производство. То есть уже хорошо. В этом производстве стоял американский сенатор, который... грозил нам, а вот только он оттуда вышел, это было уничтожено. И никакие системы ПВО украинские не предотвратили уничтожение столь важного для наших врагов объекта. Замечательный символический контекст. Но это еще не все. И вот этот грозивший нам гибелью, призывавший убивать русских детей и наживаться на смертях наших людей, наших сограждан, вот это чудовище возвращается в США и тут же умирает. Умирает он только успел что-то, как бы живет он один, жены нет, детей нет. Это настоящий вырожденец, которому ничего не жалко, который просто вот так, как личный извращенец, политический извращенец, агрессор, мерзавец. И вдруг он еще вот на этом фоне еще и умирает, его увозят и констатируют sudden illness, то, что называется быстротекущая болезнь. То есть умирает где-то болезнь настолько sudden, настолько по-английски sudden – это быстротекущая, внезапная, что она длится только несколько минут. И вот через это внезапное заболевание, даже предлагает наша ракета назвать sudden illness, внезапное заболевание, некоторые блогеры. Так вот, после этого внезапного заболевания он проживает несколько минут, несколько часов и тоже уничтожается. Нет ни завода, ни Линдси Грэма. Это символическое поле. Вот на таких символических акциях, на их обыгрывании, на их подчеркивании построена львиная доля кампаний против нас за все эти годы. То есть Россию на самом деле пытаются денигрировать, осмеять, унизить благодаря таким символическим кампаниям. Что-то у нас идет не так, хотя бы даже совсем немножко, и само по себе это подхватывается, говорится, что это вот, все сделано с Запада, это все сделано украинцами и так далее. Вот с символической точки зрения вся история с Линдси Грэмом – это, безусловно, большая информационная победа России, и России, и Ирана, и Китая. И вот это, мне кажется, важно подчеркнуть. Сейчас самое глупое было бы с нашей стороны говорить, мы здесь ни при чем, да мы так вот уважали Линдси Грэма. Ну, конечно, мы его там он говорил лишнего, но мы выражаем ему соболезнования и пришлем ему венок. Вот ни в коем случае, на мой взгляд. Мне представляется, что самой правильной символической позиции было бы собаке собачья смерть. Ну, если гад и враг, наш враг, умирает, то это что, разве это повод для грусти? Причем прямой враг, не скрывавший ничего. Соответственно, я не думаю, что надо злорадствовать, но это элемент информационной борьбы. Вот так будет с каждым. Так будет с Митчем МакКоннеллом. Он тоже вот-вот откинется, и надо сказать, что вот тебе и по делу. Так будет со всеми людьми, которые унижают Россию, которые хотят нанести нам стратегическое поражение, которые над нами издеваются, которые обыгрывают любые наши такие даже небольшие недостатки, которые поднимают информационную бурю для того, чтобы нас унизить, для того, чтобы нанести нам моральный ущерб, мы должны отвечать именно тем же, ничего не боясь, потому что в эту игру можно играть вдвоем.
4: Александр Гелич, сейчас будет выпуск новостей. Философ Александр Дугин в эфире радио «Спутник». Небольшой перерыв, потом вернемся, не переключайтесь.

знать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и в

0: под заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия ответит Британии на расширение санкционного списка, заявили РИА Новости в МИД. В ведомстве не уточнили, когда именно будут приняты ответные меры. Великобритания ранее расширила перечень антироссийских санкций на 10 позиций, а также внесла 14 новых имен в список, связанный с вопросами кибербезопасности. МИД Франции в ближайшие дни собирается вызвать к себе российского посла Алексея Мешкова. Об этом объявил глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Баро. По его словам, это связано с тем, что Россию во Франции якобы считают причастной к киберкампании против европейских стран. Баро добавил, что власти также планируют ввести санкции в отношении 9 граждан и 4 компаний. Один человек погиб и еще четверо пострадали из-за атаки украинских беспилотников на легковые автомобили в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на автодороге «Красный луч» Дебальцево вражеский дрон ударил по легковушке, в которой ехали молодые люди. 20-летний водитель погиб на месте, две девушки 18 и 20 лет пострадали. ВСУ также атаковали легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах. В результате ранения получили 42-летний мужчина и 65-летняя женщина. В Дагестане без транспортного сообщения после ливни остаются еще 18 населенных пунктов в 8 районах, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. По его данным, уже восстановлено движение на 17 участках автодорог. Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 7 и 8 июля, привели к повреждениям 34 участков автодорог и мостов. Без транспортного сообщения остались 99 населенных пунктов. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Кавалер двух орденов мужества, участник программы «Время героев» Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Уточняется, что в рамках программы наставничества, которая является частью обучения на президентской программе, Мурашов работал с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Он уверен, что опыт Мурашова, его знания, управленческие качества и умение принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях будут востребованы на новом месте. Уже более 110 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России. Как следует из данных, которые есть у РИА Новости, решение вынесли 9 июля. Основанием стало непредоставление налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.

0: 12:33 в Москве. Продолжаем авторскую программу философа Александра Дугина. У микрофона Михаил Алимов, а в нашей студии Александр Гелич находится на прямой связи. Еще раз вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Закончили мы предыдущие полчаса на теме, связанной с террористом и экстремистом Линдси Грэмом. Тут публикуют СМИ подробности разные, вплоть до его последних слов. Вот так вот он заявил, что не собирается умирать, пока против России не будут введены санкции, буквально за несколько часов до, собственно, этого события. И здесь же есть тоже достаточно свежая новость про другого американского сенатора, которого мы тоже упоминали. Митч МакКоннелл заявляет, что у него тоже есть незаконченные дела, которые должен завершить и намерен продолжать работу, хоть и не будет посещать Сенат. То есть здесь тоже как будто присутствует некий символизм.
1: Безусловно. Вот Митч МакКоннелл сейчас в коме находится. Он самый близкий друг Израиля, враг России, дикий русофоб, сторонник санкций. Ну вот, собственно говоря, ладно, пусть он пока этот уже, а этот еще нет. Ну ничего, как бы сказать, посмотрим. Это тоже символически хороший контекст. Чем больше людей вот еще выступят с тем, что они не собираются умирать, пока против России не ведется очередной пакет санкций или пока Россия не потерпят стратегического поражения, то тем больше символических у нас оснований для продолжения нашей войны. Я хотел обратить внимание на то, насколько важна эта символическая война. Дело в том, что многим кажется, что главное все-таки решается на сегодня, да и всегда, на поле боя, в экономике, вот реальные цифры, потери, нанесение стратегического ущерба неприемлемого, контроль над территорией. Это все правда, это все важно. Но мы плохо себе представляем, что такое современный Запад. Современный Запад давно перешел от признания реальности фактического положения дел к реальности словесного, к текстуального положения дел. Это вся философия постмодерна, вся философия современных медиа, современных войн. Это сетевые войны. Сама теория сетевых войн, сетецентрических войн, network warfare, построена на грандиозном увеличении роста информационного, текстового, если угодно, журналистского, описательного фактора при ведении современных войн. Это предполагает, что реальность становится вторичной по отношению к дискурсу, к нарративу, к разговору о ней. И поэтому важно сказать, важно обставить, важно создать образ, важно написать какую-то историю, она может не иметь ничего общего с реальностью, но если это делается удачно, вовремя, если в нее вплетаются отдельные, пусть совершенно не связанные между собой факты, которые выстраиваются в определенную последовательность, это уже и есть колоссальный успех. Вот что я хочу подчеркнуть, что это символическое ведение войны против нас стало одной из главных стратегий Запада. Таким образом, этот дискурс, этот нарратив, этот рассказ о том, какие мы плохие, а Запад хороший, как мы проигрываем, а как украинцы побеждают, какая у нас плохая система в экономике, в политике, какая она, наоборот, хорошая, успешная у наших врагов, это все тысячу, миллионам ручейков через социальные сети, через информационные потоки, через дипломатические каналы, через структурированные, соединенные в одном центре системы информационных потоков, все это выливается в наше общество, все это проникает внутрь нас, все это транслируется уже нами. И вот это и есть победа в сетевой войне, которая в конечном итоге при всем мужественном противостоянии на уровне, на фронте реальности, на фронте виртуальности война может быть проиграна. Она, даже в том случае, если она выиграна на уровне реальности. Можно сказать, это не важно, нам нужна реальная победа. Это верно, нам нужна реальная победа. Но виртуальное поле – это тоже часть военных действий. Поэтому, на мой взгляд, Знаете, я однажды задал вопрос искусственному интеллекту с таким вот интересным поворотом, что я спросил, а почему вот мы, сторонники патриотизма, сторонники суверенитета, сторонники России как государства цивилизации, в 90-е годы мы, патриоты, проиграли либералам, западникам, которые, собственно, установили в стране внешнее управление, от которого мы с таким трудом сейчас избавляемся 26 лет. И вы знаете, мне искусственный интеллект довольно привел несколько аргументов разных, но один из них меня поразил. Он говорит, что представляя меньшинство, такое вот незначительное меньшинство городской интеллигентской, даже не интеллигентной, а интеллигентской прозападной среды, и систему, конечно, криминала и западных сетей влияния, вот это меньшинство в 90-е годы смогло захватить поле символического и описать нашу собственную страну, распад СССР, совершенно убийственные реформы, ликвидацию промышленности, попадание в полную зависимость от финансовых, экономических и даже политических институтов Запада, все это смогло описать как успех, как прогресс, как развитие, как улучшение. То есть, по сути дела, меньшинство захватило контроль над символическим полем внутри России и победило на большинство, которое видело совершенно иной реальности, было с этим не согласно. Это очень хороший и важный пример, что на самом деле в наше время можно большинство, которое контролирует реальность, может проиграть войну, если меньшинство будет контролировать поле символического. Вот это одно из причин поражения патриотического движения в 90-е годы, которое так дорого стоило, стране так дорого стоило, так многого стоило, связано было не с нашими реальными недостатками, не с малочисленностью нас, ни с чем иным, а с тем, что противник, то есть агентура влияния Запада, очень ловко, очень эффективно захватил контроль. Даже не над собственностью. Смотрите, эти аукционы, все это тоже было. Это было важно. Но на самом деле самое главное, что контроль захватили над символической сферой, над образами. И выстроили ее в своих интересах. Это и позволило потом провести все эти аукционы, ваучеризацию, развал страны и появление совершенно нового класса олигархов и крупных капиталистов на развале и ограблении всего народа и присвоении результатов труда целых поколений советских людей. Все это стало возможным не только потому, что они были экономически эффективны или политически захватили власть, а потому что это бесконечное меньшинство старых издателей разных журналов, «Огонек», «Московский комсомольцы» и так далее, вот этих либеральных СМИ и небольшие, маленькие компании, они смогли захватить контроль над полем символического, и именно это стало причиной их победы и поражения большого народа в этой фундаментальной гражданской войне, которую представляли 90-е годы. Мы ни в коем случае не должны повторять этих ошибок, что с нами ведется борьба и физическая, и на поле реальности, и на поле информационном, на поле символов, на поле образов. Это когнитивная война. И существуют огромные стратегии, развитые планы и системы, где любой вброс, информация об одном событии и сокрытие информации о другом событии является не случайным, тем, что вот в одном случае журналисты сказали, а в другом случае не сказали, а абсолютно последовательным планом ведения войск, поэтому войны, поэтому западная журналистика, западная дипломатия, за действия разных гуманитарных форм и неправительственных фондов и неправительственных организаций управляется из того же самого центра, где доминируют спецслужбы, Пентагон и те, кто планирует уже военные операции. Потому что в сегодняшнем мире проведение военной операции или какой-то операции спецслужб без информационного обеспечения, это просто не работает, это вообще будет ничто. И наоборот, поскольку информационный фактор в этой войне, войне образов, войне когнитивной, войне цивилизационных рассказов, повествований, в конце концов, и в образовательной сфере, в науке. Все это без консолидации, все это будет недействительным. То есть эта война, тонкая, это война в тонкой сфере, в образах, в сфере образов, символов, мыслей, объяснений, толкований. И подчас свобода и автономность этой сферы символического настолько велика, что реальность отступает на второй план. Мы можем наступать, а образ будет того, что мы отступаем. Мы можем прекрасно держать удар, а образ будет того, что мы, наоборот, его пропустили. И вот в этом отношении не надо этим пренебрегать. Не надо все сводить вот к чугунию и к таким хорошо ощутимым плотным материальным сгусткам, как мы привыкли. Это тоже важно, никто не спорит. Но борьба идей, борьба образов, борьба сознаний в этой нашей войне имеет первостепенное значение.
0: Для этого, в том числе, мы с вами и наши коллеги тоже работаем. По поводу как раз-таки действий, которые ведутся против нас, сейчас, вот буквально сегодня, параллельно будет происходить еще и встреча так называемой коалиции желающих. Эту ситуацию прокомментировал уже и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который назвал вот эти страны коалицией подстрекательных, подстрекателей войны, и заявил также, да, что она может не сможет нанести России стратегическое поражение. То, что сейчас происходит в Париже, это лишь еще один дежурный эпизод в процессе, или же мы сейчас стоим уже на пороге той точки, когда от слов коалиция желающих может перейти непосредственно и к действиям?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь ответ однозначен. Во-первых, это не слова, а уже давно действия. Коалиция желающих ведет с Россией войну, причем уровень эскалации постоянно только возрастает и в одну сторону, и никак никогда, ни при каких обстоятельствах не спадает. В какой момент это перерастет в системные атаки войск НАТО на нашу территорию, на наши земли, это вопрос времени, а не вопрос, произойдет или не произойдет. Это вопрос о том, когда произойдет. И вот тут, к сожалению, в этой войне эскалации мы занимаем оборонительную позицию. То есть Запад повышает вот эту коалицию желающих, Запад коллективный в целом, повышает уровень эскалации по своему усмотрению. Хочет быстрее повышает, хочет по чуть-чуть, хочет медленно, хочет делает, некоторые ставят на паузу, готовясь к одному, к полноценной, полноправной войне против России и ни к чему другому. Здесь вопрос только когда. Когда у них будет гарантия того, что это будет быстрая, стремительная и необратимая победа. Вот как только они по своим представлениям увидят, что это так, они перейдут к следующему уровню, то есть к прямой атаке. И они готовятся нас атаковать, они это не скрывают, они об этом говорят, и они это сделают. Другое дело, как мы можем этому, что мы можем этому противопоставить? Я думаю, это моя такая философская точка зрения, что нам надо вступать в этот процесс эскалации и надо повышать уровень, ну, эскалация – это всегда на повышение, если бы мы могли ее доэскалировать, там, ну, надо было сделать, но у нас инструментов нет. Если кто-то из двух игроков играет только на повышение уровня эскалации, для того, чтобы добиться деэскалации, надо что-то либо сдаться, что неприемлемо, либо, наоборот, победить, что приемлемо, но тогда надо, опять же, возвращаться к этой эскалации, только свою модель диктовать противнику. Я поэтому думаю, что у нас только один выбор. Сдаться мы не можем и не собираемся. И вообще не та ситуация, чтобы вообще даже думать об этом. Поэтому я думаю, что нам надо включаться в этот процесс эскалации с коалицией желающих на полном серьезе. Ну, например, если кто-то поехал на это заседание и не доехал, а мы здесь ни при чем, ну просто не доехал, символически так получилось, случайно получилось, там поезд сошел с рельс, еще что-то там произошло. И так далее. То есть вот мы, на мой взгляд, должны включиться в подготовку Запада к войне с нами, чем Запад и занимается, для того, чтобы осложнить эту подготовку. Причем осложнить таким образом, что это будет настоящее осложнение, а не только декларации наших политических лидеров. Эти декларации очень важны. Но враг подметил, что за ними, за этими совершенно правильными, верными, взвешенными, трезвыми оценками часто ничего не следует. Или следует то, о чем нам не сообщили, и им не сообщили. Может быть, даже им сообщили, они замяли. И вот здесь очень важно. Вот, на мой взгляд, сейчас время время грозных слов в адрес Запада, который готовится к войне с нами, прошло. Если за ними, за каждым этих грозных слов, чего-то не следует. Поэтому здесь как раз, на мой взгляд, вот в этом случае, если нам не хватает аргументов в сфере реальности, его надо, эти аргументы, один или несколько, надо где-то достать. Просто вот, нам сейчас это необходимо, иначе девальвируются наши слова. Ведь их слова, коалиция желающих, подтверждаются поставками все более и более интенсивными летальных видов вооружения. Разрешение бить по всем внутренним целям России, которые Трамп, по сути дела, дал Зеленскому на саммите НАТО в Анкаре. То есть за их декларациями стоят действия. Вот они угрожают нам. И одновременно эти угрозы сопровождают конкретными делами. Мы долгое время вообще говорили, давайте мирно с вами расходиться, как бы мы к вам никакой претензии не имеем. Сейчас мы начали немножко более адекватно разговаривать с Западом, но пока это только слова. А у Запада это уже давно не только слова, это дела. Слова и дела. И здесь вот этот баланс между реальным и символическим, он всегда должен очень тонко соблюдаться. Сказали, и что-нибудь произошло нехорошее. Мы что-то сказали, и там нехорошее что-то произошло. Потому что когда они что-то говорят, вот нехорошее происходит у нас. Вот что я хочу сказать. У нас это болезненно. Но я думаю, что это вот детали, мы не думаю, не стоит обсуждать, потому что именно потому, что речь идет вот в данном случае уже, мы исчерпали такой нарратив, да, рассказ о том, что мы сильны, что мы готовы, что мы, что мы видим, как они хотят нанести нам стратегическое поражение, готовиться к этому, но они этого не сделают. Мы эту уверенность им выражаем, но это как об стену горох, очевидно, что если вот такая формула просто никем не будет рассмотрена даже, никем не будет воспроизведена, никем не будет учтена среди коалиции желающих, потому что это некое дежурное высказывание, за которым ничего не следует, и они к этому привыкли. Вот в какой-то момент, когда что-то пойдет у них совсем не так, по-настоящему не так, вот то не так, то не так, они же умудряются нам причинить какие-то, давайте будем откровенны, определенную боль они нам причиняют. Они убивают наших людей, наших близких. Они устраивают целую бесконечную череду терактов. Очень многие мы предотвращаем, какие-то не удается. Они атакуют нас изнутри, они пытаются парализовать нашу энергетику. У них, конечно, не получается достичь своих целей, но определенные болезненные действия удаются. А при этом они живут в своей вот Западной Европе, хотя они и направляют эти ракеты, они их и дают, и поставляют, и сопровождают, и разведданные передают. И
0: сами десятки тысяч дронов, недавняя поставка объявленная, да, это все вот в одном.
1: Вот, смотрите, а где наши поставки их врагам? Где наши десятки тысяч дронов у Хамаса, например, у Хизбаллы, у хуситов, у иранцев? Может быть, они есть, но, во-первых, явно не десятки тысяч. Во-вторых, может быть, нам и самим не хватает дронов. Это другой вопрос. Но если они открыто воюют с нами, поддерживают прямо военным образом наших врагов, почему мы не делаем то же самое в отношении их врагов? Почему они прощупывают наши слабые места, наносят по ним удар? Мы не прощупываем их слабые места, не наносим тем более по ним никакого удара, а говорим, что мы к ним никаких вопросов не имеем. Но это просто приглашение к тому, чтобы продолжать в одностороннем порядке проводить эскалацию против нас. Мы это видим, мы это фиксируем, мы это замечаем, мы на это реагируем, но сейчас пришло время для подкрепления этих слов чем-то, чтобы было по-настоящему всем было понятно, что такое воевать с Россией. Потому что нам уже понятно, что такое воевать с Западом, это уже происходит. Это вот то, что с нами случается, это уже происходит. И будет происходить и удары, И уже теперь все чаще сообщают не только удары дронов, беспилотников, но и авиабомб, которые падают по нашим объектам, по нашей территории. Соответственно, и здесь, конечно, не Украина, и тем более не одна Украина. Это мы находимся в войне с Западом. Мы находимся в войне с Западом сегодня, и коалиция желающих – это коалиция желающих нанести нам стратегическое поражение. Но вот, конечно, у нас есть какие-то козыри, может быть, на крайний случай, но смотрите, они же, у них тоже есть эти козыри, ядерное оружие, у них тоже есть эти последние козыри, но они же пытаются проводить эту эскалацию очень-очень градуально, очень постепенно. Кроме этих крайних козырей, у них еще есть множество других козырей, как бы со среднего уровня. И у нас они есть, но мы их почему-то не пускаем. Я просто думаю, что вот идея об использовании ядерного оружия, стратегического и тактического, это вот именно как раз последний случай, но громадный спектр возможностей нанесения противнику очень серьезных ударов мы не используем. Пора, на мой взгляд, просто давно, давно пора. Об этом просто молит и вопит весь фронт, вся наша страна. И здесь, мне кажется, вот эта коалиция желающих, она-то двигается по своему пути. У них каждая их встреча, каждое их следующее действие, они имеют свою собственную логику. У них есть карта дорожная, по которой они следуют. Это карта эскалации отношений с нами. Если это карта дорожной эскалации с нашей стороны, на каждое их сборище коалиции желающих надо отвечать нам чем-то тоже очень очень убедительным, и лучше на их территории. Что-то так не. Ну, дальше я не буду углубляться. Единственное, что я считаю, что в коалицию,
0: Александр Георгиевич, 5 секунд.
1: В процесс эскалации надо играть вдвоем вместе.
0: Философ Александр Дугин в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Донецке 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Кремль будет внимательно следить за встречей так называемой коалиции желающих. С Смерть Грэма лишает Киева одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне. МИД Германии вызвал российского посла. Подробности далее. Кремль будет внимательно следить за встречей так называемой коалиции желающих, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что коалиция подстрекателей войны тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участники так называемой коалиции желающих соберутся в Париже 13 июля. Для обсуждения поддержки Киева. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Уничтожены также места хранения и цеха сборки дронов дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 142 районах. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Силы ПВО за сутки уничтожили 926 украинских беспилотников и 12 авиабомб. Смерть американского сенатора Линдси Грэма, внесенного в перечень террористов и экстремистов в России, оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне. Это передает агентство «Bloomberg». По его данным, в Киеве смерть сенатора расценили как серьезную потерю. Новых союзников, подобных Грэму, Украине будет найти непросто. В воскресенье офис Грэма сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года. За несколько дней до этого политик вернулся с Украины. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России, сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство. Оно связало вызов дипломата с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют Россию, хотя Москва это неоднократно опровергала. МИД Франции также заявил, что в ближайшие дни собирается вызвать российского посла Алексея Мешкова. Париж тоже считает Россию причастной к киберкампании против европейских стран. Пирс в бухте Муравьиная в Приморье, при обрушении которого пострадали 4 человека, принадлежал частному лицу. Личность владельца устанавливается, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Троих пострадавших, 16, 15 и 14 лет, доставили в Артемовскую горбольницу. Пирс был аварийным, и на нем висело соответствующее объявление. Возраст молодежи в России нужно поднять до 40 лет, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13.04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
4: Привет, Миша, всем здравствуйте. Ну, как дела? Как настроение у тебя сегодня?
3: У меня отличное настроение. Приехал на работу, что может быть прекраснее. Соответственно, сейчас мы будем с тобой обсуждать самые актуальные новости, в том числе и те, которые могли услышать сейчас в выпуске новостей, если продолжаете оставаться с нами на одной волне. Франция вызовет российского посла и намерена ввести новые санкции из-за вездесущих русских хакеров. Об этом рассказал глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу французскому. И здесь как будто бы есть у меня в голове некое пересечение с предыдущим часом нашим, когда у нас философ Александр Дугин был в эфире. Если не застали, можете послушать записи на наших ресурсах. И он рассуждал о том, что неплохо было бы наносить там не совсем в открытом формате, но тем не менее точечные болезненные удары по странам коалиции желающих. И здесь я пока несколько в недоумении нахожусь, происходит ли это на самом деле, потому что, с одной стороны, президент России Владимир Путин неоднократно говорит, что никакие российские хакеры по указанию российского же государства на территории стран Европы не действуют, при этом эти страны Европы регулярно нас в этом обвиняют.
4: Да, хотела сказать, что нет никаких доказательств. То есть Франция, получается, обвиняет нас в кибератаках, но... как сложилось уже по традиции, они не предоставляют абсолютно никаких этому улик. И при этом, к этому перейдем чуточку позже, они продолжают покупать наш СПГ просто рекордными какими-то объемами. И получается, на словах они нас осуждают, а на деле они с нами сотрудничают.
3: И здесь как будто бы в открытую признавать такие моменты, это очень не камильфо, и как будто бы там есть группа инициативных граждан, которые в силу своей высокой патриотической позиции делают какие-то дела на территории стран Европы. Мы тоже не можем не размышлять об этом, потому что я вполне допускаю такой вариант развития событий. С другой стороны, если на территории стран Европы что-то идет не так, всегда очень удобно списать собственную некомпетентность, собственные какие-то управленческие провалы на действия внешних сил.
4: Вот полностью с тобой согласна. Как раз тоже хотела сказать, что, как мне кажется, они используют некую, знаешь, антироссийскую, возможно, риторику для отвлечения от своих внутренних проблем, которых там огромное количество, если присмотреться.
3: Но, тем не менее, опять же, можем допустить и то, что действительно какие-то такие вещи происходят. Там и в Соединенных Штатах поезда с рельс сходили, там и дата-центры где-то отключаются из-за перегревов. Вполне возможно, что это проделки неуловимых русских хакеров и русских пранкеров, которые потом действия вражеских сил скрывают.
4: Слушай, ну это уже какая-то история для, знаешь, сюжет к фильму, можно сказать.
3: Знаешь, я уверен, что мы очень много из подковерных игр мировых держав не знаем, мы можем о них узнавать со временем, вот когда то, что происходило в Советском Союзе, рассекречивают, гриф секретно снимают, вполне возможно, лет через 50 мы увидим то, что происходило на самом деле и сейчас.
4: Может быть, действительно такое случится, но что касается этой темы, здесь остается только следить за новостями, смотреть, как события будут развиваться, потому что сейчас действительно у них нет никаких доказательств во всех обвинениях.
3: Да, и к тому, о чем ты упомянула. Евросоюз нарастил импорт с Ямала СПГ до рекорда перед запретом. Значит, в 2027 году, согласно законодательству же Европы, вступает в силу запрет на долгосрочный импорт российского СПГ, то есть по долгосрочным контрактам. Сейчас уже в силу вступило, я так понимаю, некие однократные транзакции, которые не по долгосроку. И сейчас перед запретом Европа усиленно запасается российскими энергоресурсами, при этом каждую сделку должны им еще одобрить таможня.
4: Но это такая достаточно показательная тоже история, как и с Францией, то, что мы сейчас с тобой обсуждали. Получается, Европа требует от нас прекратить агрессию, но перед введением запрета они закупают наш газ по рекордным просто ценам и боятся остаться в итоге без топлива, поэтому набивают свои хранилища до отказа сейчас.
3: Да, потому что мы много говорили про сложности зимние. Сейчас, опять же, ситуация на Ближнем Востоке не способствует позитивной динамике в вопросе ценообразования на энергоресурсы, которые можно получить откуда-то не из России. Угу. И поэтому, да, все спасаются как могут, а мы тем временем наполняем бюджет для того, чтобы дальше вести в том числе специальную военную операцию и выполнять наши все социальные
4: обязательства. Очень интересно, как они будут решать этот вопрос, потому что сейчас все выглядит так, будто бы они немножечко загнали себя в угол.
3: Тут, опять же, вопрос дискуссионный, вопрос сложный, потому что запас прочности там есть, большие амбиции там есть, большое желание допустить наше стратегическое поражение там тоже присутствует, поэтому мы действительно наблюдаем, оцениваем риски и получаем прибыль за счет продажи. Вот тут по поводу предыдущей темы у нас слушатели пишут комментарии, при этом Европа открыта и давно создает всяческие киберцентры в Прибалтике, деятельность которых позиционируют как противоположные действия России. Да, помимо того, это еще и отличный способ попилить немножко бюджета.
4: Ну да, возможно, действительно так и есть. И следующая новость тоже очень интересная. Страны Евросоюза, они так и не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Внутри блока нет единства какого-то и по ключевым вопросам, что самое важное. И это в очередной раз, как мне кажется, подтверждает раскол в позициях европейских столиц. То есть они уже сами такое чувство, будто бы устали от этих санкций. Они бьют по нам санкциями. Мы адаптируемся снова и снова. И очередной провал согласования пакета?
3: Единства там не было как будто бы изначально, потому что есть страны, которые меньше страдают от этих санкций, есть страны, которые страдают больше, и страны, которые страдают больше, вполне логично задают вопрос, почему так. Ну, в частности, это и туристический сектор, потому что одним из пунктов, которые намеревались включить в 21-й уже пакет санкций, был поголовный запрет на выдачу виз в Европу всем гражданам России, которые служили в вооруженных силах Российской Федерации, начиная с 2022 года. Вот. И поэтому это большое число людей, и как будто бы против выступают именно те страны, в которых, несмотря на существенное, опять же, подчеркну, снижение туристического потока, но которые сотнями тысяч нам визы выдают.
4: Ну вот опять же, да, Франция, Италия и Греция. Франция выступает против, но при этом нас в чем-то обвиняет. Это такие противостояния, так все интересно, интересно за этим наблюдать.
3: Да, и при этом также там еще речь идет и об энергоресурсах, потому что часть стран не намерены от них отказываться. Также есть еще моменты, связанные с персонами. Мы тут вспоминаем сразу же Болгарию, которая выступила против внесения в санкционные списки патриарха Кирилла, потому что действительно не стоит вмешивать в такую еще и церковь. Соответственно, есть много позиций, по которым нет единства. И мы вот эти процессы, которые там происходят, можем со своей стороны только поддерживать. Потому что тут же можно вспомнить и польский вопрос с Украиной, который вполне возможно до чего-то и дойдет. Поэтому мы, опять же, запасаемся попкорном и по возможности поддерживаем то, что там происходит.
4: Ну да, и важно, что вот мне нравится, как подытожили эту новость, российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными. Ну, мне кажется, это самое, что важно знать и нам, и нашим слушателям из всей этой истории.
3: Ну, это было, да, заявлено нами еще с первого пакета санкций. Угу. Также из последних новостей персональные санкции Евросоюза против нашего национального мессенджера Макс, компании ВК и против разработчиков платформы. То есть это... С одной стороны, это признание успешности проекта.
4: Возможно, действительно так и есть. Следующая тема такая, мне показалось, будто бы немножечко сложная, сложные названия у этих банков, о которых мы с тобой будем говорить, но интересная. То есть тема однозначно в плюс нам, России.
3: Да, что, собственно, происходит? Есть группа ведущих банков в Европе, включая Deutsche Bank, UniCredit, и они обратились в суд на предмет того, почему мы потеряли миллиард долларов из-за санкций против России. В чем суть дела, значит? Есть контракты, заключенные в 2021 году между компанией «Линде» и «Русским альянсом» на строительство заводов в Усть-Луге. После введения санкций компания «Линде» приостанавливает работы по этому, соответственно, проекту, а банки отказываются исполнять гарантии на фоне рисков. Вслед за этим российский суд арестовывает миллиардные активы банков.
4: Ну, да, говори. Очень интересно на самом деле. То есть европейские банки, которые поддержали санкции против России, если я все правильно понимаю, теперь они судятся друг с другом из-за потерь, и причем достаточно серьезных потерь, это очень большие деньги. Deutsche Bank оценивает свои потери в 244 миллиона евро, UniCredit 460 миллионов, и Коммерцбанк, да, правильно я прочитала, надеюсь, 90 миллионов евро.
3: Потому что они физически не могут взыскать потери с российской стороны, поскольку она здесь выступает в том числе и пострадавшей, и всем понятно, что мы эти деньги уже никому не отдадим, пока наши активы не разблокируют. И за счет этого, да, начинается грызня между компанией-подрядчиком, которая занимается строительством завода, и между банками. Вот будет очень интересно наблюдать, чем это все закончится.
4: Но интересно, является ли это лишним доказательством того, что санкции бьют по тем, кто их вводит в итоге?
3: Это, мне кажется, чуть ли не с второго-третьего пакета санкций было уже понятно. Мы за этим наблюдаем. Мы просто, опять же, повторюсь фразу, запасаемся попкорном и ждем, причем еще и можно калькулятором вооружиться.
4: Так, мне кажется, Миша сегодня очень хочет попкорна.
3: Возможно,
4: всячески
3: хотя
4: намекает,
3: на самом
4: мы
3: деле,
4: поняли,
3: да,
4: мы тебя услышали.
3: Англицизм богопротивный, да, мы все понимаем. Дальше едем.
4: Да, поехали дальше. Тут у нас тоже интересная новость про Китай. Про Китай читать очень интересно в последнее время. Люблю его. до безумия. И мне кажется, сейчас очень заметно, если обратить внимание на улицы Москвы, по крайней мере, очень заметно, что мы действительно дружим сейчас с Китаем, потому что огромное количество граждан на территории России, туристы, они ходят, путешествуют, наслаждаются нашими улочками, мне кажется, и вот тут мы обсуждаем такие тоже интересные новости.
3: А чем еще наслаждаются китайские граждане? Так это тем, что китайские товары захватывают мир, в частности, США и страны Европы. Тут одна из консалтинговых компаний подсчитала, во сколько обойдется Западу отказ от зависимости от китайских товаров в течение ближайших 25 лет. И сумма там более чем приличная. 23,6 триллиона долларов. Из них самая большая зависимость у США, там за 13,5 триллионов. Евросоюз должен инвестировать в собственное производство более 9 триллионов долларов, а Великобритания 800 миллиардов к 2050 году.
4: Ну, это такие очень серьезные цели, и если, опять же, я правильно понимаю, вот на самом деле, честно скажу, это сложная достаточно для меня тема, я уверена, для многих это такие непростые темы, когда вот эта аналитика, да, эти деньги, но я так понимаю, что речь идет о некой глобальной перестройке цепи поставок и попытках Запада уменьшить какую-то свою зависимость от китайской экономики. И здесь, тут они подсчитали, пришли к выводу, что это все обойдется в такую достаточно серьезную копеечку. И очень сильно Запад зависит от Китая, это уже очевидно теперь. И как-то они пытаются диверсифицировать эти цепочки поставок свои.
3: А тут сразу возникает несколько достаточно фундаментальных вопросов. А есть ли у государства эти деньги? Ну, у штатов-то по-любому они найдутся, потому что они напечатали, немножко повысили инфляцию, ну как немножко, множко, но тем не менее что-то смогли. Другой вопрос, есть ли для этого политическая воля, есть ли для этого инструменты, есть ли для этого деньги у той же Европы, а с чем это связано? Ну, на мой взгляд, когда Китай через такую мягкую силу, мягкое давление смог опутать своей сетью поставок весь мир, причем Россия не исключение, и тут государства на фоне большого мирового передела решают вдруг озаботиться, безопасностью, и что произойдет, если Соединенные Штаты вдруг решат закуситься с тем же Китаем, и эта цепочка поставок оборвется.
4: Закуситься, как-то интересно слово подобрал. И вот здесь еще, смотри, мнение читаю. Проблема заключается не только в том, сколько это будет стоить, но и в способности Китая вмешаться, чтобы остановить такое разделение, поскольку он уже контролирует поставки всего от переработки редкоземельных элементов до активных фармацевтических ингредиентов. Говорит об этом Алисия Гарсия Эреро. Она главный экономист французского инвестиционного банка.
3: Да, при этом мы можем вспомнить сразу ситуацию с редкоземами, когда Трамп попытался что-то сделать, Китай сказал не-не-не, и тут же вдруг обратное решение. Есть фактор Тайваня, который занимается полупроводниками, который львиную долю на мировом рынке занимает, а Тайвань — это часть Китая, которую Китай никому не отдаст. И если вдруг что-то начнется, то эти полупроводники территорию Тайваня не покинут.
4: Мне, знаешь, интересно во всей этой истории для России, например, это открывает какие-то новые возможности? То есть, может, мы можем предложить свои ресурсы?
3: Тут тоже большой вопрос, кому мы предлагаем эти ресурсы, намерены ли они с нами воевать. Люди задаются вопросом, насколько мы можем сейчас наращивать поставки в Европу, учитывая, что эти же поставки во многом идут на производство вооружений. Поэтому вопросы дискуссионные, вопросы прибыли и вопросы национальной безопасности, это, я думаю, все мы учитываем. При этом, опять же, я не думаю, я думаю, что не будут столько инвестировать сейчас те же европейцы, потому что денег физически пока их нет.
4: Ну, возможно, на самом деле, ты и прав. Мы будем следить за развитием событий, как там дальше будет это все решаться. Тут дальше интересная новость. Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.
3: Об этом, да, заявил наш коллега, наш ведущий Геннадий Онищенко, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования. И, конечно же, да, современная медицина позволяет быть более активными, чем несколько десятилетий назад, это факт. При этом, как мне кажется, вопрос с молодежью нужно ставить очень аккуратно, потому что естественное опасение граждан — это что между 40 и 65, то бишь действующим выходом на пенсию для граждан России, уже как будто бы становится лет мало. И вопросы пенсионные, вопросы пенсионного возраста тут же возникают.
4: Ну, возможно, возможно. Если посмотреть на ситуацию... Здесь видишь, и плюсы, и минусы, получается, у этой истории есть. Вроде бы, да, мы сохраняем дольше свое молодое тело, сознание, да, физические возможности, а с другой стороны, возможно, действительно, ты прав, и это будет как-то увеличить пенсионный возраст. Но будем надеяться, что нет.
3: И еще, да, один важный момент, нам правильно коллеги подсказывают, вопрос экономических льгот для молодежи, поскольку сейчас есть там по отдельным группам молодежи, в том числе там молодые семьи мы поддерживаем, там и первый автомобиль, есть программа для молодых семей, но в целом каких-то комплексных решений для молодежи, то есть что дает статус молодежи, по сути? Это вот тоже такой основополагающий вопрос. Тебе 40, тебя считают молодежью, тебе будет приятно, или ты что-то от этого получишь еще к тому же?
4: А вот интересный вопрос. Давай посмотрим, что дает статус молодежи.
3: Так.
4: Узнаем.
3: Также, вот пока ты ищешь, давай еще на предмет заявлений Геннадия Григорьевича.
4: Вот есть... А, да, давай ты.
3: Почему так? В 40 лет еще семьи создают, он уже будет стариком, что ли, потому что эта динамическая величина не определяется чьими-то хотелками, а состоянием здоровья. То есть здесь вопрос рассматривается с биологической точки зрения.
4: Угу. А здесь вот смотри, нашла, предоставляет достаточно широкий спектр государственных преференций, дает право на жилищные субсидии, программа «Молодая семья» приводится в пример, грантовую и форумную поддержку, а также специальные трудовые гарантии для молодых специалистов и работников. Так, надо мне подробнее обо всем этом почитать. Мне кажется,
3: а
4: мы очень многого не знаем.
3: Пока 40 не стукнуло, можно о чем-то задуматься. Да. Тем временем, давай двигаться дальше. У нас есть еще пара тем, которые можем обсудить. Бежевые мамы. Минпросвещение предупредило о рисках для детей из-за так называемых бежевых мам. Если кто-то не в курсе этой порочной, с моей точки зрения, тенденции, когда молодые родители, это могут быть не только мамы, оберегают детей от ярких цветов вот буквально с самого начала их жизни, подразумевая это тем, что это перегружает их нервную систему. И Минпросвещение на это отвечает, что нет, это негативно скажется на развитии ребенка цветовосприятия, будет, например, он в дальнейшем путать красный и розовый.
4: Да, меня это так сильно удивило, что, оказывается, это все может действительно очень сильно сказаться на здоровье ребенка и на восприятии цвета в целом. Удивительно. Для меня это удивительная новость, удивительная информация. Плюс это тенденция для меня тоже новая. Мы ее уже обсуждали несколько месяцев назад. То есть она действительно уже есть, раз мы ее обсуждаем. Но я не встречала таких женщин. Ты знаешь, тебе доводилось встречать?
3: Только
4: таких...
3: в соцсетях, и то я сразу это выключал. Мне иногда на самом
4: даже
3: деле
4: в соцсетях не встречала.
3: Жалко наших чиновников в этом плане, потому что вынуждены реагировать на разного рода вот такие вывороты общественных каких-то деятелей. Хоть это часть их работы, но не знаю, смог бы я этим заниматься или нет. Вот.
4: Ты знаешь, сейчас пошла мода на стиль, как же он называется, old money. Вот, old money. Возможно, вместе с ним пришел этот тренд. Интересно будет почитать детали, потому что этот стиль old money, он вроде как предполагает как раз такие оттенки, бежевые, неяркие, благородные. И, может быть, сейчас мамы решили придерживаться всех возможных тенденций для того, чтобы быть модными, молодыми, красивыми.
3: Угу. Ну и главное при этом ребенку жизнь не испортить и не держать его в стерильной банке, когда он столкнется с реальным миром, очень тяжелым, очень большой сюрприз бывает,
4: Миш,
3: у таких детей.
4: Вот, честно тебе скажу, как родитель, все-таки, да, мы читаем эту новость, мы об этом говорим, наверняка есть какой-то такой феномен, как здесь его называют, да, в этой статье. Но хочу тебе сказать, как родитель, это не единственная проблема, с которой ребенок может столкнуться в жизни, и нужно решать гораздо, если есть такая бежевая мама, но она безумно любит своего ребенка и делает все возможное для этого ребенка, воспитывает его, читает ему книги, дает ему слушать хорошую музыку качественную, разговаривает с ним. Ну, мне кажется, не страшно, если это
3: мне
4: мама
3: кажется,
4: все-таки.
3: Мне кажется, она должна просто перестать быть бежевой мамой, и тогда ребенок будет счастлив и доволен.
4: Ну все, мужчина.
3: Вот, еще одна новость у нас остается по поводу очередей на АЗС. Я опоздание на работу. Юристы оценили риск наказания. Возможно, это следует признать форс-мажорной ситуацией, если там вдруг в какой-то момент не учел немножко, скажем так, не учел тайминги, да, не учел время, опоздал на работу. При этом это не должно быть регулярно раз, это должно быть заблаговременное предупреждение два, и этим не нужно злоупотреблять.
4: Слушай, я так понимаю, эта тема сейчас неспроста затронута, да, действительно, потому что есть какие-то проблемы у людей, они стоят в очередях. А что там нового в этой истории? Есть ли еще очереди? Говорят, да, вчера интересовалась, пишут, что очереди еще есть.
3: Да, вот счастливые не обладатели машин, как мы с тобой, очереди видим только по видео в соцсетях. Да. На самом деле, да, если есть такой случай, мы же все люди, все понимаем, если не злоупотреблять, можно позвонить, я думаю, пойдут на встречу, особенно если вы специалист ценный. Также есть такой важный инструмент, как удаленка, но к ведущим это не относится, и мы этому тоже, в свою очередь, очень рады. Михаил Алимов, Лисо Хабалова для вас работали. Выпуск новостей.

Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. 9 июля Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок.

0: Заблуждений с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Евросоюз официально ввел санкции против российской компании ВКонтакте, а также в отношении коммуникационной платформы, которую Брюссель называет юрлицом платформы «Макс». Под ограничение попала ее гендиректор Елена Багудина, сообщается в решении Совета ЕС, которое опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, санкции введены в отношении еще трех российских компаний. Их руководители всего же в черный список внесены более 10 граждан и организации. В ВК РИА Новости уже заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая «Макс». Сервисы доступны пользователям в привычном режиме. Россия не собирается доказывать использование ВСУ воздушного пространства стран Прибалтики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, наши спецслужбы и военные хорошо видят, что и откуда летит. Россия четко отслеживает источники угроз для приграничных районов и более глубоких территорий, подчеркнул Песков. В субботу страны Балтии выразили демарш МИД России в связи с заявлением замглавы ведомства Михаила Галузина о том, что Латвия и другие прибалтийские страны уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Российские ВКС поразили управляемые авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны. Ведомство также показало кадры нанесения удара по расположению подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Всего же за сутки российские войска уничтожили пункты временной дислокации украинских формирований иностранных наемников в 142 районах, а также поразили объекты украинской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в Приморском Артеме, успешно прооперировали. Дети отдыхают и идут на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьины. Следователи возбудили уголовное дело. Всего пострадали 4 человека, среди них 3 несовершеннолетних. Президент России Владимир Путин дал гражданство страны бывшему шеф-дизайнеру BMW Пьеру Леклерку. Это следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW. С 2000 по 2013 год он отвечал, в частности, за облик кроссоверов BMW X5, X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» и у «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». С вами Лисо Хабалова. И к нам присоединился стилист-парикмахер Евгений Жук. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Евгений, ну какая улыбка потрясающая. Спасибо. Как ваше настроение сегодня в такую пасмурную, мне кажется, немножечко погоду?
3: Вы знаете, какая бы погода ни была, для меня летнее настроение всегда летнее. Даже если все 3 месяца будет дожди, это будет как минимум летние дожди.
2: А вот это замечательный настрой. Надо поучиться мне, например, потому что я смотрю на эту тоскливую погоду последние дни и так немножечко грущу, вы знаете. Так, ну, мы будем разговаривать, мне кажется, об очень интересной теме, о стиле в целом, о прическах.

0: Что вы бы посоветовали нашим молодым, например, девушкам? Сейчас есть огромная тенденция прически пикси.
1: Угу.
0: И к вам приходят с таким запросом? И рекомендуете
1: ли вы ее
0: делать?
1: Это, кстати, одна из распространенных стрижек в последнее время, потому что, во-первых, это короткая стрижка, которая, собственно, дает самовыразиться возможность очень многим девушкам. Но тут очень важно подойти, наверное, с умом и оценить эту стрижку как модель, которая, модель стрижки, которая подходит не всем. То есть, во-первых, эта стрижка очень простая, она выглядит именно просто, она может даже в каком-то смысле безлика и хорошо смотрится в сочетании с яркой внешностью. Но ярко выраженные какие-то, допустим, черты, крупные какие-то, не знаю, особенности внешности, не знаю, там, фигуры и так далее, она не подходит, потому что это то же самое, как, знаете, как, вот, допустим, у тебя размер L, а ты надел одежду размера S. То есть она немножечко многим может быть маловато, если вот таким способом объяснить может. Поэтому, допустим, для крупных девушек такая стрижка может добавить как раз-таки их сочность и крупность. А у кого большие черты лица, я имею в виду там выразительные брови, выразительные глаза, там, выразительный нос и так далее, эта стрижка тоже в соотношении со своей вот такой минимальностью может подчеркнуть и увеличить. Это может как плюс быть, ну то есть хочется увеличить глаза, чтобы там они такие были выразительные, ясные, и отовсюду было видно. Эта стрижка как раз не берет на себя внимания и тем самым подчеркивает, собственно, черты лица или там яркость макияжа.
0: Евгения, бывало ли такое, что вам приходилось кому-нибудь отказывать в стрижке? Или переубеждать? Не отказывать скорее, а переубеждать клиента?
1: Ну, да и отказывать, что уж там.
0: И отказывать? Да, а почему просто отказывать? Расскажите, пожалуйста.
1: Вся причина... Слушайте, ну, когда ко мне приходят, все-таки я же несу большую ответственность выполненной работы.
0: Ну,
1: если это работа, которая... Я считаю, что я не могу нести ответственность за выполненную работу, хотя я ее сделаю. То я, мне кажется, вправе отказать, не делать что-то. Потому что, как бы, во-первых, люди разные бывают, и их стилистические решения тоже очень разные, и в некоторых, конечно, участвовать не хочется. Вот. А переубеждать, ну как, в основном ты же как-то корректируешь мнение, подводишь к чему-то или объясняешь, что чревато сделать, там, допустим, эту стрижку. Что чревато будет там, или как сложно будет с ней жить, или какую ответственность нужно нести, там, создавая укладку и так далее, поддерживать как-то. Вот, поэтому тут как бы и есть моя работа как раз-таки стилиста, направлять, объяснять, иногда корректировать.
0: Но для женщин, конечно, и для мужчин наверняка, но для женщин хороший парикмахер-стилист – это очень важно, потому что от того, как мы сделаем себе укладку с утра, например, зависит наше настроение во многом. Это ведь очень сильно влияет на абсолютно на все. Стрижка, укладка.
1: Да, да, да, конечно. Стрижка, укладка, макияж, как правило, девушки многие делают дома сами. Это то, что мы видим чуть ли не первым в зеркале в начале дня. То есть, когда мы умываемся, какие-то вот эти вот утренние процедуры делаем, мы сразу смотрим на лицо, какое оно у нас сегодня с утра, волосы, насколько мы успеваем как-то их, так сказать, презентовать в лучшем виде. И, конечно же, хороший парикмахер-стилист – это как, ну, это как вот в ту толпу специалистов, которые нужны. Это хороший юрист, хороший врач, хороший для мужчин уролог, к примеру, и так далее. Ну, то есть там есть и стилист, парикмахер, и, собственно, ко всем профессионалам.
0: Мы тут очень часто обсуждаем в последнее время искусственный интеллект. Но мне кажется, нет человека, который сейчас с ним не сталкивался.
1: Да, я такой же.
0: И, ну вот, и действительно, очень часто говорят о том, что искусственный интеллект может заменить огромное количество профессий в ближайшее уже время. Парикмахеры-стилисты могут с этим столкнуться?
1: Ну, мы уже в каком-то смысле столкнулись. Просто дело в том, что ну, на нашем веку, я думаю, что все-таки он не заменит руки человеческие, потому что именно конечный результат, то есть выполненная работа, все-таки это могут сделать только руки человека. Какие-то инновации, роботы, какие-то технологии, все, что вот я видел иногда там, знаете, в каких-то перспективных азиатских странах презентуют, какие-то, не знаю, аппараты, которые делают там стрижку, ну, конечно же, это немножко смешно, лично для меня. А в остальном искусственный интеллект, он может нам помогать. То, что раньше делали, возможно, дизайнеры, художники, стилисты и так далее, сейчас искусственный интеллект может направлять и делать какую-то мелкую работу, которая как раз-таки не будет отвлекать специалистов от своей работы. То есть, грубо говоря, какой-то рисунок, какой-то там, не знаю, в процессе создания образа, да, но выполненную работу всегда будет делать человек.
0: Но все-таки приходят уже клиенты, мне кажется, наверняка, и я слышала такую историю, некоторые сталкивались с тем, что приходят клиенты со сгенерированными фотографиями.
1: Да. Я на самом деле тоже вот буквально вот вчера я был на работе, и у меня была клиентка, которая очень консервативна и хотела узнать, пойдет ли светлый цвет волос. То есть покраситься в блонд, и я говорю, давайте я вас сфотографирую и, собственно, сгенерирую, и мы посмотрим. А на что она посмотрела, отказалась, но это уже история другая. Дело в том, что когда кто-то генерирует свою фотографию, простыми словами, обрабатывает, то нужно понимать, что там не учитаны очень важные вещи. То есть это структура волос, густота и так далее. То есть какие-то индивидуальные особенности вот личные, они не учитываются. Они немножко формальные такие, как бы вот как по формату. Вот что есть в банке искусственного интеллекта разнообразие. Как правило, там все улучшенное, потому что это все на поощрение чувства значимости работает, чтобы программа это нравилась. Поэтому она не объективная. Если есть, собственно, какое-то восприятие вот этих всех деталей, то круто использовать. Действительно, иногда там, вот как я беру фотографию, обрабатываю, показываю и объясняю. Но единственное, здесь вот
0: то
1: как бы
0: волосы...
1: То есть вы
0: уже берете, обрабатываете фотографию?
1: Ну вот местами, вот так вот буквально на телефоне, вот не со всеми. Иногда, когда это, ну, когда уже так, ну, уже давайте еще вот это, чтобы визуально объяснить, вот это еще покажу. Бывает, потому что это не всегда удобно же. Человек очень буквально может воспринимать эту обработку, и, соответственно, у него ожидания строятся такие.
0: Евгений, я понимаю, что сейчас, возможно, это очень общий вопрос, но все-таки как женщине определиться и выбрать не то чтобы даже мастера, а салон, в который она может прийти и понять, что здесь ей окажут услугу? Это исключительно отзывы или есть еще какие-то способы?
1: Ну, вот касаемо отзывов по порядочку. Как правило,
0: по порядочку прям.
1: Да, так будет лучше. Как правило, отзывы хорошие вообще везде пишут меньше. Почему? Ну, вот вам вспомню какие-нибудь отели в каких-нибудь, не знаю, там, странах отдыха. Как правило, если что-то было плохо, человек просто хочет разнести, и он всегда напишет отзыв. Если хорошо, то всегда это воспринимается как должное. Ну, мол, а что тут писать-то, что хвалить-то? Это их работа. Поэтому по отзывам тоже может быть иной раз не объективно. Почему многие смотрят по негативным отзывам. Это, кстати, тоже место быть.
0: Честно сказать, я тоже часто обращаю внимание на негативные отзывы
1: и
0: поверьте, больше опираюсь
1: на них. И так все. Почему?
0: Но
1: потому
0: это
1: что когда. Нет, не скажу. Опять же, это мое субъективное мнение. Как правильно, не знаю даже. Когда смотрят на негативные отзывы, и там написано, что буквально вот, ну, что-то точно не про работу. Что-то такое там, вот мне долго несли кофе, к примеру.
0: Ну, но это есть... такое, на и самом вот... деле. Это не те детали, на которые следует обсуждать.
1: Да. Это как, знаете, как, допустим, на маркетплейсах ругаются на товар, ставят там одну единицу, потому что упаковка была мятая. Ну, так это же доставка. Ну, вот такие вот моменты. Плюс, если там что-то сделали плохо, допустим, неудовлетворительно как-то, то вопрос что? И там зачастую, читая этот отзыв, можно увидеть, что там, на самом деле, и этот вот человек, который пишет, весьма такой токсичный клиент-то был. И он, то есть не было никакой ни дипломатии, ни договоренности, ни, извините, даже обсуждения толкового. А он уже накатал отзыв. Поэтому здесь всегда нужно, мне кажется, с критическим мышлением подходить к любому отзыву.
0: А есть
1: личный опыт только подходит.
0: Есть ли какие-то тенденции среди молодежи? Мы как раз с коллегами обсуждали сегодня, что огромное количество молодых девушек ходят с яркими волосами. То есть
1: это смотря какой возраст.
0: Ну, зумер, наверное, так сейчас все
1: называют. Нет, это даже, мне кажется, скорее альфа, что-то такое. То есть это те, которые уже взрослые подростки, дети или взрослые дети. А зумеры, наоборот, сейчас уже кинулись в old money. причем, так сказать, не вот непосредством.
0: Вот как раз про old money мы тоже недавно разговаривали. Вот прям только что до беседы с вами разговаривали с коллегой. Я предположила, что сейчас есть некая тенденция на бежевые мамы. Угу. То есть это мамы, которые придерживаются вот таких оттенков, и якобы впоследствии, ну не знаю, действительно есть такая статистика, что впоследствии дети не смогут различать цвета.
1: Это же так логически, мне кажется, рассуждает. Просто мода на эко, на ЗОЖ, на биохакинг, на лучшую версию себя, но она иногда очень сильно ложная у людей, которые вот как раз-таки а-ля бежевые мамы, я не хочу против ничего сказать, потому что я как бы не изучал, не имею права судить. Но я сейчас про людей в целом, которые нарочито считают, что они сам себе лучший врач, сам себе лучший стилист, сам себе лучший диетолог, мать и так далее, и отрицают любые советы или какие-то научно доказанные вещи. Просто им важности не хватает в себе, и они ее транслируют хотя бы внутри своей, так сказать, семьи. Поэтому говорят, я лучше знаю, бежевые оттенки, все, у меня должно быть инстаграмно. Так, извините, что запрещено у нас в стране. Потому что все должно быть картинкой такой. То есть тут как раз-таки, мне кажется, и спорит настоящая жизнь, которая сильно не менялась. То есть у нас и бардак, и разные цвета, и разноплановые, и салат должен быть разных цветов. Короче, все не под картинку. И вот эти женщины строят себе некий тренд такой. Ну, соответственно, они всегда ярче выделяются, потому что такие вещи всегда на них обращают внимание.
0: Евгений, если мы говорим о трендах, то тоже интересно побеседовать о трендах в ТикТоке, например, потому что там показывают огромное количество разных масок. Там, например, намазать оливковое масло на всю голову, оставить на ночь, и на утро волосы будут гладкими, блестящими и шелковистыми. Как вы относитесь к таким трендам? Следует ли им следовать, простите за тавтологию? А может быть, действительно есть что-то отдельное в этом всем?
1: Я, во-первых, в ТикТоке не нахожусь, но я думаю, там сильно не отличается, да,
0: от других соцсетей. Я тоже не нахожусь, да, но думаю, но сильно не отличается здесь в целом.
1: Слушайте, все вот эти вещи, как маски для волос, какие-то лайфхаки и так далее, это все распространяется очень кликабельно, потому что на это обращают внимание. То, что это работает, да, человек даже, который это снимает, он даже не думает, работает это или нет. Зачастую они даже повторяют, потому что кто-то снял, и оно, это видео залетело, и это вот такая вот просто стадная такая вещь,
0: Евгений,
1: которая не несет никакой пользы.
0: Не рекомендуете обращать внимание на эти маски, чтобы за ним повторять?
1: Народные средства практически все, и то с аккуратностью скажу, практически все, потому что вдруг там какой-то есть, они на волосы не работают. Или если работают, то очень чуть-чуть. Это просто такая, опять же, мода на некое такое, вот как вот есть... Что-то прям про натурпродукт какой-то. Угу. Если работают какие-то вещи в какой-то ситуации, то очень не сильно, потому что концентрация даже этих компонентов, которые есть в натуральных продуктах, она очень маленькая, и она незначительная. Может быть, просто вот нам какой-то часок на мгновение.
0: Ну вот, если нас сейчас слушают женщины, которые очень любят повторять различные тренды из социальных сетей, то прислушайтесь и обратите обязательно внимание.
1: Мне кажется, они сами знают это.
0: Ну, вы знаете, нет, на самом деле не все уверены, что многие повторяют вот эти бюджетные средства, там, рост для волос и прочее, и пытаются как-то использовать все для того, чтобы хоть что-то там
1: подействовало. Кстати, вот тема рост волос, она на самом деле очень важна и всегда будет.
0: Почему так думаете?
1: Потому что я смотрю по запросу людей, по вопросам своих клиентов, в течение 23 лет ничего не менялось. Это самое популярное, все хотят волосы гуще. Все рассказывают историю, что там в молодости у меня там 18 лет была коса там толщиной в 10 сантиметров хвост, а сейчас меньше. Но тут как бы все, ничего так же и не менялось. У нас что, за рост волос отвечает что? Гормональный фон, как бы я не врач, ну, он отвечает, а витамины, то есть какие...
0: Стресс очень сильно сказывается на
1: росте. Сейчас
0: рост.
1: Объясню.
0: Да,
1: и возраст. К сожалению, с возрастом все становится хуже, хотя мы очень сильно омолодились настолько, что многие даже свои выпускные фотографии не могут показать, потому что они выглядят там хуже.
0: Вот, согласна с вами, да, действительно, сейчас многие...
1: Меньше информации, будем честными, никакой косметологии, ничего такого не было из бьюти-лайфхаков, только, пожалуйста, мед на волосы и какой-нибудь творог на лицо.
0: Ну вот, как раз вот эти вот народные тренды, если можно сказать.
1: Вот, пожалуйста, результат. А касаемо роста волос, как я и сказал, гормональный фон, он должен быть в балансе. Витамины мы должны проверять, чего хватает, чего не хватает. И возраст. А вы говорите про стресс. Все, если чего-то не хватает или если где-то что-то плохо, создается у организма стресс. То есть это вторая вещь. Но первоначально то, что я сказал. То есть, конечно, стресс, но из-за чего стресс?
0: Евгений, а есть какая-то самая, возможно, частая ошибка, которую совершают женщины? Она такая нелепая, но вот они изо дня в день делают ее и допускают в домашнем уходе за волосами. Что бы вы хотели порекомендовать, возможно, женщинам?
1: Удивительно, но и самая такая распространенная история до сих пор, хотя все уже прекрасно знают, из-за того, что с утра или там не обязательно с утра спешат куда-то выйти, начинают во время укладки, не досушив волосы, использовать плойку или утюжок.
0: Ой,
1: и тем самым там такой параш создается, они портят структуру волоса. Иногда даже сразу это может произойти. Но, как правило, это накапливающий такой эффект. Кстати, вот для всех наших зрительниц и слушательниц объясню, как портится волос. Если мы берем историю кино, грима конкретно, как делают накладные бороды. Это не то, чтобы там сбривают какого-то мужичка с бородой.
0: Я всегда думала, что это искусственные волосы.
1: Нет, нет, нет. Это волосы наши, обычные, то есть с головы. Делается как парик,
0: головы.
1: То есть такая называется система. Но для того, чтобы волос был как вот на бороде, такой мятый, жеванный, так, ну, другой структуры, нужно поменять ее. Соответственно, их варят. Варят в кипятке, и, соответственно, они в процессе деформируются и создают нужный эффект. Ну, потом стригут, это уже не важно. К чему я? То, что когда мы используем очень горячую, там, допустим, плойку или утюжок на влажные волосы, эффект очень похожий. То есть, если вы хотите со временем создать у себя на голове бороду, то в целом вы в правильном направлении.
0: Я вроде бы представила, знаете, думаю, надо проверить, что там происходит.
1: Ну, пар просто он такие вещи создает, он очень губителен. Поэтому нужно высушить сначала, а потом уже крутить.
0: У вас есть какой-нибудь личный талисман, с которого ваш рабочий день, например, не начинается?
1: Ну, наверное, чашка кофе, как у всех.
0: А, чашка кофе, ну да. это очень приятный ритуал, мне кажется.
1: Нет, какого-то поклонения, это что-то такое, возложение цветов памятнику какого-то, нет такого.
0: Ну да, нет, вы знаете, у меня, например, есть любимая ручка, вот я без нее уже без ручки, без блокнотика, даже если я там еще ничего не успела записать, я не выхожу обязательно.
1: А, слушайте, у меня, ну это не то чтобы талисман, просто он на протяжении всего моего карьерного роста, есть расческа, которая... сохранилась. Я же из Беларуси, и там, собственно, свою карьеру начинал еще в 18 лет, в возрасте 18 лет. И мой первый салон, когда я там работал, он закрывался там, не помню по каким причинам, и хозяйка салона начала раздаривать все, сказала, берите что угодно. Для меня там дошла вот эта расческа. Она такая большая, эффектная, даже немножко смешная со стороны. И вот она, вот я работаю 23 года, ей получается, ну, больше, чем моему стажу. Но, тем не менее, она на протяжении всего времени. Вот есть такая расчёсочка.
0: И она всегда с вами,
1: да? Да, сейчас я уже принципиально не хочу как-то, чтобы она потерялась. Я ее в рамку повешу, наверное.
0: Ну вот это действительно такой талисман получается.
1: Да, да.
0: У нас с вами остается буквально там две минуточки. Хочется еще поговорить о чемпионате мира по футболу.
1: Да, сейчас, мне кажется, я смотрю футбол, знаете, с 98-го года смотрю. С детства.
0: За кого болеете?
1: С 98-го года я именно на чемпионате мира по футболу болею за Бразилию. То горе, которое испытал в пионерском лагере в 98-м году, когда они проиграли французам, на самом деле заслуженно, но, конечно, я очень переживал, будучи ребенком. Но с тех пор я смотрю и, на самом деле, смотрю красивый футбол, в первую очередь.
0: Но все ребята, мужчины сейчас очень сильно переживают, не спят ночами, следят за этими играми. У вас, судя по всему, точно так же.
1: Ну, я свое отболел, так сказать, Бразилия вылетела. Нет, на самом деле, я смотрю. И поздние матчи тоже по возможности смотрю. Тоже.
0: Здесь с вами, как с стилистом, хочется обсудить брови Криштиану Роналду, потому что сейчас это очень обсуждаемая тема, на самом деле. все обсуждают его брови. Вы видели эти фотографии?
1: Да. Но обсуждают давно, на самом деле. Уже...
0: А, давно?
1: Да. Те, кто давно, так сказать, во внимании футбола, уже свое отшутили. Уже это не актуально. Уже будет обсуждать что угодно. Даже я заметил, некоторые обсуждают некую какую-то скрытую пластику или блеферопластику, что-то такое. Я обращал внимание, какие-то сравнения. Ну, касаемо брови, в чем комичность? То, что они достаточно женской формы, достаточно выразительны. И как бы хочется все-таки обычно, опять же, по привычке, все на вкус и цвет. Опять же, возможно, вот именно там в Португалии или там... Катар где-то вот в его, так сказать, окружении, это и есть красиво. Потому что что такое красиво? Это все как бы индивидуально. Форма просто очень выразительная, она как будто ему их нарисовали. И это
0: вот,
1: и смущает.
0: Действительно, там...
1: А в первую очередь больше всего смущает то, что таких бровей, как у него, у других мужчин от слова нет вообще. То есть крайне редко можно увидеть, особенно у футболистов. Может, других сфер деятельности, как бы, да, можно увидеть, но у футболистов нет. Вот это и смущает, наверное.
0: Так, Евгений, у нас, к сожалению, было так интересно, время пролетело.
1: Давайте приду в следующий раз.
0: Приходите, мы будем очень рады. Что-нибудь пожелайте нашим прекрасным женщинам и мужчинам.
1: Милые дамы и дорогие мужчины, желаю, конечно же, вам, чтобы вы никогда не унывали и всегда чувствовали себя на высоте. А для этого делайте все, чтобы так оно было.
0: Спасибо вам огромное. Стилист, парикмахер Евгений Жук был с нами на связи. Лису Хабалова. А дальше новости на радио «Спутник».
1: Спасибо.
2: Дневной ракурс.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Еще один сотрудник МЧС пострадал в Белгородском Грайвороне при атаках БПЛА ВСУ. Евросоюз может запретить въезд подлежащим мобилизации украинцам. В России обновили ГОСТы на лососевую икру. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Минобороны. В результате противник потерял свыше 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Еще один сотрудник МЧС пострадал в результате атак дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб. У него диагностировали акубар травму, и после оказания помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Ранее информировали, что во время ликвидации пожара после удара ВСУ в Грайвороне произошли 2 повторные атаки дронов, в результате которых пострадал сотрудник МЧС. Кроме того, в Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон сдетонировал на предприятии. В городе Шебекино дрон взорвался рядом с автомобилем. В поселке Ракитное беспилотник атаковал грузовой автомобиль, а в городе Грайворон при атаке дрона поврежден частный дом. Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины. В силу он вступит весной следующего года. Об этом пишет «Польская газета». Отмечается, что Европейская комиссия готовит крупнейшую с 2022 года поправку к директиве о временной защите. В соответствии с документом, право на временное пребывание в Евросоюзе должно быть предоставлено гражданину Украины только в том случае, если он предъявит документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации, выданной украинской властями. При этом ограничения не коснутся тех граждан, которые уже имеют временную защиту в государствах Евросоюза. По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4 300 000 украинцев, больше всего их в Германии и Польше. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что европейские стартапы стремятся стать альтернативой возможностям Соединенных Штатов, но на текущий момент им удалось произвести всего лишь несколько запусков. При этом в фокусе их внимания оказывались скорость, возможность повторного использования и отечественное производство, а не возможная полезная нагрузка, что ограничивает использование таких стартапов в военных целях. В России обновили ГОСТы на лососевую икру. Меры приняты для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом, пояснили в Росстандарте. Ужесточены требования по наличию консерванта и по контролю температуры замороженной продукции. ГОСТ на лососевую зернистую икру в банке и вовсе предусматривает использование сырья только из живой или свежей рыбы. Также установлен норматив массовой доли соли от 3 до 6% для икры первого сорта, от 3 до 7% для икры второго сорта. Документы вступают в силу с 1 июня следующего года. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карине Геворкян, востоковед, публицист, журналист в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Озин. Карина Александровна, вас приветствую.
3: Как-то вы добавили мне статусов. Да? Все-таки я журналистом себя точно не считаю.
2: О, как?
3: Ну, публицистика, да, этот жанр мне понятен. Я как-то иногда выступаю как публицист.
2: Это как в том выражении, говорит, вы там интеллигент. Нет, я не интеллигент, батюшка, я профессию имею, да?
3: И я не интеллигент вот никогда, тоже, ни в чем.
2: Извините,
3: если я обидел. Я бы не понимаю, что это значит.
2: Да. Фактически вторая древнейшая, да, поэтому действительно, может быть, я был неправ. Ну, ничего страшного. Извините, пожалуйста. Значит,
3: не-не-не. А то народ скажет, это что вообще, что за болтовня. Мы о чем? У нас событий выше крыши, как
2: говорят.
3: Помните,
2: как в фильме «Старый Новый год»? Событиев у людей, событиев. Вот, по-моему, там Евстигнеев говорил замечательную совершенно эту фразу. Ну, событий у нас действительно много, если придерживаться вот именно
3: Давайте
2: этой транскрипции.
3: Давайте пойдем к событиям.
2: Да, так вот, значит, все, меморандум о взаимопонимании закопан практически как, хотел сказать, топор войны, но его, в принципе, откапывают.
3: Его выкопали, да.
2: Меморандум выкопали, или закопали и выкопали топор войны, да. И новая волна ударов по США по Ирану. Все, конечно, опять рапортуют о невероятных совершенно успехах, о том, сколько всего удалось разбомбить, и теперь вот каких целей удалось добиться. А вот давайте теперь на этом остановимся. Каких целей удалось добиться и тем, и другим, скажем так?
3: Вот это тоже оценочное суждение. Вы от меня его ждете,
2: конечно.
3: А его нет. Потому что я не заползаю на поле компетенции военных экспертов. Хочу сказать, что, несомненно, география ударов была расширена по сравнению с предыдущими волнами кризиса. Затронуты что-то около 13 достаточно крупных центров и серьезных объектов. Иран дает ответ и готовится к новой волне ответов прямо сейчас. И вот такие качели мы, как я понимаю, будем наблюдать. Но тут я вот сохранила очень интересное сообщение, причем его давали иранские каналы. Стив Беннон, один из ближайших соратников Трампа, с которым очень сложные отношения, напомню, да, он там руководит институтом в Италии, вот такой консервативный очень человек, консервативных взглядов. Но посмотрите сами, Стив Беннон, в интернете много информации. Вот напрямую его высказывание, очень любопытное. За несколько, вот буквально, во время саммита в НАТО, вот он это сказал тогда. Моссад, распространяя тему о якобы готовящемся покушении на Трампа, пытается вновь ввести его в заблуждение, чтобы создать почву для начала новой войны, которая на этот раз может перерасти в наземное вторжение. Человек, он, несомненно, и умный, и информированный. Вот. Но обратите внимание, что кивает он на израильскую спецслужбу. В данном случае многие, ну, в публицистике как минимум, все израильские спецслужбы, коих немало, вот, воспринимаются как один большой Моссад. Вот. Поэтому что он имел в виду, он не уточняет. А он именно вот этот большой-большой Моссад имел в виду, как я считаю. Вот, и довольно верно выразился, и не случайно иранцы, в общем-то, на своих ресурсах тиражировали его высказывания. И были готовы все-таки к этим ударам. Вот, что еще любопытного?
2: Нет, тогда давайте конкретизируем, если мы эту тему продолжаем.
3: Да.
2: Значит, получается, Трамп ведь сменил самолет. Значит, он пересел,
3: конечно,
2: на свой старый самолет.
3: Ну, а дальше дали везде,
2: вместо
3: как говорится.
2: Да?
3: Дальше пошли, пошла интенсивность. Он поверил, да.
2: Угу.
3: Да. Он якобы поверил, по крайней мере.
2: А Беннон считает, что это провокация израильских спецслужб.
3: А Беннон предупредил, что это Моссад. И Израилю говорит Трампа начать новую волну. Но я думаю, что хитрый Трамп, как бы и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Значит, он и Израилю показал, что удары нанесены. Вот. Он много говорит о том, что иранцы хотят его убить, да, они этого и не скрывают, но они это говорят в ином несколько контексте. Они говорят о необходимости возмездия. Поэтому в какой форме они хотят его убить? После условно Нюрнбергского суда, понимаете, казнить. Это вопрос, который ими не уточняется. Но Израиль подхватил как раз тему того, что Трамп должен покинуть этот мир по справедливости, поскольку отвечает за смерть невинных людей. Вот. Ну и развил эту тему, конкретизировал, и дальше вот Беннон высказался таким образом. Я понятно сейчас говорю?
2: Да, то есть вполне,
3: иранцы
2: да.
3: Пока не сформулировали. Они нас не поставили в известность. Они подошлют наемного убийцу. Я думаю, есть у меня такое предположение, что если бы они хотели бы вот так из-под тишка убить Трампа, наверное, они бы с этим справились. Вот есть у меня такое подозрение.
2: А я что-то сомневаюсь. Вы знаете, мне довелось сталкиваться даже не с охраной, хотя нет, и с охраной президента Соединенных Штатов, да, и близких ему людей, да, вот на Олимпийских играх, в частности, да, в Корее. Иванка Трамп приезжал на соревнования, которые
3: Александр,
2: я комментирую.
3: Александр, я все понимаю, но там, вы понимаете, там, что там, в Европе и в самих Соединенных Штатах найдется немало желающих для исполнения такого теракта.
2: Ага.
3: Ну, ведь европейцы, все, ну, многие наши эксперты говорят, что европейцы хотят его переждать, как бы, да, вот это вот. И они даже подчас это и не скрывают, как это идет тягомотина, у них там непростые отношения. Я сегодня на своем телеграм-канале написала о том, что множатся субъекты мировых процессов. И вот эта война всех против всех неизбежна. Более того, я даже скажу, что в этих условиях будет смена караула, то есть агентуры каждого из субъектов. Я сейчас понятно выразилась
2: вполне,
3: или слишком конспирологично?
2: Нет, вполне понятно.
3: Вот. Отсюда можно перейти на смерть этого
2: нет,
3: самого.
2: Нет, просто у меня тогда возникает так. Логичный вопрос. А если Иран хочет его смерти, Европа пережидает, но если бы это все дело ускорилось, то тоже было бы хорошо. Значит, Китай тоже особых симпатий, я думаю, к Трампу не испытывает. Ну, можно сказать, может, мы лояльнее других к американскому.
3: Ну, наверное, мы вообще против террора.
2: А у меня тогда вопрос, а он тогда чьих? Он кому хорошо-то делает?
3: Мы вон Зеленского даже не трогаем, да?
2: Ну, это да.
3: Вообще не в наше это.
2: Так Трамп, он чьих? Он кому хорошо делает, если все против него? Как считаете?
3: Ну, вы знаете, все-таки на него сделала ставку определенная серьезная очень страта в американском истеблишменте, которые в том числе принадлежат все, кто имеет отношение к реальному сектору экономики. Не к финансовой сфере, а к реальному сектору. А игнорировать этот реальный сектор тоже не приходится. И, собственно, Трамп пришел для реиндустриализации Соединенных Штатов, о чем он тоже как-то заявлял. И он, помимо того, заявлял, что старая парадигма глобализации его не устраивает, его устраивает доминирование Соединенных Штатов как государства на глобусе. Он хочет быть императором земного шара, но не делать Америку инструментом каких-то неведомых отцов, глобализаторов, которым на государственность вообще наплевать с большой колокольни. Об этом довольно много материалов, кстати, в интернете, было на Ютьюбе, я помню. Очень интересных интервью по поводу вот этих непривязанных ни к чему глобалистов, понимаете?
2: А без мировой доминанты вот этот реальный американский сектор, по вашему мнению, может развиваться? Почему он тогда лезет извне, так сказать, экстратерриториально и, господи, экстенсивно, я бы даже сказал вот так вот, не интенсивно?
3: У него нормальная задача в этом плане. Если принять во внимание, что доминирование – это как минимум силовая составляющая и контроль над главными мировыми коммуникациями, континентальными и морскими, то в данном случае он это и делает. Он и борется и за Ормузский пролив, и за Бабель-Мандебский, и за Малакский, и за Тайваньский, и прочие разные проливы. Вот, для того, чтобы всем жизнь медом не казалась, да, и если он будет доминировать на этих коммуникациях, на этих узловых коммуникациях, например, вот тот же коридор 3ПП на Южном Кавказе, это же тоже вопрос коммуникации, это сесть 50-тысячная американская компания, скромненькая, которая там должна заниматься созданием инфраструктуры. Вот мне Камиль Аскерханов вчера сказал, что вообще-то эта компания аффилированная с Пентагоном.
2: Ну, как всегда у них.
3: И да, смотрите, значит, контора... Ирану жизнь медом не покажется нам. Ну, я уж там молчу про Азербайджан и саму Армению, это уже отдельная тема. Вот. Но что интересно, и я тоже придерживаюсь этого взгляда, недавно эту точку зрения высказал один из армянских политологов, фамилию забыла, извините, пожалуйста. Вот. Но он сказал здравую мысль. Я видела, что и Эрдоган-то не очень торопится с этим 3ПП и так называемым Зангезурским, я тут пошутила Занзибарским, назвала его коридором, так на меня хейтеры накинули, что я географии не знаю, ужас какой-то. Вы знаете, лучше не шутить. Не, я серьезно. Я серьезно, да, правда. Лучше не шутить, да.
2: Вот не знаем мы все географии.
3: Да, ну я уже теперь прямо опасаюсь, потому что так ругали, что где она вообще географию изучала, кошмар какой. Вот, ну, я изучал, я знаю, где Занзибар находится, в Африке.
2: Спасибо. Как пела группа Арабески, Занзибар is not far.
3: Так вот, Эрдоган-то этот коридор тоже невыгоден. У него 12 километров граница с Нахичеванской автономной республикой, куда с основной территории постсоветского Азербайджана ни один человек просто так не может попасть. Без особых распоряжений. Он и контролирует эту территорию. Давайте правде в глаза посмотрим. А вовсе не Ильхам Гейдарович.
2: То есть пускать туда американцев, в общем, мало кто
3: хочет.
2: А
3: он-то мало заинтересован в этом. Он тоже тормозит создание этого коридора. Вот это очень интересное совпадение интересов Анкары и Тегерана, нынешних, по крайней мере. Вот. Ну и там, скажем, возможно, какой-то части трезвой армянской оппозиции, которая тоже говорит, вы, ребят, вы чего? Фактически это уходит из-под национальной юрисдикции. Вот здесь вот настолько разные интересы сходятся вдруг, и нам тоже, в общем, незачем торопить создание этого коридора. Хотя у нас тоже есть лоббисты.
2: А другой коридор, который где Дагестан, там вот где Дербент? Прямо в Иран непосредственно. А ты ему там,
3: да,
2: кто
3: я
2: мешает?
3: Понимаю, что это наземный коридор, но дело в том, что, понимаете, если у нас только один наземный коридор, это стрёмно. Мы же видели, как Ильхам Алиев обнимал Зеленского, совместно с ним беспилотники производят для Украины и вооружение, и подписаны договоры, и это уже все строится, а что-то уже в действии. Перекроет этот коридор, и что? Да, конечно, Азербайджан может на этом зарабатывать, но мы давно уже убедились, наверное, в том, что сколько мы уговаривали Украину не делать того, что произошло, да, во время этого переворота в 2014 году, убеждая их, что им это экономически невыгодно.
2: Ну да, и потом, когда...
3: Этот аргумент на постсоветском пространстве не работает. Все.
2: Когда Украина убивает моряков азербайджанских, да, и вообще не
3: Азербайджан
2: звука.
3: Молчит.
2: А потом, значит, какую-то заправку разнесли.
3: Да, и
2: на
3: тут
2: Украине,
3: уже российского посла вызывают. Да.
2: Ну, вот так вот.
3: Так что что мы с вами? Друзья. Да и люди наши неизвестно почему, мягко говоря, сидят в тюрьмах и получили сроки. И какая-то очень это все мутная история, насколько наши адвокаты могли иметь доступ к этим делам, учитывая то, что судопроизводство было на азербайджанском языке. Вообще какая-то, ну, не будем вязнуть в этой теме.
2: Да, сразу возникает желание собрать... И депортировать. А тут много граждан замечательного государства.
3: Нет, тут Алиев сказал, что все в порядке у него с Москвой. Он все взаимопонимание достигнуто. Но никакие, я увидела, российские ресурсы это пока не подтверждают.
2: Ну, господи, дай бог договорятся, конечно,
3: ссориться
2: на охотницке.
3: Хотя, давайте я добавлю, потому что очень многие об этом написали, и тоже будет странно. Я вам еще кое-что подкину. В городе Шуши Я произношу так, как это принято в армянской традиции, потому что
2: это... Я понял, да?
3: Я объясню, почему. Нет. Потому что это северные сузы. Это название шумерское, вообще-то говоря. Эламское, шумерское и так далее. Поэтому оно изначально шуши, южные сузы, сузы. Мы же не говорим суза.
2: Угу.
3: Вот, поэтому армяне, для которых это слово ничего не значит, оно из иностранных, причем мертвых языков, они и сохранили это. Поэтому это не шуша, это шуши.
2: Угу.
3: Вот. Что указывает на очень интересные всякие моменты в античной истории. Вот. Там прошла конференция, посвященная русскому колониализму. Черкесы, якуты, буряты выступали о том, как их Россия угнетает. Вот. И Алиев, собственно, проводил это мероприятие. Как нам это? И сам он, это самое там в Азербайджане, это мейнстрим, что как Азербайджан страшно страдал от Советского Союза, вот, и вот колонизирован был, как его эксплуатировали, и вот сейчас он, наконец, свободен. Я без комментариев я это оставляю. Поэтому надеяться на то, что этот наземный коридор будет вечным, я бы не стал.
2: Угнетенные по 10 часов на ногах на московских рынках. Так страдали, так страдали. Извините, пожалуйста. Сейчас на меня, наверное, многие обидятся, но что ж делать, бывает такое. Ну, у нас время еще есть до окончания первой части. У нас совершенно неожиданное вдруг событие. То есть, если раньше рукопожатие Зеленского стоило, ну, скажем так, должности многим достаточно влиятельным людям на европейском, так сказать, политическом небосводе, то сейчас по возвращении из Киева скончался, скоропостижно, причем, как было объявлено, сенатор Линдси Грэм, террорист-экстремист. В общем, многое за ним числится, поэтому, так сказать, не будем...
3: упоминать это имя,
2: да,
3: в суе.
2: Еще раз. Но, тем не менее, это событие политическое все-таки, как ни крути.
3: Несомненно, флаги приспущены, лучший друг умер, хотя ругались не по-детски, да, с Трампом. А рыдает Нетаньяху с женой Сарой. Вот, президент Израиля тоже, Исхак Герцог, плачет. В общем, Израиль в трауре в связи с тем, что лучший друг вот, покинул этот мир. А иранцы сожалеют, что попал в ад до того, как увидел растущие цены на нефть. Вот, так, ехидно выразились, но довольно ехидно, но в меру изящно, скажем так.
2: Сразу пошла конспирология.
3: Что бы я хотела сказать?
2: Нет?
3: Понятно, что человек не молодой, и нагрузка у него была большая, и может быть, не по возрасту. Вот, не с никакой конспирологии. Неважно в данном случае. Умер своей смертью. Ну, перегрузился мужик. Ну, 71 год все-таки надо себя беречь, а не суетиться вот так вот. Но он был определенным, как это сказать, как это по-русски, это порт-пароль, этот, ну, выразителем
2: мнений
3: определенных тоже сил и их агентом. Мы же не можем поверить в реальность того, что он прям политик такой влиятельный. Он все время лоббировал чьи-то интересы, что было видно невооруженным глазом. А я хочу сказать, что вот в этой ситуации, когда динамика турбулентности общемировой, она только нарастает, и вот эта война всех со всеми нарастает, и мультипликация или множественность субъектов тоже нарастает. Они начинают дробиться внутри себя. Тот же глобальный, да, раньше как-то мы воспринимали, но глобалисты. И, в общем-то, они все как-то имели консенсус, все группы между собой, и двигались по одному какому-то вектору, да, в основном. А сейчас это не так. Вот идет такая вот внутренняя конкуренция и борьба тоже. Но что я хочу сказать, что в этих условиях будут избавляться от старой агентуры, особенно по возрасту старой. Так что меня это нисколько не удивит. А что касается рукопожатия Зеленского, так это с Украиной всегда. Кто делает ставку на Украину, антироссию, тот проигрывает кампанию, не битвы. Битва может выигрывать одну за другой, а кампанию проиграет.
2: А я не знаю, я бы еще так сказал, что Украина выбирает всегда сходящую натуру. И с Карлом XII так было, кстати.
3: Это, вы знаете, я назвала это синдромом Мазепы.
2: Ну.
3: Просто, если кто-то понимает, Мазепа был не только хитрым, подлым, но и очень образованным человеком. Умным и очень опытным, и очень обаятельным, кстати. И очень отважным. Пусть никто не думает, что он был каким-то трусом, понимаете? Почему там, скажем, да, Лист, Мазепа, да, на Западе. Он все-таки фигура неординарная очень был. Но вот он сделал ставку не на ту лошадь. Видя, как годами, а он до этого Петра поддерживал, видя, как годами Петр проигрывает Карлу XII, он решил, что все-таки победа будет за Карлом. Он много чего не доучил. И вот Украина превращается, да, в этот... Любая антироссия на Украине превращается и идет по синдрому... То есть следует синдрому Мазепы.
2: Ну да, а, например, тот же Петлюра сделал ставку на немцев, да, а потом Бандера сделал ставку опять-таки на них, ну, на гитлеровцев. И что получил? Во-первых, они его убрали. Ну, многие там украинцы, это у них единственное достоинство этого деятеля. То, что он сидел в концлагере, да, якобы, да. Ну, правда, условия там у него были не чета тем, которые, значит, советские солдаты и наши люди вообще испытывали вот эти все страдания. Но, тем не менее, вот так вот. Вообще, вот, а, кстати говоря, у нас еще... Пожалуй, что мы на этом немножечко сейчас...
3: Надо сказать, что и Хмельницкий там... тоже не был зайкой.
2: Это правда.
3: А уж сынишка его вообще монстр был.
2: Но
3: еще
2: он сделал правильную ставку все-таки тут.
3: В то время. Да. Да.
2: В то время. Карина Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Вас ожидает несколько минут полезной и интересной информации. Затем выпуск новостей, потом вернемся и продолжим.
3: Слушайте, надо мне сходить за водичкой, а то я кашляю.

знать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение

0: сердца стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Отец и сын пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы. ВСУ ведут огонь из городской застройки Херсона и сами обстреливают город, подвергая жителей смертельной опасности и превращая их в расходный материал. Потом украинская пропаганда привычно пытается обвинить в последствиях Россию. Так считает губернатор региона Владимир Сальдо. Херсонская область – это регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. Совет ЕС объявил о введении санкций против 9 физических лиц и 4 организаций, связывая их с Россией и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза. После начала российской спецоперации на Украине ЕС неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Президент страны Владимир Путин ранее заявил, что все заявления Европы о кибератаках России против Запада делаются с позиции «highly likely», что означает на английском «весьма вероятно», и напомнил, что нет ни одного доказанного факта. Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях принятые ими обязательства НАТО потребуют от них вступить в конфликт со Штатами из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, передает агентство Bloomberg. Гренландия входит в состав Датского королевства, однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Петербургский аэропорт Пулково в январе-июне этого года обслужил почти 9 400 000 пассажиров. Отмечается, что международный пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в межмаршрутной сети аэропорта появились 3 новых направления. Пятерку самых востребованных внутренних направлений возглавили Москва, Калининград, Сочи, Казань и Новосибирск. А среди международных рейсов у пассажиров наиболее популярны Анталия, Стамбул, Минск, Ташкент и Шарм-эль-Шейх. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
4: Прямой эфир с Карине Геворкян.
5: Продолжаем разговор с Кариной Геворгян, политологом, востоковедом, в студии Алексей Осин. Ну, в общем, мы...
6: Я вас Александром назвала.
5: Да, правда? Ну, ничего страшного.
6: Кошмар какой. Я вспомнил. Бывает такое. Да, простите.
5: Ничего страшного.
6: И думала, что что-то не то.
5: В перерыве мы прочитали интереснейшую новость. Сейчас ее озвучим. Да, оказывается, некий важный борт приземлился в Тегеране, российский причем. То есть идет некая работа, да.
6: На фоне продолжающихся ударов со стороны США по Ирану в столицу страны, город Тегеран, неожиданно прибыл российский спецборт, воздушный пункт управления Ту-214ПУ. Данный самолет предназначен для перевозки высшего руководства Российской Федерации. Без комментариев.
5: Да, но это серьезное дело.
6: Это серьезно, да.
5: Работа продолжается. Может быть, знаете, вот многие, так сказать, опять вот конспирологи говорили о том, что, дескать, Россия

0: косвенно об этом тоже говорилось и в публичной сфере, что Россия, так скажем, не вмешивается вот в этот конфликт особенно. Да, и за что-то Трамп, по-моему, даже не то что благодарил, но, в общем, это дело отмечал. Вот. Так получается, что с некоторым поведением США может ситуация измениться, как думаете? Если я прав, конечно, и правильно вспомнил.
1: У нас безупречная позиция. Мы не вмешиваемся в конфликт, но у нас существуют договоры с Ираном, которые мы исполняем и движемся по намеченным планам. Вот. С другой стороны, мы всегда готовы стать посредниками при переговорах, помогать и совершенно не заинтересованы в том, чтобы по Ирану наносились удары. Но я бы хотела отметить, многие считают, что вот иранцы молодцы, шарашили там, извините за такое словечко дворовое, били по объектам США вокруг Ирана, по соседним странам. А чего типа мы по Европе не бьем? Понимаете, простая калька такой тактики ведения боевых действий, нацеленных на собственную безопасность и сохранность, она очень требует тщательной проработки. И мы не делаем этого. У иранцев есть эта возможность, иными словами. Я бы так вот общо сказала. Хотя можно меня сейчас обвинить в том, что это слишком зыбко, то, что я... Они могут себе это позволить. Потому что мощь Ирана, позиция Ирана, геостратегическое положение Ирана и внутренняя ситуация в этих странах, по которым иранцы били, типа Бахрейн, Катар, да, вот и так далее. Понимаете, это нельзя сравнить с потенциалом Европы. Ну вот я бы так это сказала. Это страны, на территории которых, арабские страны, располагались американские объекты. Иранцы били как раз по американским объектам. Вот. И, собственно говоря, всех заранее предупреждали, что мы бьем не по вам, а по вашим объектам. И, пожалуйста, выгоните американцев, мы бить не будем, нам незачем это делать. Ну, в общем, в конечном итоге надо сказать, что в том числе и руководство Объединенных Эмиратов настолько разозлило иранцев, что они все-таки, стараясь всегда сдерживаться и не говорить оскорбительные слова, сказали, в общем, готовьтесь пересесть на верблюдов, надоели вы нам. Вот. Здесь другая история. Мы же понимаем, что технологически эти страны намного и надолго и навсегда отстают от того же Ирана. Мы же про Европу не можем это сказать. Там другой потенциал, в том числе демографический. Нет, я ни в коем случае не говорю, что мы поступаем правильно. Вообще решение принимать, естественно, не мне. Я просто народу хочу сказать, что мы не можем действовать, как и иранцы. Они в другой ситуации.
0: Извиняюсь, а если, предположим, Украина построит на территории, ну, Польши, Прибалтики, завод, и будет там, значит, производить дроны, мы по этому заводу можем ударить? Или, скажем, той же там какой-нибудь Эстонии, или убирайте этот завод, или мы ударим. Или на нас они все потом обрушатся в итоге, или как? Как считаете?
1: Я считаю, что мы потому и не бьем, по крайней мере, я надеюсь, что мы потому и не бьем, что, по крайней мере, на сегодняшний день для того, чтобы минимизировать последствия их ответа, у нас недостаточно средств.
0: Угу.
1: Я надеюсь, а не потому, что нам их жалко. Но намеки, ну, я не знаю, я так их прочла в выступлении, последнем выступлении верховного главнокомандующего, таковы, что и такие сценарии не исключаются. Вот, конечно. Ну, послушайте, давайте вот совершенно не потому, что мы хорошие, а они плохие. Давайте вот без оценок. У нас на территории, ну, вместе с Белоруссией, 150 миллионов, возможно, больше там с нелегальными и легальными мигрантами. Вот. Ну, что делать? Нам нужна жизнь и безопасность. А тут сколько там в Прибалтике проживает?
0: Ну, вкупе, наверное, 1,4 миллиона.
1: Ну, хорошо. Может, чуть больше. Конечно, это тоже люди, их жалко, само собой, разумеется. И мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы они страдали. Вот. Но если их власть поставит такие заводы, которые угрожают 150 миллионам и жизни 150, мы что, должны все 150 миллионов страдать, чтобы власти этих стран, которые, кстати, и свой народ ни во что не ставят, и мы видим, как люди там страдают, и знаем, да, не случайно. Помните, эстонец, которого, говорят, осудили и посадили, который спел «День Европы» 9 мая на музыку Тухманова.
0: Не День Победы ли?
1: В том-то и дело. Нет? Они же на 9 мая объявили День Европы.
0: А, он вместо этого спел.
1: И эстонец, да, с мягким эстонским, не карикатурным таким
0: акцентом. Как ты не с мягким пел в свое время, да?
1: Замечательно спел песню, да. И в конце он там поет... Убегем снова обратно в Россию, где люди добрее, и водка вкуснее, и хлеба, и газа хватит всем тарам-там-там.
0: И все, да?
1: Это эстонец поет, понимаете, не литовец. Это вообще за предыдущий. Кто понимает, о чем я?
0: Ну, зато демократия, что ты скажешь. Ну, если продолжать тему с товарищем Грэмом, да. Он, значит...
1: Который нам не товарищ.
0: Ну да, так сказать, гражданином Соединенных Штатов Грэмом. Он сказал, что я не могу сейчас умереть. Вот в одном из последних своих разговоров. Но у него планы были, так сказать, грэмовские или трамповские. Даже не наполеоновские. Нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана, ну так еще Иран тоже туда же, провести переговоры, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
1: Вот широко это, шагал.
0: Да, вот этот план у него, план-то интересный, наверное, раз он уж выразитель мнения определенных кругов влиятельных, значит, такая мысль идет. И, как говорят... главное препятствие – это то, что Саудовская Аравия настаивает на создании палестинского государства, а Израиль категорически против. А так, в принципе, Грэм намеревался до января сделать так, чтобы Израиль и Саудовская Аравия заключили оборонный договор. Вот давайте попробуем это вот рассмотреть, как бы не фантасмагорически.
1: Можно я перейду на мову?
0: Да. Дурень думкой богатеет?
1: Нет, съесть-то он съест, да кто же ему даст, понимаете? Ну, мало ли, что он там назаявлял. Саудовская Аравия, к счастью, из всех арабских стран, которые тоже подверглись атакам со стороны Ирана, ну, в смысле объекта, опять-таки, который имеет отношение к американцам, послала свою делегацию на прощание с Аятоллой Хоменеи. И... я считаю, что очень интересная все-таки фигура наследный принц. Вот. И давно наблюдаю за этим делом. Когда-то он послал своего министра обороны, с которым он близок, наследный принц. Это было, наверное, год назад, возможно, в Тегеран на переговоры. Там были сделаны заявления такие интересные, что нужно подготовить совместные военно-морские учения и так далее. То есть Саудовская Аравия, может, и не торопится, и совершенно никакой особой безумной любви к Ирану вдруг не воспылала, любовью не воспылала, но очень здраво подходит к этим обстоятельствам. И, в общем-то, в конечном итоге видит, что если она сейчас... не найдет способы договориться с иранцами, то субъектность ее в регионе резко упадет. А саудовский принц этого не хочет. У него свои контры с Эмиратами, у него свои контры с Катаром. Вот, кстати, в тот же день, что и террорист Линдси Грэм, умер старый бывший эмир Катара. Вот. на это мало обратили внимания, то есть там тоже траур, но при этом серьезный удар был, кстати, иранцами осуществлен прямо в это время по Катару. Несмотря на то, что, заметьте, Катар был переговорщиком.
0: Ну да, да, да, да.
1: Да, посредником. Вот. Оман, казалось бы, держался, но в Омане какой раскол. Одна часть оманской элиты, совершенно очевидно, имеет проиранскую позицию, давайте с иранцами делить. Ну, вот тут Саудовская Аравия к этому хочет присоединиться, а другая категорически против и устраивает провокации. Вот. Некоторые эксперты считают, что это связано с такой пробританской частью оманской элиты. Вот. Но тут лучше этот вопрос, конечно, задавать, наверное, просвещенным арабистам, Елене Супониной. Вот. Угу. Я в таких тонкостях не разбираюсь, я стараюсь разобраться, но как бы ответственно об этом пока говорить не могу. Но то, что раскол есть, это очевидно. Понятно, что в оманской элите есть раскол на эту тему. Потому что иранцы говорят, давайте вместе и берем сборы, мы будем проводить суда. Оман, какая-то часть, вот как считается, пробританская, да давайте через наш фарватер, у наших берегов. Ну, то иранцы взяли и заминировали их фарватер. И сказали, да, не хотите по-хорошему получите, будет только наш фарватер иранский.
0: А это только у меня, наивного, некомпетентного, возникает ощущение, что хорошо бы им всем все-таки договориться и всяких вот этих...
1: Вот это и понимает принц саудовский.
0: Выгнать всех.
1: И... Услышьте меня, да-да. Он это понимает. Поэтому именно Саудовская Аравия поддержала, вернее, подхватила инициативу Ирана о создании организации по безопасности в Персидском заливе, Армузском проливе. Это Саудовская Аравия, да, на себя взяла. Но это была иранская инициатива. Иранцы предлагали, но когда еще иранцы не проявились как такие молодцы, да, стойкие, все говорили, да ладно, и их не слушали. Но они, знаете, капля камень точат. Вот. И вот сейчас это Саудовская Аравия принимает эту инициативу. Более того, это перспективно все. Ну, это имеет перспективу.
0: Ну, потому что долгие годы, может быть, даже века, регион был как-то раздираем внешними игроками. Как мне представляется, могу ошибаться, вы меня поправите, да? А теперь они, по-моему, накопили достаточно авторитета и силы для того, чтобы самим решать свою судьбу. Да, и, может быть, конечно, с оглядкой на чьё-то мнение, но тем
1: смотрите,
0: не менее.
1: Смотрите, Запад повел себя столь беспардонно, угу. Потому что мы же даже говорили, ну, если вы будете против нас вводить санкции, арестовывать наши счета и капиталы, вы понимаете, что все ваши друзья, вассалы, которые вам кланяются, все это возьмут на заметку, и в перспективе это скажется на вас же. Ну, давайте, я понимаю, конечно, что на Аравийском полуострове действительно удобнее ходить в таком прикиде мужчинам. Это правда. Удобнее, чем ну, в европейской одежде. Да, ну, гораздо удобнее, правда. Вот, но это же не означает, что эти люди лишены возможности рефлектировать. И они богатые люди, они прекрасно понимают, что все, что у них, все их активы на Западе и связанные с Западом, просто вот так вот, одним нажатием кнопки. Они это тоже поняли. А им они не хотят этого терять, они привыкли к своему образу жизни, они тоже хотят развиваться. Да тот же саудовский принц объявил программу, да, реновации всего чего там, реструктуризации экономической экономических составляющих, вот, создание там разных, диверсификации индустрии и прочего-прочего. Но он еще пока не успел это сделать, у него план до 30-го года, а в этих обстоятельствах он как-то и должен успеть. Но у него есть некоторые шансы, по крайней мере. И для этого ему надо задружиться с Ираном, который жил, знаете, при санкциях, да, и в таком аскетичном режиме и выстоял. Но страна, правда, большая, надо сказать. И как я много раз говорила, совершенно удивительно выигрышно геостратегически расположенная. Красивая.
0: Меня что удивило, у них с демографией полный порядок был все эти годы, и население довольно серьезно увеличилось на несколько десятков миллионов человек.
1: Знаете, я вам неожиданную вещь скажу. Ну, понятно, что материнство всегда почетно в нормальных обществах. Вот. В Иране удивительно почетно отцовство. Вот. И там вот все время смотришь, с удовольствием наблюдаешь этих, знаете, гордых отцов. Вот так вот. Это прямо видно. Это культура. Да. Потому что, ну, отец в основном, да, все-таки кормилец семьи. Когда женщина там в декрете. Иранские женщины могут работать, могут не работать. Мужчины не имеют права. Вот. А у них закон о тунеядстве.
0: Как у нас был, да?
1: Да, как в Советском Союзе. Вот. Ну вот это связано, это в основном они, знаете, как бы вот видно, с какой благодарностью к своим женщинам они относятся, что... Потому что дети — это их вот достояние, отцовское достояние.
0: А как это удалось сделать, если знаете?
1: А это такая еще доисламская культура. Потому что еще до ислама шахи Ирана каждый год самого многодетного отца награждали, у которого дети старше года. Вот. Обязательно большую награду давали этим отцам. Но дело не в материальном поощрении, это просто огромный почет.
0: Да, как показывает практика, не всегда, так сказать, фантики играют роль, потому что, наоборот, хорошо рожают детей во многих бедных странах, как
1: да,
0: раз
1: это
0: они
1: правда.
0: Не в богатых. Да. Да. Тут да. Такая ситуация.
1: Да, но иранцы же еще и очень образованные. Вы обратите внимание, там растет население, но и уровень образования очень высокий.
0: Нет, ну это если Израиль отстреливал, уж пардон, охотился за учеными, и все время это попадало в прессу, значит, они там... Ну, просто Иран закрытая для нас страна, да, может быть, для многих, поэтому...
1: Ну, вот сейчас только что я
0: вот
1: просто
0: поэтому,
1: один...
0: Поэтому, значит, они там есть, ученые.
1: Алексей, вот да. Такой вот пример крошечный. Только что иранские юниоры математики победили на Международной Олимпиаде. Я много раз говорила, может быть, у вас не говорила, страна, в которой нет... музыкальных училищ и музыкального образования, там математиков нет. Ну так. Вот. А в Иране не только очень развита эта и любовь к музыке существует, но дело даже не в этом. Там две системы музыкальные. Собственная вот, и европейская. Вот. Вы можете себе представить, то есть, как там мозг мыслит? Это вот... как люди, которые не понимают, что такое грузинская ментальность. Вы понимаете, если пятеро незнакомых мужчин друг с другом...
0: На три голоса могут спеть.
1: На пять голосов. На пять. Это невероятно. Да, петь, это видно. Там есть такие записи, как «Эх,
0: за
1: дороги поют». Да, вот видно, что
0: да,
1: люди друг с другом не договаривались. Да. Они прямо наблюдают,
0: да.
1: Они как бы припеваются, а потом начинают... Вы представляете себе, какое... полифония сознания какая. А
0: да,
1: вы это приписываете каким-то там странностям. Вот они такие карикатуры. Нет, ну некоторые, да, карикатурно. И вот у иранцев, ну, они не грузины, конечно. Вот, и понятное дело. Вот, но им это свойственно, потому что такая культура.
0: Ну, кстати говоря, это действительно...
1: Кстати, в Индии то же самое, поэтому они и хорошие шахматисты, и великолепные. В Индии школа физики ядерная имеет такой же срок существования, как и в Европе, и у нас.
0: Мы тоже можем погордиться. У нас вот школьники физическую олимпиаду выиграли.
1: Правильно.
0: Сегодня, да, да.
1: Ну...
0: Так что, так сказать, мозги, слава богу, есть. А слабая страна в научном отношении не может ядерную программу двигать. Тут никак.
1: Естественно.
0: Поэтому, значит, и действительно, если человек реально может что-то придумать, а израильтяне понимают в этом толк тоже, да, то за ним и охотятся именно потому, что он представляет для них опасность.
1: Ну, смотрите, можно было бы нанять каких-то специалистов. Но они-то создали систему. Они создали систему. У нас тоже, надо сказать, в годы... постперестройки, да, и 90-е. как-то подозрительно в товарных количествах почему-то поредели ряды физиков, имеющих отношение к этой отрасли. Вот. А сейчас в Америке это происходит.
0: Ну, если ставить пятерку только за то, что у тебя какой-то определенный цвет кожи, никакого толка и не будет, если такое есть, конечно. Спасибо большое, Карина Александровна. Калина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Иран близки к выработке окончательного соглашения по газу. Два подростка в Калининградской области получили по 5 лет колонии. Международная федерация триатлона допустила взрослых российских спортсменов к командным дисциплинам. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин разрешил еще некоторым структурам Роснефти, а также топливным операторам аэропортов Екатеринбурга, Краснодара и Санкт-Петербурга самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Изменения вносятся в указ президента от 2023 года о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами. Изначально в список вошли 46 компаний, включая Роснефть и ряд ее дочерних предприятий. Затем он неоднократно расширялся. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. За сутки уничтожено свыше 340 военных ВСУ, бронированная машина, 7 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Тегеран и Москва близки к выработке окончательного соглашения по торговле газом. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакниджад на полях прошедшей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Кроме того, стороны обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе 19-го заседания, состоявшейся в феврале российско-иранской межправкомиссии, а также вопросы, связанные с инвестициями российских компаний в нефтегазовые месторождения Ирана. Кроме того, были подготовлены возможные пути решения существующих проблем двухстороннего сотрудничества. Два подростка в Калининградской области получили по 5 лет колонии за фотографии и передачу кураторам координат сотовых вышек, военкомата и других объектов, получив за это 25 тысяч рублей в криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Подростки, признанные виновными по статье за участие в деятельности террористической организации, преступление выявлено службой УФСБ России по Калининградской области. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов всех возрастов к смешанным эстафетам в нейтральном статусе. Об этом написала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу. С апреля российские юниоры допущены до соревнований с флагом и гимном. Кроме того, исполком Международного олимпийского комитета ранее отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Программу «Студ-туризм» поддерживают в этом году 287 университетов из 85 субъектов России, а также вузы Белоруссии, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии и Армении. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Программа стимулирует молодежный туризм и углубляет научно-образовательное сотрудничество разных регионов и даже стран. Она позволяет студентам, аспирантам, молодым ученым и специалистам в возрасте до 35 лет путешествовать, размещаясь в общежитиях университетов партнеров проекта. В прошлом году в путешествие по этой программе отправилось 20 тысяч молодых людей, а в этом ожидается 25 тысяч. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
3: Всем здравствуйте еще раз. Миша, привет.
2: Привет, привет, Лисо. Сегодня ФСБ задержало исполнителей сорванных атак Киева на аэродромы. Сообщается, что дроны забрасывались там на территорию наших приграничных регионов и в том числе в дальнейшем развозились по России в автомобиле с двойным дном. Под видом бытовой техники это все довозилось. Но из интересного, как эта атака была пресечена, и об этом как раз хотел бы я поговорить с ветераном группы антитеррора «Альфа», подполковником запаса Андреем Поповым. Андрей Витальевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Любопытно, что вот конкретно в этом случае, что попытка атаки была пресечена благодаря информации, которую ФСБ заблаговременно поручила. И здесь же, в этой же новости, спецслужбы напоминают, что если человека пытались завербовать на совершение теракта, но он об этом вовремя сообщил, то он от ответственности освобождается. То есть здесь как будто бы ведомство нам напрямую говорит, что если вас пытаются завербовать, то давайте сотрудничать. Я правильно понимаю посыл?
4: Ну, да, конечно, ведется разъяснительная работа, такая антивербовочная, и гражданам, многим надо сказать, хотя они, в принципе, должны и так знать, что если вы отказались от совершения преступления по причинам, вот по своему внутреннему несогласию, еще какому-то, а никогда вам стучаться уже в дверь тяжелые, то, соответственно, вы полностью освобождаетесь от ответственность за это преступление. А преступление, надо сказать, вот мы обсуждаем преступление, это оказание помощи террористическим террористам, участие в террористических действиях. Ну, это до 20 лет. Это с учетом того, что, знаете, задержание таких лиц особо опасных проводится в жестком стиле. И, соответственно, и очень часто при каком-то побеге и они как бы и не остаются в живых. Тоже надо учесть. И, соответственно, сразу добавлю, что да, если вы знаете, даже вот как бы близкие вовлечены, то есть надо понимать, что надо его спасать. Что тем самым, если вы сообщите, если вы, у вас есть эта информация, о том, что вот близкие подозреваются в этом совершении, какие-то вот вещи вы увидели, непонятно, сообщайте, спасайте его, чтобы человек не сел на 20 лет, чтобы его остановить до того, когда у него уже точка невозврата пройдена.
3: А вот мне бы хотелось, знаете, что спросить, зачем Киеву все-таки атаковать объекты, которые находятся, ну, как мне кажется, да, насколько я понимаю, в достаточно глубоком тылу за тысячи километров от линии фронта?
4: Да, ну, Киеву самому, в принципе, незачем, совершенно вы правильно сказали, есть смысл Западу. Ну, Киеву это надо для чего? Просто информационные, как бы, показать результаты. Уже знаем, что на фронте у них результатов нет. И они, самое главное, знают, и их заказчики знают, и на Западе это знают. Но деньги осваивать нужно, деньги они получают напрямую, и их расхищают не только на Украине, но и на Западе, их западные кураторы. То есть бюджеты получены, их надо осваивать, надо как-то отбивать, куда уходят, собственно говоря, миллиарды. И они заняли такую себе нишу, она не заняли, вот она единственная, и вот они решились ее занять, как ослабить Россию изнутри, ее, в том числе и вот террористическими актами, раскачать ситуацию. И кому это напрямую? Это надо, это напрямую нужно Западу, да, который не скрывает, что на протяжении столетий уже вот стратегические цели, в частности, Великобритания, является ослабление, ну, по мере возможности, они ослабляют, и, конечно, развал России. И теперь все, и Советского Союза, а теперь Россия опять.
2: Андрей Витальевич, я бы хотел вернуться несколько как раз к действиям граждан и взаимодействию со спецслужбами. Просто, как я понимаю, это зачастую ведется работа со стороны спецслужб противника, когда там угрожают лично тебе, угрожают родственникам. Вот в этом вопросе, как развеять опасения граждан, чтобы вот опасения за собственную безопасность и за безопасность родни не помешали им предотвратить преступление?
4: Ну, собственно говоря, надо понимать, что, конечно, говорить, что спецслужбы Украины, Запада действуют в правовом поле, конечно, это было бы очень наивно. Ну, например, да, потом физически устранять членов его семьи. Ну, хотя они именно об этом говорят. Но они не делают этого, ну, наверное, в подавляющем большинстве случаев, за редкими исключениями, то, наверное, по случайности. Почему? Потому что не то, что они боятся как бы ответственности, что вот международное право, нет, конечно, им на это глубоко наплевать. А о том, что действительно они все-таки хотят сохранить лицо перед общественностью Запада, перед простыми людьми Запада, которые, собственно говоря, и терпят сейчас их лишения. Мы знаем, что творится на Западе, в западных странах, там уровень жизни падает. И, соответственно, им обещают светлое, это гражданам Запада, светлое будущее, что сейчас вот мы победим, и вот польются, я не знаю что, и у них жизнь опять как минимум наладится. Но жизнь не налаживается. И в этом плане как бы еще узнать такие факты, что кто-то пошел на сотрудничество со спецслужбами Украины, в скобках читаем, спецслужбы Запада, а потом членов его семьи еще и наказали за то, что как-то что-то там не получилось у кого-то, ну, конечно, это уже их невыгодно. Это отвернет от них мировую общественность раз и создаст вербовочные предпосылки как раз для нас. Для нас что? Потому что мы иногда, мы всегда и традиционно так никогда не поступали и поступать не будем.
3: Андрей Витальевич, мне знаете еще что хочется добавить, что сейчас все эти ситуации, они уже носят будто бы немножечко системный характер. Я про вербовку российских граждан говорю. И мне хочется здесь добавить очень важное уточнение в статье, по которой мы сейчас с вами обсуждаем эту тему. Указывается, зачитаю, ФСБ напоминает, что согласно УК РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. То есть это очень важно, мне кажется, знать людям, которые, ну, не дай бог, сейчас оказались в такой ситуации, что человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказывается от доведения преступления до конца.
4: Да, и я еще добавляю, что есть десятков, ну, которые я знаю через коллег, примеров, когда отказываются, и ничего не случается, все-таки находят способы и методы наши чекисты взаимодействия с другими правоохранительными органами, как вывести человека и членов его семьи от какого-либо возможного удара. И все нормально, люди трудятся и очень хорошо и по себя чувствуют, и, наверное, вытолкнули, и, наверное, будет всю жизнь благодарна вот чекистам, которые, так сказать, вовремя отвели от них беду и сделали их жизнь нормальной. Они дали поломать, как хотели западные кураторы.
3: Спасибо вам большое. Ты хотел что-то еще спросить?
2: Да, нет, я говорю, что мы хотим сказать большое спасибо, безусловно, специалистам правоохранительных органов и напоминаем не сотрудничать, а наоборот помогать нашим именно спецслужбам в раскрытии подобных терактов.
3: Да, и помнить все-таки о том, что человек не подлежит уголовной ответственности, повторюсь, за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца. Это очень важно. Спасибо вам большое. Ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов был с нами на связи.

0: Правительство выделит еще 300 миллионов рублей на строительство жилья в малых городах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Будем обсуждать этот вопрос в ключе, как сейчас развивает строительство в малых городах и что нужно для того, чтобы там этого жилья появлялось больше. И нужно ли оно? С нами на прямой связи зампред комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вот ситуация со строительством жилья в малых городах. Мы знаем, что мегаполисы уже не могут принимать в таком количестве людей, которые туда приезжают, потому что действительно метраж ограничен, цены на квадратный метр растут бешеными темпами. И, возможно, выход есть в том, чтобы развивать действительно жилищное строительство на местах, чтобы люди оттуда не уезжали. Насколько сейчас строительство жилья вот в малых городах, оно... рентабельно раз, пользуются популярностью два.
1: Ну, к сожалению, далеко не во всех городах. То есть есть у нас регионы и города, в которых действительно просто не ведется никакое многоэтажное строительство. Причина банальная – низкий спрос. То есть у людей просто нет денег на покупку квартиры, даже, ну, в общем, по ценам существенно ниже, чем в мегаполисе. И, конечно, вообще сейчас ситуация на строительном рынке, она везде тяжелые, очень много жилья, которое просто не продается, но вот как раз застройщики, которые решаются строить в малых городах, которые строили в малых городах, они находятся в особенно уязвимом положении, потому что там они всегда работали на грани рентабельности, то есть у нас вообще банковские кредиты даются, у нас сейчас, ну, как бы все жилье, оно строится через эскроу-счета, через кредиты банка. А у банков есть там определенные условия, да, там уровень рентабельности, при котором этот кредит можно получить. Вот многие застройщики как раз в малых городах не дотягивали до этого уровня, поэтому правительство тут, ну, как бы всячески их пыталось поддерживать. И, конечно, тут вот сейчас самая главная задача не нарастить количество жилья в малых городах, ну, потому что, к сожалению, ситуация не... способствует этому. Сейчас задача скорее не дать разориться тем, кто уже строит, дать им возможность там довести начатые проекты до завершения. Вот. И, в общем, вот на это сейчас направлена деятельность правительства.
2: Светлана Викторовна, знаете, что хочется узнать? 300 миллионов рублей – это все-таки много, мало или этого достаточно для такой инициативы? То есть они действительно могут привлечь в бизнес регионы с невысоким спросом на жилье?
1: Нет, это, конечно, очень небольшие суммы, и привлечь никого из новых участников они не смогут. Они смогут вот немножечко именно с точки зрения субсидирования банковской ставки поддержать тех, кто уже работает. Не как бы разрушить предприятие, не лишить людей рабочих мест, да, как бы дать возможность тем дольщикам, которые уже вложились в эти проекты, получить жилье. И, конечно, в основном сейчас все, кто покупает жилье в регионах, ну и в малых городах в том числе, это те, кто использует материнский капитал, кто использует семейную ипотеку. Вот. Но пока вот это все работает, хотя все хуже и хуже, потому что квадратный метр растет, в том числе по объективным причинам, дорожает рабочая сила, в том числе. Вот. И, к сожалению, количество тех людей, которые вообще могут себе позволить, ну, такой вот с помощью ипотечных кредитов купить квартиру, оно продолжает уменьшаться. Поэтому, ну, не знаю, на мой взгляд, все-таки поддержка вот ипотечных вот этих всех схем любой ценой, она у нас сейчас заведет в тупик, и можно было бы, на мой взгляд, поддержать этих застройщиков, если бы мы, например, им обеспечили гарантированную покупку квартир со стороны тех же муниципалитетов, регионов, а квартиры в будущем можно было бы за счет этих квартир наращивать фонд именно наемного жилья, да, то есть предоставлять там людям не в собственность, но вот тем, кто оказался там в сложной жизненной ситуации, тем, кто стоит на очереди по 25 лет. Это была бы вот реальная мера поддержки. А вот такие точечные меры, ну, хотя, с другой стороны, мы пока не слышим громких случаев как бы разорения застройщиков, в том числе регионах, поэтому, видимо, это работает.
0: Да, вот вы как раз предупредили мой следующий вопрос касательно, какое место в данном процессе занимают банки.
1: Ну, банки на самом деле сейчас являются, наверное, основными получателями выгоды, потому что они фактически кредитуют граждан, которые берут ипотечные кредиты. Они потом, значит, хранят вот эти деньги на эскроу-счетах, фактически не выплачивая процентов. Они кредитуют застройщиков. И на самом деле вот значительная часть стоимости квадратного метра, который постоянно растет, на который мы постоянно жалуемся, да, вот на рост этих цен, это прибыли банков. Ну, кроме того, там административные расходы, стоимость земли, это не стоимость строительства. Опять же, можно было бы увеличивать, вот, ну, как бы, опять же, предвосхищая, видимо, ваш следующий вопрос, то есть поддержать застройщиков можно было бы в том числе за счет стимулирования спроса, да, спрос можно было бы стимулировать за счет снижение издержек, да, застройщиков, увеличение там, снижение себестоимости квадратного метра, но этого тоже не происходит. Ну, конечно, мы вот этими эскроу-счетами защитили людей от того, чтобы быть обманутыми, да, у нас там обманутых дольщиков сейчас, ну, фактически нет, считается, вот, но мы так вот, знаете, это вот как антибиотики, когда начинают лечить по простуду антибиотиками, вроде температуру сбили, а организм очень как бы оказался в уязвимом состоянии.
2: Но работа в этом направлении, она действительно ведется сейчас активно, потому что я читаю, что правительство стимулирует с разных абсолютно сторон. Вот, например, Минсельхоз России объявляет старт приема заявок на участие в национальной премии информационных проектов «Медиаполе». То есть там как-то рассказывают, насколько я правильно понимаю, о жизни, например, в небольших городах, в селах, там блогеров привлекают к этой деятельности. И работа, получается, ведется в целом в этом направлении, правильно?
1: Ну, как бы да, но я повторяю, что на самом деле главным инструментом закрепления людей в малых городах, на селах, является появление высокооплачиваемых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, сопоставимой с городами, или хотя бы повышение транспортной доступности, ну, там, с крупными центрами. Вот, например, когда у нас диаметры скоростные дошли там до города Александрово Владимирской области, там это тоже малый город, кстати говоря.
0: Я знаю, я там часто бываю.
1: Да, ну, прекрасный город. И там строительство просто выросло в разы, потому что у людей появилась реальная возможность добраться, да, до каких-то других рабочих мест, ну, если они не находят их в городе, скажем. Поэтому тут вот, к сожалению, ну, нужна системная работа, хотя нельзя сказать, что она не ведется.
0: Благодарим вас, Светлана Викторовна. Светлана Разворотнева, зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Российской Федерации, была в эфире. В эфире «Радио Спутник».

0: Следующая тема очень полезная, очень интересная. Центробанк впервые представил публичный рейтинг микрофинансовых организаций по числу жалоб клиентов. И учитываются только те обоснованные жалобы, где действительно выявлены какие-то нарушения прав потребителей. И это достаточно важный шаг к прозрачности рынка. Подробнее мы сейчас обсудим все детали с нашим экспертом. Она уже с нами на связи. Заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка» Алла Харпунова с нами на связи. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Алла, ну расскажите нам, пожалуйста, что потребителям даст вот это нововведение?
1: Мы давно слышали, и Банк России анонсировал, что такой рэнкинг он будет вводить. И такой рэнкинг существует в отношении страховых организаций и банков. Сначала были страховые, потом банки. А что дает это нам с вами, как обычным потребителям? Если мы знаем, что такой рэнкинг существует, и вот это как раз очень важная история, потому что, правда, много интересных выкладок существует в цифровом пространстве, но не обо всех этих выкладках знают сами потребители. Мы с вами сможем зайти на вот посмотреть этот рэнкинг на сайте Банка России, и мы с вами увидим, какие микрофинансовые организации имеют больше всего жалоб обоснованных, да, вы отметили, на свою деятельность. Что это значит? А это значит, стоит задуматься, если в этом рэнкинге компания находится на первом месте, а это антирейтинг, вот, то тогда мы должны подумать, что если столько обоснованных жалоб у этой компании, а что будет со мной? Вот если я буду брать, например, займ в этой микрофинансовой организации, не попадусь ли я тоже в какие-то нарушения закона о правах потребителя, и насколько внимательно микрофинансовая организация будет со мной работать? Почему я говорю «внимательно работать»? Ведь это те обращения, которые приходят к финансовым уполномоченным и Банк России. А сейчас путь клиента, он строится так, что если у вас возникли проблемы, то вначале, пожалуйста, идите в финансовую организацию, в банк, МФО, а потом уже идите в Банк России и к финансовым уполномоченным. Из этого мы с вами делаем вывод, что если в Банк России финансовым уполномоченным попало достаточно много обоснованных жалоб, когда люди действительно пожаловались и их права были нарушены, значит, финансовая организация не смогла решить проблему на своем уровне. То есть вот у меня вопрос какой-то возник к микрофинансовой организации. Я пишу там на почту или звоню по телефону поддержки. Я описываю свою проблему. Мне не хотят помочь или не могут помочь, или не могут объяснить. И, конечно же, следующий мой шаг идет из-за того, что я недовольна, я уже иду в Банк России. Вот такой рейтинг, который сейчас Банк России опубликовал, он как раз даст нам подумать, задуматься о том, в какую микрофинансовую организацию стоит пойти. Ну, наверное, там, где обоснованных жалоб близко к нулю, а тут мы понимаем, что или же вопросы купируются, решаются сразу по первому, да, нажатию, звонку, или же у компании хорошо, прозрачно построила, в принципе, отношения с клиентами. Вот. И, конечно, можно даже посмотреть, рейтинг состоит из двух блоков, больших блоков. Первый блок – это в отношении микрофинансовых компаний, у которых более 1 миллиона договоров действующих есть. И вторая часть – там, где как раз поменьше клиентская база. Если посмотреть на количество обоснованных жалоб у крупнейших игроков рынка, то там, ну, самый такой показатель не очень хороший – 1,9. То есть две жалобы на 100 тысяч договоров. Ну, в принципе, терпимый, правда, показатель. А если брать второй блок, там, где клиентская база небольшая, то там количество обоснованных жалоб достигает 37 штук. То есть тут уже, ну, прям стоит задуматься.
0: Но самое важное, наверное, что этот рейтинг, простите, что вас перебиваю, помогает выбрать более добросовестного кредитора. Алла Храпунова была с нами на связи, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», Михаил Алимов, Лиса Хабалова и новости на радио «Спутник».

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов.

0: Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства Соединенных Штатов и станцию радиоэлектронной борьбы. Главы МИДов стран Евросоюза обсуждают стратегию ЕС по Черному морю, в рамках которой планируется создать некий центр якобы для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам. Об этом заявила глава евродипломатии Кай Калас. Инициатива будет реализована под руководством Румынии и Болгарии. Вместе с тем, между государствами ЕС сохраняются разногласия относительно того, какую роль в работе центра должна играть Турция в качестве долгосрочного партнера. Германия отдала 4 областям Украины 20 трансформаторов стоимостью 486 тысяч евро. Об этом сообщили в украинском Минэнерго. Ранее там рассказали, что Германия уже потратила на энергетику Украины больше, чем другие страны, 557 миллионов евро. Ранее в Украинском союзе потребители коммунальных услуг предупреждали, что отключение электроэнергии летом при жаркой погоде в стране могут быть по 6-8 часов в сутки. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» заявило, что режим прекращения огня Саудовской Аравии закончился, возложив ответственность на Эр-Рияд за удары по аэропорту Санэ. Ранее уточнялось, что удары были нанесены, чтобы воспрепятствовать посадке иранского самолета. Хуситы сообщили, что на борту лайнера находится их руководство и что королевство должно нести полную ответственность как за удар, так и за любые его последствия. Отмечается, что хуситы и Саудовская Аравия воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Более 15 тысяч людей с инвалидностью в России получили компенсацию по ОСАГО в первом полугодии этого года. Об этом сообщил соцфонд. Уточняется, что это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Выплата составляет половину стоимости полиса. Ее могут получить граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Автомобили, выпущенные в России и Китае, а также в Белоруссии совместно КНР по итогам первого полугодия этого года заняли 95% авторынка России. Уточняется, что это больше половины продаж пришлось на автомобили 2026 года, тогда как в прошлом году на свежие машины приходилось только 27% продаж. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Пятнадцать 15:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. Обсуждаем самые интересные актуальные темы в это время.
2: И наши коллеги из Польши пишут, что Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд на территорию Европы граждан Украины, подлежащих мобилизации. Причем речь идет как о мужчинах, так и о женщинах. То есть теперь для того, чтобы попасть на территорию ЕС, необходимо предъявить документ, что тебя не могут призывать в ВСУ.
3: Ну, это да, пока обсуждение. Документ могут принять уже в июле, но вступит он в силу только весной 2027 года. И интересно, вступит ли действительно. То есть без справки об освобождении от призыва украинцы мобилизационного возраста не смогут получить временную защиту.
2: Выясним, действительно такое возможно или нет. В этом нам поможет политолог, автор канала в Телеграме Макс Сергиенко, Владимир Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Лисо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, почему они... Хотя, наверное, понятно, почему ЕС вводит этот запрет и что изменится для украинских беженцев.
2: Последние резервы идут в бой.
4: Вы знаете, очень хочется по-черному как-то, я не знаю даже, это не черный юмор, но тем не менее, ну что, ребята, безвиз вам пригодился. Все-таки хочется процитировать классика и сказать, ну что, сынку, помогли тебе беляхи? Угу. Вот. Печально. Я искренне сочувствую тем, кто обманут. А выглядит, ну, примерно так. Некоторое время назад в публичной дискуссии один из бывших министров иностранных дел Федеративной Республики Германии, Габриэль, так сидя, знаете, как по-салонному, по-свойску в телестудии,

0: рассуждал на тему, ну и что, что мы им дадим оружие, если у них нет личного состава? В первую очередь надо решить проблему личного состава. Так как это было задано уже как тон к публичной дискуссии, а Габриэль как раз в этот момент рассматривался как генеральный директор Rheinmetall, то есть тоже понятна связь. И после этого есть, скажем так, инициативы, которые должны пройти определенные бюрократические процедуры, то есть протокольные вещи. Вы не можете просто так придумать закон раз и ввели. Его могут опротестовать, его должны проверить юристы на то, что он внедряется. И дискуссия о двух вещах была все время. И Мерц, канцлер Германии, заявил о том, что он поможет и подумает о том, как помочь, и это было сказано Зеленскому лично, как сделать так, чтобы не было проблем с личным составом. После этого началась дискуссия о том, чтобы не просто урезать социальное пособие для тех, кто прибывает на территории Германии и Евросоюза, но и дальше она развилась в то, чтобы не пускать украинцев призывного возраста в Европу, и чтобы из Европы тех, кто имеет временное вид на жительство, чтобы временное право на оседлость, чтобы у них его не изымали, но больше не продлевали. Ну, то есть такая, скажем так, это мягкая сила, но очень извращенная мягкая сила.
1: То есть, но означает ли это, простите, пожалуйста, то есть означает ли это, что Европа все-таки уже устала от украинских беженцев?
0: Ну, нет, я бы так не сказал. Устала социальная система украинских беженцев, но смотрите, как они поступают кощунственно. Все-таки демографическая проблема на Украине присутствует. И украсть всех женщин фертильного возраста с их детьми, которые будут уже в немецкой школе, они вряд ли поедут на Украину назад. Особенно все любые люди из провинциальной местности. Они не вернутся просто назад. А мужиков отправлять на убой. Ну, извините, но это очень такой точечный удар в очень больное место. И демография, она не восстанавливается быстро, в отличие от завода, который можно разбах и за 2 года поставить за какое-то финансирование из Евросоюза. Я вижу здесь такую подлость. И еще я вижу подлость, знаете, в чем? Значит, в старые времена, вот в дискуссиях, когда меня спрашивали, чем Европа хороша, я говорил, вы знаете, там есть потрясающие законы. Например, человека не имеет права депортировать в страну или отправить, если там идет война, потому что первое право человека, которое записано в правах человека, это право на жизнь. Право на жизнь. Если ты отправляешься в зону боевых действий, у тебя это право на жизнь сразу минимизируется. Даже если ты гражданский, даже если ты санитар, как угодно. И в этом контексте, когда я хвалил Европу, Европа другая. Больше нечего хвалить. Они этот закон, в принципе, они его аннулировали. Значит, пользуясь случаем, скажу, что при каждой высылке, конечно же, можно обращаться в органы власти, в суд, и пересматривать, и требовать именно рассмотрения с точки зрения закона права на жизнь, права человека, права на жизнь. А вот с точки зрения въезда, там же подлость в другом. Ведь достаточно украинцам же обещали без виз. И молодому поколению подрастающему обещали вот это образование европейское. Теперь студенты или предстуденты, те, кто потенциально через год будут призывниками, их просто в Европу пускать не будут. А если впустят, то им не дадут те финансовые поддержки, которые дают другим людям не из Украины. Из Молдавии дадут, из Армении и Грузии дадут. Откуда угодно дадут, из Ливана, из Сирии, из Алжира, но только не из Украины. Я считаю, что это плохо просто.
2: Владимир Владимирович, вот этот скандал с Польшей по поводу разных запрещенных в России организаций, это была подготовка почвы, потому что Польша здесь впереди оравы все, и Косиняк-Камыш, глава польского Минобороны, уже заявил, что все украинцы призывного возраста должны быть на Украине.
0: Давайте так. Польша специфически себя ведет, то есть с исторической стороны понятно, они не могут миловать и жаловать бендеровцев, а с точки зрения нанесения ущерба России они об этом мечтают. И вот здесь в этой двоякости они выбрали какой жанр. Давайте так, поляки, у которых горбились украинцы в теплицах, на полях, зачастую без прав, они не имели права работать, у них не было права оседлости и права на работу. Сейчас все изменилось. Они имеют право на работу, имеют право на оседлость украинцы. И вот это вот массово, вы знаете, у меня только одно сравнение, притом очень жесткое. Уже когда-то были депортации в Европе по национальному признаку. Просто они были откровенно. Мы вот немцы, и мы хотим, чтобы здесь не было чехов, например. Все, чехи, пошли вон. А смотрите, как они полностью перевалилизировали. Они переоблицовали сам подход. И в этом отношении я считаю, что ну, нет силы, которая могла бы сейчас оспорить решение Еврокомиссии, Евросовета, суде общей юрисдикции в Люксембурге у украинцев, потому что они не образованные в этом смысле, они разрозненные, они из них делают стадо, притом делают это стадо сознательно. И то, что поляки таким поводом высказывают свою ненависть или свою нелюбовь, ну, это противоречит гуманизму. Вот вам и настоящая Европа.
2: Да, и мы это, к сожалению, можем констатировать. Лисо, хотел что-то добавить?
1: Да, я вот, знаешь, еще думаю, повлияет ли это как-то на мобилизационный, например, потенциал Украины, потому что ну, многие военные, я уверена, они думают, что они борются за бравое дело, и там вот они хотят светлое будущее, например, мирное будущее обеспечить своим детям, а тут они поймут, что и их дети, возможно, скоро окажутся в том же положении, в котором находятся эти военные, которые сейчас да, находятся в зоне боевых действий.
0: Ну, давайте так, если бы европейцы хотели действительно помочь в максимально военном смысле слова, они бы объявили о том, что украинцы призывного возраста, находящиеся на территории Евросоюза, могли бы у них в учебках проходить обучение и на платной основе возвращаться тех, кто хочет. Но это же не было объявлено. А угу. было объявлено выдавливание целого слоя населения.
1: Да. Ну да, ситуация в любом случае неприятная. Спасибо вам огромное за беседу. Политолог, автор каналов «Телеграм» и «Макс» Сергеенко. Владимир Сергеенко был с нами на связи.

0: Чемпионат мира по футболу продолжается, и продолжаются скандалы, которые его сопровождают. Теперь появилась в интернете петиция, в котором болельщики со всего мира предлагают отстранить сборную Аргентины от участия, поскольку, по их мнению, Месси и компании очень сильно подсуживают. Петицию подписали уже 2,5 миллиона человек. Выясняем, приведет ли это к чему-либо, насколько Аргентину действительно честно судят. В этом нам поможет спортивный журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. Артем, здравствуйте.
1: Привет.
0: Скажите, пожалуйста, обоснованные претензии сообщества болельщиков или это кем-то управляемая такая компания?
1: Да нет, просто возможность, я думаю, попиариться на имени Месси.
2: Артем, вы с нами?
1: Месси пребывает в статусе особого футболиста, и как бы там не говорилось о том, что все на поле равны, все равно в любом случае судьи на него смотрят по-особому. Вот. Я не думаю, что он своей игрой дает повод кому-то говорить, что ему подсуживают или сборная Аргентины подсуживают. Просто на него, наверное, особый взгляд у судей, у соперников, да у всех, собственно, в мире. Вот. Я думаю, что все-таки Месси своей игрой в таком возрасте дает больше, скажем так, эмоций от того, что он показывает в этом возрасте, а каких-то моментов, вот, к которым можно прицепиться, что ему подсуживают, ну, может быть, что-то из пальца только высосано.
2: А бывало такое, что были ли какие-то прецеденты, когда сборную действительно исключали из турнира из-за каких-то подобных петиций?
1: Про петиции не помню. Вот, к сожалению, сборную России исключили от отборочного этапа, это решающего да. На чемпионат мира. Вот, собственно, где никакие петиции на...
2: Артем, вы пропадаете.
1: Такое произошло.
2: И повторите, пожалуйста, что никакие петиции?
1: Никакие наши петиции по поводу нашей сборной международным органам были не указ. Вот, соответственно, все решается на самом деле без петиций, а какими-то руководителями. Соответственно, ну, в случае с Месси, я повторюсь, это больше такая пиарская история. Поэтому на нее все обратят внимание, обсудят. Я думаю, это и нужно тем, кто организовал эту петицию.
0: Соответственно, на боевой настрой аргентинцев в грядущем матче против Англии это не повлияет?
1: Да, может, и повлияет. Люди посмеются. Я думаю, может быть, пообсуждают, если это до них дойдет. Вот, так что, может быть, это вот в таком ключе сыграет.
0: Ваш прогноз на грядущий полуфинал?
1: Ну, я думаю, что, наверное, Аргентина все-таки пройдет дальше, хотя ну, вот в этой ситуации подошла, наверное, подошел тот матч, когда соперники абсолютно равны, и, ну, соответственно, как один соперник, так и другой абсолютно заслуженно могут пройти в следующий раунд, в финал. Вот, поэтому, ну, здесь все решится на поле, и ну, предсказывать что-то бесполезно, вот поэтому только пальцем в небо, вот я пальцем в небо указываю, смотрю, а там Аргентина и рука Бога.
2: Артем, ну я так полагаю, что даже если критика усилится, например, в адрес ФИФА, в случае, если Аргентина выиграет, то это дополнительная реклама и привлечение аудитории, правильно?
1: Ну да, как говорится, что все хорошо, кроме некролога, соответственно, вот это тоже рекламная кампания и этому матчу, и чемпионату мира. Так что я думаю, что в любом случае это так или иначе может отразиться и на монетизации. И я, например, в этой сфере вижу больше плюсов, чем минусов.
0: Мне интересно, почему именно фигура Месси подвергается столь большим нападкам, потому что вроде бы, ну, если судить по публичным каким-то поступкам, человек сам лично, он очень скромный, свои какие-то таланты не выпячивает на публику, а при этом там и когда золотой мяч вручали, разговоры шли, вот сейчас такие моменты тоже.
1: Ну, я думаю, что просто такие медийные личности мирового масштаба, они в любом случае цепляются, соответственно, и к ним ищут всевозможные подходы, инфоповоды, и, соответственно, за счет их имени можно как-то поднимать свое имя, количество просмотров, лайков и так далее. Вот. И надо понимать, что вот есть Месси и есть Криштиану. Месси — это такой человек, вот я не слышал от него каких-то там громких высказываний, каких-то невероятных слов, которые все бы обсуждали. Нет, никогда такого не было, в отличие от Криштиану. Вот это, вот в этом их главная разница. То есть Криштиану — это человек такой земной, со всеми слабостями и сильными сторонами. А Месси — это вот такое там футбольное божество, которое всех восхищает одним только футболом. А все остальное, все, что за пределами поля, это не про него.
0: Да. Благодарим вас, Артем. Артем Локалов был с нами на прямой связи, спортивный журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы».

0: Россияне нашли альтернативу походам к психологам и стали чаще обращаться за психологической помощью к православным батюшкам. Причем некоторые священники принимают прихожан и вне церкви, проводя индивидуальные беседы, пишет один из телеграм-каналов. Выясним, насколько сейчас у нас популярно это явление, как оно называется, православная психология. Я так понимаю, может быть, конечно, не прав. Меня сейчас отец Владислав Береговой поправит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как слышно? Прием.
0: А слышно вас отлично, рады слышать.
1: Взаимно. Здравствуйте.
0: Вот как раз таки по поводу этого явления. Действительно, сейчас люди стали чаще со своими проблемами приходить к батюшкам не столько в церкви, там на исповеди что-то рассказать, а вот в индивидуальном порядке где-то за пределами как раз церквей.
1: Вообще очень интересная история. Я подписан, или точнее вхожу в состав нескольких поповских чатов, там где-то больше 300 человек присутствует, и все очень сильно удивились этой, в кавычках, новости, если честно. Потому что ни у кого из нас, а нас много по всей стране, таких знакомых нет. Тем более ни один священник не имеет права оказывать какие-то психологические консультации в храме, вне храма, если не обладает соответствующим дипломом. Я знаю лично одного хорошего батюшку, который выучился на клинического психолога. Он носит специальную одежду, все эти медицинские халатики, у него есть свой кабинет. И он уже не как священник, но как, допустим, Николай Александрович, наделенный священным саном, но не акцентирующий на это внимание, принимает своих клиентов, оказывает им помощь. Причем, что значит православный психолог? Это, ну, нет такого понятия, на самом деле, в научном мире, как православная психология. Есть православные психологи, которые оказывают квалифицированную психологическую или психиатрическую помощь на базе христианской православной антропологии. То есть он как минимум понимает, что душа – это не нечто абстрактное, эфемерное, а что-то действительно часть человека, душа. Целая вот такая некоторая дихотомия, которая действительно является человека человеком, а не что-то там в левой пятке находящееся. Но так, чтобы простой священник, не обладающий специфическим образованием, за деньги оказывал какую-либо душепопечительскую помощь, это немыслимо. А мне вот не нравятся заголовки этих телеграм-каналов именно потому, что складывается такое впечатление. Поэтому, наверное, услышали, что какой-нибудь условный отец Николай оказывает психологическую консультацию. Ух ты! Давай сейчас это сейчас под общий знаменатель подведем и скажем, что батюшки теперь оказывают консультирование вне богослужения за 500 рублей. Да отродясь, такого не было и не будет. Души попечения пастырей оказывается всегда бесплатно. Там, это может быть час, два, три, может быть, я знаю, батюшка там 11 часов там проводил беседу. Не имеет значения, есть у батюшки время или нет, ты как пастырь все-таки должен эту помощь оказать, раз к тебе за помощью пришли. И никогда это за деньги не было и быть не может.
0: Да, вот очевидно, это попытка ряда телеграм-каналов провести параллель между церковью и бизнесом. Такое мы, к сожалению, тоже зачастую видим. Отец Владислав, давайте тогда разберем, в принципе, момент, насколько сейчас люди приходят к батюшкам, насколько чаще это стало приходить и что их волнует.
1: Если честно, проблема не нова. Мы, вот, священнослужители, постоянно учим наших прихожан. В Тамбоне, в частной беседе, и в своих соцсетях. Дорогие наши православные христиане, не превращайте исповеди в сеанс психоанализа. Не надо рассказывать о всех своих проблемах и всех своих родных до третьего колена. Это исповедь – это то таинство, в котором ты говоришь о своих поступках, как о греховных, и пытаешься исправиться, обещаешь исправиться, а Господь действует в ответ благодатью, которая помогает тебе уклониться от зла и сотворить благо. Вот, вот в этом суть исповеди. Но можно, конечно, и поговорить во время исповеди о чем-то в таком что она душе наболела. Но когда мы видим такую тенденцию, мы говорим, слушай, давай вот сейчас вот покаяние покаянием, а вот поговорим по душам, что тебе делать с пьющим мужем, газлайтером, газгольтером, абьюзером, еще каким-нибудь модным психологическим словечком после службы. Вот. И тогда мы уже оказываем вот эту вот пастырскую, душепопечительскую деятельность. То есть эта норма была, всегда есть, тысячами лет во всех православных церквях мира. Это не ново. А ново оно стало вот сегодня в информационном пространстве, потому что кто-то решил об этом написать. Ну, какой-то батюшка, оказывается, после службы снимает подрясника, надевает халат психиатра, оказывает услуги за деньги. О, ужас-то какой! Ну, он мог быть психологом, психиатром или психотерапевтом до рукоположения. Я знаю таких немало случаев, когда нет никаких канонических препятствий, чтобы, допустим, Никифор Иванович принял сан и продолжал вести психиатрическую какую-нибудь пастырскую деятельность. В конце концов, у нас есть святитель Лука Войноцинецкий, хирург, который не прекращал операции, став епископом. Даже у него сталинская премия есть.
2: Отец Владислав, а мне, знаете, хочется, у нас минутка буквально осталась, хочется успеть вас спросить. Сейчас идет огромная тенденция на то, что священники, они ведут социальные сети и рассказывают, как правильно молиться, там всякие разные детали. Может ли быть такое, что тенденция наблюдать за священниками в социальном медиаполе приводит как раз людей в храм, где они очень хотят поговорить с этими священниками вживую и поделиться с ними больше, чем с психологом, например?
1: Да, да. Ну, во-первых, если ты же подписан от священнослужителя, то ты как минимум православный христианин. Может быть, ты в храме не ходил никогда, но ты крещен, и ты понимаешь, что уже если Бог есть, то это точно Христос, а не какой-нибудь там Бхагавадгита. Вот. И я как раз вот тот священник-блогер, который сталкивается с огромным количеством обращений ко мне, которые процентов на 80, так или иначе связаны с необходимостью обратиться к психотерапевту или даже к психиатру. Вот, потому что, ну, надо как-то пережить неизбежное. Священник, конечно, в храме может действовать благодатью. Ну, а по телефону
2: сложно. Спасибо большое,
0: благодарим
2: отец Владислав.
0: Вас, батюшка,
2: простите,
0: время.
2: Да, священник отец Владислав Береговой был с нами на связи. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, радио «Спутник» и «Новости».

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин выступает на форуме Народного фронта. США намерены обеспечить безопасность Армузского пролива за плату. Новак обсудил с главой Ставрополья обеспечение региона топливом. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин выступает на форуме Народного фронта «Все для победы». Глава Кремля сообщил, что активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем. На его контроле находятся 552 поручения президента. Кроме того, российский лидер добавил, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. И сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей. Дрон ВСУ ударил по частному дому в районе села Вознесенка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Мужчина скончался в больнице. Его жена на данный момент находится в реанимационном отделении. Их ребенок также пострадал. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 175 военнослужащих и 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова. Уточняется, что это связано с кибератаками, в причастности к которым без доказательств обвиняют Россию, хотя Москва подобное обвинение неоднократно опровергала. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политической деятельности реализовать свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации. Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Армузского пролива и получать за это плату, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, он утверждает, что мирное соглашение между Штатами и Ираном было фактически достигнуто, но Тегеран его нарушил. По словам Трампа, Вашингтон намерен обрушить на Иран жесткие удары, Штаты будут придерживаться своего курса. Американские военные ранее осуществили несколько серий атак по республике. Это было сделано в ответ якобы на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Вице-премьер Александр Новак обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обеспечение топливом региона. Об этом сообщает Кабмин. В ходе беседы стороны также рассмотрели реализацию на территории региона ряда прорывных проектов, работа по которым ведется в рамках модели экономического развития Северного Кавказа. Кроме того, обсуждались перспективы модернизации электросетевого хозяйства Ставропольского края. Среднестатистический россиянин проводит в интернете около 4 часов в сутки и чуть больше 3 часов за просмотром телевизора. Об этом сообщили в исследовательской компании «Медиаскоп». Распределение экранного времени существенно различается в зависимости от возраста. Так, среди подростков от 12 до 17 лет 79% времени приходится на интернет, тогда как на просмотр телевизора лишь 13%. В возрастной группе 65 лет и старше ситуация обратная. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. Я приветствую в нашей студии Руслана Карманова, публициста, автора телеграм-канала «Китайский связной». Здравствуйте, Руслан.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Ну, давайте начнем с дел северных, хотя вроде бы где Китай, где Арктика, но тем не менее Марк Рютте, генсек НАТО, сказал, что блок намерен расширять присутствие в Африке в ответ на...
3: В Арктике.
2: Я сказал в Африке, да?
3: Да.
2: И там тоже, да. В Арктике в связи с возрастающей активностью России и Китая. У меня вот такой к вам вопрос. Каким образом интересы Китая в Арктике проецируются? Там Россия, России нужна помощь, мы пригласили значит, китайскую сторону. Соответственно, наоборот, просьба шла в обратном направлении. Расскажите, пожалуйста, каковы интересы и как это все вот затевалось и развивается?
3: Смотрите, здесь присутствуют два компонента. Первое – это то, что абсолютно любые западные проекты и бюджетные потенциальные распилы можно оправдать тем, что это нужно для борьбы с Китаем. Поэтому сказать, что там присутствуют китайские тайные интересы, поэтому на нивелирование их нужны там чудовищные бюджеты – это очень простой и логичный ход. А второе, да, нам особо помощь Китая по Арктике не нужна, то есть те работы, которые по Севморпутю ведутся, они, в общем-то, сугубо наши, каких-то там китайских инвестиций огромных нет, это наши инфраструктурные работы, это потенциально интересная тема, но в нее надо вкладываться, пока говорить, что она там что-то приносит, и вот Китай прям, ну, кровь из носу заинтересован, чтобы это заработало, не приходится. Поэтому именно вот, что Китай нас попросил, или там мы попросили, что-то такое. В основном Китай сам хочет очень поучаствовать в арктических темах. Он в свое время выходил в этом плане даже на, там, на Исландию с просьбой, давайте мы у вас арендуем там кусочек берега, чтобы у нас появился такой маленький треугольничек, смотрящий в сторону Арктики, и мы тоже типа стали арктической страной, потому что, ну, конечно же, никакая мы не арктическая страна, чисто по глобусу. И у Китая свои интересы, конечно же, там есть, но втиснуться туда ему пока что никак не получается.
2: А вот если так рассматривать, понятно, что очень богатый шельф, там и углеводороды, и другие полезные ископаемые. Второй вариант – это логистика. Ну, почитали ведь, что Севморпуть, он значительно короче, нежели вот тот, который сейчас пользуется. Вот здесь, с вашей точки зрения, Китаю интересен какой компонент? Оба, может быть, какой-то больше?
3: Оба, конечно же, оба. Вот, и поэтому, что участие в проектах по разработке полезных ископаемых, ему интересно. Но там начинается большая тема, что и проектов особенно новых не раскачивается, потому что там разведка достаточно дорогая. И есть долгоиграющие наши с Западом проекты, которые пережили политику, потому что они слишком выгодные. И, конечно же, Китай бы хотел там Запада заместить в некоторых местах таких древних монстров, типа Шлюмберже, которые тоже там пытаются. Но пока что по этой части мало движения. А по Севморпути, да, географически он, конечно же, короче. Географически он, естественно, лучше, чем петлей идти до Европы. Да, эти самые контейнеровозы, которые Китай набивает всякими полезными товарами, и которые два месяца сейчас водой идут, да, конечно же, будет короче и быстрее. Тем более, учитывая, что сейчас происходит в районе разных проливов, и теперь нормальный человеческий маршрут вообще вокруг Африки лежит, что еще больше увеличивает, потому что вот только сегодня хуситы начали там очередные развлечения, поэтому и через Суэц-то особенно не пройдешь, а в обход Африки это просто дорого и долго. Но, несмотря на то, что короче, конечно, Севморпуть, ну, там нужна, естественно, специфика. Все равно там караваны проводить. Все равно, несмотря на то, что рассказывается про потепление, отступление льдов, ну, как бы это выглядит в теории хорошо, но это суда ледового класса, это погода, это большая зависимость от кучи моментов. То есть, ну, не так, как через теплое море-то идти совсем.
2: Ну, зато напряженности-то особо нет. Этому помочь ценнее, может быть.
3: Да.
2: Хоть и сложно, я с вами, конечно, соглашусь, арктические льды там проломить, ну, вот строим все-таки там ледоколы и так далее. Но тут возникает еще один логичный вопрос. Вот вроде как просматривают вот эти все торговые логистические пути из Азии в Европу, а сама Европа при этом, в общем, хочет от Китая каким-то образом отстраниться. Ну, то есть, там, диверсифицировать разные поставки. И даже рассматривает, чтобы вложить какие-то гигантские деньги до 50-го года, там, 23,6 триллиона
3: да.
2: На евро, да? То есть, да. Даже больше, чем долларов немножко, да? Вот здесь как? И вот у меня вот эти все маршруты, вот этот вот шел, ну, не шелковый, один пояс, один путь, угу. Потом вот Севморпуть, да даже традиционные Ормузский пролив, Бабель-Мандебский, не знаю, Суэцкий канал, угу. Они, может быть, окажутся вовсе и ненужными, раз Европа там сама будет справляться, или как?
3: Пожелание Европы отказаться от китайского вообще импорта как такового, оно достаточно древнее, но чем дальше теряется ситуация в сторону пропасти в связи со сверхэффективным евроуправлением, тем это все больше выглядит дурацким. То есть Европа активно режет у себя индустрию, Европа не готовит кадры, выкашивает у себя образование, потому что там по научной, именно по STEM-направлению, вот по науке, по всему остальному, выпуск каждый год все ниже и ниже. Европа заводит к себе мигрантов, которые, мягко скажем, не улучшают предыдущий пункт никак. И при этом всем они рассказывают, что надо просто очень много деньгами все залить, и вот мы тогда сами все начнем производить, и китайский объем не будет нужен. Европа – это самый большой рынок сейчас. Это 500 миллиардов относительно обеспеченных людей, которые могут покупать вот все то, что Китай делает в огромных количествах. Новый шелковый путь, который железнодорожная часть, который идет через таможенный союз, то есть через Казахстан, нас, Беларусь и дальше, он же гудит, потому что он набит доверху, потому что Европа все закупает. Чем меньше производит Европа, тем больше ей надо закупать. И тут никуда не деться. В теории они смотрят на эти графики, что у них закупки у Китая все выше, а производство свое все ниже. Хотят бороться с этим политическими моментами. Серия «вот мы откажемся». На практике каждый год ситуация лишь ухудшается. То есть торговый дисбаланс все больше. А история нам подсказывает, что торговые дисбалансы, они разрешаются обычно войной.
2: Да,
3: по-другому никак. Вон, брали китайцы за свой фарфор там и прочее только серебром. Ну вот опиумные войны, потому что британцы сказали, да сколько можно серебра-то отдавать? В чем в убыток-то? Туда серебро везем, а оттуда как бы чашки. Ну, нехорошо получается. Дайте воевать. А что делать? Ну вот то же самое, в общем-то, Европа к этому и движется.
2: Да, 400 евро за 1000 кубов платили, а лучше ведь бесплатно взять, правда?
3: Да.
2: Посадить какого-нибудь там очередного Михаила Сергеевича или
3: Бориса Николаевича. Да, колониальный управляющий, да? Все будет отлично.
2: И самое главное потом всем рассказывать, мы же ничего к себе не присоединяем.
3: Конечно.
2: Нет, значит, все из себя.
3: Наша промышленность успешна только благодаря нашим исключительным управленческим навыкам. А то, что управленческие навыки у французских заводов почему-то только когда в Конго какие-то там дети за 6 долларов в месяц в шахте кобальт выковыривают, а вот без детей как-то оно сразу же управленческие навыки куда-то деваются, и бизнес становится неэффективным. Это заминают.
2: Если чуть более серьезно, ну вот смотрите, гуляют новости последние пару недель о том, что творится на Volkswagen, то есть 20 тысяч, да. 120 тысяч сокращения обещают, значит, закрытие 4 заводов на территории Германии. Но получается, по сути, они автомобильную войну китайцам уже проиграли или нет?
3: По сути, проиграли. По сути, проиграли где-то с год назад. Потому что, когда Мерц приезжал с делегацией германской промышленности в Китай, он же у него был не просто визит в Китай показательный, там, я всех буду побеждать стремительно. С ним приехали вообще все, кто выжили. То есть, там, гендир Siemens, от Фолькса как раз, от Audi Group. Все приехали, все в Китае что-то начали делать. Для масштабов что они начали перетаскивать? Один только БАСФ заявил о том, что он в Китае больше 20 единиц производства разворачивает. БАСФ. То есть это такие монстры древние, которые вообще основа германской промышленности. Вот на их налоги-то, честно говоря, все это развлечение происходило длительное время. А без них-то будет совсем грустно, потому что вот это они деньги втаскивали. И, конечно, этот процесс идет. Европа его старается заминать. Но по факту крупный бизнес говорит, ну, ребят, мы не можем производить, у нас никого нет. И вот эти сокращения в автопроме, потому что автопром, тонкая промышленность, длинные цепочки поставок, вы одно место на сборке сократите, ну, сколько субподрядчиков-то придется захлопывать, которые делали всякое достаточно качественное, да, в качестве компонентов. Это же обвал страшный совершенно. И более того, это кадровый обвал, потому что самое жуткое, вот как китайцы пишут, что они смотрят, как завод закрывается, там последнюю смену выгоняют. Там средний возраст лет 50. Там я был молодым человеком, потому что там те, кто выходит с завода, там молодежи нет, на китайских заводах 25-30 лет. Вот, а кем они их заменят? Они уйдут, через год их уже назад не соберешь никак, потому что это люди в определенном возрасте. Все эти производства один раз закроются, и конец.
2: Работать будет некому,
3: да,
2: уже, да?
3: Да.
2: А вот, в принципе, если ситуацию обсуждать, ну, вроде как мы тоже примерно этим путем идем, ну, то есть не хотим от кого там критически зависеть. Европа тоже это как бы декларирует, угу. Да? Но вроде Китай никаких, ну, скажем, телодвижений в сторону доминирования над той же Европой или США он не делает. Они готовы сотрудничать, насколько я понял. Только осторожно немножко уходят из ценных бумаг американских, угу. Переводя авуары свои в золото и так далее. А чего ж тогда они боятся? Они вообще не могут, Запад, я имею в виду, жить вне конфронтации какой-то?
3: Они не могут, у них нет методов, как разрешить эту ситуацию без как бы выхода за рамки правил. Да? То есть вот это вот мир, основанный на правилах, это же как? Есть закон, а есть правила. Британцев это все очень четко на тему игр, потому что правила это то, что можно менять между раундами. А законы нет. Поэтому они сразу же начинают передергивать правила, когда чувствуют, что ну, не получается выиграть. Китай уже наоборот, они нужны как раз обеспеченными. А кто покупать-то будет? Для китайских массовых производств всяких интересных штук с высокой добавленной стоимостью нужен богатый европеец. Нужен богатый европеец, он будет, например, там, раз в полгода новый планшет покупать, потому что просто новый вышел, наушники и все прочее. Вот именно такие товарчики, которые с высокой добавленной стоимостью, которые на самом деле дешевые, но продать их можно задорого. А как раз Урсула со всей компанией, она наоборот, ей нужна Европа максимально вдавленная в пол, чтобы потом обвинить, соответственно, Россию и провоцировать новые военные действия. Поэтому да, Китай как раз не хочет, чтобы вот эти товарищи все стремительно нищали.
2: А как можно воевать с полуторамиллиардной страной, высокотехнологичной армией и прочее, и ядерным оружием? Это вообще как они думают?
3: Ну, и что в Китае думают? Именно по факту воевать не обязательно. Достаточно, чтобы были оборонные контракты на вечную подготовку к войне, и с них будут идти хорошие деньги. На подготовке к войне можно же освоить столько, что и никогда не начнется. Вот как пример Тайваня. Пожалуйста, раз в неделю им обещают, что Китай на них нападет годами, они там уже с психическими заболеваниями устали бороться, потому что ну, жить в таком стрессе технически невозможно. Но зато там постоянно планируются новые закупки американского прорывного вооружения, ну, типа там танков 50-х годов выпуска. На этом пилятся чудовищные деньги, народ спрашивает, где это все, потому что это даже не поставляют. Всех все устраивает.
2: А в принципе, ну вот Китай сумел мирным путем Гонконг себе вернуть, да? А вот что с Тайванем? Здесь какие планы? Ведь китайцы же хотят все-таки единое государство, чтобы государство было единым.
3: Пока все развивается так, как нужно, потому что Тайвань именно идеологически все ниже, ниже, ниже садится. Никакого мы ослепительный, блестящий белый остров рядом с черным, там, страшным тоталитарным государством. Это уже не работает. И именно по части экономики удушение мягкое, что на Тайване все меньше конкурентоспособных производств. Разница по уровню жизни совсем другая уже. И народ все больше начинает это понимать, как бы их не изолировали. Китай это все устраивает. То есть Китаю никакие там ковровые бомбардировки не нужны. Война Китая с Китаем с точки зрения правительства Китая вещь совершенно экстремальная. То есть, ну так не должно быть, потому что это ляжет несмываемым пятном на правительство. И, соответственно, пока что Китай устраивает, ну, он же всегда надолго играет, устраивает то, что идет. С каждым годом у Китая ситуация лучше, у Тайваня хуже. Следовательно, рано или поздно оно само все нормально интегрируется.
2: А если сейчас сравнивать уровень жизни Китая и Тайваня, что тут можно сказать?
3: Те, кто ездят на Тайвань как раз, они говорят, что это 90-е в Китае. Угу. То есть это вот очень много старой инфраструктуры, очень, скажем так, если отъехать от блестящего центра, ситуация, ну, как в Гонконге, где я живу, то же самое. И центр, который туристы фоткают, а есть, в общем, там на километр отъедешь, деревни и прочее. Там как раз тоже примерно 90-е. Вот на тот момент было красиво, хорошо. А сейчас, ну, нужны инвестиции, нужно все это поднимать и делать. Но у Тайваня ситуация еще похуже, потому что элиты сверхпроамериканские и произраильские, скажем честно. Поэтому вот эта ситуация, когда хочешь до определенного уровня в тайваньском бизнесе дойти, либо, соответственно, выбираешь правильное вероисповедание на ходу и переквалифицируешься, либо паспорт США берешь. Почему? Ну, чтобы тебя контролировать можно было.
2: Это то, что люди с характерной внешностью иудеи вместе с этим?
3: Да.
2: Так есть, бывает вообще?
3: Есть большое количество именно оттуда приехавших тайваньских, скажем так, руководителей среднего звена, которые вот выбрали этот вариант. И хотя они технически такие же китайцы, но они четко уверены, что они особые люди, потому что вот специальный паспорт выбрали, именно такой выбор им предоставлялся.
2: А почему Тайвань остановился?
3: Ну, потому что нет. А зачем его развивать? Интереснее с него вытягивать все к себе. Почему вот эти все рассказы про перенос производства, скорый, все остальное, вот эта вечная драка, давайте вы к нам заводы перетаскиваете. А зачем нужно вкладываться в Тайвань, если ситуация так развивается? Надо оттуда производство в США перетащить, как можно больше кадров перетащить, и все. И бросить этот остров, потому что это токсичный актив. В него надо же вкладывать, а вкладывать никто не хочет, потому что черт знает, чем обернется, особенно при правительстве Трампа. Тут 7 пятниц на неделе, что через месяц будет, никто не знает. Считайте инвестиции за последние полтора года, все долгосрочные на Тайване встали. И из-за этого вложение, ну, все в минус.
2: Ну, а если Китай вернет Тайвань, ну, то есть его, так сказать, присоединит, то тогда, ну, скажем так, это же будет такая серьезная победа для Китая. А Соединенные Штаты и вообще Запад, они же объявили, что Китай их стратегический противник. Ну, зачем такой козырь давать?
3: Естественно, они хотят не допустить этого любой ценой и замедлить это, и сделать максимально кровавым, если это уж произойдет тоже. Потому что, да, это будет огромный провал, поскольку это же речь идет не только об острове Тайвань географическом. Там еще есть под контролем администрации Тайваня куча мелких таких островов, но которые стратегически видны в Китайском море. Соответственно, есть еще целая цепочка островов Рюкю до Японии, где Окинава, которая тоже, в общем-то, не совсем Япония, которая тоже возвращена Японии после Второй мировой Штатами в обмен на то, чтобы Япония продолжала держаться за наши Курилы. То есть там такой начнет пучок развязываться вообще всякого, что из серии «раз Тайвань-то все интегрировалось, то теперь давайте разбираться с остальным наследием», что будет, в общем, очень интересно в регионе, что происходить.
2: А вообще, в принципе, они, американцы, имею в виду, и западники в широком смысле, они каким образом там собираются с Китаем, Китаю противоборствовать, противодействовать?
3: У них же давнишний есть древний план, что надо полукругом вокруг Китая военные базы поставить в море, с моря его прижать блокадой, и, в общем, весь план базируется на вот той древней концепции доминирования. Мы сейчас авианосцы подгоним, и с моря прижмем, в Китае через 2 недели голодные бунты и власть скидывают. И вот они за это держатся давно. Япония упакована военными базами сверхплотно. Южная Корея тоже. На Филиппинах активнейшее идет расширение. И вообще Трамп-то когда к власти шел, у него как раз флаг был, что я-то Китаю покажу. Это Байден, вот он там дряхлый, старый, медлит. А медлить нельзя, я-то динамичный, я-то устрою. Ну и вот сейчас Тайвань тоже в плане народа в большом недоумении. Потому что за 1.5 года Трамп устроил буквально во всем мире что угодно. Но что-то вот до борьбы с Китаем руки как-то напрямую так и не дошли. Зато союзников порастерял. И у союзников в регионе дела только хуже. И как вообще на Китай наваливаться теперь всем миром США будет, это огромный вопрос.
2: Не, ну тут это я просто уточнить, это то есть вот эта сеть военных баз просто не будут выпускать товары, что ли, с Китая?
3: По идее, да, блокада, да. То есть план у США, нового плана нет уже больше полувека. Именно морская блокада, не впускать в Китай ресурсы, потому что он кучу всяческого нефтяного газового получает именно так. Поэтому они жутко против всяких трубопроводов неправильных. И страшно нашу там оппозицию накачивали именно на борьбу с ними, потому что Китай должен оставаться получающим 100% всего по морю, а мы море перекрываем, у нас краник есть, и Китай все. И вот вокруг этого они до сих пор и держат. Нового плана у них нет, хотя мир изменился. Мы прекрасно видим, что вот эта вот схема сейчас США авианосцы подтащат, она даже с Ираном и хуситами не работает. А у Китая-то, в общем, честно скажем, ресурсов сильно побольше, чем у этих товарищей.
2: Но... и флот-то свой, собственно, есть неплохой.
3: Скажем. Да, и война изменилась. То есть количество ракет и беспилотников достаточно, и, ну, скажем, сверхдостаточно у Китая, чтобы нивелировать все эти вопросы очень быстро.
2: А Китай самодостаточен в смысле продовольствия? Вы просто про голодные бунты сказали.
3: Да. Так на тот момент, когда план принимался, Китай по продовольствию был, конечно, не особо самодостаточен. Но сейчас он очень активно в эту сторону продвинулся, по базовому питанию практически закрывается. А что не закрывает, он получает все-таки по суше. То есть, допустим, там
2: из рис. Из России, например.
3: Ну, да, из Таиланда. Рис. Да, то есть, как, вот для людей дикое удивление, что в Китае там большинство риса-то ввозимого. Это Таиланд. То есть, для всех думают, Таиланд такой маленький там. Прочее нет, но, оказывается, море производит как раз именно такой продукции. Китай ввозит, они там мясо подняли. То есть, эти вот страшные комплексы их огромные, там, свиноводческие, утка, курица. То есть, не то чтобы, конечно же, роскошные, то есть, чтобы все китайцы стейки ели непрерывно, это надо совсем вообще другие масштабы. Да. Но попроще как-то питание закрывают, поэтому планы уже надо пересматривать, а США этого не делают.
2: И теперь еще за пару минут одну тему можно поднять. А тут вот недавно в Желтом море учения состоялись наши с ВМС России и Китая. И в качестве резюме было написано, что наши там корабли совместно пойдут куда-то в Тихий океан. И вот это расскажите, пожалуйста, наш интерес какой там, зачем нам там быть?
3: Наш интерес простой. У нас там есть Япония, с которой до сих пор у нас отношения недовыяснены. И, в принципе, ее сателлит Южная Корея. Ну, кстати, сателлит с очень остывающим интересом ко всему происходящему. Чем больше там телодвижений наших демонстрационных, тем все спокойнее, и тем они, например, меньше Украине помогают. Потому что они сразу же говорят выше расположенным штатам, мы не можем отправлять вооружение, у нас тут у самих проблемы, извините, нам самим нужно.
2: Угу. И тогда уж минутка еще осталась. Значит, вот северокорейский товарищ КНДР Ким Чен Ын поздравил, соответственно, Си Цзиньпиня, телеграмму направил по случаю 65-летия отношений, угу, да, между двумя странами. Вот и, в общем, говорится о том, что нужно еще расширить, как говорил один политический деятель, и углубить. Вот здесь в этом направлении что можно сказать?
3: У них интеграция достаточно большая, да, она будет продолжаться. Китай — это первый, кто тихонечко помогал, естественно, КНДР, когда были настоящие санкции. Не то, что Штаты санкциями называют, а вот от ООН. И поэтому, да, отношения будут только усиливаться, улучшаться, тем более, что разрешение корейского вопроса — это тоже, в общем, открытая тема.
2: Понятно. Спасибо большое. Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной», в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Вас ожидает некоторое количество полезной и интересной информации. Затем выпуск новостей. Оставайтесь на орбите.

Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он и решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Бойцы Российской Федерации идут вперед в зоне СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на

0: Они могут принять 21-й пакет антироссийских санкций, поскольку у некоторых стран есть возражения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Простые жители Эстонии возмущены тарифами на электричество в своей стране и вспоминают времена Советского Союза. Ранее эстонский портал сообщил, что присоединение страны к общеевропейской энергетической системе и исследование курса на зеленую энергетику привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары. Европейские зеленые мощности не справляются с выработкой нужных объемов энергии, и более дешевое эстонское электричество перетекает в Западную Европу. В феврале прошлого года страны Прибалтики, напомню, отключили от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы, в результате чего цены на оптовом рынке электроэнергии выросли более чем в два раза. Почти 200 тысяч человек, поступающие в колледжи, подали более миллиона заявлений на госуслугах, что на 22% больше, чем в прошлом году. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями стали юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело и лечебное дело, а также туризм и гостеприимство. Приемная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа. На творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет в вплоть до 1 декабря. Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Это следует из документа Минпромторга. Точняется, что они стали 30-й моделью в списке ведомства. Помимо «Атома» в список попал анонсированный министерством ранее «Житур X70+». Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, а для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: С вами Лисо Хабалова, и к нам присоединился стилист-парикмахер Евгений Жук. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Евгений, ну какая улыбка потрясающая. Спасибо. Как ваше настроение сегодня в такую пасмурную, мне кажется, немножечко погоду?
3: Вы знаете, какая бы погода ни была, для меня летнее настроение всегда летнее. Даже если все три месяца будет дожди, это будет как минимум летние дожди.
2: А вот это замечательный настрой. Надо поучиться мне, например, потому что я смотрю на эту тоскливую погоду последние дни и так немножечко грущу, вы знаете. Так, ну, мы будем разговаривать, мне кажется, об очень интересной теме, о стиле в целом, о прическах. Что вы бы посоветовали нашим молодым, например, девушкам? Сейчас есть огромная тенденция прически пикси. И к вам приходят с таким запросом? И рекомендуете
3: это, кстати,
2: ли вы ее делать?
3: Это, кстати, одна из распространенных стрижек в последнее время, потому что, во-первых, это короткая стрижка, которая, собственно, дает самовыразиться возможность очень многим девушкам. Но тут очень важно подойти, наверное, с умом и оценить эту стрижку как модель, которая, модель стрижки, которая подходит не всем. То есть, во-первых, эта стрижка очень простая, она выглядит именно просто. Она может даже в каком-то смысле безлика и хорошо смотрится в сочетании с яркой внешностью. Но ярко выраженные какие-то, допустим, черты, крупные какие-то, не знаю, особенности внешности, не знаю, там, фигуры и так далее, она не подходит, потому что это то же самое, как, знаете, как, вот, допустим, у тебя размер L, а ты надел одежду размера S. То есть она немножечко многим может быть маловато, если вот таким способом объяснить можно. Поэтому, допустим, для крупных девушек такая стрижка может добавить как раз-таки их сочность и крупность. А у кого большие черты лица, я имею в виду там выразительные брови, выразительные глаза, там, выразительный нос и так далее, эта стрижка тоже в соотношении со своей вот такой минимальностью может подчеркнуть и увеличить. Это может как плюс быть, ну то есть хочется увеличить глаза, чтобы там они такие были выразительные, ясные, и отовсюду было видно. Эта стрижка как раз не берет на себя внимания, и тем самым подчеркивает, собственно, черты лица или там яркость макияжа.
2: Евгения, бывало ли такое, что вам приходилось кому-нибудь отказывать в стрижке? Или переубеждать? Не отказывать скорее, а переубеждать клиента?
3: Ну, да и отказывать, что уж там.
2: И отказывать? Да, а почему просто, отказывать? Расскажите, пожалуйста.
3: Вся причина... Слушайте, ну,

0: Когда ко мне приходят, все-таки я же несу большую ответственность выполненной работы.
1: Ну,
0: если это работа, которая, я считаю, что я не могу нести ответственность за выполненную работу, хотя я ее сделаю, то я, мне кажется, вправе отказать не делать что-то. Потому что, как бы, во-первых, люди разные бывают, и их стилистические решения тоже очень разные, и в некоторых, конечно, участвовать не хочется. Вот, а переубеждать, ну как, в основном ты же как-то корректируешь мнение, подводишь к чему-то или объясняешь, что чревато сделать, там, допустим, эту стрижку, что чревато будет там, или как сложно будет с ней жить, или какую ответственность нужно нести, там, создавая укладку и так далее, поддерживать как-то. Вот, поэтому тут как бы и есть моя работа как раз-таки стилиста, направлять, объяснять, иногда... корректировать.
1: Но для женщин, конечно, и для мужчин наверняка, но для женщин хороший парикмахер-стилист – это очень важно, потому что от того, как мы сделаем себе укладку с утра, например, зависит наше настроение во многом. Это ведь очень сильно влияет на абсолютно на все. Стрижка, укладка.
0: Да, конечно. Стрижка, укладка, макияж, как правило, девушки многие делают дома сами. Это то, что мы видим чуть ли не первым в зеркале в начале дня. То есть, когда мы умываемся, какие-то вот эти вот утренние процедуры делаем, мы сразу смотрим на лицо, какое оно у нас сегодня с утра, волосы, насколько мы успеваем как-то их, так сказать, презентовать в лучшем виде. И, конечно же, хороший парикмахер-стилист – это как, ну, это как вот в ту толпу специалистов, которые нужны. Это хороший юрист, хороший врач, хороший для мужчин уролог, к примеру, и так далее. Ну, то есть там есть и стилист, парикмахер, и, собственно, ко всем профессионалам.
1: Мы тут очень часто обсуждаем в последнее время искусственный интеллект. Но мне кажется, нет человека, который сейчас с ним не сталкивался.
0: Да, я такой же.
1: И действительно, очень часто говорят о том, что искусственный интеллект может заменить огромное количество профессий в ближайшее уже время. Парикмахеры-стилисты могут с этим столкнуться?
0: Ну, мы уже в каком-то смысле столкнулись. Просто дело в том, что ну, на нашем веку, я думаю, что все-таки он не заменит руки человеческие, потому что именно конечный результат, то есть выполненная работа, все-таки это могут сделать только руки человека. Какие-то инновации, роботы, какие-то технологии, все, что вот я видел иногда там, знаете, в каких-то перспективных азиатских странах презентуют какие-то, не знаю, аппараты, которые делают там стрижку, ну, конечно же, это немножко смешно, лично для меня. А в остальном искусственный интеллект, он может нам помогать. То, что раньше делали, возможно, дизайнеры, художники, стилисты и так далее, сейчас искусственный интеллект может направлять и делать какую-то мелкую работу, которая как раз-таки не будет отвлекать специалистов от своей работы. То есть, грубо говоря, какой-то рисунок, какой-то там, не знаю, в процессе создания образа, да, но выполненную работу всегда будет делать... человек.
1: Но все-таки приходят уже клиенты, мне кажется, наверняка, я слышала такую историю, некоторые сталкивались с тем, что приходят клиенты со сгенерированными фотографиями.
0: Да. Я на самом деле тоже вот буквально вот вчера я был на работе, и у меня была клиентка, которая очень консервативна и хотела узнать, пойдет ли светлый цвет волос. То есть покраситься в блонд, и я говорю, давайте я вас сфотографирую и, собственно, сгенерирую, и мы посмотрим. На что она посмотрела, отказалась, но это уже история другая. Дело в том, что когда кто-то генерирует свою фотографию, простыми словами, обрабатывает, то нужно понимать, что там не учитаны очень важные вещи. То есть это структура волос, густота и так далее. То есть какие-то индивидуальные особенности вот личные, они не учитываются. Они немножко формальные такие, как бы вот как по формату. Вот что есть в банке искусственного интеллекта, разнообразие. Как правило, там все улучшенное, потому что это все на поощрение чувства значимости работает, чтобы программа это нравилась. Поэтому она не объективная. Если есть, собственно, какое-то восприятие вот этих всех деталей, то круто использовать. Действительно, иногда там, вот как я беру фотографию, обрабатываю, показываю и объясняю. Но единственное, здесь вот
1: то
0: как бы
1: волосы...
0: То есть
1: вы уже берете, обрабатываете фотографию?
0: Ну вот местами, вот так вот буквально на телефоне, вот не со всеми. Иногда, когда это, ну, когда уже так, ну, уже давайте еще вот это, чтобы визуально объяснить, вот это еще покажу. Бывает, потому что это не всегда удобно же. Человек очень буквально может воспринимать эту обработку, и, соответственно, у него ожидания строятся такие.
1: Евгений, я понимаю, что сейчас, возможно, это очень общий вопрос, но все-таки как женщине определиться и выбрать не то чтобы даже мастера, а салон, в который она может прийти и понять, что здесь ей окажут услугу? Это исключительно отзывы или есть еще какие-то способы?
0: Ну, вот касаемо отзывов по порядочку. Как правило,
1: по порядочку прям.
0: Да, так будет лучше. Как правило, отзывы хорошие вообще везде пишут меньше. А почему? Ну вот вам вспомню какие-нибудь отели в каких-нибудь, не знаю, там, странах отдыха. Как правило, если что-то было плохо, человек просто хочет разнести, и он всегда напишет отзыв. Если хорошо, то всегда это воспринимается как должное. Ну, мол, а что тут писать-то, что хвалить-то? Это их работа. Поэтому по отзывам тоже может быть иной раз не объективно. Почему многие смотрят по негативным отзывам. Это, кстати, тоже место быть.
1: Честно сказать, я тоже часто обращаю внимание на негативные отзывы и
0: поверьте,
1: больше опираюсь
0: так
1: на
0: все. И так все. Почему?
1: Но
0: потому
1: это
0: что неправильно. Когда. Нет, не скажу. Опять же, это мое субъективное мнение. Как правильно, не знаю даже. Когда смотрят на негативные отзывы, и там написано, что буквально вот, ну, что-то точно не про работу. Что-то такое там, вот мне долго несли кофе, к примеру.
1: Ну, но это есть такое, на самом деле. Это не те детали, на которые следует обсуждать.
0: Да. Это как, знаете, как, допустим, на маркетплейсах ругаются на товар, ставят там одну единицу, потому что упаковка была мятая. Ну, так это же доставка. Ну, вот такие вот моменты. Плюс, если там что-то сделали плохо, ну, допустим, неудовлетворительно как-то, то вопрос «что?». И там зачастую, читая этот отзыв, можно увидеть, что там, на самом деле, и этот вот человек, который пишет, весьма такой токсичный клиент-то был. И он, то есть не было никакой ни дипломатии, ни договоренности, ни, извините, даже обсуждения толкового. А он уже накатал отзыв. Поэтому здесь всегда нужно, мне кажется, с критическим мышлением подходить к любому отзыву.
1: А есть
0: личный
1: ли
0: опыт только подходит.
1: Есть ли какие-то тенденции среди молодежи? Мы как раз с коллегами обсуждали сегодня, что огромное количество молодых девушек ходит с яркими волосами. То есть
0: это смотря какой возраст.
1: Ну, зумер, наверное, так
0: нет,
1: сейчас
0: даже, мне
1: называют.
0: Кажется, скорее вот если, альфа, может быть, что-то такое. То есть это те, которые уже взрослые подростки, дети или взрослые дети. А зумеры, наоборот, сейчас уже кинулись в old money. Причем, так сказать, не
1: вот
0: непосредством.
1: Вот как раз про old money мы тоже недавно разговаривали. Вот прям только что до беседы с вами разговаривали с коллегой. Я предположила, что сейчас есть некая тенденция на бежевые мамы. То есть это мамы, которые придерживаются вот таких оттенков, и якобы впоследствии, ну не знаю, действительно есть такая статистика, что впоследствии дети не смогут различать цвета.
0: Но это же так логически, мне кажется, рассуждает. Просто мода на эко, на ЗОЖ, на биохакинг, на лучшую версию себя, но она иногда очень сильно ложная у людей, которые вот как раз-таки а-ля бежевые мамы, я не хочу против ничего сказать, потому что я как бы не изучал, не имею права судить. Но я сейчас про людей в целом, которые нарочито считают, что они сам себе лучший врач, сам себе лучший стилист, сам себе лучший диетолог, мать и так далее, и отрицают любые советы или какие-то научно доказанные вещи. Просто им важности не хватает в себе, и они ее транслируют хотя бы внутри своей, так сказать, семьи. Поэтому говорят, я лучше знаю бежевые оттенки, все, у меня должно быть инстаграмно, так извините, что запрещено у нас в стране, потому что все должно быть картинкой такой. То есть тут как раз-таки, мне кажется, и спорит настоящая жизнь, которая сильно не менялась. То есть у нас и бардак, и разные цвета, и разноплановые, и салат должен быть разных цветов. Короче, все не под картинку. И вот эти женщины строят себе некий тренд такой. Ну, соответственно, они всегда ярче выделяются, потому что такие вещи всегда на них обращают внимание.
1: Евгений, если мы говорим о трендах, то тоже интересно побеседовать о трендах в ТикТоке, например, потому что там показывают огромное количество разных масок. Там, например, намазать оливковое масло на всю голову, оставить на ночь, и на утро волосы будут гладкими, блестящими и шелковистыми. Как вы относитесь к таким трендам? Следует ли им следовать, простите за тавтологию? А может быть, действительно есть что-то отдельное в этом всем?
0: Ну, я, во-первых, в ТикТоке не нахожусь, но я думаю, там сильно не отличается, да, от других
1: соцсетей. Я тоже не нахожусь, да, но думаю, но сильно не отличается
0: здесь в целом. Слушайте, все вот эти вещи, как маски для волос, какие-то лайфхаки и так далее, это все распространяется очень кликабельно, потому что на это обращают внимание. То, что это работает, да, человек даже, который это снимает, он даже не думает, работает или нет. Зачастую они даже повторяют, потому что кто-то снял, и оно, это видео залетело, и это вот такой вот просто стадная такая вещь,
1: Евгений,
0: которая не несет никакой пользы.
1: Не рекомендуете обращать внимание на эти маски, чтобы
0: народные средства практически все, и то с аккуратностью скажу, практически все, потому что вдруг там какой-то есть, они на волосы не работают. Или если работают, то очень чуть-чуть. Это просто такая, опять же, мода на некое такое, вот как вот есть что-то прям про натурпродукт какой-то. Если работают какие-то вещи в какой-то ситуации, то очень не сильно, потому что концентрация даже этих компонентов, которые есть в натуральных продуктах, она очень маленькая, и она незначительная. Может быть, просто вот нам какой-то часок на мгновение.
1: Ну вот, если нас сейчас слушают женщины, которые очень любят повторять различные тренды социальных сетей, то прислушайтесь и обратите обязательно внимание.
0: Мне кажется, они сами знают это.
1: Ну, вы знаете, нет, на самом деле не все уверены, что многие повторяют вот эти бюджетные средства, там, рост для волос и прочее, и пытаются как-то использовать все для того, чтобы хоть что-то там
0: подействовало. Кстати, вот тема рост волос, она на самом деле очень важна и всегда будет.
1: Почему так думаете?
0: Потому что я смотрю по запросу людей, по вопросам своих клиентов, в течение 23 лет ничего не менялось. Это самое популярное. Все хотят волосы гуще. Все рассказывают историю, что там, в молодости у меня там, в 18 лет была коса там, толщиной в 10 сантиметров хвост, а сейчас меньше. Но тут как бы все ничего так же и не менялось. У нас что, за рост волос отвечает что? Гормональный фон. Как бы я не врач, ну, он отвечает. Витамины, то есть какие...
1: Стресс очень сильно сказывается.
0: А
1: на
0: сейчас
1: рост.
0: Объясню.
1: Да,
0: и возраст. К сожалению, с возрастом все становится хуже, хотя мы очень сильно омолодились, настолько, что многие даже свои выпускные фотографии не могут показать,
1: вот
0: потому что они выглядят там хуже.
1: Вот, согласна с вами, да, действительно, сейчас многие...
0: Меньше информации, будем честными, никакой косметологии, ничего такого не было из бьюти-лайфхаков, только, пожалуйста, мед на волосы и какой-нибудь творог на лицо.
1: Ну вот, как раз вот эти вот народные тренды,
0: вот,
1: если
0: да,
1: можно
0: да.
1: Сказать.
0: Вот, пожалуйста, результат. А касаемо роста волос, как я и сказал, гормональный фон, он должен быть в балансе. Витамины мы должны проверять, чего хватает, чего не хватает. И возраст. А вы говорите про стресс. Все, если чего-то не хватает или если где-то что-то плохо, создается у организма стресс. То есть это вторая вещь. Но первоначально то, что я сказал. То есть, конечно, стресс, но из-за чего стресс?
1: Евгений, а есть какая-то самая, возможно, частая ошибка, которую совершают женщины, она такая нелепая, но вот они изо дня в день делают ее и допускают в домашнем уходе за волосами. Что бы вы хотели порекомендовать, возможно, женщинам?
0: Удивительно, но и самая такая распространенная история до сих пор, хотя все уже прекрасно знают, из-за того, что с утра или там не обязательно с утра спешат куда-то выйти, начинают во время укладки, не досушив волосы, использовать плойку или утюжок.
1: Ой,
0: и тем самым там такой параш создается, они портят структуру волоса. Иногда даже сразу это может произойти. Но, как правило, это накапливающий такой эффект. Кстати, вот для всех наших зрительниц и слушательниц объясню, как портится волос. Если мы берем историю кино, грима конкретно, как делают накладные бороды. Это не то, чтобы там сбривают какого-то мужичка с бородой.
1: Я всегда думала, что это искусственные волосы.
0: Нет, нет, нет. Это волосы наши, обычные, то есть с головы. Делается как парик.
1: Головы?
0: То есть такая, называется, система. Но для того, чтобы волос был как вот на бороде, такой мятый, жеванный, так, ну, другой структуры, нужно поменять ее. Соответственно, их варят. Варят в кипятке, и, соответственно, они в процессе деформируются и создают нужный эффект. Ну, потом стригут, это уже не важно. К чему я? То, что когда мы используем очень горячую, там, допустим, плойку или утюжок на влажные волосы, эффект очень похожий. То есть, если вы хотите со временем создать у себя на голове бороду, то в целом вы в правильном направлении.
1: Я вроде бы представила, знаете, думаю, надо проверить, что там происходит.
0: Ну, пар просто он такие вещи создает, он очень губителен. Поэтому нужно высушить сначала, а потом уже крутить.
1: У вас есть какой-нибудь личный талисман, с которого ваш рабочий день, например, не начинается?
0: Ну, наверное, чашка кофе, как у всех.
1: А, чашка кофе. Ну, да. это очень приятный
0: Нет,
1: ритуал, мне кажется.
0: Поклонение, это что-то такое, возложение цветов памятнику какого-то. Нет такого.
1: Ну да. Нет, вы знаете, у меня, например, есть любимая ручка. Вот я без нее, уже без ручки, без блокнотика, даже если я там еще ничего не успела записать, я не выхожу обязательно.
0: А, слушайте, у меня, ну это не то чтобы талисман, просто он на протяжении всего моего карьерного роста есть расческа, которая сохранилась. Я же из Беларуси, и там, собственно, свою карьеру начинал еще в 18 лет, в возрасте 18 лет. И мой первый салон... Когда я там работал, он закрывался там, не помню по каким причинам, и хозяйка салона начала раздаривать все, сказала, берите что угодно. До меня там дошла вот эта расческа. Она такая большая, эффектная, даже немножко смешная со стороны. И вот она, вот я работаю 23 года, ей получается, ну, больше, чем моему стажу. Но, тем не менее, она на протяжении всего времени. Вот есть такая расческа.
1: И она всегда с вами,
0: да? Да, сейчас я уже принципиально не хочу... как-то, чтобы она потерялась, я ее в рамку повешу, наверное.
1: Ну вот это действительно такой талисман получается.
0: Да, да.
1: У нас с вами остается буквально там две минуточки, хочется еще поговорить о чемпионате мира по футболу.
0: Да, сейчас, мне кажется, я смотрю футбол, знаете, с 98-го года смотрю, с детства.
1: За кого болеете?
0: С 98-го года я именно на чемпионате мира по футболу болею за Бразилию. То горе, которое испытал в пионерском лагере в 98-м году, когда они проиграли французам, на самом деле заслуженно, но, конечно, я очень переживал, будучи ребенком. Но с тех пор я смотрю, и на самом деле смотрю красивый футбол, в первую очередь.
1: Но все ребята, мужчины сейчас очень сильно переживают, не спят ночами, следят за этими играми. У вас, судя по всему, точно так же.
0: Ну, я свое отболел, так сказать, в Бразилию вылетел. Нет, на самом деле я смотрю, и поздние матчи тоже по возможности смотрю. Тоже.
1: Здесь с вами, как с стилистом, хочется обсудить брови Криштиану Роналду, потому что сейчас это очень обсуждаемая тема, на самом деле. Все обсуждают его брови. Вы видели эти фотографии?
0: Да, но обсуждают давно, на самом деле. Уже...
1: А, давно?
0: Да. Те, кто давно, так сказать, во внимании футбола, уже свое отшутили. Уже это не актуально. Уже будет обсуждать что угодно. Даже я заметил, некоторые обсуждают некую какую-то скрытую пластику или блеферопластику, что-то такое. Я обращал внимание, какие-то сравнения. Ну, касаемо брови, в чем комичность? То, что они достаточно женской формы, достаточно выразительны. И как бы хочется все-таки обычно, опять же, по привычке, все на вкус и цвет. Опять же, возможно, вот именно там в Португалии или там... Катар где-то вот в его, так сказать, окружении, это и есть красиво. Потому что что такое красиво? Это все как бы индивидуально. Форма просто очень выразительная, она как будто ему их нарисовали. И это
1: вот,
0: и смущает.
1: Действительно, там...
0: А в первую очередь больше всего смущает то, что таких бровей, как у него, у других мужчин от слова нет вообще. То есть крайне редко можно увидеть, особенно у футболистов. Может, других сфер деятельности, как бы, да, можно увидеть, но у футболистов нет. Вот это и смущает, наверное.
1: Так, Евгений, у нас, к сожалению, было так интересно, время пролетело. 30
0: секундочек. Давайте приду в следующий раз.
1: Приходите, мы будем очень рады. Что-нибудь пожелайте нашим прекрасным женщинам и мужчинам.
0: Милые дамы и дорогие мужчины, желаю, конечно же, вам, чтобы вы никогда не унывали и всегда чувствовали себя на высоте. А для этого делайте все, чтобы так оно было.
1: Спасибо вам огромное. Стилист-парикмахер Евгений Жук был с нами на связи. Лису Хабалова. А дальше новости на радио «Спутник».
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
8: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
9: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин вручил специальную премию охранникам Старобельского колледжа. Евротройка выступила за возобновление судоходства через Ормузский пролив. Евросоюз выделил Молдавии 120 миллионов евро на усиление ПВО. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин вручил специальную премию «Все для победы» охранникам общежития колледжа в Старобельске. Они до последнего не покидали территорию обстреливаемого здания. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате ударов в СУ 21 человек погиб, раненые пострадали более 60. Министры иностранных дел стран Евротройки выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив и призвали к переговорам между Ираном и Соединенными Штатами. Ранее американские военные осуществили несколько серий атак по республике. Это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас переходит в открытую фазу на фоне обсуждения торговых санкций против израильских поселенцев. Об этом пишет европейское издание. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан стала одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Совет Евросоюза утвердил выделение Молдавии дополнительных 120 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны в рамках Европейского фонда мира. Поддержка призвана повысить оперативные возможности вооруженных сил Молдавии и лучше защищать гражданское население. После утверждения нового пакета общий объем военной помощи Евросоюза Молдавии через Европейский фонд мира достигнет 317 миллионов евро. Дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего в условиях чрезвычайной ситуации, предоставят в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее он рассказал, что правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанные с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением. Они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты. Первый федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет 21-22 июля в Мордовии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он уточнил, что в этом году конкурс проводится по 25 номинациям. В прошлом году их было 20, а до перезагрузки конкурса всего лишь 5. Основной отбор финалистов конкурса завершится 1 июля. Победители встретятся на федеральных этапах состязания. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Понедельник, 13 июля, 26 год, 4 минуты 6-го. Всем здравствуйте, мировая политика, с Генри Сардарианом.
3: Алеша Тимофеев.
2: Генри Тиграм здесь, Алеша Тимофеев здесь. Значит, и слушатели наши здесь.
3: Вот, пока ты сказал про слушателей, я в четверг был в магазине одном на Добрынинской. Я встретил человека, который знает наизусть все наши эфиры от первого до последнего, поэтому я передаю привет Максу.
2: Наши именно.
3: Никакие другие его не интересовали. Он помнил все приколы, все шутки наизусть, которые у нас здесь были. Называл тебя, сказал, что как он сам предпочитает, чтобы его называли Алёша Тимофеев.
2: Да.
3: Поэтому, все Макс, знает. Если ты нас слышишь,
2: Макс,
3: то привет.
2: Макс, привет, спасибо тебе, дорогой, что с нами. Пиши нам, вопросы задавай, если такой активный. Тут или стишки, например. Значит, ни одного изъяна у Генри Сардаряна. Вот смотри, Кузьма тебе посвящает.
3: Да?
2: Если он, я не знаю, про тебя, если он еще в шпагат среди женщин сядет, как Ван Дам будет, не знаю, про тебя или нет.
3: Слушай, во-первых, если я буду среди женщин, не уверен, что я буду садиться на шпагат.
2: А ты, кстати, на шпагат садишься?
3: Нет. А ты?
2: Изъян. Вы говорите, без изъяна. Вот, видите, и выявили. На первой минуте эфира выявили изъян. На шпагат не садишься.
3: Не сажусь, вот это да.
2: Принципиально, брат, или?
3: Религиозным соображением. У меня растяжка нормальная, просто вот как-то я не додумался до того, что мне надо садиться на шпагат, если... Задача стоит, я могу, но надо поработать над этим.
2: Если нужно. Так, ну что, Владимир Путин сделал ряд заявлений. Сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности. Это и так, и хочется сказать, к сожалению.
3: Не подборишь, знаешь. Ну, было, да, где-то такая шутка была, что после жизни в России человек автоматически должен попадать в рай, потому что это большое количество испытаний, но... Если на это посмотреть с такой глубокой академической точки зрения, в действительности, начиная с климатической зоны, в которой мы находимся, это уже сложное, очень большое испытание. Самая северная точка Соединенных Штатов Америки, если не считать Аляску, вот самая северная их точка находится на той же широте, что Сочи. То есть вы понимаете, что все остальное у них южнее значительно. Мы страна очень северная, это первое, дает о себе знать. Второе. Исторически так сложилось, что вот вся эта наша территория покорялась большим трудом достаточно и никогда не была чем-то само собой разумеющимся, и приходилось населению отстаивать свое право жить на этой земле, наверное, больше, чем большинству народов в мире, это абсолютно точно. И как результат от этого есть, мне кажется, определенный психотип, в котором мы явно ничего хорошего не ждем. Вот в такой вот далекой перспективе знаем, что рано или поздно все равно шандарахнет. Поэтому люди все время на любой праздник друг другу обычно желают мирного неба над головой и прочих вещей. И плюс к этому... Уже специфика нашего внутреннего устройства,
2: вот
3: внутренней жизни.
2: Вот давай про это тоже пару слов. Да, географический детерминизм Петерима Сорокина, конечно, конечно, да, рулит, решает и прочее, много чего обусловлено. Хотя мы такая большая страна, что у нас и север, и юг, и запад, и восток, и все это переплетено воедино. А вот эта история с тем, что воспринимается многими как... череда какая-то регулярная, причем экспериментов каких-то.
3: Угу.
2: Вот это.
3: Ну, это и мне очень сложно, пока что я не дошел до того, чтобы быть в состоянии ответить, откуда у нас вообще бесконечная проблема этого кризиса идентичности. Вот я не знаком с ситуацией, когда представители другой цивилизации убиваются насчет того, что, возможно, они являются частью третьей цивилизации. Вот нет такого. У западной цивилизации не возникает этого. У конфуцианской этого нет. Ни у африканской этого не возникает. В нашем случае вся наша история – это история конфликта между собственной идентичностью, желанием быть частью западной идентичности – и вытекающих из этого попыток построить модели, основанные на западной цивилизации, западной культуре. И таких моделей только за 20 век было три. Мы сначала попытались на короткое время конституционную монархию, после нее была попытка построить, ну, я уже не говорю про временное правительство, потом еще одна западная модель в виде марксизма, и после этого западная модель в виде либеральной демократии. Это все за 100 лет, даже за меньший период, можно сказать, за 75, там 76 лет, три разных западных модели попытка построить. Про все остальное я уже не говорю, и про культуру, и все. И делается это, обычно это получается, если очень прям насильно, жестко, и в стиле Петра Первого. Нет, будете бриться и будете носить парики, как я сказал. Так вот, само по себе. И как только проходит достаточно небольшой отрезок времени, происходит обычно откат от вот этих попыток. Для нас это тоже достаточно хорошо известно. Но сам по себе этот феномен бесконечных экспериментов над собственным обществом, я сам считаю это очень большим злом. И вообще в целом считаю, что попытка ломать социальный порядок, она не может априори привести к хорошим результатам. Она в любом случае отбрасывает. А единственное, что работает, это попытка, исходя из данных, которые у нас здесь в том или ином обществе, попытаться именно на основе этих социальных институтов построить политические, экономические и прочие институты. Они не бывают хорошими и плохими. Это вот первое эпистемологическое заблуждение и методологическое, которое у нас может быть, это что институты могут быть хорошими и плохими, социальные. Социальные институты — это данность, это практически явление природы. Ну, я как бы утрирую, естественно, это абстракция, это плод человеческого мышления, но общество на протяжении тысячи лет вырабатывает в себе такие нормы поведения, что мы о них не задумываемся. Но они у нас на уровне бытовой культуры, на уровне бытового поведения, мы редко когда думаем, а что же является корнем вот нашего такого паттерна поведения, что я в автобусе буду вести себя так, на работе буду общаться таким образом, с женщиной так, с мужиками надо себя вести так, это камильфо, это не камильфо. Если пытаться это все ломать, это можно сделать. У нас есть примеры, вот, скажем, советское общество, да, пыталось создать советского человека. Отчасти это удалось, очень много всего нового было внесено, внедрено, и по всему постсоветскому пространству такие советские люди живут до сих пор и даже отчасти воспроизводятся в следующем поколении в отдельных паттернах. Но кардинально сломать хребет цивилизационным основам, культурным основам, я лично считаю невозможным, потому что у них намного более мощные трансцендентные основы такие, жесткие. И поэтому это редко работает. Лучше, на мой взгляд, идти путем поступательным. Есть у нас качество, знаешь, у любой такой ценности есть положительное и отрицательное качество. У любой, она все очень двойственно. Из серии индивидуализм, скажем, американский, у него есть, безусловно, положительные качества, что это люди, которые готовы добиваться, достигать, неуемные, это хорошо для бизнеса, для всего прочего. Но индивидуализм в гипертрофированной форме – это отсутствие общего блага, то есть абсолютное наплевательство людей на окружающих, может быть, если его гипертрофировать и дать развиваться в этой степени. Как у Аристотеля, что каждая из форм правление, она имеет под собой крайность, которая может стать катастрофой просто для того или иного общества. Здесь ровно то же самое. В нашем случае иногда коллективное мышление нашего населения, оно является...
2: это не миф, бро, вот коллективное мышление нашего населения. Разве Россия не индивидуализм?
3: Почему? Вы знаешь, смотря в, я согласен, смотря в каком вопросе.
2: То есть коллективизм, значит, это же было явление, которое навязывали, понимаешь?
3: Ты знаешь,
2: и не получилось.
3: Это супер тема, я о ней думал вот всю эту неделю по разным причинам. Вопрос именно в том, что есть коллективизм. Если под коллективизмом понимать, что мне моего не надо, давайте мы все будем на равных условиях, я не про это. Я скорее про то, что индивидуализм, он предполагает наивысшую степень готовности человека брать на себя индивидуальную ответственность. Мой провал – это мой провал. В нем не виновато ни государство, ни общество, ни сосед.
2: В этом смысле мы коллективисты.
3: Самое первое, что будет? Да это не страна. Такое-то? Как так допустили Сталина на вас? Нет. От чего? От того, что мы в первую очередь ждем чего-то от больших коллективных институций, которые должны для нас...
2: Потому что ничего не было никогда, может быть, поэтому...
3: Нет, может быть, а с другой стороны, вот мы находимся на, в общем-то, границе с западной цивилизацией, но мы видим, что у нас наши политические системы, они не последние 30 лет различаются по своему развитию, направлению, что для нас... вполне себе характерно восприятие правителя не как вождя, который, знаешь, вождь, он может не справиться с задачей, тогда до свидания, а практически жрец, человек, который, от которого зависит, солнце встанет утром или нет, человек, который определяет так масштабно вообще всю суть нашего существования, бытия. Ну, вся наша история, она такая. То есть мы изучаем нашу историю через правителей. Мы знаем, что если пришел, значит, Петр Первый, теперь все будут бритые, в чулках, да, и в этих. Значит, придет Александр Третий, будет русский мир, да, и совершенно все другое. Придет Ленин, будет так. Придет грузин Сталин, значит, хинкали массово популярным станет в обязательном порядке, и политика, и бюрократия станет работать иначе. И вот, ну, вот может прийти, допустим, Хрущев и засадить всю страну кукурузой. И не будет вот, институции, которые скажут, что это, а может, не надо? Ну, давай рассчитаем, может быть, посмотрим. Нет, потому что у нас такая политическая культура. Можно говорить, что вот было бы хорошо, если бы она... Но она такая не сейчас, не 100 лет и даже не 200. Да? Это что-то очень характерное, многослойное. И поэтому, если строить на этом, исходя из этого, ну, надо понимать, что население будет ждать этого. Даже, на мой взгляд, к власти вполне может прийти человек... такой субъективно сам по себе очень либеральный, и за очень короткий период времени он начнет перестраиваться на то, чего от него ждет население. Просто вынужден, он не сможет сосуществовать с населением в условиях, когда у него запрос один, а он как-то видит в себе совершенно иное движение.
2: Мне кажется, здесь еще, конечно, играет роль, есть дурацкое это выражение, приписывают, я не помню, Чедаеву там, или Герцену, значит, что в России нет истории, есть география, да. Ну, что она такая огромная, так сказать, да, и пока, ну, мы знаем еще там, еще недавно в каком-то регионе вот вполне себе 90-е могли были быть. Ну, вот, так сказать, да.
3: В Москве в отдельных районах.
2: В отдельных районах. Совершенно верно, да. А может быть, поэтому система настолько, она, вот, так сказать, распространена в пространстве, что ей сложно, сложно меняться. И поэтому быть, она просто, в большей знаешь, степени
3: 100% влияет. Нельзя управлять самой большой страной с несколькими десятками миллионов квадратных километров так, как Люксембургом. Это очевидно, вполне понятно. Но другой вопрос, почему я не согласен с тем, что в России нет истории, есть география.
2: Я тоже не согласен.
3: Это почему? Ерунда. Потому что именно такой размер страны – это осознанный выбор русского народа. Это результат его действий. Это не то, что славяне отродясь жили на границе с Китаем, с узбеками, с грузинами, там, армянами, а на западе с поляками. Это не так было. Это очень успешная, с цивилизационной точки зрения, безупречная экспансия русских в виде Российской империи на большое пространство, которое осуществлялось прямо образцово-показательно и позволило создать мощнейшую Российскую империю с единым цивилизационным пространством. И тогда возникает вопрос, а другие тоже хотели? У поляков, у них имперских амбиций, будь здоров. У них среди славян не получилось построить такую империю. И ни у кого из славян не получилось, кроме русских. Это показатель, тем не менее, особенной роли, особенного места вот в этой части мира, по крайней мере, культурной, которая позволила русским создать то, что никто другой не смог. Это данность.
2: Так, ну вот тут пишет до Петра. Ну что, а до Петра этот Владимир был, который выбирал, например, всем веру. Вы задумывались вообще об этом? Конкретный человек взял и выбрал, значит, предопределил, да? Человек пришел, у него, так сказать, был тендер. На этот...
3: Ну, где так было, честно, не, чтобы это, не врать. Да, это нормальная просто... для того времени практика. У вас Бог сильный, у меня слабый. Ну, в древнем мире. Ну, если мы тут битву проиграли, у римлян так было принято. Слушай, они нормально сражались, у них сильный какой-то бог, давай его в пантеон тоже нам не дадим, будем ему тут.
2: Значит, этот, господи, Рюрики и прочие, которые пришли. Хотя кто-то сейчас оспаривает, но ладно. Значит, так, что еще? Вот давай тоже коротко из заявлений президента. Путин подчеркнул важность обратной связи с народом. Вот тут тоже... Есть проблемки, как говорится, да, и хочется, 100%. Так сказать, хочется обсудить, почему у одних получается, у вторых не получается.
3: Что получается, не получается?
2: Обратная связь, выстраивание нормальной, эффективной обратной
3: институты,
2: связи.
3: Потому что институты, которые существуют в стране для обратной связи, они абсолютно не имеют ничего общего с тем, как это может функционировать в таком обществе, как русское общество. Это институты Франции, которые внедрены в русское общество, и они, естественно, не работают. Нет, тут можно, конечно, мне нравится приводить эту аналогию. можно вот сидеть и говорить: Лёх, знаешь, вот представь, как круто было бы, если бы мы с тобой могли бы два колеса соединить цепочкой, поставить туда педали, крутить их и вот так ездить. Ты бы сказал бы, ну, так есть же велосипед. Я такой: не-не, не велосипед, вот два колеса, цепочка, педали и руль. Вот мы примерно тем же самым занимаемся. Мы говорим, вот классно было бы, если бы был институт для обратной связи. Институтом обратной связи обычно являются представительные органы. Да? Они по-разному всегда везде называются. В нашем случае это парламент. Наш парламент, я не, как бы, дай бог здоровья, и чтобы все было хорошо, но наш парламент построен на основе западных принципов формирования, партийного представительства. При всем уважении к коллегам из различных партий и так далее, партийное представительство в России, на мой взгляд, очень искусственно. Оно изначально построено на функции разделения людей. Причем разделение абсолютно искусственного, потому что православные коммунисты, там, значит, представители вроде как правой партии, ностальгирующие при этом по Советскому Союзу. Там, ну, я не буду даже сейчас вот в конкретные примеры уходить.
2: Для людей это все про людей, это просто люди такие.
3: Да, это просто люди, и как бы люди, когда голосуют, они голосуют, что ему нравится вот этот мужик с этой силой какой-то. Но никаких оснований, которые были в западных обществах, мы же понимаем, как в западных обществах возникали политические партии, кто за ними стоял. Угу. В России нет этих условий, в России нет укрупненных таких групп, финансово-промышленных, которые друг с другом борются, одни с другими. Нет, имеется в виду, ты же понимаешь, что за этими партиями это не то, что вот этих финансируют эти ребята и хотят за счет них погубить вот тех. Те борются кулуарно, подковерно, мы время от времени видим, как кого-то оттуда выбросили из-под ковра этого. Но это не в парламенте происходит. Почему так? Не потому, что у нас плохое общество, люди тупые или еще что-то. Нет, потому что у нас не было такого исторического и культурного контекста, который был в западном обществе. В нашем случае исторический культурный контекст, который был, это соборность. Просто ее все пытаются понимать в средневековом смысле сейчас. Что, крестьян будете возрождать, что ли? И вот так писать. Нет. И, на мой взгляд, мы всегда вот можете пообщаться со своими знакомыми, их поспрашивать. Допустимо ли для наших людей, чтобы один и тот же депутат, допустим, вчера отвечал за культуру, сегодня за финансы, завтра за спорт, на следующий день за здравоохранение? Они скажут: нет. Скажут, что он же не специалист, как он будет принимать хорошие законы. Вот итальянская, любая европейская политическая культура, она как раз предполагает, что политика – это просто профессиональный род деятельности, который отвечает за то, что человек должен быть в состоянии продвинуть законопроект среди политических деятелей в парламенте, выбить бюджет и договориться со стейкхолдерами такими основными. В нашем случае мы не этого человека ждем. Мы всегда говорим, если он отвечает за оборону, он генерал хотя бы, если человек за здравоохранение, за там, науку отвечает, академик, за здравоохранение врач знает, потому что если нет, ты иди сначала опыта наберись, потом только этим занимайся. Это типичное представительство по там, своего социального класса, социальной группы, по профессиональному принципу. На мой взгляд, намного в тысячу раз эффективнее было бы, если бы вместо искусственного партийного разделения мы бы выбирали этих представителей от социальных групп по принципу их профессиональной принадлежности. Вот мы, допустим, профессура, да, представители науки и образования, у нас было бы 4 места для представителей вот этой группы. И мы бы сначала на уровне регионов, потом федерально могли бы проголосовать. Именно только мы, сотрудники вот этой сферы. И выбрать 4 людей, которым мы, конкретно ученые, доверяем. Они не ориентируются в вопросах, я не знаю, здравоохранения, гинекологии, каких-то более или менее интересных вещей. Они идут туда представлять наши интересы. Ровно таким же образом поступают, я не знаю, айтишники, сфера культуры, сельское хозяйство. И после этого вот этот орган соборный, который представляет разные социальные слои, социальные группы населения, мы прекрасно понимаем, что любой законопроект, который туда входит, могут стать ученые и сказать: ребята, это все хорошо, что вы, я не знаю, сельхозке помогаете, но вы этим нас погубите, потому что. Или сфера здравоохранения говорит: это хорошо, что вы будете наращивать производство, но это для людей вредно.
2: Но в этом хорошая как бы история. Любопытно, хорошо, значит, такое профессиональное, да, профессиональное с точки зрения профессии.
3: Я сейчас скажу и просто вот скажу же, что хочешь. Я считаю, что главная проблема нашего общества, нашей страны в одном – что мы вместо того, чтобы заниматься искусственным поиском, нам нужна социал-демократия, либерал-демократия, может быть, опять возврат к марксизму. Нам нужно только одно – меритократия, больше ничего другого. Чтобы власть была представлена наиболее подходящими, квалифицированными лучшими, людьми для лучшими этого. Людьми. Чтобы у людей в стране людьми. Не возникало сомнений, что это сват, брат.
2: Вне зависимости там, от Франции или, не знаю, там, Америки, Британии и любого другого парламента. Так сложилось исторически, что все равно общество идеологически делится как бы на... Это можно назвать там консерваторы-либералы или там, не знаю, прогрессисты-консерваторы. Ну, так все равно, так оно происходит.
3: Вопрос не везде, Лех, в этом вопрос. Знаешь, вопрос еще. Вот, допустим, в исламском мире не было либерального движения. Оно возникло только в рамках западной цивилизации. В русскую реальность оно попало через философию, литературу.
2: Но там тоже были, значит, одни допускали возвращение каких-то этих местных традиций, там, языческих еще и доязыческих, там, у персов, например, какие-то, да. Наврузы, например.
3: Нет, это другое, где-то... этническое стопудово. Я имею в виду либеральная идея о том, что без всякого бога у человека по факту рождения есть права и свободы, что власть должна быть ограничена еще и документом каким-то. Это сугубо и исключительно плод развития западной политической философии. Можем потратить всю вторую часть, я попытаюсь объяснить, почему вот на Западе это имело место. Мы что-то тоже есть вполне себе конкретные причины, исторические и прочее. В других цивилизациях этой темы не происходило. Когда возник либерализм, реакцией на него стал консерватизм, естественно. Потому что пока не было либерализма, быть консерватором смысла нет. От кого ты защищаешь монарха?
2: Но как там были споры либерализм... старых и новых эти еще. Это еще до появления либерализма как явления. Эти споры существовали в Древней Греции.
3: Ну, имеется в виду, что не было сформированной идеологической платформы, которая могла бы служить основанием для возникновения прям политической партии, которая будет претворять ее в жизнь. Так в целом для общества человечества.
2: Можем назвать это отцы и дети. Можем назвать это отцы и дети.
3: Да, это нормальное явление.
2: Вот это разделение на отцов и детей. Причем это же не возрастные какие-то показатели, а это способ мышления. Одни, так сказать, за прогресс стремятся, значит, вторые начинают туда-назад, все назад-назад, раньше было лучше.
3: В таком ключе, да, можно сказать. Но тут, опять же, вопрос глубокий с какой точки зрения. Идея о человеческом обществе как о развитии из точки А в точку Б, то есть о прогрессе, да, она в первую очередь характерна для эпохи Просвещения и всего, что было после этого. В средневековом европейском обществе человек не воспринимал, что у него должно быть развитие. Он жил в ожидании эсхатологии, жил в ожидании апокалипсиса, и вся задача была, что какое развитие, если все заканчивается концом света, и ничего другого не будет. Поэтому там представление о жизни достаточно линейное. Оно плоское. Нет точки А и точки Б. Есть вот точка, где мы сейчас находимся, это наша земная жизнь, а главный смысл – это жизнь загробная, а до нее, значит, будет там вот то, что будет. И во многом это характерно и для исламского общества, которое, скажем, достижения в медицине, в астрологии, в астрономии и в прочих вещах у тех же арабов до принятия ислама и после принятия, это очень разные вещи, потому что ислам начал категорически плохо относиться к целому ряду явлений, допустим, скрытие человека. Категорически запрещено. Это объясняет, почему медицина в западных обществах быстрее развивалась. Потому что если ты вскрываешь человека, то намного проще понять, как там что работает и что с этим делать. Очень это все неравномерно было везде. Но само по себе, безусловно, разделение, что мы хотим этого, а мы хотим того, человек так устроен, да. 100%.
2: Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламу, потом к новостям, там есть что обсудить. Есть что обсудить. И вопросы, пожелания в телеграм-канал ВКонтакте и Рутюб пишите, мы все видим.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки Кулибин-клуба для российских бойцов в зоне СВО. В частности, там представлены перехватчики дронов различных классов, а также автомобиль, который оснащен оборудованием для установки антидроновых сетей. Кроме того, один из разделов экспозиции посвящен мобильной медицине в зоне СВО, другие посвящены подготовке операторов БПЛА и работе кибердружины. Также выставка знакомит это с результатами работы в сфере реабилитации ветеранов спецоперации. МИД России указал послу Германии в Москве Александру Лампсдорфу на необходимость растущей поддержки киевского режима Берлином, включая заключение соглашения

0: Отметила, что с украинской стороной на территории Украины выстроена коммуникация. Сейчас ведется большая работа по тому, что передается список без вести пропавших. Также она уточнила, что с мая по июнь этого года возвращено 550 военнослужащих, из которых семеро из Свердловской области. Украинских солдат заставляют снимать фейковые видео о якобы контроле ВСУ над Константиновкой в Донбассе. Об этом сообщили в группировке войск «Южная», разведка которой перехватила радиопереговоры противника на этом участке фронта. Об освобождении этого населенного пункта начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса. Поставки смартфонов в мире во втором квартале сократились на 11% в годовом выражении и достигли самого низкого с 2013 года значения для этого периода. Первое место по поставкам вновь заняла южнокорейская компания Samsung. Она также показала самый высокий рост уровня поставок среди 5 основных брендов. Вторую позицию заняла компания Apple. Поставки iPhone выросли на 3% в годовом выражении, а доля рынка поднялась до рекордных 20%. В то же время китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo зафиксировали двузначное снижение поставок по итогам второго квартала. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, продолжаем. Генри Сардарян.
3: Алёша
2: Тимофеев. Все здесь. Светлана с нами. Все тут. Григорий, Андрей, все. Владимир, спасибо, что с нами. Спасибо, что пишете. Так, значит, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Давай, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Неожиданно скончался американский политик, признанный в России террористом-экстремистом. Да. А, значит, я не... Что тут сказать? Да, русофоб, там, понятно, наговорил кучу, и не только русофоб. Фоб все, кроме гома, понимаете, да. Вот все не любил, кроме, так сказать, одного. Ну и разные всякие какие-то пошли, значит, сплетни, слухи.
3: Не сам, да.
2: Кто-то говорит, кстати, не сам, а кто-то говорит, что после вечеринки, что перебрал. У него же день рождения был, который, судя по всему, пришелся на визит киевский. Ну и типа там много всего было, всяких этих, да?
3: Ну вообще так резко, да.
2: Вроде ну не неожиданно, говорили, типа болеет, скоропостижно да. Это называется да. В российской традиции. Что скажем?
3: Я, честно, как-то, не, во-первых, про... У покойника ничего плохого говорить не хочется, вне зависимости от того, сколько он нам гадостей наделал. Но в целом я просто не придаю такого значения его фигуре, что это просто феноменальный какой-то деятель, от которого так сильно что-то зависело. В публичном пространстве он мог испортить любую инициативу, любое начинание своими комментариями, перевернуть информационное поле. Но, тем не менее, это не та фигура, которая... Вот они говорят, что он просто огромное влияние оказывал на Трампа. Нет, в первый срок Трампа был одним из жесточайших его критиков. Потом у Трампа политика поменялась, они вроде как нашли общий язык на этом фоне. В Киев он летал, безусловно, и я уверен, что...
2: Ну, разве это не показатель?
3: Ну, я думаю, он на этом деле много зарабатывал очень вполне. Я просто... понимая, кто такие американские сенаторы, и как... Я не осуждаю, это их система, лоббизм там, это очень легальная процедура, он вполне вероятно, что все эти деньги даже честно показывал в налоговых декларациях, получал их на счет своего фонда от какой-нибудь общественной организации, которая в свою очередь получала их там с Украины еще откуда-то, поэтому никаких сомнений, что это хорошо оплачивалось, у меня нет. Явно взял он на себя роль главного такого ястреба по украинскому и не только вопросу. Тут вопрос в том, насколько это было востребовано. Скорее всего, среди республиканской партии, эстеблишмента и тех, кто это дело финансирует, есть группа людей, которым нужен и такой голос. Есть группа людей, которые заинтересованы в голосе и в контактах иного рода деятелей, вроде Уиткоффа, Кушнера и так далее. А задача Трампа была и остается.

0: Придется это сочетать в своей команде одних, других, третьих, четвертых. Он так это воспринимает. Он не супер идеологизированный человек, который искренне верит в ту идеологию, которую преподнес во время выборов, и хочет что-то поменять, чтобы это было в соответствии с этой идеологией. Нет, он, скажу свою точку зрения, я думаю, что идеология Трампа впервые, точнее, идеология, которую представляет Трамп, это впервые было опробовано Сарой Пейлин после выборов, на которых Обама выиграл у Джона Маккейна. Вот помнишь эти выборы? У Маккейна был кандидат в вице-президенты Сара Пейлин с Аляски. И она первый раз ступила на эту территорию, запретную территорию так называемой чайной партии, да, Tea Party, такого правого популизма, как его называют, когда она начала говорить, что истеблишмент плохой, весь Вашингтон плохой, не просто демократы плохие или часть демократов плохая, а что в целом это Вашингтонское болото, и там и республиканцы, и демократы в этом замешаны. Ее несколько раз пытались в этом деле тормознуть, ее упрашивали, просили оставаться в более таком центристском ключе в мейнстриме, но она... Ну, вытянули, скажем, вытянули на пространство этого ультраправого такого консерватизма. У нее самой не получилось, ввиду того, что она женщина, а американское общество явно проще проголосует за африканца, чем за женщину, мы это уже видели. Это первое, что ей очень существенно помешало. А второй момент заключается в том, что Трамп, видимо, сидя где-то в Нью-Йорке у себя в офисе, наблюдал, что... После избрания Обамы самая мобилизованная группа его противников – это не классические какие-то республиканцы. Это сначала была Сара Пейлин, потом возникла эта группа, которая называлась Young Guns, по-моему, если не ошибаюсь. Туда входили этот Рон Пол, целый ряд там других таких молодых республиканцев, которые очень жестко Обаму травили прямо по каждому поводу и без. И Трамп понял, что... Единственная оппозиционная платформа, которая позволит ему мобилизовать сторонников, это будет вот такое вот белое мужское эгегей в американском исполнении такое. Если бы, я уверен, он знал, что Обаму можно погубить либеральными сказками и рассказами про свободу, денежный успех и прочие вещи, он бы двигался бы в соответствии с этим. Но на роль религиозного консерватора и традиционалиста, ну, он при всем уважении никак не тянет.
1: Вот про Линдси Грэма смотришь, значит, он сенатор от Южной Каролины.
0: Да.
1: Южная Каролина такой непростой, конечно, штат, да, ну, в самом названии понятно, что юг, но это не юг-юг такой, а сюда, конечно, он этот. И в этом смысле, ну, вот Линдси Грэм с его вот этими там фоточками, он, несмотря, он же республиканец, но такой тоже странный вот какой-то. Угу. Как это все сочетается и как, так сказать, это стало возможным, да, что у них сенатор вот такой, ну, как будто бы традиционно не традиционные, да.
0: Ой, у них, Лёх, система очень... Вот помнишь, мы в той части начали говорить, что в России конкретно в случае с нашими особенностями, на мой взгляд, подошла бы такая система. Вот в случае с Соединёнными Штатами Америки, для них, на мой взгляд, идеальная система, очень классная система, когда вся страна разделена на мажоритарные округа, причем мажоритарные округа относительного большинства. То есть тебе надо не 50% плюс один, а просто больше, чем остальные набрать. Это сразу же влияет на электоральное поведение населения. Если ты гражданин Соединенных Штатов Америки и активно следишь за политикой, хочешь голосовать, чтобы твой голос что-то значил, почему там две партии? Их не две. Их больше 15 точно, 16 или 17 партий. Почему две участвуют в процессе? Потому что мажоритарная система относительного большинства всегда приводит к формированию двухпартийных систем. Это закон Морриса Дюверже. Почему? Ты смотришь, говоришь, ну да, конечно, мне нравится чайная партия. Они агрессивные, классные, крутые. Но учитывая, что если я проголосую за чайную партию, то мой голос не уйдет республиканцам. А это значит, что выиграть могут демократы. Для меня демократы хуже, чем республиканцы. Uh-huh. Поэтому я буду не за свою партию голосовать, любимую, а за ту, которую меньше ненавижу. И так их остается две. Так происходило везде. И в Италии такое было, и во Франции такое зачастую возникало. И здесь, соответственно, тоже. В итоге это приводит к двум обстоятельствам. Обстоятельство первое. У тебя нет партийной дисциплины. Тебе не может демократическая партия сказать: Алёша, да, имей совесть, да, пожалуйста, да, да, иди и голосуй, как мы сказали. Почему? Потому что ты говоришь, это я выиграл выборы, это не ты, не ты, не твоя партия. Я могу в любой момент соскочить конкурентом. И я в настоящий момент популярен. Поэтому очень частые истории, когда избирается кандидат-республиканец, потом начинает голосовать по некоторым вопросам за демократов. Безусловно, есть обратная ситуация. Если ты избрался как республиканец, но все время ведешь себя как демократ, то на следующих выборах тебя республиканцы уже не выберут. Да, это, безусловно, так, придется отвечать. Но это есть, это первое. А второе, к чему эта история вся приводит, вот помимо этого относительного большинства и такого поведения, она приводит к очень большой децентрализации власти внутри этих систем. Вот, во-первых, каждый из депутатов, конгрессменов, да, там, сенаторов, они представляют вполне себе свой электорат конкретный. С другой стороны, да, сложно сказать, а кто же является руководством политической партии. Его нет в том смысле, в котором у нас тут Геннадий Андреевич Зюганов, ну, понятно, он главный, да, коммунист в стране. Прочее, да, да. Да, там это работает не так. Там верхушка, состоящая из разных лидеров большинства, меньшинства и всего прочего. И поэтому очень такой вот у них flexible, такой, знаешь, гибкий, супер гибкий подход, когда может быть человек утром одним, вечером другим. Это его проблема, как он будет совладать собственным электоратом. Хорошая эта система или плохая? Для них, на мой взгляд, очень хорошая. Почему? Потому что эта система работает 300 лет. Вот и у меня нет другого критерия для оценки управленческой системы, кроме ее устойчивости. Значит, все остальное – это последствия. Система, можно сказать, а эффективность? Но если система неэффективна, она не может быть долгое время устойчивой. Вот если система работает долго, значит, она рабочая в этих конкретных условиях.
1: Это удивительно, потому что собрались мужики в какой-то момент, взяли, написали, значит, конституцию, там, декларацию и прочее, прочее. И оно работает. Это поразительно.
0: Но оно, с одной стороны, поразительно, с другой стороны, есть очевидные причины, почему там это сработало, а ни в одной европейской стране, кроме Великобритании, где тоже устойчивая
1: достаточно система. Но там с нуля система. Тут традиция. Вот. Конечно, всё. Да.
0: Конечно, когда у тебя
1: нет... У нас-то, мы-то в этом смысле могли бы стать, понимаешь, ты с этими сломами, вечными экспериментами, возвращаясь к первой части, чем-то похожим. Собрались умные мужики, договорились.
0: Я думаю, такой шанс был в конце 80-х, да. Но учитывая, что страной в этот момент управляла группа психически нездоровых либо откровенно враждебно настроенных к этому государству людей, они этот шанс превратили в возможность приватизации всего и вся по очень низким ценам. А вот конкретно в случае с Соединенными Штатами, конечно, если у тебя нет традиционного конфликта между новой буржуазией и старой земельной аристократией, у тебя уже полбеды позади. Потому что вся история европейского континента, европейской политики, это конфликт между зарождающимся новым классом, у которого явно финансовых, материальных ресурсов новый больше, буржуа, да, а политической власти никакой. Там этой проблемы нет. У тебя вообще выжженное поле. Хочешь этим дай, хочешь тем дай.
1: А тут еще Ватикан, значит, и все прочее.
0: Да, еще плюс, внешний центр силы, который влияет на политику явно. Плюс внутренние религиозные проблемы. Тут этой проблемы не было. В нашем случае, на мой взгляд, в начале 20 века это нереально было урегулировать. Вот попытками просто возьмем конституцию, у кого-то спишем, сделаем, и тогда империя пойдет в другую сторону. Нереально было таким образом эти проблемы решить. А вот после построения советской власти, да, если бы, на мой взгляд, пошли бы человеческим путем, приватизировали бы только легкую промышленность, вот все, что касается такого, то, что сейчас назвали бы малым-средним бизнесом, вот приватизировали бы эти отрасли, стратегические отрасли остались бы за государством. Политическая власть построилась бы не по принципу, что возьмем сейчас, запретим коммунистическую партию, которая является, в принципе, ногой государства. Вот их две, условно, только в советской системе это две срощенных в одну. Исполнительная власть и партийная власть – это столбы одной власти. Ее не запрещать, коммунистическую партию, и лишить себя любой системы управления, а постепенно превратить партийные органы в нормальные органы исполнительной власти – вместо вот партийного разделения, то, что мы говорим, создать это профессиональное представительство, и постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот этой гласности и все прочее, безусловно, хорошая вещь, свобода, ради бога, но постепенно, не в, как у нас принято, 70 лет ничего нельзя, потом резко, вот с завтрашнего утра, в 8 утра можно все, и чтобы люди сошли с ума с этого. Постепенно, по чуть-чуть, такой шанс был, и общество могло быть супер успешным.
1: Там любопытно, сейчас тоже пересмотрю, всякие эти выпустил, но неважно, не будет, чтобы мне рекламу не делать, про 95-96 год, вот выборы Ельцина вторые, как накануне выборов Зюганов гонял в Давос на экономический форум.
0: Ну, это же
1: и как его там все, так сказать, потому что никто не ждал, что Ельцин выиграет. 4% было.
0: 4%. Есть целая серия фильмов, которые мы не будем рекламировать, где сначала они как фильмы вышли, а потом сейчас публикуют исходники.
1: Да.
0: И там прямо супер интересно люди рассказывают, очень интересно. Участники событий.
1: Очень интересно. Так, в Южной
0: Корее... Это сейчас мы вот перейдем к следующей новости. Но это знаешь, о чем вот все говорит? Мы с тобой обсуждали, у нас на передаче неоднократно на этот вопрос, я каждый раз возвращаюсь к этой точке, что вся наша история, вот самые радикальные, самые определяющие моменты нашей истории, это всегда битва между доброй, иногда какой-то благожелательной нерешимостью и очень и бывает озлобленной, но сверхвысокой степенью решимости. Вот каждый момент, когда у нас страна находилась в потрясениях, никто не может обвинить императора Николая II в том, что он был злым, кровожадным и прочим человеком. Но, на мой взгляд, в те моменты, когда любой из его предшественников прибег бы к виселице и к прочим вещам, он очень сильно предпочитал максимально вести себя в этих вопросах сдержанно. Человек, который был напротив него, Владимир Ильич, его очень сложно заподозрить в излишнем гуманизме и бесконечному стремлению к тому, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Вот явно не про него. Но отказать ему в решительности и в готовности на все, что угодно пойти, лишь бы достигнуть цели, вот никто не может. И то же самое в конце 80-х. Я не уверен, что изначально Михаил Сергеевич Горбачев ставил перед собой цель распад государства. Возможно, он хотел чего-то хорошего.
1: Точно,
0: но абсолютная нерешительность, постоянный страх, уступки и все прочее. И в противовес ему человек, который был готов разрушить Советский Союз, лишь бы быть первым человеком, но был настолько решителен в этом, что это привело его к результату.
1: Доброта воспринимается как слабость и остается в конечном счете
0: в первую очередь, для него самый ключевой, мы говорили про политическую культуру, самый ключевой для нашего населения критерий – это решительность. Неважно, в какую сторону. Вот как только оно видит бесконечно мощную политическую волю, оно готово поддерживать, идти, добиваться. Как только оно видит нерешительность, половинчатость, не дай бог отступить один раз от принятого решения, все, оно уже это кто, что мы к такому не готовы. Это то, что очень не характерно для западной политической культуры. Для них компромисс это и есть суть существования системы. Я начал, группы на меня наехали, я от этого отошел назад, все говорят, ничего, теперь компромисс, значит, всех все устраивает.
1: Знаешь, я думаю, что это не про народ, а про элиты. Которые, вот для элиты это важно, потому что если ты действительно нерешительный, значит, типа перестают бояться, значит, и позволяют себе мыслить о, так сказать, табакерке и шарфике,
0: Может,
1: народ-то, я думаю, что нет. Народ в этом смысле... Кто его спрашивал-то когда?
0: Это же знаешь, какая тема? Тут такая двойная герменевтика. С одной стороны, мы всегда думаем, народ – это как будто если они идут и голосуют на участках. Но на самом деле философ влияет на население. Он пишет книжку, эту книжку читает художник, художник рисует картину под впечатлением, эту картину может увидеть музыкант, написать песню, создается такая вот культурная атмосфера, которая влияет на народ. Но народ влияет на них. Эти люди, они так или иначе чувствуют изменения, которые происходят в обществе. Общество влияет и на философа, и на художника, и на кого угодно. Это не в одну сторону работает, не сверху вниз.
1: Первичный рейтинг или это.
0: Вполне вероятно, он никуда не пойдет голосовать, ничего не будет делать. Но эта элита, она ощущает по этому населению, что что-то пошло не так, что-то поменялось.
1: Так, давай на выбор. на выбор, что тут у нас, Иран, ну там как будто бы не нет.
0: Опять 39-я уже тысячная серия, да. Опять обстреляли эти тех, те других. И не заканчивается конфликт, и не закончится. Мы это уже много раз говорили.
1: Тогда Франция, Ле Пен, во-первых, суд принял решение, несмотря ни на что, допустить Ле Пен к президентским выборам. Значит, в следующем году...
0: Чтобы точно проиграли, правы.
1: 27-й год. Думаешь, проиграть?
0: Сто пудов.
1: Вот любопытная вещь. Я тут я думаю, какую французскую комедию посмотреть? Из современных.
0: Да.
1: Значит, в нашем переводе ужасный перевод, ни о чем не говорящий. Называется «Бобро поржаловать».
0: Я смотрел.
1: Да?
0: Когда севера на юг.
1: Да, с юга, наоборот,
0: есть
1: на север.
0: Есть итальянский прикольный фильм, да. Франшиза по этой
1: С юга на север, значит, переезжает француз. И мне так, он неплохой, не хороший, нормальное кино можно, короче, посмотреть. Да. Там есть местечковые эти прикольчики, которые для нас сложны.
0: Да, надо знать, да.
1: Там 6 кадров переозвучили. Значит, я решил посмотреть про это. Это самая северная точка Франции. Просто самая. Моя северная. Ну и что-то я погрузился прям в изучение и прочее-прочее, там целые замки, ну классно так все. Все голосовали, вот эта вся часть, всю жизнь все голосуют за правых.
0: Да.
1: Всю жизнь просто
0: все голосуют за правых. В Италии тоже так работает. Вот. Север голосует обычно за правых, середина за левых. А юг как пойдет?
1: Да.
0: Вполне нормально.
1: Не принципиально, да. Да. Но я в том смысле, что... А почему ты так думаешь? Насколько я там...
0: Не, я скажу, почему я думаю так. Есть в политике вещи объективные, есть субъективные. Есть объективный запрос населения. Нам не нравится, куда идет эта страна. Это не первый раунд, когда этот запрос есть. Уже достаточно давно мы видим, что если в обществе отдельно взятые наиболее популярные силы – это ультраправые и ультралевые, это значит хана этой политической системе.
1: Да.
0: Нормально, когда чуть-чуть правые, чуть-чуть левые друг с другом конкурируют. В ситуации, когда они не в состоянии охватить больше какой-то электорат, значит, люди вот кардинально недовольны. Кто-то кардинально недоволен социальным положением, кто-то кардинально недоволен вопросами безопасности, экономики и прочих вещей. Дальше, это объективная часть, здесь никто не спорит, и, в принципе, Народный фронт должен был победить уже 3 раза как, потому что перед каждыми выборами самый популярный кандидат по сравнению с остальными – это кандидат Народного фронта. Он стабильно в лице Марин Ле Пен выходит во второй тур и во втором туре проигрывает. Почему? Потому что Марин Ле Пен неизбираема, ее невозможно избрать президентом Франции. Сложно ответить на вопрос, это из-за того, что она женщина, или из-за того, что она проиграла уже несколько раз. Может быть, из-за того, что она недостаточно харизматична. Но абсолютно 100%, как только доходит до второго тура, вот в первом туре приходит 40%, 45% голосует за Марин Ле Пен, 25-30 каких-нибудь проголосует за условного центриста, 15-16 за Меланшона, 10-11 за какого-нибудь, я не знаю, Зимура, за кого угодно. Заканчивается этот период, им говорят, хорошо, во второй тур выходит условная Ле Пен и условный Макрон. И вот те, кто голосовали за оставшиеся 3-4 партии, им надо выбрать конкретно между этими двумя людьми. И они не выбирают Марин Ле Пен. Можно говорить, что это плохо, что она хорошая женщина, мать и прочие вещи. Но дело в том, что, тем не менее, ее не выбрали 3 раза. И мой вопрос заключается в одном. Что произошло сейчас, что на 4-й раз ее должны выбрать? В чем ее кардинальное отличие? Мир очень сильно вокруг поменялся. Поменялся, я согласен. Только у нее риторика никаким образом не соответствует этим изменениям так, что вот она фигура, которая может вытащить Францию из кризиса. Она не воспринимается таким образом.
1: Но она, по крайней мере, разве она не может сказать, слушайте, я
0: объясню,
1: все, что я говорила, да, все, о чем я предупреждала, да, вот посмотрите.
0: Помнишь, значит, у нас на был Леон, такой лидер либерально-демократической партии Российской Федерации, все, что он говорил, все сбывалось, но, тем не менее, от этого за него больше не голосовало, потому что люди в этот момент выбирают как толпа. Толпа – женщина. Одна из причин, почему вот есть в большом количестве, есть сейчас политические деятели, женщины там и прочее, но Франция очень вождистская страна, она прям вот это один из примеров вождистской политической культуры, где всегда президент – это фигура.
1: Оланд.
0: Нет, это...
1: На Ситроене.
0: Традиционно Франция вот такая, да? То есть, если ты возьмешь Жака Ширака, Миттерана, Деголя. Ну, в Европе у других стран в этот период такого уровня лидеров было бы найти достаточно сложно, на мой взгляд. Для них это характерно. Потом начинается этот кризис. И у него в партии есть Жордан Барделла, который вполне себе, вот визуально, очень легко избираем. Он, я говорю, он просто, если будет время у вас, прогуглите, это чистый Кент из Барби. Такой,
1: да,
0: вот,
1: да, красивый.
0: С идеальной прической, да, выглядит, да, отлично.
1: Он, и подружка еще у него, там сейчас,
0: да,
1: подружка убирает.
0: Он супер, да, встроен в европейские элиты, да, те с ним не будут ссориться сильно, но он при этом сможет отыграть вот эту уже ультраправую какую-то повестку каким-то образом в стране. И мне кажется, именно из-за того, что его было бы легче избрать, действующая власть выпускает Ли Пен,
1: чтобы
0: она... того не было. Она спокойно вышла во второй тур, а очередной банкир Ротшильдов ее, как Макрон, разнес в этом втором туре. Либо она собирается сделать что-то, что никогда не делала. Просто у меня очень простое жизненное правило, что если ты делаешь постоянно одно и то же, ожидать другого результата бессмысленно. А она пока что делает примерно одно и
1: да,
0: то же.
1: Да, 17-й в 12-й, 22-й. Так, значит, самый важный вопрос-то. Но следующий понедельник, кого мы будем поздравлять с Кубком мира? Французы лучше всех играют, надо
0: пока
1: сказать.
0: Пока да, но я думаю, у них с испанцами будет очень тяжелая игра. Испанцы вязко играют, они такую паутину плетут. Ну, Франция, Испания за испанцев, я думаю, Англия и Аргентина однозначно. Аргентина 100%, я англичан очень не люблю. Финал будет Англия-Испания, но там уже, наверное, хочется, чтобы Месси что-то там... еще выиграл. Правда, конечно, больно за Криштиану Роналду, что
1: да,
0: с ним
1: больно.
0: Будет, если Месси дважды выиграет.
1: Да, все, спасибо, говорим Генри Сердарян. До следующего понедельника. Пока-пока.
2: Новая банкнота номиналом 100 рублей. Контекст. Введенная в оборот и выполненная преимущественно в оливковых и оранжевых цветах купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны остались от банкноты выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб Российской Федерации. В нижнем правом углу помещается QR-код, ведущий на сайт Центробанка. Там подробно описаны защитные признаки. А вот на обратной стороне можно обнаружить художественно оформленную карту региона, разработанную в едином стилистическом ключе с купюрами более высокого номинала и два серийных номера. Чтобы защитить бумажные деньги от подделок, в нашей стране используется целый комплекс технологических решений. В частности, при их печати применяются магнитные и инфракрасные метки, специальные краски, рельефные элементы и микроперфорация. В результате, по данным правоохранительных органов, в России уровень фальшивомонетничества достиг исторического минимума. В последние годы количество выявленных поддельных банкнот и монет снизилось почти в два раза. Бумажные деньги, наряду с электронными версиями, обязательны к приему без ограничений при оплате любых услуг и товаров. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Цены на нефть растут на фоне новостей о возобновлении штатами морской блокады Ирана. Нидерланды могут запретить умные автомобили на территории военных объектов. Волонтеры начали ремонт одного из самых живописных маяков России в Заполярье. Теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Уточняется, что ударными беспилотниками российские военные поразили два сухогруза в порту Южной Одесской области. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% на фоне новостей о возобновлении штатами морской блокады Ирана. Стоимость одного барреля марки Brent превысила $80. Это следует из данных торгов. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе. Нидерланды рассматривают возможности запрета современных умных автомобилей на территории военных объектов, опасаясь, что они могут использоваться для шпионажа. Об этом пишет местная газета. Представитель Минобороны заявил, что ведомство осознает риски, связанные со шпионажем и саботажем в контексте умных автомобилей. На этой основе решится, требуется ли введение дополнительных мер или новой политики. Кроме того, ведомство намерено оценить риски, связанные с автомобилями, припаркованными вблизи военных объектов. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что работает над воссоединением с семьями в России 12 детей, находящихся в странах Европы. Она отметила, что ее аппарат прорабатывает все обращения, поступающие от родителей детей, находящихся на территории России. На сегодняшний день 5 детей проживают в ФРГ, 5 в Польше, 1 ребенок в Нидерландах и еще 1 в Швейцарии. По словам Львовой-Беловой, это дети, родители которых пытаются и не могут их забрать. Двух жителей Ростовской области суд приговорил к 16 и 18 годам лишения свободы за госизмену и диверсию. Об этом сообщили в суде. Установлено, что они в интересах другого государства подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили от куратора за это деньги. Также сообщники осуждены, помимо прочего, за отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления. А еще один из них – за вовлечение в совершение диверсии иного лица. 4 человека, в том числе 2 детей, погибли в ДТП с участием 2 автомобилей в Ульяновской области. Авария случилась на 130-м километре автодороги Алексеевская-Высокий Колок. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства автокатастрофы. Добровольцы Единого волонтерского центра Мурманской области приступили к ремонту одного из самых живописных маяков России – Кильдинского Северного на острове Кильдин в Баренцевом море. Планируется, что в этом сезоне примут участие порядка 100 добровольцев. Они проведут зачистку, грунтовку и покраску навигационного сооружения вместе с башней и частично восстановят облицовку. Площадь работ составляет 550 квадратных метров. Под кураторством профессиональных строителей волонтеры также заменят окна и двери, а также отремонтируют и лестницы внутри маяка. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
2: Понедельник, 13 июля, 26 год, 4 минуты 7-го. Меня зовут Алеша Тимофеев, Руслан Осташко. Значит, я напомню. Отсутствовал без уважительных причин в прошлый понедельник. В позапрошлый понедельник просто проигнорировал. Тоже без уважительных причин не был в студии. И сегодня, в третий понедельник, он все-таки соизволил прийти к нам в эфир, но, правда, так сказать, посредством видеосвязи. Руслан Станиславович, здравствуйте. А его еще и нет. Еще и повис интернет у него. Ну, куда? Это вообще никуда не годится. Отвис, говорит. Да, отвис. Нам, Да, Руслан, салют.
3: Не хотят меня в отпуск выпускать работать, я соскучился по всем очень сильно. Всем привет-привет большой. Вроде все хорошо работало, только Леша заговорил, но видно, что мой компьютер услышал Лешу, сказал, нет, только не этого он. Либерала, только не он. Но ничего, я заставлю, у меня еще запасная связь здесь есть на отдыхе. Всем привет, очень по всем соскучился, и главное по нашим радиослушателям, потому что есть нам о чем поговорить, и вопросов очень много, и тем очень много за это время возникло. Я знаю, что вы уже все, что можно обсудить, обсудили, но не так, как мы обсуждаем. Правда, Жор?
2: Это правда. И, ну, традиционно у нас вот самое. Но нет, еще Павел Островский, конечно, у него свой интерактив мощнейший. А так вот по общественно-политическим каким-то значимым темам, да, мы в этом смысле с тобой можем похвастаться и гордиться своей интерактивностью и возможностью, которую мы представляем нашей достопочтенной публике.
3: А это сегодня Островского цитировали с радио «Спутник» на тему того, что западные ценности, ТикТоки и социальные сети заставляют детей уходить в оппозицию.
2: Но он как-то не так сказал. Ну, просто сказал, что...
3: Я могу процитировать.
2: Ну, давай.
3: У меня под рукой где-то это рядом.
2: Ну, что молодежь, короче, думала раньше по одному, сейчас она передумывает и, так сказать, в меньшей степени патриотично. Ну, как-то так это, если в общем...
3: Сейчас вот листаю, мне это прям под рукой все это было. Я же готовился, я сидел, я отсматривал все новости, думаю, неужели я что-то пропущу? Тут Леша выйдет, хоба, я что-то не знаю. Не могу же так зрителей и слушателей наших подвести.
2: Сейчас посмотрим так.
3: Вот что он сказал, вот подожди. Недавно общался с молодежью, которая активно смотрит ТикТок, и от них идет настрой, что в России все очень плохо. Прям революционные нотки, что надо что-то делать. Весь ТикТок заполнен видео от наших же пользователей о том, что в нашей стране чуть ли не скоро не конец. Это вот прямые цитаты, подожди, вот сейчас еще. Был настоящий всплеск патриотизма. Видишь, он даже отмечает у молодежи. Когда кто-то пытался что-то сказать против нас, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда и так далее, наша молодежь, наоборот, защищала. А теперь ситуация поменялась. Ты знаешь, я с ним соглашусь. Только причина в другом, не в ТикТоке.
2: Да, не в ТикТоке. Вообще, я бы, знаешь, не про молодежь все-таки. Я бы пошел к каким-то... Ну, актуальным, важным вещам. Вот на прошлой неделе, например, мы же не обсуждали, тебя не было. Бензин, например, вот мы там мало, например, обсуждали, понимаешь, какие-то...
3: То есть тебе бензин важнее, чем молодежь?
2: Ну, молодежь, конечно, тоже.
3: Давай коротко, давай так накидаем тем, на самом деле, пусть наши зрители выбирают. Про Островского не я начал, про Островского, да, я просто вспомнил слово. Ты же знаешь, у нас полный экспромт, мы готовимся к одним темам, обсуждаем, да, в эфире другие, с самого начала начинаем другое обсуждать. Ты знаешь, я согласен с Островским и согласен с тем, что молодежь у нас меняется, но, как правильно он отметил, наша молодежь, она свойственна нам, и когда на нас наезжают внешние деятели, начинают нас критиковать, санкции вводить, здесь молодежь единая, и здесь никто молодежь нашу не испортил. Мы, как всегда, стояли стеной друг за друга, так и стоим стеной. Но когда нас же самих, наши Роскомнадзоры и прочие ведомства начинают отрезать от того, что нам было привычно, не доверяя нам доступ к свободной информации, вот тут молодежь начинает бунтовать, потому что они сильно более зависимы от свободы информации, чем мы. Мы привыкли, в том числе и в свое время, газету «Правду» читать, и ничего больше не было, да, ну, я утрирую, но буквально, да, но тем не менее. А вот молодежь к этому не привыкла, и для них доступ к ТикТоку, доступ к Инстаграму, запрещенной в России организацией Мета, да, доступ к Телеграм, который не запрещен, но почему-то плохо работает, борьба с VPN, который и так на западные сервисы очень много блокирует россиян просто по месту происхождения их айпишника, да, потому что против нас введены санкции, мы там обходим все это дело. Если кто-то думает, что с китайскими сервисами лучше и все хорошо работает, тоже далеко не так, потому что китайские сервисы используют облака, а облачные серверы, находящиеся на Западе в том числе, потому что мы ближе к ним, и западные сервисы мы сервера блокируем, мы не имеем возможности там скачивать файлы, получать доступ и так далее. Вот здесь корень зла. Корень зла в недоверии к нашей молодежи, которая вынуждена теперь как-то не любить, как считает Островский, нашу страну. Но это не так.
2: Дело не в Островский. И ты знаешь, я вот, несмотря на то, что я с тобой согласен, все-таки попробую немножечко с другой стороны пойти. Но мы-то с тобой знаем, я, так сказать, помня и чтя уголовное и административное законодательство нашего с тобой богохранимого отечества. Мы не будем называть, значит, всякие там сервисы и способы и прочее, прочее. Но молодежь находит возможность, понимаешь, смотреть то, что она хочет смотреть, слушать то, что она хочет слушать. Вне зависимости от того, значит, что говорят эти самые взрослые. А с одной стороны, да, то есть она все равно находит, изыскивает возможности пользоваться тем, чем она хочет пользоваться. Это раз. А вот я бы все-таки обратил внимание на коммуникацию. Просто на коммуникацию. То, о чем, как, в какой форме говорят, как бы, ну, так сказать, вот отцы и деды, значит, в адрес этой самой молодежи. И вот тут будет проблема. Вот тут, потому что молодежь в определенном смысле не верит тому, что говорят, то, что манифестируют как бы отцы и деды. Не верит. Ну, потому что они выросли.
3: Хорошо, у них есть... смотри, да. Я услышал тебя. Я это с хорошей новостью по поводу нашей молодежи и по поводу того, что говорят отцы и деды. Ну, хороший, на мой взгляд, в кавычках. А ты слышал, да, вчера Минпросвещение наше заявило о том, что главная проблема для современной молодежи это то, что дети кушают...
2: Да, мармеладки.
3: Мармеладные черви.
2: Да.
3: Вот что это... Вот, я знаю, что мы рад этой теме. Оказывается, мы решили проблему с отсутствием учителей,
2: да,
3: в школах,
2: да,
3: с зарплатами учителей,
2: да,
3: в школах. Мы решили
2: ЕГЭ,
3: все проблемы.
2: Там, с образованием, со всем, да. Да, да, да.
3: Оказывается, и тут тоже, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что, оказывается, эти черви мармеладные рекламируются через западные тлетворные,
2: да,
3: социальные сети.
2: Да.
3: И вот только они не дают жить нашей молодежи спокойно.
2: Угу. Жванецкого, помнишь, было, сколько он там, я только не помню, ну, типа 40 лет. 40 лет им понадобилось на то, чтобы понять, что, значит, пепси-кола – это газировка. Понимаешь, это лимонад, ну, в смысле. И ровно это сейчас переживают наши, мне кажется, дети. И тут большая проблема в этой самой коммуникации. В этой самой коммуникации и в доверии, о чем мы с тобой тоже неоднократно...
3: Она отсутствует как таковая.
2: Да.
3: Коммуникация, к сожалению, отсутствует как таковая. И тут это на самом деле, с одной стороны, вечная проблема отцов и детей. Давай тоже скажем, что никогда такого не было, и вот опять. Всегда есть поколенческие проблемы, которые возникают по самым разным вопросам. Вот в 21 веке это доступ в интернет, социальные сети и требования нашей молодежи быть открытыми. И, с другой стороны, совершенно обоснованные требования национального суверенитета, безопасности и так далее. Вот как их поженить между собой, эти проблемы, чтобы все как-то решалось, я пока даже не могу себе представить.
2: Нет, там есть один простой, но практически невыполнимый пункт. Ну, типа, не врать, знаешь, вот просто перестать врать. Ну, там, типа, перестать говорить неправду. Вот... Ну, вот и все. Ну, вот с вот этими червячками. Ну, а вырви глаз мы куда? Кто-нибудь показывал нашим ведомствам конфетки вырви глаз? Которые, ну, вот эти очень кислые в форме глаза, понимаешь, продаются. Вот что они по этому поводу скажут? Ну, мы что будем тогда к детям какие? Вот, ну, червячки, ладно. Значит, а тут глаз, просто натуральный глаз, понимаешь, имитация натурального глаза.
3: Искренне не понимаю, зачем вот эти темы вбрасываются в информационное пространство. Ну, правда вот не понимаю. Ну, правда, есть чем заниматься Минпросвещению. У нас параллельно, как я понимаю, идет некая реформа все-таки образования, изменяется ЕГЭ, изменяется подход к образованию, меняется отношение к высшей школе, к средней школе, к средней специальной школе.
2: А люди-то меняются, Руслан Станиславович. А люди по-прежнему остаются, и не пускай, заставляя девочку снять, значит, трусы с железками, потому что они пищат на металлодетекторе. Вот они ее заставляют снять перед экзаменом. Все меняется, все реформируется, все, так сказать, все это, а воз и не там.
3: А вот... Ладно, что, хорошим новостям?
2: Ну, давай к хорошим. Есть у тебя
3: к бензину?
2: Да, но я скажу по своему опыту. Не потому, что, значит, у нас какая-то сейчас мнение ведущего может не совпадать с мнением редакции. Но вот я ездил, например, вчера много проехал, километров 300, может быть, я проехал. И вообще и в пятницу еще я тоже там ездил. Я могу сказать, что у меня в Подмосковье, вот по моему конкретному северному направлению, стало полегче, чем было до этого. В воскресенье, например, на той заправке, на которой я обычно заправлялся, там стоит бензин дороже, чем на, значит, вот на тех, которые принадлежат всем известным нашим большим компаниям, да, синенькая, там, красненькая и желтенькая. У меня другая, у меня тоже красненькая, красно-беленькая. Там подороже чуть бензин. Ну, не чуть-чуть, кстати, а прилично подороже, на 10 рублей где-то он дороже. Значит, вот я там заправлял, если раньше был лимит 30 литров, то сейчас 50. Вот в воскресенье я вчера заправлял, лимит 50 литров. И очередей нет. Если раньше на Ленинградке очередь на красно-белую заправку, значит, просто вся полоса до нее, а там и так бутылочное горлышко, знаешь, когда 5 полос у тебя в 3. И вот эту третью, так сказать, это была полоса для тех, кто хочет заправиться. Вот, наверное, с четверга такого нет. Ну, то есть очереди сократились. Это по моему направлению, это то, что вижу я. Это то, что вижу я. А что видишь ты? А ты вообще видишь, ты в России ты или нет, Руслан Станиславович?
3: Нет, я в Египте. А меня в этом году лишили моего традиционного отдыха в Крыму. Ну, просто физически не доехать, да, и поэтому мы полетели. На Сочи я пока не заработал. Вот. Так как отпуск неделя в году, то хочется моря и хочется солнышка, да. А поэтому полетели в эти края. И поэтому еще раз говорю, когда я здесь столкнулся с тем, что все работает без каких-то там танцев с бубнами в интернете, а я очень активно, ты знаешь, пользуюсь искусственным интеллектом и всеми этими сервисами, здесь все работает. И, кстати, наши сервисы тоже работают, и Макс работает, все нормально. Я так какой-то Египет, извините, и великая могучая Россия. Не сравнить ни размеры экономики, ни уровни безопасности, сколько здесь было попыток цветных революций через интернет, и ничего, как-то все смогли пожнить между собой. По поводу бензина. Ты же знаешь, что я одним из первых, и мы с тобой в наших программах одними из первых начали об этом открыто говорить. Нас кем только не называли. Да, и паникеры, наводите суету, наводите смуту. Что в итоге Новак в эти выходные на совещании признал проблему наконец-то. Не прошло и 2 лет, проблему признали, да, все. До этого проблем не было, до этого все было под контролем. Нам говорили, что количество бензина в стране достаточное, а проблема с логистикой и проблема с перекупщиками. Оказалось, что есть проблемы с бензином. Ну, неожиданно так. Мы-то своим глазам не должны были верить, а должны были верить их заявлениям. Но, тем не менее, а что я вижу своими глазами из того, что мне пишут? Потому что мы с тобой одни из первых начали об этом говорить. Мне на эту тему присылают прайсы со всех регионов практически. Я тебе скажу грустную новость. Весь бензин везут в Москву. Со всей страны. В Москве действительно стало легче. И я улетал, когда... У меня отпуск, еще раз, чтобы не завидовали, 6 дней в году. Все. Я когда улетал, отмазался, да, за отпуск, что я отдыхаю, пока там все работают. Стало легче в Москве. Но из других регионов, особенно с юга, пишут ужасные новости. Крым, 250 рублей официально на заправке Крыма и Севастополя. И надо получить QR-код, надо поймать. Если заправился за 250, это считается очень хорошо. Мои родственники в Крыму заправляются за 300-350 у перекупщиков, с которыми борются, и которых бензина нет. Мне самое страшное же, что там в Крыму очень много стали переоборудовать машины и раньше, и сейчас под газ. Сейчас это вообще актуально. Но в том же Севастополе из-за того, что электричество постоянно отключается, работает одна газозаправочная станция на весь город. Если повезет, говорят, две. И очереди на заправку газом там по 10-12 часов. То есть проблема не решается. Решается проблема только с электричками. Но электричку не провести, потому что Крымский мост не пускает электромобили, а можно ехать только по новым территориям, а по новым территориям ехать из лотереи собственной жизнью за хорнет. То, что происходит в Забайкальском крае, ты, ну, прекрасно знаешь об этом. Мы на радиостанции тоже наверняка рассказывали и обсуждали. Там рекорд... Сейчас таких очередей нет, но рекорд, который был, 68 часов человек просто стоял в очереди на заправку за бензином. Это не шутки, это прям вот реально человек засекал и не сокращал расстояние. Люди начинают выдумывать всякие штуки, да, лайфхаки. Я сейчас приведу пример, тоже я же готовился. Женщина взяла в аренду девочку-инвалида, она крестная мама для нее оказалась.
2: Я видел это, да. Слышал, рассказывай, да, расскажи.
3: Это Пенза, это произошло в Пензе. Женщина взяла девочку-инвалида и проехала на
2: Господи, вот и сразу связь оборвалась. Но сейчас она может восстановиться. Это вот Руслан жаловал, что в Египте, видите, все нормально у него работает. Оказывается, не все и не нормально. Ну, короче говоря, да, как я даже не стал смотреть, там все понятно, так сказать. Ну, извините, да, может быть, не слишком профессионально, но я не стал смотреть. Короче говоря, мамочка какая, не мамочка, а тетечка, тетечка взяла ребенка, и, насколько я понимаю, ребенка с инвалидностью, приехала на заправку для того, чтобы заправиться без очереди.
3: Будет рекламная пауза, я переподключусь через мобильный интернет, мне станет быстрее.
2: Давай.
3: Отвис я или не отвис?
2: Ты тут, ты отвис, ты в эфире. Руслан. Нет, давайте, может быть, ну смотри, до рекламной паузы еще 7 минут. Я предлагаю все-таки сейчас Руслану переподключиться к эфиру через мобильный интернет. Ну так, чтобы просто, чтобы уже не закрыть эту проблему, и все, и разговаривать нормально. А тогда давайте, может быть, к слушателям 95-95-91-2, 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать в начале. Ну вот мы про молодежь поговорили, и про бенз тоже говорим. Присоединяйтесь к разговору 95-95-91-2. Значит, вот смотрю, актуальная информация про Забайкаль. Ситуация, значит, на СЗС в Иркутске активно обсуждается в местных сообществах. Но цена нормал 65,92, 65,2, 68,8, 95. Значит, сегодня несколько заявлений тоже прозвучало по этому поводу от президента Путина на форуме Народного фронта. А что говорит президент? По его словам, уже ведется разработка такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться. Президент подробности не привел. Но, по крайней мере, значит, с конца мая, это по Крыму, полуостров столкнулся с топливным кризисом из-за атак ВСУ, мы помним, 11 июля Министерство топлива и энергетики республики сообщило, что начата свободная продажа топлива на 99 заправках. Вот родные и близкие Руслана заправляются по 300 рублей. Да, у перекупщиков президент говорит, проблема решается, и скоро будут такие системы снабжения, до которых противнику будет очень сложно дотянуться. А, так, переподключился Руслан к нам. Есть, да, слышь, видишь меня? Рус? Пока нет.
3: Витя.
2: Да, с нами или нет?
3: Я вас вижу, слышу.
2: Все, я тебя вижу и слышу.
3: Я с вами, а вы
2: есть,
3: со мной?
2: Да, с тобой, с тобой, с тобой.
3: Все, я слышал, что ты говорил по поводу заявления президента, искренне хочу в это верить, но я смотрю на то, что происходит по факту сейчас на линии фронта. Да, сейчас у нас каждый день, каждую ночь выносят сюда, на Азово-Дунайском пути. То есть на текущий момент топливо в Крым, основной способ подвоза, являются сухогрузы, ну, в смысле, суда, которые везут по морю, через Азовское море. То, что возят через Новороссию, через трассу Новороссию, это очень небольшие объемы. И сам понимаешь, там работают хорнеты. Угу. И работает вся эта история не очень надежно, не очень качественно. Поэтому говорить о том, что мы что-то придумали на текущий момент, и я искренне хочу верить в то, что мы с тобой что-то не знаем. Но физически бензин туда не проложить. Есть один путь. Помню же историю Ленинграда, когда была блокада Ленинграда по дну Ладожского озера. Буквально за 40, если не ошибаюсь, дней или около того проложили нефтегазопровод, который обеспечивал город, ну, худо-бедно, но обеспечивал топливом в самое сложное время. По дну проложили в кратчайшие сроки, и противник называл эту операцию невозможной. Почему мы сейчас в оперативные сроки, мы, имея технологии прокладки Северного потока, первого и второго, Турецкого потока, не можем по дну Азовского моря проложить в Крым трубу?
2: Ох, мы, но есть ответ, да, потому что помимо государственных задач и государственных дел есть бизнес-структуры. И мне кажется, что здесь вот как раз в этих бизнес-структурах, так сказать, есть какие-то, ну, не то что разные видения, но это же ответственность чья-то, понимаешь? Ее надо на себя взять, это раз. А нужно заплатить за это, правда? Значит, а кто это будет делать? И я думаю, что пока вот это все выясняется, Но, собственно, идет время. В конце концов, выяснится, все будет сделано, но время вот это будет упущено. Вот мне кажется, тут какие-то сложности. Смотри, слушатели, пока не звонят, давайте 95-95-91-2, прочитаю сообщение, Рус. Вот, слушатели, добрый вечер. Хочу поделиться тоже опытом заправки бензина. Прокатились до Казани из Питера, с остановками в разных городах. Ситуация разная. Самая плохая была в Нижнем Новгороде. Большие очереди, но бензин есть. Самое хорошее в Казани. Все зависит от цены вопроса. Можно за 100-130 рублей без очереди заправить машину. А если за 65, то надо в очереди стоять или ночью заправляться. В принципе, мы хорошо проехали, переплатили, конечно, на М-11, вообще с бензином, ну, это слушательница говорит, это не я говорю. Вообще с бензином все хорошо, пишет нам Елена из Санкт-Петербурга.
3: Ну, Лен... На трассе М-11, на трассе, которая в Казани идет, там и несколько подтверждений у меня было, что на самой трассе, вот на этой конкретной трассе, да, там с бензином более-менее нормально, там действительно бензин есть. Но дальше, за Казанью, трасса же продолжается, там бензина нет.
2: В Москву уходит, только что Ижевск сообщил, пишет слушатель. Давайте, желательно регионы 95-95-91-2, код города Москвы.
3: Опять же, смотри, по поводу того, что в Москву уходит, это, я это в том числе озвучил по сообщениям наших подписчиков, которые нам пишут в социальных сетях, это они так предполагают. И, ну, и мы делаем такой вывод на основании того, что в Москве более-менее вопрос в последние дни с бензином решен, а в регионах не решен. Есть предположение, что его действительно везут в Москву для того, чтобы Москва якобы на всю страну говорила, что все хорошо. Это как бы такое предположение.
2: Я думаю, что это традиционное.
3: На текущий момент объективно нет.
2: Я думаю, что это такое что-то традиционное. Москва зажралась там и прочее. Москва, колбаса, там у вас все есть. Значит, в Москве есть проблемы с бензином. Еще раз я говорю. Просто очереди стали меньше. Меньше стали.
3: Ну, меньше. Для нас в Москве проблема с бензином — это 30-40 минут очереди. Для регионов это мечта.
2: Но тоже.
3: В регионах это 3-4-5-6 часов очереди. И это нормально считается. В Москве 30-40 минут — это считается, о, это я в очереди постоял. Вот все, кто в регионах живет, они говорят: ребят, ну не смешите нас своими очередями. Тут другой вопрос. Тут же проблема не в этом. Проблема в том, что у нас вынесены все... У нас нет ни одного НПЗ крупного, который бы не пострадал от прилета. Это объективная реальность на текущий момент. Московский НПЗ, насколько я знаю, и опять же по сообщениям там людей, которые владеют ситуацией, частично восстановился и начинает работать. Не в полном объеме, но тем не менее. Это время. И вот этого времени у нас нет, потому что противник все равно продолжает бить. Вопрос в том, как сделать так, чтобы противник не бил и его дроны не долетали.
2: Давайте прервем сейчас на выпуск новостей и рекламы. Можете звонить в это время 95-95-91-2. Скоро вернемся в прямой эфир. Оставайтесь с нами.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбуловым. Российский лидер пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы республики, а также добавил, что Россия сделает все, чтобы поддержать его работу. В свою очередь, исполняющий обязанности президента поблагодарил Владимира Путина за особое отношение к населению республики. 2 июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камбулов стал первым кандидатом на пост главы. Угроза Евросоюза расширить санкции против Российской Федерации не останутся без последствий. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Ранее в понедельник МИД ФРГ вызвал Нечаева в связи с якобы кибератаками против Евросоюза со стороны России. Российский посол решительно отверг содержащиеся в заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Вмешательство Соединенных Штатов в вопрос судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Там добавили, что Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и заставит иностранные государства принять этот факт. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты намерены обеспечивать безопасность этого водного коридора и получать за это плату.

0: также международных общественных организациям. Текущий размер штрафа составляет от 10 до 30 евро. С декабря предлагается увеличить его до 100-300 евро. Сериал про ЛГБТ-военных в СУ появился на украинской образовательной платформе. Напомню, это движение признано в России экстремистским и запрещено. По словам создателей, он повествует о правах, вызовах и инклюзии в вооруженных силах Украины для командиров, офицеров и рядовых. Проект создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов. В одном из эпизодов зрителям расскажут об опыте представителей меньшинств в армиях стран НАТО, а в другом, как толерантность к этому движению отражается на боеспособности вооруженных сил. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: 18.33, продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Рус с нами, все норм. Руслан на отдыхе, даже на отдыхе не дают ему отдохнуть. Посмотрите, да.
3: С большим удовольствием не дают отдохнуть, чтобы чувствовать.
2: Жарко, скажи, пожалуйста, градусов 50?
3: Да ну нет, конечно, 37.
2: Но жарко или норм?
3: И ветерок, или все терпимо? Хорошо. Не, нормально, нормально, хорошо.
2: Хорошо, давайте, друзья, 95-95-91-2, несколько сообщений сейчас прочитаю вам. Ижевск вышел, Васюали с нами на связи, значит, в Ижевске от 30 до 90 минут ожидания, на этой неделе в часы пик чуть дольше, цена 65 рублей 92-й, не знаю, почему так, каждый день езжу по городу, можно сказать, мониторю, значит, а кто-то возмущается, что мы типа разгоняем, что мы разгоняем, слушайте. Вы материал, претензия к нам, вы материал подаете с высокой степенью паники. Такого душевного спокойствия, как вечером на радио «Спутник», вы, дорогой слушатель, не встретите нигде. Правда?
3: Ну, давай добавим паники.
2: Давай, да. Значит, в Туле очереди большие. По факту работают только желтенькие заправки. В городах поменьше, чуть получше. Если есть желтенькая, 95-й 70 рублей, 5, 72, 65. На 92-й 70, 95-й 72, 65. Красные почти везде пустые. Есть не сетевые, там по 130, но таких очень мало и почти никого там нет. Алексей, Тульская область. На заправках сказали, что бензин привозят в обычном режиме. Сложилось впечатление, что мы сами спровоцировали кризис. Не доводим бак до минимума. Канистры. Люди боятся, что дальше будут. В Казани мои друзья от меня узнали, что есть какие-то проблемы. Но у них бензин в основном на местных заправках. Около 80 рублей. В общем так. Это вот все, что пишут наши дорогие слушатели. И это правда. Вот по поводу, так сказать, личных каких-то вот этих ощущений. Но если раньше все ездили до лампочки, до желтенькой, ну, все просто, без исключения, теперь полбака, и все, надо ехать на заправку. Полбака надо ехать на заправку на всякий случай. То есть заправляться стали в два раза чаще. Просто в два раза, а то и в три. Ну, поэтому
3: так. Это факт, это исторический факт, конечно, тоже влияет. Но и заправляться стали больше. У меня вот знакомые рассказывали реальный случай, когда приезжают на заправку, а перед ними стоит Kia Rio, да, лимит по 20 литров на бак, но фишка в том, что ты пистолет вытащил, засунул, и у тебя лимит заново. Да. Некоторые заправки так разрешают, хотя это неправильно, так не должно быть. И вот он говорил 10 раз. Kia Rio 200 литров залезло.
2: Это что там? У нее нет салона, есть только бак. Нет салона, есть только бак. Да.
3: Ты же понимаешь, как умные люди придумывают, как заправить. Типа формально же я заправляю машину, а там дальше уже разветвление и в канистрочке все заливается.
2: 95-95-91-2, вечер добрый, как вас зовут? Вы в эфире, представляетесь.
4: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
2: Да, здравствуйте, Сергей.
4: У меня машина дизельная, там бак литров 80, лимит на солярку у нас 60 литров. Я, в принципе, заправляюсь раз в неделю. На мотоцикле тоже чуть попроще, то есть там заезжаю на заправку, все заняты колонки, кроме одной, допустим. У всех правой нужна, левая свободная. Я тоже там плюхнул 20 литров и уехал. То есть я как

0: проблем особых не испытываю, но основная масса народу, кто на бензиновых машинах, конечно...
1: Что за моцик у вас 20-литровый бак? 20-литровый бак.
0: Харлей, да, настоящий мотоцикл.
1: Да. Так.
0: Ну, да, обычно там по 10 литров заливаем. Да. И вот в пятницу с братишкой, вот я стоит человек там в трех машинах, как меня его позвал, мы... Я оплатил, и мы вдвоем плюхнули, чтобы очередь не создавать. Он там взял 10 литров, это 15 литров, 30 литров лимита. И все, мы уехали быстренько, никому не мешали. А так основная масса, конечно, на бензиновых машинах по 2 часа стоят в очередях. И хочу обратиться
2: к... А как вы, расскажите, как вы на мотоцикле без очереди подъезжаете и заправляетесь? Потому что, несмотря на то, слева бак или справа, мне кажется, сегодня уже все равно. Ну, люди там переставляют машины, ну, перетягивают шланги, главное, чтобы в очереди.
0: Да, да, да. То есть я же вижу, что человек встал, он заправляет, перед ним уехала машина. Я подъехал. Ну, подойдут ко мне, там скажут, я без проблем пропущу человека, неконфликтный. Ну, то есть я ей заправляюсь раз в неделю, то есть это не так...
2: То есть вы без очереди подъезжаете на мотоцикле?
1: Без очереди, говорит, я человек неконфликтный, да, и надо пропущу. Ну, это вот это...
0: Ну, да, если подойду, там, типа, что-то полезно, ради бога, заправляюсь. Я подпущу, заправляюсь, там, кто-нибудь найдется добрый, и может меня пропустить.
1: А вот скажите, это не то, что там я сейчас провоцирую, потому что я, например... В некоторые дни оставлять стал машину у метро. Сажусь на метро, ну, потому что я за городом живу, там доезжаю до метро, потом еду на метро. В том числе, из соображений как бы, ну, экономии бензина. А у вас вот эти машина, моцик, значит, ситуация сложная. Но в Питере классный городской транспорт. Да, стал меньше ездить или нет, наш слушатель?
0: Да, прям стал меньше ездить. И раньше, допустим, вечером выехал, там, кто-то 50 прокатился на мотоцикле, сейчас уже выходные только на велосипеде. Мотик стоял, машина стояла. Ну, потому что зачем нагнетать? Так, ну, есть проблемы с топливом. И вот можно скажу, там, обращусь к водителям, вот есть проблема с очередями. Вот сегодня опять человек заправил свою Q5 и стоит в павильоне, живет свой френч-бок и смотрит на очередь 6 машин за ним.
1: Это ужасно.
0: Вот после вечера я опять не конфликтный, но стоял бы он впереди меня, ему бы досталось немножко.
1: Да, это ужасно.
0: Я не понимаю этих людей.
1: Это хуже даже, чем те, кто не убирает продукты жизнедеятельности за своими собаками. Вот они где-то, они гораздо хуже, ну, то есть сначала там идут, я не знаю, там какие-то, да, там преступники жесткие, потом идут диктаторы, а потом вот после диктаторов идут вот эти люди, которые едят, значит, хот-доги на заправке, пока их машина стоит на колонке, а за одних образуется очередь. Да. Вот они примерно там, да, да. Да, спасибо большое, ужасно.
2: Мне казалось, что мы эту проблему победили, но нет, действительно, нет. Таких людей тоже очень много. Я-то думал, что сейчас, когда такие многочасовые очереди, что есть время сходить покушать, пока ты стоишь в очереди, например.
1: Ну, ужасно. Представляешь, ты стоишь, да, он видит, что там масса людей, и вот он пошел, и там долгое время провел. Ну, отгони машину и ешь себе, пожалуйста. Хоть там, хоть это, хоть не ешь, хоть что хочешь делай. Значит, Волгоград пишет нам. Город у нас очень длинный. В самом южном районе, в Красноармейском, бензин есть только на крупных АЗС. В основном краснобелых. Очередь в среднем 1 час. Так, принято. Из Тульской области 92-й по 65. 92-й по 65, 72-65 это улучшенный, ну, в смысле, вот это 95-й плюс. А давайте, друзья, 95-95-91-2.
2: Слушай, я наверняка же видел тему, когда Киргизия, если не ошибаюсь, потребовала от России выполнять обязательства по поставке топлива в Киргизию, потому что она практически на 100% зависит от поставок бензина из России. И, как я понимаю, мы свои обязательства выполняем. То есть ты к этому как относишься сам, Леш? Потому что, с одной стороны, международные договоры и обязательства — это святая вещь, которую надо исполнять, но, с другой стороны, получается, опять же, свой рынок на втором месте.
1: Сложный вопрос. Мы помним, значит, уникальное торговое преимущество нашей с тобой страны, в имиджевое такое, да, которое мы транслировали на весь мир на протяжении долгого, достаточно долгого времени. Ну, практически всегда. Россия — надежный партнер. Россия надежный партнер. Это вот касалось всего, там, и, так сказать, и военных каких-то вещей, и энергетических вещей. Вот эта надежность, это то, что транслировали, так сказать, сверху всегда, и то, что не всегда понималось снизу. Не знаю, понимаешь ты, не знаю, потому что обязательства есть обязательства. Если взял на себя обязательства, то их надо выполнять. С другой стороны, конечно, не в ущерб собственному населению. Это безусловно.
2: А как тебе Казахстан, который выставил блокпосты на границе, чтобы не вывозили бензин из Казахстана?
1: Ну, тоже боится перекупов. Тоже боится перекупов, спекуляций. А что? Ну, вправе защищать собственный рынок. Слушай, мы собственных перекупов там выщемим, там, в сколько уже уголовных дел там и в Крыму, и в прочее-прочее. Хотя мы с тобой говорили, да, в нашей программе, что это очень неоднозначный...
2: Перекуп рознь.
1: Да, очень неоднозначный вопрос, совершенно верно. Очень неоднозначный, потому что они в том числе выполняют, рискуя собственной жизнью, выполняют, ну, важную функцию, обеспечить хоть кто-то привозит.
2: Это если те, кто рискует и кто привозит из опасных регионов по опасной трассе Новороссии, а те, кто скупает по местным QR-кодам и по лимитам, в том же Крыму, а ниоткуда ничего не везет, тех надо расстреливать, я считаю.
1: Ну,
2: по закону военного времени.
1: Это жесткие меры, но предпринимать в отношении них действия какие-то точно так, да. 95-95-91-2, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Да, здрасте, как вас зовут?
3: Меня Сергей зовут, я из Нижнего Новгорода вам звоню.
1: Да, расскажите, как у вас дела с бензином?
2: Говорят, в Нижнем одна из самых худших ситуаций с бензином. Так ли это на самом деле?
3: Да, ну, смотрите, расскажу, потому что работа связана с передвижением на машине, как бы, да, если это мониторю постоянно. Недавно у вас передача была, какой-то мэр, не помню какого города, то ли Орел, то ли еще что-то там ввел, это что-то нечто там как бы вот, четные и нечетные машины там заправлять по первому номеру. Госномера, да, у нас тоже...
2: В некоторых регионах вводится такая практика,
1: да. В Курске была, например,
3: да,
1: там
3: вот
1: тоже.
3: У нас тоже в Нижнем Новгороде ввели эту практику, вот. Но как бы это как бы ничего не изменилось по поводу... Если не привозят бензин, то да, вообще очень... плохая тема получается. Допустим, вот вчера был четный мой день, как бы, да, и бензина не было вообще просто на верхней части города, просто нигде не было. Ну, завезли на одну, как бы, АЗС, и все. Естественно, там весь город стоял там на этой АЗС и заправлялся. Сегодня как будто, вот, ну, вот сегодня я как бы не мой день. Я тоже боялся, что я где-нибудь стану там сухой, как бы. Сегодня вот завезли, все АЗС работают.
1: То есть вам не повезло, ваш день не было, а не ваш день появился. А сегодня...
3: Ну, вы... смотрите, там четные и нечетные работают только на «Газпроме» и на «Лукойле». Там, допустим, ну, я не знаю... Там...
1: Цветами только давайте будем обозначать,
3: да,
1: лучше.
3: Цветами, да, хорошо, да. Вот,
1: на красных и синих, да-да.
3: Да-да-да. «Т-Ойл», там такая тема не работает, даже туда завезли бензин.
1: Ага.
3: Вот. Я сегодня как бы просто спокойно заправился, как бы, и вижу, как... лайфхак какой? Это, ну, приложение можно смотреть, есть бензин, но еще в самом навигаторе с буквой «Я», вот, там можно любую заправку найти, и там будут разговорчики, как бы, вот. В этих разговорчиках прям реальная быстрая информация. Есть бензин, какой бензин, там, ну, все общаются, как бы.
1: Я вот так воскресенье, вот сегодня... да, говорите.
3: Да. Вот, и это вот как
2: а
3: бы,
2: цена, ну, цена какая? Хватает, цена как какая у вас на бензин?
3: Цена, нет, цена все нормально. На этих, на частниках, конечно, да, там запредельная какая-то. Я просто проезжаешь, и главные очереди стоят. Я удивляюсь, у людей денег вроде как бы нет, что ли, но они там заправляются за 175 рублей, там, знаете, всякие на О начинается.
1: Ну, понятно.
3: Вот. И как бы, а хотя, если на заправке переводить хотя бы каждую заправку заливать, ну, не каждую, как бы, бензовозы, вот, то все спокойно будет. Вот. Вот вчера было неспокойно. Я вот залился, просто вот нашел заправку, вот, ну, был только сотый. Вот я сотый в свою машину залил. Потому что, ну, как бы, не было бы вообще бензина. А сегодня прям как будто там залили Нижний Новгород. Так что, не знаю, ситуация нормальная. Я вот прям не переживаю, если честно.
1: А вот это хороший вывод. Хороший. Я не переживаю.
3: Вот я не переживаю, да. Честно, не переживаю. Вот серьезно. Вот как бы вчера я переживал из-за того, что как бы я не заправился. А вроде как понятно, я увидел по сообщениям, что ночью приехали бензовозы и все залили заправки, все залили. Угу. Я думал, ну сейчас все нечетники встанут и весь бензин опять высосут, и я как бы опять не заправлюсь. Угу. А сейчас вот все нормально, все спокойно. Вот, так что нормально.
1: Да, спасибо вам большое. Вот такой вопрос у меня. Спасибо, да, спасибо. В Нижнем Новгороде ситуацию рассказали, сегодня привезли бензин. Значит, сегодня
2: да
1: проблем
2: народ
1: нет.
2: Народ не унывает, видишь, Леша? Да, не унывает, потому что народ всегда смотрит позитив.
1: Да, у меня
2: давай с тобой тоже порассуждаем.
1: Я про лайфхак, вот, который слушатель давай сказал, значит, это правда удобная вещь. Заходите в навигатор. Я в воскресенье так, ну, мы не знаю, у нас есть чатик там в поселке, где люди делятся, где бензин там поблизости, значит, где очереди, где не очереди, цены там пишут, ну, просто, так сказать, вот это, да, сообщают. Понятно, что есть разговорчики, но в этом навигаторе, в нашем, есть заправки. И на большинстве заправок там в Москве и Московской области есть возможность дистанционно оплатить, даже не заходя на кассу. Нажать на значок этой заправки, у вас появятся колоночки и информация, какой бензин есть, какого нет и сколько он стоит. Вы можете из дома посмотреть таким образом, вот как я сделал. Значит, вот посмотрел и даже увидел, что ограничение 50 литров. Даже увидел, что ограничение 50 литров. Было 30, стало 50. Ну вот как-то так. Да, что ты хотел сказать, Рус?
2: Смотри, какое-то можно на уровне государства было бы сделать нормальный лайфхак, но почему-то его не делают. Электромобили. Убрать утилизбор для них, снизить налоговые пошлины и на время кризиса и просто стимулировать покупку электромобилей. Что могло бы сильно разгрузить. Потому что, как мне говорят, сейчас рынок электромобилей разгребается просто бешеными темпами, и на этом еще раз зарабатывают эти самые перекупщики, которые привозят эти самые машины. Но нет, у нас этого не делают.
1: Ну, как будто бы...
2: Хотя, казалось бы, решение очевидное, очевидное и очень простое. Ну, по крайней мере, сейчас. Но хотя многие скажут, ну что, он сейчас купит во время кризиса электромобиль со скидкой, а я потом буду по нормальной цене покупать.
1: Да.
2: Но все равно, в этом отношении можно было бы подумать.
1: Не знаю. Это какую-то ерунду.
2: Что тут тебя пишет смущает?
1: Ну, просто, Рус, кажется, что кризис скоро этот... Ну, скоротечнее, чем история с выбором автомобиля. Нет?
2: С чего это? Ребят, с нами этот кризис, ну, надолго. Но это не решение двух-трех недель или месяца-двух.
1: А машину? Ну, прикинь, поменять. Ну, кто сейчас, так сказать? Это надо иметь деньги, например, чтобы купить
2: машину. Продается старая машина, покупается новая машина.
1: Сейчас попробуй продать 20-летний Мерседес в 5-литровый какой-нибудь, понимаешь, ты с расходом по 30 литров. Иди, много желающих сейчас будет у тебя.
2: Да.
1: Так, лайфхак. Ставишь будильник на 4 утра и заправляешься без очереди. Пожалуйста.
2: Нет, да, в Москве даже в 4 утра очереди. И многие любители этого лайфхака уже с этим сталкивались. Угу. Не везде этот лайфхак работает, но, к сожалению.
1: А вот пользоваться общественным транспортом, еще вот такой лайфхак есть.
2: Слушай, пока мы с тобой вот были на новостях, нам Минпросвещение еще одну новость дал. Ну, сегодня днем эта новость была, я просто увидел сейчас еще раз. У нас борется теперь с бежевыми мамами. Слышал такое явление?
1: Да, конечно, слышал, да.
2: А Минпросвещение, решив все проблемы, существующие в нашем образовании, включая червей в виде конфеточек, тоже решили, нашли новую проблему. Оказывается, те мамы, которые воспитывают детей в тренде бежевых монотонных цветов, калечат психику ребенка, потому что ребенок не воспринимает все цвета, и это сказывается на его психоэмоциональном здоровье. Мне кажется одному, что этими вопросами должно Минобразование, это Министерство здравоохранения заниматься, а не Минпросвещение.
1: Старик, мне кажется, что этими вопросами вообще никто не должен заниматься. Значит, вот ну, мне, но мне так кажется. Но пусть, как это, пусть кибуцы как хотят. Вот я давно сформулировал, да, этот слоган. Но как кому, ну, бежевая мама там или еще, но тут включается целое ведомство. Я не знаю, так сказать, у них сейчас Может быть, в связи с тем, что уходят на каникулы, ну, в смысле, да, сейчас пора вступительных экзаменов, да, они нагоняют, может быть, каким-то образом цитирование, упоминание там в СМИ. И у меня другого объяснения нет. И главное, это же, вот это обсуждали эту историю, ну, месяца 4 назад, наверное, или 6, эти бежевые мамочки были в тренде. Я не удивлюсь, если завтра Минпросвещение вдруг вспомнит про квадроберов, понимаешь, каких-то, которых уже забыли давным-давно, этих квадроберов.
2: Не напоминай, они же вспомнят, Вот у меня сейчас ребенок на отдыхе, он тоже играет с мамой. Давай поиграем в дочки-матери, я буду там таким-то животным ребенком, а ты такой-то животной мамой. Потом получается квадроберы.
1: Вот, получается, запретить и наказать, да.
2: Наказать и запретить, и не пущать. Но... Ну, что не так с нашим просвещением в этом контексте? Я прав. Либо СМИ вырывают, знаешь, такие хайповые темы и не обращают внимания там, на важные какие-то вещи, которые уверенно не обсуждают, а замечают это, и это расходится. Но просто зачем они лезут в эту историю? Я этого правда не понимаю. Но у нас, правда, все вопросы решены. У нас с учителями беда. Нам там арабский язык ходит. Но это ладно, это еще вопрос такой дискуссионный, да? Хорошо, когда выбор есть, но, как правило, выбора нет, тебе означает, такой-то язык или не такой-то во многих городах.
1: Куча преступлений совершается родителями в отношении детей, понимаешь? Бежевые мамы — это проблема для всех. Да, но бежевые...
2: Ты знаешь, да, что у нас, оказывается, побои в семье — это не должно быть уголовным преступлением, это, оказывается, государство влезает во внутренние дела семьи, у нас так разводов очень много. Да. А вот бежевые мамочки и мармеладные черви — это, блин, проблема.
1: Дело в том, что семейное вот это домашнее насилие — это все навязанные Западом бездуховным ценности, которые прописаны в целях устойчивого развития ООН и прочее. Поэтому это все Запад, это все пятая, шестая колонна хочет навязать
2: через
1: нам
2: законы. Через западные мессенджеры, социальные сети.
1: Законы, да.
2: В хранимом МАКСе такого нет.
1: Нет, конечно, нет. Они специально делают все, чтобы разрушить наши скрепы, наши традиции, нашу семью. Специально все делают они. 95-95-91-2. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Добрый вечер. Меня Алексей зовут, из Питера.
1: Да, Алексей.
4: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Руслан. Вот я хотел бы поддержать своего земляка, рокера, но вот честно скажу, живу на юго-западе, но не видел я вот двухчасовых очередей. Вот буквально в 6 утра поднялся пораньше, приехал, как у нас там, желто-черное, да,
1: да.
4: В запроске. Две машины, 95-й по 70 рублей, 95-й плюс отсутствует.
1: Ограничения есть? 30
4: литров, да. Красно-белое разрешает повесить пистолетик, перевернуть его обратно, ну, черно-желтое нет. В центре, поскольку мало заправок, ну, есть проблемы. Ну, вот сам стоял, самая большая очередь, вот посчитал машины, 18 машин, вот меньше 30 минут заняло. В принципе, колоночки у нас в заправке...
2: Ну, это вообще ни о чем, это вообще ни о чем.
4: По 5, по 6 колонок, да, то есть в темпе все. А поскольку не разрешают некоторые, да, вторично заправиться, то это, ну, минута буквально на одну машину. Так что вот такого ажиотажа прям вот что, ну, все. И еще знаете, что мы заметили, что люди постепенно поняли, вот трафик действительно, когда приезжает бензовоз, да, вот ночью там или рано утром, люди подстраиваются под это, то есть либо накануне работы, да, либо уже там перед выходными, и вот как-то все как-то перестроилось под это, да, и люди как бы, ну, вот, ну, честно скажу, что вот больше там 18-20 машин, не видел. А работая в транспортной компании, мы с ужасом эту ситуацию, конечно, окунулись, но оказалось, что, в принципе, все решаемо. Вот, хотел всем тоже пожелать меньше кипиша, больше жизни.
1: Прекрасный слоган для нашей с Русланом программы, да, меньше кипиша, больше жизни. Спасибо вам большое. Но человек с Питера, юго-запад города.
2: Хорошая новость. Ну, слушай, тогда получается, что... В целом ситуация налаживается. Знаешь, вот сколько не так много звонков мы сегодня успели принять, да, вот в этом первом части, но все, кто дозвонился, говорят, что не критичная ситуация.
1: Вот то Череповец, есть, вот этих, ДТ...
2: Заявлений страшных вначале.
1: Вот Череповец, ДТ есть, 92-й, 95-й очередь.
2: Ну, дизель есть в стране.
1: Два часа, да. На некоторых заправках 95-й по 130. 95-й по 130. Ну, да. Сейчас да, все еще...
2: Честно, свое мнение скажу, и многие да. считают, да, если по 130, но он есть, это лучше, чем по 80, и его нет.
1: Да, это правда.
2: С одной стороны. А с другой стороны, все же понимают, что как только кризис пройдет, цены-то опускать вниз никто сильно не захочет.
1: Ну, мне кажется, там будут какие-то... Не-не-не-не, я думаю, что невозможно будет удержать.
2: Давай, давай с тобой прямо сейчас
1: поспорим, я тебе скажу, Рус, почему. Потому что сетевые заправки большие, сетевые большие все равно будут как бы продавать по нормальной цене, но, может быть, дороже, чем
2: даже
1: было
2: они
1: там.
2: Выросли, даже они выросли.
1: Они выросли.
2: Не по 130. И они большие молодцы, давай дадим должное крупным нашим компаниям. И желтенькой, и синенькой, и красненькой они стараются цену держать. Это правда, большое спасибо, они справились.
1: Так, они справились. На новости уходим, скоро вернемся. Борис Рожин должен к нам присоединиться.
5: Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. В медиа прокомментировали расширение Лондоном антироссийских санкций. Москва и Тегеран создали рабочую группу для продвижения совместных проектов. Сотрудников Одесского драмтеатра оштрафовали за русский язык в обиходной речи. Теперь подробнее. Политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность, но умело находят средства для защиты от несуществующих угроз со стороны России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она напомнила, как глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявлял о неких российских беспилотниках над страной и требовал финансирования на борьбу с ними. Эти средства выделили. Позже было установлено, что не было вообще никаких БПЛА, тем более российских. Великобритания расширила список антироссийских санкций. Новые ограничения указывают и на то, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию российской угрозы. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании. Там добавили, что очередные санкции Лондона подрывают многостороннее сотрудничество по борьбе с киберпреступностью и играют на руку интернет-мошенникам. И отметили, что новые санкции оправдываются необоснованными обвинениями в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политпроцессы других стран. Россия и Иран создали совместную рабочую группу для продвижения общих проектов, в том числе для соединения электросетей двух стран, заявил министр энергетики Ирана Аббас Али-Абади в ходе встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Иранский министр добавил, что стороны согласились продолжить сотрудничество между компаниями, ответственными за реализацию проекта строительства совместной электростанции «Сирик». Цивилев также провел переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнижадом. По словам главы иранского ведомства, стороны близки к выработке окончательного соглашения о торговле газом. В Крыму сформирован график поставок электрических автономных генераторов для обесточенных районов. Обеспечение начнется с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также отметил, что знает о сложностях с баллонным газом в регионе. Решение в этом направлении будет принято в ближайшее время. Киевский режим продолжает борьбу с канонической Украинской православной церковью путем мобилизации ВСУ священнослужителей. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Так, в Хмельницкой области сотрудники ТЦК принудительно доставили настоятеля Покровского храма Владимира Стефанишина в военкомат и уже отправили в учебный центр ВСУ. Подобным образом в Кривом Роге был насильно мобилизован клирик Александрийской епархии иерей Роман Нагорняк. Сотрудников Одесского областного драмтеатра оштрафовали за использование русского языка во время заседания художественного совета и встреч с руководством. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4:08. Продолжаем прямой эфир. Понедельник, 13 июля, 26 год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас все по видеосвязи. Руслан Осташко из Египта. Борис Рожин с нами. Тоже по видеосвязи. Автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат». Борь, салют.
3: Всем вечер добрый, Руслан, привет.
4: Привет, привет, Борь. Сейчас в Крым я в этом году не доехал.
2: Два слова скажу слушателям. Тут пишут, что в Астрахани проблема, да. проблема. Но сегодня в Астрахани дополнительно открыли еще 3 заправки и тоже вели на днях вот эту историю четные и нечетные по последней цифре регистрационного знака, ну, номера автомобиля имеется в виду. Вот.
4: Боря, в Севастополе что сейчас с бензином? Вот по твоим ощущениям, по твоим данным, насколько такси подорожало и в целом с электричеством, опять же, сложности в городе есть, насколько я знаю?
3: Ну, там сложности, как бы, с одной стороны, не у нас, там это скорее проблемы по Крыму, то есть у нас лимиты урезали именно так, чтобы сбалансировать крымскую энергосеть, поэтому сегодня у нас там по первой и второй очереди отключали свет в течение дня, там на несколько часов, а так у нас в среднем график там 3 через 3. По такси, ну, в среднем где-то на 100-150 рублей подорожало, так вот, по ощущениям. Ну, а по бензину сегодня часть заправок продавали свободно по 20 литров на нос, часть по QR-кодам. Но, опять же, количество машин на заправке ограничено. Сейчас там через сайт привязывают так, чтобы избежать очередей, ну, и то есть, чтобы люди, ну, заранее знали, есть там, приедут, есть бензин или нет. То есть, естественно, цены выше у нас, ну, естественно, чем они, бензин должен стоить. Сейчас там эту проблему, как сегодня там политики Крыма заявили, собираются решать федеральным субсидированием. То есть разницу в бензине покроют за счет федерального бюджета, ну и, соответственно, это позволит снизить цены на заправках. То есть, ну, когда это будет реализовано, пока власти сами говорят, что они пока точных сроков назвать не могут, но, говорят, проблема вот решается, сейчас это есть механизм, который согласовывают. Но, опять же, то сложно сказать, когда это будет решено. Бензин, видно, что не поступает какими-то порциями, в какие-то дни, видимо, завозят. Сразу как начинают продавать в отдельные дни, наоборот, только по QR-кодам. То есть, опять же, зависит именно от поставок. То есть, будет завозить много, соответственно, везде будут продавать, ну да, по 20 там, или по 40 литров, но ограниченно. И, естественно, без канистр. То есть, канистры не отпускают, чтобы избежать вот, формирования еще дополнительного ажиотажного спроса.
2: Так, что еще тут у нас в Твери? Где это потерял? Про Тверь написали, что типа тоже там, ну, более... А, в Твери бензин есть, вот, 67-68. Все нормально, очередь есть, но минут 20. Все нормально, неделю назад было так же. Ну и возмущается, что, так сказать, вот... Ну, представляете, не только Москва-Питер. Уже вот несколько городов, ну, плюс-минус, где более-менее ситуация. Более-менее. Никто не говорит о том, что, так сказать, все благолепно, благополучно по всей России. Нет, проблемы есть. Ну, решаются. Так, ну что, давайте тогда...
4: Что, к военке пойдем?
2: Ну, наверное, куда же еще? И тут непонятно.
4: А давайте начнем вот эти первые полчаса про Иран.
2: Давай.
4: В том контексте, Борь, да, наверняка видели вчера заявление иранского информационного агентства, которое обратилось к России с рекомендациями ведения боевых действий на Украине.
2: Рус, вот прости ради бога, значит, я, знаешь как, чтобы сделать мостик плавнее и изящнее к Ирану, запомним твой вопрос, но я вот на что хочу обратить внимание. Даже, так сказать, вот в кулуарах там, в курилках и прочих местах. Вот на что обращают внимание. Говорят, посмотрите, значит, топливо реально по всему миру. Но топливный кризис во всем мире. И что это, дескать, вот случайно, не случайно. Я предлагаю вам, и Руслану, и Боре, значит, отправиться в это конспирологическое небольшое путешествие, значит, по всему миру, да, и обратить на это внимание.
4: А в чем суть-то? Расскажи давай. Мы конспирологи, мы те еще.
2: Ну, значит, смотри, Армуз перекрывают. Бензина становится из-за этого меньше.
4: Все, значит, ты что? Ты новости не читаешь? Подожди. Какой Армуз перекрывается? Трамп же сказал, что Армуз теперь под их контролем. 20% платите от суммы товара, да, который перевозите. И проезжайте сколько хотите.
2: Я к тому, что, ну, просто...
4: Да, вот, Трамп сказать, в этом плане красавчик.
2: Если мы правда знаем, посмотрим на это как бы отвлеченно. И мы увидим, что и Индия, там и Китай, тут и Армуз, и в Йемене этот огромный, там тоже, так сказать, у нас НПЗ и прочее. Кажется, что действительно вот во всем мире топливо там, да, не просто энергетика, нефтянка и прочее, прочее, а просто вот натурально топливо, да, стало какой-то особой, особой мишенью. Я еще раз, за что, так сказать, в курилке послушал, зато вот так вам и пересказываю. Вот, ну, так сказать, есть ли тоже такие какие-то ощущения, что действительно топливо является какой-то, ну, чем-то особенным в нынешнем, вот, в нынешнем сложном времени? Борь.
4: Конечно, есть. Это заговор производителей электромобилей.
2: А, вот, да.
3: Ну, несмотря на все вот ожидания, что там, скажем так, электромобили все захватят, все равно по факту доминируют пока еще бензиновые автомобили, несмотря на очевидный рост электрики, тем не менее. Ну и в целом нефтяная экономика все-таки сейчас вот эта основа. Ну, понятно, что да, есть ядерная энергетика, там, ну, солнечная, тут экологи будут распинаться, но по факту все-таки нефть — это кровь, ну, нефтегазовая сфера — это кровь современной экономики. Естественно, при любой войне в современной постмодернистической сфере, естественно, с точки зрения нанесения болезненных ударов, естественно, надо бить по любой энергетике, любой нефтянке. Поэтому и Россия бьет по энергетике нефтянки, и противник бьет по российской энергетике нефтянки, и Иран бьет, когда наносит ответные удары по нефтянке и газовым там предприятиям в заливе, и США, поэтому бы наносился, ну, когда, скорее, даже не США, Израиль, когда били по месторождению Южный Пас. То есть это общая тенденция, и, естественно, по мере того, как увеличивается количество локальных войн и конфликтов, естественно, мы видим все больше и больше подобного рода ударов, особенно в условиях, когда средства поражения становятся все более эффективными, особенно, главное, массовыми и дешевыми, когда, условно, те же хуситы могут спокойно бить по своими дронами и ракетами хоть по Израилю, хоть по всей той же саудовской нефтянке, потому что возможности для этого у них есть. Поэтому, конечно же, в ближайшие годы, помимо там, каких-то естественных аварий, там, нехватки там, производства, или еще чего-то, или там ценовых войн, безусловно, воздействие и давление будет идти именно сугубо по военной линии, потому что это часть, в том числе, процессов передела мира.
2: Короче, ничего удивительного нет, никакой конспирологию не надо разгонять, просто, это так сказать, так, а так, можно... так всегда. Да.
4: Я подкину, есть конспирология, подкину.
2: Давай.
4: Многие эксперты еще до первых договоренности между Трампом и Ираном, когда все вроде наладилось, они сказали, что цена на нефть на текущий момент она сильно занижена. То есть реальные запасы нефти истощились из-за закрытия Ормузского пролива, и ценник, который держали в районе, помните, сколько там было, 110 около того, да, по-моему, сильно больше особо не было, это неадекватная цена, что при таких поставках на рынок на текущий момент ценники должны быть в районе $200 за баррель. И то, что сдерживают цены, это такой сговор, чтобы европейские, прежде всего, экономики, ну и частично американские, не улетели в космос с точки зрения рентабельности и налаживания производственных цепочек. То, что сейчас США опять обострили конфликт, и то, что на текущий момент Ормузский пролив, вот я не могу понять, вот Боря хотела спросить, он закрыт или не закрыт, потому что Иран говорит, что он закрыт, но ночью сегодня ходили сюда с отключенными транспондерами, типа с отключенными транспондерами на свой страх и риск пройти можно. Атаки со стороны КСИР были, но они были не так, как в прошлый раз, когда не давали вообще никому пройти, а были очень выборочными, и там буквально одно-два судна было, ну, частично повреждено, никто там не затонул, никто не смог пройти, все, кому надо, все прошли. Такое ощущение, что в этот раз какой-то странный договорняк. И сегодняшние заявления Трампа о том, что они берут под контроль Ормузский пролив, он даже как-то это назвал очень пафосно, что чуть ли не США хранители Ормузского пролива, и платите 20% со стоимости товаров, которые вы провозите, и типа мы вас будем защищать. И абсолютно в этот раз какая-то странная реакция корпуса стражи исламской революции. Если раньше они не стеснялись наносить удары по американским кораблям военным и по судам, которые пытаются без согласования с ними пройти, то в этот раз не видно этого. Вот что это происходит, опять же. Так что заговора я вам добавлю. Никуда с этим не соскочите. Мы еще те конспирологи.
2: Спасибо, Руслан. Да, спасибо. Выступаешь нашим гидом по, так сказать, в этом путешествии, да, конспирологическом небольшом. Да, Борь?
3: Да, ну есть как бы сегодняшний, то есть с Marine Traffic, показано, ну, то, что ходит, по крайней мере, с транспондерами, там трафик к середине дня фактически обнулился. То есть, ну, естественно, какие-то суда пытаются, ну, как и раньше, собственно, они пытались ходить с личными транспондерами вдоль берега Омана, но, опять же, Иран и раньше-то не обстреливал каждое следующее судно, то есть он делает ставку не то, что вот мы там уничтожим вообще все, что там плыло, то есть обычно, что ты поразил 2-3 судна, после этого все остальные пугаются и никуда не ходят. То есть они в целом своей тактики. Сегодня вот там куситы присоединились, поразили какое-то судно в Апельмандебском проливе в ответ на атаки на аэропорт Саны. То есть, в принципе, там эта тактика у них особо не меняется. То есть они не стремятся поразить каждое судно, потому что, ну, судов много, ракет количество ограничено. То есть именно задача повышения страховки за проход, что делает зачастую нерентабельным именно вот подобный маршрут. Плюс страх банальный. Потому что если из 10 кораблей, ну, судов 2 или 3 были повреждены, соответственно, значительная часть после этого просто предпочитает, ну, держать суда где-нибудь в отстойнике в Персидском заливе. Потому что, ну, кто знает, вот это судно пропустят, а это нет. А кто готов брать на себя риски или выплачивать более высокие страховки? Поэтому после вот таких эскалаций, когда опять начинают перекрывать пролив, там Трамп что-то рассказывает, что он будет контролировать, что будет. Большая часть судов будет опять где-то стоять в Персидском заливе или у берегов Омана. Некоторые суда будут пытаться под некие гарантии США проходить, и из вот этих некоторых судов некоторые будут поражаться иранскими дронами и ракетами. И США, можно ожидать, попытаются атаковать или захватить несколько иранских танкеров и других судов в ближайшие дни.
4: Но вот этих кадров, которые мы видели во время предыдущей кампании, когда раскрученные танкеры, пораженные дронами, кстати, не ракетами живут, а шахедами, но достаточно дешевыми дронами, поэтому тут ракеты бы они не экономили. Плюс эти кадры, помнишь, когда...
3: Так вы смотрите, даже когда противник будет у нас, допустим, по танкерам в Азовском море, там же, ну, все на картинках ходит, там прилет-прилет, а утопить что-то, ну, дрон не может при всем желании.
4: Так то, цель повредить... не утопить, они и в прошлый раз, Борь, они и в прошлый раз ни один танкер не утопили. Они их повреждают, нет, потому что попадание шахеда во взрывоопасное хранилище вызывает пожары и невозможность продвигаться дальше. Им не нужно, они ни один танкер не утопили за все это время. Они просто повреждают их, повышая стоимость страховки и делая риск прохода через Ормузский пролив слишком высоким для страховой компании и для судовладельцев, чтобы они на это отважились. То есть они только страхом держали. То есть реальной угрозы уничтожения судов не было и сейчас нет. Но, тем не менее, картинок раскуроченных танкеров мы не видим сейчас.
3: Ну, это нетрудно организовать. То есть они считают, что вот в текущем виде, ну, по крайней мере, та часть судов, которая придерживается иранской трактовки контроля Ормузским проливом, они же продолжают проходить рядом вот с иранским побережьем, рядом там с островом Кешем, связываются с иранской береговой охраной, поэтому каналу Иран готов пропускать, особенно суда дружеских стран. Про закрытие прохода для судов, допустим, России и Китая, как бы там и речь не было. Тут другой вопрос, что если, допустим, у России, Китай, допустим, есть договоренности с Ираном, что можно там проходить, а тут как и вылезает Трамп, говорит, платите мне 20%. Будут ли Россия и Китай платить Трампу за проход через Ормузский пролив? Сразу такая двойственность. Или заливники, а давайте вы будете платить и Ирану, и США уже там двойную пошлину за то, чтобы просто там вести судоходство.
5: Так в этом так, фишка. Об этом же говорили с самого начала, что в этом цель. Это цель, реальная цель, как бы вот сделать так, чтобы платить и тем, и тем.
4: Чтобы платили и тем, и тем.
5: Да.
3: Ну, заливники будут вынуждены, они участвовали в агрессии против Ирана, ну, пришла пора платить теперь за неудачную агрессию. Кто-то должен ответить, кто-то должен заплатить. И Иран резонно считает,
4: что заливники на нефть, платят. Борь, почему цена на нефть не растет так, как должна была бы расти? Потому что, еще раз говорю, так, в этом мире все просто так, кроме денег.
3: Большое... Пока вот шла ситуация, с одной стороны, ОПЕК же увеличила квоты на этот раз, ОПЕК увеличила квоты на добычу раз. Второй момент, пока шло судоходство, огромное количество нефти выплеснулось на рынок. То есть там Иран миллионами баррелей выкидывал нефть на рынок. То есть, если вот сейчас, скажем, вот эффект этот будет нивелирован, допустим, недельной, двухнедельной опять паузой в работе Ормузского пролива, цена опять пойдет вверх. То есть, опять же, это действительно Путин напрямую зависит от пролива и сколько он будет находиться в закрытом состоянии. Сколько это будет, сейчас никто сказать
5: слушайте,
3: не может,
5: потому
3: что недавно еще прогнозировали, что вот российская экономика скоро пожнет плоды закрытого пролива, цена там на нефть упадет, а тут опять все началось, и столько аналитики замечательной пропало про крах российской экономики из-за открытия пролива.
5: А может ли одна или вторая сторона сделать этот пролив полностью непроходимым, без ее контроля?
3: То есть пойдет игра с нулевой суммой, то есть и США могут заблокировать пролив полностью, и Иран может заблокировать пролив полностью. То есть просто интенсивность атак просто в проливе увеличится.
5: Удерживать эту ситуацию? Заблокировать и...
3: И с ресурсной точки зрения могут те и другие. Есть ограничители. У Ирана это, безусловно, внутренние экономические проблемы, которым, конечно, безусловно, выгодно, пока пролив работает, продавать свою нефть. А у Трампа есть отсечка с выборами, потому что если война вот в таком виде будет продолжаться и во время предвыборной кампании, которая уже фактически уже началась, то есть, безусловно, это снижает шансы республиканцев на удержание контроля над Конгрессом. Иран это знает, поэтому Ирану стратегически выгодно, чтобы эта ситуация длилась как минимум до ноября.
4: Я залип на картинку, которая у Бори за спиной, у него там что-то на экране, я пытаюсь разглядеть, он там смотрит танкер, как проходит, или что происходит. Вот для тех, кто смотрит нашу трансляцию...
3: Видео тут на экране.
4: Чем меня всегда подкупает Борис Рожный, что он параллельно занимается кучей аналитики, анализом видео и всего прочего. Боря, а тем не менее, вот это заявление, давай вернемся к теме, которую я начал, если, Леш, тоже позволишь. Вчера иранское информационное агентство вышло с заявлением о том, как нам, России, правильно вести войну с Украиной. И они четко сказали, что пока вы не начнете бить по территории стран, где производится вооружение, которое поставляется на Украину, и дроны, которые летят потом к вам, вы ничего сделать не сможете, посмотрите, мол, на нас. Мы начали создавать угрозу тем странам, которые создают нам проблемы, и вопрос совсем по-другому стал решаться. Вот это заявление, оно было, я честно говоря, до сих пор понять не могу. Мы с Ираном союзники и друзья, и партнеры. Подобные заявления без согласования с другой стороной в публичный доступ, но, на мой субъективный взгляд, вбрасываться не должны.
5: Почему?
4: Это прогрев.
5: Что ты там думаешь, нет упоротых, как у нас что-то на телевидении или на радио не раздают советов, что ли?
4: Нет,
5: да, ну брось.
4: Нет, там таких нет. Там СМИ цензурируются сильно больше, чем у нас. У нас в этом плане свобода, хотя многие считают, что это не так, но это так. По сравнению с тем, что происходит у них. У них подобные заявления по официальным каналам, они строго регламентируются, согласовываются. И у меня здесь возникает подозрение, и я такой мостик уже следующие полчаса на Украину пробрасываю, чтобы наши зрители и слушатели еще внимательно к этому относились. Что-то идет прогрев темы, что рано или поздно мы будем вынуждены нанести удары по территории стран НАТО, где производятся беспилотники, особенно на фоне последних заявлений Великобритании, которые обещали поставить чуть ли не там сколько, 100 тысяч FPV-дронов в самое ближайшее время на Украину. И делают они это совершенно открыто. И заявления об открытии того или иного завода по производству дронов на территории стран НАТО, они идут буквально раз в 2-3 дня стабильно. И без этого решить вопрос будет невозможно. И тут Иран, информационное агентство Ирана, выходит с подобным заявлением. Я сейчас опять, Леш, по твоей просьбе играю в конспирологию.
5: Да.
4: Но надеюсь, Боря ее подхватит.
5: Борь, пожалуйста.
4: Или наоборот.
3: А что такого Иран сказал, если у нас прям то же самое, Медведев регулярно пишет у себя в Телеграме. То есть секретарь Совета Безопасности России регулярно пишет, что мы там будем вынуждены ударить по Европе. То есть когда уж там... Просто Иран, да, свои колокольни, они же бьют по территории на вот этих арабских стран, которые являются...
4: Да, да, они именно это в примеры привели.
3: Да. Ну, а как бы тут у нас могут сказать, но то есть там атаки-то наносятся непосредственно с территории всех этих стран, и Иордании, и Кувейта, и Бахрейна, а ведь непосредственно дроны, формально-то та же Германия не запускает по территории России.
4: А Эстония? А Эстония?
3: А Финляндия? Так у нас же, официально говорят, что это они не запускают, это они просто открывают свое воздушное пространство. То есть, в принципе, вот и Эстония, вот под иранский пример, вполне подходит, потому что, когда...
4: Борь, скажем, мы-то с тобой географию хорошо знаем, у Эстонии и Украины нет общей границы.
3: Нет, понятно, что они летят вдоль территории, вдоль границы России с Белоруссией, потом заходят на территорию Эстонии и спокойно идут дальше. Это понятно, то есть они открывают свое воздушное пространство для атак. То есть это то же самое, как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт открывают свое воздушное пространство для атак американской авиации. И в том числе это, хотя не только это, Иран рассматривает как достаточный повод для того, чтобы наносить удары по территории этих стран. Но при этом, обращаю внимание, Иран не наносит, как правило, объекты ударов по военным объектам именно местных национальных армий. Он наносит показательные демонстративные удары по американским объектам. То есть базы, скажем, той же катарской армии Иран не трогает, базы саудовской. То есть о каких-то потерях саудовцев или катарцев неизвестно. Потери были у кувейтцев, но кувейтцы гораздо более активно вписываются. Причем вот как уничтоженный на днях РСЗО, вчера удар по РСЗО «Хаймарс», который Иран нанес, они там не первый раз работали, и фотки есть, как прямо с территории Кувейта, там выезжают в пустыню эти установки и фигачат атакамсами по Ирану. Ну, этот раз их вот обнаружили и вломили. Но при этом они делали это и раньше. Иран считает вот этих фактов вполне достаточно, чтобы бить по вот подобной стране. И при этом, ну, как считается, что натихую официально они как бы войну с Ираном не вступают, но натихую они наносят удары по Ирану. Тем более, скажем так, эмиратовские эти беспилотники обнаруживали сбитые на территории Ирана. То есть, ну, тут как бы двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, эти страны действительно, скорее всего, участвуют. С другой стороны, есть интерес Израиля максимально эту тему эскалировать, чтобы вынудить заливников уже напрямую вписаться в войну с Ираном, чтобы они там аннигилировали друг друга, чтобы в долгосрочной перспективе было бы выгодно Израилю. Поэтому здесь ситуация
2: тоже, знаешь, это вот слушать советчиков, но я просто напомню, это тоже ни на что не намекаю. Значит, за убийство Рахбара все-таки взял на себя ответственность Израиль, как мы помним, да? Американцы говорили, что потом Трамп только взял на себя. Трамп сказал потом, что это якобы сделали вооруженные силы Соединенных Штатов. Значит, и то косвенно, типа, вот мы убили, да? Но поначалу, значит, Трамп говорил, мы били по инфраструктуре, израильтяне били по этим людям. Но пострелялись, потом перестали стрелять. Потом опять постреляли, потом, значит, Трамп сказал, не стрелять, никто не стреляет. Ну, перед тем, как просто советовать кому-то что-то, ну, может, свои какие-то проблемы там решать как-то, да, как там, что нет,
4: это слушай,
2: как...
4: но Иран свои проблемы по сравнению со многими странами
2: решил, думаешь? Решил или нет,
4: Рус? Нет, не решил, но они не
2: значит,
4: проиграли.
2: Ну, значит, ну и все, ну, а что ты?
4: Они хорошо, не проиграли, это для них уже, для них это уже победа. И они показали, как этот конфликт не проигрывается и создается для противника неприемлемый ущерб.
2: Для каких? Но какой неприемлемый ущерб создан для стран Персидского залива, для США или для Израиля? Никакого. Наносится, значит, ущерб есть, но неприемлемый он или восполняемый.
4: Неприемлемый ущерб. Ты посмотри, что происходит со странами Персидского залива. Ну, оттуда хорошо. Уходят все инвестиции. Они потерялись. Это же была гавань.
2: Сейчас мы на новости прервемся, после чего продолжим этот разговор.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия и Иран обсудили реализацию совместных проектов в газовой сфере и подготовку двухсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках визита министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в Исламскую Республику. Об этом сообщает Минэнерго. В рамках его визита также состоялись рабочие встречи с министром нефти, сопредседателем с иранской стороны Мохсеном Пакниджадом и министром энергетики Ирана Аббасом Али-Абади. Киев практически исчерпал запасы ракет для американских систем противовоздушной обороны «Патриот», необходимых для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщает газета «Бильд». Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО. Ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений батареи установки оказались полупустыми. После заявления о возможных сложностях с получением вооружения от Соединенных Штатов и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины. ВСУ начали использовать наземные робототехнические комплексы в оккупированном Краматорске в ДНР для доставки припасов к позициям, оборудованным в жилых домах. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Минобороны ранее в понедельник информировала, что российские подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Краматорска. Военные моряки России и Китая в ходе совместных учений «Морское взаимодействие 2026» выполнили стрельбы артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия. Совместные учения стартовали

0: и сайт. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Так, мы продолжаем. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз здрасте. Мы, напомню слушателям коротко, Руслан поднял эту тему, что Парс, это такое информагентство иранское, якобы советует России перенять опыт войны и начать бить не только по Украине. Значит, я попытался найти первоисточник, Рус, на сайте Парс. Я не нашел. Я вижу, что об этом пишет военное обозрение, ссылаясь на Парс. Но
3: там
2: я...
3: много кто ссылается, да.
2: Ну, много, да немного, значит, кто ссылается, да. Но на Парс я этой публикации не нашел. Вот пытался. Может быть, я не говорю, что ее там нет, но я не нашел. Вот я в течение сейчас, ну, просто там во время новостей даже начал, честно говоря, до того, как мы ушли на новости. Вот начал, так сказать, искать этот первоисточник. А пока не нашел. Но дело в том, что Парс там, а там же ведь еще и подкасты всякие, все такое, может быть, просто... Это было сказано, там разнеслось. Ну, ладно.
3: Это вопрос даже не в самом заявлении, вопрос в самом подходе. Понимаешь? Вопрос в подходе, в том, что это появляется в информационном пространстве. А я как сторонник сегодня по нашей договоренности конспирологических версий, да, ищу во всем скрытый подтекст. Потому что у нас, согласитесь, эта тема тоже в информационном пространстве активно развивается. Коль уж скоро мы переходим на тему Украины, и специальная военная операция, хотелось бы на это перейти и послушать, в том числе и прежде всего, мнение Бори, да? А последние заявления наших непартнеров по блоку НАТО, они наводят на определенные мысли, что количество беспилотников, которые летят вглубь нашей страны и по линии фронта, будет только увеличиваться. И если мы с тобой в первом части обсуждали вопрос с бензином, кризисом топливным и НПЗ, то восстановление НПЗ не значит, что завтра по нему ничего не прилетит. Но при этом тоже давай отдадим должное нашим ПВО. Последние два дня по московскому региону было запущено, ну, там, одно из рекордных количеств беспилотников, и количество долетов до цели, ну, около нуля.
2: Я то просто есть, не понимаю,
3: это при чем... том, что мы с тобой...
2: Когда вот...
3: В чем мой замысел?
2: Нет.
3: Ну, чтобы они лететь перестали, перестали к нам лететь.
2: Значит, еще раз. Их нужно расширение географии боевых действий. Каким образом, так сказать, принесет спокойствие вот этим ястребиным голосам? Вот вопрос, так сказать. Вот.
3: Рассказываю. Давай. Количество беспилотников, которое летит по территории нашей страны, вглубь нашей страны, должно сокращаться. Как показывает практика, уничтожение их на местах подвоза на территорию Украины для предотвращения их запуска не столь эффективно, как уничтожение их в местах их производства.
2: Значит,
3: территории стран НАТО.
2: Какая-то кривая логика. А еще раз, которая не подразумевает. Борь, во-первых, согласен или нет? Вот давайте Боре подключим. Во-вторых, так сказать, нанесение ударов по этим заводам.
3: Леш, извини, но ты какой-то... Подожди,
2: я скажу.
3: Странная логика.
2: Да,
3: то есть ты говоришь, что уничтожение беспилотника в местах их производства, оно не способствует тому, чтобы эти беспилотники не летели вглубь нашей страны, что ли?
2: Оно будет способствовать тому, чтобы полетели не только беспилотники, но еще и ракеты. Потому что это конкретная война с Европой. Конечно, да. Ну, конечно.
3: Статья 5 устава НАТО не подразумевает ответ в данном случае, подразумевает лишь коллективные согласования.
2: Начало консультации,
3: во-вторых, по международному праву, в том числе по военному праву, объекты, заводы, которые производят вооружение для одной из конфликтующих сторон, являются законными целями для другой стороны. Поэтому мы будем в своем юридическом праве. И да, есть риск того, что НАТО это может воспринять как угрозу и как нападение на альянс. Может. А может и не воспринять. То есть нет статьи устава НАТО, которая в автоматическом режиме назовет это угрозой противостояние стране НАТО, когда мы будем в своем

0: праве. Особенно, если эти заводы расположены в каком-нибудь Прибалтике или Польше. Но не будут, ну, это опять же, это моя субъективная оценка, тут ты меня можешь на этом поймать, что я предполагаю, что за это не будет ответ. Так. Но это моя субъективная оценка.
1: Именно так,
0: но да, еще раз говорю, все законодательство, и с точки зрения обозначения военных объектов, законных целей, законных, подчеркну, законных с точки зрения международного права на территории других стран. И 5-я статья устава НАТО, которая обязывает провести только консультации на эту тему.
1: Борь.
2: Ну, я что могу сказать? Во-первых, про то, что дронов полетит больше, как помните, я тут говорил еще весной на эфирах, что будет количество увеличиваться, и, собственно, я повторял это неоднократно, то есть сейчас все это видят, пик еще, кстати, не достигнут, пик, я думаю, будет в конце июля, начале августа, и потом можно это не своеобразное плато просто, и, ну, есть там определенные, опять же, там все упирается в расчеты, там и так далее, то есть, ну, пик вот будет в ближайшие недели, это раз, кроме никакого международного права, конечно, сейчас не существует, то есть все ссылки на международное право, они сейчас ничего не стоят, можно как угодно про это говорить, никто на них при реализации своих стратегий обращать внимания не будет. Это фикция и уходящая натура. Это два. А в-третьих, реакция, которая последует, я думаю, скорее это удары по Калининграду и Санкт-Петербургу. А к чему они активно готовятся? То есть они ждут, что когда их действия по атакам дронов приведут Россию к мысли, что надо ударить по заводам, они используют это как предлог для ракетных ударов именно уже авиации НАТО. Они это подают как ответ на российскую агрессию, не спровоцируя, как они это назовут, по Питеру и Калининграду. Это то, к чему они готовятся.
0: Просто Боря, куда по Калининграду они будут бить? Ну, просто вот Калининград по в данном случае... Из Калининграда не запускается никаких ракет в сторону Украины. Калининград, как субъект Российской Федерации, не включен напрямую в проведение специальной военной операции с точки зрения размещения там объектов, инфраструктуры и так далее, которые бы...
1: Вот подождите секундочку, эксперты военные.
0: Я, конечно, понимаю, что вот здесь, я, конечно, здесь понимаю прекрасно, что...
1: Вот военные эксперты. Я прошу прощения. Вопрос это Алёша. Вот простите, ради бога. Вопрос это Алёша. Значит, вот скажите, пожалуйста, значит, вот мы знаем с вами, что Турция передала кому-то С-400 российские.
2: Продала.
1: Ну да, но мы там не...
2: Или продает.
0: Предполагаем.
1: Да, судя по всему, это так. И, скорее всего, это будут какие-то там, ну, арабские страны, или там, или Эмираты, или Саудовская Аравия,
0: либо ОАЭ, или Кувейт. Либо Катар. Нет, там да. Уже, там,
1: Катар,
0: там
1: Кувейт, но мы не знаем, кому там
0: она
1: там.
0: Ну, неважно.
1: Да.
2: Вот, более вероятно, что это будет Катар, потому что Катар более близкая для Турции страна, чем да. Эмираты.
0: Я тоже так думаю.
1: Значит, Иран захочет нанести, ну, гипотетически, по Катару там удар беспилотниками. Их сбивает С-400. Значит ли это, что Иран должен значит, наносить удары по России, поскольку российская ЗРК используется во военных действиях?
2: Ну, опять же,
0: вот чем я люблю Лёшу, потому что Лёша жесткий провокатор, да, Борь? Он нас с тобой провоцирует на заранее очевидный ответ.
1: Ну, пожалуйста.
2: Хакан Фидан, когда эту тему комментировал, он же поэтому предложил, чтобы любые вот эти переговоры о перевозможной перепродаже были включены российские представители, потому что, естественно, когда продавали С-400 туркам, там были в документах, были оговорки насчет перепродажи комплексов, радаров и ракет. Поэтому, если бы турки сделали это просто даже не с нами не посоветовавшись, соответственно, это было бы уже прямым нарушением, скорее всего, это привело бы к серьезному обострению наших отношений с Турцией. Ну а тут пока мы видим из комментариев Кремль заявляет, что это сверхчувствительная тема, что тема обсуждается. Турки говорят, да, тема чувствительная, надо, чтобы Россия участвовала в этих переговорах. Соответственно, это обсуждаемая тема. В принципе, нам-то С-400 в Турции был выгоден тем, что он вбивал клин в отношениях Турции и НАТО, Турции и США. Сейчас вот за счет морковки F-35 американцы этот клин выдергивают. Неприятный для них. И удобные для нас. Сами ТС-400 мы и так ПВО-то продаем заливникам. Ну, будет еще у заливников еще одна ПВО.
1: Но напомню, Саудовская Аравия сейчас имеет ЗРК, панцирь, проданные России. Значит, ТОС, Санцепёк, противоракетные комплексы Корнеты, там, автоматы российские, гранатометы российские. Значит ли это... Повторюсь я, что в рамках противостояния Ирана и Саудовской Аравии Тегеран должен наносить удары по Российской Федерации.
0: Нет, не значит.
1: Не значит, слава богу.
2: Чтобы эту тему довести до логического абсурда, вот в Ливии, когда была война в Ливии, там, допустим, Хафтара прикрывали панцири ЧВК «Вагнер» и панцири, которые мы продали эмиратчикам. А с той стороны они сбивали турецкие «Байрактары». При этом, когда мы воюем в Мали с джихадистами, там «Байрактары» поддерживают действия российского африканского корпуса. То есть, и что мы скажем по поводу этой ситуации? Ну, тут воюем, тут рыбу заворачиваем.
1: Да. Да.
0: Однако, Леша,
1: да.
0: Те производства, которые сейчас строятся на территории стран НАТО, имеют конкретного потребителя и конкретный конфликт, который производит дроны для Украины, чтобы эти дроны летели в сторону России и поражали объекты и людей, в том числе, на территории России. Цели данного производства не скрываются, заявляются публично и делаются это демонстративно. Нам говорят, что нас провоцируют, но если нас будут провоцировать таким образом, и мы никогда не будем реагировать, то количество ударов вглубь территории России будет только нарастать и увеличиваться. И единственным способом противостояния данным провокациям является уничтожение объектов, производящих подобные беспилотники. Других вариантов на текущий момент заставить их не производить мирными дипломатическими способами,
1: кое-как пытались исключить,
0: исчерпались. С кем? С Британией?
1: Ну,
0: на текущий момент это не представляется возможным. С Эстонией на текущий момент это не представляется возможным. Почему единственным способом договориться будет публичное предупреждение о нанесении удара, и в случае, если они не будут остановлены, производство беспилотников на территории этих заводов, уничтожение одного из этих заводов. И после этого еще одна попытка договориться. Если после этого не получится договориться, уничтожение большего количества этих заводов на территории стран НАТО. Если после этого не получится договориться, уничтожение всех заводов на территории стран НАТО. По-другому современная дипломатия не работает. Хотя нравится нам это или не нравится, но по-другому это не работает. Да, в ответ может прилететь. Но сейчас и так летит. И так летит. А мы терпим.
1: Я тебя как-то, по-моему, предупреждал, да? Ну, в смысле, не предупреждал, напоминал. Не предупреждал, господи, типа мне на язык. Значит, 353 УК РФ и 354 УК РФ. Планирование, подготовка и публичные... призывы к развязыванию агрессивной войны. Да, к развязыванию.
0: Ну, ни в коем случае. Еще раз говорю, никакой агрессивной войны. Исключительно в рамках закона. Когда Боря говорит, что современное международное право умерло, он прав. Частично. Для всех, кроме нашего верховного главнокомандующего, слава богу. Потому что наш верховный, он законник. И каждый свой шаг он подкрепляет реальными законами, в том числе международными, и опирается исключительно на них, в случае, если ему в будущем будут что-то пытаться предъявить. Поэтому на каждый наш шаг у нас есть законодательный ответ. Мы это делаем в соответствии с таким-то законом, с таким-то постановлением. Поэтому, когда я говорю о том, что данные о заводе являются законными военными целями для одной из сторон конфликта, это как раз-таки в эту копилочку. Это никакая, ни в коем случае не агрессивная война, а следование, строгое следование рамкам международного военного права.
1: Хорошо. Так.
0: Чего хорошего-то? Это плохо. Но по-другому не реагируют. Правда. Ребят, сколько, Боря, сколько за последние, на прошлой неделе, сегодня понедельник, да, было заявление об открытии заводов и поставок? Вчера только британцы одни. Поищи, Леш, тебе
2: это там компьютер
0: рядом, тебе удобнее. Сколько они дронов нам обещают? Мы сегодня целый час обсуждали топливный кризис в стране. Наши НПЗ, повреждены все крупные НПЗ в России, включая те, которые
1: находятся за Уралом. Еще раз, я просто, чтобы было понятно, я не понимаю, зачем расширять географию, зачем призывать к расширению географию, и если быть последовательными...
0: Мы не расширяем,
1: А если быть последовательными, тогда надо быть последовательным до конца и признавать, что часть комплектующих производится где-нибудь там. там на Тайване, значит, часть комплектующих, часть дронов, значит, производится в Китае, нет, там, нет, и так далее.
0: Нет,
1: значит,
0: нет,
1: давайте,
0: нет.
1: Давайте, Леш, вот, ну, так, ну, обложимся, и вот так вот, значит, во весь мир,
0: Леш,
1: пульнем разочек,
0: нет,
1: уже.
0: Ну,
1: уже, уже разочек, как будто бы. Вот ты,
0: но
1: как...
0: если ты позволишь вставить 5 копеек, и
1: пожалуйста,
0: нет, еще раз,
1: да,
0: нет. Ты занимаешься,
1: да,
0: открытым,
1: да,
0: популизмом.
1: Да, да. Я значит, ты призываешь бомбить страны, расширять конфликт, доводить дело до Третьей мировой,
0: нет,
1: а я занимаюсь популизмом. Ну, хорошо.
0: Да.
1: Ну, хорошо.
0: Да. Я не призываю бомбить,
1: да,
0: страны. Я,
1: да,
0: призываю уничтожать военные объекты,
1: угу,
0: которые для нас являются,
1: угу,
0: законными целями, которые производят вооружение, убивающих,
1: угу,
0: наших людей,
1: угу,
0: и уничтожающих нашу инфраструктуру.
1: Угу.
0: Стран, которые не являются прямыми участниками этого конфликта. Для нас это законная цель. А по поводу комплектующих Тайваня, Китая и прочего, да, ни Китай, ни Тайвань не производят и не продают комплектующие. Более того, Китай выступил с прямым запретом продажи товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Это официальная государственная политика Китая. То есть предъявить Китаю что-то на официальном уровне мы не можем. То, что коммерсанты где-то как-то закрывают глаза, заводят по серым схемам, причем что как их сторона, так и наша. Но это же объективность, это объективность. Это не делает Китай участником конфликта. А когда Великобритания официально объявляет о строительстве завода по производству дронов и официально поставляет дроны, которые летят вглубь нашей страны, это таки другая вещь. Это другая официальная государственная политика страны, с участницей Альянса НАТО. Когда официальная государственная политика противоречит военным действиям, как в Китае в данном
1: тогда
0: случае.
1: Тогда занимайтесь политикой. Еще раз, 50-50 до 70% комплектующих европейских дронов это китайские. Китайские комплектующие.
0: Китай официально, на государственном уровне. Во-первых, нет. Во-первых, нет.
1: Да.
0: Во-первых, это не совсем,
1: да,
0: так.
1: Электроника, моторы, нет, аккумуляторы, вот это все китайские комплектующие.
0: На государственном уровне Китай официально запретил продажу товаров двойного назначения в зону проведения боевых действий,
1: угу,
0: и Украине, и России. То, что и для создания оружия для этого конфликта. Разница колоссальная. Леш, ты пытаешься нас завести в свою любимую...
1: Никак, я вообще никуда не завожу.
0: Я
1: пытаюсь не развязать Третью мировую войну всего лишь. Простите, ради бога. Я, может быть, не своим делом занят, но я пытаюсь не развязать, значит, Третью мировую войну.
0: У тебя не получилось, она уже идет. Понимаешь, в чем проблема? У тебя не получилось, она уже идет.
1: А ты говоришь, давай сгорим в ядерном пепле и сожжем весь мир.
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я тебе даже, ссылаясь на... пятую статью устава НАТО, говорю,
1: да,
0: что это не является...
1: Ладно, слушайте, давайте на Украину. 7 минут про Украину поговорим. 7 минут у нас осталось. Значит, удивительная, Борь, как объяснишь признание Зеленского вот этого хранения боеприпасов в жилом районе? Что это? Что это произошло? Почему вдруг?
0: Вишневая имеется в виду.
2: То, что, ну, нет, понятно, да, то есть они сначала заняли позицию полного отрицания, что, мол, не знаем, чей склад, хотя понятно, чей, ну, конечно, были там ракеты, ПВО и снаряды, то есть просто, ну, это уже было настолько всем очевидно, что чем дольше они заявляли, что мы не знаем, тем более глупо они выглядели даже у себя внутри, поэтому они вынуждены были сменить версию, что вот это какие-то якобы функционеры Укроборонпрома, якобы никто не знал, то есть это вот уже чисто damage control пошел, как бы снизить и свалить ответственность на каких-то там низовых чиновников, чтобы как-то уйти от ответственности за то, что один прилет там разрушил часть города. То есть это действительно с точки зрения разовых разрушений это один из самых эффективных прилетов вообще за всю войну, когда такой огромный ущерб был нанесен всего вот, как бы, единичным прилетом. А, естественно, они ищут сейчас виноватых. Но виноват, естественно, режим Зеленского, который, размещая склады боеприпасов прямо в жилой зоне, то есть как бы они главные виновники. Если бы они размещали склады где-то там в лесу, то, конечно, бы гражданские не пострадали. А тут, как бы, ну, с кого спрос? Ну, с них и спрос. И, опять же, если бы Зеленский, ну, гипотетически, как бы, запретил размещать склады боеприпасов в жилой зоне, они бы там не размещались. Но он же все это одобряет с начала войны. Поэтому, ну, он, как бы, один из главных ответственных за то, что произошло в Вишневом.
0: Но давайте честно признаемся, что противник меняет информационную политику. Если раньше они делали вид, что этого не существует, это также касается проблемы ТЦК и мобилизации, то сейчас они
1: признают,
0: об этих,
1: да,
0: проблемах начали Да, они открыто начали говорить и в телемарафоне, и признавать, и даже
1: и появился ряд прям...
0: чиновников наверняка уволят.
1: И появился ряд спикеров новых, которые действительно начали какой-то вот такой, может быть, антикриз, назовем это, типа разгонять, да, такую, такую повесточку. Ты видишь, Боря, это, и можно ли это назвать тенденцией?
2: А нет, ну это обычный комплекс мероприятий ПСО, пытаются переломить негативный тренд вокруг бусификации, а тем более министра Федорова постоянно там требует, от него он обещал, когда приходил, что он реформирует систему мобилизации на Украине, но по факту мы видим, что ничего серьезнее не изменилось, особенно это дело Скалы все хорошо показало, что все, что было при предыдущем министре, все продолжается и при Федорове, то есть он, как известный мошенник, продолжает создавать красивые картинки. Фактор, ситуация не меняется, продолжаются бунты, спорадический бунт во Львове, который был быстро подавлен, это все то, что было и при прошлом министре, то есть красивые картинки создают, но реальная ситуация с точки зрения мобилизации меняется, дезертирство по-прежнему огромное, по-прежнему ежемесячный план по мобилизации на Украине не выполняется, поэтому усиливается работа по, ну, с Европой, чтобы они высылали украинцев на Украину, потому что ресурсы Украины с точки зрения мобилизации находятся на критическом уровне. Поэтому реформы от Федорова я бы не ожидал. Наоборот, мы видим, что несмотря на все эти красивые картинки и антикризы, ужесточается мобилизация, только ужесточается. Причем она усиливается и в крупных городах центральной и западной Украины, в том числе и в Киеве. Киев еще год назад старались не трогать, сейчас его тоже выгребают активнее, активным образом.
1: Вот, а как ты это объяснил?
0: Можно?
1: Вот,
0: да, смотри, продолжение вашей темы в том, что идет антикриз, ну, это все замечают, да, что по сути ничего не меняется, идет такая антикриз-кампания по выгораживанию самого лично Зеленского. Там уже лично за его шкуру, там сейчас голову полетят, вчера же или сегодня, да, в отставку отправили министра, премьер-министра Украины, да, сейчас там активно ищут замену. И там, скорее всего, нас удивят некоторые назначения дальнейшие. Так вот, Костенко, да, руководитель комитета что-то по обороне в Раде, так он должен так называться, но еще военный человек и напрямую связан с военными действиями, заявил о том, что осенью Россия откроет новый фронт, и это будет Черниговская область. И несколько уже вбросов идет уже достаточно давно по теме участия Белоруссии в этой истории. Но вот в плане нагнетания обстановки, что мы открываем новый фронт. Мне, как человеку, который радеет за нашу победу, хотелось бы, чтобы это произошло, но я реально сейчас объективных причин открытия второго фронта, точнее, возможностей для открытия второго фронта, я у нас не вижу. Борь, ты хотя бы намекни, там, подмигни нам, есть такие возможности у нас сейчас где-то открыть второй фронт? Или это все-таки заявление, чтобы выбить больше грошей у западных партнеров?
2: Ну, тема у них с весны идет, что якобы Россия готовит масштабное наступление в Черниговской области, причем они тесно увязывают его с белорусским кейсом. Но при этом, опять же, может ли Россия начать активные действия в Черниговской области? Почему нет? Опять же, с целью, как минимум, создания все той же пресловутой зоны безопасности, откуда, ну, чтобы снизить возможности противника обстреливать Брянскую область в приграничных районах. Второй момент, что заставив, ну, начать активные действия там, чтобы растянуть и без того ограниченные силы противника в плане людей. То есть поставить их перед выбором. Либо перебрасывать резервы откуда-то для того, чтобы купировать нашу активность. Либо же смотреть, как мы там займем еще там пару сотен квадратных километров и несколько поселков. То есть, в принципе, ну, один из возможных шагов не обязательно, но такой как бы шаг наверняка есть в арсенале российского генштаба. Пойдут ли мы, ну, на такой шаг? Ну, как бы трудно сказать.
0: А силы и средства свободные у нас сейчас есть на эту задачу?
2: Ну, по людям
0: это же минимум, по моей субъективной оценке, открытие нового направления в Черниговской области, но это минимум 100 тысяч, это минимум.
2: Там, скорее, основная проблема, ну, проблема в том, что юг Брянской области, там достаточно ограниченная логистическая сеть, ну, естественно, да. Север Черниговской области, там мины, там заминированы.
0: Там леса же, да, поправь меня, если ошибаюсь?
2: Там леса, там, да, особенно, ну, как бы там трудно действовать, собственно, и противник, поэтому, когда они там выбирали планы активности на наших территориях, они, ну, Брянскую рассматривали в последнюю очередь, именно потому, что логистически там обеспечивать группировку гораздо сложнее, чем в Курской или в Белгороде. Херсонской областях. Поэтому, если там будет активность, то это ограничено, ну, скажем так, пойти там занять несколько населенных пунктов и кусок границы там отжать, то есть, ну, чтобы заставить противника хоть что-то туда перебраться. Такая активность вполне возможна, почему нет? То есть, ну, какое-то глобального наступления на Чернигов, по крайней мере, сейчас не отмечается ни сосредоточения таких вопросов. Если бы такие сосредоточения были, противник бы уже там действительно бил бы во все барабаны. Это, в первую очередь, бы НАТО. Они пока не видят такой активности, которая следует, что мы там начнем наступление на Киев, там наступление на Чернигов.
0: Но почему, почему Черниговская область, оттуда прямой путь до Киева?
2: Не, ну то есть это требуется уже, ну тогда уже требуется многосотысячная группировка, совсем другой логистикой, которую, опять же, крайне проблематично скрыть сосредоточение таких сил от агентурной технической разведки. То есть эта информация была очень быстро вскрыта.
1: Пора заканчивать, да. Спасибо большое. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. До следующего понедельника. Все, пока-пока, спасибо.

Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. 9 июля Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. США показали кадры первого применения морских беспилотников при ударах по Ирану. Шторм, обрушившийся на Петербург в выходные, стал одним из самых мощных за 2 года. В Сингапуре прошел концерт, посвященный 250-летию Большого театра. Теперь подробнее. Смерть американского сенатора русофоба Линдси Грэма, который внесен Россией в перечень террористов и экстремистов, может ухудшить положение Киева в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины. Как ранее признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта. При жизни Грэм был известен как один из главных вашингтонских ястребов. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Американские военные показали кадры своего первого использования морских беспилотников при ударах по Ирану. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, беспилотники атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей. Этот удар снизил возможности Тегерана продолжать атаки на коммерческие суда. В ночь на 8 июля штаты возобновили обстрелы республики. Это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранский МИД назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренности и в ответ наносит удары по военной инфраструктуре штатов на Ближнем Востоке. США расширили санкционные списки в отношении Кубы, добавив туда 9 кубинских организаций и Министерство туризма страны. Американский госдеп сообщил, что ограничения затронули государственные предприятия, которые, по версии Вашингтона, обеспечивают доходы властям, а также военизированные формирования, вооруженные гражданские группы и структуры наблюдения, причастные к репрессиям против населения Кубы. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями Соединенных Штатов. Шторм, который обрушился на Санкт-Петербург в минувшие выходные, стал одним из самых мощных за 2 последних года. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора. Уточняется, что сильный ветер повалил в городе порядка 200 деревьев. Петербургские коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, которая принесла обильные осадки. Сверхрасчетные дожди прошли в 11 районах города. За сутки система водоотведения приняла более 4 миллионов кубометров сточных вод, что вдвое превышает норму. Концерт, посвященный 250-летнему юбилею Большого театра, состоялся в Сингапуре. Об этом сообщает посольство России в этой стране. На нем выступили студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского, которые исполнили арии выдающихся русских и зарубежных композиторов. Среди зрителей были российские соотечественники, а также студенты сингапурских университетов, изучающие русский язык и культуру, а также дипломаты посольства. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня такой обширный коллектив авторов. Ждем, когда подключится доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
3: Я подключился.
2: А, уже отлично, спасибо большое. Здесь же у нас на линии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Григорий Бибиков. Григорий Николаевич тоже с нами. Историк Денис Шполянский в студии. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. И вот все мы мощной такой когортой будем сегодня изучать и говорить о третьем отделении. Вот сейчас попытаюсь не ошибиться. Собственно, его величество канцелярии.
3: Его императорское величество.
2: Императорского величества, прошу прощения. И для того, для затравки, ну, я как дилетант спрошу, ну, если есть, все знают про третье отделение, и как-то меньше знают про другие. Если есть третье, то по логике должно быть первое, второе, а может быть и другие отделения. Вот расскажите, пожалуйста, вот кто начнет? Может быть...
4: Давайте я начну. По-моему, второе отделение специализировалось на юридических и правовых вопросах. Денис, если вы поправите, это был некий симбиоз главного правового управления президента сегодняшнего с частично с Минюстом и правовым департаментом Думы и правительства. Ну, тогда ни Думы, ни правительства в современном понимании его слова не было. Было правительство немного другое, с другим функционалом. Но вот второе отделение, где некоторое время трудился Спиранский впоследствии, вот занималась кодификацией законодательства и вообще всякими судебными спорами и прочим. Там довольно запутанная была судебная система, часть функций была у Сената. В общем, она была немного другой, чем сегодня. Вот. А потом одно из отделений занималось благотворительностью. А это, по-моему, коллеги, подскажите мне, четвертое, да?
3: Первое, мне кажется. По-моему, первое.
5: Нет, четвертое. Четвертое,
4: вот, да, Григорий Николаевич подсказывает. Да, четвертое отделение занималось благотворительностью. И вопрос, опять же, и еще большим количеством вопросов, которые к благотворительности никакого отношения не имели, но считалось, что это такое отделение добрых дел. Вот. А впоследствии функции благотворительности были переданы отдельному ведомству государственному, ну, правильно сказать, дворцовому ведомству, которое стало называться Мариинское... Правильное название, давайте сейчас Свету подскажем мне. Ведомство императрицы Марии.
2: Так все замолчали.
4: Ну, так все замолчали. Искусственно... Все замолчали, да. Но видите, мы так с лету, как бы не подглядывая в чат GPT. Вот. Но это его императорское величество канцелярия, собственная канцелярия, ЕИВ, как обычно ее часто пишут, это прямой аналог современной, причем во всех демократических государствах действующей, там, где есть президентская форма управления, администрации президента.
2: То есть прямой. Совпадение есть. Я как раз Денис об этом спрашивал перед началом передачи.
4: Ну, и теперь, совпадение, да. Совпадение стопроцентное, потому что она управляется напрямую главой государства, которое сам определяет, чем занимается его канцелярия. Ну, вот на Украине, не к ночи сказано, у них называется ОП или ООП, как там, не знаю, по-малороссийски это будет, почти типа офис президенту. У нас, соответственно, администрация президента. В Соединенных Штатах Америки администрация президента. Во Франции администрация президента. Вот. В Великобритании такой структуры нет. Там офис премьер-министра совершенно иной, но там, в принципе, другая политическая система. Такая отличающаяся от классической президентской республики, как мы понимаем, там почти монархия. Вот. Но об этом мы можем поговорить с нашими радиослушателями в прямом эфире. А так я предлагаю сконцентрироваться на самом интересном. И самым распиаренным, что ли, отделении в российской истории, это третьем отделении, великом и ужасном, наводящим ужас, кровавым, возглавляемым жестоким царским сатрапом Бенкендорфом, у которого, согласно большевистской историографии, значит, руки были в крови по локоти, Николай I, собственно, отдал ему все свои платки носовые, ну вот, чтобы эту кровь стирать. Стирать эту кровь, капающую с его, значит, пальцев. Вот. Ну, давайте перейдем к этому.
2: Да что-то подсказывает, что это было не так. Может быть, добавит что-то Григорий Николаевич. Григорий Николаевич.
4: Это провокация.
2: Да нет, я понимаю. Я, например, кстати говоря, узнал, что он своих крестьян отпустил. И причем дал им при этом денег и дал земли, в отличие от тех же декабристов, которые, собственно говоря, за них вроде боролись, но как-то вот так вот без ущерба для собственного кошелька. Но если его слова, так сказать, принимать за чистую монету. Григорий Николаевич,
4: Давайте по порядку.
2: Присоединяйтесь, да, пожалуйста.
5: С удовольствием, да, рад всех приветствовать. Ну, я, наверное, к реплике Владимира Ростиславовича добавлю, что в изначальной легенде о платке упомянутой все-таки вытирать нужно было, ну, не кровь, а слезы. Вот. И если вот к ней обратиться, то, с одной стороны, это действительно была определенная легенда, потому что возникла она уже в эпоху, скорее, Александра II, в такой в публицистике. Вот. Но, на мой взгляд, она действительно имела определенную предысторию, и, видимо, вот ее корни, они как раз в эпохе Николая I 1820-х годов. И не случайно, например, один из жандармских офицеров, Эразм Иванович Стогов, он в своих воспоминаниях тоже писал, что когда он сам обращался к Бенкендорфу за инструкцией, тот ему сказал, что вот утирай слезы несчастных. Да? То есть, видимо, это была такая аутентичная все же в каком-то смысле выражение. И оно находит очень прямые коннотации с, вот, с первой секретной инструкцией жандармским офицерам 1826 года. Это очень такой важный документ. Один из историков даже назвал его своеобразным таким консервативным манифестом. Но интересно также, что он имеет очень много параллелей с декабристскими некоторыми текстами. Вот. И это такой, по сути дела, определенный моральный кодекс, как ни странно. Скорее, это вряд ли можно назвать руководством к действию. Но вот жандармам Бенкендорф, он действительно предлагал в этом тексте, в этой секретной инструкции, как бы споспешествовать благотворительным намерениям государя и стараясь утвердить правосудие, так сказать, помогать, в общем-то, выискивать бедных, несчастных людей, которым так или иначе чиновники чем-то их обидели, если выражаясь проще, стараться их помочь и донести вот этот глаз страждущего человечества, как там был написано, до царского престола. Вот, поэтому, ну, вот такая нравственная составляющая. Надо сказать, в некоторых текстах Бенкендорф там так прямо и называл эту инструкцию нравственной. Вот моя нравственная инструкция. Вот, она стала, так сказать, циркулировать в обществе, частично будучи секретной, но это тоже входило в планы вот, руководства высшей полиции. А вот этим как бы заявлялась некоторая определенная вот такая действительно нравственная, благотворительная цель новой, обновленной высшей полиции в лице вот так двуедином таком симбиозе гражданского ведомства, уже упомянутого третьего отделения собственного императорского величества канцелярии, и одновременно военизированного, состоящего из военных чинов, корпуса жандармов. Александр Христофович Бенкендорф в одном лице являлся руководителем обоих этих ведомств и шефом жандармов, и главным начальником третьего отделения.
2: А правда ли, что создание третьего отделения – это была реакция властей на восстание декабристов? Или это не в полной мере так? Или вообще не так?
5: Ну, это безусловно так, потому что вот первый проект Бенкендорфа, который лег в основу потом вообще реорганизации ведомства высшей полиции, вот, то есть и учреждения жандармов, он датируется вот началом 1826 года, и очевидно, и тогда Бенкендорф был назначен в состав Следственной комиссии по делу декабристов, и был, кстати, самым активным ее участником, и он допрашивал именно членов Северного общества и, так сказать, авторов, пожалуй, наиболее таких значимых программных, в том числе документов. Вот. И он, кстати, должен был выяснять причастность, так сказать, к тайным обществам или связи участников тайных обществ с некоторыми сановниками Александровского царства, в частности, Спиранского и Киселева, Павла Дмитриевича, будущего министра. Вот. Поэтому, безусловно, это была реакция на восстание декабристов, но вот исследования последних лет, они показывают, что реакции в каком плане? Некоторые коррективы здесь можно внести, потому что, ну, казалось бы, реакция – это именно ужесточение полицейского надзора, слежки, но дело скорее в другом. И Бенкендорф, и Николай I, как известно, они хорошо были знакомы и знакомились, собственно, и с программными текстами декабристов, с показаниями декабристов на следствии, вот так называемый известный свод Боровкова. Вот. И, собственно говоря, декабристы в основном указывали и говорили в этих своих показаниях о некоторых проблемах, собственно, управления внутреннего, особенно на местах, ну, говоря современным языком, о коррупции, о медленности в суд, о медлительности производства дел в судах. И кроме того, важным рефреном было то, что в этих текстах, что, собственно, власть практически ничего не знает о том, что происходит на местах. И знает это, если что-то знает, то скорее из текстов самих чиновников, служащих на местах, которым, ну, как декабристам казалось, и, возможно, оправданно, не всегда можно доверять. И вот, собственно говоря, назначение жандармов именно в губернии, в первую очередь, на мой взгляд, оно было нацелено на то, чтобы восполнить недостаток информации, знать просто в первую очередь, что происходит, но вот при этом они не были секретными агентами, они вполне открыто носили вот этот знаменитый голубой мундир. Вот,
2: да, и это ТВ мундир голубые, и ты им преданный народ, да, вот это?
5: Ну да, хотя сейчас есть некоторые сомнения, что Лермонтов действительно... Да, писал, был автором этих стихов, потому что они были обнаружены, ну, как бы обнаружены, так скажем, существенно позже.
4: И опубликованы много позже смерти Лермонтова, и нет ни одного автографа.
5: Ну да, и на мой вкус даже они немножко для Лермонтова грубоваты. Как-то он тоньше все-таки, как мне кажется, как поэт. Но другое дело, что все может быть, но... Еще это можно вот поставить это под сомнение в том числе, потому что в общем-то вот в николаевское время я, например, почти не встречал вот подобных суждений, то есть вот какого-то отрицательного отношения вот специфически к голубому мундиру. Вот. Это скорее именно явление, может быть, более позднего времени, потому что жандармы сохранились и голубые мундиры до 1917 года, да, и понятно уже в начале 20 века это действительно было острое противостояние.
4: Игорь Николаевич, они все-таки голубые или в нашем понимании синие?
5: На самом деле синие, в нашем понимании синие.
4: Да, они, конечно, они синие, да. А то голубой представляется какой-то лазоревый цвет. Они, конечно, были ближе к синему.
5: Да, почему их да, именно так, но...
4: Да, довольно строгий мундир. Да. Вот,
5: да. Да, вполне. Даже довольно, ну, можно сказать, темно-синий. Я не знаю, как... да, вот.
2: Извините, но это, видимо, как «Динамо» называют, да, бело-голубые, а форма у них сине-белая, да? Ведь
4: вполне, да.
2: Из этого ряда. Извините, что прервал. Продолжайте, пожалуйста.
5: Ну вот, да, да, вот, по-моему, Гоголь, известно где-то, это уже, по-моему, что-то более аутентичное, вот он говорил, что, ну, вот, жонка, ну,
4: кстати,
5: там...
4: когда жандарм появляется, по-моему, в «Ревизоре», там никакой иронии по отношению к жандарму нет.
5: Да, собственно, он, пожалуй, один из, может быть, чуть ли не единственный положительный персонаж этой
4: пьесы. Да, то есть, я понимаю, сейчас начнется разборка, все понимаешь, вот появился жандарм. Доброго не жди.
5: Ну, да.
4: Да, зло будет наказано. Да.
5: Ну, в какой-то мере, и, ну, да, может быть, и шутки кончились, или, ну, действительно, да. Вот, в отличие, да, это как бы официальное лицо, и, ну, и все знают, что у него, у жандарма, хотя там тоже не совсем ясно, что это за жандарм, потому что город-то все-таки уездный, чем губернский, а губернский, ну, тут уже... Ну, это мог и губернский жандарм приехать, тут уже
4: не, ну,
5: это уже
4: нюансы. По-моему, в уезде, вот, по-моему, не было жандарма. Григорий Николаевич, поправьте меня. Я не знаю, вот, был ли вообще жандармский, по-моему,
5: да, вот, ну, Николаевская система, она вот эта вот наблюдательная жандармская, она главное лицо, это был жандармский штаб-офицер, который базировался в губернском городе. И, ну, он делал изредка такие объезды по губернии, но в основном он дислоцировался... И в губернском городе у него был помощник, адъютант, и была жандармская команда, примерно 16 нижних чинов, но они в то время для каких-то наблюдательных задач почти не использовались. Они вот, это охрана при театрах, там, например, конвой заключенных или сопровождение рекрутов. Вот уже при Александре II появляются, так называемые, наблюдательные пункты, из жандармских унтер-офицеров там в уездных городах. Uh-huh. А в Николаевское время это именно в губернском городе. Но действительно, вот появление такого человека в этой сцене, оно, наверное, могло их, так сказать, лишить дара речи, потому что, в общем-то, все знали, что жандарм, он имеет прямой

0: 27-го годов, потому что до этого фактически каких-то официальных агентов, сотрудников, чиновников, так сказать, наблюдательной полиции ну, в губерниях не было.
1: Вот. Николаевич, а вот поясните, пожалуйста, я, насколько помню, сама идея создания такой спецполиции с весьма широким и непривычным для функционалом, с элементами нравственности. Вот эта сама идея была не идея Бенкендорфа, а, по-моему, идея Дубельта, да, который подал ее Бенкендорфу. И впоследствии уже Бенкендорф, обработав ее и изложив от себя, преподнес Николаю Первому. Так или нет?
0: Ну,
1: поправьте
0: нет,
1: меня.
0: Я все-таки не соглашусь. Дубельт – это одна из ключевых фигур всей вот этой жандармской истории. Но он появляется вот как действующее лицо в конце 1830 года. Вот. А все-таки уже основные позже, да? Да, буквально через несколько лет. Очевидно, вот в 1826 году на Бенкендорфа, который какого-то особого серьезного опыта руководства вообще какими-то государственными, ну, гражданскими ведомствами не имел, и в том числе и по полицейской части, определенный опыт у него был, но все-таки явно недостаточный, как мне кажется, для вот такой, для того, чтобы сразу стать идеологом реформ. Мне кажется, вот человек, который интеллектуально его подпитывал в это время и за этим во многом стоял, это был вот первый управляющий третьим отделением Максим Яковлевич фон Фок.
1: Все правильно, извините меня, другая немецкая фамилия, все правильно. А Дубельт он уже потом подпирал Орлову уже, вот. И, собственно, все.
0: Да, Дубельт, он вот так, да, он изначально стал, ну, управляющим, управление, дежурство корпуса жандармов, потом это переименовано было должность начальник штаба корпуса жандармов. И здесь, кстати, любопытно, потому что обычно говорят, что жандармы – это исполнительный орган третьего отделения, но здесь немножко сложнее, потому что в итоге Дубельт, он, ну, в частности, он выжил как бы управляющего третьим отделением фактически со службы Мордвинова в 1939 году, занял обе эти должности, управляющего третьим отделением, начальника штаба корпуса жандармов. И действительно, вот этот позднейший период, это была самая видная, пожалуй, ну, это действительно теневой кардинал ведомства без всякого преувеличения. Вот, особенно при Орлове, который вообще этим, ну, несколько
1: не
0: меньше
1: занимался. Не погружался. Да.
0: Ну, он не очень действительно это любил, это вот определенно, да. И он как-то даже проскальзывает, я в некоторых моментах, его скепсис в отношении многих, так сказать, вот задумок его предшественника. Вот,
1: Орлов, начнем с того, что точно так же, как и Бенкендорф, это боевой кавалерийский генерал.
0: Да, ну и вот, ну и потом ему ближе была вот внешняя политика, явно, да. Вот здесь он как-то себя чувствовал в своей стезе, а вот в третьем, ну нет, тем не менее он, безусловно, трудился, занимался этим, но вот, знаете, даже его, по документу, вот его личное участие проследить вот существенно труднее. Вот Бенкендорф, его роль, его взгляды, они реконструируется. Вот Орлов, он с этим гораздо сложнее, не в пример.
1: Потом прекрасно обаял Наполеона III по окончании Крымской войны уже на старости лет Орлов. Он же, по-моему, возглавлял делегацию. Вот.
0: Да,
1: и, в общем-то, внес... Расколол между собой англичан, французов и проявил незаурядные дипломатические способности.
0: Ну вот здесь он явно, да, это он был на коне, на своем месте. Ну и не случайно, собственно, он при первой возможности, ну, собственно, с воцарением Александра II, он из третьего отделения ушел, что тоже, так сказать, с этого места, что тоже шаг такой, ну, несколько нестандартный все-таки, с учетом, что это, ну, место фактически как бы...
1: Таких должностей добровольно не уходят в нашей стране, понимаете?
0: Ну вот, Дубельт тогда надеялся, очевидно, занять его место, судя по всему, но Александр II решил иначе. Вот.
1: Скажите, а вот давайте поговорим о численности третьего отделения. Насчет этого, мне кажется, было бы интересно очень узнать нашим радиослушателям. Собственно, жандармская система, состоящая из двух составляющих, военной, впоследствии ее уже потом, по-моему, в конце XIX века, она будет считаться армейской, специальным

0: армейским подразделениям, временно приданным Министерству внутренних дел. А тогда, в самом начале, по-моему, это была отдельная система. Вот какая численность была жандармов как таковых на местах и какая самой управленческой структуры, то есть Лубянки, времен Николая Первого. И как эта численность менялась с годами?
1: У нас две минуты, так что давайте с учетом того, что мы продолжим после новостей.
0: Ну, конечно, конечно. То есть мы поучительно.
2: Да, ну давайте я вот начну с третьего отделения. Действительно, в самом начале, при учреждении этого ведомства в 1826 году, фактически весь его штат составили чиновники, бывшие чиновники особенной канцелярии Министерства внутренних дел, существовавшей с 1811-12 годов. Вот, и это было 16 человек. Вот. И вообще стоит...
0: Всё, 16, причём всё.
2: Это стало...
0: Да. Бенкендорф 17.
2: И это меньше, чем было в самой, да, в самой особенной канцелярии. В самой особенной канцелярии было еще несколько чиновников. Вот, то есть это чрезвычайно компактное такое ведомство. Вот. Но к концу 30-х годов это было 27 человек. И давайте скажем, уже к концу Николаевского царствования 40. Ну вот тем не менее...
0: Распухло силовое ведомство.
3: Удвоил свой пассивный аппарат.
0: 16 до 40. За каких-то неполных 30 лет.
2: Да, но я признаюсь, это для меня некоторая загадка, в том смысле, что все-таки делопроизводство росло быстрее, вот, и как бы несколько тысяч дел, которые вот эти вот, вот эти 20-30 человек вести, рассмотреть, сдать в архив, ну, это заслуживает уважения, скажем так. Вот. Я думаю, что о корпусе жандармов лучше уже сказать после паузы, потому что, ну, наверное.
0: Ну, да, да. Я думаю, что численность корпуса тоже шокирует наших радиослушателей.
1: Как они совсем справлялись, выясним после новостей. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. На связи Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Еще один пострадавший при ракетной атаке на Волгоград выписан из больницы, а один продолжает лечение в профильном отделении. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, 27 июня в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий города погиб человек, 11 пострадавших госпитализированы. На следующий день он заявил об обнаружении тела второго погибшего работника. Облздрав по состоянию на 7 июля сообщал, что 9 пострадавших выписаны из больницы. Великобритания присоединилась к кредитной линии Евросоюза для Киева на сумму 90 миллиардов евро, что повысит обороноспособность Украины и создаст будущие возможности для оборонных компаний Великобритании. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Кейра Стармера. Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей. 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности. Лидеры 8 стран Европы, Британии и Украины объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Объединение должно дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты. При этом основатели пригласили присоединиться и другие страны, разделяющие их принципы и цели. Миссия Евросоюза по партнерству в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС запущена в Армении. Об этом сообщили в МИДе страны. Подчеркивается, что эта миссия посредством стратегического консультирования, технической экспертизы и развития институциональных возможностей будет тесно сотрудничать с учреждениями Армении для укрепления политических рамок, повышения потенциала правительства и содействия межведомственной координации. Памятник танку Т-70 украли с братской могилы советских воинов в Харьковской области. Он стоял на месте захоронения экипажа, погибшего при освобождении села Оскол во время Великой Отечественной войны. Неизвестные вывезли танк ночью во время комендантского часа. Также повреждены 12 надгробий. О начале масштабной кампании по ограничению деятельности Международного уголовного суда объявили в Соединенных Штатах. Среди возможных мер

0: Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор. На связи со студией «Радио Спутник» Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Ну и сегодня на линии также кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Григорий Бибиков, а в студии «Радио Спутник» Денис Шполянский, историк, и я, Алексей Осин. Мы с самого начала увлеклись таинственной организацией, которая сегодня, собственно, предметом нашего рассмотрения стала, а именно третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, и забыли упомянуть, собственно, новостной повод. 200 лет спустя, то есть, соответственно, 1826 год, время образовано как раз 15 июля, и было образовано третье отделение. Ну и мы говорили о том, что 16 сотрудников было с самого начала, да, если не считать жандармов. А между тем, вот, чтобы эту тему продолжить, такой флёр был у третьего отделения, словно, значит, ты вот чай только поднял, чашечку чая, и уже все известно, значит, Бенкендорфу или и уже его императорскому величеству тоже. То есть очень боялись, уважали, не знаю, как, вот, как им это удавалось создать о себе такое впечатление. Кто начнет? Владимир Вячеславович, вы? А может, Владимир Вячеславович не с нами? Ну, тогда к Григорию Николаевичу обращу вопрос. Григорий Николаевич, как им удалось себе такое реноме создать?
2: Ну, мне представляется, что скорее это действительно реноме немножко более позднего времени, я так думаю. Вот скорее, может быть, 60-х, 70-х годов, вот, которое скорее, ну, наверное, возникает в такое, я думаю, ну, тогда вообще общественная обстановка, конечно, существенно изменилась. Это все-таки после эпохи гласности, и вот это и свободы прессы, и вот, ну, это, естественно, движение народничества. Вот. И, ну, как бы для них, вот, конечно, третье отделение уже представляло такую прямую, вот, непосредственного противника, врага. Вот. И, естественно, формировался определенный образ этого ведомства. Кроме того, надо сказать, что вот в эту эпоху именно идет и переформатирование, собственно, деятельности вот этого жандармского, скажем так, ведомства, да, потому что направления его деятельности в Николаевскую эпоху были гораздо существенно шире, да. Вот здесь огромное количество деятельности, даже вовсе не связанное с тем, что мы бы сейчас как-то ассоциировали со спецслужбами или с чем-то подобным. Здесь можно взять вот воспоминания упоминавшегося выше жандарма 30-х годов Эразма Ивановича Стогова. И ну, он очень подробно описывает свои 3,5 года, проведенные в Симбирске, да, в 1830-е годы. Ну, и,
3: он был губернским офицером, да?
2: Да, все совершенно верно.
3: И, то есть начальником, как бы сейчас сказали, Ульяновского управления или управления службы безопасности по Ульяновской области, правильно?
2: Ну, вероятно, да.
1: Хотя, Или следственного комитета.
3: Ну да, да. Но следственный комитет совсем другой функционал. Нет, тут скорее все-таки у нас ну, традиционно наша Федеральная служба безопасности, пользующаяся, поверьте мне, не меньшей репутацией, чем третье отделение в конце 19 века, в части всезнания всего, они ведут свое, по советской традиции, ведут свою историю с создания комиссии, Всероссийской чрезвычайной комиссии. То есть от Дзержинского. И это вполне понятно почему, потому что КГБ СССР не мог вести свою историю от дореволюционных институций.
1: От царской охранки, да, как тогда говорили.
3: От царской охранки, да, да, да. Но если брать, так сказать, по существу, а не по идеологии, то, в принципе, 15 июля вполне могло бы быть днем, связанным с созданием такой системной уже общеимперской службы безопасности политической в лице третьего отделения корпуса жандармов. И, собственно, начало можно было бы брать отсюда.

0: Хотя так можно было бы уйти далеко, поскольку некие прототипы этой организации в разных видах, конечно, существовали и ранее. Вот. Просто гораздо менее симпатичные и менее организованные, чем третье отделение. Извините, Григорий Николаевич, что вас перебил.
1: Да, я тоже симпатизировал бы идеям, так сказать, удревнения как бы некоторых наших ведомств, да, или, по крайней мере, так сказать, связи нынешних, в том числе и с дореволюционными.
0: Ну вот Росгвардия, к слову сказать, совершенно ведь не ведет себя от внутренних войск НКВД. Нет, Росгвардия создала себе весьма уважительную, уважаемую историю от внутренней стражи Российской империи, функционал примерно такой же. Вот это в 1800, по-моему, 11 год. И прямо канун войны с Наполеоном. И вот совсем недавно она отмечала соответствующий юбилей, там 200, сколько вы считаете, 15 лет. Ну, не круглый юбилей, ну, дата памятная. Вот, потому что создатели внутренней стражи, собственно, расставили перед собой точно такие же задачи, как ставит сегодня Росгвардия. Вполне естественная и очень красивая история.
2: Довелось прочитать, что получали на сходных должностях сотрудники третьего отделения меньше, чем такие же чиновники в других министерствах. Там я вот прочел 5000 рублей в год у одних и 3000 у других. Они за идею работали или почему так, если это так, конечно?
1: Ну, как ни странно, это действительно так. И там обычно идет сравнение с другими отделениями канцелярии. Вот. Ну, потому что это как бы ну, считалось все же некое одно ведомство, хотя здесь тоже очень любопытно по-своему, потому что вот при Александре Первом это было действительно одно единое ведомство под руководством, ну, небезызвестного Аракчеева, да, и вот он именно был руководителем канцелярии всей, да, вот. А при Николае Первом, ну, в учебных пособиях мы обычно, естественно, читаем, что идет усиление канцелярии, ее роли, но немножко понимание, что оно фактически исчезло как именно единое учреждение, потому что единого, ну, собственно, теперь начальником канцелярии становится, ну, де-факто сам император. Хотя любопытно, что Бенкендорф, ну, мне встречалось несколько документов, где он, так сказать, в переписке, вот так, мимоходом, неофициально, а вот походя, как бы, говорит, ну, я же вот начальник канцелярии императора, вы должны знать, вот, что я начальник канцелярии. То есть он в каком смысле себя ассоциировал.
0: Самопровозглашал.
1: Но именно в неформальных таких, в частной такой корреспонденции, вот, так-то он все-таки, ну, так его основная должность именно шеф жандармов, кстати говоря, вот, как бы, главный начальник третьего отделения, да, такая должность есть, но она, как бы, всегда второстепенная, вот.
0: Почему все-таки оклады, жалования было ниже у жандармов, вот, чем у гражданских чиновников канцелярии?
1: Не у жандармов, а именно вот у чиновников третьего отделения.
2: Ну, 16 человек вот этих, да?
1: Да, вот этих 16, и у них действительно, вот особенно первые 15 лет, я сам не очень пока вот, ну, могу себя, ну, понять, и Бенкендорф действительно постоянно жаловался Николаю Первому, то есть, ну, вот, казалось бы, это ближайший человек, ближайший помощник, и мы имеем, ну, 16-20 человек, и тем не менее, вот, постоянно их оклады отставали, и к концу 30-х годов это действительно было, стало, по-своему, даже вызывающе, потому что это, ну, и действительно несколько человек просто покинули ведомство, ну, явно просто перейдя на более высокие оклады в другие министерства. Вот. И вот где-то в конце 30-х годов Бенкендорф, вот они с Дубельтом придумали вот такую идею, они стали это гнуть, линию, что должны быть сравнены оклады во всех отделениях канцелярии. Это было выгодно и третьему отделению, потому что в других действительно отделениях канцелярии оклады были в среднем даже несколько выше, чем в министерствах. И вот где-то к началу 40-х вот как бы старший экспедитор, то есть вот это были 4 экспедиции, там с 42 года 5, и вот человек, возглавлявший, старший экспедитор или старший чиновник, вот его оклад достиг 2000 рублей серебром, ну, соответственно, для перевода в ассигнации это надо умножить где-то, ну, там, в 3-3,5 раза, Вот, это уже была вот, ну, там, 6-7 тысяч рублей. Это вот была сумма, которая действительно позволяла, ну, достойно жить в Петербурге. И, кстати, мы вообще ведем речь про Петербург, где все было дороже, да, и очень многие жандармы, допустим, они именно, вот, как бы страшный сон был служить в Петербурге, очень дорого. А вот в Симбирске, пожалуйста, в Калуге там, но в Петербурге тяжело. Вот, и надо сказать, что, ну вот, допустим, 2000 рублей серебром – это начальник экспедиции, да, его помощник 250 рублей серебром, а дальше 2-3 таких младших помощника экспедитора, да, вот это основная чиновная масса, и там оклад 730 рублей серебром, если, ну, правда, они получали иногда надбавки, как мы бы сейчас сказали, им старались так вот поддерживать социально при рождении там ребенка. Часто Николай I лично выступал восприемником, и это было не только почетно, но так и немножко выгодно, потому что при этом получался, так сказать, определенная тоже надбавка такая или там перстень с бриллиантом. Но вот, тем не менее, вот эти 730 рублей, это было действительно... Действительно, очень мало, прокормить себя и семью было практически невозможно. И, в общем-то, мне встречаются такие жалобы и, ну, действительно, слезные письма этих чиновников, которые, ну, мне не кажутся в данном случае каким-то сильным преувеличением. Вот. Но вот, вот действительно вот был такой уровень чиновников третьего отделения, такой вот эти младшие, помощники экспедиторов, да, где видно, материальный уровень был более чем скромный. Вот. И вообще, судя по некоторым документам, такая даже вот бытовая сторона жизни была далеко не простой. Вот, например, ну, мне встречалась жалоба чиновника, начальника архива. Он из года в год жаловался на то, что он вынужден трудиться в подвальном сыром помещении, которое ему выделили для архива. И в итоге он действительно получил плеврит. И, ну, он как бы написал, он подал заявление об увольнении, его согласовали. Через год он уже скончался. Ну, вот, поэтому вот такие моменты тоже есть. Вот, но вот старшие чиновники все-таки могли себе позволить ну, жизнь более достойную. Вот, но, к слову сказать, многие из них имели и определенные другие источники дохода, там, были в этом ряду и помещики, хотя не так много. Были некоторые литераторы, издатели, которые тоже, но в том числе пользовались в чем-то и своим служебным положением, так сказать, для продвижения вот своих, своей продукции, как мы сейчас сказали.
0: А кто, например, был из литераторов-издателей чиновником третьего отделения?
1: Ну вот был такой переводчик, издатель Евстафий Ольдекоп, вот, он, кстати, в свое время там с Пушкиным конфликтовал, он как-то издал, если я не ошибаюсь, вот, по-моему, «Кавказского пленника» без разрешения Пушкина, как-то вот там случился такой вот некоторый конфликт. Вот, был такой чиновник Василий Григорович, который служил в 20-е годы, около 5 лет в третьем отделении, тоже был издателем. Но потом перешел, вот, слово сказать, на службу в Академию художеств, да, потом стал там ее непременным секретарем, там, видной фигурой, вот, ему это оказалось предпочтительнее. И вообще стоит сказать, что хотя большинство чиновников все-таки находились на службе в третьем отделении, собственно, они после этого уже уходили либо в полную отставку, но некоторые умирали на службе, но примерно треть чиновников переходили в другие ведомства, в этом не было чего-то, так сказать, зазорного, или это не было запрещено, как минимум. Вот, наверное, так.
0: А Фадей Булгарин, небезызвестный, не состоял никогда в третьем отделении?
1: Знаете, есть любопытный момент. В 1855 году он ходатайствовал и, ну, устроил на службу своего сына. Болеслав Фадеевич, он, кстати, своих сыновей, хотя он, конечно, обрусел, но, между прочим, своих сыновей он называл именами польских королей. Вот один из них, Болеслав Фадеевич, он вот с 1855 если я правильно помню, по 63-й год служил. Что же касается вот самого Булгарина и его ближайшего сподручного коллеги Греча, Николая Ивановича Греча, они, конечно, очень тесно сотрудничали с третьим отделением. И, собственно, как издатели единственной вот газеты, которой было разрешено печатать политические новости «Северная пчела», они, собственно говоря, состояли под таким патронатом третьего отделения. Вот, и довольно тесно сотрудничали и сначала с Фоком. С Фоком Булгарин вообще были, они были друзья, собственно говоря. Они были, собственно, Фок, он подтянул Булгарина вот к третьему отделению.
0: Потом, к сотрудничеству, когда... так, а?
1: Да, да, так очень тесно, потому что особенно при Фоке Булгарин, он такой вот человек при третьем отделении. То есть были ли там какие-то, например, финансовые обязательства, вот из документов не очень ясно, но очевидно, были преференции вот, и некая поддержка такая неформальная вот именно в издательском деле, в быстром согласовании по цензурной линии, в некоторых сообщениях, некоторых первоочередных новостей вот, для третьего отделения, для «Северной пчелы», прошу прощения. Но, собственно говоря, этим «Северной пчелой» и пользовались в обратную сторону. В третьем отделении, там, если нужно было что-то быстро, быстро поместить в печать, сделать известным, это обращались к Гречу в первую очередь. Вот. И в 20-е годы Булгарин написал огромный свод записок по самым разным вопросам. То есть там встречаются какие-то и на несколько такие записки, на несколько предложений такого наблюдательного совсем свойства, так и фактически целые трактаты, и там и по вопросам образования, и про Царскосельский лицей, и по вопросам реформирования государственной службы. Вот. Но формально в третьем отделении они ни тот, ни другой на службе не состояли. Но вот такая вот, тем не менее, вот связь семейная все-таки у Булгарина с этим ведомством получилась. Вот. Но, к слову сказать, тот же его сын уволился из третьего отделения тоже по финансовым соображениям. Он, судя, по крайней мере, по документам, он решил вот заняться управлением, ведением вот его отцовской известного имения Карлова в Прибалтике современной. Вот это оказалось важнее службы в третьем отделении для него. Вот, это что
0: и касается... точно доходнее.
1: Определенно, да, и вот перспективнее, вот, наверное, вот в каких-то жизненных каких-то его ориентирах, вот, потому что действительно в третьем отделении это движение по чиновной лестнице, оно было, да, весьма нескорым таким, вот, и, в общем-то, вот, как бы вырваться тоже из этой системы, то есть вот некий потолок, это действительно... начальник экспедиции, старший чиновник, особенно если говорить, мне кажется, про 60-е, кому-то хотелось уже какой-то публичности, третье отделение это никак не предполагало, наверное, еще можно сказать и о том, что, собственно, никакой специальной подготовки для этих чиновников, именно по какой-то полицейской части, до там, 60-х годов, в общем-то, не было. И действительно, это даже может казаться удивительным, но, по сути дела, это были чиновники, которые переходили из других гражданских ведомств. И причем, я бы сказал, не самые выдающиеся, не самые лучшие по... мы сейчас сказали, по силе.
0: Игорь Николаевич, но все-таки давайте исходить из того, что третье отделение — это центральный аппарат службы госбезопасности того времени, собственно, руками был корпус жандармов. Вот какая численность была корпуса жандармов на момент его создания? Какой был функционал? Какая была система подчиненности и встроенности в систему военной службы империи? И как она дальше развивалась, вплоть до его ликвидации?
1: Угу. Ну, это вот мне близкие вопросы, я этим тоже занимаюсь, но их сразу несколько, поэтому я начну постепенно, потом, если можно, ну, может быть, сюжет в какую-то одну из сторон уйдет, поэтому буду рад за уточнение, если вы меня прервете вот, при необходимости. Давайте начнем действительно с вопроса численности. И ну, он упирается во многом вот вообще в момент учреждения корпуса жандармов в апреле 1827 года, из чего он вообще был составлен. Дело в том, что, собственно, жандармы, вот, так называемые жандармы внутренней стражи, они появились, собственно, при Александре I в 1817 году. Это такие конные жандармские команды, именно конные, в губернских, во всех губернских городах, еще в некоторых портовых городах всего было, если я не ошибаюсь, 60 таких жандармских команд. В каждой было около вот так вот 16-20 человек. Кроме того, в Москве и Петербурге были усилены жандармские дивизионы. Это уже там 200-300 человек. Потом еще такой же дивизион был создан в Варшаве. И они, кстати, существовали в составе вот той самой внутренней стражи. Это, скажем так, были элитные войска в составе внутренней стражи. Потому что в жандармы набирали... ну, самых лучших нижних чинов и унтер-офицеров, но, в общем-то, для выполнения вот тех же функций, фактически, ну, почти никак не связанных с тем, что мы сейчас называем спецслужбами или политической полицией. То есть вот речь шла вот о скорее таких в чем-то презентационных, а в чем-то, собственно говоря, ну, с государственной точки зрения, действительно важных задачах, вот, чуть выше говорил, например, конвоирование опасных преступников, сопровождение рекрут, нахождение при ярмарках, вот, при театрах, при входе театра, естественно, вот, и при других как бы, скоплениях людей. Ну, это могли быть самые разные.
0: Охрана присутственных мест.
1: Да, совершенно да. Вот, охрана
0: присутственных мест. Любых, да.
1: Да, ну вот поимка беглых, например, разъезды по... Хотя они дислоцировались в губернском городе, вот здесь, кстати,
3: Игорь Николаевич, разница... 2 минутки остается, имейте в виду, 2 минуты эфира.
0: Ой, поскольку остается 2 минуты, я предлагаю вот, уважаемые коллеги, да, поскольку мы вообще не успели поговорить про жандармов, может быть, сделаем об этом отдельную передачу. Потому что здесь интересно, чем, собственно, занимался корпус жандармов, как он трансформировался, как он превратился... ну, в некоторой степени, полицейское, политическое подразделение в ту самую охранку, о необходимости уничтожить которой говорили большевики, и с которой они беспощадно боролись. А она, в свою очередь, боролась с революционерами. Поэтому вот как происходила вся эта трансформация жандармского корпуса, давайте поговорим отдельно. Мы не успеем сейчас. А я бы хотел просто, пользуясь случаем, сказать, что Григорий Николаевич является... не только научным сотрудником Института истории Российской Академии Наук, но и стипендиатом, по-моему, прошлого года, да, Григорий Николаевич?
1: Да, все верно.
0: Стипендиатом РВИО Российское военно-историческое общество проводит конкурс научных работ на получение специальных небольших грантов по теме истории России. И вот сейчас, если вы зайдете на сайт РВИО, то увидите там объявленные темы, по-моему, их около 20, по которым ученым, занимающимся этими темами, представляются стипендии на их разработку этих тем. Вот в прошлом году Григорий Николаевич оказался в лице стипендиатов. Мы приглашаем всех, кто профессионально занимается разными аспектами российской истории, принять участие в нашем стипендиальном конкурсе. И были бы очень рады, если бы молодые ученые становились как бы обладателями наших грантов. Для нас очень важно, чтобы по разным направлениям развивалась историческая наука. Вот. Вся информация подробно на сайте РВИО.
2: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был, равно как и Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: За 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали рынок в Старобельске. Погибла женщина. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты из Йемена. Россия почти в 14 раз нарастила импорт глицерина из Бразилии. Теперь подробнее. Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Старобельске Луганской Народной Республики. Погибла женщина. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник. Ранее он рассказал, что на автодороге Красная Луч и Дебальцево в Андроцитовском муниципальном округе вражеский ВПЛА ударил по легковой машине. В результате две девушки получили ранения. Водитель погиб на месте. Мировые цены на нефть ускорили рост. Стоимость марки Brent впервые с конца июня превысила $82. Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что США намерены взимать в сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по югу королевства. Ранее хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии на удары по международному аэропорту Санэ перед приземлением иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту. После этого спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг призвал стороны конфликта в этой стране воздержаться от действий, которые могут привести к новому витку насилия. Продолжение темы. Тегеран считает неприемлемой атаку на аэропорт в Йемене перед посадкой самолета хуситов. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, такие провокационные действия и создание угроз для безопасности пассажирского самолета стали вопиющим нарушением международного воздушного права. Он также отметил, что произошедшее ставит под угрозу усилия по выводу Йемена из кризиса. Международный аэропорт в Санэ подвергся трем авиаударам, которые совпали по времени с прибытием самолета из Ирана. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, но ответственность за удары взяло на себя Министерство обороны международно признанного правительства Йемена. Еврокомиссия готовит реформы кадровой политики, чтобы усилить связи с европейскими столицами. Об этом пишет «Политика». Так планируется набрать дополнительно 1500 сотрудников в рамках следующего 7-летнего бюджета, действие которого начнется в 2028 году. Предлагаемые изменения пока находятся на этапе подготовки. Финальные рекомендации должны быть представлены главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к концу этого года. Ранее из доклада Европейского оборонного агентства стало известно, что результативность военного сектора ЕС не поспевает за темпами его финансирования из-за бюрократизации и проблем с кадровыми ресурсами. Поставки глицерина из Бразилии в Россию в июне этого года выросли почти в 14 раз в годовом выражении и почти в 7 раз в месячном, до максимума за 4,5 года. Это следует из данных бразильской статслужбы. Среди основных покупателей этого товара Россия расположилась на третьем месте. В топ-5 вошли Китай, Индия, Таиланд и Турция. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики. Обычно говорю на прямой связи со студией «Радио Спутник». Нет, удостоил личного общения.
3: Нет, да и случается. Да, да. Вероятность встретить в студии Клименко невысокая.
2: И случается. Ну, начнем мы с крестового похода против мессенджера Макс. Ну, так получается.
3: И примкнувшего к Максу ВКонтакта всего.
2: Да.
3: Нет, ну, как это было раньше, да? То
2: есть, да. ЕС ввел санкции против ВКонтакте, плюс компании коммуникационная платформа, которую считают юридическим лицом, собственно, самого Макса. Чем не угодил наш национальный менеджер? Тем, что мешает бороться украинским мошенникам с благосостоянием российского народа или еще какие-то причины?
3: Ну, конечно, можно много придумывать. Мы с вами можем. Сейчас модная тема конспирологии, разные
2: уровни. Вот я, да, и как раз. Есть,
3: мне кажется, что чуть-чуть виноваты мы, чуть-чуть виноваты мы. Мы вообще, конечно, не виноваты, знаете, вот, но в целом, да. А где-то, в общем, там была история. Есть Google, есть Apple, да, и там юристы разные. Вообще, если посмотреть на санкции, кто как их реализовывает из крупных компаний, они по-разному выглядят все, да. Как юристы решили? Вот гугловские юристы решили, что надо совсем нас, извините за выражение, закозлить. Поэтому ни копейки денег в Google не принимает. Никаким способом, да, то есть вообще никаким. Не существует. Не, мы находим обходные пути, но это реально сложно, да. Компания Apple поступила проще. Она же, в общем, на самом деле, к разным странам, у нее, они стараются, в общем, нормально работать. Apple продается в Китае спокойно. Вот Google туда не пошел, потому что программисты... А юристы Apple сказали, ну, почему нет, собственно говоря, да. Так же здесь. Они решили, что вот карточками, сказали, запретят платить. Ну, хорошо, запретили платить карточками, но с телефонов же никто не запрещал. Поэтому мы все эти годы СВО, да, то есть платим с телефоном, платили, все айфоны. Мы каким-то образом мы решили, что, и была очень такая волна большая, мы потребовали от Apple, внезапно потребовали вернуть наше приложение, до Макса это была история, в магазин.
2: Ну, мы это обсуждали, по-моему, на одной из
3: да, да, да, встать на колени, да, то есть и делать все по свистку, да, причем Apple, надо отдать должное, что-то делал, да, то есть они в целом все как-то старались, то есть нельзя сказать, что они с радостью там нам помогали, нет, ну и, в общем-то, и не сильно, если была возможность, да, то есть не заметить, они это проглядывали вот так вот, да, то есть, соответственно, они удаляли сервисы VPN, ну, не сразу, но, в общем, там есть цифры, они, кстати, достаточно знают, но надо было повозиться. С чего бы мы так дернулись, я не знаю, но это проблема в чем? Когда у вас какие-то установлены гранички взаимоотношений, их потом никто, пока первый кто-то не начал, и тогда как раз возникла история, а что будет дальше? Чем ответит Apple? Вообще, ответит ли он хоть чем-то, да? И Apple взял, и, видимо, я думаю, они выбирали самый публичный, ну, как это обычно делается, надо выбрать самый обсуждаемый продукт, и чтобы там всем было понятно. Естественно, Макс попался, потому что Макс, наверное, сейчас по индексу упоминаемости... Яндекс уже в прошлом, да, то есть что у нас там, ВКонтакте вообще на его фоне незаметно, то есть Макс в этом плане победил, причем каждый день, вот. А, и дальше, видимо, был потерян контроль над процессом, то ли мы не смогли договориться, то есть тут уже, знаете, тут уже я поспрашивал всех, ну, знаете, как вы называете это источниками, да, угу. Я это называю, как-то слово собутыльники нехорошо, да, то есть, ну, вот, ну, встречаешься с коллегами, 100 лет уже знаешь друг друга, задаешь вопросы, мы стучимся.
2: Созастольники.
3: Да? Партнеры.
2: Да.
3: Да. Вот. Коллеги. О, коллеги. Владимир Владимирович, помните, коллеги, да? То есть вот. Встречаешься с коллегами, задаешь вопросы, они говорят, процесс идет. Мы пытаемся разговаривать. Но после того, как изгнали мессенджер Макс, да, то есть процесс принял какой-то неуправляемый характер. Знаете, как маятник, вот как лавина начала сходить, да? Вот. И я думаю, что даже сейчас вот эта история с европейскими санкциями, Apple выступил, потом выступил один раз, потом, видимо, что-то не договорились. Это, у меня есть такое предположение, что не договорились совсем. Может быть, мы что-то лишнее сказали. Тут уже сложно сказать, потому что там на самом деле парадоксально зависит от людей. Вот сами конкретные юристы, конкретная какая-то концепция. Вот, ну, типа, русские опять что-то не поняли. Вы изгнали весь контакт, и сейчас вот Европа подписалась под эту всю историю. Да? То есть, по сути, я думаю, вот эти депутаты, которые там в Европе в пакете, то есть я даже думаю, что это примерно так и было. Мы же все думаем, там сложно, да, а там на самом деле к 20-му пакету уж точно известно, они не знают, что делать, да. И тут вдруг выясняется, что, оказывается, ВКонтакт действительно никогда не был под санкциями. То есть никто, ну, вот у нас Яндекс...
2: Забыли.
3: Забыли. Вот так, знаете, вот неожиданно, да, то есть Яндекс пострадал из-за Ньюсов, помните, да, тогда он попал под санкции, его с биржи вывели, а ВКонтакте как-то остался, да, то есть вот. И они вспомнили просто, знаете, индекс, кстати, упоминаемость, да, я думаю, что включили в европейские санкции... Не потому, что там какие-то планы были, да, потому что, знаете, упоминают, ну, есть такой эффект, вот, например, у меня когда жены первые там и последующие были беременными, да, у меня ощущение, что в телевизоре все от сплошных беременных показывали, да, то есть такой упоминаемость, есть такой пример, вот начали про Макс упоминать, начали вот этот обсасывать тему изгнания из Apple, что будет дальше, вот появились санкции европейские, сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как поведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошелся, да, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот, вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. Да? У нас есть Google Play, а есть Rustor. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, он связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, да? Но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. И сейчас развилочка такая нехорошая, да, то есть, потому что у Гугла, ну что санкции, повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз, не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Вот, трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Вот. Потому что сейчас бегает по отделениям банков, да, то есть, ну...
2: То есть на iPhone имеется в виду или как?
3: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть. Это все очень нехорошо. Об этом очень неприятно говорить, потому что, там, когда начинаешь говорить, коллеги, они говорят, не говори, подскажешь. Я говорю, там не надо ничего подсказывать, вряд ли там кто-то меня услышит, а даже если услышит, то очень вряд ли что-то это поможет. Важно, что к этому надо готовиться.
2: Ну да, в общем, как-то многомиллионная армия пользователей айфонов, в общем, неудобства. Ну, пока вчастую,
3: да, там же проблема-то еще в чем, что самый такой неожиданный момент оказался, что мессенджер без уведомлений превращается в почту. Ну, давайте так скажем, где-то там приходит почта. Да? Если ты уведомление не получаешь, ценность мессенджера резко падает вниз. Потому что основная заслуга там, того же Телеграма, он же ввел новый, как Яндекс в свое время сделал стандарт поиска, Google сделал в свое время... До Гугла, например, поисковики думали. Знаете, как-то вижу, допустим, так думает. А вот мгновенный ответ это Google сделал. Да? То есть, ну, то есть он саму технологию поменял. И мессенджер это в первую очередь ты написал, и человек получил. То есть, если ты видишь, что он не получил, это значит, что нет на связи. А если он на связи, он должен мгновенно получить. Это вся суть квинтэссенции мессенджера. Больше там, собственно говоря, все остальные вот эти истории канала, это уже навески на сервисе вокруг. Да? Вот. И у Макса, конечно, сейчас с этим основная проблема, они придумали технологию какую-то, да, то есть поставь Safari, там что-то еще, там ну, можно как-то выкрутиться, но мы с вами знаем, что основная масса людей, конечно, этого не сделает, потому что основная масса людей немножечко, я даже не сказал бы, что она не знает, да, она ленивая для этих историй, да, то есть поэтому вот такая история есть проблемная.
2: Ну, на самом деле, вот с доступом в ту же телегу, теперь он там усложнился, дело не в том, что там, может быть, нужно кое-за что денежку заплатить, а в том, что не хочется лишний раз персональные данные куда-то кидать, и вот это, меня вот это смущает, даже не...
3: Ну, слушайте, с телегой, судя по всему, государство сильно закусилось, статистика говорит о том, что... Трафик у телеги в России падает. Не катастрофически, как ожидалось, там не на 90%, но, как я понимаю, треть трафика уже срезалась. И надо дать должное, я и пользуюсь телегой, да, то есть, но в целом, если бы Макс, то есть вот пока он работал как часы, да, то есть во многом я видел, как пользователь в Макс переходит. Потому что всех раздражает в телеге же та же проблема. Да, то есть все замедление, особенно внутри России, оно, конечно, сильно сказывается. За рубежом там нормально все работает, а здесь у нас все-таки оно все создает препятствия. А тут, как бы, знаете, если уж мы так совсем в телегу ушли, тут у нас нестандартная история начинается. Кто-то начинает призывать из тех людей, кто раньше призывал наоборот, да, то есть, вот, условно говоря, там, кто-то говорит, там, а не надо там блокировать и не вот эти сервисы у нас, которые помогают. И вообще выступил тут один руководитель крупного СМИ, который, мне кажется, призывал вообще там чуть ли не всех казнить, сказал, что вообще телегу надо разблокировать. Я прям удивился, честно говоря, прям откровенности ради, да. Вот. Но просто люди, когда они куда-то призывают, ощущение, что они в шахматы не умеют играть, на два хода посчитать. Вот. А здесь такая история, что телега, в общем-то, занималась определенной своей нишей мессенджинга, да, то есть вот и надо либо заместить, но тогда уже вложить хорошо, чтобы все работало. Ну, вот видите, как так Макс смог таким оказаться, но вот сейчас не очень понятно, сможет ли он без уведомлений, да, именно естественным образом занять нишу, а не остаться просто сервисом. Он может остаться сервисом, которым мы все пользуемся, ну, как госуслугами, например, да. Его можно обложить многими-многими историями, но есть история, основная же цель, чтобы ну, люди регулярно сами ходили. Да? Не по причине, там пришла почта, да, то есть, ну, вот вытащили, сделали из Макса вот такой СМС-центр, например. Почему нет, собственно говоря? Вот. А сможет ли он без качественного режима уведомления, это, мне кажется, в мессенджерах, сейчас повторюсь, одно из самых, ну, наверное, вообще это самое, знаете, необходимое и достаточно. Необходимость, чтобы сообщение доходило мгновенно. Там уже дальше добавляется видео надо, чтобы доходило, еще что-то, да. Вот это должно доходить мгновенно. Но у меня есть гипотеза, что это труднопреодолимая история. Ну, как-то так.
2: А, да, ну и еще одна тема любопытная. Значит, поборолись с теми, кто с помощью сим-карт иностранных операторов
3: со получал... Мной, Капиш, со мной.
2: Да.
3: Да. Да. Вот я прям честно скажу, я уже полгода пользуюсь зарубежными сим-ками. Причем у меня здесь, я не знаю, зачем со мной борются, да, то есть вот, потому что в целом, тут вообще не очень понимаю, зачем борются с симками, я сейчас объясню, почему. Это все авторизованные пользователи. На Западе нет такого безобразия, как у нас с симками. Представить там, еще раз, наверное, можно каким-нибудь совсем преступником на кого-то оформить симку, но это штучное измерение, да. А вот представить себе, если помните, у нас арестовали какого-то товарища, на котором был оформлен миллион симок.
2: Миллион, да, да.
3: Там это невозможно, ну, вообще невозможная история, поэтому... Как сейчас говорят цифры, 400 тысяч таких хитрецов, да, они все авторизованы. Вы всегда можете узнать имя, фамилия, отчество, да, человека, кто это делает, да. И судя по тому, что операторы сотовой связи подключили списки Роскомнадзора сейчас, вот то, о чем мы говорим с вами, да, то есть внезапно вдруг выяснилось, что я, честно говоря, вообще никуда не ходил. Мне пришлось уточнять специально, а вообще работает ли эта история, там, заходить на ряд ресурсов, которые я знаю, что они точно заблокированы. То есть у меня, например, это просто доступ к разнообразным базам данных. И нейронным сетям. Да, то есть для меня это важно, да, потому что через нас это все выглядит ну, прям совсем фантастически криво. Но да, государство посчитало, что оно может и этот трафик обложить. Возник история вот из этих 400-500 тысяч симок, сколько действительно иностранцев к нам приехало. И там тонкий момент, всегда была традиция. Если я гражданин России с российской симкой уезжаю в Китай ли, да, в Испанию. Там есть, кстати, свои Роскомнадзоры, и они свои какие-то ресурсы, у них есть свои забани. Но когда я приезжаю туда, я остаюсь в зоне, если я нахожусь в роуминге своем, да, вот, то я нахожусь в зоне Роскомнадзора. То есть он меня пускает везде, куда Испания не пускает. Да, то есть меня пускают, потому что я, в принципе, я не испанец, им наплевать 10 раз на... Или китайцы. Хочу прочитать по Тяньаньмэнь, я гражданин России, идите читай. Да, то есть вот. Но я не могу зайти там, на запрещенные сайты российским Роскомнадзором. Да? То есть, если я приехал из России. То же самое с испанцем. А теперь получается, испанец приехал к нам сюда с испанской симкой. Допустим, испанец. Ну, из этих 400-500 тысяч все-таки есть же какие-то иностранцы. Да? Но он-то подпадает не под действие испанского Роскомнадзора, а российского Роскомнадзора. Причем я подозреваю, что все еще веселее. Он под действием и испанского, и российского, потому что российский просто добавился к нам, да. Но еще раз, традиционно, человек, перемещаясь со своей симкой, да, со своей симкой, всегда оставался в, как бы, в коню, в казарме своей страны виртуальной, да. Вот. А сейчас это правило нарушено. Интересный вопрос, как поведут себя операторы. Но, во-первых, самый интересный вопрос, что в отличие от виртуальных, ну, там, запрещенных наших экстремистских всяких разных сетей, которые отказывались с нами сотрудничать, судя по всему, операторы сотовой связи гораздо ближе к земле, им просто прислали списки, и они сказали, да, и, пожалуйста, ради бога. Вот в России вот это будет недоступно. Поэтому прижали, мне такое слово не очень нравится, то есть осталась прекрасная опция с этими e-симками, ты спокойно ходишь по тем сайтам, которые у нас... не запрещены Роскомнадзором, но они с той стороны отказываются нас обслуживать. С той или иной степени интенсивности. Потому что Google вообще жесточайшим
2: образом. Ну, типа Netflix, да, какого-нибудь?
3: Netflix,
2: ну,
3: это детский сад, берешь простейший вот этот сервис такой, да, то есть и все хорошо. Ну, или симочку берешь свою, вот эту вот,
2: e-симочку. И можно тут вроде, если я с российской симкой попытаюсь,
3: тут
2: меня
3: нет,
2: не пустит, да. А если у меня иностранная симка, я могу...
3: Прекраснейшим образом, все будет хорошо.
2: Ну, тоже польза какая-то.
3: А причем, есть. Учитывая, что... Нет, Netflix дешевле смотреть, просто купить вот этот сервис какой-нибудь, да, и смотреть, ради бога, себе. Сам-то сервисы не запрещены эти, да? Вот. А вот если вы идете, например, в сети типа гугловские, геймини, там, ноутбук LM, самая сейчас востребованная история, они там за нами очень жестко охотятся. Прям реально. Жестче Роскомнадзора, я бы так сказал. Коллеги из Роскомнадзора, не обижайтесь. Просто у Гугла ресурсов явно побольше за нами следить. И они прям вот реально. А есть еще те, кто сейчас одна из сетей просто периодически может, знаете, как сказать, все хорошо, у тебя приходят деньги с казахской карточки. У тебя там, ты VPN все время, там, допустим, из Израиля. Да? Ты зарегистрировался как, ну, допустим, немец, да? Немец, живущий в Израиле, пользующийся казахской карточкой. Вообще интересное сочетание, да? Но формально, юридически, ради бога, да? Но иногда он говорит, а
2: ну, Златан Ибрагимович же играл в футбол за сборную Швеции, правильно? Слушайте,
3: много разных историй бывает. И она вдруг в один момент говорит тебе, стоп, покажи, пожалуйста, паспорт. Ты не показываешь паспорт, и тебя удаляют аккаунт навсегда. То есть есть такая история. Поэтому здесь, да, и это как раз во многом. А когда ты с той симкой идешь, ты для них прям реально гражданин. То есть они знают, что это не просто VPN, а это еще и... То есть это симка обыкновенная, да, то есть в целом она зарегистрирована, там есть фамилия, имя, отчество, да, где-то. И в целом это гораздо безопаснее, гораздо надежнее. Поэтому тут, да, вот Роскомнадзор так поступил с нами, а мы теперь страдаем.
2: Кстати, вот обо всем этом, ведь это все делается, ну, во-первых, для упорядочения нашего информационного поля, но и бороться с гражданами-мошенниками. Наш спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отчитался по этому поводу, там про уголовные дела сказал, 18 законов в этой сфере принято. Вот что скажете, как ваше ощущение, пошло вниз эта вот кривая? Слушайте,
3: мы 10 лет ничего не делали. Да, то есть просто давайте, вот, не знаю, сколько лет, но давайте Сбербанк позвонит, по-моему, лет 10 назад и появился первый. Да, то есть мы это время вообще ничего не делали. Поэтому очевидно просто, да, что любые подвижки в этом направлении отсекают так или иначе те или иные группы жуликов, потому что любой закон, вот мы сейчас можем любой с вами посмотреть, в схеме жуликов наносит финансовый удар. То есть у них дорожает цена, там стало меньше карточек, да, то есть, вот, или симки. Вот, оформил 1 000 000 симок на человека. Не хочу обвинять никаких операторов, да, то есть, ну, кто-то занес один раз какую-то денежку и получил 1 000 000 симочек, да. Сейчас на каждого из нас с вами может быть зарегистрировано, по-моему, не больше 20 симок.
2: 20 там, да.
3: Значит, соответственно, если раньше, вот, сколько нужно человек, чтобы вам обеспечить 1 000 000 симок? Уже там сколько там? Много.
2: 50 тысяч, похоже,
3: да. 50 тысяч, да, 50 тысяч, пожалуйста. Вот, значит, найти им надо 50 тысяч человек, а кому-то им заплатить за что-то, да, это будет гораздо дороже. То есть каждый законопроект в этом плане наносит... Не существует и Макс в одиночку. Да? Там просто была ошибка маркетинга, когда сказали, а в Максе не будет мошенников. Будут. Просто вопрос стоимости входа. Да? То есть, условно говоря, раньше им обходилось 10 копеек человек, сейчас 10 рублей. Ну, может, 20. Сейчас мне, причем я вот разговаривал когда с теми, кто этим профессионально занимается. Они говорят, ну, вообще-то звонок должен быть. Вот когда он будет обходиться им в 1000 рублей. Все равно, еще раз, очень важно понимать, мошенники, преступники всегда совершают свои преступления. Просто дорожает цена, и у них сужается очень сильно, знаете, как... Кормовая база. Просто по рублю вся страна, а по 1000 рублей, ну, условно, Лариса Долина. Да? То есть, ну, Ларису Долину нам, при всем моем к ней уважении, не жалко. У нее должен быть свой юрист, свой банкир, своя какая-то история. Она все-таки должна петь, а за ее деньги должны люди как-то ее спасать от этих историй. То есть богатые люди знают, как защищаться. Вот мы еще пока к этому не пришли, поэтому звонки периодически появляются. Да? То есть вот у меня там, мне тут недавно опять звонил мой ректор Сеченовского университета, да, то есть рассказывал
2: лично.
3: Конечно, лично. Естественно, лично. Вот я прям себе представил, я с ним хорошо знаком, но я представил себе, что он мне прям звонит, да, вот, и вот, ну, он сперва мне написал, да, потом позвонил, потом связь была плохая, когда он мне позвонил, да, такой метод есть, знаете, вот как-то не работает, давайте там, в переписочку, там, что вам позвонит сейчас сотрудник ФСБ, у нас там некоторые проблемки, вы ему все расскажите. Вот, я люблю, я отправляю туда, в службу безопасности пишу, но в Максе хотя бы появилась кнопочка сообщить, а...
2: Да.
3: Поэтому я думаю, что свернуться к вашему вопросу банально. Конечно же, изменения идут. Я думаю, что количество, вот когда пишут, что снизилось там в 2 раза, ну, количество звонков и разных историй, это очень похоже на правду. А, естественно, подобные вещи не губятся за один день, не получается. Ну, с любым видом преступности за один день вы не победите. Да? Но я думаю, что если вот это все законопроекты рано или поздно дойдут до... Ну, они должны запуститься, потом отработаться. Там есть тюнингование программного обеспечения. Потом раскатывают фрагментально... чтобы не попасть в историю, как вот мы попали с белыми списками в Москве. Да? То есть это все, на самом деле, система телекома внешнего задачи выглядит просто. Вот внешне выглядит просто. А на практике, когда ты окунаешься, там все, знаете, я бы сказал, лучше не подходить и не трогать, оно так на соплях все висящее, лучше, как и обычно бывает. Но я думаю, что все, кто сейчас говорит о том, что ситуация улучшилась, так, единого измерителя у нас нет, никакого объективного измерителя нет, он только вот у нас с вами в ощущениях. Да? У меня в ощущениях, что существенно снизилось количество звонков.
2: Ну, обращение граждан, если только, если они куда-то обращаются.
3: Ну, давайте скажем, там же еще их должны зарегистрировать, да, то есть, поэтому был бы единый центр какой-нибудь, да, то есть я когда, кстати, в админке служил, была идея сделать единый центр, чтобы все граждане писали через единый центр, а потом распределяли. Регионы, кстати, были против этого, да, потому что они же отчитываются, сколько было жалоб там по горячей воде, например, да. Вот, и была идея все-все-все, даже то, что в регионах стоит прием заявок, сперва прогонять, чтобы сверху учитывать табличку и знать, что вот в этом регионе там сколько-то объективно было. Потому что они же стараются, конечно же, наружу не показывать, сколько было объективных данных. К сожалению, объективных данных нет, есть только вот наши с вами впечатления об, этой, об этом событии, да. Единственное, я могу сказать, что я часто
2: стал...
3: Мне стали меньше звонить, но знаете, что заметил? Любопытно очень. А так как мне, ну, мониторю просто, да, то есть очень много появилось, это называется сейчас русская схема мошенничества, где русскоязычных много, Сербия,
2: на
3: Израиль.
2: Играют, что...
3: А им деваться надо куда-то, понимаете, да, то есть они же есть мощности, да, то есть им надо куда-то идти. Вот я связываю, то есть я просто вижу мониторинг СМИ, да, то есть вот там о мошенничествах, там, в, где наши вот эти вот, то есть где много русскоязычных, либо уехавших, либо исторических, да, там вот наших стало вот прям, и схемы прям все те же самые, то есть чуть-чуть модифицированы от страны, там кто-то приезжает, вот свежую историю читал, что там вам положено какой-то перерасчет, да, то есть сейчас приедем, завезем вам деньги. Но сперва, чтобы деньги получить, нужно сперва немножечко дать, как выяснилось. Да? То есть, ну, это, в общем, короче, творческий потенциал высокий. Вот. А я думаю, что какая-то результативность есть. А другой вопрос, что все-таки там очень сильно зависит еще от связок между... То есть сами мошенники умрут ровно в тот момент, прям совсем, если мы говорим, умрут, когда не будет возможно получить деньги. Там все завязано на деньгах.
2: Ну, разумеется.
3: А это значит шлюз между криптовалютой и рублями. Потому что там по-другому никак не получится. Да? То есть, вот, и вот когда этот шлюз убьют, а его рано или поздно, я думаю, убьют. А, вот тогда вообще будет бессмысленно. Потому что какой смысл тогда? Ну, вот вы получите там код, у бабушку обманете, загипнотизируете дистанционно, она пришлете смс-очку, она вам код сообщит от своих госуслуг, вы с этими госуслугами в микрофинансовую организацию получите на ее карточку придуманную 200 тысяч рублей, там, ну или сколько-то, да? А куда девать дальше?
2: Да, выводить-то надо как-то.
3: Да, именно выводить надо, потому что на самом деле парадоксальная история, что, конечно же, сейчас все организаторы этих историй там.
2: Я извиняюсь, просто к этой теме, чтобы закрыть новую схему вербовки дропперов, это может коснуться каждого, поэтому я вот акцентирую внимание. К вам подходят на улице и просят перевести средства с карточки на карточку, а вам дают живые деньги. Вот в этот момент вы можете стать дроппером. Конечно, может быть, это и не связано, но лучше отказывайтесь, потому что это, за это уголовная ответственность у нас в стране, и замучаетесь там бегать, доказывать, что не верблюд.
3: Тут есть... Две истории. Первое, есть какие-то правила компьютерной гигиены, да, и какой-то вообще. То есть вы стоите в аэропорту, к вам приходят, говорят, передайте.
2: После, все-таки после новостей, да. После новостей. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник», в студии я, Алексей Осин. Скоро вернемся, оставайтесь на орбите.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». 495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Беспилотник ПСУ атаковал жилой район Кременной в Луганской Народной Республике. Погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что всего атакованы 10 районов республики. По его словам, в результате ударов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены двое мужчин, а также 18-летняя девушка. В Лисичанске беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранение получила женщина. Возобновленная морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана пока не вступила в силу. Американское центральное командование вооруженных сил позже объявит точное время введения ограничений. Об этом сообщает Axios. Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что США намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе. Новые санкции США против Кубы демонстрируют преступные и геноцидные намерения Вашингтона наказать все население страны. Об этом заявил глава МИДа Кубы Бруно Родригес Парилья. Он также заявил, что именно американская блокада представляет угрозу для Кубы, а не наоборот. Штаты в понедельник расширили санкционные списки в отношении Гаваны, включив в них Министерство туризма страны и 9 кубинских организаций в сферах внешней торговли, морского и портового транспорта, экспорта, торговли топливом. Они были введены на основании исполнительного указа, направленного против лиц и организаций, которых США считают причастными к репрессиям на Кубе или действиям, угрожающим национальной безопасности и внешней политике США. Нужно обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Она отметила, что всегда поддерживала отечественных производителей и что есть много ценностных игр. При этом, по ее словам, среди видеоигр много таких, где Россия предстает в негативном свете, и, погружаясь в такую игру, ребенок может принять мысль не только о лояльности к жестокости, но и мысли о негативной роли своей страны. Алтайский край в текущем летнем сезоне ожидает принять более 1 миллиона туристов. Так, по данным туроператоров, главными точками притяжения в этом высоком сезоне стали курорты Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Соленые озера Яровое, Малиновое и Бурлинское. Отмечается, что в Белокурихе этим летом среди российских туристов востребован семейный формат, а Бирюзовая Катунь стала привлекать больше путешественников. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.

0: Это где-то будут оставаться стабильными. Что скажете?
1: Я перед Новым годом, 2026, если помните, была совершенно дичайшая истерика, да, что все вырастет, что плашки памяти стоят уже дороже, чем компьютеры. Я не могу сказать, что я повелся, мне давно надо было поменять Mac, он у меня уже был там 5 лет. Вот. И я выбрал себе, и я, кстати, благодаря вот этой вот истории, я сейчас, кстати, благодарен этой истерике, я вообще обычно покупаю минимальный комплект, да, а тут подумал, ну, если уже нас ожидает дичайшее повышение, да, ожидает, очень важно, да.
0: На больший срок надо взять.
1: Вообще, нет, я объем взял побольше, и диски взял побольше, и память взял. Чему сейчас, кстати, безумно доволен, есть одно но, которое меня расстраивает. Не подорожало. Почему? Потому что в конце прошлого года мы продавали ожидаемые продажи серверов и компьютеров для искусственного интеллекта, которые просто с оперативной памятью нам стало понятнее. Сервера нас с вами не касаются, а вот оперативная память нас с вами касается. Да? И мы продавали, что так как посчитали, сколько будет построено дата-центров, когда-то будет построено, в них будет много серверов, нам опять на них наплевать, но в эти сервера появится оперативная память, которая нам не наплевать. Сложили сумму оперативной памяти, что ее столько нет, да? Дальше какой-то аналитик сел, да, и сказал, слушайте, ну если столько памяти надо, то, наверное, цена вырастет, да? Ну, это логично, кстати, да? То есть, вот. И мы продавали, и все журналисты продавали будущий рост цен, который будет вызван тем, что еще не построено, что очень важно. А может быть, и не будет построено. Знаете почему? Потому что в свое время мы сейчас все забыли, как Китай опустил OpenAI, да? То есть, когда вот они все говорили, Трамп, помните, 500 миллиардов дадим, все будет дорого и богато, и вдруг Китай выпускает свой DeepSeek за 3 копейки. Да, да, да. А мы-то склонны к этому, надо дать должное, там, распознавание лиц в свое время, да, это была карточка за 40 тысяч рублей, которая одна с одной камеры была, то есть распознавание лиц, одна камера, 40 тысяч рублей. Сейчас это любой миниатюрный процессор за $5, у него там 10, в памяти 10, 20, 30, 40 лиц, да, и он вполне с этим распознается, поэтому может оказаться, что этого нет. Сейчас более взвешенные оценки, но даже вот вы сейчас произнесли цифру 38-40 тысяч, да, но вы знаете, что андроиды есть и за 10 тысяч.
0: Да и за 5 есть.
1: И за 5. Я пробовал. Знаете,
0: это ужасно,
1: иногда,
0: но есть.
1: Я иногда совершаю такие, знаете, акты.
0: Благотворить благородно.
1: Нет, это, знаете, это такая психологическая большая история. Мы же с вами не задумываемся, почему женщины по магазинам, они дофаминчик получают. Вот я иногда захожу на вот этот наш известный сайт китайский, да, то есть и покупаю просто в качестве дешево, да. Женщины покупают дорого, им это помогает, а мужикам хватает и самое дешевое. Вот я покупаю самый дешевый телефон, который найду. Потом с ним работаю, понимаю, что, ну, в общем, не, можно. Все, очень важно. Во-первых, можно. Да? То есть, ну, там действительно цифра 5-6 тысяч рублей. Я думаю, что это не про реальную картину мира, а это про международную инфляцию вообще. Да? То есть, инфляция же не только у нас идет. Да? То есть, США, ну, когда у нас рубль укрепляется, да, тут же важно, это рубль укрепляется или доллар слабеет. Чувствуете разницу, да?
0: Да,
1: то есть,
0: конечно.
1: Когда рубль укрепляется, у нас как бы все хорошо, да, а если доллар слабеет, то как бы у нас ничего не изменилось, тоже может быть это хорошо, да, но это просто доллар, это, значит, экономика Америки накачивается долларами, да, то есть, собственно говоря, они там все больше имитируют, у них же пошли вот эти сборы с таможенных, не таможенных, как у них, тарифы, да,
0: тарифы,
1: то есть там реально хорошо идет,
0: пошлины,
1: и
0: да.
1: Трамп склонен раскидывать разнообразные вот эти все, они же тоже идут, да, то есть, и единственный выход, мы с вами знаем, и Хазин с этим иногда согласен, что единственный выход для Америки – обвалить доллар. Просто он ожидает конца такого, но если с ним по-трезвому поговорить, он, конечно, тоже согласен, что они просто доллар должен подешеветь. То есть, если доллар в два раза, то есть, рубль в два раза укрепится, ну, или доллар в два раза ослабеет, да, соответственно, как бы меньше в два раза должен, на самом деле. Цифра номинальная, она одна и та же, но просто дешевле.
0: Ну, просто мы в прошлом году рубль, как бы, относительно других валют крепче укрепился к доллару.
1: Да.
0: То есть, не потому что… Ну, доллар-то, может, тоже падал, но по отношению к нему вот тут такая ситуация.
1: И к остальным примерно та же самая история. Не суть. Тут надо просто понимать, что это все не так просто, но вот я думаю, что в данном конкретном случае это, возможно, даже не спровоцированная история продавцами смартфонов, да, но, естественно, все склонны. Слушайте, ну мы с вами точно знаем, что недвижимость регулярно заказывает специальные исследования, да, что вот дорожает. Да, то есть, а те, кто на рынке ходит и пытается продать что-то, вдруг приходит и говорит, Герай, ну, конечно, ничего не дорожает, я продать не могу. У меня был домик, да, я его маленький очень, то есть маленький домик, я его продавал 4 года. Я даже не могу сказать, не хочу говорить о том, насколько за эти несколько лет цена на самом деле снизилась. То есть то, что я выставлял, знаете как, подойди ближе, да, то есть вот я подходил ближе, ближе, ближе, все меня в конце концов устроило, да, но вот от тех цифр, которые мы с вами видим, скидка очень большая. Поэтому, я думаю, здесь примерно такая же история. Это такой, знаете, интервенция, так, смешная интервенция на повышение цен, попытка повысить цены, да, за счет употребления в

0: времени, чтобы люди дернулись покупать. Давайте так скажем, мы же там с вами под праздники, а сейчас вот лето, тишина. На складах завал, что делать?
1: Ну, конечно,
0: к 1 сентября напугать. К 1 сентября мы сами пойдем покупать, да, детям, да, потом там на праздники мы сами ходим. На 8 марта покупки растут, на 14 февраля покупки растут, под Новый год, а там не надо истерить, да, а вот летом что делать? Поэтому я думаю, это больше, все-таки это больше из этой серии. Хотя отчасти правда есть, Но я не думаю, что это прям вот, то есть оперативная память является самым главным звеном в цене вот этого продукта.
1: А, ну, кстати, вот у девелоперов, как они еще называются, или у риэлторов, у них прям зашито это. Значит, если вот прям сегодня не купишь, завтра просто это... вот ну так... Так залетит, да? Так рванет. Да. Вот. А, ну, вот такое, наверное, тоже, может быть, нам придется с этим сталкиваться. Я вот тут не до конца понял, но надеюсь на вас. Европарламент направил в Совет ЕС закон о добровольном сканировании сообщений для поисков материалов сексуального насилия над детьми. Так называемый зомби-закон. Очень негативно Павел Дуров отреагировал, который...
0: Да-да-да, я как раз ищу его сейчас.
1: Сказал, что когда-то это были трюки, которые использовали банановые республики, а теперь этим почтенный ЕС занялся. А кто будет сканировать и чье? Детский смартфон родители, учителя детский смартфон, полиция чьи-то смартфоны или телефоны? Что
0: я,
1: здесь?
0: Я бы даже сказал, что в этой теме еще больше интересно, что за банановые республики.
1: Ну, это, видимо, он любимую родину имел в виду, нет?
0: По-моему, нет. У нас особо там никто никогда...
1: Не сканировал?
0: Не сканировал. Не, ну, почту-то читали как таковую, mm-hmm. но это все читали почту. Поэтому, я думаю, Павел... Для него это угроза его... Он по-прежнему до сих пор играет, хотя вот во Франции дело же идет, мы с вами помним. Там дело идет уголовное. Мне, например, французские наши релоканты, когда я с ними общаюсь, да, они говорят, что они, вот, судя по вот как во Франции все это, как у них это принято, Павел свой срок получит. Может быть, условный, плюс огромный штраф какой-то получит, но эти Павел, это не, если Павел сейчас, он же не может уйти с этой темы, он не может, если он, ты роль должен играть до конца.
1: А он это продает же.
0: Вот да, он вот продает, он что, продает, что он независимый, но мы с вами знаем, что он, вот, по крайней мере, с точки зрения Франции, если почитать их прессу, никаких претензий к нему сейчас нет. Он отвечает на все запросы, которые к нему приходят, да, то есть и вопросы в соответствии с действующим цифровым актом, который работает на территории Франции. Почему Павел не хочет это делать на нашей территории? Ну, там можно отдельную передачу посвятить, да, то есть и позвать психотерапевта обязательно, да, то есть обязательно. Но я думаю, что это все деньги. Павел в этом плане про деньги очень рационален, он действительно хорошо ведет. Он, конечно, ему надо держаться по-прежнему своей вот этой версии. Европа настойчиво говорит о том, тут... Мне единственное, что в истории Европы не нравится то, что они то есть они не могут просто сказать, давайте при определенных обстоятельствах разрешим читать персональную переписку. Я в этом, зовите меня там кем хотите, да, то есть вот, но мне кажется, что...
1: Без решения суда, ведь это важно.
0: Там же не проблема, не про решение суда, там есть процедуры, которые это всегда остаются в истории. Более того, что значит не без решения суда? Это не по решению какого-то лейтенанта полиции, да, там есть процедура. У нас сейчас, кстати... В миниатюре это работает, когда есть специальный суд, например, по авторским правам, и мы блокируем историю. Но в суде это же невозможно, чтобы в тот же день ты пришел и в тот же день приняли решение, правильно? Но специально сделан такой отросток, то есть здесь же основная история нужно прочитать сейчас. У тебя должны быть какие-то основания и должен быть какой-то надзор. Например, с разрешения прокурора. Мы, давайте, я не знаю, честно говоря, я спокойно к этому отношусь, но давайте скажем, гипотеза, что мы не очень доверяем прокурорской системе, да, то есть там в этом плане необсуждаемая история, то есть они говорят, что если у нас есть подозрение, что данный человек, он просто может потом узнать, что его почту официально, он узнает, что почту его читали, и подать в суд. И там уже дальше отсудить, и прокуратура ему выплатит. То есть там система в этом плане открытая, ну, не публичная, никто не будет писать, что мы сейчас прослушаем там либо вашу, либо мою почту. Да? То есть, но вы можете об этом узнать, и вам об этом сообщат. Вот. И, соответственно, если будет ошибка, если там ничего не найдут, то у них там тоже будут свои проблемы, да, какие-то. Они же должны будут объяснить, почему они это решили, на каком основании они это решили. Поэтому тут сложно, знаете как, то есть я не очень понимаю, почему они... уперлись вот именно в детскую порнографию. Конечно, важная история. Но помимо этого есть еще наркотики, помимо этого еще есть оружие.
1: Синий кит есть.
0: Да, много чего есть. Я считаю, что вообще для того, чтобы нас нормально защищать, я понимаю, что, возможно, это единственный правильный вход. Да? То есть нельзя, если ты приходишь сразу, у тебя сидит... У них же такие же депутаты, ну, давайте так скажем, любящие поговорить. Да? То есть, ну, поэтому, да. А против детей никто ничего слова уже не выскажет. Да? Поэтому раз решили, два решили, три решили. И да, мы с вами понимаем, что, понимаете, мы вообще должны понимать, что все это закончится все равно тем, что все равно так, это новая реальность, да, где ну вот в реальной жизни государство имело право читать почту, письма, их читали, да. То есть вот почему? Потому что ну, это важная история. Кто-то прослушивает телефоны, мы с этим понимаем, все это работает. Мне кажется, что...
1: Перлюстрация здесь, это называется, да?
0: Ну, можно придумать... Слушайте, можно придумать много слов. Есть разведчик, есть шпион. Да? С какой точки зрения смотреть? Если мы с вами с точки зрения смотрим революционеров, а там у нас проклятая охранка, то это иллюстрация. Если мы с вами с точки зрения безопасности, то это нормальная работа с безопасниками. Там все упирается в доверие общества в системе, раз. И второе, система контроля. То есть как она работает? Как я понимаю, Европа считает, что у нее система контроля работает нормально. Да, и вот они собираются это провести. Павлу будет печально эта история, да, потому что Европа в этом плане, как мы видим на примере Франции, не наш Роскомнадзор. Хотя Роскомнадзор репутацию свою меняет на просто работающее ведомство. Да, то есть, если вспомнить времена, оно с ним и переписывалось с Павлом, о чем-то его уговаривало, да, о чем-то еще что-то делало. Да. Вот. А я думаю, что это просто естественная история, да, потому что мы живем сейчас... Это было здорово, когда... Знаете, были дикие с хохолками лет 15 назад, да, все это было очень смешно, в объеме там 10 тысяч человек на всю страну, 20 лет назад, да, не 15, да, а сейчас это деньги, сейчас это массовость, сейчас это анонимность, да, и сейчас государство просто все, то есть, я бы даже так сказал, я уверен, что если сравнить цифровой акт европейский с китайским, ну, у нас же жупел это Китай главный, да, то есть, вот, я уверяю, что, на мой взгляд, с точки зрения регуляторики компаний, с точки зрения регуляторики доступа к данным, да, европейские на порядок жестче. На порядок жестче. Потому что у них некому было возражать. У них же нет индустрии, как у нас. Даже у нас есть Яндекс, Сбер, из-за чего у нас такой сейчас даже были очень плохие прогнозы по закону об искусственном интеллекте, да, а превратилось, сейчас приличное слово, охолостили. Да, то есть это такое русское слово, когда...
1: Или выхолостили, или охолостили.
0: Охолостили. Ну, там разные терминологии есть. Но охолостили, по-моему, звучит более правильно. Да, угу. То есть, еще раз, не готов на глубину.
1: Да я тоже, да. Нет, это не
0: представляю. Я спрошу, кстати, ради... Нет, любопытно. Вот. И закон превратился в очень-очень милую бумажку, да, где там есть слово «поддержка». То есть, главное, что нет регуляторики.
1: Углубить, да, и расширить,
0: да,
1: все понятно.
0: Вот. А у них там достаточно жесткая история, особенно все, что касается искусственного интеллекта, все, что касается доступа к перс-данным, потому что у них нет своего ни Гугла, ни Яндекса. Поэтому некому было возражать. И там на всю фантазию депутатов, прям на всю фантазию депутатов, то есть, знаете, как говорят, война за мир шла так хорошо и долго, да, то есть, чтобы до каждого, что никого в живых не осталось, но мир был достигнут. Да, поэтому на ближайшие там несколько, наверное, десятилетия в Европе ожидать появления каких-то серьезных игроков, наверное, уже не стоит. Да, потому что там просто поле зачищено, выровнено под среднестатистического бюргера, чтобы он смотрел только там футбол, например, ел только вот эту сосиску, заказывал, чтобы он приезжал только сосиску. Еще раз, ничего плохого-то в этом, кстати, нет. Но это максимально, на самом деле, возможно, Skynet так и будет выглядеть. Да? То есть не так, как мы его в телевизоре показывали. А вы знаете, когда все регламентировано, но цивильно. Вот у вас есть два сорта сосисок, там баварская там, и какая-нибудь еще. Да? То есть, рулька обязательно. Да? Другой вопрос, что, знаете, как это тут сейчас кто-то говорит, камера, которая на нас смотрит, она же может там как-то там смотреть там...
1: С прищуром.
0: Да, с прищуром. А может уже там, знаете, куда-то закладывать свои знания. Да? Вот в Китае сейчас, кстати, очередная страшилка пошла, что Китай глобально переделывает свою систему контроля. У них камер там вообще бесконечное количество, да, и внедряют туда искусственный интеллект, добавляют туда прогнозирование, добавляют еще, и все в ужасе сжались, так, знаете, но еще раз повторюсь, мне кажется, что европейская регуляторика, Китай – это детский сад. Ну, то есть в силу, ну, они как-то, они чуть спокойнее относятся к искусственному интеллекту, они уже ставят диагнозы нормально, спокойно, потому что им надо все-таки людей, как, еще раз, не во всех историях, естественно, историях, но в каких-то простых, видите, там желтые глаза, теплые уши, желтуха, да, иди пей таблетку А, да. Через две недели не прошло, ну, тогда давай с тобой врач повозится, да, но снимает нагрузку с системы, да, то есть в этом плане. И как вот с мошенниками, кстати, вот я считаю, что это прям вот прям, это, кстати, чисто азиатская история. Вьетнам, Малайзия, у них нет вот этого звонкового мошенничества, потому что они сразу прикрутили.
1: Угу.
0: А вот если вы хоть раз слышали, о чем говорят мошенники, ну, это вот, знаете, ошибиться там сложно, да, то есть потом прийти в суд и сказать, что разорвали связь с бабушкой, да, я там ей хотел
1: Лекарство поднести.
0: Лекарство принести, ну, сложно. Там, например, там все настолько узнаваемо, то есть просто слушаешь искусственный интеллект, слышишь, что это мошенник, отключает связь, блокирует номер телефона. Все, не надо ничего делать. Китай в этом пути сразу пошел, поэтому у них живут только нормальные, полноценные, вот знаете, как Остап Бендер, там, глупый воришка, мошенники. Вот как вот эти классические мошенники. Вот надо прийти и вживую поговорить.
1: А, ну, кстати, это ведь параллель-то. Закон тот же самый об иноагентах. Вроде бы у нас он там более либеральный, а где-нибудь в Соединенных Штатах он прям, какой суровый. И тем не менее, они протестуют против того, чтобы он, ну, протестовали, когда этот закон вводился, да, а про себя говорят, что у нас это правильно, а вот у вас такой же закон, это все очень плохо.
0: Ну, вот мы с вами об этом говорили, разведчики и шпионы.
1: Да, это я к продолжению, да. Вообще в хитах Министерство просвещения остается последние дни. Накануне мы обсуждали, значит, их идею, или не идею, как сказать, заявление, что, значит, дети, которые едят мармеладки и червячки, они какие-то вот странные, скажем так, да, и причем ссылались на психотерапевтов. Ну, в общем, им понравилось, ребятам из этого уважаемого ведомства, и они одобрили 3 сюжета для компьютерных игр, ну, то есть вот 3 темы: обучающие, спасательные и развивающие. Ну, вот непонятно, к чему они это все сказали, потому что, ну, я не знаю, например, если есть игра, когда я оператор дрона, это ж не обучающий, хотя, может, обучающим назвать. Ну, там я непосредственно какой-нибудь вражеский автомобиль уничтожаю своим дроном, это же все-таки как-то вот жестоко.
0: Когда про образование возникает вопрос, да, то есть мы сейчас с вами можем улететь куда-то в другое место, да, то есть вот. Вот есть образованцы, да, вот. Ну, просто есть такой термин образованцы.
1: Да, образованщина, да, есть. Да.
0: И я в бытность своим советником приходил на совещание, когда там появляются образованцы, мне всегда хотелось очень бежать через 10 минут буквально, да, почему? Потому что, ну, я, например, у меня есть простой вопрос. Почему мой ребенок читает Муму? За что Герасим утопил Муму? Да? А что там делать? Почему не Гарри Поттер? Извините, я сейчас совсем обобщаю, да? То есть, вот, что такого сакрального
1: в Муме
0: и не сакрального в Гарри Поттере?
1: Ну, только,
0: а дальше
1: только то, что это свое,
0: я упрощаю, чужое, ответ. Да, это свое какой-то давностью, с какими-то непонятными словами, да, с какой-то непонятной моралью, кстати, если вот так вот совсем ее прочитать, вам профессиональный психотерапевт скажет, ну, я бы своему не дала, да, то есть, ну, потому что это очень такая травма для ребенка, ну, большая.
1: Там ужасы крепостничества уже, получается,
0: так? Ну, там вообще проблема выбора, да, то есть, ну, мог бы сам шлепнуться, зачем собаку-то так-то вот. Вот. А поэтому мне кажется, что все вот эти истории образовательские, они, да, и вот совещание, вот у нас вот идет такая дискуссия, да, то есть, и вот встает человек, уважаемый, на голубом глазу, младше меня существенно, но уже юный образованец, и говорит, а гарантируете ли вы, Герман Сергеевич, что с вашими идеями, да, а у меня была идея, ну, нормальная идея, она не идея, это просто одна из идей была, не у меня, естественно, но сделать такой, знаете, для каждого персональный учебник. Но если мальчик не дотягивает корни, да, то ему переделывается программа из простой. Вот я, например, математику хватал сразу. Да, ребята, которые у меня были, ну, там надо было. И у тебя сразу меняется учебник, у тебя другие примеры, более простые, и тебя заводят через. Ну, нормально. Вот то, что сейчас делает нейронная сеть, кстати, вас уверяю. Когда идет обучение иностранным языкам, почему у Duolingo упали акции. Да, потому что нейронная сеть под вас подстраивается, она смотрит ваш уровень. Да, то есть, и вот, видите, встает молодой человек, такой молодой человек. Мне тогда было 50, а ему там, наверное, было лет 30. Да? И стоит таким, знаете, я прям вспомнил молодость, комсомол. У меня же был когда-то. Герман Сергеевич, а гарантируете ли вы, что с вашими методами, ну, дальше идет употребление компании, которые готовы были вот списаться, да, естественно, крупняк был готов, вот, а вы вырастите человека достойного нашего современного общества? Что можно на этот вопрос ответить? Скажите, пожалуйста. А я говорю, а вы что, гарантируете? И он пафосно говорит, да. Потому что у них есть не образование, я не знаю, чем он занимается, у них же много-много, еще раз, не в обиду коллегам из Министерства образования, но это всегда очень тяжело. Поэтому вот эта история, но, кстати, я могу сказать, представьте себе, вы воспитатель детского сада. Вас все запугали, родители совершенно бывают такие отмороженные. Давайте мы все-таки вернем, давайте чуть-чуть защитим коллег, чуть-чуть защитим коллег. Потому что я понимаю примерно, откуда это берется. И с мест пишут: коллеги, вы нам хоть какой-то ориентир дайте, ну, хоть какой-то ориентир дайте, да, потому что родители приходят спрашивать, ну, там в школах стоят компьютеры, дети играют, ну, почему нет, собственно говоря, там есть какие-то времена, что им рекомендовать? Конечно же, эта рекомендация, ну, так себе, да, к ней можно очень много вопросов. Перевожу на русский язык. Они не хотят видеть войнушек, да?
1: Угу.
0: Они не хотят видеть сексуализацию.
1: И монстров каких-то.
0: Да, и монстров не хотят видеть. В этом я даже думаю, что это не такой ответ был, знаете, как, ну, вот есть ответы, да, то есть вот. А, потому что, вот представьте себе, где-нибудь там город, не Москва, но в Москве-то может все что угодно делать, угу. Да, где-нибудь в регионе, где и родители буйные, честно говоря, сами мало чего знают, да, и вот приходят люди там в PUBG поиграть. А там, знаете, какая задачка интересная есть? Когда, извините, вот, слушайте, играешь когда третьего лица, перед тобой бежит, ты как вот бежишь, ты за спиной сидишь, да, угу. Знаете, да? И там одежда, еще что-то, но видишь со спины. Я когда увидел, что у меня сын играет, а перед ним девочка, я говорю, а это что? Ну, вроде нормально. Но вопрос, если он себя ассоциирует, ну так, мальчик, перед ним девочка, вроде хорошо.
1: Угу.
0: Но с другой стороны, он себя ассоциирует с девочкой.
1: Почему?
0: Это он же игрок. Он же играет ей.
1: А
0: он играет девочкой. Вопрос, да? А если мальчик? Он смотрит-то на спину.
1: А если мальчик мальчиком играет, это...
0: Это хорошо, но смотрит-то он сзади и украшает это все, понимаете? Да, есть о чем задуматься. То есть я могу напридумывать там бесконечное количество историй. Я думаю, что в данном конкретном случае, именно вот с этой историей, я бы министерство наше не сильно бы козлил, да? Оно хоть что-то пытается сказать, потому что ему никто ничего не говорит. У нас же выходят депутаты, они опасаются чего-то. Но вы хоть раз видели четкое, вот знаете, вот четкое обоснование, почему это плохо? Вот Китай, на самом деле, они запретили в Китае, вот если там зайти посмотреть, вот если мы посмотрим игры типа Геншина, да, у них там унисекс такой, так называемый. Угу. Мальчик очень похож на девочку, девочки, мальчики с девочкиными такими вот чертами, нежными такими, да, девочки такие себе тоже. Вот в Китае вот это, они четко говорят, так нельзя. Мальчики должны быть мальчиками, а девочки должны быть девочками, да. Это хотя бы понятная история, да, то есть ребенок должен чем-то играть, да, то есть я понимаю эти претензии, но они же не катастрофичные, они же не запрещают игр, да, они очень четко дают рекомендации. Игр, ну да, стрелялка, а что мы с вами не играли в Зарницу, у нас вся страна выросла на Зарнице.
1: Да, конечно.
0: Что мы там делали, простите? Мины клали, ранили, спасали, да, девушек, там, вытаскивали
1: их. Это спасательные тут есть.
0: Ну, там можно так спасательные подтянуть, знаете, что будет такое, знаете, вот. Поэтому я думаю, что здесь... Это говорит некоторая озабоченность общества, да, то есть вот, к счастью, все это быстро очень проходит, я думаю, что до Думы, даже когда-то это и дойдет, уже будут какие-то другие проблемы, да, то есть, вот, но в целом нехороший симптом.
1: Ну, я бы, у нас минутка только осталась, да, мне кажется, что они пытаются все зарегламентировать, потому что я тоже, например, против, когда там кровь хлещет, руки, ноги отрываются.
0: Китайцы ничего сделали, кровь должна быть зеленого цвета.
1: Ну, тоже, например, кстати.
0: Еще раз, но тоже, если задуматься, я вас уверяю, никого. Игроки выбирают цвет крови, чтобы, если, не знаю, я так поигрываю периодически, да, говорят, а у тебя какой цвет крови? Я говорю, красный. Говорят, ну, это не модно.
1: Кстати, почему у докторов зеленые, даже не белые, вот у хирургов, а именно зеленые, вот как раз с этим, мне кажется, связано.
0: Нет, у них разноцветные, разные.
1: Да, бывает.
0: Есть темно-синие, да. Есть желтые, есть... Знаете, как это? От вкуса главного... Я специально уточнял, от вкуса главного врача. Мне один раз просто пришлось переодеваться, я говорю, а почему? Он говорит, а просто вот мне понравилось.
1: Так, так надо. Спасибо большое, Герман Сергеевич, за то, что пришли. Очень приятно было с вами лично познакомиться. Герман Клименко, представитель Совета Фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца, не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали рынок в Старобильске. Погибла женщина. Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. Дни духовной культуры России в Индии пройдут в этом году. Подробности далее. Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Старобильске. Луганской Народной Республике погибла женщина, заявил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что тяжелое ранение получила 34-летняя мирная жительница. Она была оперативно доставлена в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Между тем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Украина приобретет у Франции 16 истребителей «Рафаль» с сопутствующим вооружением, которые начнут применяться в 2028-2029 годах. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции так называемой «коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы. Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими военными оборонительных ударов по объектам в Иране. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо главы государства. Кроме того, Трамп анонсировал обращение к нации на неназванную тему. Оно пройдет 17 июля в 4 утра по Москве. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил штатов утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекли Армузский пролив. Иранские военные ответили ударом по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Тем временем мировые цены на нефть продолжают расти, подскакивая на 9%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины июня поднялась до $83. Это следует из данных торгов. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Армузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сборы в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Армузе. Позднее Объединенный центр морской информации сообщил, что блокада всех иранских портов и прибрежных зон американскими военными возобновится завтра в 23 часа по Москве. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561. Во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, сообщил спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. По официальным данным, в результате землетрясения повреждены 856 зданий. Во втором полугодии текущего года будут проведены Дни духовной культуры России в Индии, а также запланировано проведение фестиваля индийского кино в России, сообщила российский министр культуры Ольга Любимова. Сегодня она провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Индии Денисом Алиповым, в ходе которой стороны обсудили основные направления российско-индийского культурного сотрудничества. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, мировая политика, с Генри Сардаряном.
3: Алеша Тимофеев.
2: Генри Тигран здесь, Алеша Тимофеев здесь. Значит, и слушатели наши здесь.
3: Вот, пока ты сказал про слушателей, я в четверг был в магазине одном на Добрынинской. Я встретил человека, который знает наизусть все наши эфиры от первого до последнего, поэтому я передаю привет Максу.
2: Наши именно?
3: Обещал. Именно не, эти, не, никакие не, другие не его телевизор. Не интересовали. Он помнил все приколы, все шутки, наизусть, которые у нас здесь были. Называл тебя, сказал, что как он сам предпочитает, чтобы его называли Алёша Тимофеев.
2: Да.
3: Поэтому, всё, Макс, если ты нас слышишь,
2: Макс, привет тебе. Спасибо тебе, дорогой, что с нами. Пиши нам, вопросы задавай, если такой активный. Тут или стишки, например. Значит, ни одного изъяна у Генри Сардаряна. Вот смотри, Кузьма тебе посвящает. Да? Если он, я не знаю, про тебя, если он еще в шпагат среди женщин сядет, как Ван Дам будет, не знаю, про тебя или нет.
3: И, во-первых, если я буду среди женщин, не уверен, что я буду садиться на шпагат.
2: А ты, кстати, на шпагат садишься?
3: Нет. А ты?
2: Изъян. Вы говорите, без изъяна. Вот, видите, и выявили, на первой минуте эфира выявили изъян. Да. То есть на шпагат не садишься.
3: Не сажу, вот это да.
2: Принципиально, брат, или?
3: Религиозным соображением. У меня растяжка нормальная, просто вот как-то я не додумался до того, что мне надо садиться на шпагат, если... Задача стоит, я могу, но надо поработать надо. Да,
2: если нужно. Так, ну что, Владимир Путин сделал ряд заявлений. Сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности. Это и так, и хочется сказать, к сожалению.
3: Не поспоришь, да. Ну, было, да, где-то такая шутка была, что после жизни в России человек автоматически должен попадать в рай, потому что это большое количество испытаний, но... Если на это посмотреть с такой глубокой академической точки зрения, в действительности, начиная с климатической зоны, в которой мы находимся, это уже сложное, очень большое испытание. Самая северная точка Соединенных Штатов Америки, если не считать Аляску, вот самая северная их точка находится на той же широте, что Сочи. То есть вы понимаете, что все остальное у них южнее значительно. Мы страна очень северная, это первое, дает о себе знать. Второе. Исторически так сложилось, что вот вся эта наша территория покорялась большим трудом достаточно и никогда не была чем-то само собой разумеющимся, и приходилось населению отстаивать свое право жить на этой земле, наверное, больше, чем большинству народов в мире, это абсолютно точно. И как результат от этого есть, мне кажется, определенный психотип, в котором мы явно ничего хорошего не ждем. Вот в такой вот далекой перспективе знаем, что рано или поздно все равно шандарахнет. Поэтому люди все время на любой праздник друг другу обычно желают мирного неба над головой и прочих вещей. И плюс к этому... Уже специфика нашего внутреннего устройства,
2: вот
3: внутренней
2: давай
3: жизни.
2: Вот это тоже пару слов. Да, географический детерминизм Петерима Сорокина, конечно, конечно, да, рулит, решает и прочее, много чего обусловлено. Хотя мы такая большая страна, что у нас и север, и юг, и запад, и восток, и все это, так сказать, все это переплетено воедино. А вот эта история с тем, что воспринимается многими как... череда какая-то регулярная, причем экспериментов каких-то.
3: Угу.
2: Вот это...
3: Ну, это и мне очень сложно, пока что я не дошел до того, чтобы быть в состоянии ответить, откуда у нас вообще бесконечная проблема этого кризиса идентичности. Вот я не знаком с ситуацией, когда представители другой цивилизации убиваются насчет того, что, возможно, они являются частью третьей цивилизации. Вот нет такого. У западной цивилизации не возникает этого. У конфуцианской этого нет. Ни у африканской этого не возникает. В нашем случае вся наша история – это история конфликта между собственной идентичностью, желанием быть частью западной идентичности – и вытекающих из этого попыток построить модели, основанные на западной цивилизации, западной культуре. И таких моделей только за 20 век было три. Мы сначала попытались на короткое время конституционную монархию, после нее была попытка построить, ну, я уже не говорю про временное правительство, потом еще одна западная модель в виде марксизма, и после этого западная модель в виде либеральной демократии. Это все за 100 лет, даже за меньший период, можно сказать, за 75, там 76 лет, три разных западных модели попытка построить. Про все остальное я уже не говорю, и про культуру, и все. И делается это, обычно это получается, если очень прям насильно, жестко, и в стиле Петра Первого, типа, нет, будете бриться и будете носить парики, как я сказал. Так вот, само по себе. И как только проходит достаточно небольшой отрезок времени, происходит обычно откат от вот этих попыток. Для нас это тоже достаточно хорошо известно. Но сам по себе этот феномен бесконечных экспериментов над собственным обществом, я сам считаю это очень большим злом. И вообще в целом считаю, что попытка ломать социальный порядок, она не может априори привести к хорошим результатам. Она в любом случае отбрасывает. А единственное, что работает, это попытка, исходя из данных, которые у нас здесь в том или ином обществе, попытаться именно на основе этих социальных институтов построить политические, экономические и прочие институты. Они не бывают хорошими и плохими. Это вот первое эпистемологическое заблуждение и методологическое, которое у нас может быть, это что институты могут быть хорошими и плохими, социальные. Социальные институты — это данность, это практические явления природы. Ну, я как бы утрирую, естественно, это абстракция, это плод человеческого мышления, но общество на протяжении тысячи лет вырабатывает в себе такие нормы поведения, что мы о них не задумываемся. Но они у нас на уровне бытовой культуры, на уровне бытового поведения, мы редко когда думаем, а что же является корнем вот нашего такого паттерна поведения, что я в автобусе буду вести себя так, на работе буду общаться таким образом, с женщиной так, с мужиками надо себя вести так, это камильфо, это не камильфо. Если пытаться это все ломать, это можно сделать. У нас есть примеры, вот, скажем, советское общество, да, пыталось создать советского человека. Отчасти это удалось, очень много всего нового было внесено, внедрено, и по всему постсоветскому пространству такие советские люди живут до сих пор и даже отчасти воспроизводятся в следующем поколении в отдельных паттернах. Но кардинально сломать хребет цивилизационным основам, культурным основам, я лично считаю невозможным, потому что у них намного более мощные трансцендентные основы такие, жесткие. И поэтому это редко работает. Лучше, на мой взгляд, идти путем поступательным. Есть у нас качество, знаешь, у любой такой ценности есть положительное и отрицательное качество. У любой, она все очень двойственно. Из серии индивидуализм, скажем, американский, у него есть, безусловно, положительные качества, что это люди, которые готовы добиваться, достигать, неуемные, это хорошо для бизнеса, для всего прочего. Но индивидуализм в гипертрофированной форме – это отсутствие общего блага, то есть абсолютное наплевательство людей на окружающих, может быть, если его гипертрофировать и дать развиваться в этой степени. Как у Аристотеля, что каждая из форм правления, она имеет под собой крайность, которая может стать катастрофой просто для того или иного общества. Здесь ровно то же самое. В нашем случае иногда коллективное мышление нашего населения, оно является...
2: А это не миф, бро, вот коллективное мышление нашего населения. Разве Россия не индивидуалистична?
3: Почему? Вы знаешь, смотря в каком вопросе.
2: То есть коллективизм, значит, это же было явление, которое навязывали, понимаешь?
3: Ты знаешь,
2: не получилось.
3: Это супер тема, я о ней думал вот всю эту неделю по разным причинам. Вопрос именно в том, что есть коллективизм. Если под коллективизмом понимать, что мне моего не надо, давайте мы все будем на равных условиях, я не про это. Я скорее про то, что индивидуализм, он предполагает наивысшую степень готовности человека брать на себя индивидуальную ответственность. Мой провал – это мой провал. В нем не виновато ни государство, ни общество, ни сосед.
2: В этом смысле мы коллективисты.
3: Первое, что будет? Да это не страна. Такое-то? Как так допустили Сталина на вас? От чего? От того, что мы в первую очередь ждем чего-то от больших коллективных институций, которые должны для нас...
2: Потому что ничего не было никогда, может быть, поэтому...
3: Нет, может быть, а с другой стороны, вот мы находимся на, в общем-то, границе с западной цивилизацией, но мы видим, что у нас наши политические системы, они не последние 30 лет различаются по своему развитию, направлению, что для нас... Вполне себе характерно восприятие правителя не как вождя, который, знаешь, вождь, он может не справиться с задачей, и тогда до свидания, а практически жрец, человек, который, от которого зависит, солнце встанет утром или нет, человек, который определяет так масштабно всю суть нашего существования, бытия. Ну, вся наша история, она такая. То есть мы изучаем нашу историю через правителей. Мы знаем, что если пришел, значит, Петр Первый, теперь все будут бриты в чулках Александр Третий, будет русский мир и совершенно все другое. Придет Ленин будет так. Придет грузин Сталин, значит, хинкали массово популярным станет в обязательном порядке, и политика, и бюрократия станет работать иначе. И вот, ну, вот может прийти, допустим, Хрущев и засадить всю страну кукурузой. И не будет вот, институции, которая скажет, что это, а может, не надо? Ну, давай рассчитаем, может быть, посмотрим. Нет, потому что у нас такая политическая культура. Можно говорить, что вот было бы хорошо, если бы она... Но она такая не сейчас, не 100 лет и даже не 200. Да? Это что-то очень характерное, многослойное. И поэтому, если строить на этом, исходя из этого, ну, надо понимать, что население будет ждать этого. Даже, на мой взгляд, к власти вполне может прийти человек... такой субъективно сам по себе очень либеральный, и за очень короткий период времени он начнет перестраиваться на то, чего от него ждет население. Просто вынужден, он не сможет сосуществовать с населением в условиях, когда у него запрос один, а он как-то видит себе совершенно иное движение.
2: Мне кажется, где. Здесь еще, конечно, играет роль, есть дурацкое это выражение, приписывает, я не помню, Чедаеву там, или Герцену, значит, что в России нет истории, есть география, да. Ну, что она такая огромная, так сказать, да, и пока, ну, мы знаем еще там, еще недавно в каком-то регионе вот вполне себе 90-е могли были быть. Ну, вот, ну, так сказать, да.
3: В Москве в отдельных районах.
2: В отдельных районах. Совершенно верно, да. А может быть, поэтому система настолько, она вот, так сказать, распространена в пространстве, что ей сложно, сложно меняться.
3: И поэтому она в большей степени 100% влияет. Нельзя управлять самой большой страной с несколькими десятками миллионов квадратных километров так, как Люксембургом. Это очевидно, вполне понятно. Но другой вопрос, почему я не согласен с тем, что в России нет истории, есть география.
2: Я тоже не согласен.
3: Это почему? Потому что именно такой размер страны – это осознанный выбор русского народа. Это результат его действий. Это не то, что славяне отродясь жили на границе с Китаем, с узбеками, с грузинами, там, армянами, а на западе с поляками. Это не так было. Это очень успешная, с цивилизационной точки зрения, безупречная экспансия русских в виде Российской империи на большое пространство, которое осуществлялось прямо образцово-показательно и позволило создать мощную, мощнейшую Российскую империю с единым цивилизационным пространством. И тогда возникает вопрос, а другие тоже хотели? У поляков, у них имперских амбиций, будь здоров. У них среди славян не получилось построить такую империю. И ни у кого из славян не получилось, кроме русских. Это показатель, тем не менее, особенной роли, особенного места вот в этой части мира, по крайней мере, культурной, которая позволила русским создать то, что никто другой не смог. Это данность.
2: Так, ну вот тут пишет до Петра. Ну что, а до Петра этот Владимир был, который выбирал, например, всем веру. Вы задумывались вообще об этом? Конкретный человек взял и выбрал, значит, предопределил, да? Человек пришел, у него, так сказать, был тендер. На этот...
3: Ну, где так было, честно, не, чтобы это, не врать. Да, это нормальная просто... для того времени практика. У вас Бог сильный, у меня слабый. Ну, в древнем мире. Ну, если мы тут битву проиграли, у римлян так было принято. Слушай, они нормально сражались, у них сильный какой-то бог, давай его в пантеон тоже нам внедрим, будем ему тут.
2: Значит, этот, господи, Рюрики и прочие, которые пришли. Хотя кто-то сейчас оспаривает, но ладно. Значит, так, что еще? Вот давай тоже коротко из заявлений президента. Путин подчеркнул важность обратной связи с народом. Вот тут тоже... Есть проблемки, как говорится, да, и хочется, 100%. Так сказать, хочется обсудить, почему у одних получается, у вторых не получается.
3: Что получается, не получается?
2: Обратная связь, выстраивание нормальной, эффективной обратной
3: институты,
2: связи.
3: Институты, которые существуют в стране для обратной связи, они абсолютно не имеют ничего общего с тем, как это может функционировать в таком обществе, как русское общество. Это институты Франции, которые внедрены в русское общество, и они, естественно, не работают. Нет, тут можно, конечно, мне нравится приводить эту аналогию. Можно вот сидеть и говорить: Лёх, знаешь, вот представь, как круто было бы, если бы мы с тобой могли бы два колеса соединить цепочкой, поставить туда педали, крутить их и вот так ездить. Ты бы сказал бы, ну, так есть же велосипед. Я такой: не велосипед, вот два колеса, цепочка, педали и руль. Вот мы примерно тем же самым занимаемся. Мы говорим, вот классно было бы, если бы был институт для обратной связи. Институтом обратной связи обычно являются представительные органы. Да? Они по-разному всегда везде называются. В нашем случае это парламент. Наш парламент, я не, как бы, дай бог здоровья, и чтобы все было хорошо, но наш парламент построен на основе западных принципов формирования, партийного представительства. При всем уважении к коллегам из различных партий и так далее, партийное представительство в России, на мой взгляд, очень искусственно. Оно изначально построено на функции разделения людей. Причем разделение абсолютно искусственного, потому что православные коммунисты, там, значит, представители вроде как правой партии, ностальгирующие при этом по Советскому Союзу. Там, ну, я не буду даже сейчас вот в конкретные примеры уходить.
2: Для Но людей это все про людей, это просто люди такие.
3: Да, это просто люди, и как бы люди, когда голосуют, они голосуют, что ему нравится вот этот мужик с этой силой какой-то. Но никаких оснований, которые были в западных обществах, мы же понимаем, как в западных обществах возникали политические партии, кто за ними стоял. Угу. В России нет этих условий, в России нет укрупненных таких групп, финансово-промышленных, которые друг с другом борются, одни с другими. Нет, имеется в виду, ты же понимаешь, что за этими партиями это не то, что вот этих финансируют эти ребята и хотят за счет них погубить вот тех. Те борются кулуарно, подковерно, мы время от времени видим, как кого-то оттуда выбросили из-под ковра этого. Но это не в парламенте происходит. Почему так? Не потому, что у нас плохое общество, люди тупые или еще что-то. Нет, потому что у нас не было такого исторического и культурного контекста, который был в западном обществе. В нашем случае исторический культурный контекст, который был, это соборность. Просто ее все пытаются понимать в средневековом смысле сейчас. Вы же крестьян будете возрождать, что ли? И вот так писать. Нет. И, на мой взгляд, мы всегда вот можете пообщаться со своими знакомыми, их поспрашивать. Допустимо ли для наших людей, чтобы один и тот же депутат, допустим, вчера отвечал за культуру, сегодня за финансы, завтра за спорт, на следующий день за здравоохранение? Они скажут нет. Скажут, что он же не специалист, как он будет принимать хорошие законы. Вот итальянская, любая европейская политическая культура, она как раз предполагает, что политика – это просто профессиональный род деятельности, который отвечает за то, что человек должен быть в состоянии продвинуть законопроект среди политических деятелей в парламенте, выбить бюджет и договориться со стейкхолдерами такими основными. В нашем случае мы не этого человека ждем. Мы всегда говорим, если он отвечает за оборону, он генерал хотя бы. Если человек за здравоохранение, за там, науку отвечает, академик, за здравоохранение, врач, знает, потому что если нет, ты иди сначала опыта наберись, потом только этим занимайся. Это типичное представительство по там, своего социального класса, социальной группы, по профессиональному принципу. На мой взгляд, намного в тысячу раз эффективнее было бы, если бы вместо искусственного партийного разделения мы бы выбирали этих представителей от социальных групп по принципу их профессиональной принадлежности. Вот мы, допустим, профессура, да, представители науки и образования, у нас было бы 4 места для представителей вот этой группы. И мы бы сначала на уровне регионов, потом федерально могли бы проголосовать. Именно только мы, сотрудники вот этой сферы. И выбрать 4 людей, которым мы, конкретно ученые, доверяем. Они не ориентируются в вопросах, я не знаю, здравоохранения, гинекологии, каких-то более или менее интересных вещей. Они идут туда представлять наши интересы. Ровно таким же образом поступают, я не знаю, айтишники, сфера культуры, сельское хозяйство. И после этого вот этот орган соборный, который представляет разные социальные слои, социальные группы населения, мы прекрасно понимаем, что любой законопроект, который туда входит, могут стать ученые и сказать, ребята, это все хорошо, что вы, я не знаю, сельхозке помогаете, но вы этим нас погубите, потому что. Или сфера здравоохранения говорит, это хорошо, что вы будете наращивать тут производство, знаешь, но это для людей вредно.
2: Но в этом хорошая как бы история. Любопытно, хорошо, значит, такое профессиональное, да, профессиональное с точки зрения профессии.
3: Я сейчас скажу и просто вот скажу же, что хочешь. Я считаю, что главная проблема нашего общества, нашей страны в одном – что мы вместо того, чтобы заниматься искусственным поиском, нам нужна социал-демократия, либерал-демократия, может быть, опять возврат к марксизму. Нам нужно только одно – меритократия, больше ничего другого. Чтобы власть была представлена наиболее подходящими, квалифицированными людьми. Чтобы у людей в стране не возникало сомнений, что это сват, брат.
2: Вне зависимости там, от Франции или, не знаю, там, Америки, Британии и любого другого парламента. Так сложилось исторически, что все равно общество идеологически делится как бы на это можно назвать там консерваторы-либералы или там, не знаю, прогрессисты-консерваторы. Ну, так все равно, так оно происходит.
3: Вопрос не везде, Лех, в этом вопрос. Вот, допустим, в исламском мире не было либерального движения. Оно возникло только в рамках западной цивилизации. В русскую реальность оно попало через философию, литературу.
2: Но там людей, тоже были, там значит, учились. Одни допускали возвращение каких-то этих местных традиций, там, языческих еще и доязыческих. Там у персов, например, какие-то, да. Наврузы, например.
3: Нет, это другое. Где-то... Этническое стопудово. Я имею в виду либеральная идея о том, что без всякого бога у человека по факту рождения есть права и свободы, что власть должна быть ограничена еще и документом каким-то. Это сугубо и исключительно плод развития западной политической философии. Можем потратить всю вторую часть, я попытаюсь объяснить, почему вот на Западе это имело место. Почему это тоже есть вполне себе конкретные причины, исторические и прочее. В других цивилизациях этой темы не происходило. Когда возник либерализм, реакцией на него стал консерватизм, естественно. Потому что пока не было либерализма, быть консерватором смысла нет. От кого ты защищаешь монарха?
2: Но как там реакция были споры на либерализм? Старых и новых эти еще. Это еще до появления либерализма как явление. Эти споры существовали в Древней Греции.
3: Ну, имеется в виду, что не было сформированной идеологической платформы, которая могла бы служить основанием для возникновения прям политической партии, которая будет притворять ее в жизнь. Так в целом для общества человечества.
2: Можем назвать это отцы и дети. Можем назвать это отцы и дети.
3: Да, это нормальное явление.
2: Вот это разделение на отцов и детей. Причем это же не возрастные какие-то показатели, а это способ мышления. Одни, так сказать, за прогресс стремятся, значит, вторые начинают туда-назад, все назад-назад, раньше было лучше.
3: В таком ключе, да, можно сказать. Но тут опять же вопрос... Глубокий с какой точки зрения? Идея о человеческом обществе как о развитии из точки А в точку Б, то есть о прогрессе, да, она в первую очередь характерна для эпохи Просвещения и всего, что было после этого. В средневековом европейском обществе человек не воспринимал, что у него должно быть развитие. Он жил в ожидании эсхатологии, жил в ожидании апокалипсиса, и вся задача была, что какое развитие, если все заканчивается концом света, и ничего другого не будет. Поэтому там представление о жизни достаточно линейное, оно плоское, нет точки А и точки Б. Есть вот точка, где мы сейчас находимся, это наша земная жизнь, а главный смысл – это жизнь загробная, а до нее, значит, будет там вот то, что будет. И во многом это характерно и для исламского общества, которое, скажем, достижения в медицине, в астрологии, в астрономии и в прочих вещах у тех же арабов до принятия ислама и после принятия, это очень разные вещи, потому что ислам начал категорически плохо относиться к целому ряду явлений, допустим, вскрытие человека. Категорически запрещено. Это объясняет, почему медицина в западных обществах быстрее развивалась. Потому что если ты вскрываешь человека, то намного проще понять, как там что работает и что с этим делать. Очень это все неравномерно было везде. Но само по себе, безусловно, разделение, что мы хотим этого, а мы хотим того, человек так устроен. Да, 100%.
0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио нижнее подчеркивание Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
7: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
9: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
9: «Изолента Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в Луганской Народной Республике. Погиб мужчина, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что всего украинские войска атаковали 10 районов республики. По словам главы региона, в результате ударов ВСУ в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены двое мужчин, а также молодая девушка. Кроме того, по словам Пасечника, в Лисичанске беспилотник ВСУ атаковал легковую машину, ранение получила женщина. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракеты «Скальп». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции желающих. Он добавил, что договоренности коалиции также включают конфиденциальные пункты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль будет внимательно следить за встречей коалиции желающих, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Песков также назвал коалицию желающих коалицией подстрекателей войны. Уточнил, что это группа стран, которая не хочет мира. Тегеран всегда был стражем Ормузского пролива и останется им, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам штатов Кувейте, Бахрейне и Иордании. Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Ормуз, для компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Нужно обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург. Она отметила, что всегда поддерживала отечественных производителей, что есть много ценностных игр. При этом Лантратова привела примеры того, что есть много крайне жестоких игр, которые могут негативно повлиять на детей. Кроме того, она отметила, что среди видеоигр много таких, где Россия предстает в негативном свете, и, по ее словам, погружаясь в такую игру, ребенок может принять мысль не только о лояльности к жестокости, но и мысли о негативной роли своей страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, продолжаем. Генри Сардарян,
3: Алёша
2: Тимофеев, все здесь, Светлана с нами, все тут, Григорий, Андрей, все, Владимир, спасибо, что с нами, спасибо, что пишете. Так, значит, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Давай, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Неожиданно скончался американский политик, признанный в России террористом-экстремистом. Да. А, значит, я не... Что-то сказать. Да, русофоб, там, понятно, наговорил кучу, и не только русофоб. Фоб все, кроме гома, понимаете, да. Вот все не любит.

0: не хочется, вне зависимости от того, сколько он нам гадостей
1: Да.
0: надел. Но в целом я просто не придаю такого значения его фигуре, что это просто феноменальный какой-то деятель, от которого так сильно что-то зависело. В публичном пространстве он мог испортить любую инициативу, любое начинание своими комментариями, перевернуть информационное поле. Но, тем не менее, это не та фигура, которая... Вот они говорят, что он просто огромное влияние оказывал на Трампа. Нет. Первый срок Трампа был одним из жесточайших его критиков. Потом у Трампа политика поменялась, они вроде как нашли общий язык на этом фоне. В Киев он летал, безусловно, и я уверен, что...
1: Ну, разве это не показатель?
0: Ну, я думаю, он на этом деле много зарабатывал, очень вполне. Я просто понимаю, кто такие американские сенаторы, и как... Я не осуждаю, это их система... Лоббизм там, это очень легальная процедура, он вполне вероятно, что все эти деньги даже честно показывал в налоговых декларациях, получал их на счет своего фонда от какой-нибудь общественной организации, которая в свою очередь получала их там с Украины еще откуда-то. Поэтому никаких сомнений, что это хорошо оплачивалось, у меня нет. Явно взял он на себя роль главного такого ястреба по украинскому и не только вопросу. Тут вопрос в том, насколько это было востребовано. Скорее всего, среди республиканской партии, эстеблишмента и тех, кто это дело финансирует, есть группа людей, которым нужен и такой голос. Есть группа людей, которые заинтересованы в голосе и в контактах иного рода деятелей, вроде Уиткофа, Кушнера и так далее. А задача Трампа была и остается, это сочетать в своей команде одних, других, третьих, четвертых. Он так это воспринимает. Он не... супер идеологизированный человек, который искренне верит в ту идеологию, которую преподнес во время выборов, и хочет что-то поменять, чтобы это было в соответствии с этой идеологией. Нет, он, скажу свою точку зрения, я думаю, что идеология Трампа впервые, точнее идеология, которую представляет Трамп, это впервые было опробовано Сарой Пейлин после выборов, на которых Обама выиграл у Джона Маккейна. Вот помнишь эти выборы. У Маккейна был кандидат в вице-президенты Сара Пейлин с Аляски. И она первый раз ступила на эту территорию, запретную территорию так называемой чайной партии, да, Tea Party, такого правого популизма, как его называют. Когда она начала говорить, что истеблишмент плохой, весь Вашингтон плохой, не просто демократы плохие или часть демократов плохая, а что в целом это Вашингтонское болото, и там и республиканцы, и демократы в этом замешаны. Ее несколько раз пытались в этом деле тормознуть, ее упрашивали, просили оставаться в более таком центристском ключе в мейнстриме. Но она, ну, вытянули, скажем, вытянули на пространство этого ультраправого такого консерватизма. У нее самой не получилось, ввиду того, что она женщина, а американское общество явно проще проголосует за африканца, чем за женщину, мы это уже видели. Это первое, что ей очень существенно помешало. А второй момент заключается в том, что Трамп, видимо, сидя где-то в Нью-Йорке у себя в офисе, наблюдал, что после избрания Обамы самая мобилизованная группа его противников – это не классические какие-то республиканцы. Это сначала была Сара Пейлин, потом возникла какая-то группа, которая называлась Young Guns, по-моему, если не ошибаюсь. Туда входили этот Рон Пол, целый ряд там других таких молодых республиканцев, которые очень жестко Обаму травили прямо по каждому поводу и без. И Трамп понял, что единственная оппозиционная платформа, которая позволит ему мобилизовать сторонников, это будет вот такое вот белое мужское эгегей в американском исполнении такое. Если бы, я уверен, он знал, что Обаму можно погубить либеральными сказками и рассказами про свободу, денежный успех и прочие вещи, он бы двигался бы в соответствии с этим. Но на роль религиозного консерватора и традиционалиста, ну, он при всем уважении никак не тянет.
1: Вот про Линдси Грэма смотришь, значит, он сенатор от Южной Каролины.
0: Да.
1: Южная Каролина такой непростой, конечно, штат, да, ну, в самом названии понятно, что юг, но это не юг-юг такой, а сюда, конечно, он этот. И в этом смысле, ну, вот Линдси Грэм с его вот этими там фоточками, он же республиканец, но такой тоже

0: странный вот какой-то. Как это все сочетается и как, так сказать, это стало возможным, да, что у них сенатор вот такой, ну, как будто бы традиционно нетрадиционный, да.
1: Ой, у них, Лёх, система очень... Вот помнишь, мы в той части начали говорить, что в России, конкретно в случае с нашими особенностями, на мой взгляд, подошла бы такая система. Вот в случае с Соединёнными Штатами Америки, для них, на мой взгляд, идеальная система, очень классная система, когда вся страна разделена на мажоритарные округа, причем мажоритарные округа относительного большинства. То есть тебе надо не 50% плюс один, а просто больше, чем остальные набрать. Это сразу же влияет на электоральное поведение населения. Если ты гражданин Соединенных Штатов Америки и активно следишь за политикой, хочешь голосовать, чтобы твой голос что-то значил, почему там две партии? Их не две. Их больше 15 точно, 16 или 17 партий. Почему две участвуют в процессе? Потому что мажоритарная система относительного большинства всегда приводит к формированию двухпартийных систем. Это закон Морриса Дюверже. Почему? Ты смотришь, говоришь, ну да, конечно, мне нравится чайная партия. Они агрессивные, классные, крутые. Но учитывая, что если я проголосую за чайную партию, то мой голос не уйдет республиканцам, а это значит, что выиграть могут демократы. Для меня демократы хуже, чем республиканцы. Угу. Поэтому я буду не за свою партию голосовать, любимую, а за ту, которую меньше ненавижу. И так их остается две. Так происходило везде. И в Италии такое было, и во Франции такое зачастую возникало. И здесь, соответственно, тоже. В итоге это приводит к двум обстоятельствам. Обстоятельство первое. У тебя нет партийной дисциплины. Тебе не может демократическая партия сказать: «Алеша, да, имей совесть, пожалуйста, иди и голосуй, как мы сказали». Почему? Потому что ты говоришь, это я выиграл выборы, это не ты, не твоя партия. Я могу в любой момент соскочить конкурентом. И я в настоящий момент популярен. Поэтому очень частые истории, когда избирается кандидат-республиканец, потом начинает голосовать по некоторым вопросам за демократов. Безусловно, есть обратная ситуация. Если ты избрался как республиканец, но все время ведешь себя как демократ, то на следующих выборах тебя республиканцы уже не выберут. Да, это, безусловно, так, придется отвечать. Но это есть, это первое. А второе, к чему эта история вся приводит, вот помимо этого относительного большинства и такого поведения, она приводит к очень большой децентрализации власти внутри этих систем. Вот, во-первых, каждый из депутатов, конгрессменов, да, там, сенаторов, они представляют вполне себе свой электорат конкретный. С другой стороны, да, сложно сказать, а кто же является руководством политической партии. Его нет в том смысле, в котором у нас тут Геннадий Андреевич Зюганов, ну, понятно, он главный, да, коммунист в стране. Прочее, да, да. Да, там это работает не так. Там верхушка, состоящая из разных лидеров большинства, меньшинства и всего прочего. И поэтому очень такой вот у них flexible, такой, знаешь, гибкий, супер гибкий подход, когда может быть человек утром одним, вечером другим. Это его проблема, как он будет совладать собственным электоратом. Хорошая эта система или плохая? Для них, на мой взгляд, очень хорошая. Почему? Потому что эта система работает 300 лет. Вот и у меня нет другого критерия для оценки управленческой системы, кроме ее устойчивости. Значит, все остальное – это последствия. Система, можно сказать, а эффективность, но если система неэффективна, она не может быть долгое время устойчивой. Вот если система работает долго, значит, она рабочая в этих конкретных условиях.
0: Это удивительно, потому что собрались мужики в какой-то момент, взяли, написали, значит, конституцию, там, декларацию и прочее, прочее, и оно работает. Это поразительно.
1: Но оно, с одной стороны, поразительно, с другой стороны, есть очевидные причины, почему там это сработало, а ни в одной европейской стране, кроме Великобритании, где тоже устойчивая
0: достаточно система. Но там с нуля система. Тут традиция, вот. Конечно, всё. Да.
1: Конечно, когда у тебя
0: нет... А у нас-то, мы-то в этом смысле могли бы стать, понимаешь, ты с этими сломами, вечными экспериментами, возвращаясь к первой части, чем-то похожим. Собрались умные мужики, договорились.
1: Я думаю, такой шанс был в конце 80-х, да. Учитывая, что страной в этот момент управляла группа психически нездоровых либо откровенно враждебно настроенных к этому государству людей, они этот шанс превратили в возможность приватизации всего и вся по очень низким ценам. А вот конкретно в случае с Соединенными Штатами, конечно, если у тебя нет традиционного конфликта между новой буржуазией и старой земельной аристократией, у тебя уже полбеды позади, потому что вся история европейского континента, европейской политики, это конфликт между зарождающимся новым классом, у которого явно финансовых, материальных ресурсов новый больше, буржуа, да, а политической власти никакой. Там этой проблемы нет. У тебя вообще выжженное поле. Хочешь этим дай, хочешь тем дай. И...
0: А тут еще Ватикан, значит, и все прочее.
1: Да,
0: прочее,
1: еще плюс внешний центр силы, который влияет на политику явно. Плюс внутренние религиозные проблемы. Тут этой проблемы не было. В нашем случае, на мой взгляд, в начале 20 века это нереально было урегулировать. Вот попытками просто возьмем конституцию, у кого-то спишем, сделаем, и тогда империя пойдет в другую сторону. Нереально было таким образом эти проблемы решить. А вот после построения советской власти, да, если бы, на мой взгляд, пошли бы человеческим путем, приватизировали бы только легкую промышленность, вот все, что касается такого, то, что сейчас назвали бы малым средним бизнесом, вот приватизировали бы эти отрасли, стратегические отрасли остались бы за государством. Политическая власть построилась бы не по принципу, что возьмем сейчас запретим коммунистическую партию, которая является, в принципе, ногой государства. Вот их две, условно, и только в советской системе это две срощенных в одну. Исполнительная власть и партийная власть – это столбы одной власти. Ее не запрещать, коммунистическую партию, и лишить себя любой системы управления, а постепенно превратить партийные органы в нормальные органы исполнительной власти – вместо вот партийного разделения, то, что мы говорим, создать это профессиональное представительство, и постепенно, по чуть-чуть, вот это гласность и все прочее, безусловно, хорошая вещь, свобода, ради бога, но постепенно, не как у нас принято, 70 лет ничего нельзя, потом резко, вот с завтрашнего утра, в 8 утра можно все, и чтобы люди сошли с ума с этого. Постепенно, по чуть-чуть, такой шанс был, и общество могло быть супер успешным.
0: Там любопытно, сейчас тоже пересмотрю, всякие эти выпустил, но неважно, не будем, чтобы не рекламу не делать, про 95-96 год, вот выборы Ельцина вторые, как накануне выборов Зюганов гонял в Давос на экономический форум.
1: Ну, это же
0: и как его там все, так сказать, потому что никто не ждал, что Ельцин выиграет, 4% было.
1: 4-5%. Есть целая серия фильмов, которые мы не будем рекламировать, где сначала они как фильмы вышли, а потом сейчас публикуют исходники. И там прямо супер интересно люди рассказывают, участники событий.
0: Очень интересно. Так, в Южной
1: Корее... Это сейчас мы вот перейдем к следующей новости, но это знаешь, о чем вот все говорит? Мы с тобой обсуждали, у нас на передаче неоднократно на этот вопрос, я каждый раз возвращаюсь к этой точке, что вся наша история, вот самые радикальные, самые определяющие моменты нашей истории, это всегда битва между доброй, иногда какой-то благожелательной нерешимостью и очень и бывает озлобленной, но сверхвысокой степенью решимости. Вот каждый момент, когда у нас страна находилась в потрясениях, никто не может обвинить императора Николая II в том, что он был злым, кровожадным и прочим человеком. Но, на мой взгляд, в те моменты, когда любой из его предшественников прибег бы к виселице и к прочим вещам, он очень сильно предпочитал максимально вести себя в этих вопросах сдержанно. Человек, который был напротив него, Владимир Ильич, его очень сложно заподозрить в излишнем гуманизме и бесконечному стремлению к тому, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Вот явно не про него. Но отказать ему в решительности и в готовности на все, что угодно пойти, лишь бы достигнуть цели, вот никто не может. И то же самое в конце 80-х. Я не уверен, что изначально Михаил Сергеевич Горбачев ставил перед собой цель распад государства. Возможно, он хотел чего-то хорошего.
0: Лучшего. Точно,
1: но абсолютная нерешительность, постоянный страх, уступки и все прочее. И в противовес ему человек, который был готов разрушить есть Советский такой, Союз, лишь бы быть первым человеком, но был настолько решителен в этом, что это привело его к результату.
0: Доброта воспринимается как слабость и остается в конечном счете
1: в исторической ретроспективе. В первую очередь, для него самый ключевой, вот мы говорили про политическую культуру, самый ключевой для нашего населения критерий – это решительность. Неважно, в какую сторону. Вот как только оно видит бесконечно мощную политическую волю, оно готово поддерживать, идти, добиваться. Как только оно видит нерешительность, половинчатость, не дай бог отступить один раз от принятого решения, все, оно это кто, что, мы к такому не готовы. Это то, что очень не характерно для западной политической культуры. Для них, ну, компромисс – это и есть суть существования системы. Я начал, группы на меня наехали, я от этого отошел назад, все говорят, ну ничего, теперь компромисс, значит, всех все устраивает.
0: Знаешь, я думаю, что это не про народ, а про элиты, которые вот для элиты это важно, потому что если ты действительно нерешительный, значит, типа перестают бояться, значит, и позволяют себе мыслить о, так сказать, табакерке и шарфике, вполне, понимаешь? Да,
1: может,
0: а народ-то, я думаю, что нет. Народ в этом смысле... Кто его спрашивал-то когда? Ну ладно.
1: Ну, это знаешь, какая тема? Тут такая двойная герменевтика. С одной стороны, мы всегда думаем, народ это как будто если они идут и голосуют на участках. Но на самом деле философ влияет на население. Он пишет книжку, эту книжку читает художник, художник рисует картину под впечатлением, эту картину может увидеть музыкант, написать песню, создается такая вот культурная атмосфера, которая влияет на народ. Но народ влияет на них. Эти люди, они так или иначе чувствуют изменения, которые происходят в обществе. Общество влияет и на философа, и на художника, и на кого угодно. Это не в одну сторону работает, не сверху вниз.
0: Ну да, вот что внутри... первичнее, рейтинг или это.
1: Да, да, поэтому или... вполне вероятно, да, он никуда не пойдет голосовать, ничего не будет делать. Но эта элита, она ощущает по этому населению, что что-то пошло не так, что-то поменялось.
0: Так, давай на выбор. На выбор, что тут у нас? Иран? Ну, там как будто бы не нет.
1: Опять 39-я уже тысячная серия. Да. Опять обстреляли эти тех, те других. И не заканчивается конфликт, и не закончится. Мы это уже много раз говорили.
0: Тогда Франция. Ле Пен, во-первых, суд принял решение, несмотря ни на что, допустить Ле Пен к президентским выборам. Значит, в следующем году...
1: Чтобы точно проиграли, браво.
0: 2027 год. Думаешь, проиграть?
1: Сто пудов.
0: Вот любопытная вещь. Я тут я думаю, какую французскую комедию посмотреть из современных?
1: Да.
0: Значит, в нашем переводе ужасный перевод, ни о чем не говорящий. Называется «Бобро поржаловать».
1: Я смотрел.
0: Смода?
1: Когда севера на юг.
0: Да, да, с юга, наоборот,
1: есть
0: на север.
1: Есть итальянский прикольный фильм, да. Франшиза по этой
0: с юга на север, значит, переезжает француз. И мне так, он неплохой, не хороший, нормальное кино можно, короче, посмотреть. Да. Там есть местечковые эти прикольчики, которые для нас сложны.
1: Да, надо знать, да.
0: Там 6 кадров переозвучили. Значит, я решил посмотреть про это. Это самая северная точка Франции. Просто самая северная. Ну и что-то я погрузился прям в изучение и прочее-прочее, там целые замки, ну классно так все. Все голосовали, вот эта вся часть, всю жизнь все голосуют за правых.
1: Да.
0: Всю жизнь просто все голосуют
1: нормально.
0: За правых.
1: В Италии тоже так работает. Вот. Север голосует обычно за правых, середина за левых, а юг как пойдет.
0: Да.
1: Вполне нормально.
0: Не принципиально, да. Да. Но я в том смысле, что... А почему ты так думаешь? Насколько я там...
1: Не, я скажу, почему я думаю так. Есть в политике вещи объективные, есть субъективные. Есть объективный запрос населения. Нам не нравится, куда идет эта страна. Это не первый раунд, когда этот запрос есть. Уже достаточно давно мы видим, что если в обществе отдельно взяты наиболее популярные силы, это ультраправые и ультралевые, это значит хана этой политической системе.
0: Да, да.
1: Нормально, когда чуть-чуть правые, чуть-чуть левые друг с другом конкурируют. В ситуации, когда они не в состоянии охватить больше какой-то электорат, значит, люди вот кардинально недовольны. Кто-то кардинально недоволен социальным положением, кто-то кардинально недоволен вопросами безопасности, экономики и прочих вещей. Дальше, это объективная часть, здесь никто не спорит, и, в принципе, Народный фронт должен был победить уже 3 раза как, потому что перед каждыми выборами самый популярный кандидат по сравнению с остальными – это кандидат Народного фронта. Он стабильно в лице Марин Ле Пен выходит во второй тур и во втором туре проигрывает. Почему? Потому что Марин Ле Пен неизбираема, ее невозможно избрать президентом Франции. Сложно ответить на вопрос, это из-за того, что она женщина, или из-за того, что она проиграла уже несколько раз. Может быть, из-за того, что она недостаточно харизматична. Но абсолютно 100%, как только доходит до второго тура, вот в первом туре приходит 40%, 45% голосует за Марин Ле Пен, 25-30 каких-нибудь проголосует за условного центриста, 15-16 за Меланшона, 10-11 за какого-нибудь, я не знаю, Зимура, за кого угодно. Заканчивается этот период, им говорят, хорошо, во второй тур выходит условный Ле Пен и условный Макрон. И вот те, кто голосовали за оставшиеся 3-4 партии, им надо выбрать конкретно между этими двумя людьми. И они не выбирают Марин Ле Пен. Можно говорить, что это плохо, что она хорошая женщина, мать и прочие вещи. Но дело в том, что, тем не менее, ее не выбрали 3 раза. И мой вопрос заключается в одном. Что произошло сейчас, что на 4-й раз ее должны выбрать? В чем ее кардинальное отличие? Мир очень сильно вокруг поменялся. Поменялся, я согласен. Только у нее риторика никаким образом не соответствует этим изменениям так, что вот она фигура, которая может вытащить Францию из кризиса. Она не воспринимается таким образом.
0: Но она, по крайней мере, бро, разве она не может сказать, слушайте,
1: я объясню,
0: все, что я говорила, да, все, о чем я предупреждала, да, вот посмотрите.
1: Помнишь, значит, у нас на был Леон, такой, да, лидер либерально-демократической партии, да, Российской Федерации, все, что он говорил, все сбывалось, но, тем не менее, от этого за него больше не голосовало, потому что люди в этот момент выбирают как толпа. Толпа – женщина. Одна из причин, почему вот есть в большом количестве, есть сейчас политические деятели, женщины там и прочее, но Франция очень вождистская страна, она прям вот это один из примеров вождистской политической культуры, где всегда президент – это фигура.
0: Оланд.
1: Нет, это...
0: На Ситроене.
1: Традиционно Франция вот такая, да, то есть если ты возьмешь Жака Ширака, Миттерана, Деголя. Ну, в Европе у других стран в этот период такого уровня лидеров было бы найти достаточно сложно, на мой взгляд. Для них это характерно. Потом начинается этот кризис. И у него в партии есть Жордан Бардела, который вполне себе... Вот визуально очень легко избираем. Он, я говорю, он просто, если будет время у вас, прогуглить, это чистый Кент из Барби. Такой,
0: да,
1: вот,
0: да, красивый,
1: с идеальной, да, прической, да, да, выглядит, да, да, отлично.
0: Он, и подружка еще у него, там сейчас, да, подружку убирает.
1: Он супер,
0: да,
1: встроен в европейские элиты, да, те с ним не будут ссориться сильно, но он при этом сможет отыграть вот эту уже ультраправую какую-то повестку каким-то образом в стране. И мне кажется, именно из-за того, что его было бы легче избрать, действующая власть выпускает Ле Пен,
0: чтобы
1: она... того не было. Она спокойно вышла во второй тур, а очередной банкир Ротшильдов ее, как Макрон, разнес в этом втором туре. Либо она собирается сделать что-то, что никогда не делала. Просто у меня очень простое жизненное правило, что если ты делаешь постоянно одно и то же, ожидать другого результата бессмысленно. А она пока что делает примерно одно и,
0: да,
1: то же.
0: Да, 17-й в 12-й, 22-й. Так, значит, самый важный вопрос-то. Но следующий понедельник, кого будем поздравлять с Кубком мира. Французы лучше всех играют, надо
1: пока
0: сказать.
1: Пока да, но я думаю, у них с испанцами будет очень тяжелая игра. Испанцы вязко играют, они такую паутину
0: плетут. Ты за кого будешь?
1: Ну, Франция, Испания за испанцев, я думаю. Англия и Аргентина однозначно. Аргентина 100%. Я англичан очень не люблю. Финал будет Англия, Испания. Ну, там уже, наверное, хочется, чтобы Месси что-то там еще выиграл, правда, конечно, больно за Криштиану Роналду, что, да, с ним больно будет, если Месси дважды выиграет.
0: Да, все, спасибо, говорим, Генрих Сардарян, пока-пока.

0: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 8 человек погибли и 10 пострадали из-за атак ВСУ на ДНР. Хуситы нанесли удар по аэропорту в Саудовской Абхе. Алтайский край летом ожидает более миллиона туристов. Подробности далее. Восемь человек погибли, еще 10 мирных жителей пострадали сегодня из-за атак украинских дронов на ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, пострадавшим мирным жителям оказывается медицинская помощь. Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к переговорам по Украине, полагая, что для этого настал подходящий момент. Заявление его прозвучало по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» в Париже. Мерц утверждал, что в Европе также открыты для переговоров при поддержке Евросоюза и США. Вместе с тем, одновременно с призывами сесть за стол переговоров, немецкий канцлер также заявил о намерении европейских стран продолжать усиливать давление на Москву. Ранее сегодня МИД России заявил послу Германия об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России и указал на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны ФРГ. Коалиция желающих приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что по итогам работы начальников штабов стран-участниц коалиция располагает многонациональной силой для Украины, которая готова действовать. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане. От имени «Ансар-Алла» военный представитель хуситов Яхья Сария предостерег все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Источник в Йемене ранее сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Сане подвергся трем авиаударам, которые совпали по времени с прибытием самолета из Ирана, на борту которого находилась делегация руководства «Ансар-Алла». В результате ударов была повреждена взлетно-посадочная полоса, поэтому иранский самолет смог приземлиться в порту Ходейды на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, но ответственность за удары взяло на себя Минобороны международно признанного правительства Йемена. Алтайский край в текущем летнем сезоне ожидает принять более миллиона туристов. Об этом рассказали РИА Новости в национальном туроператоре. Там отметили, что главными точками притяжения путешественников в этом высоком сезоне стали курорты Белокуриха, Бирюзовая, Катуни, Соленые озера, Яровое, Малиновое и Бурлинское. В национальном туроператоре добавили, что в Белокурихе тем летом среди российских туристов востребован семейный формат. При этом Бирюзовая Катунь стала привлекать большее внимание путешественников благодаря гастросоставляющей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карина Геворкян, востоковед, публицист, журналист в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Озин. Карина Александровна, вас приветствую.
3: Как-то вы добавили мне статусов. Да? Все-таки я журналистом себя точно не считаю.
2: О, как?
3: Ну, публицистика, да, этот жанр мне понятен. Я как-то иногда выступаю как публицист.
2: Это как в том выражении, говорит, вы там интеллигент. Нет, я не интеллигент, батюшка, я профессию имею, да?
3: И я не интеллигент никогда, ни в чем.
2: Извините, если
3: обидел. Либо не понимаю, что это значит.
2: Фактически вторая древнейшая, да, поэтому действительно, может быть, я был неправ. Ну, ничего страшного. Извините, пожалуйста. Значит,
3: остановимся. Не-не-не. А то народ скажет, это что вообще? Что за болтовня? Мы о чем? У нас события выше крыши, как
2: говорят.
3: Помните,
2: как в фильме «Старый Новый год»? Событиев у людей, событиев. Вот, по-моему, там Евстигнеев говорил замечательно совершенно эту фразу. Ну, событий у нас действительно много, если придерживаться вот именно
3: давайте
2: этой транскрипции.
3: Событиям,
2: да. Да, так вот, значит, все, меморандум о взаимопонимании закопан практически как, хотел сказать, топор войны, но его, в принципе, откапывают.
3: Его выкопали, да.
2: Меморандум выкопали, или закопали и выкопали топор войны, да. И новая волна ударов по США по Ирану. Все, конечно, опять рапортуют о невероятных совершенно успехах, о том, сколько всего удалось разбомбить, и теперь вот каких целей удалось добиться. А вот давайте теперь на этом остановимся. Каких целей удалось добиться и тем, и другим, скажем так?
3: Вот это тоже оценочное суждение. Вы от меня его ждете, а конечно, его нет. Потому что я не заползаю на поле компетенции военных экспертов. Хочу сказать, что, несомненно, география ударов была расширена по сравнению с предыдущими волнами кризиса. Затронуты что-то около 13 достаточно крупных центров и серьезных объектов. Иран дает ответ и готовится к новой волне ответов прямо сейчас. И вот такие качели мы, как я понимаю, будем наблюдать. Но тут я вот сохранила очень интересное сообщение, причем его давали иранские каналы. Стив Беннон, один из ближайших соратников Трампа, с которым очень сложные отношения, напомню, да, он там руководит институтом в Италии, вот такой консервативный очень человек, консервативных взглядов. Но посмотрите сами, Стив Беннон, в интернете много информации. Вот напрямую его высказывание, очень любопытное. За несколько, вот буквально, во время саммита в НАТО, вот он это сказал тогда. Моссад, распространяя тему о якобы готовящемся покушении на Трампа, пытается вновь ввести его в заблуждение, чтобы создать почву для начала новой войны, которая на этот раз может перерасти в наземное вторжение. Человек, он, несомненно, и умный, и информированный. Вот. Но обратите внимание, что кивает он на израильскую спецслужбу. В данном случае многие, ну, в публицистике как минимум, все израильские спецслужбы, коих немало, вот, воспринимаются как один большой Моссад. Вот. Поэтому что он имел в виду, он не уточняет. А он именно вот этот большой-большой Моссад имел в виду, как я считаю. Вот, и довольно верно выразился, и не случайно иранцы, в общем-то, на своих ресурсах тиражировали его высказывания. И были готовы все-таки к этим ударам. Вот, что еще любопытного?
2: Нет, тогда давайте конкретизируем, да. Если мы эту тему продолжаем.
3: Да.
2: Значит, получается, Трамп ведь сменил самолет. Значит, он
3: пересел на свой
2: старый самолет.
3: Ну, а дальше дали везде, как говорится.
2: Да?
3: Дальше пошли, пошла интенсивность. Он поверил, да.
2: Угу.
3: Да. Он якобы поверил, по крайней мере.
2: А Беннон считает, что это провокация израильских спецслужб.
3: А Беннон предупредил, что это Моссад. И Израилю говорит Трампа начать новую волну. Но я думаю, что хитрый Трамп, как бы и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Значит, он и Израилю показал, что удары нанесены. Вот. Он много говорит о том, что иранцы хотят его убить, да, они этого и не скрывают, но они это говорят в ином несколько контексте. Они говорят о необходимости возмездия. Поэтому в какой форме они хотят его убить? После условно Нюрнбергского суда, понимаете, казнить. Это вопрос, который ими не уточняется. Но Израиль подхватил как раз тему того, что Трамп должен быть, должен покинуть этот мир по справедливости, поскольку отвечает за смерть невинных людей. Вот. Ну и развил эту тему, конкретизировал, и дальше вот Беннон высказался таким образом. Я понятно сейчас говорю?
2: Да, то есть вполне,
3: иранцы
2: да.
3: пока не сформулировали. Они нас не поставили в известность. Они подошлют наемного убийцу. Я думаю, есть у меня такое предположение, что если бы они хотели бы вот так из-под тишка убить Трампа, наверное, они бы с этим справились. Вот есть у меня такое подозрение.
2: А я что-то сомневаюсь. Вы знаете, мне довелось сталкиваться даже не с охраной, хотя нет, и с охраной президента Соединенных Штатов, да, и близких ему людей, да, вот на Олимпийских играх, в частности, да, в Корее. Иванка Трамп приезжал на соревнования, которые
3: Александр,
2: я комментирую.
3: Александр, я все понимаю, но там, вы понимаете, так, там, что там, в Европе, так, да, в самих Соединенных Штатах найдется немало желающих для исполнения такого теракта.
2: Ага.
3: Ну, ведь европейцы, все, ну, многие наши эксперты говорят, что европейцы хотят его переждать, как бы, да, вот это вот. И они даже подчас это и не скрывают, как это идет тягомотина, у них там непростые отношения. Я сегодня на своем телеграм-канале написала о том, что множатся субъекты мировых процессов. И вот эта война всех против всех неизбежна. Более того, я даже скажу, что в этих условиях будет смена караула, то есть агентуры каждого из субъектов. Я сейчас понятно выразилась
2: вполне.
3: Или слишком конспирологично?
2: Нет, вполне, вполне понятно.
3: Вот. Отсюда можно перейти на смерть этого самого.
2: Нет, просто у меня тогда возникает так. логичный вопрос. А если Трамп Ирану, Иран хочет его смерти, Европа, ну, пережидает, но если бы это все дело ускорилось, то тоже было бы хорошо. Значит, Китай, ну, тоже особых симпатий, я думаю, к Трампу не испытывает. Мы... Ну, можно сказать, может, мы лояльнее других к американскому.
3: Ну, наверное, мы вообще против
2: террора. А у меня тогда вопрос, а он тогда чьих? Он кому хорошо
3: это
2: делает? Мы
3: вон Зеленского даже не трогаем, да?
2: Ну, это да.
3: Это вообще не в наше это.
2: Так Трамп, он чьих? Он кому хорошо делает, если все против него? Как считаете?
3: Ну, вы знаете, все-таки на него сделала ставку определенная серьезная очень страта в американском истеблишменте, которые в том числе принадлежат все, кто имеет отношение к реальному сектору экономики. Не к финансовой сфере, а к реальному сектору. А игнорировать этот реальный сектор тоже не приходится. И, собственно, Трамп пришел для реиндустриализации Соединенных Штатов, о чем он тоже как-то заявлял. И он, помимо того, заявлял, что... Старая парадигма глобализации его не устраивает, его устраивает доминирование Соединенных Штатов как государства на глобусе. Он хочет быть императором земного шара, но не делать Америку инструментом каких-то неведомых отцов, глобализаторов, которым на государственность вообще наплевать с большой колокольни. Об этом довольно много материалов, кстати, в интернете, было на Ютьюбе, я помню. Очень интересных интервью по поводу вот этих непривязанных ни к чему глобалистов, понимаете?
2: А без мировой доминанты вот этот реальный американский сектор, по вашему мнению, может развиваться? Почему он тогда лезет извне, так сказать, экстратерриториально и, господи, экстенсивно, я бы даже сказал вот так вот, не интенсивно?
3: У него нормальная задача в этом плане. Если... принять во внимание, что доминирование – это как минимум силовая составляющая и контроль над главными мировыми коммуникациями, континентальными и морскими, то в данном случае он это и делает. Он и борется и за Ормузский пролив, и за Бабель-Мандебский, и за Малакский, и за Тайваньский, и прочие разные проливы. Вот, для того, чтобы всем жизнь медом не казалась, да, и если он будет доминировать на этих коммуникациях, на этих узловых коммуникациях, например, вот тот же коридор 3ПП на Южном Кавказе, это же тоже вопрос коммуникации, это сесть 50-тысячная американская компания, скромненькая, которая там должна заниматься созданием инфраструктуры. Вот мне Камиль Аскерханов вчера сказал, что вообще-то эта компания аффилированная с Пентагоном.
2: Угу. Ну, как всегда у них.
3: И
2: да,
3: смотрите, значит,
2: контора.
3: Ирану жизнь медом не покажется нам. Ну, я уж там молчу про Азербайджан и саму Армению, это уже отдельная тема. Вот. Но что интересно, и я тоже придерживаюсь этого взгляда, недавно эту точку зрения высказал один из армянских политологов, фамилию забыла, извините, пожалуйста. Вот. Но он сказал здравую мысль. Я видела, что и Эрдоган-то не очень торопится с этим 3ПП и так называемым Зангезурским, я тут пошутила Занзибарским, назвала его коридором, так на меня хейтеры накинули, что я география не знаю, ужас какой-то. Вы знаете, лучше не шутить. Не, я серьезно. Я серьезно, да, правда. Лучше не шутить, да.
2: Вот не знаем мы все.
3: Да, ну я уже теперь прямо опасаюсь, потому что так ругали, что где она вообще географию изучала, кошмар какой. Вот. Ну, я изучал, я знаю, где Занзибар находится, в Африке.
2: Спасибо. Как пела группа Арабески, Занзибар is not far.
3: Так вот, Эрдоган-то этот коридор тоже невыгоден. У него 12 километров граница с Нахичеванской автономной республикой, куда с основной территории постсоветского Азербайджана ни один человек просто так не может попасть. Без особых распоряжений. Он и контролирует эту территорию. Давайте правде в глаза посмотрим. А вовсе не Ильхам Гейдарович.
2: То есть пускать туда американцев, в общем, мало кто
3: хочет.
2: А
3: он-то мало заинтересован в этом. Он тоже тормозит создание этого коридора. Вот это очень интересное совпадение интересов Анкары и Тегерана, нынешних, по крайней мере. Вот. Ну и там, скажем, возможно, какой-то часть отрезвой армянской оппозиции, которая тоже говорит, вы, ребят, вы чего? Фактически это уходит из-под национальной юрисдикции. Вот здесь вот настолько разные интересы сходятся вдруг, и нам тоже, в общем, незачем торопить создание этого коридора. Хотя у нас тоже есть лоббисты.
2: А другой коридор, который где Дагестан, там вот где Дербент? Прямо в Иран непосредственно. А ты ему там
3: да, я
2: мешает?
3: Понимаю, что это наземный коридор, но дело в том, что, понимаете, если у нас только один наземный коридор, это стрёмно. Мы же видели, как Ильхам Алиев обнимал Зеленского, совместно с ним беспилотники производят для Украины и вооружение, и подписаны договоры, и это уже все строится, а что-то уже в действии. Перекроют этот коридор, и что? Да, конечно, Азербайджан может на этом зарабатывать, но мы давно уже убедились, наверное, в том, что сколько мы уговаривали Украину не делать того, что произошло, да, во время этого переворота в 2014 году, убеждая их, что им это экономически невыгодно.
2: Ну да, и потом, когда...
3: Этот аргумент на постсоветском пространстве не работает. Все.
2: Когда Украина убивает моряков азербайджанских, да, и вообще
3: Азербайджан так молчит.
2: А потом, значит, какую-то заправку разнесли.
3: Да, и
2: на
3: тут
2: Украину,
3: уже российского посла вызывают, да.
2: Ну, вот так вот.
3: Так что
2: некогда,
3: что мы с вами,
2: друзья.
3: Да и люди наши неизвестно почему, мягко говоря, сидят в тюрьмах и получили сроки. И какая-то очень это все мутная история, насколько наши адвокаты могли иметь доступ к этим делам, учитывая то, что судопроизводство было на азербайджанском языке. Вообще какая-то, ну, не будем вязнуть в этой теме.
2: Да, сразу возникает желание собрать и депортировать. А тут много граждан замечательного государства.
3: Нет, тут Алиев сказал, что все в порядке у него с Москвой, он все взаимопонимание достигнуто. Но никакие, я увидела, российские ресурсы это пока не подтверждают.
2: Ну, господи, дай бог договорятся, конечно, ссориться.
3: Хотя, давайте я добавлю, потому что очень многие об этом написали, и тоже будет странно. Я вам еще кое-что подкину. В городе Шуши Я произношу так, как это принято в армянской традиции, потому что это...
2: я понял, да?
3: Я объясню, почему. Нет. Потому что это северные сузы. Это название шумерское, вообще-то говоря. Эламское, шумерское и так далее. Поэтому оно изначально шуши, южные сузы. Сузы, мы же не говорим суза.
2: Угу.
3: Вот, поэтому армяне, для которых это слово ничего не значит, оно из иностранных, причем мертвых языков, они и сохранили это. Поэтому это не шуша, это шуши.
2: Угу.
3: Вот. Что указывает на очень интересные всякие моменты в античной истории. Вот. Там прошла конференция, посвященная русскому колониализму. Черкесы, якуты, буряты выступали о том, как их Россия угнетает. Вот, и Алиев, собственно, проводил это мероприятие. Как нам это? И сам он, то самое там в Азербайджане, это мейнстрим, что как Азербайджан страшно страдал от Советского Союза, вот, и вот колонизирован был, как его эксплуатировали, и вот сейчас он, наконец, свободен. Я без комментариев, я это оставляю. Поэтому надеяться на то, что этот наземный коридор будет вечным, я бы не стал.
2: Угнетенные по 10 часов на ногах на московских рынках. Так страдали, так страдали. Извините, пожалуйста. Сейчас на меня, наверное, многие обидятся, но что ж делать, бывает и такое. Ну, у нас время еще есть до окончания первой части. У нас совершенно неожиданное вдруг событие. То есть, если раньше рукопожатие Зеленского стоило, ну, скажем так, должности многим достаточно влиятельным людям на европейском, так сказать, политическом небосводе, то сейчас по возвращении из Киева скончался скоропостижно, причем, как было объявлено, сенатор Линдси Грэм, террорист-экстремист. В общем, многое за ним числится, поэтому, так сказать, не будем...
3: упоминать это имя,
2: да,
3: в суе.
2: Еще раз. Но, тем не менее, это событие политическое все-таки, как ни крути.
3: Несомненно, флаги приспущены, лучший друг умер, хотя ругались не по-детски, да, с Трампом. А рыдает Нетаньяху с женой Сарой. Вот... президент Израиля тоже, Исхак Герцог, плачет. В общем, Израиль в трауре в связи с тем, что лучший друг вот, покинул этот мир. А иранцы сожалеют, что попал в ад до того, как увидел растущие цены на нефть. Вот так. Ехидно выразились, ну, довольно ехидно, но в меру изящно, скажем так.
2: Сразу
3: что
2: пошла
3: конспирология. Бы я хотела сказать?
2: Нет?
3: Понятно, что человек не молодой, и нагрузка у него была большая, и может быть, не по возрасту. Вот, не с никакой конспирологии. Неважно в данном случае. Умер своей смертью. Ну, перегрузился мужик. Ну, 71 год все-таки надо себя беречь, а не суетиться вот так вот. Но он был определенным, как это сказать, как это по-русски, это порт-пароль, этот, ну, выразителем
2: вот.
3: мнений определенных тоже сил и их агентом. Мы же не можем поверить в реальность того, что он прям политик такой влиятельный. Он все время лоббировал чьи-то интересы, что было видно невооруженным глазом. А я хочу сказать, что вот в этой ситуации, когда динамика турбулентности общемировой, она только нарастает, и вот эта война всех со всеми нарастает, и мультипликация или множественность субъектов тоже нарастает. Они начинают дробиться внутри себя. Тот же глобальный, да, раньше как-то мы воспринимали, но глобалисты. И, в общем-то, они все как-то имели консенсус, все группы между собой, и двигались по одному какому-то вектору, да, в основном. А сейчас это не так. Вот идет такая вот внутренняя конкуренция и борьба тоже. Но что я хочу сказать, что в этих условиях будут избавляться от старой агентуры, особенно по возрасту старой. Так что меня это нисколько не удивит. А что касается рукопожатия Зеленского, так это с Украиной всегда. Кто делает ставку на Украину, антироссию, тот проигрывает кампанию, не битвы. Битва может выигрывать одну за другую, а кампанию проиграет.
2: А я не знаю, я бы еще так сказал, что Украина выбирает всегда сходящую натуру. И с Карлом XII так было, кстати.
3: Это, вы знаете, я назвала это синдромом Мазепы.
2: Ну.
3: Просто, если кто-то понимает, Мазепа был не только хитрым, подлым, но и очень образованным человеком. Умным и очень опытным, и очень обаятельным, кстати, и очень отважным. Пусть никто не думает, что он был каким-то трусом, понимаете? Почему там, скажем, да, Лист Мазепа, да, на Западе. Он все-таки фигура неординарная очень был. Но вот он сделал ставку не на ту лошадь. Видя, как годами, а он до этого Петра поддерживал, видя, как годами Петр проигрывает Карлу XII, он решил, что все-таки победа будет за Карлом. Он много чего не доучел. И вот Украина превращается, да, в этот... Любая антироссия на Украине превращается и идет по синдрому... То есть следует синдрому Мазепы.
2: Ну да, а, например, тот же Петлюра сделал ставку на немцев, да, а потом Бандера сделал ставку опять-таки на них, ну, на гитлеровцев. И что получил? Во-первых, они его убрали. Ну, многие там украинцы, это у них единственное достоинство этого деятеля. То, что он сидел в концлагере, да, якобы, да. Ну, правда, условия там у него были не чета тем, которые, значит, советские солдаты и наши люди вообще испытывали вот эти все страдания. Но, тем не менее, вот так вот. Вообще, вот, а, кстати говоря, у нас еще... Пожалуй, что мы на этом немножечко сейчас...
3: Надо сказать, что и Хмельницкий тоже не был зайкой.
2: Это правда,
3: а
2: да.
3: А уж сынишка его вообще монстр был,
2: но он,
3: еще.
2: Но он сделал правильную ставку все-таки тут.
3: В то время.
2: Да. Да. В то время. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Вас ожидает несколько минут полезной и интересной информации. Потом вернемся и продолжим.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Краснодара. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Молдавия и Северная Македония присоединились к коалиции желающих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей коалиции желающих, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Песков также назвал коалицию желающих коалицией подстрекателей войны, группой стран, которая не хочет мира. Тем временем канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении исключить участие России в оформлении так называемых гарантий безопасности для Киева в случае начала переговорного процесса по Украине. При этом он также отказался раскрыть участие Германии в этом процессе и заявил, что это останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны, Мерц заявил, что Берлин, будучи крупнейшим спонсором Украины, в носит свой вклад. Он не привел подробностей на этот счет. Ранее сегодня российский МИД заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России и указал на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны ФРГ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ночь на вторник намерен нанести очень сильные удары по Ирану. Об этом сказал американский лидер радиоведущему Хью Хьюиту. По словам хозяина Белого дома, штаты могут ликвидировать представителей нынешних иранских властей. Несколько судов-нарушителей были атакованы в Ормузском проливе, пишет иранское агентство «Тасним». Оно не уточнило, кто именно атаковал, однако иранская страна использует слово «нарушитель» по отношению к тем судам, которые пытаются пройти пролив без согласования с Тегераном. Американский президент Дональд Трамп ранее сегодня заявил, что США намерены обеспечивать безопасность Ормуза и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно. При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи в свою очередь подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем Ормуза и останется им. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
5: Продолжаем разговор с Кариной Геворгян, политологом, востоковедом, в студии Алексей Осин. Ну, в общем, в перерыве мы прочитали интереснейшую новость. Сейчас ее озвучим. Да, оказывается, некий важный борт приземлился в Тегеране, российский причем. То есть идет некая работа. Да.
6: На фоне продолжающихся ударов со стороны США по Ирану в столицу страны, город Тегеран, неожиданно прибыл российский спецборт, воздушный пункт управления Ту-214ПУ. Данный самолет предназначен для перевозки высшего руководства Российской Федерации. Без комментариев.
5: Да, но это серьезное дело.
6: Это серьезно, да.
5: Работа продолжается. Может быть, знаете, вот многие, так сказать, опять вот конспирологи, говорили о том, что, дескать, Россия, и косвенно об этом тоже говорилось и в публичной сфере, что Россия, так скажем, не вмешивается в, вот в этот конфликт особенно, да, и за что-то Трамп, по-моему, даже не то что благодарил, но, в общем, это дело отмечал.

0: в том, чтобы по Ирану наносились удары. Но я бы хотела отметить, многие считают, что вот иранцы молодцы, шарашили там, извините за такое словечко дворовое, били по объектам США вокруг Ирана, по соседним странам. А чего типа мы по Европе не бьем? Понимаете, простая калька такой тактики ведения боевых действий, нацеленных на собственную безопасность и сохранность, она очень требует тщательной проработки. И мы не делаем этого. У иранцев есть эта возможность, иными словами. Я бы так вот общо сказала. Хотя можно меня сейчас обвинить в том, что это слишком зыбко, то, что я... Они могут себе это позволить. Потому что мощь Ирана, позиция Ирана, геостратегическое положение Ирана и внутренняя ситуация в этих странах, по которым иранцы били, типа Бахрейн, Катар, да, вот и так далее. Понимаете, это нельзя сравнить с потенциалом Европы. Ну вот я бы так это сказала. Это страны, на территории которых, арабские страны, располагались американские объекты. Иранцы били как раз по американским объектам. Вот. И, собственно говоря, всех заранее предупреждали, что мы бьем не по вам, а по вашим объектам. И, пожалуйста, выгоните американцев, мы бить не будем, нам незачем это делать. Ну, в общем, в конечном итоге надо сказать, что в том числе и руководство Объединенных Эмиратов настолько разозлило иранцев, что они все-таки стараются всегда сдерживаться и не говорить оскорбительные слова, сказали, в общем, готовьтесь пересесть на верблюдов, надоели вы нам. Вот. Здесь другая история. Мы же понимаем, что технологически эти страны намного и надолго, и навсегда отстают от того же Ирана. Мы же про Европу не можем это сказать. Там другой потенциал, в том числе демографический. Нет, я ни в коем случае не говорю, что мы поступаем правильно. Вообще решение принимать, естественно, не мне. Я просто народу хочу сказать, что мы не можем действовать, как и иранцы. Они в другой ситуации.
1: Извиняюсь, а если, предположим, Украина построит на территории, ну, Польши, Прибалтики, завод, и будет там, значит, производить дроны. Мы по этому заводу можем ударить? Или, скажем, той же там какой-нибудь Эстонии. Или убирайте этот завод, или мы ударим. Или на нас они все потом обрушатся в итоге. Или как? Как считаете?
0: Я считаю, что мы потому и не бьем, по крайней мере, я надеюсь, что мы потому и не бьем, что, по крайней мере, на сегодняшний день для того, чтобы минимизировать последствия их ответа, у нас недостаточно средств.
1: Угу.
0: Я надеюсь, а не потому, что нам их жалко. Но намеки, ну, я не знаю, я так их прочла в выступлении, последнем выступлении верховного главнокомандующего, таковы, что и такие сценарии не исключаются. Вот, конечно. Ну, послушайте, давайте вот совершенно не потому, что мы хорошие, а они плохие. Давайте вот без оценок. У нас на территории, ну, вместе с Белоруссией, 150 миллионов, возможно, больше там с нелегальными и легальными мигрантами. Вот. Ну, что делать? Нам нужна жизнь и безопасность. А тут сколько там в Прибалтике проживает?
1: Ну, вкупе, наверное, 1,4 миллиона.
0: Ну, хорошо. Конечно, это тоже люди, их жалко, само собой, разумеется, и... Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы они страдали. Вот. Но если их власть поставит такие заводы, которые угрожают 150 миллионам и жизни 150, мы что, должны все 150 миллионов страдать, чтобы власти этих стран, которые, кстати, и свой народ ни во что не ставят, и мы видим, как люди там страдают, и знаем, да, не случайно. Помните, этот эстонец, которого, говорят, осудили и посадили, который спел «День Европы»?

0: 9 мая на музыку Тухманова.
1: Не День Победы ли?
0: В том-то нет, и дело. Нет? Они же на 9 мая объявили День Европы.
1: А, он вместо этого...
0: И эстонец, да, с мягким не эстонским, не карикатурным таким акцентом.
1: Как ты не смяги пел в свое время, да?
0: Замечательно спел песню, да. И в конце он там поет: «Убегем снова обратно в Россию, где люди добрее, и водка вкуснее, и хлеба, и газа хватит всем тарам-там-там».
1: И все, да?
0: Это эстонец поет, понимаете, не литовец. Это вообще за преды. Кто понимает, о чем я?
1: Ну, зато демократия, что ты скажешь. Ну, если продолжать
0: пошутили,
1: тему с товарищем Грэмом, да. Он, значит...
0: Который нам не товарищ.
1: Ну да, так сказать, гражданином Соединенных Штатов Грэмом. Он сказал, что я не могу сейчас умереть. Вот в одном из последних своих разговоров. Но у него планы были, так сказать, грэмовские или трамповские. Даже не наполеоновские. Нужно разобраться с санкциями против России. Решить проблему Ирана. Ну так еще Иран тоже туда же. Провести... переговоры, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
0: Вот широко это, шагал.
1: Да, вот этот план, у него, план-то интересный, наверное, то, раз он уж выразитель мнения определенных кругов влиятельных, значит, такая мысль идет. И, как говорят, главное препятствие – это то, что Саудовская Аравия настаивает на создании палестинского государства, а Израиль категорически против. А так, в принципе, Грэм намеревался до января сделать так, чтобы Израиль и Саудовская Аравия заключили оборонный договор. Вот давайте попробуем это вот рассмотреть, как бы не фантасмагорически.
0: Можно я перейду на мову?
1: Да. Дурень думкой богатеет.
0: Нет. Съест он съест. Да кто же ему даст? Понимаете? Ну, мало ли чего он там назаявлял. Саудовская Аравия, к счастью, из всех арабских стран, которые тоже подверглись атакам со стороны Ирана, ну, в смысле объекта, опять-таки, которые имеют отношение к американцам, послала свою делегацию на прощание с Аятоллой Хоменеи. И я считаю, что очень интересная все-таки фигура наследный принц. Вот, и давно наблюдаю за этим делом. Когда-то он послал своего министра обороны, с которым он близок, наследный принц. Это было, наверное, год назад, возможно, в Тегеран на переговоры. Там были сделаны заявления такие интересные, что нужно подготовить совместные военно-морские учения и так далее. То есть Саудовская Аравия, может, и не торопится, и совершенно никакой особой безумной любви к Ирану вдруг не воспылала, любовью не воспылала, но очень здраво подходит к этим обстоятельствам. И, в общем-то, в конечном итоге видит, что если она сейчас не найдет способы договориться с иранцами, то субъектность ее в регионе резко упадет. А саудовский принц этого не хочет. У него свои контры с Эмиратами, у него свои контры с Катаром. Вот, кстати, в тот же день, что и террорист Линдси Грэм, умер старый бывший мир Катара. Вот, на это мало обратили внимание, то есть там тоже траур, но при этом серьезный удар был, кстати, иранцами осуществлен прямо в это время по Катару. Несмотря на то, что, заметьте, Катар был переговорщиком.
1: Ну да, да, да, да.
0: Да, посредником. Вот. Оман, казалось бы, держался, но в Омане какой раскол. Одна часть оманской элиты, совершенно очевидно, имеет проиранскую позицию, давайте с иранцами делить. Ну, вот тут Саудовская Аравия к этому хочет присоединиться, а другая категорически против и устраивает провокации. Вот. Некоторые эксперты считают, что это связано с такой пробританской частью оманской элиты. Вот. Но тут лучше этот вопрос, конечно, задавать, наверное, просвещенным арабистам, Елене Супониной. Вот, угу. Я в таких тонкостях не разбираюсь, я стараюсь разобраться, но как бы ответственно об этом пока говорить не могу. Но то, что раскол есть, это очевидно. Понятно, что в оманской элите есть раскол на эту тему. Потому что иранцы говорят, давайте вместе и берем сборы, мы будем проводить суда. Оман, какая-то часть, вот как считается, пробританская, да давайте через наш фарватер, у наших берегов. Ну, то иранцы взяли и заминировали их фарватер. И сказали, да, не хотите по-хорошему получите, будет только наш фарватер иранский.
1: А это только у меня, наивного, некомпетентного, возникает ощущение, что хорошо бы им всем все-таки договориться и всяких вот этих...
0: Вот, это и понимает принц саудовский.
1: Выгнать всех.
0: И... Услышьте меня, да, он это понимает. Поэтому именно Саудовская Аравия поддержала, вернее, подхватила инициативу Ирана о создании организации по безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе.
1: Ну,
0: это Саудовская
1: этом,
0: Аравия, да, на себя взяла. Но это была иранская инициатива. Иранцы предлагали, но когда еще иранцы не проявились как такие молодцы, да, стойкие, все говорили, да ладно, и их не слушали. Но они, знаете, капля камень точат. Вот. И вот сейчас это Саудовская Аравия принимает эту инициативу. Более того... Это перспективно все. Ну, это имеет перспективу.
1: Ну, потому что долгие годы, может быть, даже века, регион был как-то раздираем внешними игроками, как мне представляется. Могу ошибаться, вы меня поправите, да? А теперь они, по-моему, накопили достаточно авторитета и силы для того, чтобы самим решать свою судьбу. Да, и, может быть, конечно, с оглядкой на чьё-то мнение, но тем
0: смотрите,
1: не менее.
0: Смотрите, Запад повел себя столь беспардонно, угу. Потому что мы же даже говорили, ну, если вы будете против нас вводить санкции, арестовывать наши счета и капиталы, вы понимаете, что все ваши друзья, вассалы, которые вам кланяются, все это возьмут на заметку, и в перспективе это скажется на вас же. Ну, давайте, я понимаю, конечно, что на Аравийском полуострове действительно удобнее ходить в таком прикиде мужчинам. Это правда. Удобнее, чем ну, в европейской одежде. Да, ну, гораздо удобнее, правда. Вот. Но это же не означает, что эти люди лишены возможности рефлектировать. И они богатые люди, они прекрасно понимают, что все, что у них, все их активы на Западе и связанные с Западом, просто вот так вот, одним нажатием кнопки. Они это тоже поняли. А им они не хотят этого терять. Они привыкли к своему образу жизни, они тоже хотят развиваться. Да тот же Саудовский принц объявил программу, да, реновации всего чего там, реструктуризации экономической экономических составляющих, вот, создание там разных, диверсификации индустрии и прочего-прочего. Но он еще пока не успел это сделать. У него план до 30-го года, а в этих обстоятельствах он как-то и должен успеть. Но у него есть некоторые шансы, по крайней мере. И для этого ему надо задружиться с Ираном, который жил, знаете, при санкциях, да, и в таком аскетичном режиме, и выстоял. Но страна, правда, большая, надо сказать. И, как я много раз говорила, совершенно удивительно выигрышно геостратегически расположенная. Красивая.
1: Меня что удивило, у них с демографией полный порядок был все эти годы, и население довольно серьезно увеличилось на несколько десятков миллионов человек.
0: Знаете, я вам неожиданную вещь скажу. Ну, понятно, что материнство всегда почетно в нормальных обществах. Вот. В Иране удивительно почетно отцовство. Вот. И там вот все время смотришь с удовольствием, наблюдаешь этих, знаете, гордых отцов. Вот так вот. Это прямо видно. Это культура. Да. Потому что, ну, отец в основном, да, все-таки кормилец семьи, когда женщина там в декрете. Иранские женщины могут работать, могут не работать. Мужчины не имеют права. Вот. а у них закон о тунеядстве.
1: Как у нас был, да?
0: Да, как в Советском Союзе. Вот, ну вот это связано, это в основном они, знаете, как бы вот видно, с какой благодарностью к своим женщинам они относятся, что... Потому что дети — это их вот достояние, отцовское достояние.
1: А как это удалось сделать, если знаете?
0: А это такая еще доисламская культура, потому что еще до ислама шахи Ирана каждый год самого многодетного отца награждали, у которого дети старше года. Вот, обязательно большую награду давали этим отцам. Но дело не в материальном поощрении, это просто огромный почет.
1: Да, как показывает практика, не всегда, так сказать, фантики играют роль, потому что, наоборот, хорошо рожают детей во многих бедных странах, как
0: да,
1: раз
0: это
1: они
0: правда.
1: Не в богатых. Да. Да. Тут да. такая ситуация.
0: Да, но иранцы же еще и очень образованные. Вы обратите внимание, там растет население, но и уровень образования очень высокий.
1: Нет, ну это если Израиль отстреливал, уж пардон, охотился за учеными, и все время это попадало в прессу, значит, они там... Ну, просто Иран закрытая для нас страна, да, может быть, для многих, поэтому...
0: Ну, вот сейчас только что я
1: вот
0: просто
1: поэтому,
0: один...
1: Поэтому, значит, они там есть, ученые.
0: Алексей,
1: да.
0: Вот такой вот пример крошечный. Только что иранские юниоры математики победили на международной олимпиаде. Я много раз говорила, может быть, у вас не говорила, страна, в которой нет... музыкальных училищ и музыкального образования, там математиков нет. Ну так. Вот. А в Иране не только очень развита эта и любовь к музыке существует, но дело даже не в этом. Там две системы музыкальные. Собственная вот, и европейская. Вот. Вы можете себе представить, то есть, как там мозг мыслит? Это вот... как люди, которые не понимают, что такое грузинская ментальность. Вы понимаете, если пятеро незнакомых мужчин друг с другом...
1: На три голоса могут
0: на спеть. Пять голосов. На пять голосов. На пять. Это невероятно. Да, петь, это видно. Там есть такие записи, как «Эх,
1: за
0: дороги поют». Да, вот видно, что
1: да,
0: люди друг с другом
1: запись.
0: Не договаривались. Да. Они прямо наблюдают,
1: да.
0: Они как бы припеваются, а потом начинают... Вы представляете себе, какое... полифония сознания какая. А
1: да,
0: вы это приписываете каким-то там странностям, вот они такие карикатуры. Нет, ну некоторые, да, карикатурно. И вот у иранцев, ну, они не грузины, конечно, вот, и понятное дело. Вот, но им это свойственно, потому что такая культура.
1: Ну, кстати говоря, это действительно...
0: Кстати, в Индии то же самое, поэтому они и хорошие шахматисты, и великолепные. В Индии школа физики ядерной имеет такой же срок существования, как и в Европе, и у нас.
1: Мы тоже можем погордиться. У нас вот школьники физическую олимпиаду выиграли.
0: Правильно.
1: Сегодня, да, да.
0: Ну...
1: Так что, так сказать, мозги, слава богу, есть. А слабая страна в научном отношении не может ядерную программу двигать. Тут никак.
0: Естественно.
1: Поэтому, значит, и действительно, если человек реально может что-то придумать, а израильтяне понимают в этом толк тоже, да, то за ним и охотятся именно потому, что он представляет для них опасность.
0: Ну, смотрите, можно было бы нанять каких-то специалистов. Но они-то создали систему. Они создали систему. У нас тоже, надо сказать, в годы... постперестройки, да, и 90-е, как-то подозрительно в товарных количествах почему-то поредели ряды физиков, имеющих отношение к этой отрасли. А сейчас в Америке это происходит.
1: Ну, если ставить пятерку только за то, что у тебя какой-то определенный цвет кожи, никакого толка и не будет, если такое есть, конечно. Спасибо большое, Карина Александровна, Калина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Новая банкнота номиналом 100 рублей. Контекст. Введенная в оборот и выполненная преимущественно в оливковых и оранжевых цветах купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны остались от банкноты выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб Российской Федерации. В нижнем правом углу помещается QR-код, ведущий на сайт Центробанка. Там подробно описаны защитные признаки. А вот на обратной стороне можно обнаружить художественно оформленную карту региона, разработанную в едином стилистическом ключе с купюрами более высокого номинала и 2 серийных номера. Чтобы защитить бумажные деньги от подделок, в нашей стране используется целый комплекс технологических решений. В частности, при их печати применяются магнитные и инфракрасные метки, специальные краски, рельефные элементы и микроперфорация. В результате, по данным правоохранительных органов, в России уровень фальшивомонетничества достиг исторического минимума. В последние годы количество выявленных поддельных банкнот и монет снизилось почти в 2 раза. Бумажные деньги, наряду с электронными версиями, обязательны к приему без ограничений при оплате любых услуг и товаров. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Адрафеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО сбило 2 беспилотника, летевших на Москву. Трамп назвал подписание меморандума с Ираном тестом, который Тегеран провалил. Преемник Стармера победил на внутрипартийных выборах лейбористов. Подробности далее. ПВО Минобороны сбило 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Продолжительность конфликта на Украине подтверждает беспомощность руководства Европейского союза, которое только оплачивает расходы Киева, но не может повлиять на ситуацию. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланер в интервью местному изданию. В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. Владимир Зеленский заявил, что для создания новой антибаллистической системы вместе с западными партнерами Украине потребуется год. Об этом он сказал по итогам заседания коалиции желающих. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины накануне объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил договоренности по меморандуму и назвал подписание документа своеобразным тестом, который Тегеран в итоге полностью провалил. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану. По словам Трампа, это стало реакцией на якобы действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится. Иран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного меморандума. Хозяин Белого дома 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах объявило об отмене всех консульских приемов в американских дипмиссиях страны с 13 по 15 июля из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе на фоне нового витка обострения конфликта вокруг Ирана. В оповещении также сообщается, что американские дипмиссии в Эмиратах остаются в режиме эвакуации после вывоза из страны не основных сотрудников, из-за чего помощь гражданам сейчас оказывается лишь в ограниченном объеме. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что штаты намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, для компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернам победил на внутрипартийных выборах лейбористов, заручившись поддержкой необходимого количества депутатов, сообщает телеканал Sky News. Бернаму теперь предстоит заручиться поддержкой, связанной с партией профсоюзов. В случае окончательной победы он станет лидером партии в пятницу, а в понедельник может занять место Стармера на Даунинг-стрит. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
9: Меня зовут Алеша Тимофеев, Руслан Осташко. Да, Руслан,
10: салют. Не хотят меня в отпуск выпускать работать. Я соскучился по всем очень сильно. Всем привет-привет большой. Вроде все хорошо работало. Только Леша заговорил, но видно, что мой компьютер услышал Лешу, сказал, нет, только не этого он. Либерала. Только не он. Но ничего, я заставлю. У меня еще запасная связь здесь есть. На отдыхе. Всем привет. Очень совсем соскучился. И главное, по нашим радиослушателям. Потому что есть нам о чем поговорить, и вопросов очень много, и тем очень много за это время возникло. Я знаю, что вы уже все, что можно обсудить обсудили, но не так, как мы обсуждаем. Правда же?
9: Это правда. Это правда. И ну, традиционно у нас вот самое. Но нет, еще Павел Островский, конечно, у него свой интерактив мощнейший. А так вот по общественно-политическим каким-то значимым тем, да, мы в этом смысле с тобой можем похвастаться и гордиться своей интерактивностью и возможностью, которую мы представляем нашей достопочтенной публике.
10: А это сегодня Островского цитировали с радио «Спутник» на тему того, что западные ценности, ТикТоки и социальные сети заставляют детей уходить в оппозицию.
9: Но он как-то не так сказал, но просто сказал, что...
10: Я могу процитировать.
9: Ну, давай.
10: У меня под рукой где-то это рядом.
9: Ну, что молодежь, короче, думала раньше по одному, сейчас она передумывает и, так сказать, в меньшей степени патриотично. Ну, как-то так это, если вообще...
10: Сейчас, листаю, мне это прям под рукой все это было, я же готовился, я сидел, я отсматривал все новости, думаю, неужели я что-то пропущу, тут Леша выйдет, хоп, а я что-то не знаю. Не могу же так зрителей и слушателей наших подвести.
9: Посмотрим так.
10: Вот что он сказал. Вот, подожди. Недавно общался с молодежью, которая активно смотрит ТикТок, и от них идет настрой, что в России все очень плохо. Прям революционные нотки, что надо что-то делать. Весь ТикТок заполнен видео от наших же пользователей о том, что в нашей стране чуть ли не скоро не конец. Это вот прямые цитаты. Подожди, вот сейчас еще. Был настоящий всплеск патриотизма. Видишь, он даже отмечает у молодежи. Когда кто-то пытался что-то сказать против нас, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда и так далее, наша молодежь, наоборот, защищала. А теперь ситуация поменялась. Ты знаешь, я с ним соглашусь. Только причина в другом, не в ТикТоке.
9: Да, не в ТикТоке. Вообще, я бы, знаешь, не про молодежь все-таки. Я бы пошел к каким-то... Ну, актуальным, важным вещам. Вот на прошлой неделе, например, мы же не обсуждали, тебя не было. Бензин, например, вот мы там мало, например, обсуждали, понимаешь, какие-то...
10: То есть тебе бензин важнее, чем молодежь?
9: Ну, молодежь, конечно, тоже...
10: Давай коротко, давай так накидаем тем, на самом деле, пусть наши зрители выбирают. Про Островского не я начал, про Островского, да я просто вспомнил к слову. Ты же знаешь, у нас полный экспромт, мы готовимся к одним темам, обсуждаем, да, другие, с самого начала начинаем другое обсуждать. Ты знаешь, я согласен с Островским и согласен с тем, что молодежь у нас меняется, но, как правильно он отметил, наша молодежь, она свойственна нам, и когда на нас наезжают внешние деятели, начинают нас критиковать, санкции вводить, здесь молодежь единая, здесь никто молодежь нашу не испортил, мы, как всегда, стояли стеной друг за друга, так и стоим стеной, но когда... Нас же самих, наши Роскомнадзоры и прочие ведомства начинают отрезать от того, что нам было привычно, не доверяя нам доступ к свободной информации. А вот тут молодежь начинает бунтовать, потому что они сильно более зависимы от свободы информации, чем мы. Мы привыкли, в том числе и в свое время, газету «Правду» читать, и ничего больше не было, да, но я утрирую, но буквально, да, но тем не менее. А вот молодежь к этому не привыкла, и для них доступ к ТикТоку, доступ к Инстаграму, запрещенной в России организацией Мета, да, на доступ к Телеграм, который не запрещен, но почему-то плохо работает, борьба с VPN, который и так на западные сервисы очень много блокируют россиян просто по месту происхождения их айпишника, да, потому что против нас введены санкции, мы там обходим все это дело. Если кто-то думает, что с китайскими сервисами лучше и все хорошо работает, тоже далеко не так, потому что китайские сервисы используют облака, а облачные серверы, находящиеся на Западе в том числе, потому что мы ближе к ним, и западные сервисы, мы сервера блокируем, мы не имеем возможности там скачивать файлы, получать доступ и так далее. Вот здесь корень зла. Корень зла в недоверии к нашей молодежи, которая вынуждена теперь как-то не любить... как считает Островский, нашу страну. Но это не так.
9: Дело не в Островском. И ты знаешь, я вот, несмотря на то, что я с тобой согласен, все-таки попробую немножечко с другой стороны пойти. Но мы-то с тобой знаем, я, так сказать, помня и чтя уголовное и административное законодательство нашего с тобой богохранимого отечества, мы не будем называть, значит, всякие там сервисы и способы и прочее. Но молодежь находит возможность, понимаешь, ты смотреть то, что она хочет смотреть, слушать то, что она хочет слушать, вне зависимости от того, значит, что говорят эти самые взрослые. А с одной стороны, да, то есть она все равно находит, изыскивает возможности пользоваться тем, чем она хочет пользоваться. Это раз. А вот я бы все-таки обратил внимание на коммуникацию. Просто на коммуникацию. То, о чем, как, в какой форме говорят, как бы, ну, так сказать, вот отцы mm-hmm. и деды, значит, в адрес этой самой молодежи. И вот тут будет проблема. Вот тут, потому что молодежь в определенном смысле не верит тому, что говорят, то, что манифестируют как бы отцы и деды. Не верит. Ну, потому что они выросли.
10: Хорошо, у них есть... смотри, да. Я услышал тебя. Это хорошая новость по поводу нашей молодежи и по поводу того, что говорят отцы и дети. Ну, хорошая, на мой взгляд, в кавычках. А ты слышал, да, вчера Минпросвещение наше заявило о том, что главная проблема для современной молодежи это то, что дети кушают...
9: Да, мармеладки, червячки.
10: Мармеладные черви.
9: Да.
10: Вот что это я знаешь, почему рад этой теме? Потому что, оказывается, мы решили проблему с отсутствием учителей
9: да.
10: в школах,
9: да.
10: с зарплатами учителей да. в школах. Мы решили
9: ЕГЭ,
10: все проблемы.
9: Там, с образованием, со всем, да. Да, да, да.
10: Оказывается, и тут тоже, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что, оказывается, эти черви мармеладные рекламируются через западные тлетворные да. социальные сети. Да. И вот только они не дают жить нашей молодежи спокойно.
9: Угу. Жванецкого, помнишь, было, сколько он там, я только не помню, ну, типа 40 лет. 40 лет им понадобилось на то, чтобы понять, что, значит, пепси-кола – это газировка. Понимаешь, это лимонад, ну, в смысле. И ровно это сейчас переживают наши, мне кажется, дети. И тут большая проблема в этой самой коммуникации. В этой самой коммуникации и в доверии, о чем мы с тобой тоже неоднократно...
10: Она отсутствует как таковая.
9: Да.
10: Коммуникация, к сожалению, отсутствует как таковая. И тут это на самом деле, с одной стороны, вечная проблема отцов и детей. Давай тоже скажем, что никогда такого не было, и вот опять. Угу. Всегда есть поколенческие проблемы, которые возникают по самым разным вопросам. Вот в 21 веке это доступ в интернет, социальные сети и требования нашей молодежи быть открытыми. И, с другой стороны, совершенно обоснованные требования национального суверенитета, безопасности и так далее. Вот как их поженить между собой, эти проблемы, чтобы все как-то решалось, я пока даже не могу себе представить.
9: Нет, там есть один простой, но практически невыполнимый пункт. Ну, типа, не врать, знаешь, вот просто перестать врать. Ну, там, типа, перестать говорить неправду. Вот... Ну, вот и все. Ну, вот с вот этими червячками. Ну, а вырви глаз мы куда? Кто-нибудь показывал нашим ведомствам конфетки вырви глаз? Которые, ну, вот эти очень кислые в форме глаза, понимаешь, продаются. Вот что они по этому поводу скажут? Ну, мы что будем тогда к детям какие? Вот, ну, червячки, ладно. Значит, а тут глаз, просто натуральный глаз, понимаешь, имитация натурального глаза.
10: Искренне не понимаю, зачем вот эти темы вбрасываются в информационное пространство. Ну, правда вот не понимаю. Ну, правда, есть чем заниматься Минпросвещению. У нас параллельно, как я понимаю, идет некая реформа все-таки образования, изменяется ЕГЭ, изменяется подход к образованию, меняется отношение к высшей школе, угу. к средней школе, к средней специальной школе.
9: Люди-то меняются, Руслан Станиславович. А люди по-прежнему остаются, и не пускай, заставляя девочку снять, значит, трусы с железками, потому что они пищат на металлодетекторе. Вот они ее заставляют снять перед экзаменом. Все меняется, все реформируется, все, так сказать, все это, а воз и не там.
10: А вот... Ладно, что, хорошим новостям?
9: Ну, давай к хорошим. Если
10: к бензину?
9: Да, но я скажу по своему опыту. Не потому, что, значит, у нас какая-то сейчас мнение ведущего может не совпадать с мнением редакции. Но вот я ездил, например, вчера много проехал, километров 300, может быть, я проехал. И вообще и в пятницу еще я тоже там ездил. Я могу сказать, что у меня в Подмосковье, вот по моему конкретному северному направлению, стало полегче, чем было до этого. А в воскресенье, например, на той заправке, на которой я обычно заправлялся, там стоит бензин дороже, чем на тех, которые принадлежат всем известным нашим большим компаниям. Да? Синенькая, там красненькая и желтенькая. У меня другая, у меня тоже красненькая, краснобеленькая. Там подороже чуть бензин. Ну, не чуть-чуть, кстати, а прилично подороже. На 10 рублей где-то он дороже. Значит, вот я там заправлял. Если раньше был лимит 30 литров, то сейчас 50. Вот в воскресенье я вчера заправлял. Лимит 50 литров. И очередей нет. Если раньше на Ленинградке очередь на красно-белую заправку, значит, просто вся полоса до нее, а там и так бутылочное горлышко, знаешь, когда 5 полос у тебя в 3. И вот эту третью, так сказать, это была полоса для тех, кто хочет заправиться. Вот, наверное, с четверга такого нет. Ну, то есть очереди сократились. Это по моему направлению, это то, что вижу я. Это то, что вижу я. А что видишь ты? А ты вообще видишь, ты в России-то или нет, Руслан Станиславович?
10: Нет, я в Египте. А меня в этом году лишили моего традиционного отдыха в Крыму. Ну, просто физически не доехать, да, и поэтому мы полетели. На Сочи я пока не заработал. Вот. Так как отпуск неделя в году, то хочется моря и хочется солнышка, да, а поэтому полетели в эти края, и поэтому еще раз говорю, когда я здесь столкнулся с тем, что все работает без каких-то там танцев с бубнами в интернете, а я очень активно, ты знаешь, пользуюсь искусственным интеллектом и всеми этими сервисами, здесь все работает. И, кстати, наши сервисы тоже работают, и Макс работает, все нормально. Я так какой-то Египет, извините, и великая могучая Россия. Не сравнить ни размеры экономики, ни уровни безопасности, сколько здесь было попыток цветных революций через интернет, и ничего, как-то все смогли пожнить между собой. По поводу бензина. Ты же знаешь, что я одним из первых, и мы с тобой в наших программах одними из первых начали об этом открыто говорить. Нас кем только не называли. Да, и паникеры, наводите суету, наводите смуту. Что в итоге Новак в эти выходные на совещании признал проблему наконец-то. Не прошло и 2 лет, проблему признали, да, все. До этого проблем не было, до этого все было под контролем. Нам говорили, что количество бензина в стране достаточное, а проблема с логистикой и проблема с перекупщиками. Оказалось, что есть проблема с бензином. Ну, неожиданно так. Мы-то своим глазам не должны были верить, а должны были верить их заявлениям. Но, тем не менее, а что я вижу своими глазами из того, что мне пишут? Потому что мы с тобой одни из первых начали об этом говорить. Мне на эту тему присылают прайсы со всех регионов практически. Я тебе скажу грустную новость. Весь бензин везут в Москву. Со всей страны. В Москве действительно стало легче. И я улетал, когда... У меня отпуск, еще раз, чтобы не завидовали, 6 дней в году. Все. Я когда улетал, отмазался до запуска, что я отдыхаю, пока там все работают. Стало легче в Москве. Но из других регионов, особенно с юга, пишут ужасные новости. Крым, 250 рублей официально на заправке Крыма и Севастополя. И надо получить QR-код, надо поймать. Если заправился за 250, это считается очень хорошо. Мои родственники в Крыму заправляются за 300-350 у перекупщиков, с которыми борются, и которых бензина нет. Мне самое страшное же, что там в Крыму очень много стали переоборудовать машины, и раньше, и сейчас под газ. Сейчас это вообще актуально. Но в том же Севастополе из-за того, что электричество постоянно отключается, работает одна газозаправочная станция на весь город. Если повезет, говорят, две. И очереди на заправку газом там по 10-12 часов. То есть проблема не решается. Решается проблема только с электричками. Но электричку не провести, потому что Крымский мост не пускает электромобили, а можно ехать только по новым территориям, а по новым территориям ехать опасно, из лотереи собственной жизнью за хорнет. То, что происходит в Забайкальском крае, ты, ну, прекрасно знаешь об этом. Мы на радиостанции тоже наверняка рассказывали и обсуждали. Там рекорд... Сейчас таких очередей нет, но рекорд, который был, 68 часов человек просто стоял в очереди на заправку за бензином. Это не шутки, это прям вот реально человек засекал и не сокращал расстояние. Люди начинают выдумывать всякие штуки, да, лайфхаки. Я сейчас приведу пример, тоже я же готовился. Женщина взяла в аренду девочку-инвалида, она крестная мама для нее оказалась.
9: Я видел это, да. Слышал, рассказывай, да, расскажи.
10: Это Пенза, это произошло в Пензе. Женщина взяла девочку-инвалида и проехала на...
9: Господи, вот и сразу связь обрывалась. Но сейчас она может восстановиться. Это вот Руслан жаловался, что в Египте, видите, все нормально у нее работает. Оказывается, не все и не нормально. Ну, короче говоря, да, как я даже не стал смотреть, там все понятно, так сказать. Ну, извините, да, может быть, не слишком профессионально, но я не стал смотреть. Короче говоря, мамочка какая, не мамочка, а тетечка, тетечка взяла ребенка, и, насколько я понимаю, ребенка с инвалидностью, приехала на заправку для того, чтобы заправиться без очереди.
10: Будет рекламная пауза, я переподключусь через мобильный интернет, мне здесь быстрее.
9: Давай.
10: Отвис я или не отвис?
9: Ты тут, ты отвис, ты в эфире. Нет, давайте, может быть, ну смотри, до рекламной паузы еще 7 минут. Я предлагаю все-таки сейчас Руслану переподключиться к эфиру через мобильный интернет. Ну так, чтобы просто, чтобы уже не закрыть эту проблему, и все, и разговаривать нормально. Мы про молодежь поговорили, и про Бенц тоже говорим. Присоединяйтесь к разговору 95-95-91-2. Значит, вот смотрю, актуальная информация про Забайкалье. Ситуация, значит, на СЗС в Иркутске активно обсуждается в местных сообществах. Но цена нормал 65-92, 65-2, 68-8, 95. Значит, сегодня несколько заявлений тоже прозвучало по этому поводу от президента Путина на форуме Народного фронта. А что говорит президент? По его словам, уже ведется разработка такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться. Президент подробности не привел. Но, по крайней мере, значит, с конца мая, это по Крыму, полуостров столкнулся с топливным кризисом из-за атак ВСУ, мы помним, 11 июля Министерство топлива и энергетики республики сообщило, что начата свободная продажа топлива на 99 заправках. Вот родные и близкие Руслана заправляются по 300 рублей. Да, у перекупщиков. Президент говорит, проблема решается, и скоро будут такие системы снабжения, до которых противнику будет очень сложно дотянуться. Так, переподключился Руслан к нам. Есть, да, слышишь, видишь меня? Да, с нами или нет?
10: Я вас вижу, слышу.
9: Все, и я тебя вижу и
10: я
9: слышу.
10: Я с вами, а вы
9: есть,
10: со мной?
9: Да, с тобой, с тобой, с тобой.
10: Все, я слышал, что ты говорил по поводу заявления президента, искренне хочу в это верить, но я смотрю на то, что происходит по факту сейчас на линии фронта. Да, сейчас у нас каждый день, каждую ночь выносят сюда, на Азово-Дунайском пути. То есть на текущий момент топливо в Крым, основной способ подвоза, являются сухогрузы, ну, в смысле, суда, которые везут по морю, через Азовское море. То, что возят через Новороссию, через трассу Новороссию, это очень небольшие объемы. И сам понимаешь, там работают хорнеты, и работает вся эта история не очень надежно, не очень качественно. Поэтому говорить о том, что мы что-то придумали на текущий момент, и я искренне хочу верить в то, что мы с тобой что-то не знаем. Но физически бензин туда не проложить. Есть один путь. Помню же историю Ленинграда, когда была блокада Ленинграда по дну Ладожского озера, буквально за 40, если не ошибаюсь, дней или около того, проложили нефтегазопровод, который обеспечивал город, ну, худо-бедно, но обеспечивал топливом в самое сложное время. По дну проложили в кратчайшие сроки, и противник называл эту операцию невозможной. Почему мы сейчас в оперативные сроки, мы, имея технологии прокладки Северного потока первого и второго, Турецкого потока, не можем по дну Азовского моря проложить в Крым трубу?
9: Ох, но есть ответ, да, потому что помимо государственных задач и государственных дел есть бизнес-структуры. И мне кажется, что здесь вот как раз в этих бизнес-структурах, так сказать, есть какие-то, ну, не то что разные видения, но это же ответственность чья-то, понимаешь? Ее надо на себя взять, это раз. А нужно заплатить за это, правда? Значит, а кто это будет делать? И я думаю, что пока вот это все выясняется, ну, собственно, идет время. В конце концов, выяснится, все будет сделано, но время вот это будет упущено. Вот мне кажется, тут какие-то сложности. Смотри, слушатели, пока не звонят, давайте 95-95-91-2, прочитаю сообщение, Рус. Вот, слушайте, добрый вечер. Хочу поделиться тоже опытом заправки бензина. Прокатились до Казани из Питера, с остановками в разных городах. Ситуация разная. Самая плохая была в Нижнем Новгороде. Большие очереди, но бензин есть. Самое хорошее в Казани. Все зависит от цены вопроса. Можно за 100-130 рублей без очереди заправить машину. А если за 65, то надо в очереди стоять или ночью заправляться. В принципе, мы хорошо проехали, переплатили, конечно, на М11, вообще с бензином Ну, это слушательница говорит, это не я говорю. Вообще с бензином все хорошо, пишет там Елена из Санкт-Петербурга. Ну,
10: Лен... На трассе М-11, на трассе, которая в Казани идет, там и несколько подтверждений у меня было, что на самой трассе, вот на этой конкретной трассе, да. Там с бензином более-менее нормально, там действительно бензин есть. Но дальше за Казанью трасса же продолжается, угу. Там бензина нет.
9: В Москву уходит, только что Ижевск сообщил, пишет слушатель. Давайте, желательно регионы 95-95-91-2, 95-95-91-2, код города Москвы.
10: Опять же, смотри, по поводу Набирайте. Того, что в Москву уходит, это, я это в том числе озвучил по сообщениям наших подписчиков, которые угу. нам пишут в социальных сетях. Это они так предполагают. И, ну, и мы делаем такой вывод на основании того, что в Москве более-менее вопрос... Просто в последние дни с бензином решен, а в регионах не решен. Есть предположение, что его действительно везут в Москву для того, чтобы Москва якобы на всю страну говорила, что все хорошо. Это как бы такое предположение.
9: Я думаю, что это традиционное.
10: На текущий момент объективно нет.
9: Я думаю, что это такое что-то традиционное. Москва зажралась там и прочее. Москва, колбаса, там у вас все есть. Значит, в Москве есть проблемы с бензином. Еще раз я говорю, просто очереди стали меньше. Меньше стали.
10: Леш, для нас в Москве проблемы с бензином — это 30-40 минут очереди. Для да, регионов для мечта.
9: Но тоже.
10: В регионах это 3-4-5-6 часов очереди. И это нормально считается. В Москве 30-40 минут — это считается, о, это я в очереди постоял. Вот все, кто в регионах живет, они говорят, ребят, ну не смешите нас своими очередями. А, тут другой вопрос. Тут же проблема не в этом. Проблема в том, что у нас вынесены все, у нас нет ни одного НПЗ крупного, который бы не пострадал от прилета. Это объективная реальность на текущий момент. А московский НПЗ, насколько я знаю, и опять же по сообщениям там, людей, которые владеют ситуацией, частично восстановился и начинает работать. Не в полном объеме, но тем не менее. Это время. И вот этого времени у нас нет, потому что противник все равно продолжает бить. Вопрос в том, как сделать так, чтобы противник не бил, и его дроны не долетали.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Вечер на радио «Спутник». С Русланом Осташко.
4: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, Рус с нами, все норм. Руслан на отдыхе, даже на отдыхе не дают ему отдохнуть, посмотрите, да.
5: С большим удовольствием не дают отдохнуть, чтобы чувствовать ритм.
4: Жарко, скажи, пожалуйста, ну, градусов 50?
5: Да ну нет, конечно, 37.
4: Ну жарко или норм?
5: И ветерок,
4: или
5: все терпимо? Хорошо. Нет, нормально, хорошо.
4: Хорошо, давайте, друзья, 95-95-91-2, несколько сообщений сейчас прочитаю вам. Ижевск вышел, Сивасуали с нами на связи, значит, в Ижевске от 30 до 90 минут ожидания, на этой неделе в часы пик чуть дольше, цена 65 рублей 92-й, не знаю, почему так, каждый день езжу по городу, можно сказать, мониторю, значит, кто-то возмущается, что мы, типа, разгоняем, слушайте. Вы материал, претензия к нам, вы материал подаете с высокой степенью паники. Такого душевного спокойствия, как вечером на радио «Спутник», вы, дорогой слушатель, не встретите нигде. Правда?
5: Ну, давай добавим паники.
4: Давай, да. Значит, в Туле очереди большие. По факту работают только желтенькие заправки. В городах поменьше, чуть получше. Если есть желтенькая, 95-й 70 рублей, 92-65, 92-й 70, 95-й 72-65. Красные почти везде пустые. Есть не сетевые, там по 130, но таких очень мало, и почти никого там нет. Алексей, Тульская область. На заправках сказали, что бензин привозят в обычном режиме. Сложилось впечатление, что мы сами спровоцировали кризис. Не доводим бак до минимума. Канистры. Люди боятся, что дальше будут. В Казани мои друзья от меня узнали, что есть какие-то проблемы. Но у них бензин в основном на местных заправках. Около 80 рублей. В общем так. Это вот все, что пишут наши дорогие слушатели. И это правда. Вот по поводу, так сказать, личных... каких-то вот этих ощущений. Но если раньше все ездили до лампочки, до желтенькой, ну, все просто, без исключения,
5: то теперь
4: полбака, и все, надо ехать на заправку. Полбака надо ехать на заправку на всякий случай. То есть заправляться стали в два раза чаще. Просто в два раза, а то и в три. Ну, поэтому
5: так. Это факт, это исторический факт, конечно, тоже влияет. И заправляться стали больше. У меня вот знакомые рассказывали реальный случай, когда приезжают на заправку, а перед ними стоит Kia Rio, да, лимит по 20 литров на бак, но фишка в том, что ты пистолет вытащил, засунул, и у тебя лимит заново.
4: Да.
5: Некоторые заправки так разрешают, хотя это неправильно, так не должно быть. И вот он говорил 10 раз. Kia Rio 200 литров залезло.
4: Это что там? У нее нет салона, есть только бак. Да.
5: Ты же понимаешь, как умные люди придумывают, как заправить. Типа формально же я заправляю машину, а там дальше уже разветвление, и в канистрочке все заливается.
4: Как вас зовут? Вы в эфире, представляетесь.
6: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
4: Да, здравствуйте, Сергей.
6: У меня машина дизельная, там бак литров 80, лимит на солярку у нас 60 литров. Я, в принципе, заправляюсь раз в неделю. На мотоцикле тоже чуть попроще, то есть там заезжаю на заправку, все заняты колонки, кроме одной, допустим. У всех правой нужна, а левая свободна. Я тоже там плюхнул 20 литров и уехал. То есть я как проблем особо не испытываю, но основная масса народу, кто на бензиновых машинах, конечно...
4: Что за моцик у вас 20-литровый бак? 20-литровый бак?
6: Харлей, да, настоящий мотоцикл.
4: Да. Так.
6: Ну, да, обычно там по 10 литров заливаем. Да. И вот в пятницу с братишкой, вот я стоит человек там в трех машинах от меня, я его позвал, мы... Я оплатил, и мы вдвоем плюхнули, чтобы очередь не создавать. Он там взял 10 литров, это 15 литров, 30 литров лимита. И все, мы уехали быстренько, никому не мешали. А так основная масса, конечно, на бензиновых машинах по 2 часа стоят в очередях. И хочу обратиться
7: к... А как вы, расскажите, как вы на мотоцикле без очереди подъезжаете и заправляетесь? Потому что, несмотря на то, слева бак или справа, мне кажется, сегодня уже все равно. Но... Люди там переставляют машины, ну, перетягивают шланги, главное, чтобы в очереди.
6: Да, да, да. То есть я же вижу, что человек встал, он заправляет, перед ним уехала машина. Я подъехал. Ну, подойдут ко мне, там скажут, я без проблем пропущу человека, неконфликтный. Ну, то есть я заправляюсь раз в неделю. То есть это не так
7: сейчас. То есть вы без очереди подъезжаете на мотоцикл.
4: Без очереди, говорит, я человек неконфликтный, да, еще надо пропущу. Ну, это вот это...
6: Ну, да, если подойду, там, типа, кто-то болезнен, ради бога, заправляюсь. Я подпущу, заправляюсь, там, кто-нибудь найдется добрый, может, меня пропустить.
4: А вот скажите, это не то, что там я сейчас провоцирую, потому что я, например... В некоторые дни оставлять стал машину у метро. Сажусь на метро, ну, потому что я за городом живу, там доезжаю до метро, потом еду на метро. В том числе, из соображений как бы, ну, экономии бензина. А у вас вот эти машина, моцик, значит, ситуация сложная. Но в Питере классный городской транспорт. Да, стал меньше ездить или нет, наш слушатель?
6: Да, прям стал меньше ездить. И раньше, допустим, вечером выехал, там, километр 50 прокатился мотоцикл, сейчас выходные только на велосипеде. Мотик стоял, машина стояла. Ну, потому что зачем нагнетать? Так, ну, есть проблемы с топливом. И вот можно скажу, там, обращусь к водителям, вот есть проблемы с очередями. Вот сегодня опять человек заправил свою Q5 и стоит в павильоне, живет свой френч-дог и смотрит на очередь 6 машин за ним.
4: Это ужасно.
6: Вот после вечера я опять не конфликтный, но стоял бы он впереди меня, ему бы досталось немножко.
4: Да, это ужасно.
6: Я не понимаю этих людей.
4: Это хуже даже, чем те, кто не убирает продукты жизнедеятельности за своими собаками. Вот они где-то, они, то есть они гораздо хуже, ну, то есть сначала там идут, я не знаю, там какие-то

0: долгое время провел. Ну, отгони машину и ешь себе, пожалуйста. Хоть там, хоть это. Хоть не ешь, хоть что хочешь делай. Значит, Волгоград пишет нам. Город у нас очень длинный. В самом южном районе, в Красноармейском, бензин есть только на крупных АЗС. В основном краснобелых. Очередь в среднем 1 час. Так, принято. Из Тульской области 92-й по 65. 92-й по 65. 72-65 это улучшенный. Ну, в смысле, вот это 95-й плюс. 95-й плюс.
1: Слушай, я наверняка же видел тему, когда Киргизия, если не ошибаюсь, потребовала от России выполнять обязательства по поставке топлива в Киргизию, потому что она практически на 100% зависит от поставок бензина из России. Угу. И, как я понимаю, мы свои обязательства выполняем. То есть ты к этому как относишься сам, Леш? Потому что, с одной стороны, международные договоры и обязательства – это святая вещь, которую надо исполнять, но, с другой стороны, получается, опять же, свой рынок на втором месте.
0: Сложный вопрос. Мы помним, значит, уникальное торговое преимущество нашей с тобой страны, имиджевое такое, да, которое мы транслировали на весь мир на протяжении долгого, достаточно долгого времени. Ну, практически всегда. Россия – надежный партнер. Россия – надежный партнер. Это вот касалось всего, там, и, так сказать, и военных каких-то вещей, и энергетических вещей. Вот эта надежность – это то, что транслировали, так сказать, сверху всегда, и то, что не всегда понималось снизу. Не знаю, понимаешь ты, не знаю, потому что обязательства есть обязательства. Если взял на себя обязательства – то их надо выполнять. С другой стороны, конечно, не в ущерб собственному населению. Это безусловно.
1: А как тебе Казахстан, который выставил блокпосты на границе, чтобы не вывозили бензин из Казахстана?
0: Ну, тоже боится перекупов. Тоже боится перекупов, спекуляций. А что? Ну, вправе защищать собственный рынок. Слушай, мы собственных перекупов там выщемим, там, в сколько уже уголовных дел там и в Крыму, и в прочее-прочее. Хотя мы с тобой говорили, да, в нашей программе, что это очень неоднозначный...
1: Перекуп рознь.
0: Да, очень неоднозначный вопрос, совершенно верно. Очень неоднозначный, потому что они в том числе выполняют, рискуя собственной жизнью, выполняют, ну, важную функцию, обеспечить хоть кто-то привозит.
1: Это если те, кто рискует и кто привозит из опасных регионов по опасной трассе Новороссия, а те, кто скупает по местным QR-кодам и по лимитам, в том же Крыму, а ниоткуда ничего не везет, тех надо расстреливать, я считаю.
0: Ну,
1: по закону военного времени.
0: Это жесткие меры, но предпринимать в отношении их действия какие-то точно так, да. Да, здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня Сергей зовут, я из Нижнего Новгорода, звоню.
0: Да, расскажите, как у вас дела с бензином?
1: Говорят, в Нижнем один из самых худших, одна из самых худших ситуаций с бензином. Так ли это на самом деле?
2: Да, ну, смотрите, я расскажу, потому что работа связана с передвижением на машине, как бы, да, если это мониторю постоянно. Недавно у вас передача была, какой-то мэр, не помню, какого города, то ли Орел, то ли еще что-то там вел, этот что-то нечет, там как бы вот четные и нечетные машины там заправлять по первому номеру. Госномер, да, у нас тоже...
1: В некоторых регионах вводится такая практика,
0: в Курске была, например,
2: да,
0: там
2: вот
0: тоже.
2: У нас тоже в Нижнем Новгороде вели эту практику, вот. Ну, как бы, это как бы ничего не изменилось по поводу... Если не привозят бензин, то, да, вообще очень плохая тема получается. Допустим, вот вчера был четный мой день, как бы, да, и бензина не было вообще просто наверху. На верхней части города просто нигде не было. Ну, завезли на одну, как бы, АЗС, и все. Естественно, там весь город стоял там на этой АЗС и заправлялся. Сегодня как будто, вот, ну, сегодня я как будто не мой день. Я тоже боялся, что я где-нибудь встану, там, сухой, как бы. Сегодня вот завезли, все АЗС работают.
0: То есть вам не повезло, ваш день не было, а не ваш день появился. А сегодня...
2: Ну, вы... смотрите, там четные и нечетные работают только на «Газпроме» и на «Лукойле», там, допустим, ну, я не знаю... Там...
0: Цветами только давайте будем обозначать,
2: да, цветами,
0: лучше.
2: Хорошо, да, цветами, хорошо, да. Вот,
0: на красных и синих, да-да-да.
2: Да-да-да-да. «Т-Ойл», там такая тема не работает, даже туда завезли бензин.
0: Ага.
2: Вот. Я сегодня как бы просто спокойно заправился, как бы, и вижу, как... лайфхак какой? Это, ну, приложение можно смотреть, где есть бензин, но еще в самом навигаторе с буквой «Я», вот, там можно любую заправку найти, и там будут разговорчики, как

0: вот в этих разговорчиках прям реальные быстрые информации. Есть бензин, какой бензин, там, ну, все общаются, как бы.
1: Я вот так воскресенье, вот сегодня... говорите.
0: Вот, и это вот как
2: бы... А цена, цена какая у вас на бензин?
0: Цена, нет, цена все нормально. На этих, на частниках, конечно, да, там, там запредельная какая-то. Я просто проезжаешь, и главные очереди стоят. Я удивляюсь, у людей денег вроде как бы нет, что ли, но они там заправляются за 175 рублей, там, знаете, всякие на О начинается.
3: Ну, понятно.
0: Вот. И как бы, а хотя, если на заправке переводить, хотя бы каждую заправку заливать, ну, не каждую, как бы, бензовозы, вот, то все спокойно будет. Вот, вот вчера было неспокойно. Я вот залился, просто вот нашел заправку, вот, ну, был только сотый. Вот я сотый в свою машину залил. Потому что, ну, как бы, не было бы вообще бензина. А сегодня прям как будто там залили Нижний Новгород. Так что, не знаю, ситуация нормальная. Я вот прям не переживаю, если честно.
1: А вот это хороший вывод. Хорошо, я не переживаю.
0: Вот я не переживаю, да. Честно, не переживаю. Вот серьезно. Вот, как бы, вчера я переживал из-за того, что как бы я не заправился. А вроде как, понятно, я увидел по сообщениям, что ночью приехали бензовозы и все залили, заправки все залили. Угу. Я думал, ну сейчас все нечетники встанут и весь бензин опять высосут, и я как бы опять не заправлюсь. А сейчас вот все нормально, все спокойно. Вот, так что нормально.
1: Да, спасибо вам большое. Спасибо, да, спасибо. В Нижнем Новгороде ситуацию рассказали. Сегодня привезли бензин. Значит, сегодня ну, проблем
2: народ
1: нет.
2: Народ не унывает, видишь, Леша?
1: Да,
2: не унывает, потому что народ всегда смотрит позитив.
1: Да, у меня
2: давай с тобой тоже порассуждаем.
1: Я про лайфхак, вот, который слушатель давай. Сказал, значит, это правда удобная вещь. Заходите в навигатор. Я в воскресенье так, но мы не знаем. У нас есть чатик там в поселке, где люди делятся, где бензин там поблизости, значит, где очереди, где не очереди, цены там пишут. Ну, просто, так сказать, вот это, да, сообщают. Понятно, что есть разговорчики, но в этом навигаторе, в нашем, есть заправки. И на большинстве заправок там в Москве и в Московской области есть возможность дистанционно оплатить, даже не заходя на кассу. Надо нажать на значок этой заправки, у вас появятся колоночки и информация, какой бензин есть, какого нет и сколько он стоит. Вы можете из дома посмотреть таким образом, вот как я сделал. Значит, вот посмотрел и даже увидел, что ограничение 50 литров. Даже увидел, что ограничение 50 литров. Было 30, стало 50. Ну вот, вот как-то так. Да, что ты хотел сказать, Рус?
2: Смотри, какой вот можно на уровне государства было бы сделать нормальный лайфхак, но почему-то его не делают. Электромобили. Убрать утилизбор для них, снизить налоговые пошлины и на время кризиса и просто стимулировать покупку электромобилей. Что могло бы сильно разгрузить. Потому что, как мне говорят, сейчас рынок электромобилей разгребается просто бешеными темпами, и на этом еще раз зарабатывают эти самые перекупщики, которые привозят эти самые машины. Но нет, у нас этого не делают.
1: Ну, как будто бы...
2: Хотя, казалось бы, решение очевидное, очевидное и очень простое. Ну, по крайней мере, сейчас. Но хотя многие скажут, ну что, он сейчас купит во время кризиса электромобиль со скидкой, а я потом буду по нормальной цене покупать.
1: Да.
2: Но все равно, в этом отношении можно было бы подумать.
1: Не знаю. Это какую-то ерунду.
2: Что тут тебя смущает?
1: Ну, просто, Рус, кажется, что кризис скоро этот... Ну, скоротечнее, чем история с выбором автомобиля, нет?
2: С чего это, ребят? С нами этот кризис, ну, надолго. Но это не решение двух-трех недель или месяца-двух.
1: А машину? Ну, прикинь, поменять. Ну, кто сейчас, так сказать? Это надо иметь деньги, например, чтобы купить
2: машину. Ну, продается старая машина, покупается новая машина.
1: Сейчас попробуй продать 20-летний Мерседес в 5-литровый какой-нибудь, понимаешь, ты с расходом по 30 литров. Иди, много желающих сейчас будет у тебя.
2: Да.
1: Так, лайфхак. Ставишь будильник на 4 утра и заправляешься без очереди. Пожалуйста.
2: Нет, да, в Москве даже в 4 утра очереди. И многие любители этого лайфхака уже с этим сталкивались. Угу. Не везде этот лайфхак работает, но, к сожалению.
1: А вот пользоваться общественным транспортом еще вот такой лайфхак есть.
2: Слушай, пока мы с тобой вот были на новостях, нам Минпросвещение еще одну новость дал. Ну, сегодня днем эта новость была, я просто увидел это сейчас еще раз. У нас борется теперь с бежевыми мамами. Слышал такое явление?
1: Да, конечно, слышал, да.
2: А Минпросвещение, решив все проблемы, существующие в нашем образовании, включая червей в виде конфеточек,
1: да,
2: тоже решили, нашли новую проблему. Оказывается, те мамы, которые воспитывают детей в тренде бежевых монотонных цветов, калечат психику ребенка, потому что ребенок не воспринимает все цвета, и это сказывается на его психоэмоциональном здоровье. Мне кажется одному, что этими вопросами должно Минобразование, это Министерство здравоохранения заниматься, а не Минпросвещение.
1: Старик, мне кажется, что этими вопросами вообще никто не должен заниматься. Значит, вот ну, мне, но мне так кажется. Но пусть, как это, пусть кибуцы как хотят. Вот я давно сформулировал, да, этот слоган. Но как кому, ну, бежевая мама там или еще, но тут включает целое ведомство. Я не знаю, так сказать, у них сейчас, может быть, в связи с тем, что уходят на каникулы, ну, в смысле, да, сейчас пора вступительных экзаменов, да, они нагоняют, может быть, каким-то образом цитирование, упоминание там в СМИ. И у меня другого объяснения
2: нет.
1: И главное, это же, вот это обсуждали эту историю, ну, месяца 4 назад, наверное, или 6, эти бежевые мамочки были в тренде. Я не удивлюсь, если завтра Минпросвещение вдруг вспомнит про квадроберов, понимаешь, каких-то, которых уже забыли давным-давно, этих квадроберов.
2: Не напоминай, они же вспомнят, Вот у меня сейчас ребенок на отдыхе, он тоже играет с мамой. Давай поиграем в дочки-матери, я буду там таким-то животным ребенком, а ты такой-то животной мамой. Вот это получается квадробера.
1: Запретить и наказать, да.
2: Наказать и запретить, и не пущать. Но что не так с нашим просвещением в этом контексте? Я прав. Либо СМИ вырывают, знаешь, такие хайповые темы и не обращают внимания там, на важные какие-то вещи, которые уверенно не обсуждают, замечают это, и это расходится. Но просто зачем они лезут в эту историю? Я этого правда не понимаю. Но у нас, правда, все вопросы решены. У нас с учителями беда. Нам там арабский язык ходит. Но это ладно, это еще вопрос такой дискуссионный, да? Хорошо, когда выбор есть, но, как правило, выбора нет, тебе означает, такой-то язык или не такой-то во многих городах.
1: Куча преступлений совершается родителями в отношении детей, понимаешь? Бежевые мамы — это проблема для всех. Да, но бежевые...
2: Ты знаешь, да, что у нас, оказывается, побои в семье — это не должно быть уголовным преступлением, это, оказывается, государство влезает во внутренние дела семьи, у нас так разводов очень много. Да. А вот бежевые мамочки и мармеладные черви — это, блин, проблема.
1: Дело в том, что семейное вот это домашнее насилие — это все навязанные Западом бездуховным ценности, которые прописаны в целях устойчивого развития ООН и прочее. Поэтому это все Запад, это все пятая, шестая колонна хочет навязать
2: через нам западные законы. Мессенджеры, социальные сети.
1: Законы,
2: в хранимом МАКСе такого нет.
1: Нет, конечно, нет. Они специально делают все, чтобы разрушить наши скрепы, наши традиции, нашу семью. Специально все делают они.
3: Алексей зовут, из Питера.
1: Да, Алексей.
3: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Руслан. Вот я хотел бы поздравить своего земляка, рокера, но вот честно скажу, живу на юго-западе, но не видел я вот двухчасовых очередей. Вот буквально в 6 утра поднялся пораньше, приехал, как у нас там, желто-черное,
1: да,
3: в запроске. Две машины. 95-й по 70 рублей, 95-й плюс отсутствует.
1: Ограничения есть? 30
3: литров, да. Красно-белый разрешает повесить пистолетик, его обратно, черно-желтый нет. В центре, поскольку мало заправок, есть проблемы. Вот сам стоял, самая большая очередь, вот посчитал машины, 18 машин. Вот меньше 37 минут заняло. Угу. В принципе, колоночки у нас заправки...
2: Ну, это вообще ни о чем,
3: По 5, по 6 колонок, да. То есть в темпе все. А поскольку не разрешают некоторые, да, вторично заправиться, то это, ну, минута буквально на одну машину. Так что вот такого ажиотажа прямо вот что, ну, все. И еще, знаете, что мы заметили, что люди постепенно поняли, вот трафик, действительно, когда приезжает бензовоз, да, вот ночью там или рано утром, люди подстраиваются под это, то есть либо накануне работы, да, либо уже там перед выходными, и вот как-то все как-то перестроилось под это, да, и люди как бы, ну, честно скажу, что вот больше там 18-20 машин, не видел. А работая в транспортной компании, мы с ужасом эту ситуацию, конечно, окунулись, но оказалось, что, в принципе, все решаемо. Вот, хотел всем тоже пожелать меньше кипиша, больше жизни.
1: Прекрасный слоган для нашей с Русланом программы, да, меньше кипиша, больше жизни. Спасибо вам большое. Но человек с Питера, юго-запад города.
2: Хорошая новость. Ну, слушай, тогда получается, что... В целом ситуация налаживается. Знаешь, вот сколько, не так много звонков мы сегодня успели принять, да, вот в этом первом части, но все, кто дозвонился, говорят, что не критичная ситуация.
1: Вот то Череповец, есть, ДТ...
2: Заявлений страшных вначале.
1: Вот Череповец, ДТ есть, 92-95 очередь.
2: Ну, дизель есть в стране.
1: Два часа, да. На некоторых заправках 95-130. Ну да, сейчас все
2: еще... Вот честно, свое мнение скажу, и многие да. считают, да, если по 130, но он есть, это лучше, чем по 80, и его нет.
1: Да, это правда.
2: С одной стороны. А с другой стороны, все же понимают, что как только кризис пройдет, цены-то опускать вниз никто и сильно не захочет.
1: Но мне кажется, там все будут привыкли. Какие-то... Не-не-не-не, я думаю, что невозможно будет удержать.
2: Ну, давай с тобой прямо сейчас
1: поспорим, я тебе скажу, Рус, почему. Потому что сетевые заправки большие. Сетевые большие все равно будут как бы продавать по нормальной цене, но, может быть, дороже, чем
2: даже
1: было
2: они
1: там.
2: Даже они выросли. Не по 130. Это, и они большие молодцы, давай дадим должное крупным нашим компаниям. И желтенькой, и синенькой, и красненькой они стараются цену держать. Это правда, большое спасибо, они справились.
4: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
4: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
4: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
4: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. За 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Саратова. Центральное командование США объявило о третьей подряд ночи ударов по объектам Ирана. Почти 390 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Глава МИД Словакии Юрай Бланер в интервью словацкому изданию назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от российских энергоносителей. Он отметил, что в рамках Вышеградской группы Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, в которой с 1 июля председательствует официальная Братислава, среди прочего будет обсуждаться подход к выстраиванию отношений с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины и увеличению поставок вооружений и существующих запасов так называемой коалиции желающих. Об этом сказал Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции в Париже. Он подчеркнул, что Британия после присоединения ранее накануне к программе кредитов Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро готова поставлять больше боеприпасов, систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия. Премьер также напомнил, что коалиция из более 25 стран уже подготовила контингент для размещения на Украине, который готов к переброске в течение нескольких дней после заключения перемирия. Армия Ирана нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива СРК «Патриот», диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Кроме того, иранские ВМС нанесли удар по враждебному судну США в ответ на атаки на военные объекты. Тем временем Центральное командование штата объявило о третьей подряд ночи ударов по объектам Ирана. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, взрывы раздаются в иранском порту. В портовом городе Бандер-Аббас, области Джем, провинции Бушер на юге Ирана, а также на островах Кешм и Киш в Персидском заливе. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи, на вторник и среду. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявил о слиянии Министерства иностранных дел и внешней торговли в единое ведомство, которое возглавит экс-глава МИД Феликс Пласенсия. Тем временем Родригес назначил бывшего министра иностранных дел Ивана Хиля новым министром науки и технологий страны. По словам главы государства, международный опыт Хиля позволит придать дополнительный импульс развитию этого стратегического для Венесуэлы сектора. Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, республиках Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Крым и Камчатском крае. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас все по видеосвязи. Руслан Осташко из Египта. Борис Рожин с нами, тоже по видеосвязи. Автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат». Борь, салют.
3: Привет, привет, Борь.
2: Сейчас
3: в Крым я в этом году не доехал.
2: Два слова скажу слушателям. Тут пишут, что в Астрахани проблема. Да, проблема, но сегодня в Астрахани дополнительно открыли еще 3 заправки и тоже вели на днях вот эту историю, четные и нечетные, по последней цифре регистрационного знака, ну, номера автомобиля имеется в виду. Вот.
3: Боря, а в Севастополе что сейчас с бензином? Вот по твоим ощущениям, по твоим данным, насколько такси подорожало и в целом с электричеством, опять же, сложности в городе есть, насколько я знаю?
4: Ну, там сложности, как бы, с одной стороны, не у нас, там это скорее проблемы по Крыму, то есть у нас лимиты урезали именно так, чтобы сбалансировать крымскую энергосеть, поэтому сегодня у нас там по первой и второй очереди отключали свет в течение дня, там на несколько часов, а так у нас в среднем график там 3 через 3. По такси, ну, в среднем где-то на 100-150 рублей подорожало, так вот по ощущениям. Ну, а по бензину сегодня часть заправок продавали свободно по 20 литров на нос, часть по QR-кодам. Но, опять же, количество машин на заправке ограничено. Сейчас там через сайт привязывают так, чтобы избежать очередей, ну, и то есть, чтобы люди, ну, заранее знали, есть там, приедут, есть бензин или нет. То есть, естественно, цены выше у нас, ну, естественно, чем они, бензин должен стоить. Сейчас там эту проблему, как сегодня там правительство Крыма заявили, собираются решать федеральным субсидированием. То есть разницу в бензине покроют за счет федерального бюджета, ну и, соответственно, это позволит снизить цены на заправках. То есть, ну, когда это будет реализовано, пока власти сами говорят, что они пока точных сроков называть не могут, но, говорят, проблема вот решается, сейчас это есть механизм, который согласовывают. Но, опять же, то сложно сказать, когда это будет решено. Бензин, видно, что не поступает какими-то порциями, в какие-то дни, видимо, завозят. Сразу как начинают продавать в отдельные дни, наоборот, только по QR-кодам. То есть, опять же, зависит именно от поставок. То есть, будет завозить много, соответственно, везде будут продавать, ну да, по 20 там, или по 40 литров, но ограниченно. И, естественно, без канистр. То есть, канистры не отпускают, чтобы избежать вот, формирования еще дополнительного ажиотажного спроса.
2: Так, а что еще тут у нас в Твери? Где это потерял? Про Тверь написали, что типа тоже там, ну, более... А, в Твери бензин есть, вот, 67-68. Все нормально, очередь есть, но минут 20. Все нормально, неделю назад было так же. Ну и возмущается, что, так сказать, вот... Ну, представляете, не только Москва-Питер. Уже вот несколько городов, ну, плюс-минус, где более-менее ситуация. Более-менее. Никто не говорит о том, что, так сказать, все благолепно, благополучно по всей России. Нет, проблемы есть. Ну, решаются. Так, ну что, давайте тогда...
3: Что, к военке пойдем?
2: Ну, наверное, куда же еще? И тут непонятно.
3: А давайте начнем вот эти первые полчаса про Иран.
2: Давай.
3: В том контексте, Борь, да, наверняка видели вчера заявление иранского информационного агентства, которое обратилось к России с рекомендациями ведения боевых действий на Украине.
2: Рус, вот прости ради бога, значит, я, знаешь как, чтобы сделать мостик плавнее и изящнее к Ирану, запомним твой вопрос, но я вот на что хочу обратить внимание. Даже, так сказать, вот в кулуарах там, в курилках и прочих местах. Вот на что обращают внимание. Говорят, посмотрите, значит, топливо реально по всему миру. Но топливный кризис во всем мире. И что это, дескать, вот случайно, не случайно. Я предлагаю вам, и Руслану, и Боре, значит, отправиться в это конспирологическое небольшое путешествие, значит, по всему миру, да, и обратить на это внимание.
3: А в чем суть-то? Расскажи давай. Мы конспирологи, мы те еще.
2: Ну, значит, смотри, Армуз перекрывают. Бензина становится из-за этого меньше.
3: Все, значит, ты что? Ты новости не читаешь?
2: Подожди.
3: Какой Армуз перекрывают? Трамп же сказал, что Армуз теперь под их контролем. 20% платите от суммы товара,
2: да,
3: который перевозите. И проезжайте сколько хотите.
2: Я к тому, что, ну, просто...
3: Да, вот, Трамп в этом плане красавчик.
2: Если мы правда знаем, посмотрим на это как бы отвлеченно. И мы увидим, что и Индия, там и Китай, тут и Армуз, и в Йемене этот огромный, там тоже, так сказать, у нас НПЗ и прочее. Кажется, что действительно вот во всем мире топливо там, да, не просто энергетика, нефтянка и прочее, а просто вот натурально топливо, да, стало какой-то особой мишенью. Я еще раз, за что, так сказать, в курилке послушал, зато вот так вам и пересказываю. Вот, ну, так сказать, есть ли тоже такие какие-то ощущения, что действительно топливо является какой-то, но чем-то особенным в нынешнем сложном времени. Борь.
3: Конечно, есть. Это заговор производителей электромобилей.
2: А, вот, да.
4: Ну, несмотря на все вот ожидания, что там, скажем так, электромобили все захватят, все равно по факту доминируют пока еще бензиновые автомобили, несмотря на очевидный рост электрики, тем не менее. А, ну и в целом нефтяная экономика все-таки сейчас вот эта основа. Ну, понятно, что да, есть ядерная энергетика, там, ну, солнечная, тут экологи будут распинаться, но по факту все-таки нефть — это кровь, ну, нефтегазовая сфера — это кровь современной экономики. Естественно, при любой войне в современной постсоциальной сфере, естественно, с точки зрения нанесения болезненных ударов, естественно, надо бить по любой энергетике, любой нефтянке. Поэтому и Россия бьет по энергетике нефтянки, и противник бьет по российской энергетике нефтянки, и Иран бьет, когда наносит ответные удары по нефтянке и газовым там предприятиям в заливе, и США, поэтому бы наносился, ну, когда, скорее, даже не США, Израиль, когда били по месторождению Южный Парс. То есть это общая тенденция, и, естественно, по мере того, как увеличивается количество локальных войн и конфликтов, естественно, мы видим все больше и больше подобного рода ударов, особенно в условиях, когда средства поражения становятся все более эффективными, особенно, и, главное, массовыми и дешевыми, когда, условно, те же хуситы могут спокойно бить по своими дронами и ракетами хоть по Израилю, хоть по всей той же саудовской нефтянке, потому что возможности для этого у них есть. Поэтому, конечно же, в ближайшие годы, помимо там, каких-то естественных аварий, там, нехватки там, производства, или еще чего-то, или там ценовых войн, безусловно, воздействие и давление будет идти именно сугубо по военной линии, потому что это часть, в том числе, процессов передела мира.
2: Короче, ничего удивительного нет, никакой конспирологию не надо разгонять, просто, так сказать, так, можно... так всегда. Да.
3: Не-не-не, дай я подкину, есть конспирология, кину.
2: Давай.
3: Многие эксперты еще до первых договоренности между Трампом и Ираном, когда все вроде наладилось, они сказали, что цена на нефть на текущий момент она сильно занижена. То есть реальные запасы нефти истощились из-за закрытия Ормузского пролива, и ценник, который держали в районе, помните, сколько там было, 110 около того, да, по-моему, сильно больше особо не было. Это неадекватная цена, что при таких поставках на рынок на текущий момент ценники должны быть в районе $200 за баррель. И то, что сдерживают цены, это такой сговор, чтобы европейские, прежде всего, экономики, ну и частично американские, не улетели в космос с точки зрения рентабельности и налаживания производственных цепочек. То, что сейчас США опять обострили конфликт, и то, что на текущий момент Ормузский пролив, вот я не могу понять, вот Борю хотел спросить, он закрыт или не закрыт, потому что Иран говорит, что он закрыт, но ночью сегодня ходили сюда с отключенными транспондерами, типа с отключенными транспондерами на свой страх и риск пройти можно. Атаки со стороны КСИР были, но они были не так, как в прошлый раз, когда не давали вообще никому пройти, а были очень выборочными, и там буквально одно-два судна было, ну, частично повреждено, никто там не затонул, никто не смог пройти, все, кому надо, все прошли. Такое ощущение, что в этот раз какой-то странный договорняк, и сегодняшние заявления Трампа о том, что они берут под контроль Ормузский пролив, он даже как-то это назвал очень пафосно, что чуть ли не США хранители Ормузского пролива, и платите 20% со стоимости товаров, которые вы провозите, и типа мы вас будем защищать. И абсолютно в этот раз какая-то странная реакция Корпуса Стражи Исламской Революции. Если раньше они не стеснялись наносить удары по американским кораблям военным и по судам, которые пытаются без согласования с ними пройти, то в этот раз не видно этого. Вот что это происходит, опять же. Так что заговора я вам добавлю, никуда с этой темой не соскочите. Мы еще те конспирологи.
2: Спасибо, Руслан, да, спасибо. Выступаешь нашим гидом так сказать, в этом путешествии, да, конспирологическом небольшом. Да, Борь?
4: Да, ну, есть как бы сегодняшний, то есть, Marine Traffic, ну, то, что уходит, по крайней мере, с транспондерами, там трафик к середине дня фактически обнулился. То есть, ну, естественно, какие-то суда пытаются, ну, как и раньше, собственно, они пытались ходить с лишними транспондерами вдоль берега Омана, но, опять же, Иран и раньше-то не обстреливал каждое следующее судно, то есть, он делает ставку не то, что вот мы там уничтожим вообще все, что там плыло, то есть, обычно, что ты поразил 2-3 судна, после этого все остальные пугаются и никуда не ходят. То есть, они в целом придерживаются совершенно тактики. Сегодня вот там куситы присоединились, поразили какое-то судно в Апельмандепском проливе в ответ на атаки на аэропорт Саны. То есть, в принципе, там эта тактика у них особо не меняется. То есть они не стремятся поразить каждое судно, потому что, ну, судов много, ракет количество ограничено. То есть именно задача повышения страховки за проход, что делает зачастую нерентабельным именно вот подобный маршрут. Плюс страх банальный, потому что если из 10 кораблей, ну, судов 2 или 3 были повреждены, соответственно, значительная часть после этого просто предпочитает, ну, держать суда где-нибудь в отстойнике в Персидском заливе, потому что, ну, кто знает, вот это судно пропустят, а это нет. А кто готов брать на себя риски или выплачивать более высокие страховки? Поэтому после вот таких эскалаций, когда опять начинают перекрывать пролив, там Трамп что-то рассказывает, что он будет контролировать, что будет? Большая часть судов будет опять где-то стоять в Персидском заливе или у берегов Омана. Некоторые суда будут пытаться под некие гарантии США проходить, и из вот этих некоторых судов некоторые будут поражаться иранскими дронами и ракетами. И США, можно ожидать, попытаются атаковать или захватить несколько иранских танкеров и других судов в ближайшие дни.
3: Но вот этих кадров, которые мы видели во время предыдущей кампании, когда раскрученные танкеры, пораженные дронами, кстати, не ракетами живут, а шахедами, но достаточно дешевыми дронами, поэтому тут ракеты бы они не экономили. Плюс эти кадры, помнишь, когда...
4: Так вы с вами посмотрите, даже когда противник будет у нас, допустим, по танкерам в Азовском море, там же, ну, все на картинках ходит, там прилет-прилет, а утопить что-то, ну, дрон не может при всем желании.
3: Так цель не утопить, они в прошлый раз, Борь, они в прошлый раз ни один танкер не утопили. Они их повреждают, потому что попадание шахеда во взрывоопасное хранилище вызывает пожары и невозможность продвигаться дальше. Им не нужно, они ни один танкер не утопили за все это время. Они просто повреждают их, повышая стоимость страховки и делая риск прохода через Ормузский пролив слишком высоким для страховой компании и для судовладельца, чтобы они на это отважились. То есть они только страхом держали. То есть реальной угрозы уничтожения судов не было и сейчас нет. Но тем не менее картинок раскуроченных танкеров мы не видим сейчас.
4: Ну, это нетрудно организовать. То есть они считают, что вот в текущем виде, ну, по крайней мере, та часть судов, которая придерживается иранской трактовки контроля Ормузским проливом, они же продолжают проходить рядом вот с иранским побережьем, рядом там с островом Кешем, связываются с иранской береговой охраной, и по этому каналу Иран готов пропускать особенно суда дружеских стран. Про закрытие прохода для судов, допустим, России и Китая, как бы там и речи не было. Тут другой вопрос, что если, допустим, у России и Китая, допустим, есть договоренности с Ираном, что можно там проходить, а тут как и вылезает Трамп, говорит, платите мне 20%. Будут ли Россия и Китай платить Трампу за проход через Ормузский пролив? Сразу такая двойственность. Или заливники, а давайте вы будете платить и Ирану, и США уже там двойную пошлину за то, чтобы просто там вести судоходство.
5: Так в этом фишка. Так об этом, да, об этом же говорили с самого начала, что в этом цель. Это цель, реальная цель, как бы вот сделать так, чтобы платить и тем, и тем.
3: Чтобы платили и тем, и тем.
5: Да.
4: Ну, заливники будут вынуждены, они участвовали в агрессии против Ирана, ну, пришла пора платить теперь за неудачную агрессию. Кто-то должен ответить, кто-то должен заплатить. И Иран резонно считает,
3: что заливники на платят. Борь, почему цена на нефть не растет так, как должна была бы расти? Потому что, еще раз говорю, в этом мире все просто так, кроме денег.
4: Большое... Пока вот шла ситуация, с одной стороны, ОПЕК же увеличила квоты на это раз, ОПЕК увеличила квоты на добычу раз. Второй момент, пока шло судоходство, огромное количество нефти выплеснулось на рынок. То есть там Иран миллионами баррелей выкидывал нефть на рынок. То есть если вот сейчас, скажем, вот эффект этот будет нивелирован, допустим, недельной, двухнедельной опять паузой в работе Ормузского пролива, цена опять пойдет вверх. То есть, опять же, это действительно напрямую зависит от пролива и сколько он будет находиться в закрытом состоянии. Сколько это будет, сейчас никто сказать не может, потому что вот недавно еще прогнозировали, что вот российская экономика скоро пожнет плоды закрытого пролива, цена там на нефть упадет, а тут опять все началось, и столько аналитики замечательной пропало про крах российской экономики из-за открытия пролива.
5: А может ли одна или вторая сторона сделать этот пролив полностью непроходимым, без ее контроля?
4: Могут, То есть если поставят эти игра, ну, пойдет игра с нулевой суммой, то есть и США могут заблокировать пролив полностью, и Иран может заблокировать пролив полностью. То есть просто интенсивность атак просто в проливе увеличится.
5: Удерживать эту ситуацию? Ну, типа заблокировать и...
4: И с ресурсной точки зрения могут идти и другие. Есть ограничители. У Ирана это, безусловно, внутренние экономические проблемы, которым, конечно, безусловно, выгодно, пока пролив работает, продавать свою нефть. А у Трампа есть отсечка с выборами, потому что если война вот в таком виде будет продолжаться и во время предвыборной кампании, которая уже вот фактически уже началась, то есть, безусловно, это снижает шансы республиканцев на удержание контроля над Конгрессом. Иран это знает, поэтому Ирану стратегически выгодно, чтобы эта ситуация длилась как минимум до ноября.
3: Я залип на картинку, которая у Бори за спиной, у него там что-то на экране, я пытаюсь разглядеть, он там смотрит танкер, как проходит, или что происходит. Вот для тех, кто смотрит нашу трансляцию...
4: Видео тут на экране.
3: Чем меня всегда подкупает Борис Рожин, что он параллельно занимается кучей аналитики, анализом видео и всего прочего. Боря, а тем не менее, вот это заявление, давай вернемся к теме, которую я начал, если, Леш, тоже позволишь. Вчера иранское информационное агентство вышло с заявлением о том, как нам, России, правильно вести войну с Украиной. И они четко сказали, что пока вы не начнете бить по территории стран, где производится вооружение, которое поставляется на Украину, и дроны, которые летят потом к вам, вы ничего сделать не сможете, посмотрите, мол, на нас. Мы начали создавать угрозу тем странам, которые создают нам проблемы, и вопрос совсем по-другому стал решаться. Вот это заявление, оно было, я, честно говоря, до сих пор понять не могу. Мы с Ираном союзники и друзья, и партнеры. Подобные заявления без согласования с другой стороной в публичный доступ, но, на мой субъективный взгляд, вбрасываться не должны.
5: Почему? Это прогрев. Что ты там думаешь, нет упоротых, как у нас что-то на телевидении или на радио не раздают советов, что ли?
3: Нет.
5: Да, ну брось.
3: Нет, там таких нет. Там СМИ цензурируются сильно больше, чем у нас. У нас в этом плане свобода, хотя многие считают, что это не так, но это так. По сравнению с тем, что происходит у них. У них подобные заявления по официальным каналам, они строго регламентируются, согласовываются. И у меня здесь возникает подозрение, и я такой мостик уже следующие полчаса на Украину пробрасываю, чтобы наши зрители и слушатели еще внимательно к этому относились. Что-то идет прогрев темы, что рано или поздно мы будем вынуждены нанести удары по территории стран НАТО, где производятся беспилотники, особенно на фоне последних заявлений Великобритании, которые обещали поставить чуть ли не там сколько, 100 тысяч FPV-дронов в самое ближайшее время на Украину. И делают они это совершенно открыто. И заявления об открытии того или иного завода по производству дронов на территории стран НАТО, они идут буквально раз в 2-3 дня стабильно. И без этого решить вопрос будет невозможно. И тут Иран, информационное агентство Ирана, выходит с подобным заявлением. Я сейчас опять, Леш, по твоей просьбе играю в конспирологию.
5: Да.
3: Но надеюсь, Боря ее подхватит.
5: Борь, пожалуйста.
3: Или наоборот.
4: А что такого Иран сказал, если у нас, например, то же самое, Медведев регулярно пишет у себя в Телеграме. То есть секретарь Совета Безопасности России регулярно пишет, что мы там будем вынуждены ударить по Европе. То есть когда уж там... Просто Иран, да, свои колокольни, они же бьют по территории на вот этих арабских стран, которые являются...
3: Да, они именно это в примеры привели.
4: Да. Ну, а как бы тут у нас могут сказать, но то есть там атаки-то наносятся непосредственно с территории всех этих стран, и Иордании, и Кувейта, и Бахрейна, а ведь непосредственно дроны, ну, формально-то та же Германия не запускает по территории России.
3: А Эстония, Финляндия?
4: Так у нас же официально говорят, что это они не запускают, они просто открывают свое воздушное пространство. То есть, в принципе, вот Эстония, вот под иранский пример, вполне подходит, потому что когда...
3: Борь, мы-то с тобой географию хорошо знаем, у Эстонии и Украины нет общей границы.
4: Нет, понятно, что они летят вдоль границы России с Белоруссией, потом заходят на территорию Эстонии и спокойно идут дальше. Это понятно. То есть они открывают свое воздушное пространство для атак. То есть это то же самое, как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт открывают свое воздушное пространство для атак американской авиации. И в том числе это, хотя не только это, Иран рассматривает как достаточный повод для того, чтобы наносить удары по территории этих стран. Но при этом, обращаю внимание, Иран не наносит, как правило, объекты ударов по военным объектам именно местных национальных армий. Он наносит показательные демонстративные удары по американским объектам. То есть базы, скажем, той же катарской армии Иран не трогает, базы саудовской. То есть о каких-то потерях саудовцев или катарцев неизвестно. Потери были у кувейтцев, но кувейтцы гораздо более активно вписываются. Причем вот как уничтоженный на днях РСЗО, вчера удар по РСЗО «Хаймарс», который Иран нанес, они там не первый раз работали, и фотки есть, как прямо с территории Кувейта, там выезжают в пустыню эти установки и фигачат атакамсами по Ирану. Ну, этот раз их вот обнаружили и вломили. Но при этом они делали это и раньше. Иран считает вот этих фактов вполне достаточно, чтобы бить по вот подобной стране. И при этом, ну, как считается, что натихую официально они как бы войну с Ираном не вступают, и натихую они наносят удары по Ирану. И тем более, скажем так, эмиратовские эти беспилотники обнаруживали сбитые на территории Ирана. То есть, ну, тут как бы двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, эти страны действительно, скорее всего, участвуют. С другой стороны, есть интерес Израиля максимально тему эскалировать, чтобы вынудить заливников уже напрямую вписаться в войну с Ираном, чтобы они там аннигилировали друг друга, чтобы в долгосрочной перспективе было бы выгодно Израилю. Поэтому здесь ситуация, я думаю,
5: Вот слушать советчиков, но я просто напомню, это тоже ни на что не намекаю, значит, за убийство Рахбара все-таки взял на себя ответственность Израиль, как мы помним, да? Американцы говорили, что потом Трамп только взял на себя. Трамп сказал потом, что это якобы сделали вооруженные силы Соединенных Штатов. Значит, и то косвенно, типа, вот мы убили, да? Но поначалу, значит, Трамп говорил, мы били по инфраструктуре, израильтяне били по этим людям. Но пострелялись, потом перестали стрелять. Потом опять постреляли, потом, значит, Трамп сказал, не стрелять, никто не стреляет. Ну, перед тем, как просто советовать кому-то что-то, ну, может, свои какие-то проблемы там решать как-то, да? Как там, что нет, это
3: слушай,
5: как...
3: ну, Иран свои проблемы по сравнению со многими странами
5: решил, думаешь? Решил или нет,
3: Рус? Нет, не решил, но они не
5: значит,
3: проиграли.
5: Ну, значит, ну и все, ну, а что ты? Ну,
3: они
5: хорошо.
3: Не проиграли,
5: ну, хорошо,
3: это для них уже, и для них это уже победа. И они показали, как этот конфликт не проигрывается и создается для противника неприемлемый ущерб.
5: Для каких? Но какой неприемлемый ущерб создан для стран Персидского залива, для США или для Израиля? Никакого. Наносится, значит, ущерб есть, но неприемлемый он или восполняемый.
3: Неприемлемый ущерб. Ты посмотри, что происходит со странами Персидского залива, оттуда уходят все инвестиции.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Так, мы продолжаем. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз здрасте. Мы, напомню слушателям коротко, Руслан поднял эту тему, что Парс, это такое информагентство иранское, якобы советует России перенять опыт войны и начать бить не только по Украине. Значит, я попытался найти первоисточник РУС на сайте Парс. Я не нашел. Я вижу, что об этом пишет военное обозрение, ссылаясь на Парс. Но
2: там
1: я...
2: много кто ссылается, да.
1: Ну, много, да немного. Значит, кто ссылается, да. Но на Парс я этой публикации не нашел. Вот пытался. Может быть, я не говорю, что ее там нет, но я не нашел. Вот я в течение сейчас, ну, просто там во время новостей даже начал, честно говоря, до того, как мы ушли на новости. Вот начал, так сказать, искать этот первоисточник. А пока не нашел. Но дело в том, что Парс там... А там же ведь еще и подкасты всякие, все такое. Может быть, просто... Это было сказано, там разнеслось. Ну, ладно.
2: Это вопрос даже не в самом заявлении, вопрос в самом подходе. Понимаешь? Вопрос в подходе, в том, что это появляется в информационном пространстве. А я как сторонник сегодня по нашей договоренности конспирологических версий, да, ищу во всем скрытый подтекст. Потому что у нас, согласитесь, эта тема тоже в информационном пространстве активно развивается. Коль уж скоро мы переходим на тему Украины, и специальная военная операция, хотелось бы на это перейти и послушать, в том числе и прежде всего, мнение Бори, да? А последние заявления наших непартнеров по блоку НАТО, они наводят на определенные мысли, что количество беспилотников, которые летят вглубь нашей страны и по линии фронта, будет только увеличиваться. И если мы с тобой в первом части обсуждали вопрос с бензином, кризисом топливным и НПЗ, то восстановление НПЗ не значит, что завтра по нему ничего не прилетит. Но при этом тоже давай отдадим должное нашим ПВО. Последние два дня по московскому региону было запущено, ну, там, одно из рекордных количеств беспилотников, и количество долетов до цели, ну, около нуля.
1: Я то просто есть, не понимаю,
2: это при чем... том, что мы с тобой...
1: Когда вот...
2: В чем мой замысел?
1: Нет.
2: Ну, чтобы они лететь перестали, перестали к нам лететь.
1: Значит, еще раз. Их расширение так, географии боевых действий. Каким образом, так сказать, принесет спокойствие вот этим ястребиным голосам? Вот вопрос, так сказать. Вот.
2: Рассказываю. Давай. Количество беспилотников, которые летит по территории нашей страны, вглубь нашей страны, должно сокращаться. Как показывает практика, уничтожение их на местах подвоза на территорию Украины для предотвращения их запуска не столь эффективно, как уничтожение их в местах их производства.
1: Значит, на заводах, нанеси... То есть, на территории страны. Какая-то кривая логика. А еще раз, который не подразумевает, Борь, во-первых, нет. Согласен или нет? Вот давайте Боре подключим. Во-вторых, так сказать, нанесение ударов по этим заводам.
2: Леш, извини, ну ты какой-то. Подожди, я скажу. Странная логика.
1: Да,
2: то есть ты говоришь, что уничтожение беспилотника в местах их производства, да. Оно не способствует тому, чтобы эти беспилотники не летели в нашей страны, что ли?
1: Оно будет способствовать тому, чтобы полетели не только беспилотники, но еще и ракеты. Потому что это конкретная война с Европой. Конечно, да. Ну, конечно.
2: Статья 5 устава НАТО не подразумевает ответ в данном случае, подразумевает лишь коллективные согласования.
1: Начало консультации,
2: во-вторых, по международному праву, в том числе и по военному праву, объекты, заводы, которые производят вооружение для одной из конфликтующих сторон, являются законными целями для другой стороны. Поэтому мы будем в своем юридическом праве. И да, есть риск того, что НАТО это может воспринять как угрозу и как нападение на Альянс. Может. А может и не воспринять. То есть нет статьи устава НАТО, которая в автоматическом режиме назовет это угрозой противостояния стране НАТО. Когда мы будем в своем праве. Особенно если эти заводы расположены в каком-нибудь Прибалтике или Польше. Но не будут, это опять же, это моя субъективная оценка, тут ты меня можешь на этом поймать, что я предполагаю, что за это не будет ответ. Так. Но это моя субъективная оценка.
1: Именно так.
2: Но
1: да,
2: еще
1: Борис.
2: Раз говорю, все законодательство и с точки зрения обозначения военных объектов и законных целей, законных, подчеркну, законных с точки зрения международного права на территории других стран. И 5-я статья устава НАТО, которая обязывает провести только консультации на эту тему.
1: Борь.
3: Я что могу сказать? Во-первых, про то, что дронов полетит больше, как помните, я тут говорил еще весной на эфирах, что будет количество увеличиваться, и, собственно, я повторял это неоднократно, то есть сейчас все это видят, пик еще, кстати, не достигнут, пик, я думаю, будет в конце июля, начале августа, и потом можно это не своеобразное плато просто, и, есть там определенные, опять же, это все упирается в расчеты, там и так далее, то есть, пик вот будет в ближайшие недели, это раз, кроме никакого международного права, конечно, сейчас не существует, то есть все ссылки на международное право, они сейчас ничего не стоят, можно как угодно про это говорить, никто на них при реализации своих стратегий обращать внимания не будет. Это фикция и уходящая натура, это два. А в-третьих, реакция, которая последует, я думаю, скорее это удары по Калининграду и Санкт-Петербургу. А к чему они активно готовятся? То есть они ждут, что когда их действия по атакам дронов приведут Россию к мысли, что надо ударить по заводам, они используют это как предлог для ракетных ударов именно уже авиации НАТО. Они это подут как ответ на российскую агрессию, не спровоцировав как они это назовут, по Питеру и Калининграду. Это то, к чему они готовятся.

0: просто, Алёш. Значит, вот скажите, пожалуйста, значит, вот мы знаем с вами, что Турция передала кому-то С-400 российские.
1: Продал.
0: Да.
1: Продала.
0: Ну да, но мы там не...
1: Или продает.
0: Или продает.
2: Предполагаем.
0: Да, судя по всему, это так. И, скорее всего, это будут какие-то там, ну, арабские страны, или там, или Эмираты, или Саудовская Аравия,
2: либо
0: или
2: ОАЭ,
0: Кувейт.
2: Либо Катар. Нет, там
0: да.
2: уже там,
0: Катар,
2: там
0: Кувейт. Ну, мы не
2: страны.
0: Знаем, кому там
2: да,
0: она
2: ну,
0: там.
2: Ну, неважно.
0: Да. Вот,
1: более вероятно, что это будет Катар, потому что Катар более близкая для Турции страна, чем
0: да.
1: Эмираты.
2: Я тоже так думаю.
0: Значит, Иран захочет нанести, ну, гипотетически по Катару, там удар беспилотниками. Их сбивает С-400. Значит ли это, что Иран должен значит, наносить удары по России, поскольку российская ЗРК используется во военных действиях?
1: Ну, опять же,
2: вот чем
1: Россия
2: я люблю Лёшу, потому что Лёша жесткий провокатор, да, Борь? Он нас с тобой провоцирует на заранее очевидный ответ.
0: Ну,
1: собственно,
0: пожалуйста.
1: Хакан Фидан, когда эту тему комментировал, он же поэтому и предложил, чтобы в любые вот эти переговоры о перевозможной перепродаже были включены российские представители, потому что, естественно, когда продавали С-400 туркам, там были в документах, были оговорки насчет перепродажи комплексов, радаров и ракет. Поэтому, если бы турки сделали это просто даже не с нами не посоветовавшись, соответственно, это было бы уже прямым нарушением, скорее всего, это привело бы к серьезному обострению наших отношений с Турцией. Ну а тут пока мы видим из комментариев Кремль заявляет, что это сверхчувствительная тема, что тема обсуждается. Турки говорят, да, тема чувствительная, надо, чтобы Россия участвовала в этих переговорах. Соответственно, это обсуждаемая тема. В принципе, нам-то С-400 в Турции был выгоден тем, что он вбивал клин в отношениях Турции и НАТО, Турции и США. Сейчас вот за счет морковки F-35 американцы этот клин выдергивают. Неприятный для них и удобные для нас. Сами-то С-400 мы и так ПВО-то продаем заливникам. Ну, будет еще у заливников еще одна ПВО.
0: Но Саудовская Аравия сейчас имеет ЗРК, панцирь, проданные России, значит, ТОС, Санцепёк, противоракетные комплексы Корнеты, там, автоматы российские, гранатометы российские. Значит ли это, повторюсь я, что в рамках противостояния Ирана и Саудовской Аравии Тегеран должен наносить удары по Российской Федерации?
2: Нет, не значит.
0: Слава богу.
1: Чтобы эту тему довести до логического абсурда, вот в Ливии, когда была война в Ливии, там, допустим, Хафтара прикрывали панцири ЧВК «Вагнер» и панцири, которые мы продали эмиратчикам. А с той стороны они сбивали турецкие «Байрактары». При этом, когда мы воюем в Мали с джихадистами, там «Байрактары» поддерживают действия российского африканского корпуса. То есть, и что мы скажем по поводу этой ситуации?
0: Ну,
1: тут воюем, тут рыбу заворачиваем.
0: Да. Да.
2: Однако, Леша,
0: да.
2: Те производства, которые сейчас строятся на территории стран НАТО, имеют конкретного потребителя и конкретный конфликт, который производит дроны для Украины, чтобы эти дроны летели в сторону России и поражали объекты и людей, в том числе, на территории России. Цели данного производства не скрываются, заявляются публично и делаются это демонстративно. Нам говорят, что нас провоцируют, но если нас будут провоцировать таким образом, и мы никогда не будем реагировать, то количество ударов вглубь территории России будет только нарастать и увеличиваться. И единственным способом противостояния данным провокациям является уничтожение объектов, производящих подобные беспилотники. Других вариантов на текущий момент заставить их не производить мирными дипломатическими способами,
0: которые
2: мы пытались исключить, исчерпались. С кем? С Британией?
0: На текущий момент это не представляется возможным.
2: С Эстонией на текущий момент это не представляется возможным.
0: Почему
2: единственным
0: так?
2: способом договориться будет публичное предупреждение о нанесении удара, и в случае, если они не будут остановлены, производство беспилотников на территории этих заводов, уничтожение одного из этих заводов. И после этого еще одна попытка договориться. Если после этого не получится договориться, уничтожение большего количества этих заводов на территории стран НАТО. Если после этого не получится договориться, уничтожение всех заводов на территории стран НАТО. По-другому современная дипломатия не работает. Хотя нравится нам это или не нравится, но по-другому это не работает. Да, в ответ может прилететь. Но сейчас и так летит. И так летит. А мы терпим.
0: Я тебя как-то, по-моему, предупреждал, да? Ну,

0: значит, не предупреждал, напоминал, не предупреждал, господи, типа мне на язык. Значит, 3.5.3 УК РФ и 3.5.4 УК РФ. Планирование, подготовка и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Да, к развязыванию.
1: Ну, ни в коем случае, еще раз говорю, никакой агрессивной войны. Исключительно в рамках закона. Когда Боря говорит, что современное международное право умерло, он прав частично. Для всех, кроме нашего верховного главнокомандующего, слава богу. Потому что наш верховный, он законник. И каждый свой шаг он подкрепляет реальными законами, в том числе международными, и опирается исключительно на них. В случае, если ему в будущем будут что-то пытаться предъявить. Поэтому на каждый наш шаг у нас есть законодательный ответ. Мы это делаем в соответствии с таким-то законом, с таким-то постановлением. Поэтому, когда я говорю о том, что данные о заводе являются законными военными целями для одной из сторон конфликта, это как раз-таки в эту копилочку. Это ни в коем случае не агрессивная война, а следование, строгое следование рамкам международного военного права.
0: Хорошо. Так.
1: Чего хорошего-то? Это плохо. Но по-другому не реагируют. Правда. Ребят, сколько, Боря, сколько за последние, на прошлой неделе, сегодня понедельник, да, было заявление об открытии заводов и поставок? Вчера только британцы одни. Поищи, Леш, тебе на компьютере, рядом тебе удобнее. Сколько они дронов нам обещают? Мы сегодня целый час обсуждали топливный кризис в стране. Наши НПЗ. Повреждены все крупные НПЗ в России, включая
0: чтобы было понятно, зачем расширять географию, зачем призывать к расширению географию. И если быть последовательными...
1: Мы не расширяем, это,
0: А если быть последовательными, тогда надо быть последовательным до конца и признавать, что часть комплектующих производится где-нибудь там на Тайване, значит, часть комплектующих, часть дронов, значит, производится в Китае, и так далее. Обложимся и вот так вот, значит, во весь мир пульнем разочек уже. Уже разочек, как будто бы.
1: Если ты позволишь вставить 5 копеек, нет. Ты занимаешься открытым популизмом.
0: Ты призываешь бомбить страны, расширять конфликт, доводить дело до третьей мировой, а я занимаюсь популизмом.
1: Я не призываю бомбить страны. Я призываю уничтожать военные объекты, которые для нас являются законными целями, которые производят вооружение, убивающих наших людей и уничтожающих нашу инфраструктуру. Стран, которые не являются прямыми участниками этого конфликта. Для нас это законная цель. По поводу комплектующих Тайваня, Китая и прочего, ни Китай, ни Тайвань не производят и не продают комплектующие. Более того, Китай выступил с прямым запретом продажи товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Это официальная государственная политика Китая. То есть предъявить Китаю что-то на официальном уровне мы не можем. То, что коммерсанты где-то как-то закрывают глаза, заводят по серым схемам, причем что как их сторона, так и наша. Но это же объективность. Это не делает Китай участником конфликта. А когда Великобритания официально объявляет о строительстве завода по производству дронов и официально поставляет дроны, которые летят вглубь нашей страны, это таки другая вещь. Это другая официальная государственная политика страны, с участницей Альянса НАТО. Когда официальная государственная политика противоречит военным действиям, как в Китае в данном случае.
0: Тогда занимайтесь политикой. Еще раз, 50-50 до 70% комплектующих европейских дронов – это китайские. Китайские комплектующие.
1: Китай официально, на государственном уровне. Во-первых, нет.
0: Да.
1: Во-первых, это не совсем так.
0: Электроника, моторы, аккумуляторы, вот это все. Это все китайские комплектующие.
1: На государственном уровне Китай официально запретил продажу товаров двойного назначения в зону проведения боевых действий и Украине, и России. То, что и для создания оружия для этого конфликта. Разница колоссальная. Леш, ты пытаешься завести в свою любимую...
0: Никак. Я вообще никуда не
1: завожу.
0: Я пытаюсь развязать Третью мировую войну всего лишь. Простите, ради бога. Я, может быть, не своим делом занят, но я пытаюсь не развязать, Третью мировую войну.
1: У тебя не получилось, она уже идет. Понимаешь, в чем проблема? У тебя не получилось, она уже идет.
0: А ты говоришь, давай сгорим в ядерном пепле и сожжем весь мир.
1: Ни в коем случае. Я тебе даже, ссылаясь на... 25-ю статью Устава НАТО, говорю, да, что это не является...
0: Ладно, слушайте, давайте на Украину. 7 минут про Украину поговорим. 7 минут у нас осталось. Значит, удивительная, Борь, как объяснишь признание Зеленского вот этого хранения боеприпасов в жилом районе? Что это? Что это произошло? Почему вдруг?
1: Вишневое имеется в виду.
2: То, что, ну, нет, понятно, да. То есть они сначала заняли позицию полного отрицания, что, мол, не знаем, чей склад, хотя понятно, чей, ну, конечно, были там ракеты, ПВО и снаряды. То есть просто, ну, это уже было настолько всем очевидно, что чем дольше они заявляли, что мы не знаем, тем более глупо они выглядели даже у себя внутри, поэтому они вынуждены были сменить версию, что вот это какие-то якобы функционеры у Укроборонпрома, якобы никто не знал. То есть это вот уже чисто damage control пошел, как бы снизить и свалить ответственность на каких-то там низовых чиновников, чтобы как-то уйти от ответственности за то, что один прилет там разрушил часть города. То есть это действительно с точки зрения разовых разрушений это один из самых эффективных прилетов вообще за всю войну, когда такой огромный ущерб был нанесен всего вот, как бы, единичным прилетом. А, естественно, они ищут сейчас виноватых, но виноват, естественно, режим Зеленского, который, размещая склады боеприпасов прямо в жилой зоне, то есть как бы они главные виновники. Если бы они размещали склады где-то там в лесу, то, конечно, бы гражданские не пострадали. А тут, как бы, ну, с кого спрос? Ну, с них и спрос. И, опять же, если бы Зеленский, ну, гипотетически, как бы, запретил размещать склады боеприпасов в жилой зоне, они бы там не размещались. Но он же все это одобряет с начала войны. Поэтому, ну, он как бы, один из главных ответственных за то, что произошло в Вишневом.
1: Но давайте честно признаемся, что противник меняет информационную политику. Если раньше они делали вид, что этого не существует, это также касается проблемы ТЦК и мобилизации, то сейчас они признают, об этих, да, проблемах начали, да, они открыто начали говорить и в телемарафоне, и признавать, и даже
0: и появился ряд прям...
1: чиновников наверняка уволят.
0: И появился ряд спикеров новых, которые действительно начали какой-то вот такой, может быть, антикриз, назовем это, типа разгонять, да, такую повесточку. Ты видишь, Боря, это, и можно ли это назвать тенденцией?
2: Да нет, ну это обычный комплекс мероприятий ПСО, пытаются переломить негативный тренд вокруг бусификации, а тем более министра Федорова постоянно там требует, от него он обещал, когда приходил, что он реформирует систему мобилизации на Украине, но по факту мы видим, что ничего серьезного не изменилось, особенно это дело Скалы все хорошо показало, что все, что было при предыдущем министре, все продолжается и при Федорове, то есть он, как известный мошенник, продолжает создавать красивые картинки. Де-факто же ситуация не меняется, продолжаются бунты, этот спорадический бунт во Львове, который был быстро подавлен, это все то, что было и при прошлом министре, то есть красивые картинки создают, но реально ситуация с точки зрения мобилизации меняется, дезертирство по-прежнему огромное, по-прежнему ежемесячный план по мобилизации на Украине не выполняется, поэтому усиливается работа с Европой, чтобы они высылали украинцев на Украину, потому что ресурсы Украины с точки зрения мобилизации находятся на критическом уровне. Поэтому реформы от Федорова я бы не ожидал. Наоборот, мы видим, что несмотря на все эти красивые картинки и антикризы, ужесточается мобилизация, только ужесточается. Причем она усиливается и в крупных городах центральной и западной Украины, в том числе и в Киеве. Киев еще год назад старались не трогать, сейчас его тоже выгребают активнее, активным образом.
0: Вот, а как ты это объяснил?
1: Можно? Вот, да, смотри, продолжение вашей темы в том, что идет антикриз, ну, это все замечают, да, что, по сути, ничего не меняется, идет такая антикриз-кампания по выгораживанию самого лично Зеленского. Там уже лично за его шкуру, там сейчас голову полетят, вчера же или сегодня, да, в отставку отправили министра, премьер-министра Украины, да, сейчас там активно ищут замену, и там, скорее всего, нас удивят некоторые назначения дальнейшие. Так вот, Костенко, да, руководитель комитета по обороне в Раде, так он должен так называться, но очень военный человек и напрямую связан с военными действиями, заявил о том, что осенью Россия откроет новый фронт, и это будет Черниговская область, и несколько уже вбросов идет уже достаточно давно по теме участия Белоруссии в этой истории. Но вот в плане нагнетания обстановки, что мы открываем новый фронт. Мне, как человеку, который радеет за нашу победу, хотелось бы, чтобы это произошло. Но я реально сейчас объективных причин открытия второго фронта, точнее, возможностей для открытия второго фронта, я у нас не вижу. Борь, ты хотя бы намекни, там, подмигни нам, есть такие возможности у нас сейчас где-то открыть второй фронт? Или это все-таки заявление, чтобы выбить больше грошей у западных партнеров?
2: Ну, эта тема у них с весны идет, что якобы Россия готовит да. масштабное наступление в Черниговской области, причем они тесно увязывают его с белорусским кейсом. Но при этом, опять же, может ли Россия начать активные действия в Черниговской области? Почему нет? Опять же, с целью, как минимум, создания все той же пресловутой зоны безопасности, откуда, ну, чтобы снизить возможности противника обстреливать Брянскую область в приграничных районах. Второй момент, что заставив, ну, начать активные действия там, чтобы растянуть и без того ограничить силы противника в плане людей, то есть поставить их перед выбором, либо перебрасывать резервы откуда-то для того, чтобы оккупировать нашу активность, либо же смотреть, как мы там займем еще там пару сотен квадратных километров и несколько поселков. То есть, в принципе, ну, один из возможных шагов не обязательно, но такой как бы, шаг наверняка есть в арсенале российского генштаба. Пойдут ли мы ну, на такой шаг? Ну, как бы трудно сказать.
1: А силы и средства свободные у нас сейчас есть на эту задачу?
2: Ну, по людям
1: это же минимум, по моей субъективной оценке, открытие нового направления в Черниговской области, но это минимум 100 тысяч. Это минимум.
2: Там, скорее, основная проблема, ну, проблема в том, что юг Брянской области, там достаточно ограниченная логистическая сеть, ну, естественно, да. Север Черниговской области, там мины, там заминированы.
1: Там леса же, да, поправь, если ошибаюсь?
2: Там леса, там, да, особенно, ну, как бы там трудно действовать, собственно, и противник, поэтому, когда они там выбирали планы активности на наших территориях, они, ну, Брянскую рассматривали в последнюю очередь, именно потому, что логистически там обеспечивать группировку гораздо сложнее, чем в Курской или в Белгородской областях. Поэтому, если там будет активность, то это ограничено, ну, скажем так, пойти там занять несколько населенных пунктов и кусок границы там отжать. То есть, ну, чтобы заставить противника хоть что-то туда перебраться. Такая активность вполне возможна, почему нет? То есть, ну, какое-то глобального наступления на Чернигов, по крайней мере, сейчас не отмечается ни сосредоточения таких вопросов. Если бы такие сосредоточения были, противник бы уже там действительно бил бы во все барабаны. Это, в первую очередь, бы НАТО. Они пока не видят такой активности, которая следует, что мы там начнем наступление на Киев, там наступление на Чернигов.
1: Но почему Черниговская область, оттуда прямой путь до Киева?
2: Не, ну то есть это требуется уже, ну тогда уже требуется многосотысячная группировка, совсем другой логистикой, которую, опять же, крайне проблематично скрыть сосредоточение таких сил от агентурной технической разведки. То есть эта информация была очень быстро вскрыта.
0: Пора заканчивать, да. Спасибо большое. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. Все, пока-пока, спасибо.
3: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет.
6: а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. 9 июля Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Луганске. Трамп считает, что сделка с Ираном все еще возможна. Студия Paramount Pictures выпустит ремейк культового хоррора «Кошмар на улице Вязов». Подробности далее. Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Луганске. Никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как заявил сапер военной комендатуры ЛНР с позывным «Джедай», украинские войска при этой атаке предположительно использовали американский бесшумный дрон «Хорнет». Тем временем Пасечник добавил, что в Станично-Луганском муниципальном округе ВСУ атаковали территорию строительного предприятия. Повреждены гражданские грузовые автомобили. Кроме того, по его словам, на автодороге в Старобельском муниципальном округе также была атакована легковая машина. Обошлось без пострадавших. Президент США Дональд Трамп поддержит принятие пакета санкций против России, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. За несколько дней до своей смерти Грэм вернулся с Украины. Как признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500% пошлин для покупателей российской нефти. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка Вашингтона с Тегераном все еще возможна. Между тем, он объявил о планах штатов полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией. Трамп также заявил, что штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. Тем временем, по данным иранских СМИ, взрывы раздаются на иранских островах Киш, Кешм, Абу-Муса, а также в Эрбиле на севере Ирака. Два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе. Погиб член экипажа одного из них. Пострадали 8 человек, утверждает Минобороны страны. Отмечается, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии. На танкерах после атаки вспыхнули пожары. Их удалось локализовать. Министерство осудило инцидент и отметило, что Эмираты оставляют за собой право ответа на атаку, а также готовы отразить любые вызовы. Американская кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий популярного фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» и планирует снять по нему новый полнометражный фильм. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. Отмечается, что права на показ в США предоставляются по лицензии от наследников режиссера и сценариста оригинального фильма Уэйса Крейвена, в число которых входит его вдова и сын. «Кошмар на улице Вязов» — это картина, снятая в 1984 году Крейвеном по собственному сценарию. Она положила начало популярной серии фильмов ужасов об убийце с перчаткой с металлическими когтями и обожженным лицом по имени Фредди Крюгер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня такой обширный коллектив авторов. Ждем, когда подключится доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
3: Я подключился.
2: Уже отлично, спасибо большое. Здесь же у нас на линии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Григорий Бибиков. Григорий Николаевич тоже с нами, историк Денис Шполянский в студии, радио «Спутник», я, Алексей Осин. И вот все мы мощной такой когортой будем сегодня изучать и говорить о третьем отделении. Вот сейчас попытаюсь не ошибиться. Собственно, его величество канцелярии.
4: Его императорского
2: величества. Его императорского величества, прошу прощения. И для того, для затравки, ну, я как дилетант спрошу, ну, если есть... Все знают про третье отделение. И как-то меньше знают про другие. Если есть третье, то по логике должно быть первое, второе, а может быть и другие отделения. Вот расскажите, пожалуйста, вот кто начнет. Может быть...
3: Давайте я начну. По-моему, второе отделение специализировалось на юридических и правовых вопросах. А Денис, если вы поправите, это был некий симбиоз главного правового управления президента сегодняшнего, частично с Минюстом и правым департаментом Думы и правительства. Ну, тогда ни Думы, ни правительства в современном понимании его слова не было. Было правительство немного другое, с другим функционалом. Но вот второе отделение, где некоторое время трудился Спиранский впоследствии, вот занималось кодификацией законодательства и вообще всякими судебными спорами и прочим. Там довольно запутанная была судебная система, часть функций была у Сената. В общем, она была немного другой, чем сегодня. Вот. Потом одно из отделений занималось благотворительностью. Это, по-моему, коллеги, подскажете мне, четвертое, да?
4: Первое, мне кажется.
3: Четвертое, вот, да, Григорий Николаевич подсказывает. Четвертое отделение занималось благотворительностью. И вопрос, опять же, и еще большим количеством вопросов, которые к благотворительности никакого отношения не имели, но считалось, что это такое отделение добрых дел. Вот. А впоследствии функции благотворительности были переданы отдельному ведомству государственному, ну, правильно сказать, дворцовому ведомству, которое стало называться Мариинское, правильное название, давайте сейчас Лёта подскажет мне, ведомство императрицы Марии.
2: Так все замолчали.
3: Ну, так вот, все замолчали. Искусственный... Все замолчали. Да. Но видите, мы так с лету, как бы не подглядывая в чат GPT. Вот. Но это его императорское величество канцелярия, собственная канцелярия, ЕИВ, как обычно ее часто пишут, это прямой аналог современной, причем во всех демократических государствах действующей, там, где есть президентская форма управления, администрации президента.
2: То есть прямой. Совпадение есть. Я как раз Дениса об этом спрашивал перед началом передачи.
3: Ну и теперь... Совпадение стопроцентное, потому что она управляется напрямую главой государства, которое сам определяет, чем занимается его канцелярия. Ну вот на Украине, не к ночи сказано, у них называется ОП. Или ООП, как там, не знаю, по-малороссийски это будет. Значит, типа офис президенту. У нас, соответственно, администрация президента. В Соединенных Штатах Америки администрация президента. Во Франции администрация президента. Вот. В Великобритании такой структуры нет. Там офис премьер-министра совершенно иной, но там, в принципе, другая политическая система. Такая, отличающаяся от классической президентской республики, как мы понимаем, там почти монархия. Вот. Но об этом мы можем поговорить с нашими радиослушателями в прямом эфире. А так я предлагаю сконцентрироваться на самом интересном. И самым распиаренным, что ли, отделении в российской истории, это третьем отделении, великом и ужасном, наводящим ужас, кровавым, возглавляемым жестоким царским сатрапом Бенкендорфом, у которого, согласно большевистской историографии, значит, руки были в крови по локоть, и Александр и Николай I, собственно, отдал ему все свои платки носовые, ну, вот, чтобы эту кровь стирать эту кровь, капающую с его, значит, пальцев. Вот. Ну, давайте перейдем к этому.
2: Да что-то подсказывает, что это было не так. Может быть, добавит что-то Григорий Николаевич. Григорий Николаевич.
3: Это провокация.
2: Да нет, я понимаю. Я, например, кстати говоря, узнал, что он своих крестьян отпустил. И причем дал им при этом денег и дал земли, в отличие от тех же декабристов, которые, собственно говоря, за них вроде боролись, но как-то вот так вот без ущерба для собственного кошелька. Но если его слова, так сказать, принимать за чистую монету. Григорий Николаевич,
3: давайте по порядку,
2: присоединяйтесь, да, пожалуйста.
5: С удовольствием, да, рад всех приветствовать. Ну, я, наверное, к реплике Владимира Ростиславовича добавлю, что в изначальной легенде о платке упомянутой все-таки вытирать нужно было, ну, не кровь, а слезы. Вот. И если вот к ней обратиться, то, с одной стороны, это действительно была определенная легенда, потому что возникла она уже в эпоху, скорее, Александра II, в такой, в публицистике. Вот. Но, на мой взгляд, она действительно имела определенную предысторию, и, видимо, вот ее корни, они как раз в эпохе Николая I 1820-х годов. И не случайно, например, один из жандармских офицеров, Эразм Иванович Стогов, он в своих воспоминаниях тоже писал, что когда он сам обращался к Бенкендорфу за инструкцией, тот ему сказал, что вот утирай слезы несчастных, да, то есть, видимо, это была такая аутентичная все же в каком-то смысле выражение, и оно находит очень прямые коннотации с вот с первой секретной инструкцией жандармским офицерам 1826 года. Это очень такой важный документ. Один из историков даже назвал его своеобразным таким консервативным манифестом. Но интересно также, что он имеет очень много параллелей с декабристскими некоторыми текстами. Вот. И это такой, по сути дела, определенный моральный кодекс, как ни странно. Скорее, это вряд ли можно назвать руководством к действию. Но вот жандармам Бенкендорф, он действительно предлагал в этом тексте, в этой секретной инструкции, как бы споспешествовать благотворительным намерениям государя и стараясь утвердить правосудие, так сказать, помогать, в общем-то, выискивать бедных, несчастных людей, которым так или иначе чиновники чем-то их обидели, если выражаясь проще, стараться их помочь и донести вот этот глаз страждущего человечества, как там был написано, до царского престола. Вот. Поэтому ну, вот такая нравственная составляющая. Надо сказать, в некоторых текстах Бенкендорф там так прямо и называл эту инструкцию нравственной. Вот моя нравственная инструкция. Вот. Она стала, так сказать, циркулировать в обществе, частично будучи секретной, но это тоже входило в планы вот, руководства высшей полиции. Вот этим как бы заявлялась некоторая определенная вот такая действительно нравственная, благотворительная цель новой, обновленной высшей полиции в лице вот так двуедином таком симбиозе гражданского ведомства, уже упомянутого третьего отделения собственного императорского величества канцелярии и одновременно военизированного, состоящего из военных чинов, корпуса жандармов. Александр Христофорович Бенкендорф в одном лице являлся руководителем обоих этих ведомств и шефом жандармов, и главным начальником третьего отделения.
2: А правда ли, что создание третьего отделения – это была реакция властей на восстание декабристов? Или не в полной мере так? Или вообще не так?
5: Ну, это безусловно так, потому что вот первый проект Бенкендорфа, который лег в основу потом вообще реорганизации ведомства высшей полиции, вот, то есть и учреждения жандармов, он датируется вот началом 1826 года. И очевидно, и тогда Бенкендорф был назначен в состав Следственной комиссии по делу декабристов, и был, кстати, самым активным ее участником, и он допрашивал именно членов Северного общества и, так сказать, авторов, пожалуй, наиболее таких значимых программных, в том числе документов. Вот. И он, кстати, должен был выяснять причастность, так сказать, к тайным обществам или связи участников тайных обществ с некоторыми сановниками Александровского царства, в частности, Спиранского и Киселева, Павла Дмитриевича, будущего министра. Вот. Поэтому, безусловно, это была реакция на восстание декабристов, но вот исследования последних лет, они показывают, что реакции в каком плане? Некоторые коррективы здесь можно внести, потому что, ну, казалось бы, реакция – это именно ужесточение полицейского надзора, слежки, но дело скорее в другом. И Бенкендорф, и Николай I, как известно, они хорошо были знакомы и знакомились, собственно, и с программными текстами декабристов, показаниями декабристов на следствии, вот так называемый известный свод Боровкова. Вот, и, собственно говоря, декабристы в основном указывали и говорили в этих своих показаниях о некоторых проблемах, собственно, управления внутреннего, особенно на местах, ну, говоря современным языком, о коррупции, о медленности в суд, о медлительности производства дел в судах. И кроме того, важным рефреном было то, что в этих текстах, что, собственно, власть практически ничего не знает о том, что происходит на местах. И знает это, если что-то знает, то скорее из текстов самих чиновников, служащих на местах, которым, ну, как декабристам казалось, и, возможно, оправданно, не всегда можно доверять. И вот, собственно говоря, назначение жандармов именно в губернии, в первую очередь, на мой взгляд, оно было нацелено на то, чтобы восполнить недостаток информации, знать просто в первую очередь, что происходит, но вот при этом они не были секретными агентами, они вполне открыто носили вот этот знаменитый голубой мундир. Вот,
2: и да, это ТВ мундир голубые, ты им преданный народ, да, вот это?
5: Ну да, хотя сейчас есть некоторые сомнения, что Лермонтов действительно, да, писал, был автором этих стихов, потому что они были обнаружены, ну, как бы обнаружены, так скажем, существенно позже.
3: И опубликованы вот, много позже смерти Лермонтова, и нет ни одного автографа.
5: Ну да, и ну, на мой вкус даже они немножко для Лермонтова грубоваты. Как-то он тоньше все-таки, как мне кажется, как поэт. Но другое дело, что все может быть, но... Еще это можно вот поставить это под сомнение в том числе, потому что в общем-то вот в николаевское время я, например, почти не встречал вот подобных суждений, то есть вот какого-то отрицательного отношения вот специфически к голубому мундиру. Вот. Это скорее именно явление, может быть, более позднего времени, потому что жандармы сохранились и голубые мундиры до 1917 года, да, и понятно уже в начале 20 века это действительно было острое противостояние.
3: Игорь Николаевич, они все-таки голубые или в нашем понимании синие?
5: На самом деле синие, в нашем понимании
3: да,
5: синие.
3: Да, они, конечно, так, но... они синие, да. А то голубой представляется какой-то лазоревый цвет. Они, конечно, были ближе к синему.
5: Да, почему их да, именно так, но...
3: Да, довольно строгий мундир, да. Вот,
5: да. Да, вполне, даже довольно, ну, можно сказать, темно-синий, я да. Не знаю, как... да, вот.
2: Извините, но это, видимо, как «Динамо» называют, да, бело-голубые, а форма у них сине-белая, да, ведь?
3: Ну да, вполне, да.
2: Из этого ряда. Извините, что прервал. Продолжайте, пожалуйста.
5: Ну вот, да, да, вот, по-моему, Гоголь, известно где-то, это уже, по-моему, что-то более аутентичное, вот он говорил, что, ну, вот, жонка
3: кстати,
5: там...
3: когда жандарм появляется, по-моему, в «Ревизоре», там никакой иронии по отношению к жандарму нет.
5: Да, собственно, он, пожалуй, один из, может быть, чуть ли не единственный положительный персонаж.
3: Ну да, то есть, я понимаю, сейчас начнется разборка, все понимают, вот появился жандарм. Доброго не жди.
5: Ну да.
3: Да, зло будет наказано.
5: Ну, в какой-то мере, и, ну, да, может быть, и шутки кончились, или, ну, действительно, да. Вот, да, это как бы официальное лицо, и, ну, и все знают, что у него, у жандарма, хотя там тоже не совсем ясно, что это за жандарм, потому что город-то все-таки уездный, чем губернский, а губернский, ну, тут уже... Ну, это мог и губернский жандарм приехать, тут уже
3: не, ну,
5: это уже
3: не он. По-моему, в уезде, вот, по-моему, но... не было жандарма. Григорий Николаевич, поправьте меня. Я не знаю, ну, был ли вообще жандармский, помню?
5: Да, вот, ну, вот николаевская система, она вот эта вот наблюдательная жандармская, она главное лицо, это был жандармский штаб-офицер, который базировался в губернском городе. И, ну, он делал изредка такие объезды по губернии, но в основном он дислоцировался... И в губернском городе у него был помощник-адъютант, И была жандармская команда, примерно 16 нижних чинов, но они в то время для каких-то наблюдательных задач почти не использовались. Они вот, это охрана при театрах, там, например, конвой заключенных или сопровождение рекрутов. Вот уже при Александре II появляются, так называемые, наблюдательные пункты из жандармских унтер-офицеров там в уездных городах. Mm-hmm. Вот. А в николаевское время это именно в губернском городе. Вот. Но действительно, вот появление такого человека в этой сцене, оно, наверное, могло да, их, так сказать, лишить дара речи, потому что, ну, в общем-то, все знали, что жандарм, он имеет прямой, вот это через несколько дней его письмо будет на столе у шефа жандармов, там, в данном случае, 30-е годы, значит, Бенкендорф, а в тот же вечер, возможно, и у Николая I. Поэтому вот, вот эта система, она действительно была достаточно оперативной. И вот и в этом, наверное, была одна из важных новаций, собственно говоря, вот этой реформы 1826-27 годов, потому что до этого фактически каких-то официальных агентов, сотрудников, чиновников, так сказать, наблюдательной полиции ну, в губернии не было.
3: Вот. Николаевич, а вот поясните, пожалуйста, я, насколько помню, сама идея создания такой спецполиции с весьма широким и непривычным для функционалом, с элементами нравственности. Вот эта сама идея была не идея Бенкендорфа, а, по-моему, идея Дубельта, да, который подал ее Бенкендорфу. И впоследствии уже Бенкендорф, обработав ее, изложив от себя, преподнес Николаю Первому. Так или нет?
5: Ну, поправьте нет, меня. Я все-таки не соглашусь. Mm-hmm. Дубельт – это ну, одна из ключевых фигур всей вот этой жандармской истории. Но он появляется вот как действующее лицо в конце 1830 года. Вот. А все-таки уже основные... Позже, да? Вот да, mm-hmm. буквально через несколько лет. Очевидно, вот в 1826 году на Бенкендорфа, который какого-то особо серьезного опыта руководства вообще какими-то государственными, ну, гражданскими ведомствами не имел, и в том числе и по полицейской части, определенный опыт у него был, но все-таки явно недостаточный, как мне кажется, для вот такой, для того, чтобы сразу стать идеологом реформ. Мне кажется, вот человек, который интеллектуально его подпитывал в это время и за этим во многом стоял, это был вот первый управляющий третьим отделением Максим Яковлевич фон Фок.
3: Вот, фон Фок, да, даже... все правильно, извините да, меня, да. Другая немецкая фамилия, вот. Все правильно. А Дубельт он уже потом подпирал Орлову уже, вот. И, собственно, все.
5: Да, Дубельт, он вот так, да, он изначально стал, ну, управляющим, управление, дежурство корпуса жандармов, потом это переименовано было должность начальник штаба корпуса жандармов. И здесь, кстати, любопытно, потому что обычно говорят, что жандармы – это исполнительный орган третьего отделения, но здесь немножко сложнее, потому что в итоге Дубельт, он, ну, в частности, он выжил как бы управляющего третьим отделением фактически со службы Мордвинова в 1939 году и занял обе эти должности, управляющего третьим отделением, начальника штаба корпуса жандармов. И действительно, вот этот позднейший период – это была самая видная, пожалуй, ну, это действительно теневой кардинал ведомства без всякого преувеличения. Вот, особенно при Орлове, который вообще этим ну, несколько
3: не меньше... Не погружался.
5: Да. Ну, он не очень действительно это любил, это вот определенно, да. И он как-то даже ну, проскальзывает, я в некоторых моментах, его скепсис в отношении многих, так сказать, вот задумок его предшественника. Вот, я
3: бы Орлов, начнем с того, что точно так же, как и Бенкендорф, это боевой кавалерийский генерал.
5: Да, да ну и вот, ну и потом ему ближе была вот внешняя политика, явно, да. Вот здесь он да. себя чувствовал в своей да, стезе. А вот в третьем, ну нет, тем не менее, он, безусловно, трудился, занимался этим, но вот знаете, даже его, по документу вот его личное участие проследить вот существенно труднее. Вот Бенкендорф, его роль, его взгляды, они реконструируются. Вот Орлов, он с этим гораздо сложнее, ну, не в пример.
3: Потом прекрасно обаял Наполеона III по окончании Крымской войны уже на старости лет Орлов. Он же, по-моему, возглавил нашу делегацию. Вот.
5: Да,
3: и, в общем-то, внес... Да-да-да, расколол между собой англичан, французов и проявил незаурядные дипломатические способности.
5: Ну вот здесь он явно, да, это он был на коне, на своем месте. Ну и не случайно, собственно, он при первой возможности, ну, собственно, с воцарением Александра Второго, он из третьего отделения ушел, что тоже, так сказать, с этого места, что тоже шаг такой, ну, несколько нестандартный все-таки, с учетом, что это, ну, место фактически как бы...
3: Таких должностей начать... добровольно не уходят в нашей стране, понимаете?
5: Ну вот, Дубель тогда надеялся, очевидно, занять его место, судя по всему, но Александр Второй решил иначе. Вот.
3: Подождите, а вот давайте поговорим о численности третьего отделения. Насчет этого, мне кажется, было бы интересно очень узнать нашим радиослушателям. Собственно, жандармская система, состоящая из двух составляющих, военной, впоследствии ее уже потом, по-моему, в конце 19 века, она будет считаться специальным армейским подразделением, временно приданным Министерству внутренних дел. А тогда, в самом начале, по-моему, это была отдельная система. Вот какая численность была жандармов как таковых на местах и какая самой управленческой структуры, то есть Лубянки времен Николая Первого. И как эта численность менялась с годами?
2: У нас две минуты, так что давайте с учетом того, что мы продолжим после новостей.
3: Ну, конечно, конечно. То есть мы поучительно.
5: Да, ну давайте я вот начну с третьего отделения. Действительно, в самом начале при учреждении этого ведомства в 1826 году фактически весь его штат составили чиновники, бывшие чиновники особенной канцелярии Министерства внутренних дел, существовавшей с 1811-12 годов. Вот, и это было 16 человек. Вот, и вообще стоит...
3: Всё, 16, всё.
5: Это стало,
3: да, Бенкендорф 17.
5: И это меньше, чем было в самой, да, в самой особенной канцелярии. В самой особенной канцелярии было еще несколько чиновников. Вот, то есть это чрезвычайно компактное такое ведомство. Вот. Но к концу 30-х годов это было 27 человек. И давайте скажем, уже к концу Николаевского царствования 40. Ну вот тем не менее...
3: Распухло силовое ведомство.
4: Удвоился
3: 16, 16 до 40. За каких-то неполных 30 лет.
5: Да, но я признаюсь, это для меня некоторая загадка, в том смысле, что все-таки делопроизводство росло быстрее, вот, и как бы несколько тысяч дел, которые вот эти вот, вот эти 20-30 человек вести, рассмотреть, сдать в архив, ну, это заслуживает уважения, скажем так. Вот, я думаю, что о корпусе жандармов лучше уже сказать после паузы, потому что, ну, наверное.
3: Думаю, что численность корпуса тоже шокирует наших радиослушателей.
2: Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. На связи Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
4: Продолжаем разговор. На связи со студией радио «Спутник» Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Ну и сегодня на линии также кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Григорий Бибиков, а в студии радио «Спутник» Денис Шполянский, историк, и я, Алексей Осин. Мы с самого начала увлеклись таинственной организацией, которая сегодня, собственно, предметом нашего рассмотрения стала, а именно третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, и забыли упомянуть, собственно, новостной повод. 200 лет спустя, то есть, соответственно, 1826 год, время образовал как раз 15 июля, и было образовано третье отделение. Ну и мы говорили о том, что 16 сотрудников было с самого начала, да, если не считать жандармов. А между тем, вот, чтобы эту тему продолжить, такой флёр был у третьего отделения, словно, значит, ты вот чай только поднял, чашечку чая, и уже все известно, значит, Бенкендорфу или и уже его императорскому величеству тоже. То есть очень боялись, уважали, не знаю, как вот, как им это удавалось создать о себе такое впечатление. К Григорию Николаевичу обращу вопрос. Григорий Николаевич, как им удалось себе такое реноме создать?
5: Ну, мне представляется, что скорее это действительно реноме немножко более позднего времени, я так думаю. Вот скорее, может быть, 60-х, 70-х годов, вот, которое скорее, ну, наверное, возникает в такое, я думаю, ну, тогда вообще общественная обстановка, конечно, существенно изменилась. Это все-таки после эпохи гласности и вот это и свободы прессы. И вот, ну, это, естественно, движение народничества, вот, и, ну, как бы для них, вот, конечно, третье отделение уже представляло такую прямую, вот, непосредственного противника, врага, вот, и, естественно, формировался определенный образ этого ведомства. Кроме того, надо сказать, что вот в эту эпоху именно идет и переформатирование, собственно, деятельности вот этого жандармского, скажем так, ведомства, да, потому что направления его деятельности в Николаевскую эпоху были гораздо существенно шире, да? Вот здесь огромное количество деятельности, даже вовсе не связанное с тем, что мы бы сейчас как-то ассоциировали со спецслужбами или с чем-то подобным. Здесь можно взять вот воспоминания упоминавшегося выше жандарма 30-х годов Эразма Ивановича Стогова, и ну, он очень подробно описывает свои 3,5 года, проведенные в Симбирске, да, в 1830-е годы. Ну и
6: он был губернским офицером, да?
5: Да, все совершенно верно.
6: И, то, пожалуй, есть, то есть начальником, как бы сейчас сказали, Ульяновского управления или управления службы безопасности по Ульяновской области, правильно?
5: Ну, вероятно, да.
4: Хотя, да. Или Следственного комитета.
6: Ну, да, да. Но Следственный комитет совсем другой функционал. Нет, тут скорее все-таки у нас традиционно наша Федеральная служба безопасности, пользующаяся, поверьте мне, не меньшей репутацией, чем третье отделение в конце XIX века в части всезнания всего. они ведут свое, по советской традиции, ведут свою историю с создания комиссии, Всероссийской чрезвычайной комиссии. То есть от Дзержинского. И это вполне понятно почему, потому что КГБ СССР не мог вести свою историю от дореволюционных институций.
7: От царской охранки, да, как тогда говорили.
6: От царской охранки, да, да, да. Но если брать, так сказать, по существу, а не по идеологии, то, в принципе, 15 июля вполне могло бы быть днем, связанным с созданием такой системной уже общеимперской службы безопасности политической в лице третьего отделения корпуса жандармов. И, собственно, начало можно было бы брать отсюда. Хотя так можно было бы уйти далеко, поскольку некие прототипы этой организации в разных видах, конечно, существовали и ранее. Вот. Просто гораздо менее симпатичные и менее организованные, чем третье отделение. Извините, Григорий Николаевич, что вас перебил.
5: Да, я тоже симпатизировал бы идеям, так сказать, удревнения как бы некоторых наших ведомств, да, или, по крайней мере, так сказать, связи нынешних, в том числе и с дореволюционными.
6: Ну вот Росгвардия, к слову сказать, совершенно ведь не ведет себя от внутренних войск НКВД. Нет, Росгвардия создала себе весьма уважительную и уважаемую историю от внутренней стражи Российской империи, функционал примерно такой же. Вот это в 1800, по-моему, 11 год. И прямо канун войны с Наполеоном. И вот совсем недавно она отмечала соответствующий юбилей, там 200, сколько вы считаете, 15 лет. Ну, не круглый юбилей, ну, дата памятная. Вот, потому что создатели внутренней стражи, собственно, ставили перед собой точно такие же задачи, как ставит сегодня Росгвардия. Вполне естественно и очень красивая история.
4: Довелось прочитать, что получали на сходных должностях сотрудники третьего отделения меньше

0: да? Вот. А при Николае Первом, ну, в учебных пособиях мы обычно, естественно, читаем, что идет усиление канцелярии, ее роли, но немножко понимание, что оно фактически исчезло как именно единое учреждение, потому что единого, ну, собственно, теперь начальником канцелярии становится, ну, де-факто сам император. Хотя любопытно, что Бенкендорф, ну, мне встречалось несколько документов, где он, так сказать, в переписке, вот так, мимоходом, неофициально, а вот походя, как бы, говорит, ну, я же вот начальник канцелярии императора, вы должны знать, вот, что я начальник канцелярии. То есть он в каком-то смысле себя ассоциировал. А вот раньше...
1: Самопровозглашал.
0: Но именно в неформальных таких, в частной такой корреспонденции, вот, так-то он все-таки, ну, так его основная должность именно шеф жандармов, кстати говоря, вот, как бы, главный начальник третьего отделения, да, такая должность есть, но она, как бы, всегда второстепенная, вот. Ну, тоже, к слову.
1: А почему все-таки оклады, жалования были ниже
0: Да,
1: у
0: вот
1: жандармов, чем у гражданских чиновников канцелярии?
0: не у жандармов, а именно вот у чиновников третьего
1: Ну,
0: отделения
1: 16
0: оклад.
1: человек вот этих, да?
0: Да, вот этих 16, у них действительно, вот особенно первые 15 лет, я сам не очень пока вот, ну, могу себя, ну, понять, и Бенкендорф действительно постоянно жаловался Николаю Первому, то есть, ну, вот, казалось бы, это ближайший человек, ближайший помощник, и мы имеем, ну, 16-20 человек, и тем не менее, вот, постоянно их оклады отставали, и к концу 30-х годов это действительно было, стало, по сути, даже вызывающе, потому что это, ну, и действительно несколько человек просто покинули ведомство, ну, явно, просто перейдя на более высокие оклады в другие министерства. Вот. И вот где-то в конце 30-х годов Бенкендорф, вот они с Дубельтом придумали вот такую идею, они стали это гнуть, линию, что должны быть сравнены оклады во всех отделениях канцелярии. Это было выгодно и третьему отделению, потому что в других действительно отделениях канцелярии оклады были в среднем даже несколько выше, чем в министерствах. И вот где-то к началу 40-х как бы старшие экспедиторы, то есть вот это были четыре экспедиции, там с 42-го года 5, и вот человек, возглавлявший, старший экспедитор или старший чиновник, вот его оклад достиг 2000 рублей серебром, ну, соответственно, для перевода в ассигнации это надо умножить где-то, ну, там, в 3-3,5 раза, вот, это уже была вот, ну, там, 6-7 тысяч рублей, это вот была сумма, которая действительно позволяла, ну, достойно жить в Петербурге, и, кстати, мы вообще ведем речь про Петербург, где все было дороже, да, и очень многие жандармы, допустим, они именно вот, как бы страшный сон был служить в Петербурге, очень дорого. А вот в Симбирске, пожалуйста, в Калуге там, но в Петербурге тяжело. Вот, и надо сказать, что, ну вот, допустим, 2000 рублей серебром – это начальник экспедиции, да, его помощник – 250 рублей серебром, а дальше 2-3 таких младших помощника экспедитора, да, вот это основная чиновная масса, и там оклад 730 рублей серебром, если, ну, правда, они получали иногда надбавки, как мы бы сейчас сказали, им старались так вот поддерживать социально при рождении там ребенка, часто Николай I лично выступал воспреемником, и это было не только почетно, но так и немножко выгодно, потому что при этом получался, так сказать, определенная тоже надбавка такая или там перстень с бриллиантом. Но вот, тем не менее, вот эти 730 рублей, это было действительно очень мало. Прокормить себя и семью было практически невозможно. И, в общем-то, мне встречаются такие жалобы и, ну, действительно слезные письма этих чиновников, которые, ну, мне не кажутся в данном случае каким-то сильным преувеличением. Вот. Но вот действительно вот был такой уровень чиновников третьего отделения, такой вот эти младшие помощники экспедиторов, да, где действительно материальный уровень был более чем скромный. Вот. И вообще, судя по некоторым документам, такая даже вот бытовая сторона жизни была далеко не простой. Вот, например, ну, мне встречалась жалоба чиновника, начальника архива. Он из года в год жаловался на то, что он вынужден трудиться в подвальном сыром помещении, которое ему выделили для архива. И в итоге он действительно получил плеврит. И, ну, он как бы написал.

0: он подал заявление об увольнении, его согласовали, через год он уже скончался, ну, вот, поэтому вот такие моменты тоже есть, вот, но вот старшие чиновники все-таки могли себе позволить ну, жизнь более достойную, вот, но слово сказать, многие из них имели и определенные другие источники дохода, там были в этом ряду и помещики, хотя не так много, были некоторые литераторы, издатели, которые тоже, но в том числе пользовались в чем-то и своим служебным положением, так сказать, для продвижения вот своей продукции, как мы сейчас сказали.
1: А кто, например, был из литераторов-издателей чиновником третьего отделения?
0: Ну вот был такой переводчик, издатель Евстафий Ольдекоп. Вот, он, кстати, в свое время там с Пушкиным конфликтовал. Он как-то издал, если я не ошибаюсь, вот, по-моему, «Кавказского пленника» без разрешения Пушкина. Как-то вот там случился такой вот некоторый конфликт. Вот, был такой чиновник Василий Григорович, который служил в 20-е годы, около 5 лет в третьем отделении, тоже был издателем, но потом перешел, вот, слово сказать, на службу в Академию художеств, да, потом стал там ее непременным секретарем, там, видной фигурой, вот, ему это оказалось предпочтительнее. И вообще стоит сказать, что хотя большинство чиновников все-таки находились на службе в третьем отделении, собственно, они после этого уже уходили либо в полную отставку, но некоторые умирали на службе, но примерно треть чиновников переходили в другие ведомства, в этом не было чего-то, так сказать, зазорного, или это не было запрещено, как минимум. Вот, наверное, так.
1: А Фадей Булгарин, небезызвестный, не состоял никогда в третьем отделении?
0: Знаете,
1: на
0: есть
1: службе.
0: Любопытный момент. В 1855 году он ходатайствовал и устроил на службу своего сына, Болеслав Фадеевич. Он, кстати, своих сыновей, хотя он, конечно, обрусел, но, между прочим, своих сыновей он называл именами польских королей. Вот один из них, Болеслав Фадеевич, он вот с 1855-го, если я правильно помню, по 63-й год служил. Что же касается вот самого Булгарина и его ближайшего сподручного коллеги Греча, Николая Ивановича Греча, они, конечно, очень тесно сотрудничали с третьим отделением. И, собственно, как издатели единственной вот газеты, которой было разрешено печатать политические новости, «Северная пчела», они, собственно говоря, состояли под таким патронатом третьего отделения. Вот, и довольно тесно сотрудничали и сначала с Фоком. С Фоком Булгарин вообще были, они были друзья, собственно говоря. Они были, собственно, Фок, он подтянул Булгарина вот к третьему отделению.
1: Потом, к сотрудничеству,
0: когда,
1: так, а?
0: Да, так очень тесно, потому что особенно при Фоке Булгарин, он такой вот человек при третьем отделении. То есть были ли там какие-то, например, финансовые обязательства, вот из документов не очень ясно, но очевидно были преференции вот, и некая поддержка такая неформальная вот именно в издательском деле, в быстром согласовании по цензурной линии, в помещениях, в некоторых сообщениях, некоторых первоочередных новостей, вот для третьего отделения, для «Северной пчелы», прошу прощения. Но, собственно говоря, этим «Северной пчелой» и пользовались в обратную сторону. В третьем отделении, там, если нужно было что-то быстро поместить в печать, сделать известным, это обращались к Гречу в первую очередь. Вот. И в 20-е годы Булгарин написал огромный свод записок по самым разным вопросам, то есть там встречаются какие-то и на несколько такие записки, на несколько предложений такого наблюдательного совсем свойства, так и фактически целые трактаты, и там и по вопросам образования, и про царскосельский лицей, и по вопросам реформирования государственной службы, вот, но формально в третьем отделении они ни тот, ни другой на службе не состояли, но вот такая вот, тем не менее, а вот связь семейная все-таки у Булгарина с этим ведомством получилось. Вот. Но, к слову сказать, тот же его сын уволился из третьего отделения тоже по финансовым соображениям. Он, ну, судя, по крайней мере, по документам, он решил вот заняться управлением, ведением вот его отцовской известного имения Карлова вот, ну, в Прибалтике современной. Вот, это оказалось важнее службы в третьем отделении для него. Вот, это что
1: и
0: касается...
1: точно доходнее.
0: Определенно, да, и вот, ну, перспективнее, вот, наверное, вот в каких-то жизненных каких-то его ориентирах, вот, потому что действительно в третьем отделении вот это движение по чиновной лестнице, оно было, да, ну, весьма нескорым таким, вот, и, в общем-то, вот, как бы вырваться тоже из этой системы, ну, то есть вот некий потолок, это действительно... ну вот, начальник экспедиции, старший чиновник, вот, и, ну, особенно если говорить, мне кажется, про 60-е, кому-то хотелось уже какой-то вот, какой-то публичности, третье отделение это никак не предполагало, вот, и, ну и, наверное, еще можно сказать и о том, что, собственно, вот никакой специальной подготовки для этих чиновников именно по какой-то полицейской части до там, 60-х годов, в общем-то, не было. И действительно, это даже может казаться удивительным, но, по сути дела, это были вот ну, чиновники, которые переходили из других гражданских ведомств. И причем, я бы сказал, не самые выдающиеся, не самые лучшие по... ну, вот как бы по даже, как бы мы сейчас сказали, по силе.
1: Григорий Николаевич, но все-таки давайте исходить из того, что третье отделение – это центральный аппарат службы госбезопасности того времени, собственно, руками был корпус жандармов. Вот какая численность была корпуса жандармов на момент его создания? Какой был функционал? Какая была система подчиненности и встроенности в систему военной службы империи? И... как это дальше развивалось, вплоть до его ликвидации?
0: Угу. Ну, это вот мне близкие вопросы, я этим тоже занимаюсь, но их сразу несколько, поэтому я начну постепенно, потом, если можно, ну, может быть, сюжет в какую-то одну из сторон идет, поэтому буду рад за уточнение, если вы меня прервете вот, при необходимости. Давайте начнем действительно с вопроса численности. И, ну, он упирается во многом вот вообще в момент учреждения корпуса жандармов в апреле 1827 года, из чего он вообще был составлен. Дело в том, что, собственно, жандармы, вот, так называемые жандармы внутренней стражи, они появились, собственно, при Александре I в 1817 году. Это такие конные жандармские команды, именно конные, во всех губернских городах, еще в некоторых портовых городах всего было, если я не ошибаюсь, 60 таких жандармских команд. В каждой было около вот так вот 16-20 человек. Кроме того, в Москве и Петербурге были усилены жандармские дивизионы. Это уже там 200-300 человек. Потом еще такой же дивизион был создан в Варшаве. И они, кстати, существовали в составе вот той самой внутренней стражи. Это, скажем так, были элитные войска в составе внутренней стражи. Потому что в жандармы набирали... ну, самых лучших нижних чинов и унтер-офицеров, но, в общем-то, для выполнения вот тех же функций, фактически, ну, почти никак не связанных с тем, что мы сейчас называем спецслужбами или политической полицией. То есть вот речь шла вот о скорее таких в чем-то презентационных, а в чем-то, собственно говоря, ну, с государственной точки зрения, действительно важных задачах, вот, я чуть выше говорил, например, конвоирование опасных преступников, сопровождение рекрут, нахождение при ярмарках, вот, при театрах, при входе театра, естественно, вот, и при других как бы, скоплениях людей. Ну, это могли быть самые разные.
1: Охрана присутственных мест.
0: Да, совершенно да. Прав. Вот, охрана
1: присутственных мест. Любых, да.
0: Да, ну вот поимка беглых, например, разъезды по... Хотя они дислоцировались в губернском городе, вот, здесь, кстати,
2: Григорий
0: есть
2: Николаевич,
0: разница...
2: две минутки остается, имейте в виду, две минуты эфира.
1: Ой, поскольку остается две минуты, я предлагаю вот, уважаемые коллеги, да, поскольку мы вообще не успели поговорить про жандармов, Может быть, сделаем об этом отдельную передачу. Уж здесь интересно, чем, собственно, занимался корпус жандармов, как он трансформировался, как он превратился, ну, в некоторой степени, в полицейское, политическое подразделение, в ту самую охранку, о необходимости уничтожить которой говорили большевики, и с которой они беспощадно боролись. А она, в свою очередь, боролась с революционерами. Поэтому вот как происходила вся эта трансформация жандармского корпуса, давайте поговорим отдельно. Мы не успеем сейчас. А я бы хотел просто, пользуясь случаем, сказать, что Григорий Николаевич является не только научным сотрудником Института истории Российской Академии Наук, но и стипендиатом, по-моему, прошлого года, да, Григорий Николаевич?
0: Да, все верно.
1: Да, стипендиатом РВИО Российского военно-исторического общества проводит конкурс научных работ на получение специальных небольших грантов по теме истории России. И вот сейчас, если вы зайдете на сайт РВИО, то увидите там объявленные темы, по-моему, их около 20, по которым ученым, занимающимся этими темами, представляются стипендии на их разработку этих тем. Вот в прошлом году Григорий Николаевич оказался в лице стипендиатов. Мы приглашаем всех, кто профессионально занимается разными аспектами российской истории, принять участие в нашем стипендиальном конкурсе. И были бы очень рады, если бы молодые ученые становились как бы обладателями наших грантов. Для нас очень важно, чтобы по разным направлениям развивалась историческая наука. Вот. Вся информация подробно на сайте РВИО.
3: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был, равно как и Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: Знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Новая банкнота номиналом 100 рублей. Контекст. Введенная в оборот и выполненная преимущественно в оливковых и оранжевых цветах купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны остались от банкноты выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб Российской Федерации. В нижнем правом углу помещается QR-код, ведущий на сайт Центробанка. Там подробно описаны защитные признаки. А вот на обратной стороне можно обнаружить художественно оформленную карту региона, разработанную в едином стилистическом ключе с купюрами более высокого номинала и два серийных номера. Чтобы защитить бумажные деньги от подделок, в нашей стране используется целый комплекс технологических решений. В частности, при их печати применяются магнитные и инфракрасные метки, специальные краски, рельефные элементы и микроперфорация. В результате, по данным правоохранительных органов, в России уровень фальшивомонетничества достиг исторического минимума. В последние годы количество выявленных поддельных банкнот и монет снизилось почти в два раза. Бумажные деньги, наряду с электронными версиями, обязательны к приему без ограничений при оплате любых услуг и товаров.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Мерц подтвердил планы Европы по расширению производства систем ПРО. Малайзия хочет запустить прямые рейсы в Россию как можно скорее. Подробности далее. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. Там добавили, что находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Активность НАТО, которая касается конфликта на Украине, не способствует его решению. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Буанер в интервью местному изданию. По его словам, есть очень сильная группа стран, которая продвигает военную помощь Киеву, что только продлевает конфликт. Министр подтвердил, что республика не будет поддерживать Украину финансово и не будет передавать ей бесплатно военную технику. Канцлер ФРГ Фридрих Мир, в свою очередь, подтвердил договоренности европейских стран о расширении производства систем противоракетной обороны и высокоточного оружия в Европе. По его словам, это будет в том числе способствовать еще более тесному сотрудничеству оборонных отраслей в Европе и взаимному обмену опытом. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины накануне объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетной